0: странный. Вот, например, какие рекомендации он дает.
1: Как моя жена всего одним действием отучила меня манипулировать ею. Это было еще 4 года назад. Мы тогда поссорились, и у нее тогда был такой небольшой электрошокер. Она подошла с ним, ударила меня разок током. Мне было больно.
0: Да, заметили, говорит, мне было больно. Ну, значит, удар был явно не в область плаха, иначе бы он ничего не почувствовал. Вообще, такое ощущение, что парень сидит где-то в подвале связанный, читает этот текст бумаги и в конце объявит цену выкупа за его голову. Ну и вдумайтесь в ситуацию. Он что-то сказал своей жене, и та подошла и ударила его электрошокером. Ну это ненормально, ну ни разу. Но в комментариях девушки восхищаются этим поступком. Вот, вам попалась очень умная женщина. Вот эта женщина. Где он взял такую умную жену? Я надеюсь, никто из них не работает судьей, иначе у нас в суде будут такие объявления приговоров. За нанесение тяжких телесных повреждений мужу Светлана приговаривается к 3 годам восхищения. Потому что она красотка. И удивительно, что некоторые мужчины-психологи, вот, которые вот женские психологи-мужчины, такое впечатление, они мужчин вообще просто ненавидят.
2: Адекватный мужчина сгорит от унижения, если его женщине придется работать. Это будет означать, что как мужчина он ноль. И если вашему мужу нормально, что вы работаете, значит, он девочка, у которой по ошибке что-то выросло между ног.
0: Точно это психолог? Он же какой-то агрессивный, токсичный, неприятный. Есть ощущение, что они с предыдущим парнем просто сидят в одной комнате. Да? Возможно, это один и тот же человек, просто слева это вид с затылка. И вообще, все эти эксперты, они не говорят что-то полезное, они скорее говорят для девушек что-то приятное. Например, тоже очень чел популярный Алекс пишет: «Вся правда о психологии мужчин». И вот что, по его мнению, является правдой.
3: Женщина должна спать намного больше, чем мужчина. Мужчине нужно проснуться пораньше, чтобы раскачать свою мужскую энергию. Твоя девочка, если не выспится, будет весь день в плохом настроении.
0: Ну, слушайте, да любой человек будет в плохом настроении, если он не выспится. Ему не обязательно быть твоей девочкой, это может быть твой дед. Ну, правда. И в комментариях тоже у него куча положительных комментов. Каждый по такому мужчине. Вашими устами мед пить. Кто-то задается вопросом: мой бог, вы ангел? Нет, ну, признаюсь, ладно. Да, я отчасти завидую, потому что я никогда не получал таких комментариев. Я понял, в чем дело. Я выступаю в Comedy Club, а нужно было все это время снимать вот такие видео.
4: Твоя девочка не должна завязывать шнурки сама. Ведь если она нагнется к полу, то может обнаружить там твою самооценку.
0: Теперь вот этим планирую заняться. И реально какой-то кошмар. Хуже женских психологов только вот мужские психологи, которые вот мужчин учат быть мужчинами. И чтобы у вас окончательно не пропала вера в человечество, я покажу только одного.
5: Если твоя девушка в отношениях говорит тебе: «Мне не хватает эмоций с тобой», что делать с этим? А она что, в цирк пришла? Или на стендап? И ты что, должен бегать в костюме зебры каждый день?
0: Вообще, понимаете, мужчина несколько часов ехал за город, увидел красивый вид, и вместо того, чтобы им наслаждаться, он такой: самое время записать видео, как быковать на женщин. И дальше он еще говорит:
5: скажи ей так, билеты в цирк для тебя закончились, дверь там.
0: Да, ну, судя по фразе, билеты все-таки были. Ну, в целом и так понятно, да, что если психолог работает только с клиентами одного пола, то не стоит ждать от него, ну, ничего хорошего. Но что возмущает меня еще больше, что эти психологи вообще же не учат решать конфликт в отношениях. Они, наоборот, учат ругаться, игнорировать, разрывать отношения. Вот эти вот специалисты, они бы друг с другом бы даже не договорились. Их диалог выглядел бы вот так.
5: Дверь там.
6: Встала и ушла.
5: Дверь там.
6: Встала и ушла.
5: Дверь там.
6: Встала и ушла.
0: И выйти из этого колеса сансары можно было бы только ударом электрошокера. У меня все на этом. Спасибо большое. Пока, пока.
7: Слушай Comedy Radio, смотри на ТНТ.
8: Если вы слышите какие-то голоса, расслабьтесь. Это мы.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Найка Казиева.
2: Так, что, рассказываю вам серьезные вещи, потому что я вот ИП открыла. Меня заставили, если честно, потому что я каким-то чудом за прошлый год заработала чуть больше 2 миллиона рублей. У меня один раз так получилось. Больше не будет. Я реально... ИП, а я не понимаю, что такое ИП, если честно, потому что, ну реально, для меня ИП звучит как вот, ну, дагестанский прикол, если честно. Ты что за индивидуальный предприниматель? Да, знаете, нас так одиноких людей называют, если честно. Потому что для меня самозанятость, для меня все понятно было. Я сама, я занята. Все, мне очевидно для меня. Я не столько, я честно, я такая тупая, я не готова была к этим всем финансовым штукам, потому что там уже на уровне оформления все посыпалось, если честно. Я в банк приехала, мне этот, ну, работник говорит, этот, ну, типа, меня встретил, и я ему говорю, мне эту, оформите эту электронную печать. Он говорит, вообще-то подпись, я говорю, мозги не делай мне, и уже... Вот. И мне еще, ну, юрист говорит, вы на всякий случай, раз этим занимаетесь, прям, говорит, пометьте, что вы не хотите, что вы против, чтобы от вашего имени, ну, без разрешения брали на вас кредиты. Я говорю, я должна как-то сообщить отдельно об этом, я что-то не пойму. Я говорю, то есть если без меня какие-то мошенники на меня возьмут кредит, я приду жаловаться, мне скажут, а что ты не сказала, что ты не хочешь? Мы просто не знали, реально, это такая странная, блин, вообще... Я чувствую, все проверяю, думаю, на всякий случай тоже как-то укажу, что я против, чтобы от моего имени людьми торговали. Ну, если как можно. Просто я правда, я так долго шла к финансовой независимости, чтобы как-то свободно себя чувствовать. А сейчас в моей жизни появились какие-то 2 дополнительные женщины, юрист и бухгалтер. Единственный прикол, что я вот теперь на все вопросы, когда со мной, типа, там, в любой кафешке разговаривает, я говорю, а давайте через моего юриста будем общаться.

0: не говорить, что потому что я сама ни хрена не понимаю, очень круто звучит, если честно. Просто, ну, и что-то можно, бухгалтера же еще выбрать надо. А я, если я тупая, я как пойму, что он крутой бухгалтер? Как я должна это выяснить? А вдруг он такой же пупой, просто в костюме, вот такой же, как я? Что, ну, я, меня как комика очень легко проверить, правда. Потому что, ну, рилсы посмотрел, все понятно, комик, ну, я выступаю. Я ее как должна проверить? Что она на аватарке с счетами вот так стоит? Сами, а то, что не подготовлены к этому, нам любой другой рандомный человек подходит и говорит, типа, я бухгалтер. Мы такие, ты бухгалтер. Вообще, ну, бери все бабки мои, считай. И потом ты такой спрашиваешь, и он говорит, давайте как-то квартал тоже закроем. Я такая, моя хорошая, и районы, и жилые массивы тоже закроем. И правда, я так долго шла к какой-то финансовой независимости, чтобы я меня ничего ни у кого не спрашивала, а в итоге я у нее на все разрешение спрашиваю. На все эту женщину. Я уже как бомжиха себя веду, когда мне деньги нужны. Я уже такие отмазки ей придумываю, если честно. Потому что я, ну, честно, я говорю, моя хорошая, нужда вынудила обратиться. Просто нутелки захотелось. Потому что я, правда, очень тяжело в финансовом плане кому-либо доверять. Знаете почему? Потому что вы меня поймете, если вы вот в детстве, когда тебя в семье по бабкам обманывали, это тяжело во взрослом возрасте. Вы меня точно поймете, если у вас была ситуация, вот вы помните себя, вот вы маленький, у вас такой-то день рождения, который мы устроили, и вам впервые в детском возрасте какую-то большую денежку подарили. Вы стоите и даже не осознаете, насколько это большая денежка, просто видите, как мать бежит. С двумя 100-рублевками. Я правда думала, что я свою жизнь контролирую, что я уже такая взрослая, молодец. А потом я, честно, на фигне споткнулась. Потому что я недавно рассказывала ему историю. Я, ну, типа, я когда голодная, очень злая, если честно, вот, всегда. Я поэтому специально всегда заранее пытаюсь потушить очаг возгорания. Я быстро добежала в какой-то бар, заказала себе бургер с курицей до выступления, чтобы поесть. Все, заказала, мне принесли его. Я начинаю есть и понимаю, что вот со вкусом что-то не то, непривычный какой-то вкус. Я поднимаю эту верхнюю булочку и вижу, что там лежат вот таких вот два ломтика бекона. Свинина, типа вот. И в этот момент, пока я осознаю, что я только что пересекла эти две сплошные греха, потому что я сижу такая, все, в рай не пустят, уже все, уже, а что я скажу, реально. И ко мне подбегает официант, потому что он, видимо, видел, что я плачу над едой. Но я собралась, потому что я пыталась ему как-то конструктивно объяснить, что происходит, как бы, и он тоже волновался, я говорю, типа, из-за вас в рай не пустят меня теперь. И с этого дня все, я поняла, что везде опасность, везде нужно контролировать всю эту историю, и я просто такая, ну все, теперь я начеку всегда. И я, значит, заказала себе просто, ну, типа, нарезку индейки домой, типа, вот нарезка индейки, просто вот индейка есть, ее нарезали, все, вот она. Я уже порезала, позавтракала, и случайно поворачиваю эту пачку с индейкой, и вижу, что там на обороте написано, возможно, имеются следы свинины. Я прошу прощения, а как погибла эта индейка? Ну, реально, то есть, ну, типа, я просто, ну, я его задушил, он наступил, говорит, свинья, реально. Ты говоришь, это где было, на пацанках это произошло? Или что? Я больше в Angry Birds не играю, что, видимо, я там разозлила эту свинюшку, она мне не мстит везде. Все, спасибо большое, что послушали.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Антон Иванов и Костя Бутуса.
2: Итак, Москва, пятница, вечер.
3: Проходи, вот, собственно, мое скромное жилище. Извини, не прибрано, я вот шампанское, сыр, виноград не убрал.
4: Ой, да ладно, не переживай. Я, если честно, сама немножко стесняюсь. Я просто обычно на первом свидании к парням в гости не хожу.
3: А я, если честно, тоже впервые в Тиндере знакомлюсь. Ты же знаешь, как на сайтах знакомств. На аватарке красивая девушка, а приходит мопс. А у тебя все наоборот. Ты, если честно, вообще такая особенная. Просто в наше время это редкость, когда на женщине есть лифчик.
4: Так приятно. Если честно, ты тоже особенный. Просто редко можно встретить мужчину на дорогой машине без наклейки «инвалид».
3: Стараюсь, стараюсь.
4: Слушай, только я тебе хочу сразу сказать, пойми меня правильно, ладно?
3: Так.
4: Но у нас с тобой сегодня ничего не будет. Мы же это оба понимаем, да?
3: Да, конечно, мы оба это понимаем. Я сам хотел сказать эту фразу. Ты одинокая, я в этом городе в командировке. Что между нами может случиться? Даже не знаю.
4: Ну, чем будем заниматься?
3: Не знаю, давай выпьем шампанского.
4: Подожди, подожди. Давай без шампанского, ладно?
3: Почему?
4: Я просто знаю, как это бывает. Сейчас мы выпьем шампанское, пузырьки ударят нам в голову. Мы вдвоем потянемся за одной виноградинкой. И вот ты уже мучаешься с моим лифчиком, наличием которого ты восхищался минуту назад. Стандартная история.
3: Стандартная? Ну, не хочешь шампанского? Давай музыку послушаем.
4: Стой, стой, подожди.
3: Что?
4: Давай без музыки, ладно? Я просто знаю, как это бывает. Ты сейчас включишь музыку, я начну делать тебе массаж, ты попросишь опуститься пониже, потом еще ниже, потом еще ниже, и вот я ублажаю тебя на цокольном этаже этого здания, поэтому давай не надо, ладно? Я просто знаю, как это бывает.
3: Знаешь? Ну давай фильм тогда посмотрим.
4: Подожди, подожди, подожди. Давай без фильма, ладно?
3: А?
4: Я просто знаю, как это бывает. Ты сейчас включишь фильм, начнется заставка, и вот на второй ты-ды-ды-дын, ты мне уже присутствовал. Проходила я это все уже, поэтому давай без этого, окей?
3: Проходила? Да у меня и в мыслях такого не было. Ну ладно, давай просто посидим, пообщаемся.
4: Просто пообщаемся?
3: Да.
4: То есть ты даже уже намекать перестал? Просто в лоб мне свои грязные мысли говоришь, да? Я знаю, как это бывает. Мы начнем с тобой общаться, ты присядешь мне на уши, потом на лицо. И вот я утром просыпаюсь от того, что меня укатило.

0: Сначала на БДСМ-качелях где-то в Свиблово. Стандартная история.
1: Пу-пу-пу.
0: Серьезно? Пу-пу-пу? Я знаю вот это вот пу-пу-пу. После последнего пу-пу-пу про меня сняли 6 передач, пусть говорят. Роковые пу-пу-пу или оргия на Яузе? Знаем, плавали, поэтому давай без пу-пу-пу, окей?
1: Плавала ты, плавала. А давай-ка я тебе такси вызову, и ты свалишь отсюда нафиг,
0: ага,
1: да?
0: Ага, я знаю вот эти такси. Ты вызовешь такси, я сяду в такси, таксист скажет:
1: девушка, пи***а в руку возьми, и все.
0: И все, ты не должен 500 рублей своему другу Гураму.
1: Слушай, а может быть я уйду? Может я уйду из своей квартиры, а?
0: Ага, я знаю вот это вот я, ты уйдешь, блин. Ты уйдешь, а потом вернешься в белой маске с раскаленными ножницами, скажешь: игра началась, и все. Я просыпаюсь, блин, пристегнутый сосками к трамвайному электродепо. И внутри себя ищу ключик, чтобы выбраться. Эта миссия давно уже пройдена.
1: Какая миссия? Слушай, вали давай отсюда, давай вали, а то сейчас полицию вызову.
0: Ага, полицию ты вызовешь. Я знаю, как это бывает. Приедут твои переодетые друзья, скажут: девушка, документы предъявите, я им отдам свой паспорт. И вот я на турецком танкере возглавляю восстание секс-рабынь.
1: Слушай, а давай так. Ты вот сиди давай, сиди. Ностальгируй, сколько тебе влезет. Я буду пить шампанское и слушать музыку, понятно?
0: Ага, я знаю, как это бывает. Ты вот сейчас будешь... Я уже еду на поливальном тракторе куда-то в Тулу, блин.
1: Ё-моё!
0: Я с к***ом тушу рязанские пожары.
1: Слушай, объясни мне, пожалуйста, а ты что такое за существо, а? Ты вообще откуда такая взялась?
0: Ага, скажу я тебе, кто это такая. Я знаю, как это бывает. Я тебе скажу, а ты потом начнешь меня шантажировать. Назначишь встречу где-то в лесу. Потребуешь деньги, я скажу, что у меня нет. Ты начнешь меня бить от бампера.
1: Ты что,
0: Потом закинешь меня в багажник. Я там буду трястись среди банок каких-то. Из запаски выбью дверь багажника. Упаду на скорости на трассу. Отползу в кусты. В кустах я увижу речку. Переплыву ее на плоту. Начну забираться на гору. Упаду с горы прямо на бардовский фестиваль. А еще 3 дня оттуда я бухая и голодная буду выбираться. Я буду есть все подряд. Я буду есть траву, жуков.
1: Так у тебя на аватарке был не мопс, а ты? Ёлки-палки, что происходит, а? В коем веке решил впервые в жизни изменить жене, а тут такое.
2: Подожди. Ты что, ты просто хотела изменить жене в другом городе с посторонней девушкой на съемной квартире?
1: Ну да.
2: Так ты нормальный?
1: Да, я нормальный, в отличие от тебя.
2: Да блин, я все это вообще придумала, я просто тебя проверяла.
1: Придумала? Я так испугался, ты чего? Слушай. Я таких девушек не встречал с выпускного.
2: Слушай, ну если ты нормальный, можем заняться с тобой обычным сексом.
1: Да, обычным нормальным сексом.
2: Стандартным таким еженедельным сексом.
1: Еженедельным таким стандартным будничным сексом.
2: Простым таким,
1: да,
2: скучным.
1: Это когда вот моешься, потом секс, потом опять моешься.
2: Угу. Это тот секс, когда дольше моешься, да?
1: Да, я знаю, как это бывает. Скучно. А может быть, я с раскаленными щипцами и за маской?
0: Ура, игра началась!
1: Ты электродепо, за мной!
3: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
4: Гоша Рубайло!
5: Так, чё, мне 41 год, я уже слежу за своим весом. Ну как слежу? Подглядываю больше. Я на свой вес уже смотрю, как молоденький участковый, проходя мимо толпы байкеров, ни хрена не делает, но про себя думает: ну так неправильно, конечно, это нельзя так уж. Ну а еще старую одежду не выбрасываю. Есть надежда, что вернусь. Вот эта старая музыкальная одежда, которая надевается со звуком «кк-к-к», вот это. В шкафчике лежит в отдельном. Ко мне недавно девушка переехала жить. Открывает шкафчик, говорит: это чье? А там визуально, как будто от меня вчера студентик съехал какой-то. Я растерялся, говорю: твое. Там на каждой вещи так и написано, кстати. Я еще не знаю, как люди позволяют себе перекусывать что-то, по чуть-чуть есть. Я всегда ем так, но я считаю, что после еды надо полежать. Желательно до следующей еды. Вот так я считаю. Но есть еще определенные виды еды, после которых мне, ну, отпуск нужен. Острые крылья. Мне надо на следующий день больничный брать. Ели же острые крылья, когда на следующий день сидишь на унитазе и думаешь: ну, это я сваркой, по-моему, уже. Там просто биде включил, пар пошел, как будто у тебя закурило вообще. Я после острых крыльев как-то на следующий день гуляю по Москве и такой думаю: а с чего это у нас общественные туалеты платные с хрена-то? Говорят, не хотите покакать, платите 100 рублей. Это вы мне гоните 100 рублей. Иначе я вам фейерверк на День города пораньше покажу тут. Я еще когда маленький был, у меня внутренний голос такой податливый был. Я мог долго терпеть в туалет. Мой внутренний голос мне говорил, ну, если хочешь, дома покакаем, сейчас почку подожмем, вечером дома покакаем, конечно. Сейчас я вырос. Внутренний голос тоже. Там уже веном. Я в какой-то момент стою, и он просто... Ищи. 5, 4, 3, 2. Я вообще понял, что мы неправильно говорим, когда говорим «хочу какать». Правильно говорить «надо какать». Когда тебе за 40, нужно говорить «буду какать». То есть, что бы ни случилось, я в этом вопросе постоянен. Да. Как нужно хотеть? Хотеть можно чего-то, от чего можно отказаться. Отказаться от покакать не получится. Оно нет-нет, да и само покакается там. Покакать в лучшем случае можно отложить, да? Ну, таких людей сразу видно, у них шаг быстрее. Я еще когда толстею, я набираю сразу в брюхе. Я почему стал задумываться о похудении? Потому что мне девушка комплимент сделала. Я дома что-то тусовался в одних трусах. А у меня ножки тоненькие, кстати. Сейчас не видно, штаны оверсайз, я надеюсь. Вот. Я хожу в трусах, и она мне такая, ах, ты ж мой лягушонок. Твою же ж. Так обидно было. Ну, я не знаю. Орел, волк, тигр. Хоть что-то с когтями, я не знаю. А не с шариками на пальцах. Ну, да сама она лягушонок. Каждый раз, когда колготки надевает, вот этот лягушачий шаг у нее начинается, как у вас у всех, девчонки. У меня еще проблема. Я всегда набираю в супермаркетах, всегда выхожу с этими пакетами. Я не могу выйти с чем-то одним. У меня это еще с детства пошло. Я помню, как мои родители с рынка возвращались. И мать что-то такая на стиле, с багетом шла. А батя сзади просто с этими пакетами вот так вот. У него шея даже длиннее становилась. Просто я думал, батя, сейчас тебе на голову бабочка сядет, у тебя ноги треснут, ты на пределе идешь вообще. Батя на свадьбе всю жизнь клялся мать на руках носить. В итоге носил свинину. Я еще много набираю, вот в приложениях тоже много набираю, потому что там эта акция дурацкая в приложениях, на которую подкидываюсь все время, вот это. Закажи еще на 6 тысяч рублей, и доставка станет дешевле. На 33 рубля, я такой, я в игре. Я когда набираю эти 18 тонн еды, у меня в приложении появляется надпись «Ищем курьера». Я прям представляю, что курьер видел, сколько я набираю, спрятался, и его по складу ходят и ищут. А Ким Джон, мы знаем, что ты здесь. А он уже от страха в свою квадратную сумочку спрятался, изнутри закрылся и воздух на неделю задержал. Да, у меня еще дом на горе вот так вот стоит. И каждый раз, когда курьер ко мне едет с моими 18 тоннами еды, я всегда молюсь, чтобы он ко мне в гору ехал. Потому что если он поедет с горы, ну его по инерции до Саратова унесет там. Я в какой-то момент буду стоять на балконе курить, и курьер такой, ну я, наверное, завтра уже тогда. Но они мне тоже мстят, вот эти приложения, на этапе замены заказа. Мне тут недавно, когда звонит курьер, говорит, петрушки не было, кинзы положу вам. Ну, они сильно отличаются по вкусу, если что, они просто визуально похожи. То есть он сделал визуальный анализ и успокоился. Мне кажется, в следующий раз он позовет, дыни не было, есть охрененно большой лимон. Давайте так. Я еще рос вот в этом постоянном культе еды. У нас постоянно вот эти вот застолья были в семье. У нас, да, как и у всех, была вот эта вот родственница, которая перед застольем семейным нашла какой-то рецепт и приготовила такую... К нам тетя Наташа, когда со своими кулинарными изысками приходила, там даже собаки прятали, чтобы им не досталось. А мы у нее всегда рецепт спрашивали, кстати, чтобы случайно эту фигню не приготовить. И мы когда ели вот эту ее еду, мы как-то так говорили, чтобы и неправду не сказать, и ее не обидеть. Типа, интересно, а туалет сейчас свободен? Этим у нас женская часть стола занималась вот этим лицемерием. Да, я еще рос в этих семейных установках под названием «Доедай до конца». До конца доедай. Кто рос в таких же установках? Похлопайте. Кому говорили «Доедай до конца». Да, нас большинство. Мне кажется, именно поэтому русским людям на шведских столах в Турции башню нахуй сносят. Мы туда заходим и такие, ну я здесь надолго. Это не доесть вовсе. Я помню, у нас в целях экономии бабушка лепила пирожки с такими толстыми стенками. Пирожок можно было 5 минут есть, до начинки не дойти вообще. Я помню, как-то ел бабушкин пирожок, ел, до середины доел, начинки нет. Думаю, бабушка, интриганка ты, конечно. Пирожок со смещенным центром тяжести, ничего себе. Я в азарт вошел и думаю, да что там вообще, я его ел, в итоге съел весь пирожок без начинки вообще. Просто болванку съел. Оказывается, в какой-то момент у него закончилась начинка, тесто осталось, и она решила один пирожок сделать типа счастливый пельмень. Я эти 0,5 килограмма теста съел. Она говорит, Гош, счастливый пирожок съел. Я говорю, счастье, капец, бабуль. Она потом как-то сварила кастрюлю риса. Я этот рис съел, думал, а это рис или счастливый плов у нас. Ну вот и все, ребята. Пока, спасибо большое.
3: Слушай все сезоны то только на comedyradio.ru. Comedy Radio.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
2: Маргарита Родина.
3: Да, у меня трое детей, и я очень часто от людей слышу фразу: «Ой, тебе, наверное, рожать легко, чё там?» Нет, рожать — это больно. Я сейчас, наверное, вам открою секрет, но в третий раз он не вылетает. Там больно каждый раз. Ты вообще, когда рожаешь, ты думаешь: «А, ну вот теперь понятно, почему мы не служим в армии». Слушайте, за год в армии никогда никому не бывает так больно. Нет, конечно, деды прессуют, но там нет такого дедовского прикола, что он 9 месяцев сидит в тебе, а потом как-то ночью резко дембель. Меня вообще больше всего, вот как мать, меня бесят люди, которые лезут со своими советами. Знаете, вот этих женщин, которые лучше знают, как тебе воспитывать твоего ребенка, да? Вот у меня сыну 4 года, мы недавно гуляли в парке, он в какой-то момент мне сказал: «Ой, мам, смотри», и его вырвало. Ко мне тут же подбежала какая-то женщина, говорит: «Смотрите, у вас ребенка тошнит». Я говорю: «Правда? А я думала, он меня так на асфальте рисует». Просто... Слушайте, нам вообще сейчас везде навязывают образ идеальной семьи. Я вот недавно покупала майонез в магазине, и там на упаковке была реклама счастливой семьи. Ну, знаете, вот эти: мама, папа, двое детей, все в чистом, улыбаются. Вот мы так у нас дома только один раз сидели в чистом и улыбались, когда к нам из органов опеки приходили. Я правда не понимаю, почему нам показывают только две крайности. Это вот либо счастливая семья с упаковки майонеза, либо семья, которую показывают на НТВ. Они еще обычно стоят возле горящего дома. Их там спрашивают: «А как начался пожар?» Они говорят: «Мы не знаем, мы всей семьей курили возле газовой плиты». Вообще вот как...

Когда дети становятся взрослее, то там становится гораздо больше ситуаций, к которым ты вообще не готова. Вот у меня старшему сыну 20 лет, я думала, ну вот, он уже взрослый. Недавно приезжаю домой, захожу в комнату, а он там со своим другом нацепили мои лифчики и...

0: и даже не заметил. Нет, он приехал на заказ и такой: «Ой, а что это я приехал?» Вот когда раньше ко мне приезжал тупой курьер, я думала: вот интересно, откуда они берутся? Видимо, из меня. А у детей у них же еще есть такой прикол. Вот у них, если что-то в жизни не получается, они начинают во всем обвинять своих родителей. Вот у меня недавно старший сын заявил, что это я виновата, что он после 9-го ушел в ПТУ. А я не виновата, я вообще только сейчас узнала, что он в ПТУ ушел. А потом стала вспоминать, и в принципе я свою мать тоже обвиняла, потому что я поступила в институт, там влюбилась, все бросила, а сейчас я ей предъявляю. Я говорю: ты что, не могла меня отговорить от того замужества? А она отговаривала, прямо на свадьбе, прямо в микрофон. На самом деле, вот я больше всего не понимаю людей, которые называют себя child-free. Знаете, кто это такие? Ну, это вот люди, которые против детей. Я думаю, вот как вы можете быть против детей, если вы даже не попробовали? Вот я настоящая child-free. Я попробовала, родила, мне не понравилось. Причем я не против всех детей, я против трех конкретных. У них есть конкретные имена. Вообще, если честно, давайте правда, ну, надо относиться к воспитанию как-то с юмором. Очень плохо, когда родители относятся к этому слишком серьезно. Вот меня недавно удалили из родительского чата, потому что я им скинула ту картинку из интернета с надписью: «Ой, у вас трое детей, они так хорошо себя ведут». Я думаю: ну, конечно, их же до этого было четверо. И мне написали: «Как так можно? Это отвратительно!» И удалили. Я думаю, так прикольная схема. Надо это отправить в два других чата и больше никогда не скидываться на сраные шторы. Так, смотрите, я была 3 раза замужем, сейчас я одна, и я понимаю, что очень сложно мне найти адекватного мужчину моего возраста. Вот я недавно была на очень большом празднике, там было очень много народу, в какой-то момент ко мне подошел мужчина со словами: «А ты шаловливая девчонка». Я думаю: какая? Шаловливая? Ты откуда взял это прилагательное? У Леонида Аркадьевича из шкатулки? Просто у меня из шаловливого было только то, что я хрюкнула, когда смеялась. Но вообще я поняла, что мужчины, они делают уродские комплименты, потому что они же не знают, что они уродские. Мы же женщины как? Мы их отшиваем и не объясняем, почему. А я считаю, что с мужиками надо делать работу над ошибками. Вот он к тебе подкатил, а ты говоришь: смотри, я тебе не дам, но сейчас объясню, почему. Во-первых, сандали. А во-вторых, ой, да у меня было всего 2 пункта, и ты оба их нарушил. Пришел в открытой обуви с женой. Но самое интересное, я рассказываю эту историю своему другу, и он мне говорит: «Ой, да ты просто не умеешь флиртовать». А я умею флиртовать, я офигеть как флиртую. Слушайте, я в 35 в третий раз замуж вышла. Я КМС по флирту. Ну вы только представьте, это как надо смеяться над шутками другого человека, чтобы он 2 детей не заметил. И напоследок расскажу историю. В общем, я недавно сходила к врачу, и он мне сказал, что у меня есть проблемы со здоровьем, потому что я не занимаюсь сексом. А я ему этого не говорила. Вот мне интересно, как он это узнал? Ну вот что, взял мою УЗИ, а у меня там внутри надпись, как в WhatsApp: дата последнего посещения. Все, у меня на этом все. Спасибо вам.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
2: На сцене Иван Половинкин!
3: Нужна будет сейчас ваша поддержка. Дамы и господа, я на самом деле вышел на эту сцену, чтобы сказать, что в моей личной жизни в этом году произошло большое событие. Да. Развелась Яна Кошкина. Ян, я вышел на самом деле, чтобы предложить тебе себя. Я понимаю, ты в шоке, но... Ян, смотри, у нас с тобой очень много общего. Смотри, ты развелась, и я развелся. Ты работаешь на телевидении. И я работаю на телевидении. Ты богатая, а я вот что подумал. Ян, мы можем быть с тобой вместе. Я все понимаю. Ты такая красивая, тебя окружают очень богатые, влиятельные мужчины. А я всего-навсего Иван Половинкин. Чем я могу тебя покорить? На самом деле я придумал, как покорить твое сердечко. Дамы и господа, впервые на сцене Comedy Club мюзикл «Кошкина». Ах, Яна, актриса, комикесса, ты дива всей России, красива и умна. Была ты на Мальдивах, на разных там Сейшелах, а вот на куче теста ни разу не была. Хочу семью с тобою, хочу детей с тобою, настроен я серьезно, хочу я быть женат. Когда тебя увидел, все это захотел я. Ведь ты же самый четкий на свете аппарат. Как Яна мы похожи, есть грудь у нас обоих. Потеешь ты в спортзале, потею просто я. Ты в ЦУМ на шопинг ходишь, я в ЦУМ хожу пописать. Не делала ты пластику, звездеть могу и я.

Порше, дарили Ламборгини, алмазы и сапфиры, и тысячи цветов. А вот скажи, дарили когда-нибудь сосиски, печенье, дарили коробку каркунов?

подарочный детокс. Мы разные с тобою, я это понимаю. Я выгляжу, как будто я выпал из окна. Красиво, молода ты, и знаешь, как одеться. Макрон ты в нашей паре, а я его жена. Со мною ты узнаешь, что никогда не знала, как ездить в Блаблакаре, где шаурма бодрей. Что значит желтый ценник и что такое Дикси? Как можно в день питаться на 800 рублей? Куплю тебе куртку, колготки и расческу. А может быть, расческу уже не потяну. И каждый день в постели ты будешь кушать завтрак. Ведь благо кухня рядом, я в студии живу. Смотреть мы будем фильмы бесплатно на Рутубе. Мы будем кушать краба, он в палочках вкусней. А если загрустишь ты, не забывай, я комик. Под мышкой так вот пукну, и станет веселей. Вот ты сейчас улыбнулась, мы стали ближе к сексу. Ты думаешь, ну Ваня, вот это молодец. А если он сейчас пукнет еще на зажигалку, то я ему, наверное, отдамся прямо здесь. Я буду постоянно устраивать сюрпризы, и каждый день в постели смогу я удивить. Тебя будили сексом? Конечно же, будили. А я вот своим сексом могу и усыпить. Ты знаешь, для потомства важны мужские гены. И в этом смысле, Яна, мой организм крутой. Болел я скарлатиной и корью, и ковидом, туберкулезом, оспой. И до сих пор живой. Жизнь проживем с тобою и встретим вместе старость. Вынашиваю я

прости, напомнил возраст, но так оно и есть. А в следующем году наступит 36! Короче, соглашайся женой моей стать. Сейчас в стране задача рождаемость поднять. Окей, тебе не нравлюсь, не думай о себе. Будь Яна благородней.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Кирилл Мазур!
2: Значит, у меня есть жена. И я, знаете, небольшой обманщик. Расскажу, какой. Я люблю сначала обмануть, а потом сделать вранье правдой. То есть я хочу эту быструю эмоцию получить. Недавно подруга жены скидывает мне сережки в Телеграме. Пишет: Кирилл, эти сережки очень понравились твоей жене. Поэтому, если какой-то нужен подарок, там, сюрприз, заказывай эти сережки, не прогадаешь. Я еще, не заказав сережки, уже подхожу к жене, показываю сережки. Говорю: видишь? Она говорит: да. Я говорю: я тебе их заказал. Еще не заказав. Она счастливая на меня запрыгивает. Говорит: боже, Кирилл, спасибо тебе большое. Я них мечтала. Спасибо тебе большое, мой родной. Целует. Счастливая. И потом я забываю нахрен их заказать, потому что мой мозг уже всю радость и благодарность от подарка получил. Он уже не понимает, кому эти нужные сережки. Уже я счастлива, она довольна. Мы уже счастливее, чем сейчас, не будем. Просто мы за 0 рублей кайфанули. Просто курьера дернем. Я не знаю, просто зачем курьера дергать, ребят? В общем, я забываю все дедлайны, которые я говорил. Все забыл. Ко мне недавно подошла жена, говорит: Кирилл, прости, не хочу показаться странной, а где сережки мои? Ты обещал. Я такой: блин, сережки, точно же обещал. И я всегда говорю: курьер задержался. Сам думаю: а кто курьер? Федор Конюхов в своей лодочке плывет по морю, сейчас мои сережки везет. Там даже Почта России такая: Кирюха, так долго даже мы не умеем, правда? Я всегда говорю: курьер задержался, и вот мы с женой вдвоем службу доставки пи***сим. Все, я уже актер в это вранье поверил. Говорю: Ань, ну вот как так? Ну вот хотел хорошо, получилось, как всегда. Ну вот как так? Ко мне подошла жена, говорит: Кирилл, родной, ну не переживай, ну ты-то здесь ни при чем. Я говорю: конечно, ни при чем, малыш, это ж мать моя балабола воспитала. Я-то здесь при чем, родная? Мы с тобой вдвоем жертвой обстоялись. Просто мать балабола вырастила, не знаю. В итоге я приезжаю на работу на следующий день и смотрю, сколько будут ехать сережки. Вижу месяц, думаю: нет, столько нет времени. В общем, вбиваю Cartier Москва. Их сережки вбиваю, есть ли магазин в Москве. И нахожу, что магазин есть прямо на Красной площади. Я настолько эту почувствовал, вот эту: фух, спасен, пишу жене: Анютка, мне только что курьер лично в руки отдал сережки. Я вечером тебе привезу сережки. Еще не съездил в магазин. Я приезжаю в магазин, и на Cartier забыл обновить информацию на своем сайте, что они ушли из России. И там сейчас на их месте стоит вкусная точка. Я сразу в телефон полез мониторить, есть ли какая-то замена, типа там добрый Cartier. Ребят, я на этой панике еще зачем-то в это вкусная точка захожу с какой-то надеждой, говорю: а здесь больше Cartier не работают, да? Они же когда уходили, по-любому спешили, что-то выронили. Может, там в помидорах мои сережки, я не знаю. Ну что мне жене сказать? Курьер вернулся, отобрал, что сказать, не знаю. Знаете, я там стоял, думаю: хоть бы, боже, хоть бы я домой пришел, а там сейчас у жены любовник, знаете, чтобы я не один сам был, чтобы я... И я, значит, приезжаю домой, к жене решаю честно сказать, честно. Говорю: Анютка, потерял. Она сразу поняла, что я вру, что она всю схему поняла. И она говорит: Кирилл, ты балабол. Она говорит: Кирилл, если ты не можешь сдержать обещания, не давай обещаний. И, ребят, я с ней глобально согласен, но честно, я не знаю, как жить женщиной в квартире, не обещать. Мужка, ты живешь с женщиной в квартире, тебе вся квартира шепчет: пообещай, пообещай. Она улыбнется, а...

станет, ты пообещай. Ты сейчас пообещай, потом все придумаешь. Пообещай. Поэтому так много мужчин в политике, потому что нам что-то кому-то пообещать не делать. Билборд за секунду распишем. Все готово. Поэтому, когда мужик умирает, говорят, он столько всего не успел. Может, он так наобещал, он всем должен на похоронах что-то сделать. И я заметил, что даже в тюрьме так за слова не подтягивают, как женщина, которой ты что-то пообещал и не сделал просто. Я пришел домой, там уже была не жена, а вор в законе. Она такая, ну что, попался, малой? Нормально тебе уважаемых людей взгревать? Доченька, запомни, это не папаша, это параша, понятно? Все, сегодня спишь в гостиной на шконке. И завтра утром ты всех будешь, потому что ты петух. Давай, иди отсюда, я твою карту в ТЦ по кругу пущу, как она опущенная, все, петушок. Может, девчонки, но вы молодцы, вот вы умудряетесь жить и не обещать. Вот красавчик, вы как-то живете и не обещаете. То есть, если женщина мужику что-то обещает, это как-то ему поднасрать. Типа, я тебе обещаю, больше твои вещи гребаные стирать не буду. Знаете, она еще так обещает, что мне потом было саму невыгодно ее на вранье ловить. Пока я в чистом. Как тебе верить, балаболка, а? Постирала все-таки, все, из семьи ушел. Но я понял вот, что жену не надо ругаться, правда, мужики. Передайте, перестаньте вообще ругаться с женами своими. Отпустим уже. Заметьте так, что круто ругаются только однополые люди. Либо мужик с мужиком, либо женщина с женщиной. Когда ругается мужик женщина, то всегда мужик тетка. Вы замечали, что когда ругаются соседи, только женские голоса слышно? Сережа! Сережа! Сережа! Сережа! Сережа! Сережа! Мужика не слышно, потому что мужской голос через стену не проходит, там стена его впитывает. Потом, когда дом сносит реновации, там от стен слышно. Да иду, да сейчас, да секунду, Наташа, да подожди, да подожди, да приду, да сейчас, да подожди, да иду, да секунду, дай, да сру, иду. Москва, спасибо за внимание, спасибо, пока! Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Камеди Клаб Денис Карибидис и Тимур Батрудинов в кабинете у психолога.
2: Давайте успокоимся. Он говорит, давайте успокоимся. Да, я по сравнению со всеми спокоен, абсолютно, понятно? Я штиль просто, я удав. Он мне говорит, давай успокоимся. Да я просто вообще спокойствие, у меня на душе спокойно, как в Багдаде, понял ты? Я просто куст валерьяны, я себя спокойно чувствую, как Папа Римский в Папа-мобиле, понял ты? Спокойно, мне кажется, это все вокруг просто агрессивные, наглые такие, нервные все, понимаешь? А я спокоен, как Рогозин. За свою пенсию. Я ехал сюда спокойно, вообще спокойно. Меня мент остановил наглый такой, агрессивный.
3: А почему просто, наглый?
2: Вот потому что рукой остановил мою машину. Я ехал 180 на третьей полосе в Намкаде. Он мне рукой так взял, говорит, я забираю у тебя машину, мне взятки некуда складывать, мне тара нужна. Я его так за ногу взял, так выкинул в сторону прокуратуры и уехал. Ладно, что сижу тебе, рассказываю свои проблемы. Давай, ложись, начнем.
3: Спасибо, доктор.
2: Сейчас, давай. Свое время трачу на это. Так, давай, рассказывай, что у тебя там в башке твоей происходит.
3: Да что происходит? Собственно, ничего не происходит, проблем никаких. Я к вам быстренько забежал. Знаете, мне права на машину нужно получить. И, собственно, от вас осталась последняя роспись, вот этот психиатра. Можно я быстренько вашу роспись поставлю и побегу уже получать права?
2: Что? Ты в государственной поликлинике, забудь слово «быстро», ты, понял? Сиди там ты. Зачем тебе права?
3: Как зачем? Машиной управлять.
2: Куда ты собрался?
3: Вы меня, конечно, извините за этот вопрос, но это как бы... Это не ваше дело, это моя машина, куда хочу,
2: слушай,
3: туда
2: ехать. Слушай, ты как со мной разговариваешь? Ты псих, ты ненормальный, ты неуравновешенный, обсессивно-компульсивный, ты урод, ты понял? И шаг, смотри на него. Ты где находишься, ты собака? Какие у тебя проблемы? Давай, рассказывай.
3: Да я же сказал, у меня нет никаких проблем.
2: Ты где живешь?
3: В Мытищах.
2: Ты в 2020-м живешь в Мытищах. Вокруг пандемия. Непонятно, будет ли февраль. А тебе все нормально? Ты кто ты? Что ли, или кто ты? Все нормально у меня.
3: Ну, послушайте, я не в этом смысле сейчас. Проблем у всех достаточно. Я говорю, в психиатрическом смысле у меня все нормально. Давайте я какой-нибудь типовой тест пройду на психа, и вы сами убедите, что я нормальный.
2: Хорошо, псих, тест тебе так. Фамилия, имя, отчество?
3: Горбатенко Александр Александрович.
2: Фу, что за имя просто. Хочешь жениться на старухе?
3: Нет.
2: Хочет переспать со старухой без обязательства.
3: Подождите, да не хочу я.
2: Кто хочет, то не хочет.
3: Я прошу прощения, а что это за тест такой?
2: Какое государство дало тесты, такие используем, понял ты? Рассказывай, что не переживай, дальше вопросы полегче. Давай, сколько ты женщин убил?
3: Ноль.
2: Так, ведет подсчет своих жертв. Так.
3: Чего?
2: Так, спокойно, псих.
3: Подожди, вы нормальный человек? Что
2: в школе тебя чморили?
3: Ничего мне в школе...
2: Я вопрос задал, тебя в школе чморили?
3: Никто меня в школе не
2: чморил. В смысле тебя не чморили в школе? Тебя не чморили в школе?
3: Меня никто в школе...
2: Ты что, ты не понял?
3: Никто в школе не чморил.
2: Ты что,
3: никто в школе не чморил.
2: Ты в школе,
3: никто не чморил. Никто не
2: чморил. Никто, ты собака. Пожалуйста, чмошник, все. Чморили. На работе тебя обижают, нет?
3: Послушайте, я совершенно нормальный, здоровый, адекватный, взрослый человек. У меня хорошие отношения с начальником, меня ценят в коллективе.
2: Ты лох?
3: А что вы обзываетесь?
2: Ну ты потому что лох. Тебя на работе гоняют, тебя начальник просил поработать тебя в субботу. Просил? Просил?
3: Не, ну просил.
2: Да, видишь? А завтра он тебя попросит пойти сходить куда-нибудь, принести ему кофе, за закладкой сбегать, дыню купить ему, еще что-нибудь. И все, вот ты, лох, понимаешь? Лошизм, диагноз, все. Пишем. Лошизм.
3: А это как-то лечится? Может, есть какие-нибудь там антисептики антилоховские? Или, может быть, вакцина для лохов?
2: Есть одна вакцина, но она еще тесты не прошла. Но непонятно, для лохов она, не для лохов.

0: Ты не получишь сегодня никакой справку, все.
1: Ну, мне очень нужна справка. Сегодня, сегодня.
0: Ты в государственной поликлинике. Забудь слово «сегодня», я же тебе сказал. Какие сегодня, сумасшедший ты. Если ты сегодня получишь справку, понимаешь, ты пойдешь сегодня же набухаешься и сядешь за руль.
1: Да не буду я бухать и пьяным за руль садиться. Я, если честно, вообще даже алкоголь не принимаю.
0: Все так рассказывайте, мы сейчас проверим. Я тебе справку не выпишу, пока ты не напьешься. Давай, сейчас мы проверим, как ты.
1: Нормально...
0: Ты пил раньше?
1: Послушайте, я же сказал, я не пью алкоголь.
0: Я тебе не подпишу справку. Давай мне надо посмотреть, ты сядешь за руль синий или нет. Давай, поехали.
1: Хорошо, ну, выпью, подпишите, да?
0: Давай, пей. Ну. Ну, хочется за руль?
1: Нет.
0: Смотри. Давай. Еще давай. А? Какие ощущения, а? Поярче стало?
1: Да, ярче стало.
0: Хочется за руль?
1: Нет.
0: Хочется починить что-нибудь?
1: Очень хочется.
0: Что-нибудь опасное, электрическое что-нибудь?
1: Да.
0: А за руль хочется?
1: Нет.
0: Пей. А сейчас ножом хочется так потыкать между пальцев? Вот так хочется?
1: Да, хочется.
0: Хочется? На проститутке хочется жениться?
1: Очень хочу, желаю.
0: А хочешь в Госдуму прийти, прям сказать все, прям высказать все?
1: Да, хочу все сказать всей Госдуме, что я думаю.
0: А приехать хочется? Приехать?
1: Приехать нет.
0: Ты с... Ладно, иди сюда, ну. Давай сюда.
1: А так что, это увлажнитель воздуха?
0: Да, если ничего не добавлять, увлажнитель воздуха. Ну что?
1: Ну что, я сделал все, что вы меня просили. Вы мне дадите справку?
0: Я тебе справку подпишу, если ты меня год возить будешь.
1: А, год?
0: Да.
1: В смысле, а вы почему не можете?
0: Меня прав лишили, я пьяный просто за рулем ездил, и все. А. Год меня покатаешь, и все. Поехали.
1: Да, хорошо.
0: Все, хорошо, поехали.
1: Если так, то...
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Мы популярнее Словении.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Мария Маркова.
2: У меня возле дома очень долгий светофор. Такой долгий, что я однажды вышла из дома, вернулась, а дочери 14. Вот такой. Но когда очень долгий светофор, люди скапливаются с двух сторон улицы. Все люди мира. И ты понимаешь, что сейчас будет стенка на стенку. И тебе заранее нужно выбрать соперника на той стороне улицы. И как-то так оказать на него психологическое воздействие. В этот момент мне всегда не хватает какого-то человека на своей стороне улицы, который бы вдохновлял людей на переход. Который бы встал и сказал: «Да, сегодня не все смогут перейти эту дорогу, но мы делаем это ради наших детей. Может быть, им построят переход, а пока что держим строй. Люди с мандаринами, в атаку, кто с колясками, по флангам, кто будет отступать, давите!» Вообще, я продвинутый городской житель. Я пользуюсь автобусами. Сейчас уже есть приложение, в котором видно, где автобус едет. Ну и выясняется, что очень много автобусов-призраков. Потому что на карте он у тебя есть, а в жизни его нет. Видимо, на него можно попасть только с платформы 9 3/4. И как-то женщина написала: «Я книготерапевт». Думаю, книготерапевт, это что, к тебе больные книжки ходят подлечиться? Что происходит? Она говорит: «Нет, я книготерапевт, 1.5 часа беседы с вами, даю вам рекомендацию на 7 книг. Думаю, 1.5 часа беседы, думаю, что ты там спрашиваешь? Я думаю, она спрашивает: «А вот это вы читали? А вот это читали? Гарри Поттера читали? Жаль, а то можно было бы сразу 7 книг закрыть». Я живу рядом с парком, и там летом иногда проходят концерты, и в воскресенье рано утром бывает саундчек. Значит, некоторое время назад, в воскресенье, в 7 утра, какая-то девушка начинает говорить в микрофон: «221, 222, 221, 222, 221, 222». Вот вам уже не нравится. А это было целый час. Очень легко свести людей с ума. Там через час продавщица в продуктовом отделе на людей орала: «А знаете, сколько с вас? 221. Недавно поздно вечером включила телевизор, там шла какая-то передача, были девушки очень молодые, которые только что окончили школу, и они не могли ответить на элементарные вопросы. Я очень испугалась, потому что у меня дочери 14 лет, не хочется узнать, что ты растишь глупого ребенка, поэтому я разбудила ее в полночь с вопросом: «Говори мне, что ты знаешь». Но она вообще чуть с ума не сошла, она такая: «Это я съела все конфеты». Я говорю: «Нет, что ты вообще знаешь?» А потом думаю: а в кого ей что-то знать? Я ее недавно водила на языковое тестирование, там вышла учительница, говорит: «Чтобы пройти этот тест, нужен уровень B2, C1». И я такая: «Убит». Вообще, продемонстрировала свой уровень. Очень не хочется быть глупой, люди для этого книжки читают, я купила умную лампу. Не могла включить, естественно. Я думаю, в этот момент умная лампа думала: здесь бы еще нужно пару умных ламп, чтобы как-то повысить уровень IQ в этом помещении. Но умная лампа, там было написано, она должна следить за вами, изучать ваши повадки, чтобы если придут воры, она бы смогла сделать вид, что вы дома. Но она должна запоминать, когда я включаю свет, но сама формулировка «умная лампа будет следить за вами» очень жутко звучит. Сразу я представила: готовлю я завтрак, и умная лампа из спальни такая раз, выглядывает, резко развернулась, слышишь, как она убегает, шнуром по паркету стучит. Ночью проснулась, она светит так в тебе. Вообще пугает, что предметы умнее, чем я. Вот есть такая передача «Умники и умницы», вы, наверное, знаете. Там такие вопросы всегда задают, я никогда не могу ответить. Один раз смогла, когда ведущий спросил: «А знаете, когда мы вернемся в эфир?» И я такая: «После рекламы». Вот это я смогла. Вообще, я заметила, что я почему-то в последнее время пытаюсь быть удобной для абсолютно незнакомых мне людей. Это странные формы принимает. Я вот недавно ходила сдавать кровь. Захожу в кабинет, мне медсестра говорит: «У нас тут проходит исследование. Не хотите ли вы сдать еще 3 пробирки крови?» Ну, а все отказываются передо мной. Я думаю, как-то неловко, что все отказываются. Я говорю: «Да, давайте». А сама слушаю, что я говорю «давайте». Думаю, зачем я говорю «давайте»? Я же даже не знаю, какого объема эти пробирки. Может, они литровые? Ну и тут заходит молодой человек, у него тоже спрашивают: «А не хотите ли вы сдать еще 3 пробирки крови?» Он такой: «Да, давайте».

0: Я думаю, это мой мальчик. Поехали сразу к тебе. Но мы никуда не поехали, потому что у нас не было сил и крови. Вы, наверное, слышали новость. Девочка 8 лет сдала ЕГЭ и поступила на психфак МГУ. Видимо, чтобы узнать, что с ней такое. И со всей ее семьей. Но на самом деле меня удивляет, какое количество людей осуждает и ее семью. Ведь мы же ничего не знаем, может, действительно гениальная девочка. Но я понимаю, что она портит самооценку всем остальным людям. Потому что если ты пришел на первый курс, а там у тебя девочка 8 лет сидит за партой, это, наверное, неприятно. А через год смотришь, а она уже декан. А еще через год телевизор включил, а она говорит, год был тяжелый. Спасибо, это все.
1: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Игорь Торлецкий, ребята, встречайте.
2: Да, что, у меня вообще много комплексов, которые мешают жить. Например, я всегда забываю купить туалетную бумагу в магазине, потому что, когда я выхожу из туалета, мой мозг стирает все воспоминания о том, что там произошло, потому что мне же надо жить как-то дальше, правильно? У меня еще со школы так. То есть, если мне надо было на уроке в туалет, я никогда не поднимал руку, потому что это же надо признать перед 20 другими людьми. А брать пример не с кого. Потому что если училке надо было в туалет, она тоже не говорила. Она всегда говорила «самостоятельная работа». Однажды в начальных классах я настолько не выдержал, что просто молча выбежал в дверь. Считаю, изящное решение. Уверен, никто ничего не понял. Все увидели, как я на полном ходу расстегиваю ремень. И такие: «О, так это Игорь, Человек-паук!» Все сошлось. Мне кажется, еще у директора нашей школы были те же комплексы, потому что он тоже забывал выделить хоть какой-то бюджет на туалет. Потому что у нас были просто дырки в полу. Я к тому, что я не знаю, сколько стоит унитаз, но, видимо, дороже, чем уборщица, которая не задает вопросов. Я просто к чему это? Что хочется жить в стране, где не стыдно говорить об этом. Вот и все. Я хочу, чтобы не только ребенок на горшке мог сказать: «Мама, я покакал!» А чтобы даже 40-летний мужик вышел и такой: «Мать! Я!» Все вместе. Я так горжусь вами. Вы не против, я вас в общий чат добавлю, и мы изменим эту страну. Я вообще долгое время думал, что метро – это самое унылое место в мире. А потом понял, что это я унылый был все это время. Я помню, в вагон зашли молодые люди с воздушными шариками, и все начали так радостно кидать их друг другу, как в мюзикле. Вот столько нас отделяло от синхронной песни. А все, что я думал в этот волшебный момент, это: «Только не в мою сторону, пожалуйста». Что за тупость вообще? Я в глубине души хотел своим нестриженным ногтем лопнуть этот шарик. Типа: «Нет, это метро, здесь страдают! Люди здесь поют, только если у них нет ног, понятно?» Стыдно мне за это определенно. Я понял, что вообще много ною, надо меньше. Потому что негативное мышление притягивает негатив. Я это осознал, когда с соседом заселился в квартиру, и в течение недели я видел тараканов, а он ни разу. Это же что, видимо, даже тараканы это чувствуют, да? То есть они смотрят на моего улыбающегося соседа и такие: «Блин, так не хочется настроение ему портить». Потом смотрят на мое лицо и такие: «А вот в эту атмосферу мы впишемся идеально». И я прям чувствую, как эти тараканы меня делают хуже, как человека. Я просто помню, я сначала брал их в бумажку, выбрасывал, а теперь я беру их в бумажку, сжимаю изо всех сил и потом выбрасываю. Это лишь вопрос времени, когда моя кухня будет обставлена зубочистками с наколотыми головами тараканов, и я по центру без рубашки: «Кто еще хочет? Где ваш король таракана?» Вообще, конечно, трудно на позитиве быть все время, потому что не прошло ни одного дня в Москве, чтобы на меня на улице не ехал кто-то на электросамокате на полной скорости. Меня это напрягает. Я скучаю по тем временам, когда единственной опасностью на дороге было, когда ты навстречу другому пешеходу идешь, и вы случайно в одну сторону повернули, и такие: «Ой, как неловко! Ой, и вы сюда! Боже мой, мы продолжаем это делать! Охренеть, сколько шансов! Однояйцевые близнецы здесь встретились! Эх, видимо, тот конец дороги я уже не увижу». Скейтеры еще есть, которые обожают с пафосным лицом специально маневрировать между пешеходами. Как будто они не понимают, что это наша заслуга, что они не врезаются ни в кого. Но я и скейтеров тоже понимаю, потому что они едут на тебя на полной скорости и получают этот заряд адреналина. Но проблема в том, что я тоже получаю этот адреналин. Мне он нахрена вообще нужен? Они-то его выплеснут в своих крутых трюках. А я что, просто буду ехать в автобусе и такой: «Вау! А теперь без поручня!» Я живой, мать его. Все, всем спасибо и счастливых дней вам.
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Азбука Камеди Радио. Буква Т. Тимур Батрутдинов.
1: За этот год мало того, что вы каким-то образом эволюционировали в начальника, вы еще и украли 120 миллиардов рублей. Вы ничего не хотите сказать?
2: Простите меня.
1: Но вы же помимо этого украли 30 новых французских асфальтоукладчиков.
2: Пардон.
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Радио. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Прямо сейчас на сцене Камеди Клаб Тимур Батрутдинов и много-много-много-много-много других резидентов Камеди Клаб. Кайфуйте!
2: На экстренном заседании Евросоюза.
3: Доброе утро, уважаемые лидеры европейских стран, наша евросемья, евробратья. Мы начинаем наше экстренное внеплановое совещание. Простите, что пришлось в буквальном смысле выдернуть вас из постели. Хорошо, хоть вы были все вместе. Но спасибо, что приехали.
4: Несмотря на пробки.
3: Теперь можете присаживаться.
4: Несмотря на пробки.
3: Да. Сегодня мы наконец-то выразим свою жесткую позицию. Трамп совсем охренел. Он попутал берега. Нам нужно дать ему отпор. Кто мы, в конце концов, такие? Твари дрожащие или классные политики?
5: Мы классные твари!
6: Мы дрожащие политики!
3: Да сядьте! Я не так сказал! Мы мощные, мы сильные, мы можем взять и высказать все этому рыжему маразматику в лицо, чтобы он знал свое место, чтобы понимал, что Европа — это сильный игрок. Мы сильный игрок!
5: Да, мы сильный игрок!
3: Какой наш девиз?
4: Один во всех и все в одного!
6: Простите, там же как-то по-другому было.
4: Да я просто смысл хотел передать.
3: Да сядьте вы уже! Мы собрались не случайно. Мы собрались, чтобы написать письмо Трампу и высказать нашу жесткую, жесткую позицию. Давай, пиши.
5: Пишу.
3: Эй, Трамп!
5: Эй, Трамп!
3: Ты там совсем охренел. Сиди у себя в Вашингтоне и помалкивай. И только попробуй там что-нибудь пикнуть.
5: Можно!
7: Извините, вы понимаете, что писать такое Трампу просто опасно? Он же агрессивный.
3: Ну и что? Надо напомнить ему, кто мы такие.
5: Я согласен. Давайте ему ответим жестко, но дипломатическим языком.
4: Да, давайте жестко и с языком.
3: Да сядь! Хорошо, с замечанием согласен, перебор. Пишу так.
5: Ага.
3: Мистер Трамп,
5: ага.
3: Мы возмущены вашим поведением.
6: Да, вот это жестко.
7: И доходчиво.
5: И по-европейски.
6: Да. Друзья, пардон, я предлагаю все перевести на французский язык. Это мягкий, мелодичный, а главное, непонятный для него язык. Вот послушайте.
3: Это что, французский?
6: Теперь да.
3: Очень похож на современный немецкий.
6: Да, и на современный испанский.
5: Коллеги, мне кажется, чтобы он не выкинул наше письмо после первой же строчки, Трампа нужно чем-то заинтересовать.
3: Разумно, пиши. Мистер Трамп, мы дарим вам Португалию. Португалия, спокойно. Это всего лишь документ, подписанный Евросоюзом. Он ничего не значит. Так, что получилось?
5: Так, ага. У нас получается, мистер Трамп, мы дарим вам Португалию, но мы возмущены вашим поведением.
3: Отлично.
5: Да, круто. Это круто, это мощно, да.
6: Друзья, а мы не слишком ли резко переходим к критике? Известный психолог Дейл Карнеги говорил, человека нужно сначала похвалить и только потом поругать.
3: Сначала похвалить, потом поругать. Отличное предложение. Пиши.
5: Ага.
3: Вы остановили 11 войн и великолепно танцуете.
5: Mm-hmm.
3: Но мы возмущены вашим поведением.
6: Ну-ну-ну, да. Давайте заменим возмущены на «мы испытываем дискомфорт».
5: Хорошее слово, дискомфорт.
6: Вы с ума сошли! За слово «дискомфорт» Трамп вырвет вам кадык, сделает из него клюшку для гольфа и засунет вам ее в задницу.
4: О, тогда давайте я напишу про дискомфорт.
3: Да заткнись!
7: Я извиняюсь, но, по-моему, в нашем письме не хватает конкретики. Надо написать ему про похищение Мадуро.
5: Да-да-да!
6: Просто возмутительно!
5: Так нельзя!
6: Просто взял и украл человека.
3: Отлично, пиши. Вы инициировали похищение президента Венесуэлы в Америку.
6: Подождите, похищение это слишком обобщенно. Как конкретно он это сделал?
3: Отправил самолетом. О, хорошая мысль.
5: Так, подождите, тогда инициировали тоже расплывчато. Надо написать конкретно. Выделил деньги, ну, проще говоря, оплатил.
3: Логично.
7: Угу. Да, а вот президент Венесуэлы слишком конкретно. Надо как-то обобщить. Это в первую очередь человек, причем пожилой.
3: Давайте так и напишем. Так, что получилось?
5: Вы оплатили перелет пожилому человеку в Америку.

0: И мы это осуждаем.
1: Да.
2: Хотя почему мы это осуждаем? Это же хороший поступок. Пиши, мы аплодируем вам стоя.
1: Стоя это смело.
3: Стоя это сильно.
4: Стоя это неудобно.
2: Да хватит. Так, продолжим. На чем мы остановились?
1: А, мистер Трамп.
3: Я извиняюсь.
2: Да что, опять не так?
3: Слово «мистер» звучит как-то вызывающе. Может быть, господин Трамп?
5: Ну тогда давайте не господин Трамп, а просто господин.
3: А он не обидится?
5: Ну не знаю, на меня не обижается. Только я еще добавляю «мой».
2: Хорошо, давайте так. Что у нас в итоге получилось?
1: Ага, получилось. Господин, мы дарим вам Португалию. Вы остановили 11 войн и великолепно танцуете. Вы оплатили перелет пожилому человеку в Америку. И мы аплодируем вам стоя. Отправляю?
2: Да, жестко.
1: Отправляю.
2: Вот так.
3: Да какого хрена? Мы вообще все это терпим? Письмо они ему написали. Да дети Деду Морозу письмо пожестче пишут. У него от ваших слюней уже, наверное, жопа сморщилась, как... Лицо! Какой-то рыжий дед с прической работницы ЗАГСа решил, что он нами всеми управляет! Ходит и всем врет, что он где-то там что-то остановил! Единственное, что он остановил, это маленького Макалея Калкина в отеле! Кто он такой? Кто он такой, чтобы мы плясали под его дудку? Под его старую висячую дудку! Надо собраться всем и высказать наше решительное «Хватит! Пошел вон из нашей Европы!»
6: Ты кто?
7: Я министр обороны Румынии. Я умер от страха еще в начале заседания. Не обращайте внимания, это фантомные боли.
6: Всем встать. Чем занимаетесь?
2: Да так, готовим новые санкции против России.
6: А, то есть фигней. Ты кто?
1: Премьер-министр Дании.
6: Принеси мне колу.
1: Вам со льдом?
6: Мне с Гренландии.
1: Что?
6: Ты кто?
1: Латвия.
6: Да, по поводу газа, который американцы должны Латвии. Дерни за палец. Достаточно.
4: Спасибо, мистер президент.
6: Я думаю, на лето хватит. Еще?
1: Нет.
6: Ты кто?
5: Эммануэль Макрон.
6: Мужу привет. Ты кто?
8: Португалия.
6: Как? Еще раз.
8: Португалия.
6: Первый раз слышу. Как?
8: По-португалия.
6: Вот сейчас второй раз слышу я.
8: Ну, Португалия.
6: А, Португалия, я о вас наслышан. Ты кто?
3: Премьер-министр Испании.
6: Прямо сейчас объяви войну Франции.
3: Ну я...
6: Объяви!
3: Франция, объявляю вам...
6: Стоп! Вот, 12-й конфликт остановлен.
2: Браво! Господин Трамп, а скажите по-честному, если, а зачем мы вам вообще нужны?
6: Ну как это зачем? Потому что на вашем фоне я кажусь капец каким адекватным. Ладно, я пошел танцевать перед морпехами. Все, адьё. Латвия, это вам на зиму еще возьмите.
2: Ну, кто-то сомневался, что мы сильный игрок?
1: Мы ему нужны!
3: Да он без нас никто!
9: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Вадим Постильный.
2: Я Вадим Постильный, снап-комик. Вы до этого могли видеть меня в Тиндере. Сижу там. Кто сидит, попадет, кто сидит там вообще? Три человека, да? Вчетвером там сидим, получается. Потом заходишь на маркет, смотришь, в России 100 миллионов скач. Это вот мы вчетвером накачали, если что, по 25 миллионов у каждого. У меня там друг сидит, ему девчонки вообще не отвечают, и он в техподдержку написал. Но ирония в том, что мы там тоже не ответили ничего. Там еще год статус есть, замануха чистой воды, дескать, купи и посмотри, кто тебя лайкнул. Я купил и смотрю, что никто. 600 рублей, спасибо, это и хотел узнать, что я лох какой-то. Я раньше хоть сомневался, что-то себя обманывал, сейчас у меня квитанция есть, могу предъявить. Мне нравится описание читать, там есть полные девушки, я против полных людей ничего не имею, я сам не супер стройный, но у них есть термин, знаете, я девушка приятной полноты. Мне всегда он так нравится, приятная полнота, вот прям приятная. Мне всегда интересно, где эта грань. Когда полнота перестает быть приятной? Когда такая девушка заходит домой, и парень говорит: «Анжела, ну это уже неприятно. Ты боком вошла, Анжела». Зашел посмотреть, какие оценки у приложения. Видел, женщина поставила тройку, она написала, почему. Она говорит: «Нормальное приложение, я встретила там парня, вышла за него замуж, но он умер». Я думаю, да, на 5 не тянет эта ситуация, верните 600 рублей. Я не знаю, какую бы я оценку поставил, потому что разное бывает. Я однажды ходил на свидание с девчонкой туда, и она вообще не умеет целоваться. Я вам клянусь, она в моменте просто рот открыла такая. Но я монетку кинул ей туда, чтобы вернуться. Но в свиданиях, мне нравится вот этот момент, знаете, этот момент на первом свидании, когда ты провожаешь девушку домой, и вы возле подъезда неделю стоите. Вы же в жестких аутистов в этот момент превращаетесь. Когда ты ее проводил, и такой: «О, это твой дом! Да, это мой красивый!» И ты уходишь, не знаешь, как поцеловать девушку, потом она говорит: «Да я подавала тебе знаки. Я кусала нижнюю губу, крутила волосы под мышкой там где-то». Я все думаю, иди в жопу, таки возьми ракетницу. Ладно бы ты мою губу кусала, тогда, может, я догадался бы, и то не факт. И девчонка мне нравится, так спрашивают, можно ли их поцеловать. Я согласен, это странно, потому что как это должно выглядеть? Типа: «Марина, можно тебя поцеловать?» Она такая: «Можно». Я такой: «Ну все тогда. Завтра в три нахрен. Сосемся. Приходи одна». А знаете, парни, вот эту ситуацию, когда ты тянешься к девушке, она убирает голову, и ты остался висеть. Вот так вот висишь и обратно едешь такой, как дверь с доводчиком просто. Я недавно попал в такую ситуацию, вот так вот тянусь, она убирает голову и такой: «Да это я голубя показываю вообще. Не хотела тебя целовать». Да, знакомиться нужно, но на улице тяжело знакомиться. Сейчас я как-то пытался, к одной подошел, говорю: «Познакомимся». Она такая: «Я на улице не знакомлюсь». Я говорю: «Давай в метро спустимся, там познакомимся». В инстаграме тоже тяжело, потому что я, когда пишу девчонкам в личку своим этим хитрым лицом, они такие: «О, сейчас член прилетит точно». И он точно прилетает. Но я вообще рад, потому что парни должны знакомиться первыми. Я это считаю, так нужно делать, потому что это последний у мужчин, что осталось знакомиться, потому что сейчас куча сильных женщин. Особенно в Москве, видели их тут, вот разговариваешь, у нее там 7 работ, она розетку меняет, йогой занимается, ты с ней общаешься, такая: «Ща-ща, я бетон закажу, подожди». Я все думаю, я ей зачем? Что, я приду и скажу: «Привет, я Вадик». Ямочки на щеках, вот. Что кунилингус, люблю с детства. Настолько люблю, что вот у меня уши, как у борца, сломаны, вот настолько. Я ни в коем случае не говорю, что борцы этим занимаются. Нет. Это чисто моя борьба. Да, я не жалуюсь, мне нравится на свидания ходить, я хожу часто. Но дело в том, что я в разводе. У меня раньше была жена, сейчас нет жены, это изюминка развода. И то, что ты в разводе, это невозможно вскользь сказать на свидании. Ты можешь что угодно говорить, типа: «Я воевал во Вьетнаме, сидел в тюрьме», и тебе первое, что у тебя спросят: «А что, развелся?» Ты говоришь: «Я людей убивал, тебя не интересует этот факт?» Жалко людей, что с женой, с... Да, женщины прямые, когда надо.

0: Но иногда так все витиевато. Видели, как девчонки комплименты просят? Обращали внимание? Типа, посмотри на мой маникюр. Посмотри, посмотри, мой маникюр. Я все думаю, так это же не ты сделала. Что ты цвет выбрала? Ну, охренеем мы все теперь. У меня друг грызет ногти с детства сам. И он не ходит. Глянь, почти френч сделал. Скромненько. Я к чему? Я, знаете, что хочу? Чтобы женщины не просили комплимент за нарощенные ресницы, волосы, ногти, чтобы они требовали комплимент за свою естественную красоту. Чтобы она подходила такая, говорит, посмотри на меня. Ты такой красивый, она такая, вот так-то нахрен. Генетика полностью. У меня и мать красивая, не то что ваша порода ублюдка вонючих. Да, надо что-то вообще с уверенностью своей делать точно, потому что мне 28 лет, и презервативы, мне кажется, уверенно покупать научился вчера. Но я сейчас жестко вырываюсь в аптеку, я сейчас захожу, говорю, здрасте, презервативы на стол, я трахаться иду. Но это все ломается об вопросы аптекаря, когда он встреч начинает задавать, когда она такая, те какие? И такой, а? Кря. Она такая, ну смотри, есть тонкие, есть ребристые, есть фруктовые, есть длинные, те какие? Ты такой, мне на письку. Есть что-нибудь у вас? Я такая, ты что, лох, дна оскорбинки, иди нахрен отсюда. Мне там все, спасибо большое, всем пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Аня Мясушкина.
2: Мне очень сложно вливаться в новый коллектив, поэтому стараюсь ездить в метро без пересадок. Вообще, я бы хотела, чтобы в метро можно было так же быстро подружиться с попутчиками, как в обычном поезде. Но, наверное, странно в метро подсаживаться к людям с фразой: «Ну, получается, вместе едем. Я переоденусь, можете выйти». Поняла, почему в упаковке праздничных свечей всего 25 штук. Потому что 25 лет – это же последний возраст, когда хочется праздновать день рождения.

0: Еще 25 свечей на торте всегда выглядит как праздник. Когда там 60, выглядит, как будто тебя сейчас на нем и сожгут. Еще зачем праздновать день рождения собак? Еще так заморачиваются. Я просто как-то видела собачью свадьбу. Они там сами особо не заморачиваются. И, конечно, сложнее всего подарком в день рождения угодить отцу. Потому что отцам же никогда ничего не надо. Но я недавно на день рождения решила подарить папе то, чего у него никогда не было. Это домашнюю одежду. Папа сначала даже не понял, думал, его в больницу кладут. У всех же есть знакомая, которая знает, что тебе положено от государства. Которая полжизни тратит на то, что собирает документы, делает справки, жертвоприношения и забирает свои 2700. Я вот так не умею, но тоже бы хотела научиться. Потому что вот я один раз не забрала, еще кто-то не забрал. И потом на эти деньги делают салют. У меня еще есть знакомый, который ворует в особо мелких размерах. У него дома есть плед из кафе, подстаканник из поезда, ручка на пружинке из банка. Иногда смотрю на свою грудь, думаю, Саша, я знаю, что это ты. А у меня дома, как у любой нормальной семьи, всегда было очень много пакетов. Но был отдельный набор очень красивых пакетов, которые мама подбирала себе под сумку. Был один даже настолько красивый пакет, что мама специально под него сумку купила. Вообще, у меня такие родители, они всегда отказываются разбираться в чем-то новом. И говорят, ой, я в этих ваших не разбираюсь, и подставляют любое слово. Обидно, что они теперь для всего это используют. Мне мама как-то говорит, ой, я в этих ваших переведи мне деньги, не разбираюсь. Думаю, странно, что не умеют переводить деньги люди, которые умеют переводить икоту. Я теперь всегда, когда икаю, пишу маме «спасибо, получила». Вообще, мне кажется, мы должны быть благодарны мошенникам, которые звонят по телефону, потому что это единственные люди, у которых хватает терпения объяснить нашим родителям, как делать перевод. Я считаю, это не мошенничество, это очень дорогой обучающий курс. Ко мне недавно мама приезжала, и я поняла, что очень не люблю фотографироваться на улице, потому что очень много времени уходит на то, чтобы в толпе вычислить человека, который, по мнению мамы, не убежит с телефоном. Пока я поняла, что это бабушки, бабушка точно не убежит с телефоном. Да, ну и вообще не представляю ситуацию, где я сажусь в такси, говорю, гони за той бабкой и выхожу через метр. Но все равно не советую просить бабушек вас фотографировать, потому что потом в фотогалерее очень много селфи разных бабушек. Я потом за них переживаю, думаю, как они там. И когда приходит оповещение, облако заполнено, я не понимаю, это iCloud или в раю места закончились. У меня все, большое спасибо.
1: Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио.

Скучно? Подумай, чинят ли фиксики игрушки для взрослых? Подумал? А так, уже не скучно?

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Встречайте, на сцене Гарик Харламов и Марина Федунки. Вечер, московская квартира.
2: Так, ну все, все, пора спать. Так, смотрим, завтра новый день. Сколько нам ехать в дороге, показывает, что 24 часа. 24 часа до Красной Поляны показывает. А, это он по платной. Нормально вообще, слушай, я, чтобы по своей стране, на своей машине поехать, я еще

0: платить должен. Нормально они вообще? Охренели. Скоро они запердешь, деньги брать будут.
1: О, мы тогда к Воронежу уже разоримся.
0: Ладно, все. Все, спи. Давай засыпать. Завтра у нас уже Сочи. Да? На все новогодние рейки поедем. Праздники. На лыжи встанем с тобой. Это же мы с тобой всю жизнь прожили и ничего себе еще не ломали. Да? Все, набирайся сил. На отдых едем мы с тобой. А? Хычиновый шредер мой. А? Глинтвейн-насоска моя. Все, жди, Красная Поляна. Ох, лавину тебе везу. Все. Спокойной ночи.
1: Сережа, а там, говорят, в гостинице бассейн есть. А? Так я твои плавки с якорем зашила.
0: Ой.
1: Теперь это просто плавки. Якорь твой не видно будет.
0: Спасибо. Спасибо, зайка, спокойной ночи.
1: Спокойной ночи.
0: Все. Давай. О, да, детка, давай. О, да, вот так хорошо. Ой, аккуратнее.
1: Сережа.
0: А, да, соска.
1: Сережа, проснись.
0: А, что? Проспали, что? По плавке ехать будем, да?
1: Да нет, не проспали, просто ты во сне разговаривал.
0: А и что я там говорил?
1: Ну, говорил там хорошо. Сережа, а что там мне такое снилось, что ты так стонал? Хорошо.
0: Да я не знаю, может, я не знаю, снилось, как я после дороги туфли снял, не знаю. Правда. Давай спать, правда. Не забивайся голову. Ты тоже ложись, отдыхай, зайчик. Mm-hmm. Отдыхай, моя хорошая. Все. Сил набирайся. А то тебе еще 20 часов потом в дороге крутилек, дадите вот этот холодно, жарко, тепло. Спи, давай спать. Уже завтра в Сочи будем с тобой. Горнолыжница моя. Не зря ж тебе на работе вот эту карточку из спортмастера подарили на 3000 рублей. Мы на 46 тысяч купили этой фигни всякой.
1: Да ладно, спи уже.
0: Все, завтра на детские горки выбьешь страйк из детей.
1: Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи. Ну что, продолжим. О, боже, как хорошо. Вот так хорошо, да. Нет, кошку не выгоняй, пусть смотрит. О, садись сюда. Нет, не сюда, вот сюда.
1: Сережа!
0: А, кто? Опять? Кто? Опять?
1: Вы не проспали? Тебе опять там хорошо было?
0: А я смотрю, ты прям на страже. Не дай бог, чтобы мне там где-то хорошо было, да?
1: Сережа, я знаю твое хорошо. Там далеко не то было. Это не то хорошо, когда ты ногти на ногах постриг, а потом на полу их все нашел, все 9. Что тебе снилось?
0: Солнце, да я не знаю, я правда не знаю, серьезно. Ну не помню я, правда, дай мне выспаться, я тебя прошу, я не знаю. Пожалуйста, я уже специально подготовил, чтобы с утра поехать, чтобы ничего не делать. Зубы с вечера почистил я уже. Я уже чемодан вон в подъезд выкатил. Вон, обулся я уже, все, готов. Давай, все, спокойной ночи, дорогая. Люблю тебя. А дети спят уже?
1: Да спят.
0: Это хорошо. Может, это...
1: Что?
0: О, пошалим чуть.
1: Слушай, ну я не знаю, завтра вставать хотя... Ну давай, пошли.
0: А, ты чего делаешь-то? Ты что меня будешь? Что ты что делаешь-то?
1: Ну так ты сам сказал, давай пошалим.
0: Да я спал! Пошалим, блин. Тоже мне шалунья. Заранее предупреждать надо как-то. Ну, с утра вставать 22 часа перед, фиг знает куда, шалить захотела. Ты бы заранее сказал, я бы шалаш помыл.
1: Ладно. А кому там во сне предлагал пошалить?
0: Да откуда я знаю? Я не уделяю такое внимание снам. Я же не гуглю с утра, к чему снится борщевик.
1: К ссоре.
0: Ой, у тебя все к ссоре. Что бы ни приснилось, все к ссоре. Кроме рыбы, она почему-то к беременности.
1: Ну так сбылось же.
0: Ну конечно из-за рыбы, а не потому что ты презервативы в ящике с нитками и иголками хранила. Конечно из-за рыбы. Все, спокойной ночи.
1: Да уж спокойнее это не бывает.
0: Все, спим.
2: Вера, Верочка, Верочка. Пожалуйста, не ломай мне жизнь, Вера. Я настаиваю на аборте. Только ничего не говори Гале. Пожалуйста, ничего не говори Гале.
1: А ну встал!
0: Что?
1: Ты слышал, гад, что ты несешь, а?
0: Что я несу?
1: Верочка, не ломай мне жизнь, настаиваю на аборте. И не хочу, чтобы знала Галя.
0: Так, Наташа, послушай. Я это не контролирую, Наташа, понимаешь?
1: А мало того, что ты спишь с какой-то Верой, так ты спишь еще с какой-то Галей и не хочешь, чтобы узнала Вера. Я вообще как-то в этой схеме фигурирую.

0: Наташ, давай так. Как тебе объяснить-то, не знаю. Ты фильм с Ди Каприо смотрела? «Начало» называется. Там он как будто проваливается в сон, а в нем еще один сон. Видела такой фильм?
1: Не видела.
0: Ну так иди посмотри, блин! Мешает мне спать просто. Не знаю. Мне завтра ехать, фиг знает куда. Она мне все поспать не дает. Все. Дай поспать, пожалуйста.
2: Ой, нет, не надо, не надо. Не надо, это неправильно. Хотя давай попробую. Да, да, Игоречек, да.
3: Она устал, псина похотливая.
0: Кто?
3: Какого ты Игоря сейчас вспоминал?
0: Я не знаю никаких Игорей.
3: А твой сменщик с работы?
0: А, Игоречек.
3: Игоречек, Игоречек, с которым ты стонал, это неправильно, ну давай попробуем.
0: Что у меня с Игоречком могло быть, я не знаю. Ну вот он пару дней назад на работу принес эту нутрию вяленую принес.
3: Какая вяленая нутрия, нахрен?
0: Вот и я ему так сказал. Я говорю, Игоречек, это неправильно, говорю. А потом попробовал, оказалось вкусной. Ну, наверное, мне это приснилось. Слушай, Наташ, я прошу тебя, давай, копи силы, серьезно. Нам 20 часов ехать. Тебе еще 20 часов спрашивать меня, за что именно я в тебя влюбился. Все, давай спать. Все, спи, все. Сплю! Я спать!
2: Алло, я Дзураб. Сколько стоит человечка заказать? Да, дорого, конечно. Но жить я с ней больше не могу. Я подумаю, перезвоню. Алло, это опять я. Я подумал. Я нашел 7000 рублей, куда перевезти? Хорошо. Высылаю фото. Нет, это не Куклачев, это моя жена.
3: Ты чё, скот?
2: А?
3: Охренел корягу?
2: Скот?
3: Во сне кому-то меня заказал. Всего за 7 тысяч, да мы кота дороже усыпляли. Все, я с тобой вообще не разговариваю. Живи там со своими нутриями. Ни на какую Красную Поляну я с тобой не поеду.
2: Ну раз так, что ж поделать, значит не поедем.
3: Ты чего, Харя?
2: А?
3: Ты специально это придумал, да, этот концерт, чтобы в Сочи не ехать?
0: Да! Да, Наташ, не хочу я ни в какие Сочи ехать, ну правда. Просто хочу дома посидеть, нормально этот голубой огонек посмотреть. Там в этом году интрига есть. Хоть узнаем, кто из страны уехал, кто нет. Хочу вот, чтобы по всем углам у нас этот полисорб, вот так, полисорб стоял по всем углам, чтобы везде можно было нафигачиться, Наташ. Хочу в Новый год, ну, простого, обычного, человеческого, семейного, алкогольного отравления хочу, Наташа. Ну не хочу я ехать ни в какой Сочи, ну пожалуйста.
3: Вы с другой стороны молодец, что вот сказал. А то бы весь отпуск ходил бы недовольный, бубнил, а я бы даже не понимала, в чем дело.
2: Ну вот.
3: Ну, не нравится Сочи. Тогда поехали в Териберку.
2: Териберку? Что это еще за хрень?
3: Ой, Сережа, это такое волшебное место под Мурманском. Там Левиафан снимался.
2: Левиафан? Ну хорошо, любимая, конечно. В Териберку, так в Териберку. Поехали в Териберку. Давай, уже собирайся, а то уже утро.
3: Сережка, золотой ты мой. Пошла собираться.
0: Солнце мое, счастье мое, любимое. В Териберку, замечательно.
2: Алло, я Дзураб. Заказ на Сочи отменяется. В Териберке ее завалить. И меня с ней тоже, пожалуйста.
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Биржан Кабылбаев.
2: Я из Казахстана, и после того, как я первый раз снялся в стендапе на ТНТ, я поехал туда и думал, друзья за меня порадуются. Но единственный вопрос, который волновал моих друзей, общался ли я с Нурланом Сабуровым. А мы не то чтобы общаемся, мы чисто «привет, пока». Я захожу, говорю «привет», он говорит «пока» и уходит. Вот. Меня жена недавно назвала газлайтером. Знаете, что это такое? Короче, для тех, кто не знает, газлайтер — это мужчина, который внушает своей женщине, что она виновата в том, что он делает ей плохо. Я такой: «нет, это ты газлайтер». Да, я казах, моя жена русская. И когда нас видят, постоянно спрашивают, чувствуете ли вы какие-то культурные различия в быту. И я всегда отвечаю: «нет, нет». Но поначалу я тупил, жестко тупил. Она говорила: «Христос воскрес». Я такой: «да ну нафиг». Ну, до сих пор, когда нас видят, говорят: «у вас будут очень красивые дети». И я в этом не разбираюсь, но насколько я прочитал, действительно, от смешения рас и национальности получаются красивые дети. Но проблема в том, что говорят: «не у вас будут красивые дети, а зато у вас будут красивые дети». Вот это... Вот это, конечно... Немного обидно. Мы четко разделили обязанности. Я отвечаю за заработок в семье, а она за все приметы к деньгам. Вот так, да. Недавно с утра просыпается, говорит: «да, ну снилось». Я тут же с кровати вскочил, думаю, вдруг не снилось, блин. Ну... Она такая: «успокойся, когда говно снится, это тоже к деньгам». Но я недавно подумал, возможно, говно в кровати — это реально к деньгам, да? Джонни Депп не даст соврать. Я считаю, я разбираюсь в отношениях, потому что это мой второй брак. Да, я два раза женился. Два раза за год. Да, правда, так получилось. Мне уже объяснили, что чтобы трахаться, не обязательно жениться. Я знаю, если что. Я знаю. Просто так вышло. Я с первой женой встречался 8 лет, прикиньте, 8 лет. Там уже неудобно было не жениться, даже если чувство охладело. У вас наверняка есть такие знакомые пары, знаете, на них, они очень долго встречаются, на них смотришь и спрашиваешь, когда свадьба, и девушка смотрит на парня, а парень смотрит сквозь себя. Да, мы были такой парой были. Но второй брак — это круто, всем рекомендую, если что. Потому что ты уже знаешь, ты все четко делаешь, ты знаешь, как все правильно делать, понимаете? Ну, у меня даже сейчас жена, когда вспоминает начало наших отношений, она говорит: «ты был такой зажаренный. Помнишь, как после первого свидания ты пропал куда-то на 2 недели и дал мне соскучиться?» Я такой: «конечно пропал, я тогда еще женат был, ты че?» Да, еще, знаете, почему-то принято так, что нельзя в отношениях говорить про бывших, да? Нельзя говорить. А я считаю, нужно говорить про бывших, потому что ты слышишь, какие ошибки допускал ее предыдущий партнер, и сам так не делаешь. Поэтому про бывших говорить нужно, про будущих говорить не стоит. Вот это, типа, что за тёлка, потом узнаешь. И я когда был маленький, у меня родители развелись, и я помню, суд решал, с кем останутся дети, я и мой младший брат, и ко мне подошел отец и сказал: «ты мой первенец, ты моя кровь, я хочу, чтобы ты остался со мной». Я сказал: «хорошо, пап». Он забрал меня, отвез бабушке, и следующие лет 10 я его не видел, вот. Бабушка, так как это мать отца, в разводе моих родителей винила мою мать. Она говорила: «ну и что, что пил, гулял, изменял, могла бы и потерпеть». И мне в эти моменты очень нравилось смотреть на деда, у которого в глазах читалось: «а что, так можно было, что ли?» Но сейчас у моей мамы все прекрасно, я очень рад за нее, она сейчас живет в Америке. И она там вышла замуж за американца. И они приезжали к нам в Казахстан, ему очень там понравилось, но без проблем тоже не обошлось. Мы с ним гуляли по городу, и на одной из парковок я подошел к охраннику что-то спросить, и охранник на меня смотрит и такой: «и, казахшасюли». Что в переводе означает: «к сожалению, я не понимаю по-русски, не могли бы вы перейти на казахский, мне так будет гораздо удобнее, можем потом пойти попить кофе». И я перехожу на казахский, а мамин муж подумал, что проблема какая-то. Подходит и такой: «oh, excuse me, my name is Nicholas», и начинает с ним разговаривать на английском. И охранник на него смотрит такой: «эй, ладно, давай по-русски». И я тогда понял, что мамин муж вообще чувак из другой вселенной, потому что там какая-то потасовка началась, он такой: «может быть, вызовем полицию?» Я говорю: «вызывай свою, скорее ваша приедет, чем наш задец, честно». Но я безумно рад за маму, потому что я в январе находился в Казахстане. Сами знаете, что было в Казахстане в январе, да? Были беспорядки. И мама находилась там. Она постоянно звонила, спрашивала про меня, про младшего брата, про квартиру, которую сдает. Я порядок вопросов поменял, если что, там другой был. Если серьезно, она звонила, и она прям плакала. Она такая: «как вы там? Вы в безопасности? Все в порядке? Все нормально у вас?» А я слышу у нее на фоне какой-то шум. Я говорю: «мам, что за шум?» Она говорит: «я на концерте Иглесиаса». У меня на этом все. Спасибо вам большое, друзья.
0: Камеди. Камеди. Радио. Радио. Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Сауле Юсупова.
2: Что, сняла квартиру на Патриках. Для тех, кто не знает, Патрики — это такой элитный район Москвы, где ботокса больше, чем воды. Ну, реально, я переехала, а там все на таком пафосе. Там тёлки в брендах, мужики на тачках, у собак виниры. Я вообще, когда с парнем там гуляю, думаю, ну все, он сейчас от меня к этой хаске уйдет. Она еще и худая. Но я переехала на Патрики, потому что я решила, что я богатая. Ну, а что я уже год корку от пиццы не ем? Оказалось, если у тебя есть деньги, это вообще не значит, что ты богат. Надо еще уметь жить как богатый, потому что я переехала, образ жизни-то у меня остался прежний. Ну, я не хожу завтракать в кафе, я не медитирую. Я последний раз медитировала закрытыми глазами на колоноскопии. Вот там я прям проговаривала, типа, я не здесь, я не здесь. Я на Бали, это угорь. Реально, я загуглила, как научиться жить богатой жизнью, и там такой совет. Окружите себя богатыми людьми и чаще с ними разговаривайте. Я думаю, о чем с ними разговаривать? И где их взять? Все, кого я знаю, они все на работе. Что мне теперь, подсаживаться на светофоре в Майбах? Он говорит, привет, великолепный век, смотрел? Хочешь, перескажу? Нет, я бы с удовольствием общалась с богатыми людьми. Проблема в том, что они сами не хотят со мной общаться. Я недавно возвращалась домой, захожу в подъезд, мне женщина стоит, говорит, «Ой, я вас так давно жду, вы же из клининга». Я говорю, «Нет, я здесь живу», и она даже не извинилась, прикиньте. Я думаю, вот как надоели, правда. Я решила, что я в следующий раз скажу, «Да, я из клининга», и сожру все у них из холодильника. С вас 5000. Мне недавно написал парень из моей школы, «Сауле, привет, прости, что в школе тебя обижал, ты, оказывается, норм, видел тебя по телеку». А он мне придумал ужасную кличку в школе. Я ему так и написала, сам ты китаец без яиц, понял? Ну, прикиньте, придумал кличку, с которой ходила 11 лет. Это же ненормально, что я на выпускной вату не в лифчик подкладывала. Короче... Он меня так выбесил, а потом я поняла, что это лучшая мотивация в моей жизни. Сделать так, чтобы все, кто меня когда-то обижал, пожалели об этом. Я теперь так мечтаю разбогатеть, чтобы всех их пригласить к себе домой, запереть, сказать, ну что, доигрались? А сейчас для вас 5 часов поет Дава. Реально, мы что-то вот ходим к психологу, там, ну, чтобы избавиться от детских травм. Я думаю, а может и не надо? Но чем больше у человека травм, тем успешнее он становится. Возможно, Филипп Киркоров создает весь этот эпатаж чисто, чтобы утереть нос одноклассникам. Он стоит, говорит, посмотрите, в перьях я, а петухи вы. Ну, мне психолог говорит, Сауле, когда мы пытаемся кому-то что-то доказать, это говорит о нашей низкой самооценке, ее надо поднимать. Я думаю, не надо. Ну, я благодаря низкой самооценке переехала в Москву, сама снимаю квартиру, работаю в крутой компании. Лучше я буду с низкой самооценкой, но в Москве, чем с высокой в деревне снимать бумеранг, как яйцо обратно в курицу входит. Тем более, я считаю как, что люди только с низкой самооценкой способны на изменения. Ну, самоуверенным людям ничего не докажешь. У меня старший брат такой. Мы когда с Беллой первый раз решили поехать ко мне в деревню, он мне сказал, ты Беллу не привози, а то она меня увидит, она сразу меня захочет. Ну, а я не помню, чтобы в порно самый известный персонаж был деревенский гаишник, ну, который в погоне сам орет «Виу, виу, виу!». Ему еще 40 лет, там вообще непонятно, кому он орет. А ну, стоять! Так что, смотрите, я на Новый год ездила знакомиться с родителями парня. Очень сильно переживала, волновалась. Мне еще перед этим парень говорит, Сауле, веди себя скромно, спрашивают, отвечай, не спрашивают, молчи, за столом ешь тихо. Я думаю, ты как вообще меня представляешь? Что я сижу и такая, ааа, плов! А что вы руками не едите? Не, я еще переживала, потому что, ну, мужики же ничего не рассказывают про свою семью. Это ты ему рассказываешь, у какие отношения, кому что нравится. Ему говоришь, расскажи про мать, он говорит, ну, мать есть. Знаете, иногда женщина говорит, капец, он скрывал от меня жену и детей. Там мужик стоит, думает, я ничего не скрывал, думал, тебе неинтересно. Они же про тебя не спрашивают. Ну, я еще переживала, потому что мне его мама в самом начале говорит, Сауле, я смотрела все твои выступления. Я там сижу, как после Вьетнама, у меня флешбеки всех моих шуток. Я впервые хотела сказать, да мы сами себе не пишем. Нам текст дают, мы его учим. В целом все прошло хорошо, они меня хорошо встретили, но я оказалась неподготовлена. Короче, оказалось, они живут в трехэтажном доме, у них в подвале тренажерный зал, вид на горы, на столе икра. Они мне подарили золотые сережки с бриллиантами, а я им Рафаэла. Типа, вот вам вместо 1000 слов. Я потом всю ночь лежала, думала, надо было Ferrero Rocher брать. Они хотя бы золотые. У меня на этом все.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
0: Азбука Камеди Радио. Буква Е. Евгений Чеботков.
2: Слушайте, я недавно понял, у меня очень сложное имя для иностранцев. Евгений. А? Я разговаривал с одним американцем, он говорит, how you pronounce it? How you spell? Я говорю, Евгений. Он говорит, oh, nice to meet you, Jennifer.
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Павел Снежок, Воля!
2: Девочки, с вашего позволения, сегодня поговорю с вами и о вас. Начну с опроса. Девочки, кто умеет жарить котлеты? Поднимите руки. Кто умеет или хотел бы научиться жарить котлеты? Классно. Кто умеет гладить рубашки? Просто поднимите руки. Ну, честно, поаплодируйте. Кто считает себя хозяйственной женщиной? Слушайте, вопрос контрольный, девочки. Кто бы хотел просто чпокаться, ничего не делать и быть приживалкой при богатом мужике? Молодец, одна созналась. Слушайте, есть интернет, через который все можно проверить. Итак, внимание, запросы. Кто хочет жарить котлеты? Жарить котлеты. 12 миллионов результатов. Аплодисменты, классно. Да. Как гладить рубашку? Внимание, 20 миллионов результатов. Да, девочки, не все потеряно. А теперь, внимание, секс-курсы для женщин. Опа, 105 миллионов результатов. Девчата, если честно, время такое, интернет учит, как найти богатого мужика, как захомутать миллионера. Ни одной нет статьи в интернете, как влюбиться, как стать хорошей женой, как детей нарожать, как крепкую семью создать. Нет, во всем виноват интернет. Кругом секс-курсы, чпоканик. Смотрите, вот что предлагает интернет. Миллион таких сайтов. Оральное обольщение, тренировка интимных мышц, секреты тайских любовниц, мужской оргазм в твоих руках. И последний пункт, как влюбить в себя мужчину. Зачем тебе этот курс, если ты прошла предыдущие? Даже самая известная сваха страны Роза Сибитова тоже в интернете размещает статьи. Мужчины, сейчас внимание. Вот это вот статья Розы Сибитовой. Первый пункт. Где обитают нужные особи? Сначала следует определиться с типом нужной вам дичи. Мужики, мы дичь. Мы особи. На нас идет охота, понимаете? Есть миллион статей в интернете, как, где и каким образом искать богатых мужиков. Реально, вот советы, смотрите, внимание. Первый совет. Закройте его автомобиль своей машиной, обязательно оставьте номер телефона и ждать, пока мужчина мечты твоей позвонит. Я знаю, как это выглядит. Вот она закрыла машину, оставила свой номер телефона и, как ни в чем не бывало, сидит, ждет. Ему позвонили, и она уже вся готова и в шубе без трусов. Ха-ха! На улицу выбежала. Или вот, внимание, совет следующий. Тусуйтесь рядом с бизнес-центрами, кушайте в самой лучшей столовой или кафе в бизнес-центре, да? Все знают этих охотниц, которые пришли, сидят в бизнес-центрах, смотрят. Где олигарх, который за 46 рублей бизнес-ланч пришел есть? Берет два йогурта. Мой, я бы быстрее к нему. Скажите мне, что, блин, за советы? Закройте машину, ждите его у бизнес-центра. Это какие-то советы не девушек, а гопников. Мне кажется, скоро девушки будут в мини-юбках собираться у Москва-Сити на картонах просто сидеть. Олигарх, сюда иди, давай, чё, жениться будем, нет? Лена, вставай, пойдем. Чё, кольцо есть у тебя обручальное? А если найду? Мужики, все дело в нас. Природа единственная придумала штуку, которую мы должны уметь. Это брачный танец, чтобы привлечь самочек. Все птички, лягушки, собачки, все умеют это делать. И мужики, девочки, ну скажите, а? На любую дискотеку заходишь, и танцпол дебилоидов разного вида. Самые популярные эти, у которых с пальцем вверх. Это «Свободная касса!» «Подходи, я здесь!» Но мои любимые, знаете, это дальнобойщики, которые рулят всю ночь. Куда-то Москва, Челяба у него путь, он везет груз. Рулит до 6 утра. 10 часов рулит, потом его бухой напарник из-за стола просыпается и меняет его. Тот спать идет, а этот рулит дальше. Реально дальнобойщики. Скажите, мужики, когда мы превратились в добычу, а? Когда этот момент настал? Мы все время были охотниками, а женщины были добычей. Мы настолько были охотники, что когда кого-то увидел, просто хватал и на улицу тащил ее сразу. Мы знали все их повадки, серьезно. Если она танцует одна напротив своей сумки, все, значит, одна пришла. Все, просто бери сумку, и она за ней пойдет за тобой домой. Куда она денется без сумки? Мы, мужики, придумали самое сильное оружие охотника – яхта. Яхта распечатывает любую девушку. У мужей, которых есть яхты, они выходят в море. Дорогие жены, знайте, если ваш муж выходит на яхте в море, он там тр***ется. По-любому он там в море. Да, чё, давайте смотреть правде в глаза. Конечно. Я не знаю ни одного мужика, который сказал бы, купил яхту себе, шикарную, большую, 30 метров. Первое, что сделал, там три спальни были с огромными дромами. Снес эти спальни и для Нинки, для моей, поставил кухню финскую. 6 конфорок, фритюрница, чтобы манты мне готовила, Нинка моя. Эх, яхту люблю, жену свою люблю. Нет такого мужика. Самое главное, девочки, охотницы, охотницы, как вы себе представляете, какая ваша будет жизнь? Этот интернет завален этими фотографиями, что типа, вот, внимание, она и он, они на яхте, у нее все... Вот скажите, откуда у него деньги на яхту, а? Нет, в жизни такого не бывает. Дорогие дамы, деградация моральных приоритетов достигла апогея. Материальные доминанты превалируют над моральным базисом. Поэтому мы должны срочно консолидироваться и девальвировать инсинуации моральных куртизанок с низкой социальной ответственностью. Я думаю, что нормальные девушки меня поняли, а охотницы, удачной охоты! Удачной охоты! Всем пока!
0: Радио. Камеди-радио.
3: Камеди-радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Миша Лавров.
2: Меня Миша зовут. Всем привет. Начну с такой темы. Есть проблема.

0: Едет домой. Миша выпил глицин и ни на кого не орет.
1: Да, у меня события сейчас происходят. Важная семья. У меня родители решили переехать в Москву. Да, это я считаю... Спасибо, спасибо. Я считаю, это похвально, им 50 лет. Я считаю, это большой шаг для такого возраста, это делать. Я за них немного переживаю, потому что, когда ты переезжаешь, первое время ты в Москве, работаешь на каких-то простых работах. Я не хочу заказать еду, открыть дверь, а там курьер мой отец. Просто отдает мне пакет с едой и контейнер, говорит, это кабачки от матери. Еще я переживаю, что они не совсем готовы к такому городу большому, потому что здесь все равно другая жизнь. У меня отец очень хорошо водит машину, но в Ростове-на-Дону. В Москве надо заново учиться водить машину. Здесь другие дороги. Здесь поехал, поворот просрал, в феврале вернулся. Они не понимают в Москве вообще, сколько стоит все. Я им говорю, когда приедете, я первое время с квартирой вам помогу. Отец говорит, мать хочет в центре. Я такой, пока в торговом, можно? Я понимаю, что они вообще живут не московской жизнью все равно. Они как-то пошли гулять и написали мне, Миша, мы сейчас в местной церкви зашли в трапезную пообедать, подтягивайся. Я до этого слова «трапезная» и «подтягивайся» вместе не слышал. Я, если честно, не знал, что это работает как отдельное заведение, что туда можно прийти поесть. Я вообще там не был. Я сразу представил, что там как в Старбаксе. На кассе говорят «Латте рабу Божьему Михаилу!» Еще на трапезной есть отзывы на Яндексе, прикиньте. Я, естественно, почитал, мне стало интересно. Нашел один, там было 2 звезды. Написано «800 рублей за обед, это не по-христиански». Я считаю, они делают крутой шаг, большой, потому что я переехал в Москву 5 лет назад, и я сейчас вообще пока никуда не хочу переезжать. Я только за этот срок нашел оптимальных врачей себе. У меня еще брекеты стоят, у меня ортодонт свой. Я к новому не пойду, он меня не возьмет, у меня уже деньги закончились. У меня брекеты 2 года, я вообще за это время понял, они не выравнивают зубы. Тебе их ставят, и ты просто никогда не улыбаешься еще. Я реально был у врача своего, она зачем-то посчитала, сколько я за 2 года на них потратил. Я не просил. Она сама говорит, Михаил, за 2 года вы потратили 250 тысяч, но это не сравнится с тем чувством, когда мы вам их снимем, и вы проведете языком по ровным зубам. Мне что с этой информацией делать? У меня все друзья уже квартиры берут, ипотеки, и я просто рядом сижу. Зато вот так можете? Я вообще не знал, что в Москве так дорого жить, оказывается. Я когда переезжал, мне не говорили, что я половину своей зарплаты буду на днюхи коллегам отдавать. Это что такое вообще? Я уже устал на это скидываться. НДС, это же на днюхи сотрудникам, правильно? Еще эти тематические днюхи, сейчас надо какие-то костюмы подбирать, там стараться что-то. У меня в прошлом году подруга отмечала день рождения в Кидзании. Кто-нибудь знает, что это? Похлопайте, если знаете. Для тех, кто не знает, расскажу. Это когда у тебя праздник, тебе 5 лет, ты хочешь торт, а у тебя бухучет. И там все как в городе. Там такие же фирмы, такие же магазины. Там есть отделение банка Тинькофф. Если вы не знали, у них в городе нет ни одного отделения. У них главный офис в Кидзании. И всем так понравилось, там это днюха, все стали там что-то бегать, играть. Там одна даже как-то там эскортницей стала. Я вообще не понял, как. Я расскажу в конце. Недавно я был за границей, первый раз в Казахстане. Так получилось. Все понравилось, супер вообще. Это такой гостеприимный народ. Вечно тебе все что-то с собой дают, везде угощают. Ты уходишь, тебе в карман говорят, на, бери, бери. Ты такой, да это ж через границу нельзя. Реально, сильно тебя везде хотят угостить, что-то сделать. Я познакомился там с какой-то семьей, и мне мужик говорит, мы не можем тебя просто так отпустить. Давай мы тебе от всех обрезание сделаем. А он еще так продавливать начал, говорит, это давай, это нормальная тема, это и всем нравится, это и женщинам нравится, и продолжительность, и гигиена. Я думал, в какой-то момент достанет, скажет, в руках, покрути, подержи, попривыкай. Я вообще не знаю, как этим хвастаться, таким подарком. Что приезжаешь через границу, тебе говорят, запрещенное провозить, и ты такой, да я, если честно, даже в минус лечу. Зато я теперь понимаю людей, которые говорят, ой, был за границей, оставил там частичку себя. Все, спасибо вам, вы кайф.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Карина Миханаджан.
2: Мне тут предложили рекламу бюстгальтеров. Написали в Инстаграме, говорят, мы вам подарим бюстгальтер и заплатим. От вас ничего особенного не требуется, просто сторис в нашем нижнем белье. Да, действительно, ничего особенного. Мой обычный контент. Я лежу на диване в лифчике с виноградом. Жду, пока от меня откажутся родители. Я не знаю, какого эффекта они ждут, но это же не будет выглядеть сексуально. Будет выглядеть, как будто ждун ушел в эскорт. Я им написала, я говорю, знаете, я не буду выкладывать фотки в нижнем белье. Она пишет, что такое, парень не разрешает. И парня нет, отпустим этот момент. Но я не понимаю, почему женщине обязательно кто-то должен что-то запрещать. Как будто сама по себе адекватной быть не можешь. Должен быть мужчина, который говорит, фу. Вот у меня сейчас парня нет, я земли ем. За диван недавно пописала. Блин, мне просто, если честно, не нужен парень, который мне будет что-то запрещать. В моей жизни и так дохрена людей, которые мне что-то запрещают. У меня таких людей целый народ. Я постоянно опаздываю, постоянно. Ну, такой человек. Я уже, знаете, я перестала с этим бороться. Что я делаю? Я завожу таких же друзей. Реально, очень удобно. У меня есть подруга, мы с ней обе так сильно опаздываем, что мы уже на время не договариваемся. Кино встретимся, когда встретимся. Земля круглая. Блин, я уважительно отношусь ко всем женщинам, которые приходят вовремя, потому что женщинам объективно дольше собираться. Я просто недавно с другом разговаривала, он говорит, если в 11:30 встану, я в 12 уже в офисе. Я так охренела, мне просто, чтобы в 11:30 встать, 12 быть в офисе, надо уснуть в офисе. Он говорит, на что ты тратишь время? Я говорю, я иду в душ, потом сушу волосы, потом выпрямляю волосы, потом крашусь. Он говорит, а, блин, я ж просто в душ быстро хожу, у меня тело худое. Ты чё, тварь? А как ты видишь мой душ? Что меня просто с утра кто-то моет. Соседские дети, Саша.

0: флангами бегают. Говорят, нам платят одинаково, чур не я жопу. А вы думаете, куда по всей Москве эти огромные поливальные машины? Меня реально так выбесило, так неприятно. Я просто сейчас, между прочим, худею. И меня реально так за... Блин, спасибо. Да прекратите все, блин. Захотелось есть тоже, она. Да, я сейчас худею, я за это время поняла, что у меня друзья с... Реально неприятные люди. Мы недавно гуляли в компании, подруга говорит, блин, заметили, как у нас Вадик похудел? Меня так выбесило, просто я худею с диетологом, а Вадик просто не помыл сливу. Да. У меня, правда, появился диетолог, ну, как появился, мне его подарили. Да, реально подарил начальник, он сам очень сильно похудел, очень долго расхваливал своего диетолога. Я говорю, не, спасибо, мне не надо, он говорит, тебе надо. Я не стала спорить, я подумала, что если это очень дальновидный харассмент. У меня очень высокий уровень эмпатии, значит, что это... Это когда сопереживаешь, сочувствуешь другим людям. У меня, правда, с этим перебор, я когда в метро вижу, что кто-то ругается, я на своей станции не выхожу. Куда они, туда и я. Прости, чем там все закончилось вообще? Иногда до странного доходит, но прикиньте, за вами бежит запыхавшаяся армянка. Говорит, что вы не сказали, что так далеко от метро живете? Я правда с этим перебарщиваю. Я вот читаю чужие переписки. Люди говорят, лезет не в свое дело. Я говорю, эмпатия. И я недавно так неловко спалилась. Я в метро у типа читала переписку. И в какой-то момент слух сказала, походу пишется слитно. Он говорит, что? Я говорю, походу пишется слитно, залетела через Е. Понятно, человек не успел отреагировать на автозамену, у него в целом с реакцией проблемы. У меня нет парня. Почему-то. Да, у меня нет парня, и мне мама недавно сказала, говорит, Карин, тебе нужно уж скорее выходить замуж, потому что есть такая традиция, что если ты не выйдешь замуж, тебя будут хранить в свадебном платье. Ну, серьезно? Ты думаешь, еще останется место для пышного платья? Блин, дело даже не в том, что у меня нет парня, дело в том, что я даже визуально не могу представить, как этот человек должен выглядеть. Я реально, кого рядом не представлю, все плохо. Тоже толстый, понятно, нет. Качок нет. Я рядом с ним буду, как его тренер. Буду ходить и говорить, я же раньше сама борьбой занималась. Дрыщ, понятно, нет, я это еще в школе поняла. Мне просто в школе как-то нравился очень худой мальчик. Мне классный руководитель сказал, Карин, ты что? Может, ты как градусник? Я думаю, ну супер, вот его тебе в жопу и засуну. Блин, ну прикиньте, нанесла травму сразу двум детям. Я думаю, что ты ему вообще сказал? Типа, Кирилл, какая Карина? Ты с ней как один изюм в булке. Вообще удивляется, какой легкостью люди говорят, типа, Карин, что ты не выйдешь замуж, как будто до хрена желающих. Я такая, ну нет, я еще повыбираю. Нет, мне просто кажется, я вообще не в то время родилась. Кажется, чтобы я родилась тогда, когда у нас была традиция, что родители выбирали невесту, а жених видел ее только в день свадьбы. Кайф посмотреть на этого бедолагу, что я выхожу в свадебном платье, и он там, вайб. Вот бы ее с этой свадьбы кто-то украл. У меня все, вы кайфовые, спасибо.
1: Радио. Камеди Радио.

0: Азбука Камеди Радио. Буква И. Иван Половинкин.
1: Вот в Карелии, в Занежье, Экотель пишет: место, где природа все еще сильнее человека. Так это же опасно. Это все равно, что написать: не все, кто к нам заселились, смогли вернуться домой.
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Антон Иванов.
2: Москва-Сити, офис крупной компании. Под ваш аплодисмент.
3: Оксана. Оксана.
4: Ты что, подери.
2: Оксана!
5: Виктор Сергеевич, вызывали?
2: Что у нас с коммутатором? Что он?
5: Все в порядке, цифру 2 надо нажимать.
2: А, все, через двойку. Все, спасибо.
5: Ага.
3: Не дошла еще. Оксана, зайди ко мне.
5: Виктор Сергеевич, вызывали?
2: Вот сейчас вызывал. Ты знаешь что, ты пойди, позови мне всех сюда.
5: Принято.
2: Давай бегом.
6: Виктор Сергеевич, вызывали?
2: Вот они, мои золотые, мои рыцари компьютерного стола, мои супергерои вы мои. Вы знаете, вы моя вторая семья. Третья семья, получается. Но по значимости, как вторая.
7: Виктор Сергеевич, вы какой-то сегодня странный. Что-то случилось?
2: У меня к вам вот такой вопрос. Знаете, что больше всего влияет на экономические показатели компании?
6: Что?
2: Компания.
6: Что, простите?
2: Ну, чтобы была хорошая компания, друг мой, нужна хорошая компания, понимаете?
7: Не понимаем.
2: Черт подери, нужна эта, как ее, френдли атмосфера. Вот мне сегодня позвонил директор нашей компании и говорит, наладь там у себя френдли атмосферу, чтобы была дружелюбная френдли атмосфера в коллективе. Как вы считаете, у нас френдли атмосфера в коллективе?
8: Ну да, наверное.
2: И что, прям все друг дружку уважают? Никто там за спиной никого не обсуждает?
8: Да нет, я...
2: Точно? Вот ты, Скворцов, пойди сюда. Никто тебя не обижает? Никто не шутит над тобой в нашей компании?
8: Нет, никто.
2: Ну что, типа ты маленького роста, там никто не говорит? Может быть, кто-нибудь называет тебя, там, не знаю, высоким карликом? Или старым первоклашкой?
8: Да нет.
2: Никто не предлагал тебя кипятком залить, чтобы ты просто в размере увеличился?
8: Не было такого.
2: Не говорили, что если ты отчет вовремя не сдашь, тебя мы вон тому дяде отдадим?
8: Да нет, не говорили.
2: Да ладно, ну не может такого быть, что прям никто не называл тебя бастардом Хасбика?
8: Нет.
2: А Коргименом?
8: Тоже.
2: Странно. Но вы все смотрите у меня. Если я узнаю, что кто-то называл нашего Скворцова писей на морозе, я сразу же уволю, понятно? Сразу же. Никакого бодишейминга, только друзья, только френдли атмосфера, понятно?
6: Никто меня так не обзывает.
2: Скворцов, я понял, ты просто боишься. Давай сделаем так, ты сейчас сходи за лестницей, принеси лесенку, заберись прямо на самый верх и мне на ушко шепнешь. Может быть, кто-то насмехается над твоим ростом?
6: Да никто не насмехается.
2: Боишься сдавать друзей? Похвально, но знай, что эти друзья в любой момент могут воткнуть тебе нож в затылок. Ладно, постой пока, повспоминай. Спрошу тебя, Афанасьев. Пойди сюда. Как дела? Никто не обижает?
7: Да нет, с чего вы взяли?
2: Ну как, с чего? Что, никто не шутит про лишний вес, может быть?
7: Да вроде нет.
2: Никто так тоненько не намекает, что ты, ну, жирный.
7: Никто.
2: То, что мы крупная компания только из-за тебя. Не было такого, что ты задремал на работе, тебе в рот яблоко засунули и в духовку поставили? Может быть, кто-то пошутил, что ты забыл, как писи выглядит? Просто если ты забыл, то у нас тут Скворцов стоит. Ты же стоишь? Просто по тебе не видно. Ты стоишь или сидишь?
7: Слушайте, меня никто не обзывает.
2: Ага, тоже боишься, понятно. Хорошо, Афанасьев, я сейчас выйду в тот кабинет, полностью разберу дверную коробку. Ты постарайся пройти туда. Ну и расскажешь мне, может быть, кто-нибудь насмехается над твоими размерами?
7: Да никто, Виктор Сергеевич, никто.
2: Я понимаю, Афанасьев, ты готов проглотить все, что угодно.
7: Ну я просто не конфликтный.
2: Ну вот, и это тоже. Но с этого дня никакого бодишейминга, понятно? У нас френдли компания, запомните. Постой, вспоминай. Вот вы, Оксаночка, скажите, может быть, у вас кто-то здесь обижает вас?
5: А меня-то за что? Я же стройная и высокая.
2: Не, ну к этому вопросов нет. Может, просто кто-то шутит, что вы легкодоступная женщина?
5: Нет.
2: Нет? Ну, может, когда вы по коридору идете, кто-нибудь включает музыку из GTA?
5: Да нет.
2: Может быть, кто-то называет вас вместо Оксана... Оксасана?
5: Нет.
2: Ну, может быть, кто-то из креативного отдела?
5: Да нет, конечно.
2: Ну, и что, прям никто у нас в офисе не говорит, что вы полная противоположность Афанасьева, который забыл, как выглядит пися?
5: Ну, нет, конечно.
2: Ну, вас же явно кто-то обижает.
5: Виктор Сергеевич, хватит. Ну, у нас тут все френдли, понимаете? Никто никого не оскорбляет.
2: Да как никто никого не оскорбляет? Я же начальник, я же чувствую. Я чувствую, что у нас... Вот прямо вот посмотрите, вот на Скворцова и Афанасьева какой-то конфликт на почве физического уродства. Скворцова. Особенно Афанасьев. Ну, вы посмотрите на него. Давайте, высказывайтесь. Мне нужна френдли атмосфера, понятно? Вы же не просто так сюда пришли.
6: Так вы же сами нас вызывали.
7: Виктор Сергеевич, может, мы уже пойдем работать, а?
2: Вы с ума сошли? Работать с такой атмосферой — это невозможно. Сейчас мы все разойдемся, а Скворцов не выдержит, пойдет и повесится в тумбочке. Я этого не допущу. Все, надо решать все на месте. Сейчас мы, значит, с вами спокойненько проработаем эту проблему. Значит так, как в любой нормальной френдли компании, надо все высказать друг другу в лицо. Значит, с кого начнем? Давайте, Оксана, с вас. Скажите, что вам не нравится?

0: в Афанасьеве.
1: Да нормально все.
2: Нормально.
0: Ну говорите, что не так в Афанасьеве? Просто скажите.
1: Ну ладно, он часто опаздывает.
2: Чего я не опаздываю?
0: Афанасьев, спокойно! Спокойно! Вы что, не слышите, что говорит человек? Оксана не имела в виду, что у тебя проблемы с тайм-менеджментом? Нет, она хотела просто сказать, правильно, Оксан, что ты настолько жирна, что чисто физически не можешь прийти вовремя на работу.
1: Но я же не так сказала.
0: Не надо, Оксаночка, ну что вы, не надо сглаживать углы, которых нет у Афанасьева. Афанасьев, давайте теперь вы. Что тебе не нравится в Скворцове?
2: Да все нормально.
0: Афанасьев, говори как есть. Ты же явно знаешь, как есть. Говори.
2: Ну, его часто не видно на рабочем месте.
3: Чего, блин?
0: Скворцов, Скворцов, потише. Ну ты что, дорогой мой? Послушай, что говорит человек. Афанасьев не хотел сказать, что ты отлыниваешь от работы. Он имел в виду, что ты просто гребаная коротышка, которого не видно из-за монитора. Ну надо же слушать друг дружку. Ну что вы на самом деле?
2: Ну я не так сказал.
0: Афанасьев, все поняли. Ты изложил свою мысль коротко и доступно. Все нормально. Так, теперь ты, Скворцов. Теперь твоя очередь. Что скажешь об Оксане?
4: Ну, она опытная в своем деле.
0: Олег Скворцов.
4: Работает, не поднимая головы.
0: Скворцов, она же все-таки женщина.
4: Со всеми может найти общий язык.
0: Все, фу, не надо. Прекращай, Скворцов. Даже слушать противно эти грязные подробности. Ну вот и все, все высказались. Теперь у нас настоящая френдли атмосфера, правильно?
2: Да, вроде
5: так,
2: нормально.
5: Всем здрасте, всем здрасте. Здрасте всем!
0: Наконец-то! Вот и генеральный подъехал. Здравствуйте!
5: Все знают, что я генеральный директор. Да, здравствуйте. Ну, как у нас атмосфера здесь?
0: Все отлично.
5: Френдли атмосфера
0: здесь? Ну, прекрасно, все настроили френдли.
5: Прям френдли?
0: Френдли, френдли.
5: Ладно. Прям вот никто тебе не говорит, что ты главный, потому что в этом деле собаку съел. Никто не говорит это? Никто не сказал вот так? А никто не говорит, что ты вот, ну, начальник, потому что оригинальные начальники покинули рынок. Не говорят так тебе? Не дай бог услышу, не дай бог. А на парковке, если ты кого-то перекрыл, не просят тебя бронепоезд убрать, не просят? Товарищ, уберите бронепоезд, не говорят так тебе?
0: Не просят.
5: Ага. А вот так не изображают тебя, типа, «Аригато!»
0: «Улюсюду! Усюду! Атапасюда! Атапасюда!» Вот так тебя не изображают? Задолбал ты, дорог! Ты гонишь, мы вообще не по сценарию уже переигрываешь. Ну сколько можно?
5: А я не читал твой сценарий, Азамат, не читал. Потому что там все понятно, ты будешь меня оскорблять. Поэтому и решил напасть первым, как вы на Перл Харбор.
0: Хорош, что ты?
5: Что?
0: Что ты несешь?
5: Так и есть. Чё несёшь? Да колебало, реально, в каждом шоу, блин, меня поносит. И в хвост, и в гриву, ёлки-палки.
0: Чего?
5: Чего? В хвост и в гриву, это то, что у тебя на тарелке после завтрака остаётся.
0: Я тебе сказал, прекращай,
5: да.
0: Прекращай, я тебя не рад.
5: Ага, да на ты, вот так.
0: Где я тебя
5: на
0: оскорбил?
5: На сцене камеди, на тебе!
0: Где я тебя оскорбил? Ты да что, вот, ненормальный что ли?
5: Ну сейчас не оскорблял. А так я уже устал слышать, что у меня лицо, блин, похоже на ухо человека, который перестал туннели носить. Или то, что моя внешность, это больше моя внутренность, твою мать. Или то, что мне снесли хлебальник по программе ветхого жилья. Я устал это, Азамат. Сил моих больше нет. Или то, что если к моему телефону вот так вот жопу под хинкали показать, он разблокируется.
0: Но он же разблокируется.
5: Я тебе по секрету это показал.
0: Расстрельгет.
5: Я просто показал. Бля, прикол. Зачем это на всю страну говорить? Достал, блин.
0: Что ты хочешь, скажи?
5: Я хочу быть красивым. Я хочу рекламировать нижнее белье, понимаешь? Я хочу сниматься в турецких сериалах. Я хочу быть таким красивым, чтобы меня Киркоров на концерте на голову надел. Вот такой красивый хочу. Я хочу, чтобы меня в шоу «Холостяк» позвали.
0: Ты же женатый.
5: Иди твоим, только поэтому не зовут, да? Женатый. Я вообще, может быть, заколдованный, блин. Меня надо поцеловать, и я в принца превращусь.
0: Пол телевизора перецеловал. Мужчины, женщины, собаки, без разницы. Все только хуже становится, блин.
5: Короче, только в камеди меня не оскорбляют. В камеди я красивый, поэтому я остаюсь здесь. А ты пшел вон отсюда. Все. Пшел. Вон!
0: Да ты сдохнешь с первой секунды.
5: Куда?
0: Сразу же, без меня. Куда ты денешь?
5: Да что ты говоришь? Сразу таких, сдохни. Как ты, 2 миллиарда найду. Все, иди.
0: Ты найдешь.
5: Иди, все.
0: Ни секунды не можешь без
2: меня. Да стоп, стоп, стоп! Стоп!
0: Вот наш еще генеральный директор.
2: Да подожди, какой нахрен директор? Все, это не в номере. Что вы собачьи? Что вы разосрались?
5: Ты кто?

0: Это же камеди. Тут только френдли атмосфера. Поэтому, друзья, для вас сегодня выступали Дэнни Девита, Елена Беркова, свинья из «Ну, погоди», Джеки Чан и разваренный чеснок из плова.
1: Слушай «Камеди-радио», смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Виктор Алексеев, громкими аплодисментами.
2: Я сплю каждый день 8 часов и все равно не высыпаюсь. Поаплодируйте, у кого так же. Да. Я посмотрел в интернете, оказывается, это одна из симптом ВИЧ-инфекции. Вот. Не, я шучу, у меня другая причина. Я всегда устал, потому что я не работаю. Я еще встаю рано, в 11. Да, для человека, который не работает, это рано. У нас на юге это называют сосранья. Я, кстати, из-за сранья в 11 и встаю. Но я понимаю, что это ненормальная жизнь, хочется что-то поменять, да, чего-то добиться, но с ума не сойти, главное, при этом, потому что ситуации были. Я в интернете прочитал информацию про человека, который изобрел стики с сахаром. Он покончил жизнь самоубийством, потому что люди открывали эти стики не так, как он планировал. Причина. Он планировал, что по центру будут открывать, а все сбоку открывали. Вот. Вы убили человека. Планировал. Он даже об этом не сказал. Сразу убил себя. Просто, а что собой тогда должен сделать человек, который изобрел спичечный коробок, когда узнал, что люди в нем кал на анализы носят? Всегда хочется быть лучше, чем ты сейчас есть. Я поэтому планирую бросить курить. Но как планирую? Просто иногда думаю, типа, блин, курить надо бросить. Поэтому я планирую не бросить курить, а бросить покупать курить. У меня друзья так делают, им очень удобно. Из минусов мне приходится чаще покупать курить. Для них. Потому что у нас в обществе порицают не тех, кто стреляет сигареты, а тех, кто их не дает. Говорят, говна жалко. Говна? Мне не жалко.

Приходите в 11. Ну. У меня все. Спасибо большое. Берегите себя. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Зоя Куллар на сцене!
2: Значит что, меня зовут Зоя Куллар. Подписывайтесь на меня в соцсетях. Я капец выстрелю. Подписывайтесь, пока я никто. Успевайте, успевайте. Знаете, мне в детстве не нравилось мое имя, потому что в детстве хочется ассоциировать себя с чем-то крутым. Но в «Ханни Монтане» не было Зои. В «Ранетках» не было ни одной Зои. В сериале «Слепая» была Зоя. Бабка вообще в восторге. Вообще в восторге. Ей моя мать чисто подругу родила. Все девочки в школе. Я Аня, как в «Ранетках», у меня гитара. А я Зоя. Спасу мужа от запоя. Обращаемся. И, народ, у меня сейчас сложный период жизни. Нужна ваша поддержка. В зале есть разведенные люди. Похлопайте, разведенные люди, разведеночки. Староста разведенок. Мы нашли ее. Отлично. У меня сейчас друзья разводятся. Прожили в браке 3 месяца. Моя подруга выходила замуж. Я ее спросила: Юля, а что случилось? И она мне говорит: я поняла, брак — это не мое. Деньги на свадьбе брать ее? А жить на них в браке не ее. Поняла за 3 месяца, Юля. Я что думаю, Юля, у меня в онлайн-магазине вещи в корзине дольше лежат, чем вы вообще прожили вместе, Юля. Капец. Но стоит отдать ей должное. Не побоялась развестись, да? Юля крутая. У всех есть такая боевая подруга Юля. Такая бывалая. У нее все четко. Она шеф-повар на кухне, проститутка в спальне. Но не у них дома. Вот что выяснилось. Вот что выяснилось. Есть, да, такая собака-гуляка Юля? Ага. Да, все были в шоке, все. Потому что никто не догадывался. Я вообще поняла, женщины изменяют как профессионалы. Вот женщины, похлопайте, кто изменяет. Опа! Вот мы и нашли чьих-то 2 Юль. Нормально. А все остальные ниндзя, ниндзя. Никогда. Блин, женщины, женские измены — это вообще это игры разума. Там такой уровень сложности. Она поехала на маникюр, сама поехала к подруге. Ну, геолокация в сторис, на маникюре. У подруги дома пилингует телефон. Мой позвонит, я с тобой, я у тебя. А девчонки всегда замешаны. Когда у подруги роман, вы превращаетесь в юридическую контору. Ш**я и партнеры. Участвовали в этих схемах, девочки? Участвовали? Она была у меня, со мной. Мужчины на фоне женщин неаккуратно изменяют. Вот все стереотипы измен, они все мужские. Вот эта вот красная помада на рубашке, расцарапанная спина. Блин, вам, чтобы женщины без следов пососаться, нужно ее 2 палочками держать, как сигареты в школе. Что такое? Блин, у меня всегда было интересно. Ладно, мужчины не замечают, но женщины же видят, что творят. Мы же профи, как так-то получается? И мне подруги объяснили: Зоя, это никогда не случайно. Это сообщение женщине, другой женщине. Он мессенджер. А? Он потом приходит домой с этим всем, от жены получает, ходит с фингалами. Вот 2 синие галочки, сообщение прочитано. Знаете? Все, народ, у меня на этом все. Спасибо большое. Сидердым.
0: Слушай все сезоны, то только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Битва моторов с 8 октября в кино.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Андрей Дебуришвили.
2: Недавно был концерт в Дубае.
3: Да.
2: Я вам не какой-то с горы, да? Пятый ряд на баску взял. Да нет, правда, был концерт имени меня, мой концерт. Я был

Очень рад. В общем, я влетаю из Москвы в Дубай. В самолете ко мне подбегает мужик, он меня узнал, говорит, давайте фото. Можно фото? Говорю, да, давайте сделаем фото. В общем, сделали фото. Он говорит, слушайте, если честно, не ожидал увидеть вас в эконом-классе. Я такой, а просто бизнес был весь раскуплен уже на сайте. Вообще было выкуплено. Странно, что никто не пришел, конечно, но... Не было билетов, правда. Я зачем-то начал перед ним оправдываться, непонятно зачем. Он говорит, ладно, увидимся на концерте. Ха-ха-ха. Я говорю, да, увидимся. Он говорит, у меня, кстати, места А1. Я говорю, ну хорошо, ранил. Окей, допустим. Окей. Он говорит, а у жены А2. Я говорю, убил, спасибо большое. Я понял. Я говорю, я пойду, у меня там 76F. Однопалубник у сортира. Я там посижу. Хорошо. Не, ну не подумайте, я правда, я летаю бизнес-классом, летаю. Только если длинный перелет, да? Просто до Дубая не длинный перелет. До Владивостока не длинный перелет. На Марс. Вот это длинный перелет, да, там я возьму бизнес-класс. Просто я не понимаю, почему мы все друг с другом соревнуемся, оправдываемся друг перед другом. Это дико странно. И что самое дебильное, что я ненавижу понты. И я полетел в столицу понтов, в Дубай. Я за это ненавижу Дубай. У меня там был концерт, и он был действительно тяжелый. Потому что перед началом концерта я общаюсь со зрителями. Там 5-10 минут, чтобы понять, кто они, кем они работают. И это было реально тяжело. Потому что я спросил первого гостя, здравствуйте, кем работаете? Он говорит, я создатель мультика Буба. Я долларовый миллиардер. Я говорю, ну, хорошо. Идем дальше, а вы? Он говорит, а у меня сеть отелей по всему побережью. Я говорю, класс. Ладненько. Думал, сейчас спрошу следующего, он скажет, а я бог. Да, второй ряд, но Дубай, сами понимаете. И я, знаете, не люблю все эти понты, все эти вот соревнования. Мне дико неловко из-за этого, знаете. И вот вам реальная история. 2018 год, я в Comedy Club. У меня тогда была машина Nissan Qashqai. И я приезжаю на этом Qashqai в офис Comedy Club. И ко мне подошел Андрей Шелков из группы USB и сказал, это твой Qashqai? Он тебе вообще не идет. Прикиньте, не идет Qashqai. Человек, который в 44 года выступает в лосинах и в парике, говорит, что мне что-то не идет. Человек, который говорит, послушай, я ведущий, ага, и считает это смешным, говорит, что мне что-то не идет. Как может не идти машина вообще? Во-первых, ни одна машина не идет. Все машины едут. Ага, как тебе такое? Смешно? Или мне не идет, это шутка? Что значит не идет машина? Я не понимаю. Мне ни один гаишник в жизни не останавливал со словами типа, это ваш Qashqai? Выйдите из машины. Он абсолютно не идет. Выйдите. Вот сейчас вам хорошо. Дальше пешком, все. Не нарушайте. Как можно вообще сказать парню, что ему не идет машина? Это противозаконно, нельзя так делать. Это то же самое, что девушке после 4 часов сбора сказать, ты в этом платье пойдешь? Она такая, да, что? Ничего, ничего, нет, все, ничего. Она в Qashqai стоит. Всем нужно что-то доказывать постоянно, постоянно соревноваться. Недавно я был на шоу, которое называется «Я тебе не верю» с Азаматом Мусагалиевым, ведущим. В общем, я был против Вали Карнавал. Суть этого шоу в чем? Вам дают 2 факта, один из них правда, другой ложь, но вы должны убедить своего оппонента, что это правда. В общем, мы сидим с Вали Карнавал, мне дают такой факт, что у меня на счету 126 миллионов рублей, что, естественно, неправда. Я говорю, Валя, у меня 126 миллионов рублей. И Валя Карнавал такая, и все? И все? Ей 21 год, понимаете, ей 21 год. У меня в ее годы даже в GTA столько денег не было. Это ненормально вообще. И все. 21 год, и все. Вы заметили, что мы вообще с вами все стесняемся того, что мы не миллиардеры? Да, почему-то нас это сковывает. Вы заметили, что когда приходите в обувной магазин, снимаете свою старую обувь и двигаете ее в соседний отдел куда-то? Типа, а это не мое. Это бездомного вырвало. Я в прекрасных носках пришел сюда. Белый верх, черный низ, очень модно сейчас. Очень стильно. Еще мы почему-то боимся консультантов, продавцов, боимся их реакции. Мы же не смотрим при них ценник даже, мы боимся ценник посмотреть, да? Мы его находим, но не смотрим. Он пока смотрит, мы не можем. Не дай бог, кто-то отворачивается, мы такие, твою... И не дай бог, он нас заметил, не дай бог. Начинается театр одного миллиардера. Мы такие, ну нормально, нормально. Приемлемо. А, это еще и в рублях? Тогда точно нет. Нет, это точно. Но вы отложите, отложите. Я обязательно отложите. Все, откладываем и уходим домой. И знаете, не думайте, что в камеди у меня начались эти соревнования и понты. Нет, вообще, это происходит с самого детства. Ген понта заложен еще, когда мы еще дети, понимаете? Вы замечали, что когда мы еще совсем сопляки, вообще еще козявки, мы уже соревнуемся. У кого там круче игрушки, у кого дороже одежда, у кого блатнее отчество. Типа, нифига себе, гномы, Гномыч, вау! Мы постоянно понтуемся всю свою жизнь, от начала и до конца. Вот там реальная история. У меня есть друг Рома, и в 14 лет он мне говорил, что у него было 50 тёлок. В 14 лет. Мы с ним собираем лего, и он такой, у меня 50 тёлок было. Я такой, ага, окей, уже тогда, в 14 лет. Я посчитал, смотрите, 50 тёлок, 14 лет. Это каждая новая тёлка, каждые 3 месяца с самого рождения. Прикиньте, я ему, по-моему, ты гонишь, он говорит, я тебе клянусь. Да я тебе клянусь.
И знаете, недавно, полгода назад у него была свадьба. И знаете,

какой тост я сказал. Именно такой. Они, кстати, почему-то не общаются со мной больше, я не знаю почему. Ни он, ни его 51-я тёлка. Я вообще не понимаю, почему пацаны соревнуются друг с другом, у кого было больше женщин всю жизнь. Типа, чем гуще, тем больше, тем круче. Я не понимаю, зачем. Я вот, смотрите, честно, не считал, сколько у меня было женщин. Правда, я не знаю. Ну, может, 5, ну, может, 7, я не знаю. Но сегодня такой день. Ну, я же не понтуюсь. А у женщин вообще другой уровень понтов, абсолютно другой. Потому что женщины понтуются детьми. Да? Типа, а вот мой Вильгельм, самый умный в школе, самый. Он знает 4 языка, ходит на курсы глиномесов, он делает свечи, мыло, он потрясающий, поэтому самый лучший. Да, он в 7 лет уже на антидепрессантах, но вот такой ребенок, ему все нравится, он обожает свою жизнь. Он немножко седой, но ничего, он самый умный. Мои родители мной не понтовались никогда. Вообще. Моим родителям говорили, вот наш Коля выиграл международную олимпиаду по математике. А мои родители говорили, а у нас у Андрея опять корь. 4-й раз за год, представляете? В семье врачей. Но больше всего меня напрягают люди, знаете, которые понтуются даже там не деньгами, не детьми, не образованием, не своими формами тела, а тем, как они здорово и здорово живут. Знаете, вот эти вот ребята. И у меня есть друг, значит, который сидит на жестком ПП, что означает «потеряли пацана». И он постоянно мне впаривает какую-то дичь. Ну, в смысле, естественно, овощи. Дичь ему нельзя. Впаривает мне. И он недавно вернулся из Таиланда, где он жил год, потому что рашка, отстой, она серая, этот смог московский, мне не нравится. Вот в Таиланде мы перезагрузились, мы вообще другие люди. И он там ходил, постоянно фоткался. Вы вообще замечали, как русские ведут себя в Таиланде? Все, что делают русские, это фотографируют, как им хорошо. Да? Просто смотрите, когда мне хорошо, я не то, что сам не фоткаю, я всем остальным запрещаю фоткать вообще, как мне хорошо. Не надо, это лично мое. Не надо это фоткать. А они там все ходят, преисполненные. Короче, и вот он вернулся из Таиланда, остался у меня на ночь. Думаю, ну он мой гость, я должен за ним поухаживать. Встал, думаю, сделаю ему завтрак, да? Встал пораньше, утром в 11, да? Выхожу, а он делает зарядку. Прикиньте, зарядку. Не как тайские дети, в смысле, там шнур вода подклеит, а прям, ну, приседает человек. Приседает. Причем я помню, вот 3 года назад мы с ним были в Газгольдере. Он говорит, Андрюха, что мы делаем? Лишь бы не присесть. Чем мы занимаемся? А тут приседает сам, по своей воле. Я говорю, слушай, ты мой гость, я должен с тобой поухаживать, как бы завтрак, все дела. Будешь яичницу? Он говорит, мне нельзя яичница. Я хочу полбу. Я говорю, полбу? Ну давайте полбу настучу. Что такое полбу? Что за полбу? Полбу. Полбу, это ты вообще? Я не узнаю тебя. Полбу, ПП. Действительно потеряли пацана. Так вот, о чем, к чему я все это иду? Смотрите, хватит соревноваться. Давайте немножко выдохнем, расслабьтесь. Никто на вас не смотрит. Не надо бежать вперед. Будьте собой, правда, выдохните. Не надо кому-то что-то доказывать, правильно? Да? Давайте выдохнем. Согласны? Всем друг на друга плевать. Перестаньте соревноваться. Это был Андрей Пипалишвили, лучший ведущий Comedy Club за все время. С вами было безумно приятно. Пока-пока! Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Семен Васильев!
2: Мошенники сейчас, может быть, слышали, мошенники сейчас научились подделывать наши голоса, но нас с вами спасает только то, что они до сих пор тупорылые. Рассказываю историю. Моего друга недавно взломали в Телеграме, и от лица моего друга мне приходит голосовое сообщение, и первое слово в этом голосовом сообщении слово «Здравствуйте». Какое в жопу «Здравствуйте», а? Мы с тобой что, английские лорды, а? Ну ты проанализируй переписку, там последнее сообщение от меня, иди в очко. Какое «здравствуйте»? Я бы понял, что ты — это ты, если бы ты записал «здравствуйте», пи***ц, да, это Денчик, это моя роднулька, наверное, на Кристины сына хочет пригласить. Из-за этих всех мошенников телефонных люди стали придумывать собственные меры безопасности. Мне недавно нужны были деньги, я звоню своему другу и говорю: «Брат, пожалуйста, займи мне 50 тысяч рублей». И он такой: «Да, конечно, но только ответь мне на один вопрос. В 2017 году, когда мы с тобой пили на вечеринке, ты блевал прямо на бильярдный стол или в лузу?» Я ответил честно, я ответил: «Я не помню». И он такой: «Это правильный ответ, я тоже не помню, сейчас переведу». Недавно прочитал новость, что телефонные мошенники за 2024 год заработали 150 миллиардов рублей. Да, больше всего меня удивило в этой новости слово «заработали». Прям... потрудились прям, ну. Ну, это глупо в новости так писать, но это так же глупо, как в новости написать: «Невнимательный водитель на пешеходном переходе подвез бабку прямо до ближайшей остановки». Но я понимаю, я гоню на мошенников, я нашел единственный плюс у мошенников. У телефонных мошенников есть один плюс, я не знаю, согласитесь со мной, нет, но вот вдумайтесь, это какое надо иметь самообладание, что когда ты узнал, что у бабки на счету 3 миллиарда рублей, сдержаться и не сказать в трубку себе. Я бы сразу сбросил, клянусь, я бы сразу сбросил, потому что, ну, первый вопрос, который я бы сам себе бы задал: ну, у бабушки на счету такие деньги, а чья это бабушка? А я не хочу, чтобы потом мне дверь кувалдой сносили, ломали колени и говорили: «Верни деньги, это бюджет Ивановской области». Да, мы их храним у бабушки, это надежнее, чем банк. Вообще, мне, если честно, обидно после этих всех новостей по поводу бабушек. Ну, я знаю, какая пенсия у наших бабушек. Примерно 20-25 тысяч рублей. И все равно она каким-то образом такие суммы откладывает. Я, ну, сейчас кратно бабушки больше получаю. И все равно я в конце месяца я занимаю. Я к тому, что обязательно нужно быть бабкой, чтобы быть финансово грамотным. Я уже после этих новостей, я клянусь, я уже хочу к рандомной бабке подойти уже, как в «Убить Билла». «Научись, старушка, пожалуйста, я умоляю». Чтобы она меня взяла в ученики, мы вот так вот с ней дома стояли, и она такая: «Мы не пьем лавандовый раф. Мы пьем чайный гриб. Мы не катаемся на электросамокатах. Мы ходим с ублюдскими палками для скандинавской ходьбы. Из одной курицы можно приготовить 54 супа. А один палисадник приносит 8 мешков картошки и 20 закладок. Вот откуда деньги». Народ, спасибо большое. У меня все. Выкаем зал. Пока.
0: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Михаил Зубарев! Так что, я женат на лучшей подруге детства. 11 лет школы за одной партой сидели. Просто дружили, поняли? Ну, она мне даже помогала с девчонками переписываться. Я вообще недавно осознал, что все сексы в моей жизни устроила мне жена. Она не боится, что я изменю, потому что мне без нее просто никто не даст. Мы в этом точно оба уверены, реально. Я вообще, я очень, ну, мне нравится, что я женился именно на подруге, потому что я совершенно не умею общаться с незнакомыми девушками. Я вот на свиданиях вот этим синоптиком подрабатываю. Знаете вот эту тему? Ты видела, какая погода? Ты видела? Главное, солнце светит, дождь идет, ты представляешь? И всю неделю так передают, представляешь? Вот это август выдался, да? Вот это ничего себе, дождь. Как я люблю дождь. А ты любишь дождь? А быть сверху любишь? Не, как вот к этому перейти, я вообще не понимаю, честно. Я всегда поражался сильно уверенным в себе парнем, знаете, который все свидание всеми действиями намекает на постель. Единственное, что я делаю в жизни уверенно, это выхожу из лифта не на своем этаже. Это вообще за здрасте. Знаете, когда ты с 20 на 1 едешь, двери на 4 открываются, подструячил, вот он я, пожалуйста. Никакого сомнения в глазах вообще. Меня никто не остановит. Даже если мужик передо мной стоит, говорит, это 4, я говорю, я знаю. Просто такое настроение, 4 этажа пешком пройтись. Какие вопросы ко мне, не понимаю. Да, я рад, что женат, наслаждаюсь преимуществами брака. Меня теперь жена одевает. Потому что она в этом реально лучше разбирается. Я это понял после первого совместного похода в магазин. Знаете, мужики, когда ты ходишь с ней, примеряешь какие-то там кепки, куртки, шляпки, она такая, блин, Миш, ты такой дурак, реально. Ну, а ты не прикалывался, поняли? Там иногда слова даже вообще не подбираются. Знаете, ну сними ты эту куртку, она уродская, ты в ней как ублюдок смотришься, а ты ее даже не мерил, это твоя, ты в ней зашел в магазин. Брак реально развивает, мужики, честно. Потому что только у женщины может возникнуть идея выше твоего дохода. Понимаете? Знаете? Всегда спонтанно, всегда. Знаете, когда она ни с того ни с сего говорит, слушай, а давай квартиру купим? А ты в этот момент крышки йогурта отлизываешь, знаете, вот эта тема. Ну, и ты понимаешь, насколько сильно она в тебя верит. Ну, она думает, вы квартиру не покупаете просто потому, что об этом раньше разговор не заходил. Ни хрена себе. Ой, реально, мужики, не знаю. Все вокруг жалуются на своих жен. Все. Вот похлопайте, кто несчастлив в браке. Ой, я нахрен не буду вас ничего спрашивать, я понял. Реально.

0: Я знаю, о чем я говорю. Я иногда встречаюсь со своими женатыми друзьями. Знаете, вот эти вот мужские посиделки без жен, где каждый по кругу рассказывает, кого бы он трахнул, только на всякий случай оглядывается. Знаете, вот это дело. Там эти бедолаги, если говорят жене свое недовольство, то только так, чтобы она их не услышала. Видели, когда она ему в лицо говорит, ты сегодня не пьешь? И он такой, хорошо. Только она отвернулась, у тебя забыл спросить. Что себе ты, конечно, придумала? Вот это да, это, конечно. Вот это, да. И покатился куда-то на своих холостых оборотах, знаете, вот это. Что ты, умная самая или что, я не понял? Какой смысл с ней спорить, что-то выяснять, если все равно всегда права она? Всегда. Единственное, когда ты прав, когда ты говоришь, что ты не прав. Все. Я перестал ругаться с женой, потому что в эти моменты чувствую себя ребенком. Знаете, когда вы уже все выяснили, ты сказал, я все понял, и начинается этот урок литературы. Что ты понял? Что именно хотел сказать автор, а? А там плевать, что ты ответишь, потому что только автор знает, что хотел сказать автор. Нет никакого смысла с ней ссориться, честно. Вы знаете, когда наступает момент, что ты после ссоры можешь над ней подшутить? Никогда. Ну, не бывает такого момента. У меня как-то жена в спальне волосы плойкой завивала, я подхожу, говорю, что ты, как всегда, себя накручиваешь. Я теперь понимаю, откуда берутся новости, что мужика в больницу с плойкой в жопу привезли. У меня на этом все, друзья. Спасибо большое, вы прекрасная публика. Пока.
1: Камеди радио. Камеди радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
3: 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Comedy Club с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
4: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГН 102-770-0-226-61. Возможно изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
5: Камеди. Радио.

0: спонсор представительства АО «Басналек». Бронхобос. Один препарат, два действия. Разжижает мокроту, ослабляет насморк. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Категория 16+.
3: Бам-бам!
4: Здорово, ребята!
3: Доброго утра! Здравствуйте! Шоу «Готан Морган Фриман» на Камеди Радио.
4: Да, здесь единственный чемпион в мире, кстати, по игре на воображаемых барабанах. Он даже руками ничего не делает, просто вот так вот губами делает.
3: Зато как слюнявлю в микрофон, это просто надо слышать такое.
4: Бедная уборщица.
3: Да, возможно, осадки из динамиков, если вы едете, очень близко не слушайте радио, возможно, повышенная влажность из радиоприемников.
4: Да, и масочки надевайте, потому что Пашка так сильно слюной брызжет, что может и бацилла какая-то долетит.
3: Ну а сейчас вообще масочки не помешают, знаешь. Я вот, например, вчера скумбрию заказывал.
4: Так, я, кстати, это чувствую по запаху в студии.
3: Ну, нет, ее во мне не осталось буквально через час. Мы ее только доели и поняли, что, ну, кислая она была. Начали в интернет заказывать.

0: залазить. А там все. Ботулия, булимия,
1: ты, короче, сейчас болен всем, чем только можно.
0: Ну нет, я сразу два пальца в рот, жена у меня
1: жене,
0: на панике.
1: Жене причем.
0: Ну, ей приходилось ее застать. Я говорю, ну все, ты... Она уже начинает молиться. Я говорю, нет, ну ты должна сама.
1: Она до сих пор верит, что это самый действенный способ.
0: Да, да. Ну и в итоге мы вчера действительно извергали из себя скумбрию. Потом пили интерсгель. Ну это ужас, конечно. Уже на всякий случай переписка есть с этой доставкой. Если что, отсудите миллионы.
1: Я скумбрию не ем, если мне куда-то надо идти там в течение 12 часов.
0: А что, отличная помада для губ.
1: Во, да, это отличный блеск для бороды. Я однажды поел, у меня вот, ну, я не знаю, я голову мыл целиком, ну, раз пять, наверное, чтобы от запаха избавиться.
0: Голову скумбрии?
1: Голову скумбрии.
0: И все равно воняло.
1: И все равно пахло. Хотя я ее нашампунивал. Ребята, это шоу «Гутен Морген Фримен». Здесь Паша Щербуха.
0: Гоша Рубайло.
1: С нами диджей Руслан. И редактор Андрей.
2: Мужчина утюг.
0: И в этом часе будут новости рассказаны специально для вас. В контрастный душ сыграем, раздадим строй бодрости для тех, кто не выспал.
1: Курс утром. Молодого отца тоже пройдем.
0: Ну и беса Гоши уже ваши принимаем. Если вас сегодня утром что-то взбесило, выбесило, вывело из себя, присылайте голосовые сообщения на эту тему на наш Макс, на наш Телеграм по номеру 8-917-505-1001. В конце часа поставим в эфире ваше аудиосообщение и развесимся вместе с вами.
1: А сейчас Comedy Club с ТНТ вот прям на радио.
0: Comedy Club. Club.
3: Comedy Radio и ТНТ представляет Comedy Club.
4: Дмитрий Люсёк-Сорокин, Зураб Матуа, Андрей Аверин и Марина Кравец.
5: Уважаемые дамы и господа, я прошу приглушить свет в зале и на сцене, зажечь благовония, а вас устроиться покомфортнее. Мы начинаем. Дорогие россияне, мы все очень напряжены. Социальные неурядицы, экономическая нестабильность. Нам всем нужно немного расслабиться. Наша лаунж-группа дарит вам 5 минут полного релакса.
6: Это лаунж.

0: Возможно.
1: Стей?
0: Возможно, стей. А возможно и нет.
2: Мы все равны.
0: Чиновники, инженеры.
2: Мы все равны.
0: Врачи и миллиардеры.
2: Мы все равны.
0: В Монте-Карло и под Таганрогом.
2: Мы все равны.
0: Равны перед Богом. Успокойтесь. Подумайте о чем-нибудь большом и светлом.
1: О яхте Абрамовича?
0: Нет, о нашем будущем.
1: О нашем будущем?
0: О нашем. Закройте глаза. Представьте себе что-нибудь очень хорошее. Например, как гаишник дерется с эвакуаторщиком.

Мы живем в удивительное время. Боец Джефф Монсон стал депутатом Российской Федерации.

0: ослаблены, а значит, пора прощаться. С вами были Ситара Дмитрий Киселев, Глюкофон Владимир Соловьев, Киборг Сергей Брилев и музыкальные висюльки
1: и Рада Зейналова.
0: Смотрите наше расслабляющее шоу сразу после выпуска новостей.
1: Да иду.
0: Да и во время.
1: Да и до свидания.
0: Это вау.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Лучше с нами, чем с кем-то на улице.
1: Здорово.
2: Доброго утра.
1: Здравствуйте, это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио. У тебя такой голос, как будто ты что-то задумал пакостное.
2: А можно вас кое о чем попросить?
1: Так, ну давайте, попробуйте.
2: Можно немножечко новостей узнать? А то сами знаете что. И костяшками так хрустить.
1: Блин, ничего.
2: Та самая странная одноклассница с первой парты.
1: Которая непонятно, чем тебе угрожает. Ну ладно, хорошо.
2: А то я пересяду к тебе.
1: Все, расскажем, расскажем, давайте расскажем.
2: Ну давайте.
1: Мало ли, она такая сумасшедшая.
0: «Гутен Морген Фримен». Для тех, кто с утра отвел ребенка в садик вместо школы.
1: Ну вот, британец обошел земной шар пешком за 28 лет.
2: Британец? Блин, ну это не наш, мы не будем гордиться за британца.
1: То есть тебя в предложении, где я говорю, что британец обошел земной шар пешком за 28 лет, больше всего поразило слово британец?
2: Ну потому что я бы уже гордился, вау, как круто, наш, поздравляю, ну а за британца я не... Долго, 28 лет долго.
1: У Пашки патриотизм головного мозга.
2: Всего один шар земной, один шар, да?
1: Один шар земной.
2: Ну тоже-то немного даже, не два шара, да?
1: Я каждый день по нему хожу, и что, да? Короче, 57-летний британец Карл Бушби вернулся в Великобританию спустя 28 лет после начала пешего кругосветного путешествия. За это время бывший десантник преодолел около 50 тысяч километров и пересек 29 стран и территорий. Угу. Интересно, ну по России же всяко он должен был идти. Я просто представляю, как он идет по России.
2: Да невозможно обойти земной шар, не затронув Россию.
1: Ну, слушай, теоретически возможно. То есть, если ты начинаешь...
2: Если ты британский десантник, то, скорее всего, придется не затрагивать тебе Россию, потому что не пустят сюда.
1: Ну, там можно, я думаю, как-то через Азию пройти, через вот там Персию, вот через Европу как-то выйти туда, к Атлантике. Ну, если с Тихого океана идти.
2: Да.
1: Короче, он отправился в путь из 1 ноября 1998 года он пошел. Из чилийского города Пунта-Аренас. Он установил для себя два правила. Не использовать транспорт для передвижения по маршруту и не возвращаться домой до завершения кругосветки.
2: А вот фотография в автобусе. Это не ваш знаменитый британец на 70А по Хабаровску едет? Вот посмотрите, я нашел.
1: Нет, нет, это мой брат-близнец.
2: Это он! Проехался все-таки одну остановку, расслабился.
1: Это ж насколько сильно должна задолбать жена, что одно из правил не возвращаться домой. Ну, 28 лет без возвращения домой человек шел.
2: Да ужас, конечно.
1: На заключительном этапе. Да, он просто шел такой, говорит, не корябай вилкой по тефлону, не корябай.
2: А, нет, правильно, не корябай. Ну, это я к тому, что он в Никарагуа зашел.
1: Я к тому, что он на жену злился всю дорогу.
2: Я понял, да.
1: На заключительном этапе Бушби рассчитывал пройти по служебному тоннелю под Ла-Маншем, однако ему отказали из-за требований безопасности и ремонтных работ. После этого он получил разрешение французских властей на заплыв через пролив. В общей сложности в воде путешественник провел около 20 часов, разделив маршрут на 3 дня из-за сильного ветра. И 5 октября он вышел на берег у Дувра, где его встретили родственники и друзья.
2: То есть в какой-то момент он даже плыл еще, да?
1: Ну, по Ла-Маншу, да, получается.
2: Угу. Слушай, а попробует он ну, вот, полностью оплыть, например, землю? Получится ли у него это?
1: Ну, это Федор Конюхов вот этим занимается.
2: Ну, не, без лодки вообще, просто вплавь.
1: Ну, Федор Конюхов даже таким не занимается. Но это нереально, мне кажется.
2: Ну, на весле хотя бы. Ну, просто кусок деревяшки. Или вот этот вот поролон, вы знаешь, как в бассейне дают эту поролоновую колбасу одну ему, да? Ну, стой, на ней, что, не сможешь, что ли, дрейфануть так разочек? Ну, представляешь, как пальцы у тебя размокнут?
1: Я бы дрейфанул.
2: Да, а чего нет?
1: Ну, в смысле, на этот поступок я бы не пошел.
2: Испугался?
1: Ну, конечно. Ну, вот Тихий океан, ты знаешь, там какие шторма, там даже волны нереальные. Видел эти видео, где с каких-то танкеров снимают? Еще под эту музыку, где...
2: Ой, это ужас, это все, не надо. Это паничка сразу. Да тихо, не надо.
0: Гутен Морген Фримен на Камеди Радио.
2: Продолжаем. 14 паничек. У кого? Представьте, Бесогоши, если кого-то взбесило и кто сейчас испугался.
1: Я продолжаю пугать Павла.

0: 8-917-505-1001. Ваши бесогоши. Принимаем, что Гошон козел. У меня руки затряслись.
1: Гошон козел, блин, вообще вонючка, соплей воняет.
0: Ну и контрастный душ впереди. Те, кто не выспался, звоните 8-800-730-700.
2: Комедия радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Егор Свирский!
2: Как приятно быть здесь. Слушайте, мне 23 года, недавно расстался с девушкой. Потому что мы постоянно ругались. Ты ругался по перепискам? Я так не люблю. Знаете, самый нелюбимый момент, когда ругаешься по перепискам, это, знаете, когда она тебя послала и сразу заблокировала, что ты не можешь ответить. И сидишь дома и думаешь, а если я сейчас ей курьера захожу, но без продуктов, а чтобы он дверь открыл такой, сама иди нахуй. Так можно? Реально, постоянно ругаюсь по перепискам. Вас не бесит Телеграм? Вас не бесит? Там слишком много крысиных функций. Там можно изменять сообщения и удалять чужие сообщения. То есть, пока ты спишь, она может под себя диалог пересобрать. Ты проснулся, уже ган... Все. Все заскринила, подругам отправила. Но самый пи***ц — это WhatsApp. Кто такой, а посмотрите, как кто это удалил сообщение. Каждый раз, а кто-то в рабочем чате, в WhatsApp удаляет сообщение,

0: Я сразу пишу, зря ты так про нашего начальника. Никакой он не пи***ц. Молодец, что удалил. Я сейчас без отношений. И чтобы вы понимали, девчонки, что вы теряете, я недавно подарил своей маме Dyson. Да, спасибо. Да. И она не поняла, что это круто. Она такая, фен, говорит. Мам, можно как-то, ну, чуть больше радости как-то, ну? Можно как-то брата из завещания вычеркнуть? Но это старое поколение такое, девчонок, которое ничего не надо, вот как у нашей мамы. Новые девчонки другие. Я вот недавно был с девчонкой нового, ну, типа, с новой свежей женщиной. И до свидания. И они другие совершенно. Я вообще в этот день понял, что мне важнее быть смешным, чем сексуальным. Потому что мы с ней сидели в ресторане, и к ней подходит официант и спрашивает, типа, есть ли у вас на что-то аллергия? Она говорит, у меня, говорит, только на бедность. Я говорю, ой, со мной обчихаешься. Спасибо, ребята, что посмеялись, потому что там была тишина. Там была реакция типа, блин, опять холостую волосы мыло. И я вот сижу, никакого вайба с ней нету. Мы вот так посидели, разошлись, больше не виделись. Через пару дней она мне сама пишет, говорит, Егор, как ты? Я говорю, все хорошо, как ты? Говорит, заболела. Я такой, аллергия. Она говорит, нет, что-то пойду в торговый центр. Я такой, ну ладно. И я понял, что это был прогрев, потому что через какое-то время она мне скидывает фотку, где она в примерочной так стоит в каком-то пиджаке. И знаете, нет футболки, и вот так чуть грудь видна. И такая, как тебе пиджак? А я не сразу как бы и пиджак и заметил. Я такой, что это за ткань мешает? Ну, я такой, отличный пиджак, мне очень нравится пиджак, супер пиджак, отличный пиджак. Ой, мне тоже нравится пиджак, знаешь, Егор, вот знаешь, 20 тысяч вот стоит, вот знаешь, Егор, будет вот очень приятно, если ты мне его купишь. Знаете, иногда через сообщение этот взгляд передала как-то. И мне стало обидно, потому что я, парень, не могу скинуть какой-то незнакомой женщине себя в пуховике. Как тебе пуховик? Будет очень приятно, если ты мне его купишь. Да, вот и... Я купил ей этот пиджак, потому что я мужчина, да, потому что я мужчина и лох. Ну и правда, сейчас, честно говоря, вам так скажу, ну типа, вот я смотрю эти все рилсы, и там везде, парень всегда сейчас должен что-то покупать, всегда должен. Я вообще посмотрел все рилсы, парень все должен. Хотите, я расскажу, каким должен быть сейчас идеальный парень по рилсам, рассказать вам? Я выписал, значится, под ваши аплодисменты, значится. Чтобы быть хорошим парнем, нужно все покупать. Все оплачивать, все обеспечивать, правильно, да? Но при этом считать, что она финансово независима. Да, конечно. То есть как бы бабки от тебя, но она независима. Так, дальше что? Должен покупать все, везде отпускать, ни в коем случае не спорить, потому что, может быть, тысячу раз прав, но в этом смысле своя женщина плачет. Должен. Коллекторы поскромнее часто. Должен. И самое, знаете, что обидно? Что можешь весь год все это делать, просто идеально быть, а звонка до звонка, весь год просто все покупать, все. Один раз забыл дверь такси открыть, все до обнуляется, понимаете? Просто гребаная дженга, вы понимаете? Просто весь год цветы, подарки, конфеты. Один раз чуть-чуть подругу тронул. Сразу враг, сразу. У меня все. Спасибо, что послушали.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru. Let's go.

0: Камеди Радио.
1: Здорово.
2: Доброго утра. Здравствуйте.
1: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио. Контрастный душ сейчас как состоится. Мы уже завели душевую кабину в нашу радиорубку. Сейчас будем принимать невыспавшихся людей и обдавать их струей бодрящей воды. Звоните, невыспавшиеся. 8-800-730-700.
0: Правила жизни «Гутен Морген Фримен». Проснулся пораньше. Принял контрастный душ. Плотно позавтракал. Ты что завелся-то? Полежи.
1: И есть у нас первая дозвонившаяся, это Лена из Красноярска. Лена, привет. Ты храпишь, что ли?
3: Доброе утро.
1: О, ну, слушай, голос у тебя доброе бодрый. Утро. Ты правда не выспалась?
3: Правда.
1: А рассказывай, почему? Кто тебе мешал спать?
3: Обои клеила, капец какой-то.
1: Одна, что ли?
3: Да.
1: Одна, ой, одной клеить обои тяжеловато.
2: Ну, конечно.
1: Получалось у тебя встык?
3: Ну, да, в принципе.
1: Ни одного нахлёста?
3: Нет.
1: Ну, Лена, ты потрясающий человек.
2: Ну, Лена, а как же, подожди, вот что за безответственность? Ремонт не обязательно вообще заканчивать вовремя. Тебе сегодня на работу что, не нужно было, что ты всю ночь обои клеила?
3: А кто сказал, что я закончила?
2: Ну, а заканчивала. Зачем? На работу надо тебе сегодня?
3: Нет, я не доделала. Да, конечно.
2: Ну, это, конечно, безответственно. А кем ты работаешь, Лен?
1: Поклейщица обоев. Проснулась и опять клею. Кем, Лена, работаешь в миру? Нет. В миру кем?
3: Оператор. Оператор компьютеров.
1: Оператор компьютеров? Я даже не знал, что такое есть до сих пор.
2: Да, что, снимаешь компьютеры?
3: Вообще оператор ЭВМ, даже так, правильно.
1: Электронно-вычислительная машина. Лена, ты как у тебя получилось дозвониться к нам с 1970 года? Оттуда я имею в виду.
3: Старалась.
1: Да, хорошо, Лена. Но сколько еще обоев надо проклеить тебе? Сколько рулонов?
3: Нет, уже чуть-чуть. Два листа.
1: Два листа. Осталось только вот эти дырки заклеить, которые между полосами получились.
2: Лена сейчас представляет на работу, приходит на работу, и там, представляешь, открывает рабочий стол, и там рабочий стол вот без обоев. И ей приходится еще и там клеить обои. Надеемся, у тебя хоть там рабочий стол в обоях.
1: Лена, заходи в нашу душевую кабину, хотя бы отклея тебя отмоем. Давай, 3, 2, 1, на!
2: Получай!
1: Все, отлично, Лена.
3: Ой, хорошо.
1: Давай, держи полотенечко, вытирайся. Женя у нас есть из Йошкар-Олы. Женя, привет.
4: Здравствуйте,
2: Женя. Ты что поробишь?
1: Женя, у тебя сколько ртов? Ты как будто тремя ртами разговариваешь одновременно.
4: Да, я вроде одним.
1: Да, ну такое впечатление создавалось. Женя, хорошо, однород и Женя. Рассказывай, почему ты не выспался.
4: Я это в армии России служу в наряде изо дня в день.
1: Ничего себе.
4: Наряд, орбита и тому подобное. 8 часов сна, 3 часа сна, 8 часов сна, 3 часа сна.
1: Итого 11 часов сна, мы поняли.
4: Не-не-не-не. Ну, типа того.
2: Женя, а почему изо дня в день? Ты что, один там служишь? Почему другие тебя не сменяют?
1: Один вообще в части.
2: Ты один там ходишь?
1: Сам себе генерал. Ла-ла-ла. Это вообще вымышленная часть.
4: Да, не вымершая часть. Просто у нас там начальство сказало то, что большинство народу надо по командировку распихать. И поэтому хрен да ни хрена.
1: Все, интересная поговорка, Женя, армейская. Женя, заходи в нашу душевую кабину, обдадим тебя струей воды. Тебе, наверное, тепленькое хочется. В армии-то тепленько нет, наверное.
4: Тепленькая пошла.
1: Ой, у самого пошла тепленькая. Мы даже ничего не включали. Женя, снимай штаны хотя бы. О, нормально. Женя, давай, больше тепленькую не пускай, когда одетый. Все, ребята, спасибо всем, кто звонился. Просыпайтесь вместе с нами. Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио. Всем бодрости, добра.

0: Камеди Радио.
1: Бесогоша у нас впереди. Принимаем ваши сообщения голосовые на тему того, что вас выбесило сегодняшним утром, а может быть и на выходных. Пишите об этом. Не держите в себе этот пар. Выпускайте его голосовыми сообщениями на наш Телеграм, на наш Макс кидайте. 8-917-505-1001.
2: Давайте.
0: Реклама на Камеди Радио.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Пароль ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее в vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
9: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
11: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
12: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
13: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
14: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
15: Психолог, который привык решать все разговорами.
16: Ко мне можно с тревожностью.
15: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
17: Я псих, ты врач, работаем.
15: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
18: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
19: Анастасия Едигарова.
20: Смотрите, меня зовут Настя, мне 24 года. Я дружу только с мужчинами. Поэтому часто слышу вот эту фразу, типа, ой, ну баба и мужик дружить не могут. По-любому кто-то кого-то хочет. Неправда, я спрашивала. Не хотят. Я в серьезных отношениях. Но это когда вы планируете свадьбу, он не в курсе, да, девочки? И нас с парнем очень жутко бесят бестактные люди, которые врываются в нашу жизнь со своим тупорылым вопросом. Когда дети, пора детей. Нужно на бестактность отвечать еще большей бестактностью. Поэтому, девочки, если вас задал бы этим вопросом, часто это вот какая-нибудь, хм, пойми, юродная родственница, да, девочки?

0: Ну, если она к вам подходит, такая, когда детки, отвечайте тем же, а вы когда умрете? Тетя Нина, вам уже 76. Часики тикают. Мне, конечно, извините, но вы уже старопердящая. А вы что ждете? У вас все одноклассницы повыскакивали, в конце концов. Для меня это больной вопрос, потому что я не могу иметь детей. Все нормально, это лечится. Мне врач так и сказал. Она говорит, ты не сможешь родить, если сильно не захочешь. Ну, как и любая женщина. Вообще, в какой момент вместо лечения мотивация началась? Вы и другие болезни также лечите? Типа, Анастасия, у вас хламидии, потому что вам одиноко. Заведите друзей, тогда у них тоже будут хламидии, да? Я подруге рассказала вот об этой истории, она говорит, Настя, ну ты к врачам пошла. Ну, с таким вопросом к бабке надо. Я не хочу. Мы с парнем решили, что если захотим детей, то выберем суррогатное материнство. Но он, правда, не понял как-то, но загорелся. Такой, ты не ревнуй, я буду в процессе думать о ребенке. Я говорю, это еще хуже, блин. Тебя посадят за это. Мне очень нравится, как материнство устроено у животных. Я прочитала, есть особи, которые могут оплодотворять себя сами, прикиньте. Вот это, я понимаю, родила для себя, да? Так делает лягушка. Блин, а интересно, вот у нее это всегда осознанно или тоже бывает, что залетело? Типа, блин, вот это я уснула на болоте. На это кило бум. Есть такое, да, девочки? А больше всего мне интересно, а вот что должен был сделать самец, что она в какой-то момент такая... Я сама, иди. Я тебя знаю, сейчас будешь прыгать вокруг да около, давай. Тебя еще вчера через трубочку надули, лох заднеприводный, скачи отсюда, давай. Да, но оказывается, что среди людей тоже есть особи, которые могут сами себя оплодотворять. Это вот эти семьи, где бабка, мать и сразу дочь. Где мужиков никогда не видели просто. Они туда как коты умирать приходят. Я сейчас вообще в такой ситуации, что мне комфортно жить без детей. Моему мужчине тоже. Единственные, кто за меня переживает, мои подружки. Они такие, Настя, нам тебя жалко, жалко, господи. Ну, дети же это чудо. Я говорю, если я так не считаю. Но для меня ребенок чудо только в одном случае. Если у тебя муж год на вахте был, он приезжает, и ты такая, Андрюша, случилось чудо. Мне кажется, я лягушка. Да, наверное, поэтому у всех бородавки от меня. Я рада, что у меня мать адекватная, она меня поддержала и рассказала все. Типа, вот, врачи говорят, что не смогу родить. Она говорит, не переживай, я смотрела фильм про спортсменку, в нее тоже никто не верил, но она выиграла Олимпиаду. Я говорю, это вообще, ну, как это ко мне относится? Что, приду на УЗИ, мне скажут, поздравляем, у вас медаль, Анастасия, вот, пожалуйста, вручаем. Ну, правда, на самом деле у меня нет претензий к маме, потому что она у меня классная, она меня родила в 20 лет, прикиньте, в 20. Ну, какое воспитание, спасибо, что мне не поменяли на Сегу. Я знаю, что детей тяжело воспитывать, потому что у меня есть младшая сестра, и я видела это по ней, я с ней часто сидела. Но настолько часто, что у нее первое слово было «матери не говори». И она, когда появилась, мне было 15. Прикиньте, 15 лет, и все думали, что это мой ребенок. У меня есть фотка с выпускного, где я с ленточкой, у меня малая на руках. Рядом моя учительница беременная. И физрук улыбается. Так, давайте в конце про отношения чуть-чуть вам расскажу. Да, парень есть, как я сказала, все классно. Единственный моментик, у него есть бывшая жена. Все нормально, они развелись задолго до нашей встречи. Но этот корабль любви разрушила не я. Просто подобрала его из спасательной шлюшки. И, да, они общаются, прикиньте, общаются. Он мне говорит, не переживай, она мне просто мемы скидывает. Какой наивный, да? Я говорю, ты иногда думаешь, что рыбаки червей просто купают. Мне нравится этот женский смех. Я случайно прочитала их переписку. Ну, так бывает, когда берешь телефон и ищешь переписку, да? И эта женщина, она странные вещи пишет ему. Она говорит, а давайте дружить втроем. Я говорю, зачем? Ну, единственный ответ на этот вопрос, который я для себя нашла, это секс втроем.
1: Какой ужас.
0: Но они просто из-за этого развелись. Он хотел, а она его не позвала. Все, понимаете, это ну, единственная причина. У меня на этом все, спасибо.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди-радио. Камеди-радио.
1: Здорово.
2: Доброго утра. Здравствуйте.
1: Это шоу «Гутен Морган Фримен» на Камеди-радио. Курс молодого отца сейчас будем проходить. Советы родителям. Погнали.
2: Давай-ка.
3: Приехал в офис с пакетом мусора? Значит, ты не проснулся. «Гутен Морган Фримен». Просыпайся с нами.
1: Ну что, люди, которые занимаются детишкингом, слушайте.
2: Начинашки.
1: Как развить критическое мышление у ребенка? Поговорим об этом.
2: Критическое мышление, это ну что такое вообще? Критическое мышление.
1: Ну, уметь логически мыслить, выделять главное, искать причинно-следственные связи. Это все критическое мышление.
2: У меня было такое мышление.
1: У тебя было когда-то такое? Ничего себе.
2: Только они его назвали кретиническое. Типа ты кретин.
1: Хорошо. Научить ребенка выделять главное. Чтобы анализировать информацию и делать выводы, важно научиться выделять главную мысль, чтобы понять, какая информация главная, какая уточняющая. Нужно задать себе вопросы. Что сообщает мне этот текст? О чем я узнал? Что хотел сказать автор? Какие эмоции он хотел выразить?
2: Угу. Ну, не знаю.
1: Ну, согласен с тобой. Поговорил на твоем языке сейчас. Расскажите, что у одной ситуации может быть много решений? Критическое мышление – это возможность видеть разные варианты действий в одинаковых ситуациях. Вы можете ходить в школу непривычными маршрутами, например. Да, давай сегодня, сыночек, пойдем через Новосибирск. Придумывать новые финалы любимых книг. Особенно, если лень читать. Ну и, короче, там курочка ряба всех победила. Искать разные выходы из ситуаций, с которыми сталкивается ребенок. Так вы поможете ему или ей ориентироваться в разных ситуациях. Научите ребенка отделять мнение от факта. Да, это нужно сказать каналу РЕН-ТВ, кстати.
2: Угу.
1: Ну вот, вот эти их научные передачи. Оказывается, динозавры вымерли позавчера. Напомните ребенку, что информация может основываться на факте или на мнении. Нужно научиться их различать, чтобы принимать решения. Факт — это что-то конкретное, проверяемое. Например, на улице идет дождь. Да, это факт. Ну, то есть он проверяемый.
2: Да.
1: Я могу выглянуть в окно и проверить, факт это или нет. А вот фраза «Петя говорит, что борщ невкусный» — это что?
2: Это мнение.
1: Мнение,
2: да.
1: Правильно, Павел.
2: А если Петя говорит, что на улице идет дождь? Но это же тоже может быть мнение Пети, я сегодня не заглядывал в окно.
1: Да, может быть, Петя врун.
2: Да.
1: Причем это пересказ. Мы не знаем, что на самом деле сказал Петя.
2: Нахуй ж этот Петя?
1: Петя вообще негодяй. Если у вас есть среди друзей вашего ребенка Петя, уделите ему особое внимание.
2: Это мнение, если что, по поводу Пети, не факт.
1: Вообще,
2: Петры, аккуратнее.
1: Вообще, все Пети под таким вопросом сейчас, под такой угрозой. Объясните, что у всего есть причина и следствие. Даже если это что-то сделал Петя.
2: А есть еще причина-следствие?
1: А?
2: Причинно-следственная связь еще есть такое, я слышал.
1: Есть такое.
2: Это когда что?
1: Ну, это когда ты понимаешь, что является причиной, а что следствием в данной ситуации.
2: Угу. Так, ну, например, вот следствие.
1: Ну, вот, например, смотри,
2: идет... Не хватает денег на хлеб у меня, это следствие. Причина этого – маленькая зарплата у меня.
1: Да.
2: То есть маленькая зарплата, из-за этого у меня не хватает денег даже на хлеб.
1: Да, вряд ли из-за того, что у тебя не хватает денег на хлеб, из-за этого у тебя маленькая зарплата.
2: Или из-за того, что на улице идет дождь.

0: Потому что такой, блин, опять на хлеб не хватает. Дурацкий дождь. Это у вас плохая причина.
1: Вообще, это очень странный родитель, конечно. Ну, ё-моё, опять в отпуск не поедем. Да потому что мы козероги. Короче, причина — это то, почему произошло какое-то событие. А следствие — это то, что произошло. Ну вот, мы об этом поговорили. А также, естественно, говорим и всем родителям, показывайте пример. Обращайте внимание на то, что важно. Задавайте вопросы, обсуждайте причины и следствия, перепроверяйте информацию, будьте последовательны, признавайте свои ошибки, делайте выводы, а также поощряйте вопросы ребенка.
0: Вот так вот. А еще учите физику и математику. Я вот считаю, что люди, которые разбирались в школе в физике и в математике, вообще в целом к любой задаче могут отнестись, ну, постепенно, да, знаешь, ну, не прыгай там к концу задачи вперед. Вот ты понимаешь, что у тебя, да, ну, это, найти это, так, мы сейчас вот это вот делаем, все, машина, хоп, уже из оврага и вытащена, понимаешь? А если ты не учил ты вот эту литературу, ты сидишь возле этой машины застрявшей и говоришь, как глубоко же мы застряли, и что же делать нам пришлось, и все, ты даже не помогаешь людям,
1: да,
0: вытаскивать,
1: да,
0: тачку.
1: Обычно такие люди говорят, да я гуманитарий, у меня гуманитарный склад ума.
0: Давай, копай, это уже деревяшку подкладывай.
1: Для меня уже давно вот эта фраза, да у меня просто гуманитарный склад ума звучит как просто равно, да я просто тупой. Не обращайте внимания. Все, ребята, это был курс молодого отца.
2: Гутен Морган Фриман на Камеди Радио.
0: А мы будем подводить итоги утренних бесогож совсем скоро. Если еще не успели присылать нам аудиосообщение на тему того, что вас сегодня с утра уже успело выбесить, сделайте это на наш Макс, на наш Телеграм по номеру 8-917-505-1001.
1: Кто это сделал на наш Телеграм?
2: Камеди Радио.

0: сегодняшним утром. Узнаем прямо сейчас.
1: Guten Morgen, Freeman. Для тех, кто чистил зубы пальцем, потому что ночевал не дома.
0: Давайте первое аудиосообщение включаем.
2: Guten Morgen, Freeman. Жена купила паштет из утиной печени. Я говорю, можно я с собой возьму на работу? Типа, нет, о чем я буду завтракать? И я вот уверен, этот паштет еще и пропадет. Она стопудово про него либо забудет и, короче, не съест. Бесит.
0: Я вот не знаю, это вообще, это общее женское? Или вот, ну вот у меня просто то же самое. То есть у меня вот жена вообще не знает, что у нас в холодильнике происходит.
3: Это ужас, да, я согласен.
0: У тебя тоже?
3: Меня это вообще так сильно бесит, что я даже получаю удовольствие от того, когда я использовал продукт до конца и выкидываю такой, о, все, это закончилось, как круто, что я проследил. Я выкидываю мусор, думаю, о, кайф.
0: Я тоже в нашей семье, я падальщик. Я все время доедаю.
3: Да.
0: Особенно меня раздражает, когда она приходит из магазина, типа, ой, помидоры купила. Я говорю, так они же есть. Как есть?
3: Да,
0: и
3: да.
0: У нее часто бывает такое, что вот она просто покупает то, что уже есть. То, что надо доедать.
3: Ну, конечно, да. Хотелось бы, чтобы тоже женщины как-то вот следили за этим. Немного.
0: Да.
3: Вот, а то, ну, вот с этой картошки, которая уже из нее растет новый картофель, ну, уже я не знаю, что с ней делать. Сажать в землю куда-то?
0: Паша, скажи, а мы стебли добавляем сейчас из картошки в борщ или нет? Давайте еще одно аудио.
4: Доброе утро, Камеди. Ну что, встречали ли вы таких наглых? Они бесят на заправке. Стоишь по-честному в очереди. Тут самый умный подъезжает, разворачивается задом и на первую освободившуюся колонку, то есть не по его стороне бензобак, а он вперед тебя, наверное, очень спешит. Наглость, второе счастье.
0: А я вот не понял, как это? Вот вы в очереди стоите.
3: Да.
0: Он разворачивается задом. Какие это преимущества ему дают?
3: Ну, например, чтобы бак у него оказался с той стороны, как на этой колонке, например. Вот, то есть, ты стоишь вот так вот передом в эту очередь, а он объезжает, видимо, с другой стороны, разворачивается и задом. А как тогда вот этот чел выезжает, который только заправился?
0: Ну, вот именно, он же должен выехать, ну, а следующий за ним получается.
3: Ну да.
0: Когда вы успеваете его пропустить? Я вот этого не понимаю.
3: Не знаю, это какая-то задача. Надо ее решить.
0: Я прав. Вот честно, я не понимаю. Вы поняли?
3: Тем более, если очередь, как он мог вот развернуться, да, и подъехать? Как он там оказался? Как вы его пропустили?
0: У нас ребята в студии тоже не понимают, о чем речь.
3: Ну, вы, мне кажется, сами его профукали.
0: Да, вы пропустили. Профукальщики.
3: Ну да, не фукайте.
0: Не фукайте тут. Давайте еще одно аудио.
5: Доброе утро, Guten Morgen, что-то там. Бесит меня, что ваша передача так рано заканчивается, что я не успеваю ей насладиться.
0: Специально для тебя сегодня продлим. На одну секунду, обещаю.
3: Мы будем разбираться с задачей на заправке сегодня. 6 часов. Не уйдем, пока не разрешим. Сейчас уже подготовили карандаши, бумагу. Нет, я знаю, когда так делают, когда пустая заправка. Ну, например, вообще нет очереди на одну, или чтобы тут не стоять, ты разворачиваешься на другую передом. То есть у тебя бак с другой стороны.
0: Да, да.
3: Но когда никого нет, ты развернулся и заехал вот так. А как если там очередь?
0: Вот
3: как
0: именно,
3: ты туда,
0: да,
3: пролезешь?
0: Ну, а с другой стороны, когда там никого нет, да и ладно, и пусть он задом сдает. А ну и что?
3: Ну да.
0: А что в этом такого?
3: А вот когда очередь, я не понимаю.
0: Я тоже ничего не понял. Есть еще одно аудио, говорят?
3: Я карандаши принес, мы сегодня нарисуем.
0: Ой, молодец, ты принес карандаши. Цветные?
3: Цветные, ну, конечно.
0: Только
3: ну,
0: опять все одного цвета.
3: Мы, да, разные заправки нарисуем.
0: Они только все одного цвета, серого. Давайте, все, ребята, это были Бесогош, спасибо.
6: Реклама на Камеди Радио. В новом Джакто 9 Урбан Плюс все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Джак. Подробности на jackcar.ru. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
6: Международный платеж. Комиссию проверили.

0: А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
5: Камеди Радио. 8 утра в Москве.

0: Категория 16+.
1: Спонсор представительства АО «Басналек». Бронхобос. Один препарат, два действия. Разжижает мокроту, ослабляет насморк. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А вот и специалисты.
4: Доброго утра!
3: Здорово!
4: Здрасте!
3: Мы специалитеты, магистраторши.
4: Ну, кстати, мы что-то не разобрались с ситуацией на автоколонке, на заправке, да? Давайте, у нас есть поясняющие какие-то аудиосообщения от слушателей. Давайте послушаем.
5: Да в смысле, как вы не поняли, доброе утро? Как не понять? Это соседняя колонка. У нее, например, бак с левой стороны, а соседняя колонка, у которых с правой стороны, пустая. Вот они объезжают и становятся, потому что эти спят. Как непонятно? Не в ее колонку, а в соседнюю.
3: Ну, тогда... понятно. Да. Так-то очереди там нет, он никого не напрягает. Он развернулся, вот. Сделал. Непонятно, как он мог встать туда, другой стороной, где стоит очередь,
4: вот,
3: на эту колонку.
4: Вот именно. Получается, он же никого не обделяет, он же едет на пустую колонку.
3: Да, то есть он заморочился, там что-то подразворачивался. То есть понятно, как это происходит. Я сам так делал.
4: Да.
3: Но непонятно, как он взбесил вот эту девушку, которая стоит в очереди на эту колонку.
4: Как он ей-то помешал? Он же очередь ей-то не удлинил.
3: Да. Ну. Или если он ей удлинил, то как он туда встроился? Как его туда пропустили?
4: Вот именно это мы и не поняли. Как он мог встроиться задом уже в ту колонку, на которой была очередь?
3: Да, если человек там заправился, ему надо уехать. То есть он тогда не выпустил, получается, человека, который ему надо уехать.
4: Да, просто смял. Да, он на КамАЗе, на гигантском.
3: И сейчас вот он заправляется, а между ним и мной вот этот мужик бедолага, который не уехал.
4: На смятой оке. Ну все, ребята.
3: Пришлите еще нам поясняющие. Целый час будем разбираться с этой задачей.
4: Да, мне кажется, нет пояснений больше. Потому что, я думаю, мы все правильно поняли. Просто мы тогда с тобой не поняли, в чем причина так беситься.
3: Ну просто вот смотреть, как кто-то умудряется быстрее сделать что-то из того, что умеет разворачиваться.
4: Не, ну
3: да. Надо было тоже разворачиваться, научиться.
4: Он меня, конечно, взбесил тем, что он такой... понял, как надо делать.
3: Маневристый.
4: Ребята, это шоу «Гутен Морген Фримен». Здесь Паша Щербуха.
3: Гоша Рубайло.
4: С нами диджей Руслан. И редактор Андрей.
6: Мужчина утюг.
4: В этом часе новости вам расскажем. Ни да, ни нет, состоится эта игра. Кстати, уже можно звонить 8-800-7-3-0-700. Пускай так. Чем больше, тем лучше. Дайджест тоже будет. Ну и тема часа. В ней обсудим что-то интересное.
3: Ой, что-то придумаем.
4: О, впереди у нас стендап от ТНТ. Слушаем.
3: Че несется?
4: Слушаем, я сказал.
7: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
8: Самвел Кафья!
9: Рад вас всех видеть. Что, я давно один начал интересоваться у подруг, кто для вас идеальный парень. Немногие одно и то же говорят, что сейчас женщинам нравятся мужчины с растительностью на лице. Я вас послушал, впервые отрастил бороду, и теперь для соседок подозреваемо стало вот это. То есть у одной в лифте спросил, на какой этаж, она такая, нажимай мне выше. Я живу на последнем, если что. Я думал, мы доедем, от курлык и на чердак полезет. Ну, обидно, что борода таких, как я, делают опасными, но славян почему-то сказочными, да? То есть Дед Мороз, да? Все его рады видеть, хлопают. Кавказцу с бородой хлопают, когда видят, что его депортируют. Они такие, давай. Самый необычный запрос, который слышал, мне одна сказала, обожаю, когда у мужчин торчат вены на руках, типа это секси. У меня на ногах, это варикоз. Бывает и на лбу. Этой матери диктую ее пароль от почты. Вот это вот. Еще женщины смотрят на мужские ногти. Им важно, чтобы у мужчин были ухожены ногти. Я думаю, что поэтому мужики фоткаются вот так вот с кулаками, знаете, чтобы была интрига, да, непонятно. Он победил в боксе или проиграл в мясорубке в целом. Это еще в Москве, да, более-менее мужчины ухожены, да. Но я сам из региона. У нас мицеллярной водой похмеляются. У нас... Там, если у мужика черные ногти, это не маникюр. Это молоток уронил, скорее всего. Сайты знакомств я тоже удалил, потому что меня там уже женщины оскорбляли прямым текстом, когда писали «Мужчина роста меньше 180, мимо!» Вот так вот. Так обидно, и тут мимо, и на водных горках тоже мимо. Я хоть где-нибудь покатаюсь вообще в этой жизни. Вы про низких вспоминаете только, когда впятером влезаете в такси. Я такие, давай, Самвел, садись в серединку. Вот это, прямо на коробку передач, и нормально будет. Они говорят, рядом с высоким я себя чувствую в защищенности, но я хочу сказать, что царь зверей не жираф, ни хрена, понимаете? Длинный не всегда сильный, девчонки. То есть в массовой драке длинный получит первый, потому что его видно. А низкие, вот они в толпе затерялись, вот они через черный ход вышли, все на один самокат сели, уехали, вот так вот. Это всегда вот так работает. Есть категория женщин, которые говорят, внешность мужика не главное, главное чувство юмора, но вы лукаете, не на первом месте. Потому что я как-то на свидании шутил, прикалывался, а в конце она говорит, Сава, извини, ты какой-то несерьезный. А там не было такого, что спросили оплата карты или наличку, я такой пантомимы, и ушел вот так вот. Так не было, то есть я клоуна не включал. Смотрите вы на внешне, девчонки, в школе со мной никто не встречался. У меня были вот эти уродские усы, знаете, которые отталкивают девочек, но привлекают кефиром. Вот эти вот. Про которые даже педофил скажет, это ред флаг. Вот эти вот. Понимаете? Парни касаемо внешности потолерантнее, да, пацаны? Мы реально закрываем глаза на женские недочеты. Я как-то гулял с девушкой, я вглядываюсь, у нее такие легкие усики. Такой, нормально. Уже что-то общее. Уже... Даже как-то возбудило, если честно. То есть в постели захочет ролевухой, давай, я грибочек, ты Марио. То есть мы что-то да придумаем. Еще женщинам нужен рыцарь. Часто слышу, рыцарь, да, тот, кто сможет меня защитить. Но я лучше найду ту, которая не нарывается, поняли? Которая ментам не говорит, я сейчас тебя сама обыщу. В смысле, сумку откройте, рот закройте. У тебя на погонах две звезды. Это даже для отеля хрипло. Вот это. Вот эти, поняли? Женщины. Бойкие. Да и нужна ли вам защита, девчонки? Мне кажется, нет, вы приукрашиваете свою слабость. То есть я 5 лет был в отношениях, 5 лет. И мне 5 лет бывшая говорила, ой, Самвел, паук, убей паука. А потом мне ее родители рассказали, что она в деревне курам башку отрубала. Вот так вот. Это мне нужна защита от нее? Когда мы ругались, она говорит, ой, Самвел, никуда ты. Не сми, пожалуйста. Я еще 93-го года, я ей не говорил, что это год петуха. Нах, надо, блин, то есть... Еще женщин нужен джентльмен, часто слышу джентльмен, да, который так пододвинет стул, там откроет дверь, придержит, да. Вы такого называете воспитанный, да. Мы такого называем давно не трахался. Эпатичный должен еще слушать вас. Девчонки, мы хотим вас слушать, но не все из вас интересные рассказчики, понимаете? То есть мы к вашим рассказам относимся как вот всплывающую рекламе на Ютубе, знаете, вот так вот, вот так. 10 секунд терпишь, вот так вот, а потом такой пропустить, вот так вот. И там, как назло, вторая пошла, вот это вот. У вас просто описание героя дольше самого рассказа. Когда он говорит, помнишь Лешу? Я говорю, ну и что? Он говорит, Леша, муж Лены, который ты залысин, вот этот серой футболки, вот этот. Вонял от него неприятно. Вот этот на заводе работал. Я говорю, ну и что? Сдох, блин, ах мне. Вот эта предыстория нужна была, столько лишних деталей. Я рассказ слушаю или составляю фоторобот? Девчонки, хотите, чтобы вас мужчина слушал?

0: слышал все, играйте на опережение. Скажите, Леша сдох, какой? Попался. Вот это ловушка Магнуса. Я, короче, к какому мы заключению пришел, какой вывод составил, что женщина на самом деле безразлична твоя внешность, твой характер. Для замужества многие женщины выбирают себе умного парня. Умный парень, да, вот этот, который собирал шкаф по инструкции, шведский выучил. Вот это вот. Но вот в чем парадокс, да, когда ты умничаешь в компании, ты мудрец. С ней ты душнила сразу же. А ты просто ее поправил, что тигровые креветки, ну не с тигра. Вот эти вот мертвые души, это не подписчики в ТикТоке. Поэтому, девчонки, разумнее выбирать сразу тупого мужика. Тупой мужик, вот этот, которому говоришь, представляешь, Зара ушла, и он такой, блин, как жаль, мне так нравились ее песни. Вот это вот. Потому что даже если дойдет до развода, с тупым легче делить имущество, да, говоришь, квартира какого рода? Женского. Она моя. Давай. А что твой кредит? Все, забирай и уходи. Все, ребят, спасибо, вы молодцы. Пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Давай не выпендривайся. За нас даже платить не надо. Камеди Радио.
1: Здорово.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио. Новости сейчас будем вам рассказывать. Хотите вы этого или нет?
2: Все так. Мы хотим.
1: Мы хотим.
2: Или нет?
1: Этого даст.
0: Худеем вместе с «Гутен Морген Фримен». Любое свое утро начинай с салата с овощами и курицей. Завернутого в лаваш.
1: Главное, чтобы мы хотели, правильно?
2: Да, не добавить, не убавить.
1: Короче, психотерапевт разрешила лениться ради психического здоровья.
2: Опа.
1: Сообщает.
2: И не вышел на работу.
1: Непродолжительные перерывы в работе и временный отказ от активной деятельности способны положительно влиять на самочувствие человека. Об этом рассказала психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина. Мозгу не нужно работать на максимальных оборотах весь день, когда мы переключаемся с постоянного решения задачи контроля на более свободный режим. У психики появляется возможность переработать накопившуюся за день информацию, восстановить внимание и снизить уровень напряжения, сказала она в беседе.
2: Слушай, ну мы изначально не работаем на максимальных оборотах. Не может человек действительно вот работать вот настолько вот, вот сконцентрированно, что он на максимальных оборотах
1: может работает. Но есть такие виды деятельности, где постоянно нужно быть начеку. Я однажды был свидетелем очень странной профессии. Значит, был завод,

0: по производству холодильников. И его модернизировали и установили конвейерные ленты. То есть вся продукция двигалась по конвейерным лентам.
1: Холодильники?
0: Ну...
1: Или составные части холодильника?
0: Составные части, детали, да, сборки. Вот, и там был один участок не автоматизированный. И на этот участок поставили людей, которые должны были просто с одинаковым тактом, в одинаковом темпе перекладывать с одной конвейерной ленты вручную детали, детали на другую.
1: Они на этом этапе вкладывали уже в готовый холодильник вот эту штучку для яиц просто.
0: Нет, они вообще они ничего не делали. Они просто с одной ленты на другую перекладывали.
1: А, просто их надо было переложить.
0: Да. Угу. И это кошмарная работа. Я с этими ребятами разговаривал. У них у всех сны одинаковые. Всем снится одинаковый кошмар. Что они стоят на ленте, и она все быстрее и быстрее двигается, и они не успевают.
1: Слушай, ну там не сказать, что человек работает на максимальных оборотах. Да, это ну, концентрация должна быть у тебя.
0: Ну ты вот так хотя бы, не знаю, полчаса поработай, ты с ума сойдешь.
1: Ну, в целом, да. Это тяжело. Но надо как-то научиться вообще не думая это делать, чтобы у тебя уже отдельно рука самостоятельно это все делала. Ну, даже не задумываться об этом.
0: Это Пашкины традиционные отмазки. Да, это у меня рука сама все делает.
1: Не, у меня рот больше. Я научился говорить, не думая.
0: Закройте дверь, у меня рука сама все делала. Я за нее не отвечаю.
1: Какие еще? Что я не такого сказал? Да я просто не думал, ребята. Ну, какие могут быть ко мне претензии? Да. Я же не думаю, не со зла все это говорил.
0: Еще одна новость. Продажи продуктов со словом «протеин» в названии выросли почти на 90%. В России стремительно растет популярность еды с повышенным содержанием белка. За первую половину 2026 года продажи продуктов, в названии которых есть слово «протеин», взлетели на 87% по объему и на 60% в деньгах. Чаще всего покупатели выбирают белковые смеси для выпечки, каши, полезные сладости вроде вафель без сахара. Абсолютным лидером по динамике стали протеиновые чипсы.
1: Настолько это работает, что сейчас «Лада» задумалась выпустить «Лада протеин». Ну что, типа, наверное, тоже тогда разберу.
0: Ну хоть так кто-нибудь, может, возьмет.
1: Еще баночку сметаны положим в бардачок.
0: Все, ребята, это были новости.
2: Guten Morgen, Freeman на Comedy Radio.
0: А впереди у нас игра «Ни да, ни нет». Если вы хотите принять участие в этой игре, ну, звоните. 8 800 730
1: 700. А тема часа у нас?
0: Кстати, да, вот у нас же психотерапевт говорила, да, о лени на работе.
1: Угу.
0: Может быть, как вы так филонили на работе, чтобы создавать вид бурной деятельности?
1: Да, может быть, вы как-то умудрялись там на складу поспать в коробках.
0: Да, да, да. Это, знаешь, вот это моя, ну, одна из моих любимых картинок, когда программист спит на клавиатуре, а на затылке маленькая бумажка, и на ней написано «Не отвлекать работу и с мелкими деталями». В общем, как вы, да, филонили на работе, изображая при этом вид бурной деятельности, пишите в комментариях под картинкой с темой часа в наших соцсетях, в ВК и в телеге Comedy Radio.
2: Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет. Премьера.
1: Встречайте, Женя Синяков.
2: Прошла пора отпусков, и многие ездили куда-то отдыхать, и когда люди куда-то едут отдыхать, они обожают смотреть и читать какие-либо советы про место, куда они едут отдыхать. И Сочи не исключение. Я вот тоже посмотрел какие-то советы, и знаете, очень много странных советов. Вот правда. Одна из первых статей, которая мне попалась, как не дать себя обмануть в Сочи, советы от местных. И вот какие там советы были. Не пользуйтесь такси, не пользуйтесь личным авто. Ну, видимо, кто-то из автобусного парка пишет эту статью, продвигает свой продукт. И вообще, вот именно много советов про Сочи, как сэкономить в Сочи. Вот, например.
3: Вы тоже думаете, что в Сочи дорого отдыхать? Сейчас я развею это.
4: Во-первых,
3: в Сочи достаточно бесплатных питьевых фонтанов.
2: Да, вот эти вот бесплатные питьевые фонтаны, которые сэкономят львиную часть бюджета на отдых, да. Уже прям вижу, как вечером идем с девушкой не есть, а пить.
3: В Сочи есть бесплатные туалеты, что тоже немаловажно.
2: Ну давайте все-таки, да, как-то море поуважительнее называть. Вообще экономия в Сочи людей доводит до какого-то безумия. Один парень вообще предлагает в Сочи экономить на еде.
5: Всем привет, сейчас я покажу лайфхак, как бесплатно покушать.
6: В городе Сочи можно наблюдать, частенько во дворах растут всякие фруктики.
7: Сочная какая. Мне по руке прям потекло.
2: Вообще он предлагает есть немытую хурму немытыми руками. Теперь понятно, для кого было то видео про бесплатные туалеты в Сочи. И вообще, некоторые в Сочи дают советы просто для того, чтобы, видимо, давать советы.
8: Перед выходом на улицу положите на 20 минут кепку в морозильник, а потом, когда идете гулять, просто одевайте.
2: Так что если вдруг увидите человека в городе, у которого голова пахнет куриными потрохами, знаете, это лайфхакер идет. Причем дальше он же продолжает.
8: Когда купили мороженое, идете домой, и оно быстро тает, положите его в пакет, завяжите так, чтобы внутри остался воздух, а потом положите в другой пакет и идете домой.
2: Мне кажется, оно гораздо быстрее растает, пока ты будешь покупать пакет, засовывать это в пакет, еще в другой пакет пихать. Ну, проще было бы хранить мороженое в морозилке, но нет, там же кепка у него. Все буквально перепутал. И вообще, знаете, в Сочи почему-то именно местные люди дают вот самые безумные советы.
9: Лайфхак, который знают только местные Сочи, и то не все. Как попасть на любой пляж без пропуска. Вам необходимо попасть в санаторий либо в отель, в службу безопасности, написать заявление, получить пропуск, и вуаля, вы на пляже.
2: Какой прикольный лайфхак, да? Чтобы попасть на пляж без пропуска, нужно получить пропуск. Я еще знаю лайфхак, как в Сочи прилететь без авиабилета. Покупаешь авиабилет, и вуаля, ты в Сочи. Ну и есть советы по тому, как безопасно гулять по Сочи.
10: Здорово, пацаны. Короче, сегодня будет дельный совет от меня. Когда вы приедете в Адлер, и чтобы не получить, просто берете пустую колясочку и спокойно по аллейке на спокойниках вечерком можете прогуляться, и вас никто не тронет.
2: Никто не тронет, кроме полиции, которая будет спрашивать, почему ты на спокойниках с коляской без ребенка. Да, наверное, чтобы прям наверняка нужно было еще женское платье надеть, тогда точно никто в Сочи не тронет тебя. Причем я еще удивился, что в Сочи...

0: Даже богатые люди как-то странно экономят.
1: Марат, а ты знаешь, где живут самые богатые люди в Сочи?
2: Да, в жилых гаражах. А знаешь почему? Потому что всю свою недвижимость они сдают, а сами переезжают в жилой гараж. Ну, и зарабатывают миллионы рублей на своей недвижимости.
0: Какая чушь, да. Ну, все мы с вами прекрасно понимаем, что самые богатые люди в Сочи свои гаражи тоже сдают. А сами спят на вокзале, пока зарабатывают миллиарды. Ну вот реально, я думаю, если я бы взял и отправился к этому ЖК, то там была бы вот какая-то такая ситуация.
3: Ой, здравствуйте, извините, а вы, наверное, очень богатый человек, да?
4: Нет, что вы. Все богатые люди живут в гаражах. Я здесь снимаю.
0: В общем, ребят, пользуйтесь только адекватными советами. У меня все. Всем спасибо, пока.
5: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди Радио.
1: Здорово, ребята!
2: Доброго утра! Здравствуйте!
1: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио. У нас стоит тут приз от нашей радиостанции «Пылиться». А мы хотим его разыграть, вручить счастливому обладателю. Но не просто так мы вручим за красивые глаза, а

0: тому, кто выиграет в игре «Ни да, ни нет».
1: Нужно будет просто продержаться минуту, общаясь с нами, не используя слова «да» и «нет».
0: И все, задача проста. Набирайте прямо сейчас. 8-800-730-700.
2: Советы для бессмертных. Пописай в трансформатор. Гутен Морген Фриман.
1: Ну и чтобы диалог выглядел как живой.
0: Да, нельзя в этой игре долго думать. Угу. Да, большие паузы мы пресекаем, будете сброшены. А также отвечать однотипно, одним и тем же словом, а также словами, которыми был сформулирован вопрос. Типа, давно в Витебске живешь? Давно в Витебске живу? Так тоже не пойдет. Ну и, естественно, самое главное правило — не произносить слова «да» или «нет». 8-800-7-3-0-7-0-7-0. У нас есть первый дозвонившийся. Это Витя из Москвы. Витя, слышно нас?
3: Привет, Гош, слышно? Очень хорошо даже.
0: Отлично, Витя. Ты коренной москвич?
3: Почти.
0: Такси, ты сказал? Такси?
3: Почти.
0: А, почти.
3: Почти. Не совсем коренной.
0: Ты, короче, почти. Понаехал.
3: Не наезжал даже ни на кого. Угу. И не пытался.
0: Витя, у тебя все зубы в порядке? Их 32?
3: 30 уже осталось.
0: То есть 2 потерял?
3: Два выпали, да.
0: Да! Витя, а ведь мог бы не говорить, просто сказать, два выпали, без «да». А Витя сказал «сда», а мог без «да».
1: У нас есть следующий дозвонившийся, это Максим. Максим, это ты?
4: Это я.
0: Вау, Макс, ты из Железногорска, это Красноярский край?
4: Да, это Красноярский край.
0: Сказал Макс.
1: А ты знаешь правила игры, Максим? Ну все, уже даже ты не ответишь. Мы скидываем проигравших.
0: Второй человек, которого мы поймали на слово «да». Мы напомним, игра называется «Ни да, ни нет». Вот два слова основных под запретом. Остальное можно говорить. Эх, ну хотел бы я пообщаться с Максимом. Это же мой земляк рядышком. Железногорск, я знаю.
1: Ну да, был бы интересный диалог. Это всегда, когда два человека из одного города встречаются, разговаривают о городе, это очень интересно всегда.
0: Не получилось.
1: У нас есть следующий дозвонившийся. Это Дима из Москвы. Алло, Дима, это ты?
5: Он самый, доброе утро.
0: Здорово, да, Дима. Полное имя Дмитрий?
5: Дмитрий. Дмитрий Викторович еще некоторые называют.
1: Митя? Митя, это тоже Дима?
0: А?
1: Митя.
5: Он самый. Угу. Вот. Друг еще из детства так меня называет.
0: О. Вот. А Митя бывает какое-то, ну, другое полное, типа Митрий?
1: Или Метро?
5: Честно, я не знаю даже.
0: Ладно, Дима, вот. Мы поняли. Дима, это твоя тактика просто смеяться после наших вопросов?
5: Ну, никак.
0: Никак что? Никак да?
5: Никак
1: смех. Никак смех. Дима Весельчак. Дима, вообще часто смеешь?
0: Что, Руслан, у нас жесткий Руслан.
1: Он изобрел новое правило. Нельзя смеяться в игре, не дать нет.
0: Ну, конечно, паразитировал, да? У нас есть Алексей из Москвы. Лешка, ты?
6: Привет, Саня.
0: А, это Саня?
6: Это Саня?
0: Это Саня. А, Саня.
1: Сань, ты знаешь о новом правиле в игре «Ни да, ни нет»?
6: Наверное.
1: Ну, то, что нельзя смеяться. Ты готов продержаться целую минуту, еще и не смеяться?
6: Посмотрим.
0: Саня, у тебя есть женщина любимая?
6: Когда-то владел.
0: Ты владел женщиной? Ты рабовладелец?
6: Бывало.
0: Ну, сейчас ты одинок, да, Саш?
6: Не будем.
0: Ну да, долго. Ну да, что же, Саня, вот,
1: прости.
0: Вот первые два участника были каноническими, конечно. Хорошо себя
1: чётко
0: вели.
1: Чётко проиграли, назвав «да» и «нет».
0: У нас есть Алексей из Москвы. Лёша, наконец-то это ты. Ты слышишь нас?
7: Слышу, конечно, привет.
0: Здорово, Лёха. Ну, а у тебя-то есть жена?
7: Естественно.
0: Любишь её?
7: Очень. Обожаю.
0: Изменял хоть раз ей?
7: Ни в коем случае.
0: Ну, давай нельзя. Так. А заглядывался на другую? Вот идет такая красивая с формами. Заглядывался?
7: Конечно, не без этого. Почему нет? Это красиво.
1: Почему нет? Сказал. Я как рефери сидел и слушал.
0: Слово «паразит» погубило Алексея. Ну что, ребят, никто не получает приз. Пусть стоит у нас пылиться.
2: Реклама на Камеди Радио.
8: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочка»,

0: и Перекрестка. И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
1: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота.
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Он мой номер один, моя половина.
10: Для моей машины раздел авто в Сбере.
11: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
12: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Ценный совет от геморроя и его бед. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
13: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
14: Да ладно?
13: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
14: Хорошая история.
13: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
15: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
16: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres. Бывший Санъёнг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно. И гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
17: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
16: Конечно.
18: Пап, а можно я цвет выберу?
17: Можно.
19: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
20: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
21: Мне с гусем.
20: Так они все с гусем.
21: Так я все и возьму.
22: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
23: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
24: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
25: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
26: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
1: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
27: Азбука Камеди Радио. Буква М. Мария Маркова.
28: Ненавижу уличных музыкантов. Ни один уличный музыкант не играет у своего подъезда. Они все играют у моего.
27: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Радио. Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио и ТНТ представляет. Женский стендап.
29: Встречайте, Варвара Щербакова.
30: Так, ну что, я так скромненько, да, ездила в Италию вот летом. Все понравилось, кайфанула, очень все было вкусно, красиво. Особенно сильно понравился итальянский язык, конечно, он вообще прям прикольно звучит. Вообще не как русский. Я, значит, стояла в очереди в магазине, и передо мной покупательница, ну, итальянка. Поблагодарила продавщицу, ну, итальянку. И просто вдумайтесь, как по-разному звучат фразы «Грация, сеньора» и «Спасибо, женщина». У нас вообще на русском языке любая вежливость больше звучит, как предъява. Когда «Спасибо, женщина! Извините! Всего вам доброго! Чтоб вы усрались!» У нас вообще фразу «Грация, сеньора» можно услышать только от бомжа. Все. Ну, мы ездили в Италию с молодым человеком, но это не было какое-то романтическое приключение, что мы такие вот едем на лодочке, там держимся за ручки. Конечно, нет.

Что мы с ним оба туристы конкретные. Мы всегда в кроссовках, мы всегда в пути. У нас не ужин, у нас привал. Мы всегда в движении. Одежда только комфортная, не сковывающая действий. Никаких кружевных трусиков. Только плотные туристические ХБ-трусы, в которые зашиты деньги. Мы реально... очень много ходили по Италии. Настолько много мы в один день натопали 29 тысяч шагов. 29 тысяч! Я понимаю, кому-то эта цифра покажется детской. Типа, подумаешь, 29 тысяч, я каждый день хожу по 100 тысяч шагов, потому что я всегда в движении. Движение — это жизнь! Отец так из семьи ушел. Я просто говорю за себя, для меня это много, понимаете, я дома столько не хожу. Я вот для интереса посмотрела счетчик шагов, у меня дома был один день, за который я сделала 73 шага. 73, понимаете, было бы 4, если бы не арбуз, то есть мы... Понимаю. Мы ходили не просто так, у нас была цель, у нас были экскурсии, потому что я считаю, что экскурсии — это очень важно. Я обожаю экскурсии и ненавижу... видимо, потому что отнимает много времени у экскурсии, но у меня есть, мне кажется, гиды уже в каждой стране мира, в любом городе, я вообще их очень много знаю, но у меня есть два любимых вида экскурсоводов, которые я выделяю для себя особенно. Первый вид — это тетеньки, знаете, такие тетеньки, она такая, она давно в этой стране, то есть она уже 17 лет в Испании живет, но все равно гэкая, знаете, которая говорит, у меня муж Диего, я ему говорю, Диего, какая паэля, я голубцы наготовила для кого? Ладно, гауду, патрона. Но мой самый любимый вид экскурсоводов — это вот эти, знаете, активные, которые аж не может устоять, так хочет что-то рассказать. Она говорит, вот вы говорите «добрый день», да, я слышал, вы говорите «добрый день», у нас в Италии так не говорят, мы итальянцы говорим по-другому, да, я знаю, я здесь уже очень давно живу, 4 дня. У нас реально, у нас в Риме был вот такой гид. Мы с ним, значит, переходили дорогу на красный свет почему-то. Я говорю, почему на красный свет переходим? Какая-то традиция или что? Он говорит, а мы здесь просто в Риме все так между собой договорились, что когда переходим дорогу на красный свет, просто вот так вот руку машине выставляем и все. А я смотрю на водителя автобуса, с ним вообще никто не договаривался. Он просто едет. Я восхищаюсь такими людьми. Думаю, какая уверенность в себе. Я бы так не смогла. Ну, я не представляю, что я выхожу на трассу. На меня едет грузовик 150 км в час. И я просто, как вот этот олень из видеорегистратора. Объедешь. Что мы вокруг да около ходим? У нас с молодым человеком... В Италии произошло событие, о котором, конечно, хочется рассказать. Дело в том, что мы с парнем в Венеции... Видели Ченнинга Татума? Настоящего! Господи, это был реально он! Я чуть не умерла! Мы вот так идем, там Ченнинг Татум... Знаете, что он делал? Фотографировал женщину. Свою женщину, если что, не так, что он... Ой, капас присела, нет. Там прям... Я в восторге! Представляете? Он фотографировал женщину. Я говорю, прикиньте, в каком мы одинаковом мире живем, что даже если ты Ченнинг Татум, ты обязан на отдыхе фотографировать свою женщину. Даже если ты голливудская звезда, тебе все равно кто-то может сказать, я не поняла, ты не видишь, я тут сбоку. Ты что, Спилберг про концепцию не рассказывал, ничего про композицию? Я реально, я так восхитилась, просто, ну, ей не, действительно не нравилось, как он ее фоткает. То есть он ее фоткал, он ей показывал, она такая, мне не нравится, передела. Что? Да, мы подслушивали, стояли. Мы там, у меня как у совы вот так голова, просто на 360. Мы там с парнем вдвоем были как в кино. Ну, тупой еще тупее, это кино имею в виду, потому что... У нас был такой идиотский диалог, мы просто вот так стояли, он говорит, иди с ним, сфоткайся. Говорю, я не пойду. Он говорит, иди просто его сфоткай. Я говорю, это тупо. Я прям поняла вот этих людей, которые в России со мной хотят сфотографироваться. Я вспомнила все эти кринжовые ситуации, когда в туалете в очереди стою, и рядом две женщины. Надо к ней как-то необычно подойти. Тогда иди ты, ты бухая. Я, если что, не пошла фоткаться с Ченнингом Татумом, я застремалась. Просто мне, честно говоря, кажется, если бы я к нему подошла, меня бы английский покинул раз и навсегда вообще. Я за максимум, что я бы смогла сказать, то «Hello, Ченнинг!» «Can I?» «Хотя бы?»

0: Камеди-радио.
1: Здорово.
2: Доброго утра. Здравствуйте.
1: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио. Впереди у нас дайджест, но прежде чем мы его начнем, я хочу у тебя спросить, друг мой.
2: О, давай, друг мой, конечно.
1: У тебя в жизни была какая-нибудь ошибка, которую ты считаешь самой дорогой, вот которая тебе больше всего дороже встала? Самая твоя такая печальная.
2: Слушай, ну я не могу сказать, что это прям была ошибка, потому что она кардинально изменила мою жизнь, да? Но, возможно, в лучшую сторону. Я не знаю, куда бы та ветвь развития меня бы привела.
1: Ну что?
2: Ну вот, например, там, богатство, может, какое-то, которое меня бы испортило.
1: Что это за ошибка?
2: Ну, это была встреча с продюсером, который там очень много решал в моей жизни, мог бы дать мне классные работы много.
1: И что? А в чем ошибка-то была?
2: Ну, ошибка была в том, что я вел себя как негодяй на этой встрече.
1: Просто так?
2: Ну, нет, не просто. Я там защищал проект.
1: Защищал 0,5, которую выпил до встречи только что, да?
2: Ну, нет. Ну, я просто такой наглый был очень. Молодой, наглый, горячий, дерзкий.
1: Так, ну и что? И после этого все у тебя посыпалось?
2: Ну да, да. И не сделал поклон, когда заходил в номер.
1: А на Камеди Радио как ты оказался? Тебя сюда сослали?
2: Да, в ссылку. Туда, где он точно не станет популярным, отправьте его.
1: Пашка единственный ведущий в кандалах. Сейчас поговорим о самых дорогих ошибках в истории.
3: Говори, что молодежь с колонками в руках бесит. Гутен Морген Фримен. Почувствуй себя старым.
1: Короче, самые дорогие ошибки в истории. Ну, вот, например, есть такая компания звукозаписывающая, Декка. Она в какой-то момент отказала группе Beatles в сотрудничестве, посчитав их бесперспективными.
2: Угу.
1: Прикинь. Ну, естественно, Beatles вскоре стали одним из самых успешных музыкальных коллективов в истории. А компания Декка потеряла миллиарды.
2: Слушай, ну много таких историй, мне кажется. Вот в фильме «Жабогемская рапсодия». Там...
1: Жабогемская?
2: Жабогемская, да.
1: Это про кого-то из Беларуси. «Жабогемская рапсодия».
2: Ну и там тоже был продюсер, который, когда услышал их песню 7,5 минут, как раз-таки вот «Богемская рапсодия», он отказался с ними работать, говорит, это невозможно, это не будет, он не станет никогда. Там таких историй часто.
1: Ну, тут видишь, группа-то какая, Beatles, которая невероятный успех произвела.
2: Ну, не знаю, я вообще не слушаю группу Beatles. А вот это «We are the champions» не обходится без нее ни на одних соревнованиях.
1: Фредди Меркьюри,
2: То есть они, ну, более, мне кажется, стали такими легендарными.
1: Ну, там и время все-таки другое было. Beatles — это 60-е.
2: Пораньше, да?
1: Да-да-да. Короче, Kodak компания, помнишь такую?
2: Да. А Kodak без ноги, которая.
1: Чего?
2: Купила мама Kodak, а Kodak без ноги.
1: Да, да. Но там только конник был в песне. Ладно.
2: А, конник?
1: Да.
2: Я думал, Kodak реально.
1: Короче, Kodak — это компания, которая, ну вот, фотопленку, аналоговые аппараты. Uh-huh. И инженер, который работал на Kodak.

0: Кодак в 1975 году создал один из первых цифровых фотоаппаратов.
1: Да.
2: Что? И выкинул, сказал, нет, это никогда точно не станет популярным. Тут не надо морочиться, вставлять пленку.
0: Ну, да, через несколько лет компания Kodak именно поэтому ушла из рынка, потому что не стала адаптироваться к новой цифровой эпохе, и пленочные фотоаппараты ушли в небытие.
2: Я вот сейчас не понимаю, нет, они не ушли, это сейчас считается винтажным, типа и крутым.
0: Слушай, это нишевый рынок, он в сравнении с обычными цифровыми классными фотокамерами, ну, гораздо
2: да, понятно. Гораздо ниже. Я не понимаю, почему они вообще существуют, потому что сейчас ты любую фотку можешь обработать фильтром, одним пресетиком наложить, и это как будто бы пленка.
0: Никто не понимает. Понимают только те люди, которые таскают вот эти два фотоаппарата с собой. Ну, правда. Компания New Coke изменила рецепт Кока-Колы и столкнулась с массовым недовольством. В 1985 году Coca-Cola представила новую форму напитка, стремясь успешнее конкурировать с Pepsi. Однако покупатели возмутились исчезновением привычного вкуса, и компания получила волну жалоб. Спустя 79 дней Coca-Cola вернула оригинальный напиток под названием Coca-Cola Classic. Эксперимент показал, что потребители покупают не только вкус, но и эмоциональную связь с брендом.
2: Вот ну так погоди, ну они же создали New Coke. Ну то есть нормально, что он отличается от Old Coke?
0: Да там не было Old Coke, видишь, они изменили как бы бренд, внешнюю составляющую. И это ошибка, вот Coca-Cola потерпела убытки многомиллионные.
2: Ой, ну и еще и не убудет у них там триллиарды.
0: О, в Пашу опять вселилась бабушка, которая возле подъезда с клюкой стоит.
2: Пусть они вообще разорятся.
1: Да и ничего им не будет, эти богачам. Мне бы хоть кто-нибудь хотя бы сумку помог донести.
2: Они уже на 4 жизни заработали.
1: А я их приду и прокляну.
0: Все, ребята, это был дайджест.
3: Гутен Морган Фриман на Камеди Радио.
0: В теме часа мы сегодня спросили у вас, как вы бездельничали на работе, изображая при этом бурную деятельность. Пишите, скоро будем зачитывать ваши сообщения. В комментариях под картинкой с темой часа пишите в наших соцсетях, в ВК и в телеге Камеди Радио.
3: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Капитан Морган Фриман на Камеди Радио.
1: Ну что, мы сегодня спросили у вас, как вы бездельничали на работе, изображая при этом бурную трудовую деятельность. А вы написали, давайте зачитывать ваше сообщение.
2: Сказать что-нибудь во время зевания. Guten Morgen, Фриман. Перед нами тоже нельзя устоять.
1: О, вот я так и знал. Вот нам написал Михаил, что он в школе, видимо, работает учителем. Он говорит, когда я хочу изображать бурную деятельность и при этом бездельничать, я даю контрольную работу.
3: О,
1: я, вот, круто. Я еще школьником думал, почему учитель, который говорит, так, достаем двойные листочки, сейчас будет контрольная, почему он все время с похмелья в этот момент? Ему вообще не хочется ничего объяснять.
3: Просто он целый урок не учит никого. Да. Просто я сегодня хочу быть надзирателем, просто смотреть, списываете вы. Или нет.
1: Короче, да. Вот что еще Саша нам написал. Видимо, в ремонте работает. Говорит, разбираю и собираю один и тот же светильник целый день.
3: Один и тот же что?
1: Светильник.
3: Светильник.
1: Ну, вот, видимо, в ремонте работает. Как ты действительно, вот ты начальник, ты идешь мимо своего подчиненного, он что-то там разбирает. Как ты поймешь, это он собирает или разбирает? Угу. Это еще не налажено или уже налажено, но собирается?
3: Слушай, это как то видео, когда жена будет мужа и говорит, пойдем, ну, там, куда мы собирались. Ага. И каждый раз, когда она проводит камеру мимо него, он только вот делает первое движение, как встает с кровати.
1: Да.
3: И так и не встал.
1: Александр работает в охране, пишет, работаю в охране. Хожу из угла в угол, гляжу по сторонам, смотрю. Ну, типа, чтобы никто ничего не повреждал, нигде не было происшествия. Я так и знал, кстати. Вот часто смотришь на охранника, который, ну, типа, ходит, осматривает периметр, а иногда у него глаза стеклянные просто. Ну, то есть видно, что он даже, ну, в себе просто замкнут. Mm-hmm. Он на самом деле сейчас где-то на побережье с молодой мулаткой.
3: Ой, у меня такое же бывает во время диалога с тобой. Я смотрю, ты так красиво говоришь, что меня аж отправляешь куда-то вот вообще фантазировать. Я вслушиваюсь, как гипноз какой-то.
1: Тогда в следующий раз я оденусь. Екатерина. Вот Екатерина нам написала. Пишу вам в тему часа. Пациентам говорю, что срочно нужно ответить директору.
3: Вот это да, слушай. Мы, получается, помогаем даже похалтурничать, да? Да здорово.
1: Ну как мы помогаем? Мы, наоборот, провоцируем.
3: Провоцируем. Ну...
1: Это же она оправдывается, говорит, что надо срочно связаться.
3: Вдруг сейчас начальство действительно вот ее в этот момент слушало и сейчас вот зайдет. А кто это написал?
1: Это написала Екатерина.
3: Екатерина. Ага, Екатерина. Если у вас есть сотрудник Екатерина, возможно, она сейчас не дорабатывает, потому что она в теме час у нас активно. Зачем я так подставляю?
1: Зачем ты вообще это делаешь? Мы не только провоцируем, ты еще и сдаешься сейчас.
3: Да я вообще захотел быть негодяем, вот на секундочку. А что, мне нельзя побыть пиратом?
1: Екатерина, если тебя уволят, это Паша Щербуха виноват. Я вообще говорю, что Екатерина... денно и ношно работает вообще, ежесекундно, вот так.
3: Денно и ношно?
1: И ношно.
3: Типа днем и ночью.
1: А да, есть так, у нас что, еще сообщение? Аудио, что ли? Нет? А, вот, в ВК нам пришло сообщение. Как-то во время службы в армии попал в наряд на склад ГСМ. Горюче-смазочное. Отправили собирать мусор вдоль дороги. И там был шлагбаум из трубы. В общем, хорошо я на нем дреманул. Минут 40. Угу. Труба толстая была.
3: А ты сам догадался, что ГСМ это вот расшифровывается как горюче-смазочное?
1: Ну, или, может, это Галина, Сергей, Марина.
3: Да, может быть. Вообще, аббревиатуры сложно все знать.
1: Да, это склад Галин, Сергеев и Марин. Точно. Наш юрист всем говорил, что он пошел в суд, а по факту чаще он уезжал по своим делам.
3: Просто гулял по городу беззаботно.
1: Да. Мы, кстати, сейчас только что филонили сами с Пашкой.
3: Да, могли бы что-то серьезно рассказывать, а мы просто ваше сообщение почитали.
1: Мы просто читали ваше сообщение, даже ничего не креативили. Ну, делали вид, что работаем.
3: Спасибо вам, кстати, что пишете нам что-то креативное.
1: Помогли нам, получается.
0: Реклама на Камеди Радио.
4: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: KG Energy – значит настоящий друг.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца.

0: о новых денег в Дом.РФ-банке.
1: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
2: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
3: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной.
6: Папа, что это за песня?
7: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
6: Это которую можно настроение менять?
7: Угу.
6: И на рюкзак вешать?
7: И не только.
6: Пап, нам пора в «Перекресток».
8: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке». Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил, акции, количество призов, срок, месяц и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток», ОГН 10870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
9: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.

0: Категория 16+.
1: Спонсор представительства АО «Баснолек». Бронхобос. Один препарат, два действия. Разжижает мокроту, ослабляет насморк. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Здорово.
4: Доброго утра, здравствуйте всем.
3: Вот я общаюсь с тобой уже не первый год, и я понял, что ты эскапист.
4: Зачем ты обзываешься?
3: Ну почему, это не обзывательство, ты часто занимаешься эскапизмом.
4: Ну зачем ты делаешь меня этим, как его... Ну, человеком, который не понимает, о чем мы говорим сейчас.
3: Эскапизм — это вот стремление скрыться от реальности в мир фантазий, то есть вот от какой-то скучной жизни, от реальности, да?
4: Да.
3: Уйти вот в мир вымышленных каких-то персонажей, там,
4: то
3: где все хорошо.
4: То есть я бегу от реальности, получается.
3: Ну да. Да, ну у тебя же богатая фантазия, ты часто пребываешь где-то в своем мире. Но когда вот ты идешь один и в припрыжку начинаешь собак догонять, что-то там.
4: Ну да. Ну так это же тоже реальность. Собаки же реальные, припрыжка моя, она тоже реальна. То есть это деятельность.
3: Я думал, ты изображаешь, ну ты думаешь, что о, я сейчас тоже собака, типа, они все мои друзья. Или нет, это нет, реально? Нет. Ты охотишься за собаками, реально?
4: Ну я охочусь для того, чтобы просто ими познакомиться, например.
3: Зачем?
4: Ну, а вдруг это какая-то важная собака?
3: А вдруг
4: собака?
3: Это моя родственница?
4: Вдруг это собака, которая может мне как-то помочь с подработкой?
3: Ай да, Пашка, ай да, вот этот сын. Короче, здесь мы. Это шоу «Гутен Морген Фриман». Правильно я сказал?
4: «Гутен Морген Фриман».
3: Я так сказал, только неправильно. А здесь Паша Щербуха.
4: Гоша Рубайло.
3: С нами диджей Руслан. И редактор Андрей.
5: Мужчина утюг.
3: Ты эскапист, Пашка. А это значит, в этом часе ты расскажешь новости вместе со мной, нашим слушателям. Петр Ильич Камчатский тоже придут в эфир, дадут прогноз на что угодно.
4: Да, если у вас есть запрос на прогноз чего-то, что вы хотите узнать,
3: да,
4: присылайте нам.
3: Не обязательно должна же быть погода. Почему мы только погоду прогнозируем? Вдруг вас интересует, что будет с бананами сегодня?

0: или что будет с хитрым взглядом, да? Пишите, что вас интересует. Петр и Ильич Камчатский дадут прогноз на все, что угодно. Пишите ваши запросы на прогноз, отправляйте его на наш телеграм, на наш Макс, 8-917-505-1001. Советы также будут розданы. Ну и перешути ведущего.
1: Сегодня снова попытаетесь перешутить ведущего. Мы дадим вам начало шутки, в течение часа будете писать варианты окончания ее, а в конце часа мы узнаем, кто смешнее, ведущий или слушатели.
0: Comedy Club от ТНТ сейчас в эфире. Оставайтесь с нами.
2: Comedy Radio и ТНТ представляет Comedy Club.
3: Костя Бутусов
4: и Роман Сафонов.
5: Встречайте.
6: Мы с Константином сейчас покажем номер, в котором, возможно, каждый узнает себя. Представьте себе, пятница, бар, 4 часа утра. Под ваш аплодисмент.
5: О, блин, Сереж, я такая пьяная. Ты даже не представляешь, блин.
7: Света, да ты вообще не пьяная, ты нормальная.
5: Да эти горы пьяная. Походу, третий апероль был лишним. Вот четвертый, пятый, шестой вообще нормально залетели. Седьмой прям под аплодисменты. А третий ни туда, ни сюда. Не, ну сначала туда, а потом куда-то сюда. Короче, я пьяная, капец.
7: Света, по тебе вообще не видно, что ты пьяная.
5: Конечно, не видно. Потому что даже если я пьяная... Я все контролирую, трезво оцениваю ситуацию. Поэтому, Сергей, все, мне надо ехать.
7: Надо, надо. Сейчас же едем ко мне.
5: Сережа, подожди-ка. Мы с тобой знакомы уже 10 минут. Ты же меня хорошо знаешь, а я не такая.
7: Ты не такая.
5: Не такая.
7: Ты вот такая.
5: Приятно. Ну, тогда давай представим вот чисто
7: Как будто.
5: Спасибо. Как будто я к тебе поехал. И чем мы там будем заниматься сексом? То есть я хотел сказать, чем мы там будем заниматься?
7: Ну, не знаю, например, Райкос у меня зарядишь.
5: Окей, звучит неплохо. Получается, мы едем к тебе. Ты втыкаешь свою зарядку в мой Айкос. Потом мы курим, и я сразу еду домой. И дальше ничего не будет.
7: Дальше ничего не будет, все. Слушай, а может мы тогда и твоих подруг позовем?
5: Зачем подруг? Они тоже не такие.
7: Да, я понимаю. Но ты же их не бросишь, а? Вы же вместе приехали. Ну ты посидишь, Айкос зарядишь, они с собачкой поиграют.
5: Какой собачкой?
7: У меня просто дома собачка такая маленькая, умная. И команды даешь, она выполняет.
5: Звучит безобидно. Короче, получается, ты берешь меня, я беру подруг, мы едем к тебе, я даю тебе Айкос, ты даешь зарядку, подруги дают команды, и когда все, все, всем дали, мы довольны, уезжаем домой, и дальше ничего не будет.
7: Дальше ничего не будет. Дальше все, не зови будет. Подруг, надо еще через магазин проехать, купить ящик текилы и ведро соли.
5: Сергей, а вы как жена Макрона?
7: В смысле?
5: Очень подозрительный мужчина. Вы что, хотите нас споить? Мы не такие.
7: Ни в коем случае. Текила и соль для меня.
5: Звучит безопасно, но жадно. То есть, получается, мы с подругами едем к тебе. Ладно. Я втыкаю зарядку, подруги дают команды, ты пьешь текилу, лижешь соль. И после того, как все воткнули, дали, полезали, мы сразу едем домой. И дальше ничего не будет, ты же помнишь.
7: Я все помню, а самое главное, ты, Света, все помнишь.
5: Ну, потому что если я даже и пьяная, но голова у меня работает.
7: Это замечательно. Я как раз люблю пьяных женщин, у которых работает голова.
5: Ну что, Сергей, мы едем к тебе?
7: Едем, только не ко мне, а в баню.
5: Аргумент.
7: Зачем?
5: Спасибо.
3: А зачем нам в

0: Баню мы по-прежнему не такие.
1: Ну, тут просто баня недалеко хорошая. Называется баня «Веник два ствола».
0: Сергей, а что это за смена маршрута? Я, конечно, понимаю, что ваш навигатор ищет более короткий путь, потому что все стоит. Но зачем нам в баню?
1: Светла, ну посмотри, как в баре душно, мы все мокрые, а там поедем, помоемся, попаримся.
0: Звучит прилично, поехали.
1: Все, поехали. Только по пути моих пятерых друзей-негров заберем.
0: Сергей, а почему наше заряжание Айкоса приобретает международный статус? Зачем нам негры? Я же говорил, мы не такие.
1: Ну, так они тоже не такие. Это нас всех исплотит.
0: Звучит убедительно, едем.
1: Едем.
0: Едем.
1: Только надо сейчас через оператора проехать, забрать его.
0: Сергей, вы не говорили, что наше мероприятие будет освещать СМИ? Зачем нам оператор?
1: Светлана, ну когда мы еще такой компанией соберемся, а? А так снимем на память рилсы, шортсы, это же модно.
0: Рилсы, шортсы, это же модно.
1: Все, едем.
0: Подожди, Сергей, у меня в башке вообще все смешалось, если честно. Подожди, правильно ли мы друг друга поняли? Значит так, мы едем в баню, сразу заряжаем по текиле. Ты даешь команду оператору, мокрые негры снимают свои шортсы. Заряжают подругам. Подруги берут Айкос и негров. Ты с оператором в два ствола шлепаете мои рилсы. Негры устают, как собаки. Подруги просто лижут веник. Оператор моет Айкос. Мы с подругами довольны, что нас наконец-то сняли. Так, я все правильно поняла?
1: Да, даже правильнее, чем я.
0: Но дальше ничего не будет, потому что мы не такие.
1: Не, мы не такие, ничего не будет. Все, поехали, Светлана.
0: Подожди. Хотя, знаешь, я придумала вариант получше.
1: Еще лучший вариантик?
0: Да, мы едем ко мне.
1: Мне уже нравится, что дальше?
0: А дальше я иду спать, ты едешь к себе. Завтра идем на свидание, ты даришь мне цветы. 2 года встречаемся, потом свадьба, 3 детей, ипотека, кредит на черри тига, на котором мы раз в год едем отдыхать на море.
1: Не понял.
0: Скажу твоим языком. Ты просыпаешься каждое утро заряженный, как Айкос. Я гоню тебя веником на работу, ты весь день пашешь, как негр. Дома исполняешь команды, а я снимаю рилсы и шорсы, это же модно.
1: Не-не-не, я не такой.
0: Ну тогда иди в баню на два ствола.
1: Светлана, подождите, я не понял, я не понял, что вы имеете.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Нас слушают и Иван, и Рафик, и даже R2D2.
1: Здорово.
2: Доброго утра, здравствуйте.
1: Шоу «Гутен Морген Фримен» в эфире, и будем читать вам новости.
2: Вы хотите этого?
1: А нам все равно.
2: Нам это надо.
3: «Гутен Морген Фримен». Мы как эти, короче, ты понял.
1: О, новость о моих любимых зумерах. Оказывается, 2/3 зумеров не умеют пользоваться стиральной машинкой, как показал опрос. Почти 70% зумеров не умели пользоваться стиральной машинкой, начиная самостоятельную жизнь. Таковы данные исследования, проведенного по заказу компании-производителя бытовой техники. В опросе приняли участие 1000 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Согласно результатам, 69% из них избегали стирки после переезда, так 33% не стирали одежду в течение нескольких недель или даже месяцев. 16% решались запустить машинку лишь после того, как у них полностью заканчивались чистые вещи. Для решения проблем зумеры обращались за советом к родным.
2: Слушай, ну я вот миллениал, не самый старый их представитель.
1: Так.
2: Я недалеко ушел от зумеров, но я вот не умею. Но я запускал. Значит, некоторые вещи ты не запоминаешь, что делать, потому что ты делаешь механически. То есть, алло, да, куда нажать? Ага, сюда, так, а, да, все. И ты нажал, и вот только вот в этот раз ты запустил, а если другие вещи тебе нужно запустить? То есть, там, например, цветные.
1: Ну подожди, ну там же все интуитивно понятно. На этом циферблате.
2: Но там ты не понимаешь, что это за ткань. Так много режимов, они так испугали. Был бы вот там посудомойку, я умею запускать. Потому что там есть одна программа длинная, другая короткая. Ага. Все, ты положил, и тебе не важно, какую-то. Если было специально для сковород, вот это использовать. Хотя легко отличить сковороду от тарелки.
1: Легко, да. Кстати, в твоем случае не очень. Ты же редко их моешь. У тебя уже и тарелка, и сковорода обросли едой.
2: Да, я уже часто из сковороды ем, что она уже для меня тарелка просто стала.
1: Да. Но у меня вот как? У меня была стиральная машинка, когда я жил один. И я полностью знал, что там, какой режим означает. Потом...
2: Когда применять какой режим? А? Ты понимаешь, когда какой режим тебе нужно применить?
1: Ну, конечно. Ну, когда я, например, стираю полотенце, да? Полотенце можно стирать вообще там при 100 градусах, ну, условно говоря. При самой высокой.
2: А зачем? Вот, ну, можно. А зачем? А если при холодной воде постираешь, что, они не стираются, что ли?
1: Ну, все равно. Они же там бывают и что-то вытер, там, такое жирненькое.
2: Чем горячее вода, тем она лучше отмывает.
1: Хорошо, конечно, вы правильно поняли, мой хорватский друг.
2: Спасибо. Будем знать.
1: Паша превращается в хорвата, когда речь идет о стиральных машинках. Ну вот, а потом ко мне переехала моя будущая жена жить со мной, и мы купили новую стиральную машинку, и я уже там вообще не понимаю, что значит. То есть она ответственна полностью. Но хотя научиться этому, ну это легко же. Ну, просто даже вбиваешь, если уж совсем все плохо, вбиваешь марку стиральной машины и говоришь, инструкция.
2: Нет, окей, с машинкой, ладно, а когда какую, вот, что, это покрасится, а это не покрасится, почему, кто понял?

0: Понял, что вот эта ткань красная покрасится, а тут красная не покрасится.
1: Ну, стирай, красная, только красная стирай.
0: Ага, это мне купить 100 вещей красных, чтобы постирать одну красную футболку.
1: Только для моих трусиков отдельная стиралка должна быть.
0: Маленькая очень такая.
1: Да-да-да. Ну, как и трусики. Все, ребята, это были новости.
2: В эфире Guten Morgen, Fremen.
1: Петр Ильич Камчатский, гораздо дать прогноз на что угодно. Что вас интересует? Какой прогноз вы хотите услышать? Может быть, прогноз на поведение собак?
0: Или хлебобулочные изделия, что с ними сегодня ожидается?
1: Да, пишите на наш телеграм, на наш Макс, 8-917-505-1001, прогноз на что вы хотели бы услышать. Ну а мы анонсируем начало утреннего перешучивания.
0: Начало шутки сегодня звучит так. «Это ты глубоко копнул», сказал Олег. После того, как... Вот такое вот сегодня начало шутки. Продолжите его так, чтобы получилось смешно. В конце часа прочитаем самые смешные варианты и узнаем, кто же сегодня смешнее, я или вы.
2: Камеди. Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Встречай, Макс Евдокимов!
2: Здравствуйте! Да, это я. Меня Макс зовут. Мне 35 лет, и это я сейчас так выгляжу. Но когда мне было 20, я был месяц похож на Сашу Петрова.

это не я сам так решил. Люди подходили, говорили. Я не знаю, может, я был на пике, может, у Петрова не лучшие времена. И моя жизнь никак после этого не поменялась, потому что похожесть на звезду не дает тебе ничего, кроме крутой клички. У меня во дворе бомж жил, Тарантино. Бухал от заката до рассвета, а потом они с Рэмбо в ракете насали, их выгнали со двора. А Рэмбо — это женщина. У нее просто рот на бок съехал, так. Она от петарды на Новый год прикуривала. Все хотят быть похожими на звезд, это нормально, да? Ни у кого же дома не висел на стене плакат с отцом на шпагате. Там Ван Дамм всегда был. И я понимаю это, но я не понимаю людей, которые делают пластические операции, чтобы стать похожими на звезду. В итоге все на Олега Монгола похожи, видели? Только Олег так и хотел, а они не планировали. Ну давайте уже признаем, самые страшные люди – это те, которые сделали операции, чтобы стать красивыми. Я читал про одну женщину, она сделала 50 операций, чтобы стать похожей на Анджелину Джоли. Стала похожа, прическа. Ну 50, ну там же одна из них лоботомия, точно, да? По-моему, много 50. Ну неужели на 39-й не было понятно? Ну не получается, слушай. Ну... И ладно, со звездами нас с родственниками постоянно сравнивают. Мне вот все детство говорю вот это. Весь в отца, копия папа. Так же говорят, когда фигню какую-то сделал, да? Глаза мамины. Руки папины и жоп. Но жоп мамина, правильно? Я вообще не понимаю, когда ребенок только родился и спрашивают, а на кого он похож? Ни на кого, на баклажан. Ну... Даже девочку от мальчика, младенца, сложно отличить, пока не размотаешь пеленку, да? И вообще все младенцы, они на девочек похожи, потому что она сразу с недовольным хлебалом лежит. Это... Вроде обосралась она, а виноватым ты себя чувствуешь, да, почему-то? Я вообще в шоке. Постоянно нас сравнивают. Я никогда не хотел быть на отца похожим, потому что он ушел из семьи, когда я маленький был. Но я его не виню. Он мечтатель, он ушел за мечтой, он мечтал выпить всю водку в мире. Я не мог его останавливать. Причем он недалеко из семьи ушел, он к своим родителям ушел. Сейчас с дедом живет, прикиньте. Нормально, я всю жизнь без отца рос, он до сих пор с отцом. Дед, наверное, его сейчас на велосипеде учит ездить там, шнурки помогает завязывать. Меня знаете, что расстраивает, что детей не спрашивают, на кого они хотят быть похожими, кем они хотят стать. А я вот все детство в ларьке мечтал работать, чтобы сникерсы есть всегда, когда захочу. Я и мечтал приземленно, я сразу понимал, я космонавтом не буду. Ну какой космонавт, на кого я ларек поставлю? Правильно. У меня все на этом для вас, спасибо, ребят.

0: Ди Радио.
1: Здорово.
2: Доброго утра, здравствуйте.
1: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио. Впереди у нас братья Петр и Ильич Камчатские, которые дадут прогноз на все, что угодно. К чему погода, если можно прогнозировать все в этом мире? Погнали.
3: Коль, надо дочь в детский сад отвезти.
4: Ты рожала, ты веди.
5: «Гутен Морген Фримен». Мы за равноправие.
1: Итак, Петр Ильич Камчатский гораздо дать прогноз на все, что угодно. Сегодня мы спросили у вас, уважаемые слушатели, что вы хотите, чтобы мы спрогнозировали по нашей стране?
2: Я Петр Камчатский.
1: Я Камчатский Ильич.
2: И мы будем раздавать вам прогноз. На что сегодня слушатели попросили прогноз? А вот есть запрос на прогноз на завистливые взгляды во время тренировки.
1: О, если вы тренируетесь в спортивном зале и на вас кто-то поглядывает, особенно если вы делаете глубокий присед в обтягивании, обтягивающих лосинах, то мы спрогнозируем количество, да, этих косых взглядов, их плотность от регионов России. Сегодня, пожалуйста, Петр.
2: Сегодня, кстати, как никогда, атмосферное давление на вашу видимость в отделе, где вы делаете жим лежа, очень большое. Поэтому, чтобы предотвратить завистливые взгляды, используйте маленькие блины вместо больших 20-килограммовых. Это и будет провокация на зависть. Поэтому используйте много маленьких вот таких вот блинчиков, и тогда вы упасетесь. Это как зонтик в тренажерке, чтобы никто на вас завистливо не смотрел.
1: А я, кстати, никогда об этом не думал.
2: Да, если вы используете 20-килограммовые блины, то вы выпячиваете на показ свою силу.
1: Можно же сделать 21-килограммовых.
2: Угу. В районе гантелей, как всегда, ожидается гром из-за того, что люди будут бросать гантели
1: или,
2: на пол.
1: Или рвать трико.
2: Или рвать трико при большой килограммовке.
1: При сильно глубоком приседе. Угу. Такой глубокий, что аж до подвала.
2: Поэтому желаем вам на место класть всегда гантельки. И это будут независимые взгляды, а взгляды того, что вас люди ненавидят из-за того, что бросаете гантели.
1: Спасибо.
2: На месте.
1: Спасибо, Петр. Ильича Камчатского, то есть меня попросили дать прогноз на колоноскопию. Итак, что с колоноскопией по России ожидается сегодня? Ну, во-первых, в Московской области от 30 до 90% ожидается градус напряжения перед процедурой. В Санкт-Петербурге, это все-таки культурная столица, культурный осмотр. Разбег интеллигентного кряхтения в процессе составит от 2 до 8 «ой-ой» в минуту, в конце чашка чая. В Сочи жарко. Градус страха перед процедурой от 38 до 42 градусов в холодном поту. В Карелии ожидаются затяжные осадки. Объем выпитого слабительного колеблется от плюс 3 до плюс 5 литров. В Якутии из-за вечной мерзлоты температура эндоскопа при введении будет холодненькая и ощущаться как... Пациентам рекомендуется внутренне согреваться. Можно с помощью пальца друга.
2: Ну вот теперь Краснодар. Мы и готовы к колоноскопии, так сказать. Хотя и разве готовы. Можно быть к этому готовыми?
1: Это всегда сюрприз. Даже не будем тем людям, которые не знают, что это такое, говорить, что это такое. Придите сами и убедитесь. И получите 761 миллиметр ртутного столба в каждом глазу.
2: Вырастите, узнаете, так сказать.
1: Добра вам всем. Удачи. Это были Петр и Ильич Камчатские.
5: В эфире «Гутен Морген Фримен».
1: Утреннее перешучивание у нас продолжается. Начало шутки сегодня звучит как?
2: Начало шутки сегодня звучит так. Это ты глубоко копнул, сказал Олег после того, как. Пишите варианты окончания этой фразы так, чтобы получилась шутка в группе ВКонтакте Камеди Радио и телеграм-канал Радио Камеди под специальным постом с видео. В конце часа прочитаем самые смешные и узнаем, кто сегодня смешнее, я или слушатели.
5: Реклама на Камеди Радио.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая, лепота.
11: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
12: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
13: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя.

0: тебя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Да. Саша, осталось каких-то 60 секунд. И снова ржака. Подожди чуть-чуть, Саш.
9: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
10: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
9: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
10: Машина на года, сразу видно.
9: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
11: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
18: Камеди-радио и ТНТ представляет. Женский стендап.
19: Встречайте, Ярослава Тринадцатка.
20: Так что, да, можете поздравить, недавно стала мамой. Спасибо. Да. У меня сын засиделся в животе на неделю больше срока. И есть поверье, что именно мальчики засиживаются. Но мне кажется, это потому, что они все в отцов. Да, я как мужу не схожу, давай куда-нибудь сходим. Он такой, блин, я так удобно лег. А девочки, они с утробы торопыги. Они такие, блин, надо на Wildberries, там отмена платная, срочно... Я читала советы, как быстрее разродиться, и мне подруга говорит, я, чтобы быстрее родить, терла соски и пила шампанское. Я говорю, ну, это на корпоративе. Что вы залетите? Хорошо. А еще один совет я прочитала в интернете, это помойте полы голыми руками. Я такая, блин, ну я когда в последний раз так делала, так и залетела. В итоге я попробовала все советы в один день. Я потерла соски, выпила шампанское, помыла полы, занялась сексом. Если бы блеванула, то чисто мой день в институте. Но, если честно, не помогло. В итоге я приехала на осмотр к врачу. Начиналась 42-я неделя беременности. Она смотрит, такая, блин, ну ты сама не родишь. Могу прооперировать прямо сейчас. А то мне в театр в 7. Я такая, блин, я на челку дольше решаюсь. Ну ладно, погнали! И она задала еще такой странный вопрос. Она говорит, а вас дата сегодняшнюю устраивает? Я говорю, а есть кого не устраивает дата рождения? Они такие, ну да, иногда мамочки хотят красивую дату. Типа, хочу 23.03, чтобы был Овен. Ну и что, что нам 6 месяцев? Да,

0: зато он будет целеустремленный. Да. Если вы не знали, то сама операция родов имеет медицинский термин, это изгнание плода. Как будто его ведьмак проводит. Да? И когда меня завели в операционную, меня узнал анестезиолог и сказал бригаде, типа, о, а знаете, кого мы оперируем? Неплохой комик. А это не то, что ты хочешь услышать перед наркозом. Типа, неплохой комик. Был бы хороший, я бы старался. А так можете даже... Даже перчатки не давайте. Я так помою нормально. Но на самом деле это не наркоз, это эпидуральная анестезия. То есть здесь ты в сознании, а низ вообще не чувствуешь. Вообще не чувствуешь ног. Мужчинам знакомо. Каждый день на унитазе. А? И, короче... Перед тобой вешают шторку. Рядом сидел мой муж, меня поддерживал. Я говорю, слушай, если вдруг увидишь какой-то трэш, пожалуйста, не выкрикивай твою. Хорошо? Мне тоже страшно. И надо отдать мужу должное. Действительно, он вообще ничего не выкрикивал. Потому что сложно выкрикивать, когда ты в обмороке. Но я была не против обморока, потому что когда вначале ко мне подсел муж, он меня взял за руки, посмотрел мне в глаза и сказал, а давай рилсы посмотрим. Я говорю, ты дурак, что ли? Не хочу, чтобы последнее, что я видела в своей жизни, был лысый мужик в очках, который говорит, доброе утро, дорогие, светит солнышко, улыбайтесь. Но, если честно, это непередаваемое ощущение, когда ты лежишь, и вдруг тебе говорят, поздравляем, у вас сын, и достают его из-за шторки. Как в кукольном театре, да? Я подумала, блин, сделали бы это как-то по-прикольному, не знаю, типа он по лестнице спускается, да? Или... Достали сначала черненького, а потом такие, да ладно, мы шутим, да ладно. Вот ваш беленький. А вот и второй. Ладно. За неделю до кесарева врач пыталась мне помочь, и она прописала мне в бланке рекомендаций, рекомендацию ПЖ. Это половая жизнь. Она говорит, ты на протяжении этой недели должна заниматься сексом с мужем каждый день по 2-3 раза. И я говорю, вы что? Я в институте так не тусовалась, вы что? Мы на что жить будем? Я когда об этом рассказала мужу, он прям такой... Если что, я не против измен. Надевай юбку, иди помарина, все нормально. Просто по 2-3 раза жестко, нет? Я была на 15 килограмм больше своего привычного веса. То есть я на 9-м месяце. Там не то, что секса не хочется, там ходить сложно. Я себя чувствовала как курьер, который с 3 5-литровками поднялся на 17-й этаж. Ему говорят, снимай штаны, хотя сейчас будем. Давай, давай, тебе врач прописал, давай. В общем, к концу этой недели мы с мужем относились друг к другу как к процедуре. Знаете, вы когда-нибудь жали друг другу руки после секса? Типа, благодарю, благодарю. Я на электрофорез. Давай. Не забудь бахилы. У меня на этом все. Спасибо.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru. Слушай Comedy Radio. Смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио.
1: Здорово.
2: А, доброго утра, здравствуйте.
1: Это шоу «Гутен Морген Фримен» на Камеди Радио. Впереди у нас советы житейские. Мы расскажем вам, как правильно принимать гостей, которые задерживаются на несколько дней.
2: Эти гости, которым уже второй раз хочется обрадоваться, когда они уедут.
1: Да, когда ты уже устал намекать, что им надо съезжать, когда уже не отвечаешь на домофон. Давайте узнаем, как правильно их принимать.
3: Шопен Морген Фримен, Гутен Гробен... Морген Грунт, да как они там называются?
4: Гутен Морген Фримен. Выговорил, значит проснулся.
1: Итак, как правильно принимать гостей, которые задерживаются на несколько дней? Во-первых, обсудите дату отъезда еще до приезда. Угу. Не ограничивайтесь фразой «приезжайте в гости» и все. Сразу уточните, на сколько дней человек планирует остановиться и когда собирается уезжать. Если гость отвечает «пока не знаю, там разберемся», предложите хотя бы примерную дату.
2: Тут вот этот
1: лучше,
2: момент...
1: лучше, чтобы предложенная дата была раньше даты приезда. А давай вы раньше уедете, чем приедете. Как вам такое?
2: Очень неудобно этот вопрос задавать, потому что всегда этот человек пытается отшутиться. Ну, то есть ты ему говоришь, а вы надолго к нам?
1: Поживем, увидим.
2: Не, он говорит, что, уже надоели, что ли? Что? Да ну нет, не надоели. Ну, как бы, хочется просто знать, когда вы... А, понятно, все, Ларис, собираемся, гляди, мы уже надоели. Не успели прийти. Ну, действительно, просто определенность какая-то нужна.
1: Да, согласен.
2: Когда уже надо ваши вещи выставить в подъезд, чтобы вы вернулись и не зашли даже в квартиру?
1: Не превращайте, это еще один совет, не превращайте собственную квартиру в гостиницу с полным обслуживанием. Гость вполне может сам налить себе чай, приготовить завтрак, убрать за собой посуду. Покажите, где лежат полотенца, какая полка в холодильнике свободна, чем можно пользоваться. Ну вот я, кстати, всегда так делаю. Человек, вот, когда заходит, когда он у меня останавливается, даже на сутки я говорю, вот это здесь, все. Угу. В холодильнике бери, что хочешь, там сам готовь.
2: Да. Ну, если у меня ничего нет. Это и означает, то есть фраза «чувствуй себя как дома». Это не значит, что чувствуй себя как дома, типа, кайфуй, а я буду чувствовать себя как прислуга дома. Нет, это значит, что, ну, в целом,
1: ну, да,
2: за собой обслуживай, как у себя
1: дома. Это вообще, это опаснейшая фраза «чувствуй себя как дома». А вдруг он дома занимается семейным насилием, всех бьет. И что теперь?
2: Ты же сказал, чувствуй как дома, я тебе влепил. Сразу.
1: Если гость задерживается, не ждите, пока закончится ваше терпение. Не нужно молча злиться, демонстративно вздыхать, надеяться, что человек сам все поймет. Надо прямо сказать: слушай, я рассчитывал, что ты уедешь в воскресенье. Мне со следующей недели нужно возвращаться к обычному режиму.
2: Угу. Обычный режим, где я наслаждаюсь жизнью, да, а не кого-то здесь развлекаю.
1: Да, обычный режим, где хорошая жизнь, без тебя, которая. Также не оплачивайте автоматически все расходы гостя. Если человек приехал на несколько дней, совершенно нормально вместе сходить в магазин и договориться, кто за что платит. Угу. Например, вы покупаете продукты на первый ужин, а гость самостоятельно оплачивает свои завтраки и обеды. Да. Если вы регулярно заказываете доставку на двоих, не обязательно каждый раз платить за обоих. Лучше спокойно обсудить деньги заранее.
2: Так, что у нас сегодня на ужин? Я вот хлопья к завтраку купил. Такой гость.
1: Ага.
2: Ну... молоко еще возьму, конечно. Завтраки будут. А на ужин что там? Мясо какое-то приготовишь, нет?
1: Ну, не знаю. А ты как? Давай так спрогнозируем вот эту беседу.
2: Ну вот, я да. говорю. Слушай, за завтраки можешь не переживать. Смотри, хлопья, молочко, все есть. Чем будем ужинать?
1: Слушай, ну молочко же после хлопьев останется. Два яйца вот куплю, сделаем омлет.
2: Ну, омлет это больше к завтраку подходит.
1: А, ну тогда бери, что ты хочешь сам.
2: Я хочу...
1: Я угощусь. Как ты у меня, ночлегом.
2: То есть ты хочешь, чтобы я приготовил ужин, да?
1: Да.
2: Слушай, тут такая неурядица.
1: Ну ладно, скажу потом поужинаю где-нибудь в кафе со своей.
2: Это ты будешь не дома ужинать, а я что-то доесть буду.
1: Ты же сказал, что не хочешь уже.
2: Я хочу с вами в ресторан.
1: Я хочу за ваши денежки питаться. Я вообще клещ.
2: Паразит такой.
1: Да, паразит. Ребята, избавляйтесь от паразитов. Дихлофос в помощь. Это были советы.
4: В эфире Гутен Морген Фримен.
2: Утренняя перешучная. Совсем скоро будем подводить итоги. Начало шутки сегодня звучит так. Это ты глубоко копнул, сказал Олег после того, как... Если еще не успели написать вариант окончания этой фразы, чтобы было смешно, есть немного времени. Но мы уже зовем эксперта для подведения итогов. Эксперт, который

0: послушает все шутки слушателей, затем я скажу свою, и он вынесет вердикт, кто сегодня смешнее. Звони 8 800 730 700.
1: Камеди Радио.

0: Morgan Freeman.
1: Здорово.
2: Доброго утра, здравствуйте.
1: Утреннее перешучивание. Сейчас будем подводить итоги. Именно этой рубрике нам нужен эксперт юмора, который дозвонится прямо сейчас по нам номеру телефона.
2: Превышение скорости, оштрафованную.
1: 8 800 7300700. Звони, эксперт.
0: Жизненная мудрость от Guten Morgan Freeman. Если искать на работе справедливость, то можно найти новую работу.
1: Эксперт юмора, звони 8 800 7300700 прямо сейчас. Мы тебе будем озвучивать варианты шуток от наших слушателей. Их много. Пашка озвучивал сегодня начало шутки час назад. Вот они накидывали варианты, наши слушатели любимые. А потом Пашка озвучит свою версию. И твоя задача как эксперта уже будет сказать, кто тебя сегодня развеселил больше. Либо слушатели, либо Паша.
2: Угу.
1: Есть у нас эксперт юмора.
2: Есть уже?
1: Есть. Это Серега из Москвы. Серега, привет.
3: Да, доброе утро.
1: Здорово, Серега. Ты эксперт юмора. Ты хохмач-балагур в своей компании?
3: Я бы сказал, я магистр.
1: Вау. У тебя есть малиновый пиджак? Хрустальная сова?
3: Да, все это в одном кармане.
1: Отлично, большой карман. Хорошо, мы тебе озвучиваем шутки от наших слушателей. Ты готов?
3: Да, давайте.
1: Ну тогда погнали.
2: Это ты глубоко копнул, сказал Олег после того, как проктолог вставил в него руку по локоть.
1: Угу. Это ты глубоко копнул, сказал Олег после того, как на прием попал мужчина, упавший на черенок от лопаты.
2: Это ты глубоко копнул, сказал Олег после того, как из ямы высунулся австралиец.
1: Это ты глубоко копнул, сказал Олег после того, как его барбос случайно раскопал соседскую кошку.
2: Ну это ты глубоко копнул, сказал Олег после того, как экскаваторщик оставил район без света.
1: Это ты глубоко копнул, сказал Олег после того, как у сына пошла кровь из носа.
2: Это ты глубоко копнул, сказал Олег после того, как, Николай... Николай.
1: Отлично, Паша. Повыбирай, там, мне кажется, получше есть версия. Это ты глубоко копнул, сказал Олег после того, как из выгребной ямы забил фонтан нефти.
2: Это ты глубоко копнул, сказал Олег после того, как он почесал мозг через ноздрю.
1: Это ты глубоко копнул, сказал Олег после того, как экстрасенс спалил его в измене перед женой.
2: Это ты глубоко копнул, сказал Олег после того, как Паша предложил свой вариант шутки.
1: Это ты глубоко копнул, сказал Олег после того, как увидел друга на дне сельского туалета.
2: Это ты глубоко копнул, сказал Олег после того, как будущий тесть на свадьбе закончил получасовой тост.
1: Это ты глубоко копнул, сказал Олег после того, как увидел чью-то руку во время сбора картошки.
2: А после того, как жена нашла его лайк под фоткой одноклассницы за 2011 год.
1: После того, как достал шахтера за отбойный молоток.
2: Ну и как ударил лопатой по рогам.
1: По рогам?
2: Ну да.
1: По рогам, по рогам.
2: Докопался.
1: Серега, как тебе варианты от наших слушателей?
3: Ну, неплохо, неплохо. Ждем от Паши.
1: Ой, Паша подготовил такую версию. Ну, вот у тебя есть какая-то любимая, вот из тех, которые сейчас мы тебе зачитывали, которые присылали наши слушатели, что тебя прям сильно развеселило?
3: Про проктолога.
1: Про проктолога, естественно. Мы, кстати, ванговали, что это будет самая популярная тема для шуток. Но у Паши есть такая версия, от которой закачаются вообще все. Та версия, после которой люди смеются на расстоянии 60, а то и 70 километров от эпицентра шутки.
2: Погнали!
1: Давай!
2: Это ты глубоко копнул, сказал Олег после того, как его сын в песочнице раскопал парковку соседнего ЖК.
1: Вот это да, вот это да.
2: И там красненькую машинку достал. Папа, сын вообще великан.
1: Не будем даже дальше спрашивать у тебя, что было. А было там наверняка очень смешно.
2: Реально угар до конца.
1: Серега, как тебе Пашкина версия, недорассказанная до конца? Там дальше еще смешнее было, оказывается. А, Серега?
3: В этой неравной битве побеждают зрители, Паш, сорян.
2: Началось. Опять объективно.
1: Опять началась справедливость.
2: Как меня это бесит.
1: Ребята, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Это было шоу Guten Morgan Freeman. Здесь был Паша Щербуха,
2: Гоша Рубайло.
1: С нами был диджей Руслан и редактор Андрей.
4: Мужчина утюг.
1: Ну что, мы гораздо говорить вам спасибо.
2: И хорошего дня.
1: Да, и услышимся с вами завтра в 7 утра по Москве, как
2: и
1: обычно.
2: И пока, и пока.
1: Пока.
0: Реклама на Камеди Радио.
5: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
13: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6 плюс. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
2: Да ладно?
1: На Авито Авто. Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
2: Хорошая история.
1: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
3: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
4: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхолос. Кашель, насморк – не вопрос.
5: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает.
8: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
9: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
11: Камеди Радио.
12: Камеди Радио.
13: Шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. На Камеди
14: Радио. Категория 16+.
15: Здорово, народ! Шоу «Счастливые люди». Что делает? Начинается. Кто здесь находится, узнаете совсем скоро. Для начала давайте освежим в памяти, какой нынче день. Нынче понедельник, 12 октября.
16: Уже?
15: Чем знаменателен день сегодняшний?
16: Это, кстати, почти середина осени.
17: Да, почти середина так. Осени. Три дня буквально осталось, и все. Боже мой.
16: Ой, как хорошо. Быстрее бы уже кончилась осень, кончилась зима, и кончилась весна, и вот лето опять было бы.
15: Хорошо. Душнил так душнить. Наш младший душнил Даниил Скубыря.
17: Здравствуйте, здравствуйте. Наш, судя по всему, средний по размерам душнила Юра Галаян.
15: И наш оверсайз душнила Иван Ермишин.
16: Еще раз так скажешь, я на тебя сяду, понял?
17: Да, наш душнила ха-ха...
15: Ты только обещаешь.
17: Душнила размера ха-ха-ле Сема Ручин.
16: Это наш диджей. Ну, конечно. И...
15: Душнила 3Х.
16: 3Х.
15: У него на рабочем компьютере такие вкладки открыты. Наш редактор Александр Юрьевич Бордик. Кстати, ребят, сегодня отмечается день кадрового работника.
16: О, ты не празднуй, тебя увольняют.
17: Кстати, да, Юр, мы тебе хотели сообщить.
15: Да, это, ладно, это для меня. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Иван, практически про твой желудок.
16: Это про мое лицо. Очень сильно подходит моему лицу слово «совхоз». Ребята, трактор утопило. Это прям фраза, которая от меня идеально ложится.
15: Всемирный день борьбы с артритом. Ну, кому, как не Саше Бордику, его сегодня отмечать.
16: Тоже мой профессиональный праздник. У меня подагра, подагрический артрит. Добрый день.
15: И день испанского языка, а иногда и стыда. Даниил Скубыря, принимаете этот праздник.
16: Ну-ка, покажи что-нибудь на испанском.
17: Que pasa, Оль?
15: Неплохо. Итак, в первом часе в понедельничек будет вас ожидать, естественно, Александр Борик со своими новостями.
17: Да, потом будет прикол под названием «Не и мозги». И я уже хочу предложить, какие советы спросить у нейронки. Давайте спросим, как понравится человеку, который тебе вообще не отвечает.
16: Ох ты, неплохо. Все, давайте, Джонни Лохандро Эста де Лока, начинаем.
12: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
18: На сцене Павел Воля. Лисан, я люблю тебя!
19: Недавно с друзьями встречались, сидели в ресторане, общались, и в какой-то момент подруга говорит: «Знаешь, я поняла, что у меня синдром самозванца». Я говорю: «Классно, начала к психологу ходить, молодец». Она говорит: «Зачем? Я посмотрела рилс, у меня все то же самое». Сама себе поставила просто диагноз по рилсу. И таких людей, мне кажется, все больше и больше. Поаплодируйте, у кого есть такие знакомые, которые ставят себе диагнозы из интернета просто? Посмотрели, и это про меня. Я не про тех, у кого реальные проблемы, кто ходит к психологу, лечится, им помогают. Я все это понимаю. Я о других людях. Она где-то посмотрела интервью, прочитала цитату какой-то эскортницы, посмотрела 3 сезона «Триггера», и все. Я сестра Фрейда, блин. Я мать Юнга, я видела в пробке Марка Бартона, мне все открылось. Все стали какие-то психологические диагнозы себе ставить. Домашних психологов, которые ходят, плюются фразами этими. У меня пограничные расстройства. Я отстаиваю свои личные границы. Я хочу, чтобы меня принимали таким, какой я есть. Ты чё, блин, аспирин? Чтобы тебя принимать таким, какой ты есть.

есть вообще? И этот еще вопрос. Я не могу понять, про что я. Что за вопрос, про что я? Что делают с русским языком вообще? Тогда я не могу понять, из откуда ты? В где тебе? Зачему ты? Ну реально. И каждая вторая. У меня биполярка, у меня биполярка, у меня биполярка. Как будто, если нет биполярки, у тебя нахуй выгонят с Патриков просто. Ой, у нее нет биполярки, ты нам не нравишься, или нравишься, или не нравишься. Хуй знает, у нас у тех биполярка. Мы не можем разобраться. Сколько этих людей, которые решили, у меня выгорание. Блин, ты устал на работе, дебил. В этом и смысл работы, ты на ней устаешь, получаешь деньги, отдыхаешь, потом снова устаешь. Так работа устроена, выгорание, отдых, отдых, выгорание. Если ты получаешь деньги и не устаешь, то ты переводчик с белорусского. Ты просто повторяешь за белорусами без акцента. Выгорание, выгорание, с вас 6500. Я не устал, все. Выгорание, это у всех вообще. А еще сейчас все подряд решили, что все их проблемы из-за родителей, а? Но никто не подумал, что все проблемы родителей из-за тебя. Чтобы ты знал, им без себя было пипец как классно вообще. Они до тебя жили для себя. Они в отпуск ездили, когда хотели. Они покупали себе, что хотели вообще. Они сексом занимались, когда хотели. Они в ванной под стиралку вот это. Быстрее, режим отжима заканчивается. Давай, пожалуйста. Но родители решили подарить тебе жизнь. И как только ты родился, они всю свою жизнь посвятили тебе. Тебе сразу надо покупать какую-то одежду. Каждый месяц новую. Ты растешь все время. Зубы режутся у тебя. Ты кричишь. Газики, температура. Тебя пучит. Температуру протираем холодной тряпкой. 3 дня не спим. Тебя надо научить ходить, говорить. Ты не умел вытирать задницу. Не умел. В детский сад в очередь надо встать аж в 17 веке. 60 видов сыпи. Как ее лечить? Как ее лечить? А у тебя еще, у меня все проблемы из-за родителей. Родители, все мои проблемы из-за вас. Тебе 49 лет, иди нахрен из нашего дома. Просто представь, вот ты завел себе собаку, да? Покупаешь ей корма, самые лучшие. Водишь ее к ветеринару, кроссовочки ей купил, чтобы лапки у нее не мерзли. Зубы там лечишь, дрессировщика там нанял ей, все дела. И потом она собирается с другими собаками на собачьих патриках, на собатриках каких-то там... И говорит, мой хозяин нанес мне детскую травму, он запрещает мне есть мое говно. Что означает эта аллегория? Псина ты неблагодарная! И сейчас каждый второй дурак говорит, все проблемы из детства, все мои проблемы из детства. Ну давайте признаемся, ну нормальное у нас было детство. Ну, я вообще считаю, да? Кто так же считает? Ну нормально, нормальное детство. Я вообще считаю, что если ты родился не в 1602 году, ты не имеешь права жаловаться на детство. Вот там было тяжелое детство, когда ты первые 7 лет живешь в рыбных обрезках под прилавком там где-то. Когда тебя поменяли на сапоги на ярмарке. Вот это вот сложное детство. А мне купили квартиру только в 16, это не сложное детство, это ты сложное. Это ты сложное, вот и все. И... Я говорю, знаете, про взрослых дураков, которые выросли и почему-то решили, что у них было тяжелое детство, во всем виноваты родители, попивая имбирные латы, оплаченные батиной карточкой. Нам надо учиться счастью у взрослого поколения. Вспомните, как отец радуется, когда сушеная рыба с икрой попадается. Он, ё-моё, банкет! Смотри! Праздник! Тут и пузырь еще! Тамара, зажигалку! Ща гульнем! Просто счастлив человек от этого. И вы замечали, что ни одна бабушка не прорабатывает травмы. А бабушке есть что прорабатывать. Она 2 войны прошла, деда похоронила, всем переболела. И при этом она не просто не депрессивная, она весь день грушу обрезает и улыбается. Потому что вечером у Малахова песни на 2-м канале. Она танцевать перед телеком будет. Слушайте, ну, с другой стороны, я понимаю, почему люди сами себе стали ставить психологические диагнозы. Просто развелось такое количество психологов, которые не хотят тебе помочь. Они просто хотят заработать денег на тебе, и все. Это доказывает один простой факт. Психологи – единственные врачи, у которых почасовая оплата. Просто час заканчивается, он – все, все, плачьте в коридор нафиг, давайте. Вставайте, уходите, и все. Нет такого, да, что у хирурга он тебя посреди операции будет и говорит, час прошел, продлевать будете? Нет? Давайте я вам селезенку на скотч примотаю пока, и вы до вторника потелепаетесь где-то.

0: Некоторые ходят к психологам годами, без результата. Представьте, вот врача, который простуду не может вылечить 2 года, и ты ходишь и ходишь к нему, а он тебе каждый раз: ты должен проработать отношения с холодом. Отпусти мороженое на шарфиках, сконцентрируйся, пожалуйста, все будет, да. Самая хитрая профессия. Потому что психолог лечит вас до тех пор, пока у вас есть деньги. Хоть один психолог своему клиенту сказал: все, не приходите больше. Вы здоровы, не нужны мне ваши деньги. Моя 6-комнатная квартира обставлена, не приходите больше, не надо, зачем. Я все с вас забрал, что мог. Просто... Мне кажется, психологические болячки сейчас — это модно. Это модно. Модно быть немножко ку-ку, снимать об этом рилсы, заводить чаты с подругами, трындеть об этом на каждом углу. Люди, у которых реальные проблемы, ходят к реальным психологам и никому об этом не рассказывают, потому что это личное, личное. Но если вы чувствуете, что вам нужна помощь, ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Не ставьте диагнозы по роликам в интернете. Идите к профессионалам, а не шарлатанам, которые просто будут выкачивать из вас деньги. Будьте здоровы!
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Смехообразующее предприятие.
1: Умеет выглядеть свежо, да и звучать свежо наш редактор Александр Бордик. Тем более, когда время новостей приходит в шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. Саш, что такой свежий?
2: Я поспал, я поел, я занимаюсь спортом, я слежу за собой, Юр.
1: Умеешь унижать других людей.
2: Да. И это тоже, новости? Кстати, помогает.
1: Про что новости?
2: Я расскажу вам о профессиях, которые заменят искусственный интеллект в первую очередь.
3: Надеюсь, не радиоведущий там будет.
2: А вот все узнаешь.
1: Поехали.
4: Гадим птицам на плечо, чтобы они стали богаче. Счастливые люди!
5: Давайте попытаемся угадать, какие профессии первый заменит искусственный интеллект.
1: Путана.
5: Да? Что, в дисковод, как говорится?
3: Нет, никакая профессия заменит искусственный интеллект, а какую профессию искусственный интеллект заменит сам?
1: Ну, путана, потому что время все равно заберет ее.
5: Да, она такая открывается дисковод и говорит, давай сюда.

0: Вот так? Да, вот так.
1: Подожди, подожди, Вань, ты сейчас спародировал дисковод или путану?
0: Или у тебя системный блок в форме барашка?
2: Это сутенер был.
1: Короче, ладно, к новостям. Россиянам назвали профессии, которые заменят искусственный интеллект в первую очередь. В наиболее уязвимом положении из-за массового внедрения нейросетей окажутся финансисты и страховщики. Это считают аналитики президентской академии. Дальше, прям по годам. К 2035 году новые технологии возьмут на себя выполнение 46% задач сотрудников этих сфер. Кроме того, искусственный интеллект может взять на себя около 43% работы в сфере информации и связи. То есть, здравствуйте, уважаемые радиоведущие. Столько же в образовании. Здравствуйте, учителя. А в культурной отрасли 42%. Здравствуйте, товарищи стендаперы. То есть, вас вообще на улицу выгнали.
0: Да нет, я недавно практиковался с ИИ и просил его написать стендап-выступление. Не, он знает теорию построения шуток, но вот то, что он написал, ересь дикая.
2: Короче...
0: ИИ пока не умеет шутить.
2: Смотрите, самое...
0: Как и мы. А, все сходится!
2: Нет, смотрите, самое комиков точно не заменит, потому что не умеет Ишка писать, ни обманки не умеет писать.
0: Умеет.
2: Не умеет. Я тебе еще раз говорю, я пытался. И самое главное, что еще не умеет Ишка, она не умеет правильно писать, как это называется, когда запрос у Ишки делаешь ты?
1: Промпт.
2: Промпт. Она не умеет правильно писать хорошо, как надо, потому что она не понимает суть того, что нужно придумать. Поэтому... хренушки.
1: Но так или иначе, смотрите, да, минимальный искусственный интеллект заденет секторы с большой долей ручного труда, например, строительство, сельхоз и добычу полезных ископаемых.
0: Ой, это пишут для того, чтобы нас затянуть туда. Я знаю, ждут нас в полях, на заводах,
2: чтобы мы водили.
0: Ну, а как Ермишну с его сусами трактор подойдет?
2: Нет, я вообще хочу быть трактористом.
1: Это понятно.
2: Скажи 300.
0: Это к Саше. Это его профиль. Обычно. Давайте придумаем себе, ладно, профессии жизненные, не вот это вот все.
2: Пастух тебе подойдет.
0: Как моя бабушка говорит.
2: Пастух, говорю. Юр, ты пастух.
0: А ты баран.
2: А я баран.
0: А я тебя сейчас в лес уведу.
2: Вот, все отлично.
0: И там и останешься.
2: А Даня псина, которая псина пастуха.
3: Ну, я за пятки укушу же сейчас. Ты что? Я как футболист в разгаре карьеры, знаешь, российской, могу и за пятку укусить.
0: Ну, Ермишин очень подойдет, председатель колхоза.
2: Я есть. У меня вторая работа-то какая?
3: Какая?
2: Я сейчас до 6 как раз в колхоз и еду.
0: Хорошо.
2: Вот так я Путилкова называю.
3: Не называй тогда Путилкова, пожалуйста.
0: Да, я смотрю на тебя и думаю, какая бы тебе с твоей внешностью подошла профессия.
2: Бродобрей.
3: Путана.
0: Ну как? Путана?
1: Ну, не-не, путан.
3: Путан. Это на мне французский ля парфюм.
0: Это французский любвеобильный мужчина.
3: Да-да-да, путан. Нет, это питон на французском.
2: Да нет, хороший повар.
3: Хороший повар?
2: Ну, ты же готовишь что-то постоянно.
3: А, ну да. Ну, если вот только окрошку готовить вообще, я просто...
2: А открой окрошечную.
1: Подожди. Есть шоколатье, да, вот окрошье.
2: Шоколатье
1: будет.
2: Это кто?
1: Шоколадки делает.
3: Да-да-да, вот, это проктолог.
1: А есть, значит, вот Даня, он будет у нас окрошье.
3: Окрошье.
2: Окрошье. Два в парадье, один в шоколадье.
0: Все, новости завершены.
4: Шоу «Счастливые люди».
0: Один в пародии, другой в шоколаде. Я даже повторяю это зачем.
2: Ну, а мы переходим к приколу под названием «НИИ мозги». Сегодня мы спрашиваем совета у нейроночки. Какого, Дань?
3: Мы попросим у нейронки советы, как понравится человеку, который тебе вообще не отвечает.
2: Ой, берегись, Анджелина Джоли.
4: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Потрясающий Гоша Рубайло! Громче!
2: Столько много обмана стало в этих сайтах знакомств, все так классно выглядят, а в жизни нет. Я считаю, правильно, Милонов говорит, надо госуслуги прикручивать к сайтам знакомств, чтобы были государственные сертифицированные фотки, нотариально заверенные, чтобы кабинки были сертифицированы, вот у нас стоят для знакомств, что ты зашла, все, я на сайт. Шлангом косметику смыли, как в тюряге, просто анфас, профиль, вот, некрасиво, зато честно, да? И ты тоже мужиком приходишь, говоришь, я к вам, а что, для отношений фотография какая? Ну, дикпик, если честно. Вот. Ну, выкладывайте на стол, сейчас по ГОСТу сфотаем, без фильтров, без перспектив. И ты такой шоколадку протягиваешь, можно линейки в кадре? Не будет, пожалуйста. Надо подкручивать госуслуги к сайтам знакомств, чтобы было видно, да, сразу, была ли в браке, были ли дети, есть ли дети. Опять же, баллы за ЕГЭ, да? Чтобы ты такой, 40 баллов по-русскому. Ну, теперь понятно, почему ты думала, что наречие – это что-то на речке. Понятно. Да. Просто мне 40 лет, мне уже жалко тратить свое время на то, чтобы общаться с человеком и только потом понять, что он тупой. Мы как-то общались с девушкой, все классно было. Через месяц я улетаю в Петрозаводск, у меня концерт в Петрозаводске. Она мне пишет, как дела, что делаешь? Я говорю, у меня концерт в Карелии. Она говорит, вау, в Карелии? А в Северной или в Южной? Я говорю, ну я не могу писать, там Ким Чен Ын запретил. Вот только что. Но если такого не делать, а как быстро понять о человеке все, да? Я считаю, надо взять за правило звонить бывшим. Чтоб ты звонил, такой, здорово, я сейчас с твоей бывшей встречаюсь. Скажи, что любит, что не любит? Даже давай так, чтобы проще было. Скажи, вот она долбанутая, почему? Согласен, сексистская шутка. Ну, это шутка, я не сексист. Меня, знаете, какой вид сексизма особенно раздражает? Сексизм по отношению к беременным женщинам со стороны их мужей, которые ультимативно хотят сына. Знаете, да, таких, которые, да неважно, кого родит, главное, пацана. Родит бабу, назову Кирилл. И ее тоже. Вот эти. У меня был такой друг, он до последнего думал, что у него будет сын. Мы с ним шли вместе по улице, когда ему жена скинула смс-ку с текстом «Поздравляю, дочка». Он мне показывает, говорит, может, не она написала? Я говорю, написано же жена. Он говорит, ну, она же в палате не одна. Может, кто-то прикололся. Ну, конечно. Женщинам же после родов в первую очередь нужно хорошенько поприкалываться, правильно? Ох уж эти озорные роженицы. Полная палата пранки.

0: Эров лежит. Медсестра ходит и такая: ну, девчонки, ну ваши же, ну, ну кто опять дверную ручку суперклеем измазал? Ну, у нас уже хирург второй день швейцаром работает. Ну, я говорю: а что ты паришься? У тебя здоровый ребенок родился, дочка, ты ее будешь любить до конца дней. Он говорит: да понимаешь, дочка, она вырастет, через 20 лет сменит фамилию, а сын будет продолжать мою династию. Династию? Вы Тюдоры? Братан, ты даже не Рюрикович, вы Черкашины. Династия Черкашиных? Какой? Что нарисовано на фамильном гербе у династии Черкашиных? Почти белые трусы. Ну, допустим. Что входит во владение династии Черкашиных? Рено Логан и однушка в Рязани. Ах, да, это же не однушка, это же имение Черкашиных. В ипотеке на 20 лет, поэтому имение здесь — это глагол вообще. Да, несмотря на то, что я не сексист, у меня есть одна очень сексистская шутка. Самая сексистская, возможно, которую вы слышали. Люди, похлопайте, если вы хотите, чтобы я ее рассказал. А почему девушки тоже хлопали? Я же просил людей. Я же не просил богинь. Кухни и стирки. Ладно, народ, у меня все. Пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: С вами шоу «Счастливые люди» на Comedy Radio. Прямо сейчас у нас начинается трехсерийная история под названием «Мне и мозги». Что мы сделали? Мы обратились к искусственному интеллекту, и тот нам ответил на жгучий вопрос.
1: Вопрос звучит так. Как понравится человеку, который тебе вообще не отвечает? 10 советов от нейронки прямо сейчас.
2: Всегда спрашиваем продавцов, чем мы им можем помочь. «Счастливые люди»!
3: Ну, очевидно же, 10-е место – это «посади в подвал».
1: Нет, это когда он тебе не отвечает онлайн, а не офлайн.
0: А никогда физически уже не может отвечать.
3: Да. Все, тогда не понял, да.
1: Никогда ты ему говоришь «дедушка», а он молчит.
0: Когда кляп во рту мешает. Ой,
3: у дедушки?
0: Туда еще и кляп пошел, не нужно было.
1: На 10-м месте перестань писать первым, вот такой совет.
3: И тогда просто перестаньте общаться вообще.
1: Это, кстати, да, тут дополнение такое, что самый популярный совет – не писать неделю, две, месяц, а потом понять, что человек просто не заметил твоего отсутствия.
3: Да, и в 5 утра написать. Спишь потом?
1: Да.
0: Через 7 лет. Слушайте, а бывало у вас такое, что ты говоришь себе, нет, я не буду писать первый?

0: никогда. Все, я решил. И после этого, спустя там какое-то время, все равно берешь телефон в руки и пишешь.
1: Это большая глупость. Давай так, я скажу, что у меня не было такого. Катенька, отойди, пожалуйста, от радиоэфира. Бывало.
2: Короче, рассказываю вам секрет самый важный. Если вы хотите чего-то добиться, самое простое, это принцип продаж. Я в продажах много лет работал.
1: Угу. Что продавал?
2: Продавал пепси-колу, продавал боржоми, продавал самосвалы, немножко продавал, несколько месяцев.
0: Потом мне сказали, тела.
2: Потом мне сказали, нет, тела не продавал, свое, одно тело. Торговал, не взяли.
0: Но никто не купил.
2: Видишь, не продал.
1: Не пошло, бизнес рухнул.
2: Смотрите, простой принцип продаж. Чтобы продать, совершить продажу, нужно предлагать. Поэтому, если ты хочешь чего-то добиться, просто постоянно маякуй. И говори, что ты хочешь.
1: Какой ты душный все-таки.
2: Типа, привет, ты мне очень нравишься, можешь при мне раздеться?
1: О, отличный совет.
0: Да.
1: Круто.
0: Да,
1: если вы хотите подраться, вообще классно.
2: Не, я так женился.
1: На 9-м месте поставь красивую фотографию. Желательно такое, чтобы человек подумал, ничего себе, а почему я раньше не замечал этого человека?
2: Так, ну, то есть скачать,
1: на аватарку.
2: Как скачать фотографию Сальми Хайек?
1: Вот пиши Сальми Хайек, скачать онлайн
2: Сальми
1: быстро.
2: Хайк. Сальми Хайек. Вот Сальми Хайек – это друг Юра Галаяна.
0: Сальмик.
2: Сальмик. Он Сальмик. На Ауди вот это 73-го года ездит.
0: Айк Сальмик, да, я знаю его. С этого, с радиорынка, да?
2: Да-да-да.
0: У него еще аватарка красивая стоит.
1: Юр, хочу напомнить, если ты сейчас говоришь про реального человека, в сравнении с Сальмой Хайек, ну, не очень будет.
0: Не, это просто Айк, у него кличка Сальмик.
2: У него, да, у него транзистор самый дешевый.
0: Да. Он тоже, знаешь, красивую фотографию поставил на аватарке, но там BMW у него стоит.
1: Да-да-да.
0: Никак женщинам это не помогает.
2: Ставьте волка. Волк беспроигрыш навсегда.
1: Согласен.
0: Из ну погоди. Вот это.
1: Ну или свинюшку. Тоже будет неплохо. На 8-м месте. Совет интересный. Начни жить интереснее.
2: Начни жить интереснее.
1: Спортзал, путешествия, концерты, рестораны. И обязательно фотографируй все это. Не для себя, а для одного конкретного человека, который якобы тебе уже не интересен.
2: Границы давай расставим. Что такое жить интересно? Есть сосиски каждый день. Это интересно?
1: Это очень интересно.
0: Очень интересно.
2: Я интересно живу.
1: Не, Вань, ты главное снимай себя в этот момент. Вот.
0: Если
1: хочешь потерять подписчиков, нормально.
2: Да нет,
1: будет.
2: Почему? Моим подписчикам нравится, когда я ем сосиски.
0: Драться с дворовыми собаками.
2: Это прекрасная жизнь.
0: Интересно.
2: Это мечта. Почему, если я увижу, кто-то дерется с собакой, я скажу, почему он, а не я.
1: Спорить с алкашом на улице.
2: Прекрасно.
1: Кто выиграет.
2: Сам с собой, получай, к зеркалу. Подходишь, давай ругаться.
0: Интересно?
1: Интересно.
0: Интересно. Завести роман с библиотекаршей.
2: Со старой библиотекаршей.
0: Со старой библиотекаршей.
2: У которой бородавка вот такая вот на губе.
1: Это на которую ты приходишь вроде почитать книжку, но и все равно туда заглядываешься.
2: Ну да. Они, из нее еще волосы растут.
1: Ну начни жить интереснее.
2: Приятного аппетита, если кто-то ест.
1: Начни жить интереснее. Это же как будто бы, ну, странный совет.
2: Конечно,
1: ну, то есть ты, получается, пытаешься жить интереснее ради какого-то определенного человека, а не для того, чтобы получить собственное какое-то удовлетворение.
2: Мне нравится жить неинтересно. Вот на самом деле я люблю жить неинтересно. Мне единственное, что нужно...
1: Сосиски, да,
2: Да, нет, так как я занимаюсь...
0: Стоп, Иван. Вот ты свою мысль продолжишь дальше. На сосисках пока что мы прервем мне мозги и вернемся к рекомендациям.
3: Реклама на Камеди Радио. Сервис 5 звезд. Это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fit.auto.ru.
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Хеликс и Хеликс Лайт. Это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Ценный совет от геморроя и его бед. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли

0: Tank 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Tank 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Tank Aura Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Tank.
1: Психолог, который привык решать все разговорами.
2: Ко мне можно с тревожностью.
1: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
3: Я псих, ты врач. Работаем.
1: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
4: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
5: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
6: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Айкон. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
9: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
10: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
11: Камиль Зулфугара!
12: Круто, круто. Так что, Камиль Зулфугаров меня зовут, 37 лет мне, из Ростова-на-Дону я, с такого района, чтобы вы понимали, чем ты круче, тем у тебя плечи, поняли, ниже. Вот такой. Поняли? Я имею в виду, что у меня на районе есть тип, который вот так вот ходил, вот так ходил. Я говорю, зачем ты так ходишь? Нет у тебя сколиоза. Он говорит, груз ответственности за район давит. Я говорю, а, получается, в Питере вот этих типов увидел? Это они просто груз ответственности не так распределили. Не знаю, реально горжусь районом, клянусь вам. Особенно сейчас. Сейчас пацанские цитаты вообще в моду вошли. И в разных пабликах они, и в соцсетях. Я недавно интервью смотрел, международное, Лаврова. И он там американцу говорил фразу, говорит, у нас в России как говорят, цитирую, пацан сказал, пацан сделал. Я думаю, ни хрена себе, это Лавров наш. Министр иностранных дел, на секундочку. Путин американцу тоже сказал, говорит, у нас в России как говорят, если драка неизбежна, бей первым. Я Медведева жду. Этот же по-любому Трампу должен сказать, Дональд, перед тобой 2 стула. На одном ты уже сидишь. Поэтому, прикиньте, у меня вот такой пацанский стар был. Сейчас меня по ТНТ показывают, как мне сложно, когда меня крепкие ребята узнают на улице с фразой «Я тебя узнал». Но я ненавижу эту фразу, у меня все сжимается. Но я люблю фразу «Я вас узнал». Потому что я вас узнал, это точно со стендапа. Ну, вряд ли он скажет, что я вас узнал, вы меня 8-ром отметили. Тяжело по Москве мне еще гулять. Тяжело, потому что вот на районе все за своими габаритами, поняли, следили. Тут я иду, как Нео в «Матрице». Я просто вот так вот уворачиваюсь от людей, потому что, не дай бог, я кого-то зацеплю, скажу, что тебе еще по телевизору показывают, медийный человек, ты конфликты создаешь. Я нашел лайфхак, мужики, как, если вас тоже беспокоит такая проблема, берите кофе с собой, потому что здесь, в Москве, за свою одежду люди переживают сильнее, чем за репутацию. Ты идешь вот так вот с кофе, и люди, которые идут тебе навстречу, такие, извините, ради бога, простите. Я по Москве с кофе, как с ножом хожу, сюда нахрен, блин. Куда ты пошел? Не знаю. Интересно, я понял, что меня район как будто подготовил ко взрослой жизни. Все он мне научил. Конфликтов открытых не боюсь, драк не боюсь.

0: Единственное, я всегда боюсь, когда мне женщины какие-то комментарии пишут под видео. Там, конечно, все сжимается. У меня один раз женщина под моим видео написала комментарий, даже не по поводу выступления, по поводу внешности. Она увидела вот эту витрину и написала: «Рыжая, небритая». Я написал: «Женщина, это не место для вашей рекламы». Как я вообще этого все боюсь? В комментариях могут на мать на твою напасть, прикиньте, на святое, на мать. В моем детстве на мать себе могла позволить напасть только бабка. Потому что это мать матери вообще. Я вообще заметил, что в некоторых семьях никто не признает свою вину, просто скидывают этот весь косяк на более младшего члена семьи. Понимаете, когда бабка что-то натворила на мать, мать на тебя, в итоге ты 6-летний, выговариваешь коту, или мы из-за тебя на кладбище опоздали. Да, не знаю, постоянно, я боюсь комментариев, клянусь, еще хейтеры начали использовать прием в два комментария, типа один хороший, второй негативный. Мне один раз женщина по поводу шутки, у меня была шутка по поводу феминизма, написала следующее. Первое, пишет первый комментарий: «Вообще-то феминизм сделал всех нас женщин намного свободнее». Я его лайкнул, и второе, она пишет комментарий: «А вы комики-твари, и ваше место возле парша». Я и написал под вторым комментарием, я и написал: «Самое главное, чтобы каждая тварь знала свое место». Вот так я и ответил. Вроде забавно. Через время захожу, она удаляет второй комментарий и меняет смысл. То есть, получается, она написала: «Феминист сделал всех женщин намного свободнее». Я как будто на него отвечаю: «Самое главное, чтобы каждая тварь знала свое место». Я как там оказался вообще в этом конфликте? Реально сильно переживаю, что люди стали обижаться на шутки. Все, что мы хотим, комики, когда выходим на эту сцену, мы хотим, чтобы каждый из вас получил удовольствие, посмеялся, забыл все свои проблемы. Но люди стали реально искать какие-то поводы, на что нужно обидеться. На меня кавказцы стали обижаться, прикиньте. Кто? Кавказцы, прикиньте. Ну, у меня один раз кавказец под выступлением, под шуткой, написал фразу «Извинис». Я хуй, как он акцент в текст переложил. Я такой: «Что это?» Я ему написал: «Ну, извини». Больше ничего не писал, наверное. Извинил меня, понимаете? Все. Я всех и каждого прошу, пожалуйста, никогда не пишите негативные комментарии под шутками, потому что шутка вскрывает человека. То есть, если тебя обижает шутка про какого-то рандомного долбача, у меня для тебя не очень хорошие новости. Если ты сейчас сидишь и меня вообще не понимаешь, не твоя война, просто расслабься, получай удовольствие. Просто я хочу сказать, что комики не самые сильно физически развитые люди, не самые сильно характерные люди. И поэтому их легко обидеть, все их обижают. То есть, когда ты обижаешь какую-то этническую группу, обязательно под этим видео найдется человек, который напишет: «Я представитель этой группы, мы тебя найдем, тебе конец». Если комика обидели, ни разу никто не заступился. Ну, не было такого, что «Я наполовину комик, у меня отец комик, мы тебя найдем, ты от смеха сдохнешь у нас». Все, спасибо большое, спасибо, спасибо.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Comedy Radio.
1: С вами по-прежнему шоу «Счастливые люди» на Comedy Radio, и мы продолжаем общение с искусственным интеллектом. Тот нам помогает разобраться в ситуации. Вот тебе нравится какой-то человек, ты хочешь с ним общаться, а он тебе не отвечает, игнорирует тебя. Каким образом, посредством чего обратить на себя внимание? В этом вопросе и разбираемся. Погнали.
2: Мы можем все! Только недолго. Счастливые люди.
3: Так, с три пункта мы уже обсудили на седьмом месте. Три пункта.
4: Стрепуха.
1: Еще что? Стряхнин.
4: Да. Услышал стрепуха просто.
3: Хреновуха.
1: Стритрайдер.
4: А почему ни разу стрепуху не ходили втроем?
1: Втроем?
4: Да.
1: Ты слышишь себя?
4: Я ни разу не был просто.
1: Почему
4: вообще
1: втроем? Нас пятеро здесь.
4: Нет, а мы втроем.
1: Надо
4: нет,
1: идти в пятером.
4: С ними двумя я ходил.
3: Нет, то, что Саша раздевался при вас, это не называется стрепуха.
4: А, да, мне сказал, говорит, называется.
3: Вот.
4: Деньги попросил за это. Я в трусы ему
3: пинал. И заставлял смотреть.
1: Вань, то, что легко одетая женщина в метро за поручень держалась, это тоже не стрепуха.
4: Тоже нет?
1: Не-не-не, вообще не то.
3: Ну, может быть, она туда ехала, мы не знаем. На седьмом месте расположился следующий совет. Вот как привлечь внимание человека, который вас игнорирует, мы обсуждаем. И вот такой совет дает нам искусственный интеллект. Выложи сторис с загадочным человеком. Опа. Не обязательно, чтобы это был настоящий романтический интерес. Главное, чтобы тот человек, который вас игнорирует, подумал, а это кто вообще?
4: Чубайса, возьмите Ельцин фотографию.
1: Жив. Вот такой вопрос возникнет после просмотра этого рилса. Ну, просто с очень похожим человеком.
3: Ну, да. И записать. И как ты говоришь, что он устал, он сейчас уйдет, не переживайте.
1: Да. А как, а кого мы считаем загадочными людьми в последнее время?
4: Клинину лягте.
3: Да, и спросите на ушко.
1: У меня было такое на свадьбе.
4: В мавзолей праздновали?
1: Не, у меня дед пошел, устал на свадьбе на моей и пошел в вестибюльный диван, лег. Ну, моему деду было пофиг, он хочет отдыхать, идет отдыхает. Свадьба, не свадьба, ему не важно. Ну и вся свадьба перепугалась, что с дедом что-то случилось. И остановил вся свадьба, дед остановил свадьбу просто. Все выбежали в вестибюль смотреть, что с дедом.
3: Это на твоей свадьбе,
1: на моей собственной. Да, потом мы смотрим фотоотчет. И мой друган, с которым я уже не общаюсь, он успел, пока дед лежит, лечь на пол рядом с ним также и сфоткаться. И фотографа позвал, который фотографировал свадьбу, говорит, сфоткай меня вот так.
3: У тебя дед на полу уснул?
1: Нет, дед уснул на диване, а этот придурок лег на пол и лег как дед. То есть он продублировал его и попросил официального свадебного фотографа сфоткать это.
4: Главное, есть одно правило. Если хочешь быть порядочным, спать с дедом можно только вальтом.
1: И только в Дубае.
3: Да, не царское это дело, как говорится.
1: Ты представляешь, она летит с дедом в Дубай, говорит, а мы правда только вальтом спать будем? И тузом тоже, кверху. Так,
3: на шестом, на шестом месте совет. Узнай, что нравится этому человеку, который вас игнорирует. Любит теннис, начинаешь смотреть теннис. Любит техно, внезапно ты тоже всю жизнь слушал техно. Любит скалолазание, через неделю ты уже висишь на стене и не понимаешь, как оказался там.
4: Любит детективы, спасите его мать.
3: Вань, я вот не знаю, а это уже могут выезжать за ним или нет?
4: После нет, за что, я же просто фантазирую.
1: Не, у нас на радио накопительный эффект. Нас через лет 5 позовут.
4: Они такие смотрят, они такие, ну тут в целом условка пока.
1: Слушай, ну по этому пункту есть ощущение, что из человека делают тряпку. То есть мне, чтобы добиться внимания человека, нужно делать все, что нравится ему.
4: Ну да.
1: А не все, что нравится мне.
4: Если бы мы делали все, что нравится моей жене...
1: А, вот это, есть сельдерей.
4: Не, мне же не нравится сельдерей.
3: Смотреть, бить мужа,
1: смотреть «Игру престолов». Чтобы деньги все только у нее
4: я
1: были.
4: Я сначала сказал, а потом понял. У меня жена на самом деле интересно живет. Она любит играть в компьютерные игры, она любит ходить в ресторан, она любит гулять. Она в целом, прикольные дела любит.
3: И муж у нее любит то все 5-10.
4: Тыры-пыры-растопыр есть любовь.
1: Ребята, вот под этим лозунгом и пройдет наша третья беседа на тему, как привлечь внимание человека, который тебе не отвечает. В рамках прикола не и мне мозги. Оставайтесь вместе с Comedy Radio.
0: Comedy Radio.

0: вами шоу «Счастливые люди» на Comedy Radio. И здесь Данил Скубыря, Иван Ермишин и Юрий Галаян. У нас такой вопрос возник. Бывает такое, ты общаешься с человеком и видишь, что он к тебе холодновато относится, игнорирует тебя, не обращает на тебя внимания. Так вот, мы обратились к искусственному интеллекту, чтобы тот объяснил, как привлечь внимание человека, который тебя игнорирует и вообще тебе не отвечает. Погнали.
1: Идешь на встречу с одноклассниками? Счастливые люди рекомендуют. Ври! Счастливые люди! Счастливые люди! Счастливые люди!
2: На пятом месте расположился совет такой. Случайно окажись там, где этот человек бывает.
3: Но это сталкерство уже.
2: Но именно случайно. Три раза подряд в одном баре уже не случайность, а расписание. Я с тобой абсолютно согласен, это сталкерство. И это, по-моему, законом запрещено, да, у нас?
3: Но могут запрет тебе на приближение к человеку выписать.
0: Но у нас, кстати, не слишком жестко вот это ограничивается. Потому что есть огромное количество сумасшедших людей, которые реально преследуют других людей, написывают им, приходят в места работы.
2: Написывают, а там потом убирать приходят.
0: Да, и особенно страдают от этого наши прекрасные девушки, женщины симпатичного порядка. Увидел что-то вот красивое и начал. И, к сожалению, они ничего не могут с этим поделать. Многократно сталкивались с такими ситуациями. Как действовать?
3: Пневматическое ружье очень хорошо помогает после такого.
0: Да, давайте в обратную сторону посмотрим. Вот если реально у человека сорвало крышку, и он начинает тебя преследовать.
2: Ну, а, да. Кстати, прикиньте, преследовать в ответ его.
0: Этого есть, человека?
2: То есть, да, например, ты же замечаешь, что он там где-то за тобой ходит, что-то смотрит, и ты просто, останавливаешься и вот так ему в глаза смотришь, он уходит, и ты за ним идешь прям.
0: Прикол в том, что мы люди с работой, а это чаще всего какие-то люди, у которых не очень обременены работой, у них много свободного времени.
2: Один день выходной попроси, ничего страшного не случится.
3: Именно поэтому я рекомендую вам все-таки классическое ружье Сайга. Очень хорошая штучка. Помогает от любого сталкера.
0: Какая Иван Ермишин в миру охотник на сталкеров, если что. Есть у него такая...

0: профессия.
1: Да. Особенности национального Ермишина, вот так нужно.
0: Да, я считаю, что должно быть какое-то правило общественное, когда реально человека могут привлечь
2: на
0: законодательном уровне за то, что он вот слишком много внимания уделяет человеку, которому это внимание не нужно.
2: Преследуешь человека — три удара ниже пояса. Нормальное наказание?
0: В арабских странах абсолютно.
2: Нет, в арабских отрезают.
1: Плеть, и потом бьют ею. На четвертом месте совет. Напиши что-нибудь максимально нейтральное. Не сообщение по типу «Привет, почему не отвечаешь?», а, например, «Слушай, ты случайно не знаешь, где в Москве хороший кофе?»
0: Да, или «Турция». Вот максимально нейтральное что-то.
1: Просто написать «Турция».
2: Да. Английскую букву «Н» можно еще написать. Не поняли?
1: Букву «Н»?
2: Ну, нейтралочка на автомате, вы что? Ни в машине не ездите.
1: Ладно, Вань, хорошо. На третьем месте — исчезни из социальных сетей. Никаких сторис, постов, лайков. Человек должен начать волноваться, а куда он пропал. Хотя вероятность, что он вообще заметит, примерно такая же, как вероятность, что твой бывший действительно просто хотел узнать, как ты и почему не спишь.
2: Угу.
1: Да, на втором месте у нас совет: напиши один раз честно, без игр. По типу «ты мне нравишься». Если взаимно, давай встретимся.
2: Во!
1: Если нет, все нормально.
2: Вот это правильный совет. На самом деле, если ты хочешь от девушки получить отношения или любовные утехи, напиши ей об этом. Скажи ей об этом. Пусть она знает. Потому что иначе ты попадешь вот в эту зону дружеских прогулок и слушания проблем.
0: Я вспомнил, у меня есть двоюродная сестренка, но она уже замужем. И когда-то ее маме написал молодой человек: «Здравствуйте». Она говорит: «Здравствуйте, у вас дочь уже подросла». Она такая: «Я в курсе».
1: Я ждал 17 лет.
0: Да, он такой: «Если что, ей замуж пора». А это все наши восточные истории. И тетка у меня, да, понятно, армянка. И там какой-то юноша. Uh-huh. И она такая: «Ну, сама разберется, наверное». И он, ну, нас удивило, что он заход через маму сделал.
1: И он таким такой:
0: образом.
1: «Ну, у меня приора». Она такая: «Нет, не идет».
0: Она такая: «Это огромный, вот это я и есть огромный минус, молодой человек». Ребят, мы отправимся в следующий час. Рекомендация: пожалуйста, не будьте настойчивы, если вам отказали. А мы движемся дальше.
3: Реклама на Камеди Радио.
4: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Он мой номер один, моя половина.
7: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами «Спасибо» в разделе «Авто».
6: Люблю его так сильно.
8: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
9: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
10: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
11: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
12: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
13: Пароль?
14: ВТБ для бизнеса.
13: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
14: А второе?
13: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
12: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.
2: Шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. На Камеди Радио.
3: Категория 16+.
4: Начинаем второй час компании «Счастливых людей». Надеюсь, что вы все еще с нами, ребятки. Рассказываю, кто здесь находится. Самый красивый из нашей команды, не только по мнению его родственников, Даниил Скубыря.
5: Да, амбассадор черноголовки Юра Галаян.
4: Самый мощный и опасный мужчина, у которого есть сайга. Нет-нет, может и придушить Иван Ермишин.
6: Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Конечно же, представлю еще двух людей, прекрасных людей. Один человек, у которого пальчики настолько вкусненькие, что он ими включает на прекрасную музыку, Семен Ручин.
7: А что такое? Что случилось, Ванечка?
6: Я такой просто, я подобрел чуть-чуть.
7: Что, жена написала что-то?
4: Курицу жирную вместе ели.
6: Да, ну и, конечно же, наш редактор, человек, который помогает нам, так сказать, не погрязнуть в чуши, которые мы извергаем своими ртами, Александр Бордик.
4: Да, но помогает погрязнуть его в сексуальных фантазиях, Александр Бордик. Что будет во втором часе, я расскажу. Новости от Александра Бордика, дальше дайджест, собственно, от Александра Юрьевича, а после этого второй части любимые факты господина Чаушеску. Так мы называем румынского диктатора, который и направил нас на мысль создать эту историю. Мы просто рандомно набираем факты из интернета и обсуждаем их. Вперед, ребят, насыщенный второй час у нас намечается. Погнали!
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
8: Иван Половинкин.
9: Слушайте, я несколько лет назад развелся и был один, я был в поиске, искал себе девушку. И вот буквально недавно я нашел себе девушку. Да! Ребята, какой я был счастливый, как все было хорошо. Вообще ничего не предвещало беды. Девушки, как вы это делаете, а? На ровном месте. Просто утром просыпается человечек и... Ваня, я поняла. Я хочу заниматься стрип-денсом. Что? Я говорю, серьезно? Она... Вань, ты не понимаешь, у меня всю жизнь к этому все шло. Реально, я тупой, я не понимал. У нее всю жизнь к этому все шло. Смотрите, она школу закончила с золотой медалью. Потом экономический институт, потом 15 лет работала в пенсионном фонде, потом чокнулась. Я говорю, стрип-дэнс? Серьезно? Да, Ваня, ты не понимаешь, это спорт. Девушки, а кто считает, что стрип-дэнс – это спорт? Это не спорт. Смотрите, если это спорт, почему тогда туда детей не отдают с 4 лет, а? Давай, Мариночка, давай, стрипухой будешь. Папкина гордость. Это не спорт. Я не видел ни одной трансляции, чтобы Губерниев комментировал. Давай, Светлана, давай, давай, наваливай, давай. Эх, нет, все-таки сползла. Это не спорт. Она говорит, Вань, ты не понимаешь, я хочу раскрепостить свою женственность. Мне кажется, девочки, это немножечко другое. Я вот знаю, что настоящая женщина и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Я не слышал такого, что настоящая женщина и на пилон заскочит, и горячую жопу в интернет выложит. Мне не нравится, чем она занимается. Но я оплачиваю ей курсы по стрип-денсу, я ей оплачиваю одежду для стрип-денса. Она говорит, Вань, так это ж я для тебя делаю. Для меня? А что ты с этих курсов потом жопу выкладываешь в интернет, а? И потом какие-то мужики лайкают, пишут комментарии. У меня вообще ощущение, что я каким-то мужикам стриптиз оплатил, а сам дома сижу, жду. Короче, там вообще не переубедить. Там вообще не переубедить. Она решила заниматься дома и заказала пилон домой. Пилон в квартире полная. Во-первых, я уверен, если залезут к нам воры, его не украдут. Еще мне кажется, что когда я начну продавать квартиру, квартира будет дешевле из-за пилона в этой квартире. Да я больше вам скажу, если квартира сгорит, эта хрень там останется навсегда. А еще я заметил, что сосед напротив с появлением пилона стал чаще выходить курить на балкон. Он прям по 3 сигареты вот так вот курит. Я говорю, ты убиваешь человека, ты что делаешь? А как-то она репетировала на пилоне и упала на кота. Ты еще хорошо, у кота 9 жизней. Ну как 9, 8 уже получается. Короче, недавно прихожу домой, свет выключен, горят свечи, играет сексуальная музыка. И она мне из комнаты, иди сюда. Я такой,

0: А, я понял. Надо прятать кота. Короче, она мне решила станцевать сексуальный танец. Все было как в стриптиз-баре, ребята. Она танцевала, я бухал. Ну почти как в стриптиз-баре. Потому что сначала у нее Bluetooth начал глючить, музыка выключалась. Потом мы поняли, что мало места и нужно сложить диван-книжку. Потом она дотанцевала. Я завелся, говорю, ну все, давай. И она такая... Я сейчас не могу. Короче, а недавно я узнаю, что у нее будет отчетный концерт по стрип-денсу. Я думаю, я это не могу пропустить. Ребята, чтобы вы понимали, концерт по стрип-денсу как звучит, так и выглядит. Вход стоил 200 рублей. В какой-то момент показалось дороговато. Прям дороговато. Просто когда в стриптиз-баре у кого-то что-то выпадает, ты прям ждешь. Здесь ты вообще этого не ждешь. Ты такой думаешь, не-не, я не хочу на это смотреть. Чтобы вы понимали, там первая вышла женщина танцевать. Прям женщина. Ну, прям с отчеством. Я первый раз в жизни видел, как живот съедает пилон. Это удивительное зрелище. Ребята, да, это удивительное зрелище. Это как смотреть на сварку. Больно, но оторваться вообще не можешь. И мы там с мужиками, ой, мы себя вели, как будто мы на детском утреннике в саду. Мы все с телефонами, с камерами. Сейчас моя будет танцевать. Наша гордость. А, это личная боль. Там моя просто самая молодая оказалась в этом коллективе. Чтобы вы понимали, там мужик свою жену снимал, потом моя вышла, он видео своей удалил, мою начал снимать. Вот такое мероприятие. И там еще ведущая выходила и говорила, стрип-дэнс – это уникальная возможность прокачать свою сексуальность. И я сидел и думал, девочки, а что это вообще такое, прокачать сексуальность? Поймите, вы для нас и так сексуальные, девочки, конечно, давайте поаплодируем. Вы для нас сексуальные, конечно. Ни один мужик, когда видит красивую девушку, не думает, красивая. Ну что насчет сексуальности, а? Узнаю об этом, когда увижу ее на пилоне. Нет. Когда парень видит красивую девушку, он думает только об одном. Хоть бы еще и адекватная была, а? Пожалуйста. Поэтому, девочки, ходите на курсы прокачки адекватности. Вы когда на это начнете ходить, да мы вам пожизненный абонемент на это купим, конечно. И поверьте, когда вы будете прокачивать адекватность, вам не нужно будет ни стрип-дэнс, ни дышать маткой, ни слушать Анну Асти. Вам это не надо будет. Конечно. Поймите, нет ничего сексуальнее, чем незасранный мозг. Я все это девушке своей рассказал, и она сказала, Вань, я тебя поняла. Короче, нет у меня девушки. Но зато есть пилон в квартире. Так что, девчонки, кто хочет позаниматься стрип-дэнсом, у меня в квартире все для этого готово. Спасибо большое, пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Если очень устали, то возьмите и очень отдохните. Вместе с Камеди Радио.
1: Чего смеешься?
2: Забордик появился, вот он и смеется.
3: А нет, я смеюсь еще и потому, что Иван, ну, он прям вот мужчина, он концентрированный тестостерон.
1: Когда это ты куда посмотрел, чтобы понять?
3: Когда в современной студии есть возможность обратиться к диджею за стекло с помощью рта в микрофон, он бьет по ладонью огромной исполинской по стеклу, мол, давай!
4: Это мой фирменный стиль, ребята.
1: У тебя исполинская ладонь?
4: Да.
2: Да, этому он в американской тюрьме научился. Так бить по стеклу рукой во время созвонов. А здесь уже находится, как вы поняли, наш новостной пулеметик Александр Юрьевич Бордик. Но, как сказал бы герой фильма «Брат 2», 50 на 50 дает осечку. Саш, про что будут новости?
3: Ну, поскольку у нас есть концентрированный тестостерон, я что-то милого добавлю. Я расскажу, что в Москве начался бельчатопад, и еще расскажу про корги-бананчика.
2: Бельчатопад, ой, как мило.
5: Мы категорически против насилия. И мы готовы драться за свои идеалы. Счастливые люди.
3: Настоящий бельчатопад начался в Москве. Маленькие белки выпадают из гнезд и остаются на земле.
2: Чаще. Я упал, нога! Лапа, помогите!
1: Санечек, я сейчас выпал чуть-чуть, Сань.
2: Какое у меня сейчас сломалось вся вообще!
4: Нет, приходит, говорит, Рокфор, Дейла больше нет.
2: Где гаечка? Я тут!
3: Чаще всего малышей замечают во дворах и парках. Специалисты просят не забирать бельчат сразу. Возможно, мама находится поблизости и вернется, когда люди отойдут. Но наши люди не отойдут, мне кажется.
1: Ну это все, мамонтенок теперь уже в бельчонка превратился, получается. Тот, который мама искал.
6: Пусть мама услышит, пусть мама придет.
1: Пусть мама меня в дупло заберет.
4: Ведь так не бывает на свете, что белочки есть еще дети.
1: Да, Вань, действительно не бывает.
2: Нет, ведь так не бывает на свете, что видели белочку дети.
4: Добил, хорошо. Смотрите, что нам это дает? Значит,
1: мясо, шкурку.
4: Да, я говорю.
1: И что-то, что со звуком вот так будет выходить.
2: Ой, а из чего вы на утренник сделали костюм бельчонка? Из бельчонка.
1: Из бельчонка.
2: Все.
4: Смотрите, ребята.
2: Давайте следующую новость.
4: Значит, это теперь третий по популярности будет шашлык. Бельчатина.
1: Там очень много белка.
2: Вот мы на краю, Вань, стояли этой пропасти, и ты нас столкнул.
4: Гринпис, свяжитесь с нами по поводу рекламы.
2: Щечки белки с картошкой.
4: Томлены.
2: Ой, все, завиняли бельчатина.
1: С другой стороны, зато отбивать не надо.
2: Господи!
3: Корги-бананчик повторил легендарный финиш Усейна Болта с Олимпиады 2016 года. Ну, вы помните, да, во время ежегодного забега корги на матче по американскому футболу пятилетний бананчик вырвался вперед и перед финишем оглянулся на соперников почти так же, как это сделал Усейн Болт в том самом своем победном забеге. Ну и, соответственно, после этого он моментально стал звездой соцсетей.
1: Да это нейронка все.
2: В смысле, у тебя у самого корги, что ты? Они не умеют бегать, что ли?
1: Умеет, но мой корги вообще, как бы там, он умеет полежать чуть-чуть, потом встать, так чуть-чуть побегать, на меня посмотреть и такой, ой, иди ты, а.
4: Собаки похожи на своих хозяев.
3: Угу. Кстати,
1: я побежал.
2: Попкой виляешь.
1: Юр, только ты меня бананчиком не называй, я понимаю, тебя это название привлекло.
3: Юр, тебя бананчиком приманит.
4: И это, и королева тебя любила. Одна.
2: Но за деньги.
1: Но сейчас моя нынешняя девушка запрещает мне ее так называть.
2: Любила королева. Ребята, все, вот, да, новости завершаются. А что вы хотели? Времени у нас мало. Едем дальше.
5: Шоу «Счастливые люди».
4: Ребятушечки, мы переходим с вами к приколу под названием «Дайджест». Александр Бордик нам расскажет какие-то полезные советы, которые он для нас подготовил. И они, скорее всего, изменят вашу жизнь на до и после. Вперед, поехали!
5: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Кирилл Мазур, встречай!
2: Я не чувствую себя вообще мужчиной. Я еще и не рукастый мужчина. Мы недавно с женой выбирали, значит, детскую кроватку. Детскую кроватку выбирали, очень важно, в магазине детских собранных кроваток. Детских собранных кроваток. Я показываю на одну кровать, говорю, вот эту. Кассир говорит, хорошо. Подходим к кассе, дает мне пакет с досками и инструкцию. Говорит, сборщик нужен? Я думаю, а нахуй вы ту разбирали. И значит, он подходит к кассе, значит, я с женой стою, и кассир, при жене моей живой, говорит, сборщик нужен или сам соберешь? Жена моя справа слышит, ухо, все работает у нее. Сам соберу. Знаете, я уже понимал, что не соберу, когда говорил фразу «сам соберу». Вот в эту секунду я понимал, что я не соберу сам. Хотя я на месте кассира был бы эмпатичней. Я если бы видел, что идет бедолага, у которого глазки во все стороны теряются, вот-вот заплачет семьей и с досками. Я бы говорил, братан, тут точно нужен сборщик. Объясню, дело не в тебе. Ты потрясающий мужчина. Просто эти кровати...

У нас умеют собирать только специально обученные сборщики. Мы их в детском шаолинском монастыре сборщиков растили. У них вместо пальцев отвертки. У них кликуха-фиксик. Это инженер Роскосмоса. Только они умеют такое собирать. Я говорю, сам соберу, а у меня у жены есть проблема. В общем, пока не собранная мебель не переступила порог нашего дома, мы муж и жена. Как только несобранная мебель переступает порог нашей квартиры, она уже прораб, я рабочий. Мы уже какие-то сроки просрали. На меня уже орут. Мазур, когда соберешь? Я уже извиняюсь почему-то. Я даже хочу сказать, любимая выходит начальником она. Даже акцент появился. И это женская тема. Может, жена хочет, чтобы я собрал тут же. В ту же секунду. Даже руки собирай. Это женская тема. Потому что для мужика надо сначала просто привыкнуть, что такие коробки стоят в квартире. Это он уже начал собирать, понимаете? Это процесс пошел. Я смотрю видео, как собрать в Ютубе. Мне не нравится, что они уже меня там в названии оскорбляют, эти мужики, которые знают, как чинить. Они говорят, как собрать детскую кроватку для чайников. Я уже чайник, я уже лох какой-то. Я не знаю, что мне нет выбора, что я включу. Они могут любое оскорбление то написать. И для максимального унижения, чтобы я включал, а там это собирал однорукий тип, слепой в планке, бухой вот такой стоит. Говорит, всем привет, сегодня буду языком собирать детскую кроватку. Полетели. Блин, 10 секунд, обычно за 5 собираю, понимаете? Я хочу хоть одно видео понимающее, где понимающий мужик там. Где я включаю видео, и он такой, братан, дыши. Дыши, ты посмотри, сколько здесь просмотров. Ты не один такой придурок, братан, мы сейчас вместе как-то это соберем. Знаете, чтобы у него самого не с первого раза получилось, чтобы гвоздь не туда прибил, такой, сука, Наташа, зачем ты это купила? Второй гвоздь не туда, чтобы он в какой-то момент прямо на видео включал видео, как собирать детскую кроватку. Вот такое видео, чтобы я уже из-за его плеча смотрел, как он смотрит. Вот так. Нет, но я своей женой восхищаюсь. Ей в зале мамы. Похлопайте в зале мамы. Кто мама? Мамуля, героиня, правда, героиня. Потому что вот мне жена, говорит Кирилл, для меня род это было самое болезненное, что было в моей жизни. Мне больнее никогда не было. Кирилл, для меня материнство это самое вообще тяжелое... Я вообще не думал, что бывает так тяжело. И та же самая женщина мне сейчас говорит, Кирилл, я хочу второго ребенка. Я говорю, ты что, забыла, что было? Тебе дочка через грудь еще и память высылала? Я говорю, ты в курсе, что второго тоже ты рожать будешь? Я не знаю, это... Не, я тоже хочу второго ребенка, потому что для меня второй ребенок это точно еще один раз секс. Потрясающий, невероятный секс. Потому что для мужика секс, когда вы делаете ребенка, это как будто городскую собаку в село вывезли. Вот все, что раньше было нельзя, сейчас нужно. Просто беги, имей территорию, братик. Пуф, полетел. А если еще не сразу получится? Жена подходит, говорит, Кирилл, представляешь, одна полоска. Я такой, ну будем мучиться, родная. Если дано такое наказание, давай бороться до конца. Слушай, давай прям сегодня и начнем. Я в ахте, мы с женой, оба родители, мы с женой, она прям полноценная мама. Я полноценный папа, мы вот 50 на 50, да, как бы родители. Но знаете, как у меня жена стала мамой, знаете как? Вот так. 20 часов. Знаете, как я стал папой? Потом мы родили, и мы оба родители. Я себя чувствовал, знаете, как игрок сборной Аргентины запасной, знаете, когда там вот Месси на поле все выиграл, сам все забил, а на меня в конце тоже медальку повесили. Я с каких-то хренов чемпион мира тоже, хотя все, что я сделал, это просто я Месси в раздевалке сказал, я тебя люблю, Месси. От бабушки привет, вот водичка, все, что я сделал. Спасибо большое за внимание, спасибо большое, что послушали, спасибо, пока. Камеди Радио. Радио. Камеди.

0: Камеди Радио.
1: Итак, как мы и обещали, прямо сейчас переходим к дайджесту, то есть серия полезных советов от нашего редактора Александра Юрьевича Бордика. Про что у нас будет?
2: Ну смотри, совсем недавно мы вспоминали, что Даниил был очарован королевой однажды, да, в своей жизни. И а нас еще и слушают большое количество барышень. И я, соответственно, вот подобрал советы, как стать похожей на древнеегипетскую принцессу.
1: Ой, прекрасно. Тем более Даниил Юрьевич всегда следовал принципу...
3: Один раз и все?
1: Нет, потерять так миллион, а если любить, так королеву.
3: Угу.
1: Поэтому принципы и пройдем дальше.

0: Итак, как же стать похожей на древнеегипетскую принцессу? Девчонки, записывайте. Постарайтесь выбрать себе подходящее египетское имя. Вы, кстати, можете взять себе еще и имя одного из членов египетских королевских семей. Да, но как египтян зовут?
1: Алина Юрьевна, вы мне здесь не фертите.
0: Не фертите,
2: вот, давайте,
0: да,
2: придумаем,
0: конечно,
2: нам египетские имена.
0: Давай.
1: Да, хорошо.
3: Иван Гуляш.
1: Мохаммед.
0: Почему ты венгров вспомнил?
3: Ну, не знаю, для меня просто Иван Гуляш.
2: Ты Скубари Хамон?
1: Скубари Хамон?
3: А ты Тутаян, получается.
2: Тутаян. Тутаян.
0: Тутаян.
3: Тутаян.
0: Юрий Тутаян. Мальчик молодой.
1: Хорошо. Ну, тогда,
3: все хотят в гробницу пойти с тобой.
1: Если Тутаян, тогда Ермишин Тамаян.
2: Не, я сфинксование.
3: Сфинксарион.
2: Сфинксарион, да. Я даже сфинктарион. Отчасти.
1: Сфинктарион, хорошо.
0: Ладно, следующий совет, как, кстати, похожий на древнеегипетскую принцессу. Будьте хорошо образованы, потому что члены королевских семей в Древнем Египте изучали множество наук.
1: Коммунально-строительный, нормально. С синим дипломом.
3: Я на парикмахера отучилась.
2: Господа, я вам скажу, что выпить — это тоже наука.
1: Наука?
2: Наука.
1: В химических элементах разбираюсь.
2: Церемонию устроим?
3: Я таблицу Менделеева всю попробовал.
1: Как сказал батя, ерша идеально делаю.
0: Раз уж вы заговорили про церемонию, следующий совет. Имейте носилки. Древние египетских принцесс, королей, королев, дворян перевозили на величественных тронах по королевству, а также в дальних путешествиях. Так что не забудьте, вот кроме носилок, еще и про носильщиков.
3: Да, имейте носилки, но ближе к 70, вот так надо.
2: Да, так что если у вас нет носилок и носильников, все, получается.
1: Носильщиков — это разные вещи абсолютно. А они либо носильщик, либо санитар, да, в нашем случае.
3: А там будет совет «побалуйте себя Цезарем»?
0: А нет, там будет совет «купайтесь в меде и молоке с водой». Это оставляет свежий аромат на вашей коже долгое время, а также хорошо ее смягчает.
1: О, это когда в коровнике ведро наступило.
0: Это нога только одна, надо всего.
3: И там и еще мед туда надо добавить.
2: Ну да, вообще, намажьте меня медом и пригласите насильников. Хочу почувствовать себя королевой
1: египетской. Отстань-то от этих ужасных слов.
0: Еще один совет: побрейте голову. Всем египетским дворянам брили голову, а затем надевали ароматизированные парики.
2: Да, кстати, бритая голова.
0: Да?
2: Хотя волосы на голове имеются.
1: Мальчик, мы на Хургаду летим.
3: Водочки нам принеси.
1: Водочки нам принеси.
0: Алкоголь вредит вашему здоровью и здоровью принцесс, в том числе египетских. Заведите кошку.
1: Но без него принцессами не становится.
0: 100%. Заведите кошку. Кошки – священные животные. Они сыновья и дочери Бастет, великой богини кошки.
2: У меня, кстати, сиамка.
1: А у меня Бастард.
2: Очень-очень-очень популярно, да?
1: У меня кот Бастард.
2: Не признают родители его?
1: Вообще нет.
3: Да вы Бастет, господин Тутаян.
1: Блин, Тутаян, какая классная фамилия.
0: У вас обязательно...
1: Одной из дочерей дам.
0: У вас обязательно должны быть слуги. Принцесса может выполнять некоторую работу сама, но она никогда не опустится до какой-то трудной и грязной.
1: Коллеги, как мне нравится то, что сейчас Александр Юрьевич читает, и моя любимая композиция, гимн моей семьи, сейчас звучит. Давайте продолжим дальше.
0: Нет, нет, нет, продолжать не будем.
1: Хорошо.
4: Шоу «Счастливые люди».
1: Ну, пожалуйста.
0: Ну, там остался один совет. Куда я тебе на одном совете?
2: Ну, все, тогда переходим к любимым фактам Чаушеску. Там будет полно всего интересного.
1: Да, рандомные факты, которые мы находим в интернете, их активно обсуждаем. Развивающая рубрика.
4: Реклама на Comedy Radio. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии Пауэрбанк ПСБ.
5: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос. имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
7: Зимой всегда кстати. Шины Виати Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виати. Всегда кстати.
8: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
5: ООО «Кайло Стрит», ООО «ГРН» 1-1-677-467-807-61, город Москва.
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день.

Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
2: Психолог, который привык решать все разговорами.
3: Ко мне можно с тревожностью.
2: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
4: Я псих, ты врач, работаем.
2: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
5: Камеди Радио и ТНТ представляет «Женский стендап».
6: Встречайте, Оля Малащенко.
7: Что, 30 лет мне исполнилось, представляете? Да, спасибо. Ну, я, честно говоря, чувствую возраст, потому что у меня брат младший есть, на контрасте видно реально. И он недавно 9 класс закончил. Да. И мы поехали отмечать выпускной на дачу. И я в какой-то момент там смотрю, все его одноклассники разделись. И пошли в бассейн. Я думаю, ну, я тоже пойду. И я спускаюсь в бассейн ровно на фразе «Проходите». Сама виновата, да? Не надо было спускаться в воду со словами «Ой, твою, как на крещении!» Реально, я резвиться хочу, понимаете? А мне общество говорит: «Оль, резвиться нельзя, это взрослая женщина, успокойся». Я недавно гуляю в парке, вижу батут. Хочу на батут. Кто тоже хочет на батут? Все хотим на батут. Нельзя, ограничение 18 лет. Я думаю, да почему? Ну, видели этих 17-летних, они больше меня, почему нельзя пустить тебе? Да, я с пивом. Но я на опыте, я не пролью, реально. По факту у тебя свободный в жизни очень короткий период. С 18 где-то до 25, да? Но у тебя там денег нет, и есть челка, да? Реально, я мужиков с кризисом среднего возраста сейчас вообще не осуждаю. Человек только на лего накопил, отвалите, пусть поиграет, реально. Ну чё? Единственное, ну, отношения в 30 сложно завести, да? Но не потому, что никто не подкат, нет, это есть, да? Просто ты по статусу какие-то вещи себе позволить не можешь, я объясню. У меня недавно за подругой стал ухаживать первокурсник. На. Она решила отпустить себя, они поцеловались. И вот она уже, да, с мокрым подбородком. Я просто умыла ее. Пососите реально с 18-летним, мицеллярку можете не покупать, реально. Она пошла к нему в общагу и видит двухъярусную кровать. Он говорит: «Полезай наверх, а то внизу кореш спит». А представляете, услышать слово «кореш» человеку, у которого дома чайный гриб зреет, вы что делаете? Мужики, когда женщина говорит: «Давай я сверху», она не думает, что прям лезть надо будет, понимаете? Я говорю: «Ты чего не ушла?» Мне было интересно, чем это закончится. 30-летняя женщина. Чем это закончилось? Они занимались сексом, и кореш снизу стал орать: «Эй, аккуратнее, не дрова везете!» Реально. Понимаете? Ну, типа, я помладше чувака по статусу я не могу позволить. Постарше или ровесник, он либо занят, либо что-то с ним не так, мы это понимаем, да? Да. Я в этом плане очень сильно молодым девчонкам завидую, которые с мужчинами постарше встречаются, потому что она молодая, она ненасмотренная, она встречается, ну, и не понимает, что перед ней додик, понимаете? А я знаю, в 30 лет мужик с озером в лесу на башке уже не стрельнет. Все. Я недавно видела не с озером в лесу, а с Байкалом прям. У него просто по кругу есть. Сейчас объясню. Махровый стульчак, представляете? А что должно в жизни случиться, чтобы ты понял, что на лысо побриться надо? Мне просто интересно, мужики, вы с такой прической, да? Вы в барбершоп приходите, вы какую стрижку говорите вам делать? Просто филируем, что вы говорите? Я, понимаете, я по маленькой детали могу понять, что передо мной додик. Я эту деталь не ищу, понимаете? Она сама на меня бросается. Я уже сижу и думаю: «Оль, а мы сможем вот всю жизнь прожить с человеком, который говорит: благодарствую?» Вряд ли. Но я, знаете, уже грешная мысль есть. Я думаю, может, со мной что-то не так? Потому что у моих подруг с личной жизнью все в порядке, реально. Одна вот с первокурсником замутила, да? Вторая на первое свидание пошла, на первое же свидание переспала. Давайте удивимся, да? Он ей не перезвонил. Угу. И вот я и еще три подруги встречаемся в кафе, чтобы выяснить, почему. Да? Поняли, девчонки, это мероприятие, да? Это женский «Что, где, когда» под пиногриджу. Обожаю. Лучшие женские умы пытаются вывести на чистую воду Виталика вместо того, чтобы спросить самого Виталика. Ну ладно. Мы, значит, накидали вариантов «почему». В финал вышло три. Первый — он занят. Ну, просто. Второй — произошел какой-то несчастный случай. Типа откусила пальцы. Ну, просто рассказывал, что у зоопарка живет. Ну, все логично. И третий, самый популярный, который мы все приняли. Готовы? Она ему настолько понравилась, что он просто боится первый писать. Отлично. Говорили подругам, да? Там... И меня вот с этим самым очевидным вариантом, ему просто плевать, но я чуть из компании не выгнали, реально. Я когда это произносила, они такие: «Оль, не разбираешься в мужиках, не лезь, реально». Я говорю: «Ему плевать на тебя». Она говорит: «Да-да-да, я тоже сразу об этом подумала». Но потом вспомнила, как он во время секса на меня смотрел. Я извиняюсь, это как? Мне кажется, как-то особенно во время секса парень может смотреть, только с него глаз косит, реально. Я потом, знаете, подумала, если бы на меня как-то особенно во время секса смотрели, я бы испугалась, реально. Это же вот этот взгляд, когда он сверху над тобой завис, и ты уже от страха такая: «Алло, ты тут вообще? Где ты?» Но я придумала, как себя вести. Если вам тоже задолбал слушать ничего от подруг, надо вести себя как батя. Реально, по схеме батя просто непробиваемый тип. Ему плевать вообще на все, да? Не только же мой такой. Я реально, я как-то рассталась с парнем, и папе на эмоции голосовое записал, он мне только через 2 недели ответил. И то не ответил, такой: «Пока послушать не могу, ничего же срочного». Все, мне это все, спасибо, что послушали.
5: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Ребята, мы начинаем очень быстрые по своей скорости. Прикол называется «Любимые факты Чаушеску». Значит, что мы делаем? Иван Ермишин находит огромное количество познавательных фактов из интернета, и мы их на высокой достаточно скорости обсуждаем. И развиваемся, и расширяем свою эрудицию. Погнали!
1: Ем гречку, езжу на электричке, хожу в старой одежде сына, зато айфон купил. В кредит жене, не своей. Счастливые люди.
2: Господа, вновь расскажу вам рекламу.
0: Смотрите, которая... мы объясним. Пока Иван ищет рандомные факты на определенном ресурсе информационном, тот ресурс Ивану предлагает разную рекламу, подобранную как раз под Ивана. И почему-то этот сайт считает, что Ваня гипербогатый чувак. Рассказывай.
2: Ну нет, вот здесь нормально все сейчас написано. Готовые квартиры в Севастополе.
3: О, нормально.
2: Так сказать, в нашем регионе.
3: Так Иван. Как Иван из регионов, да, у него, да. Собственно говоря...
2: Севастополь наш.
3: Но ты можешь как раз и выйти сразу и погреться на солнышке, конечно, нормально, конечно. И помыться нормально.
2: А, и сразу второе, вторая реклама. Яркое солнце мешает работать за компьютером. Выберите ткань с нужной... Нет. Выберите ткань с нужной прозрачностью для работы, отдыха и дома. Короче, ткани. Сегодня я швея.
0: Да, просто пододеяльники на тебя решили перешивать.
3: Не швея себе, давай дальше.
2: Давайте. Немножко пошвеим. Смотрите. Смотрите, во Флоренции 15 века женщинам запрещалось иметь пуговицы на одежде.
3: Чтобы было легче срывать?
0: Это практичнее. Это практичнее.
3: Да. Не надо будет перешивать, если вдруг в потоке страсти что-то произойдет.
0: А в чем опасность? Хочется разобраться, почему именно запрещено.
3: Если женщина... большой бюст, он же может и стрельнуть, понимаешь?
2: Ну да, толстые женщины были пуговицами, убивало столько людей.
0: То есть она вздохнула и сразу мужику глаз и выбила.
3: Да, я прям вижу, полицейский на улице к ней подходит. Дамочка, я, конечно, дико извиняюсь, у вас тут холодное оружие. Пройдемте со мной на опознание.
0: Почему холодное? Очень даже горячее. Следующий факт.
2: С 1935 года было продано более 150 миллионов экземпляров игры «Монополия».
3: Прикольно.
2: Вы играли когда-то?
3: Сколько же бизнесменов пропадает? Конечно, играл. У меня даже своя заправка была.
2: Никогда не играл, кстати.
3: Не играл никогда «Монополию»? Да ты чё? Нет, это классная игра. Классная игра, если ты вот хочешь с кем-то поссориться очень сильно из друзей. Вот попробуй, вообще классно.
2: Ну да?
0: Да, «Монополия» лучше, чем «Мафия», вскрывает твои истинные отношения с родственниками.
3: Да, показывает, кто здесь путана и врач.
2: Самая честная игра, которая показывает, кто есть кто, это поножовщина.
0: Да, но...
3: Это когда ножичек крутишь и на кого попадает?
2: Да, смотри,
0: «Монополия» очень хорошо показывает, что будет, когда вы бабушкину квартиру начнете делить. Вот она идеально демонстрирует эту ситуацию.
3: Да. «Монополия» это показывает, вот как ненастоящими деньгами можно управлять.
2: Неплохо. Смотрите, следующий факт. Кит.
0: Как называет жена мои деньги? Ненастоящие.
2: Бабки воздух. Смотрите, кит пускает не фонтанчик, а струю углекислого газа. Так он выдыхает, остальное брызги.
3: Да. Остальное брызги.
0: Как моя жена говорит про мои деньги.
3: Да. Вот я выдыхаю, а все, что Юра зарабатывает, это брызги.
2: Брызги. Да, вообще, мы даже если втроем сложимся, вот каждый месяц будем складываться, это тоже не сильно прям...
3: Ну, по сути.
2: Даже на лужу не хватит.
0: Подожди, а если зажигалку киту поднести сверху, загорится этот углекислый газ?
3: Ну, мне прям интересно, как ты это будешь делать.
0: Мы же все когда-то пробовали поднести зажигалку к месту выхода углекислого газа. А нет, там метан. Все, я перепутал. Следующий факт.
3: Главное, чтобы не сметан.
2: Смотрите, вот, следующий факт. Вот, если крысу щекочут, она хихикает в ультразвуковом диапазоне.
0: О, ты умеешь так делать?
3: Так я ж крыса, ты чё?
0: Наконец-таки мы разобрались, кто в нашем коллективе. Та самая крыска.
3: Подворовывает сыр.
0: Так, еще.
2: Когда приходит время рожать, самка акулы теряет аппетит, чтобы у нее не было соблазна съесть собственных детенышей.
3: То есть она специально такая, так, все, сейчас теряю аппетит. Вань, ты попробуй воспользоваться этим советом.
0: Блин, у женщин такое не работает, они переориентированы на мужа. Сожрать мужа, они всегда готовы в этом состоянии. Ребят, мы продолжим любимые факты Чаушеску. Иван Ермишин читает действительно существующие факты с мира и вселенной. Поэтому оставайтесь с нами. Комедию.

0: Это шоу «Счастливые люди» на Comedy Radio. И сейчас у нас продолжатся любимые факты Чаушеску. Что это такое? Это море полезной информации. Специально для наших слушателей. Ну и, конечно, немножечко юмора присыпанного сверху. Мы продолжаем.
1: Никто не виноват. Ничего не нужно делать. Счастливые люди.
2: Следующий факт звучит сегодня так. Пара ног имеет 50 тысяч потовых желез. Возможно, про мои ноги конкретно написано.
3: А не желез ли?
0: Нет, желез.
2: Желез, может быть. Там, кстати, без буквы Ё, там желез, это я прочитал так.
0: Ну, потому... Это французский язык.
3: 50 тысяч.
0: Желюзы.
2: И, видать, обостряется это все только в плацкарт, когда заходишь.
3: Ну да, да, да. Либо когда просто, когда тебе нужно к девушке зайти в квартиру. Вот там вот очень сильно обостряется почему-то. Вот самый неподходящий момент.
0: Я недавно у врача был, мне нужно было прилично кушетку. Он мне, я начинаю расстегивать кроссовки, он мне говорит, да не надо.
3: Ты оставь.
0: Оставь, зачем? Брат, зачем? Ложись там в кроссовках. Я говорю, да не переживай, у меня не пахнет.
3: Да, да, да, да, конечно.
2: И ты раздуваешься, он говорит, да нет, разобывайся.
0: Да нет, пахнет. Хорошо, следующий факт.
2: В Австралии, забыли в Австралии хоть раз?
0: Я вообще не понимаю, как у них там дела.
2: Кверх ногами все.
0: Их там еще не съели игуаны.
3: И кенгуру.
2: Смотрите, в Австралии есть город под названием «Скорость убивает».
3: Это как город? Как на австралийском звучит?
2: Скорость убивает.
0: Не, ну у нас есть районные города, которые мэр по приколу тоже хотел переименовать.
2: Хью Джекманск.
0: Город Васи, например, вот так вот.
3: Так, ну, Суздаль. Это когда очень давно...
0: Давай выкручивайся.
3: Это когда очень много воды попил.
0: Суздаль?
3: Да.
0: Хорошо.
2: Так. Леонардо да Винчи изобрел будильник, который тер спящему ноги.
0: Что? О, это как?
3: Будильник, который тер спящему ноги?
0: Да,
2: типа то вот так есть... вот тер только по ноге тебе.
0: Да, назывался слуга Алешка.
2: Нет, голодная кошка.
0: Либо так, окей.
3: Ну, или очень аппетитный петух.
0: Да, или пес, который вечером напился воды.
3: Да, так, дальше.
2: Нет, сложный факт. При сильной рвоте у человека могут лопнуть сосуды в глазах.
3: Подожди, там

0: Просто так. Было с 1495 года написано. Ваня такой, блин, сложно читать.
1: А Ваня же не читает с тысяч, он сразу сотен начинает обычно в дату
2: Я читать. Цифры просто не знаю. Буквы изучил до конца, а цифры вот только дальше двойки пока не
1: знаю. Знаешь, Ваня, какого года рождения?
0: Какого?
1: 994-го. Без тысяч.
0: И что там следующий факт?
2: При сильной рвоте у человека могут лопнуть сосуды на глазах.
0: Ну, это правда. Это я еще в университетские времена понял.
2: Вот видите, у меня глаза больные.
0: Да.
2: Тошнит от вас.
1: Да.
0: Так, давай дальше следующий факт.
2: Дальше. Следующий факт очень интересный. Подобно отпечаткам пальца, окрас жирафа является уникальным.
0: То есть по окрасу жирафа можно понять, кто из них воровал.
2: Да, конечно.
0: Круто.
2: Вот залез к тебе в окно и лизнул тебя за ногу. Это будильник, кстати, Давинчи, который изобрел. Вот он нашелся.
0: Ага. И ты такой смотришь на него, такой, ну я же знаю, что это ты. Он говорит, нет, не я. Я говорю, ну вот отпечатки твоих, да, вот этих всех штук.
2: Вот пятно поставил, зачем мне на кровать?
0: Круто, хорошо.
2: Сон Фредерика Бантигнага.
1: Ванечка, Ванечка, я буду в образе учительницы русского языка. Перечитайте сызнова, пожалуйста.
2: Фредерика Бантинга.
0: Бантинга.
1: Бантинга. Бантинга, да.
2: Об эксперименте, который он в то время проводил, привел его к открытию инсулина. Ну, типа, он во сне открыл инсулин.
1: А, ему приснилось.
2: Приснился
1: это.
2: Инсулином.
1: Вот этот факт не был известен.
2: Он лежит такой, спит и говорит, ой, чуму лечим.
1: Ребята, как сейчас пригодится его открытие. Ребят, мы отправляемся в следующий час. Спасибо, что вы с нами.
3: Реклама на Камеди Радио. Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
4: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
5: Мы готовы удивляться.
4: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
5: Хочется на ТНТ.
6: На ТНТ.
7: На ТНТ.
4: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
8: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
9: Иногда на проблемы просто нужно посмотреть свысока. Желательно с высоты 140 метров. Солнце Москвы. Это 18 минут 40 секунд над городом и панорама столицы перед глазами. Ищите нас у южного входа в ДНХ. 0+.
10: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров СТО.
11: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
12: ОККО представляет.
13: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
14: Простые военные учения.
15: Главный сериал года в ОККО.
16: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
17: Я про это написать хочу.
18: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
3: Азбука Камеди Радио. Буква «Ж». Женя Синяков.
19: Как заставить парня вызвать такси на первом свидании? Вот он.
2: Нужно спросить. Дорогой Вася, ты сегодня за мной доедешь или вызовешь мне такси? Ты как бы даешь выбор, но на самом деле его нет.
19: Да, выбора нет. Поэтому я всем парням советую играть на опережение и задавать этот вопрос первыми. Ты сама доедешь или доедешь сама?
3: Буква «А». Андрей Скороход.
7: Здорово.
11: Здорово.
7: Пошли.
11: Куда?
7: Мы договаривались в понедельник в 8 утра бегать начать.
3: Хочешь весь алфавит?

0: Камеди Радио. Камеди Радио. Шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. На Камеди Радио. Категория 16+.
1: А вот и третий час в компании счастливых

0: Людей на Comedy Radio. Приветики всем, кто нам нас слушает и нам пишет даже иногда. По всей стране недавно к нам присоединился Челябинск. Крайне радостная новость. Кстати, я окажусь в Челябинске в этом году.
1: Да, реально? Что да, там будешь делать? Будешь записывать рэп-альбом?
0: Да, записывать рэп-альбом.
2: Это Челяба Юра Галаян.
0: С местными рэперами, с корпоративщиками местными, корпоративы там.
1: Ну там смотри, там на одной стороне сидит бомж, на другой едет Порш. Будьте осторожны.
0: Очень хорошо. Строки из челябинского рэпа сейчас зачитал Даниил Скубыря, наш маленький рэпер.
1: Да, всем привет, настоящий гэнгста, потому что истинно черный, Юра Галаян.
0: Да-да-да. Человек, который заменит отсутствующего человека в этой категории, тоже в неком смысле рэпера.
1: Наш нотариус B.I.G.
0: Можно сказать и так, Иван Ермишин.
2: Называйте меня Big Baby Tape.
0: Окей.
1: Big Baby Шлеп.
2: Да, наш этот, как его, господи, звать?
0: Продюсер.
2: С Децлом-то кто был, как его?
0: А из Шпиц?
1: Тимати?
2: Нет, ты какой Тимати? Вместе у них было еще объединение, как он?
1: Ну, пускай будет.
2: Легалайз пускай будет.
1: Пускай будет Децл.
2: Давай, наш Децл.
0: В каком-то смысле Децл.
2: У него тоже есть дреды, но мы их не видим на голове.
0: У него тоже есть Децл.
1: И Фадеев Максим, его никто не видит, но он существует. Сёма Ручин, наш диджей.
0: Добрались до смехоточки. Значит, в третьем часе нас ожидают новости от Александра Юрьевича Бордика, либо от Децла, как хотите. Новую кличку человеку придумали.
1: Давай так, Децл новостей от Александра Юрьевича Бордика.
0: Да-да-да. Также будет кулинарнее. Саша прекрасно разбирается в разных рецептах. И на этот раз нам что-то прочитает, какой-то рецепт раскроет. А во второй половине разговор по душам. Мы начинаем третий час. Поехали!
3: Comedy Radio и ТНТ представляет премьера.
4: На сцене Екатерина Шкуро и Андрей Скороход.
5: Ситуация простая. Сочи, вечер, ресторан.
6: Ну что, каких-то 2 дня в пути, и вот мы в Сочи.
7: Да, на поезде, конечно, было бы быстрее, чем на самолете.
6: Ладно, главное, добрались. Сейчас окунемся в этот сочинский колорит. А то, знаешь, надоели вот эти московские модные рестораны. Хочется кавказского вайба вот этого, знаешь, когда ты вот слышишь, тебе кричат, вот, слышь ты, черт, иди сюда. Ты думаешь, там драка, а это тебе просто официант свободный столик нашел. Да. А вот он, смотри, местный житель. 100% у него длинный ноготь на мизинце.
7: Да не, смотри, он вроде в туфлях.
8: Добрый вечер, меня зовут Сергей, я буду вашим официантом.
6: Здорово, Джан, Вася Джан.
8: Добро пожаловать в наш ресторан «Шале де Маре». Вас сориентировать по меню или вы уже знаете, чем хотите себя побаловать?
6: Гамарджоба Ара Вася Брат. Я знаю, они так любят.
7: А скажите, что у вас есть?
8: Сегодня воскресенье, это значит, что наш шеф-повар приготовил фирменного осьминога по-андалузски с каперсами и артишоками на гриле.
7: Я даже не знаю.
6: Смотри, я был в Сочи раньше, я знаю, как с ними надо. Слышь ты, Ара Вася Джан, брат. Принеси красиво нам, да? Красиво сделай, брат. Принеси нам вот этот шашлык, машлык, люляшку, муляшку, да? И вот эти вот закуски, как будто бы в ментовке пишешь заявление. Вот эти пхали, пихали, макали, обижали. Вот это. Сделай от души душевно в душу, досконально априори, брат.
8: Вы уж не обессудьте. У нас ресторан средиземноморской кухни. Мы ориентированы больше на специалитеты морепродуктов из эксклюзивного дегустационного меню.
6: Жи есть. Жиги ты вперед. Сейчас я найду с ним общий язык. Я знаю, как тут надо себя вести. Но он нам накроет как себе. Давай, значит, нам вот эти ваши соусы спортивные, вот эти сацебели, кварацхели, да? И приправы вот эти ваши, как будто бы кентам рассказываешь, как ночка прошла. Вот эти хмели, сунели, сидели, гудели. Да. И еще, знаешь, братик Араратик, сыры вот эти абхазские принеси нам, которые состоят исключительно из согласных букв. Вот эти гздыбздва, вот эти грынздва, чванство с детства, вот это. Да, давай.
8: Так, я вроде уловил слово «сыр». Давайте я вас сориентирую по сырам. У нас, значит, есть фермерская буррата, молодая моцарелла. Также могу порекомендовать вам попробовать камамбер на гриле с ягодным кули, либо на подушке из авокадо.
7: Давайте, наверное, чтобы быстрее определиться, да? Нам обоим камамбер, и я буду на подушке.
8: Отлично. А вы как?
6: Я-то с ним, брат. Ты как? Как сам? Как Камри? давай нам вот эти супы ваши, вот эти прикольные, из смешариков, вот эти хаш, каш, ваш.

0: лосяш, бараш. Вот это.
1: Простите, а какое вино у вас есть?
2: Так, по вину я могу предложить вам Шато Помероль, урожай 1986 года с южного склона Марселя.
0: А есть вот это вот ваше?
2: Какое наше?
0: Ну, которое у тебя мать делает.
2: У меня мать научный сотрудник.
0: Нет, нет, ну ваше, вот это, изба гажника. Ну сходи, посмотри у себя в Митсубиси или на чем вы ездите. Давай, вот это вино ваше, которое вот, вот все с дерева попадало, сгнило, вы еще туда омывайку добавили, и вино получилось. От которого рот фиолетовый еще 2 недели, вот это. И вайба нам сочинского, дай, вайба, вот это. Ай, мама, кто это? Ай, мама, кто это?
3: Да как ты задолбал, блин? Невозможно, слушай, что вы, москвичи, докопались до нас, а? Опять вам что-то не нравится? Мы 20 лет из кавказского европейского переделали, чтобы вам понравилось. Вы приехали, вам опять не нравится. Как хорошо раньше было. Слушай, ты приходил, садился, вот эту вот руку ставил на клеенку, пока заказ ждал, вот эту отдирал вместе с волосами эту клеенку. Над твоей едой вот эта мухоловка висела прямо над едой твоей. Я тебя кидал, ты уходил, все довольны были. Что, хочешь, так сделаю тебе?
0: Да!
3: Хочешь,
0: да,
3: так?
0: Именно так! Дай колорита! Дай нам вот этот сервис, у которого в картах оценка 2,8! А ты даже что тебе там оценки ставят! Вот это! Принеси нам мясо такого, чтобы мы его еще 2 недели зубочистками из зубов доставали! Вот это! И хинкали такие жирные, чтобы откусил и весь в жиру до туфлей! Вот такое есть!
3: Да, конечно, есть! Хочешь такое?
0: Есть жир?
3: Я все тебе сделаю, все, что ты хочешь! Сейчас кайф раскидаем везде! Будем веселиться, угорать, потом на улице кипиш, драка будет! Хочешь, все это замутим сейчас?
0: Да, и барабульку, барабульку! Барабульку! Вот это сочиобразующее блюдо!
3: Все это сделаем, брат! Кайфуем, зажигаем,
0: да.
3: Поехали,
0: да.
3: Дети!
0: Да.
3: Досконально!
0: Да,
3: досконально!
4: Слушай Камеди Радио, смотри

0: Радио на одной волне вообще со всеми.
1: А вот и время новостей подошло в шоу «Счастливые люди» на Камеди Радио. У нас только хорошие новости. Саша, про что?
2: Расскажу тебе про то, что россиянки придумали новый способ заводить знакомство.
1: Ну, попробуем, отведаем твоих новостей.
3: Эй, вы! Давайте перейдем на «ты». «Счастливые люди».
2: Итак, россиянки придумали новый способ заводить знакомство – вызывать на дом мужа на час. В сети расходится видео, как блогерша вызвала слесаря к себе в квартиру. В комментариях девушки начали обсуждать, что это шанс познакомиться с настоящим мужчиной. При этом многие хотят, чтобы мастер был похож как минимум на Райана Гослинга или Алена Делона.
4: Ага, а придет как я такой.
2: И что? Подожди, то есть ты себя не считаешь привлекательным?
4: Я считаю идеальным, это во-первых.
2: Ну, конечно.
4: Говорю, а это значит только одно. Такие девочки, которые обсуждают в комментариях, недостойны такого
5: просто
4: бриллианта.
5: У Ален Делона нет шансов против Вани.
4: Конечно, у него подбородок как минимум на 2 меньше, чем у меня.
2: Будет всего один.
1: Да. Вообще-то он уже на облачке смотрит, это как ты шутишь.
4: У него нет подбородка, значит. Значит, на 4 больше.
1: Уже нет ничего. Кроме того, она должна доказать, что достойна он такого мужчины, потому что ей нужно будет закрыть его кредитную карту, которую он не может 5 лет закрыть.
4: Да.
1: А пройти с ним процедуру банкротства, познакомиться с его детьми от первого брака.
2: Юрочка, ты путаешь профессию радиоведущего и профессию человека, который что-то умеет делать руками. Не путай. Люди, которые умеют что-либо делать руками, зарабатывают столько, что тебе ни в сказке сказать, ни пером описать.
1: Я представляю, как он приедет к ней, как увидит засор в трубе и сразу...
5: Прочистит?
1: И все прочистит.
5: Вот крот.
2: Но, ладно, раз уж заговорили про деньги, да, почти половина россиян, расскажу вам еще одну новость, скрывает свою реальную зарплату от родственников и друзей.
4: Проверяем.
2: Подожди. Доходы занижают, чтобы им не завидовали, не просили денег в долг и не возникало конфликтов. Причем женщины прибедняются в 2 раза чаще мужчин. Вот теперь проверяем.
4: Проверяем. Скубырь, сколько зарабатываешь?
5: 2 миллиона в день.
4: Ух ты. Займи тогда.
5: Сколько?
4: 2 миллиона в день.
5: Блин, получается, я 0 зарабатываю. Спасибо.
1: Брат, только что чуть микрозаймы не открыл.
4: Юра, сколько зарабатываешь?
1: Братик, все больше трачу, чем зарабатываю.
4: Понятно. Саша?
2: Чего?
4: Зарабатываешь сколько?
2: А тебе не должно.
4: Ага.
5: Ваня?
4: Спроси меня.
5: Сколько зарабатываешь?
1: Сколько зарабатываешь?
4: Ну, вот этот год начал. Ну, по времени.
1: Молодец. Молодец, Иван.
5: Был интерактив бесполезности от Ивана Ермишина.
1: Полет в пустоту.
4: Ну, я тоже не всегда крутые вещи говорить буду.
1: Нет, давай так, убери «не» из своего предложения.
2: Подожди, не будешь говорить крутые вещи, не будет и заработка, Вань.
4: Нет, я говорю, не всегда же я буду крутые вещи говорить.
2: Тогда и не всегда будешь зарабатывать.
4: Ладно, давай, Юр, сколько зарабатываешь? А нам плевать, поехали.
2: Куда?
5: Нет, плевок, судя по всему.
4: Нам плевать, мы видим, что мало.
5: Ну, на самом деле, я согласен с этой новостью, потому что действительно у меня есть много друзей, которые, и когда я спрашиваю, сколько зарабатывают, они такие, да, хватает.
2: А ты спрашиваешь все-таки, да? Потому что джентльмены, как правило, разговоры о деньгах не поднимают.
5: Ну да, слушай, но после того, что они на моих глазах делали, я не могу их назвать джентльменами, прям, понимаешь? Ага.
2: А, то есть вот такие,
1: ну,
2: знаешь,
1: такие, друзья, причем за деньги.
4: Друг друга, что ли?
2: Есть поговорка, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Даниил, у меня для тебя плохие новости.
5: Да, я мою своих друзей.
1: Я в этом смысле очень откровенный человек, но меня удивляет, когда я задаю встречный вопрос тем же самым друзьям, они вот таким образом могут обходить, ну, в районе сотки, ну, что-то плюс-минус.
5: Ты считаешь себя обманутым человеком в этот
1: Абсолютно.
5: Момент?
1: Абсолютно. Мне жена говорит, Юр, ну, ты меньше, чуть менее откровеннее быть. Ну, зарабатываешь ты свои 35-500. Ну, как-то скрывай это.
5: Но я определяю, сколько человек зарабатывает, потому сколько кредитов он выплачивает ежемесячно. Вот по Юре я знаю, сколько он кредитов платит. Ваня, ты сколько?
4: У меня кредит.
5: Спасибо.
4: 2. Машин, квартира. Я бы не беру. Остальное все я в целом могу купить.
1: Ермишин, какую сумму хотите занять?
6: 2. А можно мне, чтобы я конфет купил?
1: Саш, у тебя как дела с этим?
2: Превосходно. С чем именно?
4: Кредитов сколько у тебя?
2: Кредитов?
1: Все.
5: Тебе кажется, скорую быстрее.
1: Все, новости завершаем, ребят.
0: Шоу «Счастливые люди».
4: Невоспитанный ведущий. Сколько кредитов у тебя, Саш?
2: Не, подожди. Сколько у меня кредитов и сколько я закрываю? Это разные кредиты.
4: Все, я понял. Молодец. Как удобно, что девчонки начали в деле платеж давать, попользоваться собой. Поехали дальше. Мы переходим к кулинарной.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: На этой сцене Идрис! Встречаем!
2: Рад вас всех видеть. Значит, я из Чечни, и к моему большому сожалению, мои старшие братья полицейские. Потому что обычно, когда у тебя братья полицейские, тебе говорят, если что, мы тебя отмажем. Мне говорили, если что, мы тебя закроем. Будь начеку, пожалуйста. Они один раз хотели меня закинуть в обезьянник за отказ сотрудничать со следствием, а именно идти в магаз за сигаретами. У меня брат, его недавно дали звание полковника, и я думал, что все, закон мне не писан. Гаишники хотели лишать прав, я набираю брату, он меня выслушал, говорит, сейчас все узнаю, перезвоню. Через пару минут перезвонил, говорит, я все узнал. 38-й автобус до нас идет. У меня еще друзья думают, что мой брат может решить вообще любой вопрос. Мне как-то друг говорит, а твой брат, если что, может человека из федерального розыска удалить. Я говорю, а ты думаешь, у МВД один компьютер на всех? Меня еще братья не понимают на увлечение стендапом. И меня недавно старший брат ругал, он говорил, ты что, клоун? Ты давай, завязывай с этой фигней заниматься. Но я не обижаюсь, не держу злобу, я просто своему 5-летнему племяннику говорю, да не, бальные танцы, зашибись, что за тема. Ты не представляешь, как твой отец любит бальные танцы. Бальные танцы и флейту вообще. Вообще, сын бальник-флейтист, это же мечта любого взрослого.

0: взрослого мужчины. Ты не знал? Мне еще постоянно говорят, что я не похож на чеченца. Наверное, потому что обычно, когда люди слышат чеченца, все представляют себе какого-то опасного типа на затонированном гелике со Стечкиным вот тут. Я не такой, я бедный. Я вот на свадьбах деньги не кидаю, а ловлю. Я еще, наверное, слишком романтичный. Многое близко к сердцу принимаю. Меня один раз девушка бросила после того, как я ей в любви признался. И я после этого случая даже матери боюсь сказать, что люблю ее. Не хочу потом получить смс-ку, типа, Идрис, извини, ты не мой типаж сыновей. Мне не нравятся сыновья Овны. Ты мне нравишься, но скорее как племянник, чем сын. Я еще так сильно был влюблен в эту девушку, что был готов на все, чтобы быть рядом. Я ее так задолбал в какой-то момент. Там трубку берет ее сестра, говорит, вы расстались, она не может быть с тобой. Я говорю, а ты? А мама? Бабка жива? Кошку можно приезжать гладить хотя бы? Да. Расставание тяжело, но все хуже делают, знаете, песни о любви вот эти. И они меня так раздражают, особенно вот эти Хамалинова и с их вот этими ванильными песнями, в которых они ноют. Я вот жду, когда у них выйдет новая песня, они там просто плачут под бит. Меня еще так бесит, что они позиционируют себя как рэперы. Ну, то есть, по их мнению, они и Тупак — это примерно одно и то же. Тупак, которого в тачке завалили, и вот эти. Ой, вот здесь больно, как плохо мне. А она просто в магаз отошла. А он альбом накидал. Я представляю, как убийцу Тупака увидели их клип и такие, блин, мы не того завалили. Вообще, девушки, большая просьба, если у вас парень музыкант, пожалуйста, не бросайте его, потому что потом нам эту дичь приходится слушать. Да, сейчас вот хожу на свидание и не всегда понимаю, как себя вести. Я вот был недавно на первом свидании, там девчонка в какой-то момент говорит, а ты вот никогда не задумывался, что человек, он же на 80% состоит из воды. Тогда почему, когда мы пьем воду, это не считается каннибализмом? Я говорю, я поеду, наверное. Прежде чем уехать, решил, что тоже задам тупой вопрос. Я говорю, а ты вот знаешь, почему у меня любимая птица пеликан? Она говорит, почему? Я говорю, ну ты прикинь, сколько она на сваи может закинуть. Она говорит, да, ты езжай, наверное. Еще не понимаю, зачем девчонки обманывают, что они не ревнивые, когда прям ревнивые. Я просто устал попадать вот в эту ситуацию. Я специально на первом свидании типа спрашиваю, ты ревнивый? И там всегда такая реакция. Я, чтобы кого-то ревновал, обычно меня все ревнуют. А потом через полгода, почему ты с ней общаешься? Я же просил с ней не переписываться. Она всего лишь тебя родила. Вот это. Есть еще девчонки, которые научились грамотно подменять слова, которые говорят, я не ревнивая, я собственница. Просто ты именно ревнивая, а вот женщина, которая каждый месяц за хату деньги скидывает, вот она собственница. Вообще, мой любимый типаж девушек – это содержанки. Люблю, когда девушку уже кто-то содержит. Там обычно уже все есть, меня в этой схеме не хватает. Я, в принципе, какой-то очень невезучий тип. Я уверен, я даже если в какой-то момент вот так пулю решу пустить, она вот ровно посередине пролетит, ничего не задев, и врач такой, ничего не задето, но сосед сверху убит. И меня сажают за убийство по неосторожности мои же братья. Я еще, знаете, сильно восхищался отцом, особенно его выдержкой. Просто я ему в свое время разбил 4 машины, он мне за это ничего не сделал. Просто с каждой разбитой машиной он все с меньшим энтузиазмом говорил фразу «Слава богу, ты жив, сынок». На самом деле машин было не 4, а 2. Я не знаю, зачем вас обманул. Это все мой внутренний голос. Там такой хочило сидит. Он такой «Скажи 4, не 8, все гелики». И паханутый Джей-Зи. «Уа-я!» У меня, кстати, отец как-то 22 Грэмми выиграл, если интересно. Да, мы еще в то время так богато жили, я думал, мне по наследству, ну, минимум хата перейдет. А мне по наследству перешел псориаз. И говорят, вот, Идрис, псориаз наш фамильный. Тебе говорят, дед, передавал, носи на здоровье. Мы еще в Чечне жили в довольно опасное время. У меня охранник был. Его звали Сайхан, что в переводе с чеченского означает «Джон Траволта». И меня бесило, что мне постоянно с ним везде надо было ходить, то есть там на улицу, во двор, в магазин. И в магазин не потому, что он лучше всех в сладостях разбирался. Честно говоря, он постоянно предлагал покупать только Аленку, потому что она в платке. Спасибо, у меня все. Пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Радио. Камеди-радио.
1: Камеди-радио.
2: Ребята, шоу «Счастливые люди» на Камеди-радио продолжается. Дальше у нас будет кулинарная история, а вернее кулинария.
3: Кулинарния.
2: Так, кулинарния, так называется. У тебя в сетке так и написано. Кулинария, отец. А, не, Нарния, все правильно. Итак, Александр Юрьевич Бортник со своим рецептом, который нас, конечно, заставит прийти в состояние, когда текут слюни, захотеть что-нибудь вкусненькое приготовить или заказать. Про что будет, Саша?
3: Я, наконец-то, добрался до салата «Оливье». И вот все, что о нем знаю, вам сейчас расскажу.
4: Оно! И время казалось не в деньгах. Счастливые люди!
3: Итак, мальчишки, салат «Оливье» знаком каждому из вас.
5: Да.
3: Кто знает, откуда взялось название?
5: Из Франции.
3: Из Франции,
5: ну,
3: понятно.
5: Ну нет, это француз. Был французский повар «Оливье».
6: Нет, это был футболист, нападающий сборной Франции.
3: Угу. Французский шеф-повар Люсьен Оливье, который работал в московском ресторане «Эрмитаж» в 60-х годах 19 века и придумал это блюдо. Изначально оно называлось «Майонез из дичи» и представлял собой изысканное кулинарное творение, включавшее в себя филе рябчиков, телячий язык, черную икру и другие деликатесы. Но, смотрите, изначально это все-таки был не салат, это была композиция. Mm-hmm. А Люсьен Оливье подавал блюдо как художественную композицию, где в центре располагалось филе дичи, которое было окружено желе из бульона и раковыми шейками. Только позже блюдо превратилось в то, что мы едим сегодня. И за это отчасти надо сказать спасибо Ивану Михайловичу Иванову. Это шеф-повар ресторана «Москва», который в далеких 1930-х годах упростил рецепт, заменив многие ингредиенты и назвав новую версию салатом «столичный». Сегодня мы знаем оливье как салат с вареной колбасой или курицей, консервированный горошком и маринованными огурцами. А изначально, смотрите, рецепт вот того самого оливье от Люсьена. Отварное филе рябчиков и куропаток. Телячий язык. Черная икра. Свежие раки или креветки. Свежие огурцы. Соевая паста. Трюфели и каперсы.
2: Ну, я только что понял, насколько я бедный.
5: Почему?
6: По уровню оливье определяется.
2: Я ни один ингредиент себе позволить не могу.
5: Почему? 100 грамм ты можешь такого салата себе позволить?
2: Ну, вкусно.
5: За жизнь.
2: Вкусно. Рябчика в магните в последний раз видел? Когда? Часто вообще встречаешь его?
6: Ну, за 100 рябчиков можно там много чего купить.
5: Юр, мы опять же можем обратиться к моему любимому классическому ружью «Сайга». Выйти в лес. Нет. И там уже найти и рябчиков, и кабанчика,
6: да,
5: и дичь.
6: И раков.
5: Тоже можно в целом, если в озеро стрелять.
2: Это смотря что с тобой возьмешь в лес и что там съешь в лесу. Можно и крабов поймать.
6: Подождите, ну а вот у меня вопрос, Саша, к тебе, может быть, там где-то указано. Его же еще называют мясной салат.
3: Вообще мясной салат — это немножечко другое. Ты сейчас, вероятно, путаешь с зарубежными названиями салата оливье, потому что за границей салат оливье известен как русский салат. В некоторых странах его называют гусарский салат.
2: Не, мясной салат — это когда болельщики «Спартака» из бара выходят. Очень нетрезвые.
5: Не, мясной салат — это когда у тебя из булок бутерброд выпал. Ну, бургер, понял?
2: А, да, совершенно
5: выпал
2: верно.
5: Выпал пакет, это его мясной салат сегодня ем.
2: Какой ужас.
6: Это все, что остается после шаурмы, вот это в пакете?
5: Да, мясной салат.
6: Понял.
3: Ага. Да, ну и вообще вот точный, вот прям тютелька в тютельку, тот самый рецепт Люсьена Оливье, он утерян, потому что есть предположение, что единого рецепта вообще не существовало. Шеф-повар мог менять ингредиенты в зависимости, во-первых, от клиента, а во-вторых, от своего собственного настроения.
2: Но хочется отметить, что во Франции этот салат называют русский салат. Это после того, что мы все переделали, теперь он называется так.
5: А я тебе скажу, что если кто-то с атакой пойдет на нашу страну, мы забираем их салат и называем его русским.
2: Вот на этой мысли мы завершим кулинарию. Неожиданно, конечно, но тем не менее.
5: Держись, Цезарь.
2: Угроза от Ивана Ермишина.
4: Шоу «Счастливые люди».
5: Кулинарней, как и с Бордиком, мы попрощались и переходим к разговору по душам. Мы возьмем какую-то серьезную тему и в форме подкаст хорошенечко ее обсудим. Поехали, друзья.
0: Реклама на Камеди Радио.
7: Вы владелец бизнеса.
0: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Шапка, носки, еще шапка.
12: Мам, я на 2 дня еду.
11: Именно.
13: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
14: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
15: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН-771-204-0126. УГН-102-770-0926-61. Возможно, изменение в расписании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
16: Пароль.
17: ВТБ для бизнеса.
16: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
18: А второе?
16: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
19: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
20: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
21: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Психолог, который привык решать все разговорами.
23: Ко мне можно с тревожностью.
22: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
24: Я псих, ты врач. Работаем.
22: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
25: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
26: ОККО представляет.
27: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
28: Простые военные учения.
26: Главный сериал года в ОККО.
29: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
30: Я про это написать хочу.
26: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
22: Битва моторов. С 8 октября в кино. На кону судьбы.

0: ограничения по возрасту 12+.
1: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
2: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
3: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
4: Психолог, который привык решать все разговорами.
5: Ко мне можно с тревожностью.
4: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
6: Я псих, ты врач, работаем.
4: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
9: Встречайте, Варвара Щербакова!
10: Так, вот какую тему хочу с вами обсудить, мне интересно. Стрессовые ситуации, вот как вы считаете, как вы себя в них ведете? То есть если вы считаете, что вы с клопа аплодируете, зато честно. А кто считает, что в критический момент он, ну, мозговой центр, он собирается, поаплодируйте. Я тоже так считала. До первой стрессовой ситуации, реально. Потому что она на то и стрессовая, ну, то есть люди раскрывают, это неожиданно. Человек даже для себя раскрывается так, как он вообще не думал о себе. Понимаете, у нас, значит, был с девочками женский стендап недавно, концерт в Барнауле. И во время концерта одному из зрителей, парню, стало плохо, был приступ эпилепсии. Ну, слава богу, все в порядке, обошлось, жив, здоров. Но в тот конкретный момент мы так охренели вообще. Это был стресс такой, и я поняла, что в стрессовой ситуации я самый бесполезный человек. Потому что, я вам расскажу, Сауля пошла ему, значит, спасать жизнь, Саша вызывала скорую, Надя с Кариной что-то быстро обсуждали, что дальше делать с концертом. И все это время я стояла рядом и говорила: «Ой, Господи! Ой, Господи! Ой, Господи! Ой, Господи!» Я пожалела, что у меня крестика не было, реально. Так хотела теребить, знаете, этот православный антистресс. Но я не знаю, я понимаю, что я в этой ситуации просто нагоняла суету. Я это осознаю. Но мне кажется, что это есть нормальная, адекватная реакция человека в критический момент. Понимаете, меня наоборот, ну, смущают вот эти люди, которые в стрессовой ситуации, они собираются. Они такие: значит так, сейчас ты идешь делать ему искусственное дыхание. Ты вызываешь скорую, ты успокаиваешь людей. И я беру сумку и... Но... Потому что страшно, понимаете, страшно сделать что-то не так. То есть я что-то там в теории слышала про ложку, но что с ней делать, я не знаю. Понимаете, это будет тот случай, когда приедет скорая, такие: это просто эпилепсия, почему у него ложка в жопе? Я хотела его как-то отвлечь, думала, это его взбодрит. Я не знаю, я уже абсолютно приняла в себе, что я клуша. Серьезно, я абсолютно это принимаю, то есть я такая: ну окей, это я. Единственное, что меня волнует, я боюсь, что это качество, ну знаете, с годами может прогрессировать. И просто лет в 50 я стану вот этой женщиной, которая, знаете, просто на улице комментирует пожар. Или когда просто бегает, констатирует факты, когда: ой, сгорело, ой, выбегают. А там действительно все сгорело, и люди выбегают, все. Я еще обожаю, что там всегда есть, знаете, мужик на, ну, на тротуаре стоит, который рулит спасательной операцией, знаете, с пакетом пива, который он этот, он: сейчас котенка скидывать будут. Он уже брезент растянули. Ага. Ну, главное, чтобы его не отрикошетило, как ту бабку. Да, конечно, хочется быть спокойным, адекватным, уверенным в себе человеком, конечно. Но я не могу. У меня тревожность. А у кого еще тревожность? Поаплодируйте. Спасибо большое. Реально, вот хорошо, что вы похлопали. Если бы вы не похлопали, я бы сошла с ума от тревожности. Да, если кто не в курсе, что такое тревожность, я вам сейчас расскажу. Это, знаете, такое ужасное ощущение, когда еще вообще ничего не произошло, но ты уже думаешь: я, наверное, скоро умру. Серьезно, вот у меня недавно был случай, рассказываю. Я была на педикюре, и мне там как-то очень мощно ковырнули вросший ноготь. И я вечером ложусь спать, и у меня начинает сильно болеть палец на ноге. Очень сильно. И я лежу и думаю: это все.

0: Это гангрена. Мне отрежут ногу. А потом отрежут руку, потому что я ею трогала ногу. Возможно, мне нужно просто немного отдохнуть и выспаться. Возможно. Но я не могу, понимаете? Потому что вот это вся моя жизнь. Реально, я постоянно беспокоюсь, тревожусь, волнуюсь и со всеми ругаюсь. Реально. Я, значит, сегодня утром вам расскажу, как начался мой день. Я сегодня с утра уже посралась с дедом на улице, с бабой в комментариях и с ботом в Телеграме. Понимаете? Думаю, а что дальше? Я пошлю автоответчик МТС? Кстати, с автоответчиками вообще не прикольно ругаться. Они не отвечают. То ли дело мошенники из тюрьмы. Это небо и земля. Реально, мне звонила одна недавно из Тинькофф банка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Короче, она меня выбесила, я бросила трубку. Она мне перезванивает и говорит: а на каком основании вы прервали связь? Я думаю, ты что, собака? Ты не на ту напала, реально. Я так разозлилась, я ей прям напихала. Вообще, я прям завелась. И она бросила трубку! Я ей перезваниваю. Я говорю: на каком основании вы прервали связь? Я только придумала вам мучительную смерть. Так, в конце будет короткая история. Значит, к слову о моей популярности и узнаваемости. Меня узнал недавно гаишник. Как было, ехала по трассе, он меня остановил, берет права и такой: да ладно, это вы, стендап? Вот это да, быть того не может, офигеть. Мой коллега, он вообще вас обожает, он ваш фанат, вы его кумир. Демьян, иди сюда. Гаишник Демьян. Ну, допустим, приходит Демьян, тот говорит: ах, ты видишь кто? Вот это да, обалдеть, вообще, ты в шоке, я в шоке. Демьян говорит: ну, здравствуйте, приятно, там, добрый день. Я говорю: вы, может быть, хотите со мной сфотографироваться? Демьян говорит: да как-то неудобно, неловко, там, езжайте, счастливого пути. И я закрываю окно, и пока окно закрывается, я слышу, как Демьян говорит: я в душе не... кто это? Все, у меня все, спасибо большое.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: О желаниях мы и поговорим в разговоре по душам.
1: Мы еще помним доллар за 36 рублей. Счастливые люди.
0: Итак, ребята, пару примеров приведем. Вот мы с Иваном Ермишиным и Даниилом Скубырей начали такую полемику. Иногда жена, чаще всего жена...
2: Иногда чья-то жена.
0: Да, хочет сделать фотосессию. Mm-hmm. И тащит и тебя, и детей. Тратит семейный бюджет на покупку костюмов под фотосессию. Это обязательно студия какая-то должна быть.
2: Вот это вот осенняя в листьях, когда тебя просят набрать кучу листьев, подбросить вверх. А ты же не знаешь, что там в этих листьях лежит.
0: А там и клещи еще ползают, и грязь.
3: И человек, может быть.
2: И собака гуляла, видно.
0: И собака с хозяином, у которого не было пакета с собой.
2: Да,
0: тоже
3: прогуливалась. Он, наоборот,
0: удобрила.
3: Из дома еще принес и выложил.
0: Вот. И тебе это все жутко не хочется делать. Но у твоей жены есть мечта, чтобы у вас была красивая фотосессия на дорогой фотоаппарат, который надо отбить фотографу. Поэтому 8 тысяч в час. А, за, против, мнения?
2: Я за.
3: Я тоже за.
2: Смотри, как. Вернее, я за, если это не... не нарушает моих планов, вот условно говоря, вот так. Ну, то есть, если, например, у меня запланирована была поездка там на рыбалку с мужиками, и тут мне моя девушка говорит, слушай, Дань, а вот давай ты не поедешь на рыбалку, а мы пойдем на фотосессию,
0: Дань,
2: мне надо.
0: Проблема в том, что ты красивый, тебя в мордовской колонии очень ждут, а есть мужчины, которые крайне не фотогеничны, то есть не симпатичные, и им вообще не нравится, во-первых, фотографироваться, во-вторых, фигурировать в кадре.
2: Я только поэтому не нарушаю законы.
3: Вот смотри.
2: Исключительно поэтому.
3: Я вот могу сказать то, что я тоже за, но тут немножко другая сторона монеты, потому что это я, та вторая половинка, которая тащит всех. Мне вот, допустим, сейчас надо сходить сделать новые фотографии для афиш, потому что выяснилось, оказывается, что после пересадки волос, волосы меняют твою внешность.
0: Да, кстати, Иван Ермишин у нас выступающий комик и играет в разных проектах телевизионных, поэтому он светится так или иначе
3: вот,
0: в медиа.
3: Да. И мне хочется, я еще хотел сделать фотографии для того, чтобы... Нет, может быть, в кино какое-нибудь пригласили бы сняться, потому что рожа-то у меня такая, прекрасная, подошла бы для того, чтобы меня убили в первой серии.
0: Да.
3: И раздавили КамАЗом.
0: Вот, тебе по работе надо.
3: Да.
0: А есть мужики, которым уже и по работе, и по прошлой работе не надо.
2: Не надо.
3: И вообще уже ничего не вообще надо. Они сейчас на памятнике возле Мерседеса веселые стоят.
0: Тот случай, когда даже на памятник фотку не из чего выбрать.
3: Да.
2: А вот ходил бы на фотосессии со мной, представляешь, вот так вот.
0: Я представил, когда художник по словам нарисовал человека.
2: Ну, он такой был, он такой воображабельный.
3: Ну, лысый, с пистолетом.
0: Вот эта детская фотография, как ребенок нарисовал, так и сделал.
2: Через нейронку проведем, нормально будет.
3: Вот, и я про что говорю-то? Я говорю, что мне это надо, я постоянно тащу. Но в целом у меня жена-то никогда против-то и не бывает. Она говорит, что мне, не грех хорошо одеться, куда-то прогуляться.
0: Хорошо, другая история. Когда жена увидела, что ее подруга со всей семьей выехала за город на арендный дом, для того, чтобы время провести в арендном доме, который стоит, извините меня, 30 тысяч рублей в сутки.
2: Арендных денег.
0: Арендных денег, да.
2: А ты на... Потому что своих нет.
0: А ты на 30 тысяч рублей блесны мог накупить себе разный, ну, даже две блесны взять. 200 по 15 сейчас. В общем, и вот эти денежки надо потратить, чтобы обязательно поехать в этот арендный дом и там провести выходные, а тебе вообще не кайф.
3: Это странно, потому что, ну, допустим, я никогда не слышал от своей жены, типа, вот что-то у кого-то. Она мне говорит, слава богу, что ты не в тюрьме, она мне говорит все время. Ну, просто образно имеется в виду.
0: Ермишин, мы тоже так думаем, когда смотрим на тебя. Ребят, мы продолжим разговор по душам. Оставайтесь с нами. Важная, животрепещущая семейная тема в обсуждении.
1: Камеди-радио. Камеди-радио.

0: Это все еще шоу «Счастливые люди» на Comedy Radio. Это все еще разговор по душам. И здесь у нас такая полемика. Что делать, когда твоя вторая половина очень хочет придумать какой-то семейный актив? Фотосессию мы обсудили. Поездку в загородный дом, потому что у подруги так, мы тоже обсудили. Давайте и другие хотелки своих вторых половин тоже обсудим. Но на этот раз, наверное, обсудим желания мужиков. Поехали.
1: Познакомился в пробке с девушкой. Все сигналят, нервничают. А мы стоим, болтаем. Мы вообще быстро притерлись. Надеюсь, хоть у нее ОСАГО есть. Сейчас мужик еще ее подъедет. Счастливые люди, счастливые люди, счастливые люди.
0: Итак, ребят, ну, помимо женщин, не будем на них так накидываться, как говорил мне один друг в сауне. Давайте все-таки и свои хотелки.
2: Ну, мужские точно. Хотелки. Например, мужские. Ты подходишь к супруге и говоришь, видел, у тебя красивая подруга есть, пригласи-ка ее к нам, пожалуйста, с ночевкой. Вот так, что ли?
3: Вань, ну это какая-то мета-хотелка.
0: Да. Оксана, тебе что-нибудь говорит аббревиатура ЖМЖ?
2: Да, она говорит, жил бы ты отсюда.
0: Ой, что, второй туалет сделаем дома?
3: Да,
0: вот
3: да.
0: Вот такой вопрос.
3: Да. Но на самом деле у меня просто хотелки, они такие, они часто пересекаются с хотелками моей девушки.
2: Например?
3: Например, мне понравилось ходить в театр на какие-то мюзиклы или просто спектакли в театр, комедии. То есть, например, у меня девушка, она очень сильно любит балет. А я вообще его не понимаю. Ну, и она говорит, типа, все окей, я, если что, схожу сама. Но мне еще нравится там, условно, рыбалка. И она говорит, ну, я на рыбалке тоже не сильно кайфую. И я такой, ну, окей, хорошо.
2: Нужно
3: если
2: что-то
3: что,
2: среднее,
3: я
2: да?
3: поеду с другой женщиной. Все. И, ну, то есть, и мы находим
0: как
3: сразу паритет.
0: Как ты называешь Стаса?
3: Да, да. Мой маленький.
2: Попробуй.
3: Женщина.
2: Мой маленький женщина. Что-то между найти. Допустим, тебе рыбалка, ей балет, а типа что-то среднее, типа охота на людей.
3: Вот, Вань, а что у тебя сегодня произошло? Ты так не любишь понедельник, да?
0: Ну, есть же жертвенность некая. Да, тебе не нравится, но ради второй половины ты идешь на этот чертов балет.
2: Ну, смотри, я тебе скажу вот так вот. У нас перестали быть конфликты вот эти, знаешь, ненужные. Когда ты приходишь в кино, например, мы с женой, есть у меня одна особенность. Я очень люблю гиковские всякие фильмы, комиксы, вот прочее, вот это все. Аниме, комиксы. И она говорит, я не понимаю. Она говорит, там 40 фильмов впереди, говорит. Ты вот на каждой отсылке радуешься. Она говорит, неинтересно. И мы начали делать как? Мы приезжаем в торговый центр, я иду в кино, она гуляет. Все.
3: Реально?
2: Да.
0: Она гуляет, пока ты первый мужик, который в торговом центре чем-то занимается, а не ждет.
2: Ну, конечно. Ну и все, она пошла там что-то вещи повыбирала, там что-то погуляла, потом мы выходим, вместе идем в ресторан, и счастливо едем домой.
0: О, я так в Италии потерялся. Мы идем с ней по красивому городу Флоренция, кажется, называется, и я понимаю, что вся красота, которой я любуюсь, ей неинтересна, а у нее единственная мысль в голове, H&M еще открыт. Вот, и она такая, магазин. Я говорю, все, иди в магазин, я пойду смотреть красоты.
3: Но там таких, как ты, много, кстати. Легко потеряться можно было ей.
0: Это и произошло.

0: но со мной. Она знает о моем кретинизме, топографически, да, кажется?
1: Топографический кретинизм.
0: Отдает мне карту.
2: Не, у тебя обычный.
0: Вот, она ждет автобус с экспедиторшей, которая очень строгая. Она говорит, в секунду я уеду, мне плевать, что будет с вами, вас заберет Италия. Вот так говорит. И, естественно, с картой я теряюсь. То есть реально потерялся, а человек без карты обошел все магазины и вернулся обратно.
2: А вот тебе и проблема от VPN. Он показывал, что ты в Стокгольме.
1: Нидерланды погубили Юру Галаяна.
0: Да, но поэтому, мне кажется, иногда надо сделать какой-то шаг, чтобы твоей второй половине было приятно.
1: Да, например, если она просит, ну смени ты эти трусы. Ну что тебе?
0: Да. Ну познакомься с моими подругами.
1: Да?
2: Ну да. Ну поцелуй вот сюда.
1: Ну они-то тебя все уже знают.
0: Добавь матери на дом.
1: Да. На дом 2.
2: Ну перестань меня душить.
1: Или, пожалуйста, чуть-чуть.
0: Или обратная ситуация чаще.
1: Не, они по-другому говорят. Ну перестань меня душить.
0: Ребят, только что мы разобрали ситуацию. Все-таки мои коллеги склонны к тому, что каждый должен по своему время проводить. И давайте расскажу, кто был сегодня с вами. Иван Ермишин.
2: Я балдею по-своему. Данил Скубыря.
0: Да, это был Юрка Галаян. Также диджей Семен Ручин, который умеет отдыхать.
2: И наш редактор, Саша Бордик со своими шаловливыми руками.
0: Пока.
2: Пока-пока. И если надо, жизнь отдам за милых
3: дам. Реклама на Камеди Радио. Психолог, который привык решать все разговорами.
4: Ко мне можно с тревожностью.
3: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
5: Я псих, ты врач. Работаем.
3: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
6: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Comedy Club с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
8: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Гарик Харламов.
2: Где-то в небесной канцелярии между адом и раем.
3: Леночка.
4: Да-да.
3: А можешь что-нибудь, не знаю, поесть, заказать, допустим, вкусные точки?
4: А они разве к нам доставляют?
3: Ну, они как нам Кади точку открыли, так к нам столько от них курьеров попадать стало. Грустно, конечно.

0: Но вкусно.
1: Заказала. Кстати, к вам тут новенький. Запускать?
0: Запускай, конечно. Фу.
2: А где я? Новое шоу какое-то, что ли? Азамат! Азамат! Азамат! Нигде нет Азамата! Я что, в раю, что ли?
0: Погоди, подожди. Не спеши, рано, нет. Что у тебя лицо знакомое? Дай догадаюсь. Дорохов.
2: Нифига себе, вы что, меня знаете, что ли?
0: Ну, конечно, ты на земле всех так задрал, вот до нас уже докатился.
2: Вы что, ТНТ здесь смотрите?
0: Ну, не спас же. Там я все знаю. Давай посмотрим твое личное дело. Денис Дорохов, 37 лет, женат, значит, двое детей, ипотека, настроящееся жилье. Самое время покупать мотоцикл.
2: Да не, я, честно говоря, здесь не из-за мотоцикла.
0: Да? Ну тогда рассказывай, рассказывай, как ты к нам попал. Хотя нет, подожди, стой, дай-ка я сам попытаюсь как-то догадаться. Какие вот варианты? Ты что, отстреливали бешеных собак и тебя с ними перепутали?
2: Нет.
0: А, ты лаял на электричку и тебя сбила вторая.
2: Нет.
0: Нет. Побежал за велосипедистом и провалился в люк.
2: Да что у вас одни собачьи примеры, я не понял.
0: Ну подожди, не скули, не скули. Давай так. Надо решать, куда тебя отправить, в ад или в рай. Надо думать.
2: Ну а что там в раю?
0: А в раю что? Музыка, там VPN, не надо скачивать.
2: А в аду?
0: А в аду тебя черти будут жарить.
2: Блин, оба варианта прикольные. Так.
0: Так, ну раз оба прикольные, значит, в ад. Тогда пишу в ад.
2: Стой, стой, подожди, подожди, давай в рай, давай в рай. Я тебе, слушай, давай договоримся. Я тебе много разных вещей могу рассказать, что там на земле происходит. Я могу рассказать, кто на земле гнилой, кто бабки чужие ворует, кто нарцисс. Я про Азамата вообще могу так много рассказать.
0: Дорох, ну что ты, я ж по глазам вижу. Ты же хочешь в рай только потому, что там все голые ходят. Не надо представлять.
2: Все.
0: Так, все, иди в ад. Вот туда. В ад иди.
2: Ну и ладно, пойду в ад. Там скоро педиди будет. Там такие вечеринки будут. У меня вон белая футболка даже есть. Все, я пошел.
3: Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вы что, угораете? Какой ад?
2: Что?
3: Мы хоть и ад, но у нас какие-то принципы есть. Да у меня на его фоне люди чертей перестанут бояться. Плюс у меня там котлы все переполнены, у нас там ребята, которые по двое на электросамокатах ездят. Те, кто голосовые по 6 минут записывают. Ну и, наконец, те, кто первыми встают за вещами, когда самолет приземлился.
2: Ой, ужас.
3: Ненавижу, это самое отмороженное. Да, поэтому не, пусть идет в рай.
2: Я пошел в рай тогда.
0: Нет, что значит в рай? Как его можно в рай? Что хорошего он сделал?
3: Смотрите, он смешил людей, это очень хорошо.
2: Это хорошо.
0: Это очень хорошо, но то, как он смешил людей, это очень плохо. Туда, пожалуйста.
2: Это очень плохо, я правда очень плохо смешил людей.
3: Он, у него двое детей, это очень хорошо.
0: Это очень хорошо, конечно, то, что он знает только о двоих, это очень плохо. Да, брат, пожалуйста.
2: Возможно, Сызрань, да, я не знаю.
3: Он переводил бабушек через дорогу, это очень хорошо.
0: Это хорошо, но на каких условиях он их всех переводил, это очень плохо. Пожалуйста, брат.
2: Ну, там такие бабушки были, Что мне? Куда мне, блин? Куда? А? Ну реально, что? Мне ни в рай, блин, ни в ад нельзя. Я что, ни хороший, ни плохой, ни рыба, ни мясо, ни то, ни сё. Я что, эти твои... Тимур Родригес, что ли? Если я вам тут нафиг не нужен, возвращайте меня обратно на землю, я там полезен. Я людям жить помогаю, понимаешь? Какая-нибудь Галя телевизор смотрит на меня, думает, фу, Дорох какой противный. Потом на мужа поворачивается и говорит, блин, Витя, какой же ты у меня красивый, как давай пыжиться, понимаешь? Я демографию в стране поднимаю, реально, да я людям помогаю, я просто самооценку им поднимаю. В каждом шоу меня говорят, встречайте. Нет, это не мешочек, который нашли за синагогой, это Денис Дорох. И все, люди сразу улыбаются, кайфуют.
0: Ну ладно, ладно, хорошо. Хорошо, Денис, успокойся. Можешь, например, не обязательно рай, не обязательно ад. Можешь где-то между адом и раем находиться.
2: Это
0: ну
2: где?
0: Как жизнь твоей жены между адом и раем получается. Да?
3: Не переживай, здесь очень весело. Здесь, смотри, можно сверху на людей смотреть.
0: Пожалуйста.
2: Чё себе?
3: Вон, глянь, Байден.
2: Реально, не Дюжев, Байден?
3: Нет, Байден. Нет. Хоть грим и очень хороший там, но нет.

0: Настоящий Байден.
1: Это Байден настоящий. Байден, да. Да, смотри.
2: Смотри, смотри, вон твоя жена с детками гуляет, видишь?
3: Блин, прикольно.
2: Видишь? Да.
1: А вон Янка Кошкина моется.
3: Вон она, где? Моется как?
1: Да.
3: Обалдеть.
1: Тут, кстати, можно еще приближать.
3: Ох,
1: хотя у Кошкина что приближать? И отсюда видно?
3: Не-не, давай приблизим. Смотри, орионы большие.
2: Денис, да. Денис. А. Вон, смотри, детей тоже можно приблизить.
3: Да, что я там не видел? Ну-ка, приблизь еще. Ага, обалдеть.
1: Вот, отсюда сверху можно на кого угодно смотреть. Видишь, прикольно.
3: А покажите Мизулину. Давай
2: нет,
3: на Мизулину.
2: Нет, нет, нет, Мизулину не можем.
3: Почему?
2: Ну, у нее какая-то крыша непробиваемая.
4: Ага. Да. Дорог! Дорог, да я задолбался тебя искать.
2: А это кто?
3: Это Миша Стагниенко, он тоже в «Однажды в России» есть.
4: И я вот за тут... тобой пришел. Слушайте, это ошибка. Он не умер, он сейчас без сознания просто.
3: В смысле, как это?
4: Мы прямо сейчас репетируем номер «Однажды в России».
3: Так.
4: У тебя на лице сидит Картункова. Тебе чуть-чуть воздуха не хватило, и все. И ты... Слушай, я, короче, взял веник, в гримерке вот так вот паутину с углов собрал, поставил в кадр, но скоро поймут, что это не ты. Пошли, пожалуйста.
3: Надо бежать же.
4: Да, пошли.
3: Пойдем.
2: Блин. У него же Картункова на лице сидит.
4: Да.
2: Дорог, шлем! Шлем! Не забыл шлем!
5: Слушай Камеди-радио, смотри на ТНТ. Камеди-радио. Камеди-радио. С нами сутки пролетят за 23 часа 59 минут.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Егор Свирский! Да, да. Вы как? Я Егор, меня зовут Егор, мне 24 года. Я вообще не любил ругаться с мамой. Мой нелюбимый вид ссоры с мамой, знаете, она тебя ругает публично, типа сдержанно, это выглядит нифига не сдержанно. Знаете, такая, ты меня позоришь. Знаете, это шумоподавление через зубы. Ты меня позоришь. У тебя не двигаются ни зубы, ни губы, ни язык. Из ноздри просто звук тебя идет, пятилетнего. Ты вообще в шоке. Для матери еще позор, слово обтекаемое. Для нее все позор. 4 по литературе, это все один позор. Отца невозможно опозорить, то есть... Ну, я не знаю, как вам, но мне ни разу отец не говорил фразу, типа, ты меня позоришь. Максимум говорил, типа, ты чего мать позоришь? Вот так он говорил. Не надо мать позорить. Вообще, меня родители хорошо воспитали. Я, например, не расист.

не расисты, я не знаю, как вы. Есть расисты в зале? Приятная компания. А есть, да, ужас. Но есть расисты в мире, и иногда они парятся, что расисты, когда не нужно. Я недавно сплю такого расиста, я недавно был в салоне сотовой связи, оформлял себе новую сим-карту, и за мной была очередь, и мне консультант говорит, давайте быстрее оформлять, а то после вас там еще... Умненький. Я смотрел, да-да, там, ну, правда, умненький. Ну, то есть, прямо с паспортами стоят, понимаете иронию? Он так тихо сказал, умненький. Умненький. Не поняли, что они умненькие? Ну, они знают, что они узбеки? Они в футболке, узбек, жена узбека. Мне было интересно, почему он так тихо сказал «умменький». Я недавно узнал другого расиста, что, оказывается, так тихо говорят «умменький» на случай, если это «умменький». Оказывается, действительно неловко, понимаете, если «умменький», да, «умменький». Я сейчас живу один, до этого жил с пацанами. Кстати, девчонки, не понимаю, это вашего стремления съехаться с парнем. Худшие сожители в моей жизни. Но реально, я жил с двумя пацанами, я понимаю, почему говорят, что запахи слышны. Они иногда и видны. Я жил с двумя пацанами, у нас была проблема с бытом. Сейчас живу один, понимаю, что из-за меня. И поэтому иногда домой заказываю уборку. Кто-нибудь раз домой заказывал уборку, поаплодируйте, кто-нибудь раз заказывал. Да. Я заказываю, мне неловко это делать, потому что женщина, которая приезжает ко мне убираться, делает все, чтобы мне было стыдно, что она приехала. У нас с ней созависимые отношения уже 3 года, потому что она каждый раз, когда приезжает, говорит, Егор, нам надо купить. Нам. У меня дома есть ее футболка. Это раньше была моя футболка, сейчас это ее футболка. У меня как-то была девушка, она спросила, ты что? Я говорю, я не объясню, я... Ты не поверишь. Мне неловко заказывать, и она чувствует, что мне неловко. Она специально это давит, что я больше чаевых оставлял. Она каждый раз приезжает, такая, ой, добирала что-то тяжело, 500 пересадок, на весле через реку плыла, моего брата по дороге съели, прости, что на 5 минут задержалась. Она постоянно, каждый раз спрашиваю у нее, сколько вам заплатить, она каждый раз такая, сколько не жалко. Я постоянно, я не расист, но она, змейка, и я каждый раз давит, как ей тяжело живется. Каждый раз. Я как-то хотел ее позвать убраться. Я даже неловко ей написать. Нельзя же написать «приедь, убери». Не экологично, да? Каждый раз я пишу «можно я вас сегодня пригласить?» Как будто я к ней подкатываю, типа, у меня вино, свечи, приезжай, малая. Как-то хотел ее позвать убраться. 30 декабря пишу «можно я вас пригласить 30 декабря?» Говорит, не могу 30-го. Давай 31 декабря приеду рано утром, потом пойду своим деточкам на стол накрывать. Она еще специально говорит деточкам, понимаете, да? Чтобы более жалостливо звучало. Когда говорит деточки, сразу представляю себе какой-то в лохмотье, их 5, они все в одной футболочке. В моей. И, в общем, 31 декабря, рано утром, она приезжает, я говорю, я, наверное, еще спать буду, вы убирайтесь. И я через час просыпаюсь от того, что она у меня в комнате, значит, взрослая женщина, вот так вот на полу, на коленях, руками моет пол и смотрит на меня, вот так. А у меня есть швабра, она на руках, я мою, чтобы более жалостливо выглядела. Она такая, воды не было, я слезами все залила. И я просыпаюсь, такая, ой, прости, я тебя разбудила. И мне капец неловко, я не знаю, что делать. И она продолжает мыть под моими ногами. Я не знаю, что мне делать. Я еще помню, что уйти нельзя, потому что я помню с детства, что по помытому нельзя. Она еще так помыла, что я в кольце, понимаете? Я лежу, мне неловко, она вот так на меня смотрит, такая, наступающим Новым годом. Я говорю, спасибо. И вас. Мне уже сильно неловко. Просто кошмар, сильно неловко. И она продолжает мыть. И она говорит дальше, это чистая правда. Я не выдумал ни слова. Она такая, моя такая, а у меня ж день рождения сегодня. Мах ты, сам говорю, поздравляю. Мне уже капец неловко. Я просто так выбегаю из спальни в зал. В зале все идеально убрано, все идеально. И вот так вот на столике стоит такая маленькая статуэтка-ангелочка, которую у меня до этого не было. Я так смотрю на статуэтку, ничего не понимаю. Она вот так выходит такая, ой, Егорка, это я тебе подарочек к Новому году принесла. Что все у тебя, Егорка, хорошо было. Каждый день за тебя молюсь. Я говорю, ладно, пофиг, живи у меня. Наверное, выходи за меня. Вези деточек, будем накрывать на столик. У меня все, спасибо, что послушали. Было приятно выступать. Комеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Настя Веневитина.
2: Ну что, открыла косметологию для себя в этом году. Это вообще, конечно, кошмар, потому что каждый раз какие-то новые процедуры, мне кажется, уже не существует таких. Я недавно просто была у косметолога, чисто на техосмотре. Она мне с порога говорит: ботокс флоп, сферогель под глаза. Я думаю, что там дальше, удар в зрачок, что-то придумала такое. Он говорит: выбрала. Давай тебе сделаем лазерную шлифовку лица. Кто не знает, делали такое? Где потемнее, собираемся теперь с вами, правильно? Всем остальным расскажу, что это теми же словами, которые мне косметолог объяснил. Он говорит: смотри, лазерная шлифовка лица, это мы тебе сожжем верхний слой лица, будет другое лицо. Не твое, думала, вот так скажешь. И я согласилась. И в первую очередь из-за слова «лазер», честно говоря. Тоже круто звучит, скажите «лазер». Это ради вас, мужчины. Мне кажется, вам нравится такое. Мне бы хотелось, чтобы мой парень приходил к своим друзьям и говорил: «Май себе лазер сделал». И они такие: «Етить прям в сиськи, как круто!» Так что сейчас лазер, потом бластер, я все сейчас сделаю реально. И слава богу, есть слово «лазер» в этом словосочетании. Потому что если было просто «шлифовка лица», это как будто мужик с болгаркой приходит и вот это все делает. Я вам расскажу, как сама процедура проходила, потому что, честно говоря, до сих пор не оклемалась. Хочу разделить вот это с вами. Во-первых, ты приходишь в клинику, тебе мажут специальный крем на лицо, клеят пленку, говорят: сиди в коридоре, маринуй сейчас. Я сижу в коридоре час под пленкой и думаю: я был.

0: облако в жопу будет, когда что вообще происходит. Потом меня заводят в кабинет, и вот тут я бы предпочла, чтобы меня немножко обманывали. Чтобы я спрашивала, будет больно? Мне говорили, как комарик укусит. Я спрашиваю, будет больно? Она мне говорит, да. Как степлером в лицо. Что за жизнь у тебя? Что за драка в канцтоварах такая была? На следующую процедуру ты мне что скажешь? Ну, это как кислотный дождь в июле, да? И потом начинается сама процедура. Это капец как больно. Очень больно, тяжело вытерпеть за раз. Я говорю, давайте прервемся, немножко подышим. Она говорит, да, без проблем. Я приподнимаюсь с кушетки, поворачиваю голову направо, а там зеркало. И она мне кричит, ты не должна была это видеть. Так завесьте зеркала. Хотя, с другой стороны, в обстранство, с клиники были завешены зеркала, да? Она еще попыталась выкрутиться, она говорит, хочешь коньяк? Лучше анестезию, но я в целом не против, давай. И мне приносит стакан коньяка, я вам честно признаюсь, я его частиком никогда не пила без колы, без сока, а тут как будто бы надо. И я делаю глоток, и мне так жалко себя становится. Я лежу на этой кушетке, пьяная, плачу. Меня чисто выходной Иришки чики-пики. Господи, что за жизнь? Я живу. Если вдруг кто-то из вас когда-то соберется такое с собой делать, на всякий случай предупреждаю, больно. Но самое болезненное в самом конце. Это когда подводят к кассе, говорят, 60 тысяч рублей. Можно по улыбке. Вот это прям степлером в лицо, ребят. Это прям сильно больно. И все вот это мероприятие ради того, чтобы мне кто-то потом в комментариях написал. Настя-то похорошела, наверное, появился кто-то. Да, косметолог, блин, он так дерет меня, вы бы знали. Я вот что по себе заметила. Знаешь, что чем больше что-то стараешься, улучшаешься, меняешься, тем больше хочется людям об этом рассказывать и показывать. И я не одна такая. Еще одну историю вам расскажу. У меня есть знакомая парикмахер, у нее своя студия, где она и ее клиент вдвоем, больше никого нет, это важно. Я недавно была у нее, мы тоже обсуждали какие-то процедуры, операции. Она мне говорит, а у меня, кстати, на груди шрама не видно. Хочешь, покажу? Я говорю, да давай. И она дальше моет мне голову. Я думаю, как мы круто пошутили обе. Потом она домыла мне голову, встала передо мной, подняла шерстяной свитер, а там сразу сиськи. Под шерстяным свитером. Первый раз такое вижу, вообще такое лицо. Она еще момент удачно выбрала, знаете, как головой в раковине вот в этой... Ни вправо, ни влево. После всей вот этой демонстрации мне говорят, хочешь старые сиськи покажу? Снимай футболку, думала, вот так скажешь. Я не знаю, что у вас сейчас в голове. Сразу представляешь, он открывает шкаф, там на вешалках разные сиськи. Летние, зимние, чем старше, чем длиннее, да? Она достала из шкафа пакет со старыми имплантами, прикиньте. Я на это смотрю, думаю, надеюсь, это антистресс. Мне очень надо сейчас пожмакать, честно говоря. И она мне объяснила, какой ситуации оказались в целом. Она говорит, понимаешь, имплант надо менять раз в 10-15 лет. Я попросила врача, чтобы мне их стерилизовал и отдал в крафтовом пакете, потому что моя сестра хочет сделать себе грудь, у нее нет денег. Другими красками заиграла фраза, мне грудь от матери достала. Такая еще мысль появилась, знаете, что если у моей знакомой лежат импланты в шкафу, то вряд ли она единственная такая. И действительно, я зашла в интернет, там женщины продают старые грудные импланты по 30-40 тысяч рублей. Пишут, были в носке 10 месяцев. Я думаю, господи, как же вас задолбали вот эти мужики, которые встретимся у метро аэропорт. Хочу проверить товар. Это пугает, честно говоря, что люди начали экономить на своем здоровье, потому что вот зайдите на любой маркетплейс, я клянусь вам, там есть пломбы для зубов. Для самостоятельной установки. Это еще зачем, когда есть старая добрая халва? Я честно не понимаю. Появились виниры. Виниры. Это работает по принципу пластилин. Знаете, катаешь вот так вот шарик, клеишь на зуб. Я так думала. Люди в комментариях по-другому придумали. Они катают колбаску, залепляют весь верхний ряд, пишут «Голливудская улыбка». Но это страшно, ребят. Нельзя. Нельзя экономить на своем здоровье, но вы все, честно говоря, это делали. Вспоминайте своего первого мастера по шугарингу, да, девочки? На дому. В которую ты заходишь, она говорит, да не стесняйся. Муж все равно ничего не видит, он в наушниках. Прямой эфир ведет. У меня там все, народ. Спасибо, что послушали. Пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
6: Пао-банк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: Ты на новом авто? Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres, бывший Ssangyong. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
9: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
8: Конечно.
10: Пап, а можно я цвет выберу?
9: Можно.
8: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
11: Осталось каких-то 60 секунд и снова ржака. Подожди чуть-чуть, ну подожди.
12: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление.

0: боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Ценный совет от геморроя и его бед. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
2: Мой шанс заработать денежек.
1: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
3: Это издевательство над звездами.
1: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
5: Азбука Камеди Радио. Буква «В». Виктор Комаров.
6: Видели этих людей в метро, которые притворяются спящими, чтобы не уступать место? Я всегда уступаю место. И знаете, когда ты уступаешь место, например, бабушке, то попадаются бабушки, которые говорят: «Ой, не надо, не надо, не вставайте, не надо». И в твою обязанность входит уговорить бабушку сесть. Я не понимаю, женщин надо в любом возрасте уламывать?
5: Буква «Г». Гарик Харламов.
7: Леннона. Yes, проспект Леннона.
8: Окей.
7: House number two.
8: Two.
7: Drobe one. Yes. Подъезд three.
8: Three подъезд.
7: Three flat 56.
8: Окей.
7: My address in London.
5: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
9: Прямо сейчас на сцене Зурабы Мадуа, Дмитрий Люцок-Сорокин
10: и Андрей Аверин.
11: Аверин.
10: Авели или Аверин.
12: Здорово, ё-моё! Чё-то у вас тут воняет от кого-то. Потому что панк-рок жив. И не только жив, выступает здесь, в Камеди Клабе! Сейчас мы вам расскажем зловещую сказку о любви. Старый добрый панк-рок, но на актуальную тему корявый насчет!
13: Иди нах!

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Ура, мамаря! Что, я с новостями к вам. Значит, я женился. Свадьба у меня была. Да, спасибо большое. Да, и у меня жена 2004 года рождения. Так, да, спасибо, спасибо большое. Так круто, потому что я 2004 прям помню. Я каждый день помню в этом году. Но классно, у нас разница 11 лет. Очень классная разница. Мы если ругаемся, я ей три кота включаю, она вот так вот залипает. Забыла, о чем мы ругались. Пока сидит, смотрит нормально. Ну, если честно, реально, из-за разницы возраста есть нюансы небольшие, да, например, смотрите, у меня с детства такая проблема, я с детства почти никакие овощи не ем, так вышло, не люблю просто. И я заказываю в Макдональдсе, типа, Биг Мак, я всегда прошу убрать огурцы, салат и лук, всегда, как в песне, всегда прошу. Я недавно вот так с женой заезжаю в МакАвто, я такой, мне, пожалуйста, Биг Мак, и уберите, пожалуйста, огурцы, салат и лук. И жене говорю, как в песне. И она говорит, в какой песне? И я ей как дебил допиваю все на булочке с кунжутом, только так. Она говорит, что ты несешь? Я начал эту рекламу искать. Ну я же не больной, типа что, раньше про овощи пели, представляешь? Я начинаю эту рекламу искать, и нету нигде этого видео, не существует. Я просто дебил для нее. Я ей потом говорю, время есть, есть Меллер. Она говорит, иди нахрен уже, выдумываешь просто. Из головы говоришь просто уже. То есть, в целом, все очень хорошо у нас, просто нету общего «опомнишь» вот этого. То есть, опомнишь, и там до ковида человек ни хрена не помнит. Там и ковид пока у нас был, у нее ветрянка была. Там столько проблем с этим. Чемпионат мира в России, помните, 2018? Да, вот, она это тоже не помнит. То есть, пока я говорил всем, что я итальянец, она говорила, я слива лиловая, спелая садовая. Я не знаю. И эту шутку она тоже не понимает. Я устал. Я устал уже с этим бороться. Да, так в целом все нормально. Прикольно, что мы с ней как будто, знаете, в романтической комедии, где она в ДТП попала, все забыла. Я ей могу мир до 2004 года выдумывать полностью. Она думает, что Ленин полузащитник. Понимаете, что угодно. Что угодно ей говори. Я ей сейчас говорю, что раньше миром правили Таргариены, потом там кипиш начался, пока во все это верит. Да, но честно, люди странно реагируют на

0: Какую разницу в возрасте, реально странно реагируют. Такие, 11 лет, так много? 11 лет? Ну, блин, ей 21, это законно. Нет такого, что она ехала с мамой в автобусе, мама такая, будешь баловаться, дядя отдам, и дядя забрал. Это законно. То есть, ну, люди так реагируют, типа, такая большая разница, у вас же такая же фигня, да? Илья Вербух сидит, если не видели. Вы понимаете, да. 11 лет, так много? При этом существует Лепс, который сейчас, по-моему, лабубу. И все, блядь, все такие, ну это Лепс, это другое. У него, я думаю, в семье, опомнишь, потяжелее проблема-то. Он уже сам ни хрена не помнит. Он мне говорит, а помнишь, большевики зимние брали? Вот у них диалоги дома. Да, я вообще никогда не думал, что я буду такой комик, знаете, который, типа, у меня жена тупая, вот эти приколы. Поэтому у меня жена молодая и, ну, не всегда все понимает, да? Иногда реально странные вещи спрашивают. Она мне недавно говорит, а людей... она прям вопрос задает мне. Говорит, а людей в одежде хоронят? Я говорю, ну, у нас разница большая в возрасте. Скоро узнаешь. Я не знаю, что мне ответить. И я это сказал... Что-то куда-то уехал и так загнался. Я думаю, если я сейчас где-то умру, родственники соберутся, я в гробу голый лежу. Он такой, слава богу, успел сказать, чтобы родственники... Это что такое? Чтобы дядя такой, ну, здесь мы так сделаем, так поприличнее будет. Да, и свадьба у нас еще, да, свадьба была. Моя свадьба кому-то попадала в соцсетях, похлопать, да, много кому. Это нормально, да, типа алгоритмы, все такое, да, в соцсетях, но в новостях показали, это я вообще не понял. 15 августа встреча Путина и Трампа. 16 августа я включаю новости, и там моя тетя такая, опа, опа. Не, прическа один в один Трамп, реально у нее, ну, то есть она очень похожа. И ей тоже один раз в ухо стреляли, ну, реально так вышло, там дядя мороснул немножко, она... Посуду помыла, разводы были, ну как по-другому. Да, но меня так выбесило, они в новостях все в деньги перевели, все. Меня так это выбесило, там, свадьба за 20 миллионов рублей. Так обидно, я больше всадил. Позвоните, спросите, я что не расскажу. Так выбесило, все в деньги. Там пели «Баста», «Сосо Павляшвили», «Наваи». Так они бесплатно пели. Посмотрите на меня, я дебил. Платить деньги, чтобы Наваи пел. Я что? Я готов заплатить, чтобы Наваи не пел. Если бы можно было отдать свои трудом заработанные деньги вот так, чтобы на моей свадьбе раз, два, три кавычки. Нахрен мне это надо? Да, и при этом свадьба в новостях. Что-то все обсудили. И при этом мои родственники все равно такие, тьмы... Даже салюта не было. Ко мне подошел родственник и говорит, знаешь, у тебя на свадьбе черная икра невкусная была. Я говорю, а ты до этого пробовал? Он говорит, нет. Спасибо большое, что послушали, ребята. Было очень приятно выступать до вас. Пока-пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Саша Борсук.
2: Я женщина. Да, я не в отношениях, но я вот хожу на свидания. Но основная проблема этих свиданий, она в том, что я там именно хожу. Я объясню, если что, для тех, кто давно в тепле. То есть это вот мы с парнем встречаемся на улице, и я бы рада что-то добавить. Мы идем. Я недавно ходила с парнем на свидание, и мы ходили с ним часов 10, наверное. То есть, я не знаю, может, не 10, но у меня к вечеру шагомер кончился просто. Он еще в какой-то момент увидел пруд и такой, а давай еще на катамаранах покатаемся. Я говорю, да давай вплавь, я размялась уже. Знаешь, давай вот вплавь, потом на велосипедах, а потом, да давай уже поборемся просто. То есть я же правильно поняла суть свидания. Мы пытаемся понять, кто из нас самый выносливый. Я уже просто прихожу и парням сразу говорю, слушай меня сюда. Я очень сильно выносливая. Ты у меня не первый. И мы вот так ходили, и я в конце домой пришла. Думаю, надо прилечь вздремнуть на недельку-другую, потому что у меня еще куча свиданий в этом году. И я вижу, что у меня от этого парня сообщение. Он мне вот так написал. Представляешь, пришел домой и увидел, что у меня на ногах огромные, гигантские мозоли. Я думаю, жалко тебе по пути домой не дали. То есть, всего лишь мозоли. То есть ты же сам это выбрал, ты это заслужил. Мы могли просто где-то сидя поесть. Нет, мы ходили по городу, искали ленточку «Финиш». И я сижу, я ему ничего не отвечаю, и он, видимо, решил, что я что-то не поняла. И отправил мне фотографии своих мозолей. Смотрю, думаю, это что, чтобы я и дома не поела? Потом думаю, ладно, может и хорошо, что мы с ним ходили, а не где-то сидели. То есть я бы не хотела прийти домой и получить от него фото задницы с подписью «Смотри, как отсидел». Ну, то есть почему-то каждый парень, с которым я хожу на свидание, считает своим долгом показать мне город. То есть я вот, если что, уже всю Москву снаружи знаю. То есть я уже хочу в помещение. Я уже даже научилась быстро определять, что свидание будет не очень. Это вот когда я прихожу и вижу, что парень в кроссовках. Я недавно прихожу, смотрю, говорю, это что, беговые, что ли? Мы сегодня куда-то спешим? Я сменку не брала. Но я уже поняла, как бы, что отсутствие сменки не освобождает от свидания. Я поэтому думаю ставить лимит. 10 тысяч шагов в день. Потому что мне кажется, что все, что больше 10 тысяч, это мы уже точно уходим в сторону от секса. То есть, как бы, потому что я уже вспотела. Ну и дважды задние эти ноги так не задрожат. Я вот недавно ходила к врачу на УЗИ груди. У меня, если что, маленькая грудь. То есть всегда так было. Ничего не случилось. То есть...

0: Буквально у всех девчонок что-то случилось. У меня тишь да гладь. И я ходила на УЗИ, и грудь, если что, состоит из жира и молочных желез. И мне врач на УЗИ в какой-то момент говорит вот так. Она говорит, кстати. Я говорю, давай. Че там? Она говорит, кстати, у вас в груди почти нет жира. То есть у вас одна железистая ткань. И это вообще в корне поменяло все мое представление о жизни, потому что я до этого думала, что у всех грудь большая, а у меня маленькая. Оказалось, что у всех грудь жирная, а у меня как бы строго по делу. То есть у меня вот железа, концентрат, чистый фермерский продукт. То есть это что-то из вкусвилла. То есть без жира, без красителей, без консервантов. Возможны следы арахиса. Но я вообще хочу, чтобы вы понимали, что это не какая-то, то есть это аппарат с КПД 100%. То есть это не чтобы там кто-то лапал, то есть не дай бог. Это вот исключительно для маленьких детских ротиков. Мне вот вообще подруги всегда говорили, они говорили, Саш, маленькая грудь – это очень круто, это очень круто, это очень круто. То есть можно носить красивое белье. Мне 27, я не видела еще ни одного вот этого детского шлюшьего отдела. И чтобы я зашла. Я еще, кстати, не могу прям на уверенном зайти в магазин нижнего белья, потому что мой размер груди в размерной сетке называется 0. Хотя, вообще-то, можно было начать считать откуда угодно. То есть, почему 0? Почему хотя бы не 0,5? Мужчины любят 0,5. Они каждый вечер, эй, ну что, по 0,5? И еще по 0,5? Да, парни, вот она я, 2 по 0,5. Конечно, есть еще размеры лифчиков по буквам. А, Б, С, Д, Ф. Мне тоже не нравится, потому что мой размер называется АА, типа АА. Маечку надела и шуруй, рано еще. Всем спасибо.
1: Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
2: Да ладно?
1: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
2: Хорошая история.
1: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
3: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Психолог, который привык решать все разговорами.
6: Ко мне можно с тревожностью.
5: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
7: Я псих. Ты врач. Работаем.
5: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
8: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
3: ООО.банк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Дэвис Карибидис, Марина Кравец и Яна Кошкина. Москва, суббота, 3 часа ночи.
2: Да, все нормально, что такое? Все нормально, что ты? Какие проблемы? Ты чего?
3: Ой,
2: нормально?
3: Катя, что ты делаешь?
2: Да какие? Что ты, мы в клубе нормально потусили? Что ты?
3: Ну, я стесняюсь.
2: Вот здесь я живу, вот. Да, конечно, не дворец, но зачем мне дворец без королевы?
3: Ну, знаете, я хотела сказать, я только на минуточку, правда. Я заряжу телефон, и все, и я поеду. Кстати, огромное вам спасибо, что вызвались мне помочь там в клубе, потому что без вас, ну, я бы вообще без телефона осталась. В общем, я подожду, когда он зарядится хотя бы на 0,5%, и пойду.
2: В любой момент, когда ты захочешь, любой, вообще любой, ты встанешь и уйдешь, и все. Когда ты захочешь, ты уйдешь. Демократия в стране, когда захотела, ушла. Без обязательств. Мы же не Сбербанк.
3: Но я хотела бы сказать, что я не так

0: такая.
1: Конечно, конечно, да? Ты не такая. И я не такой.
0: Да.
1: Мы оба не такие.
0: Да, да, да.
1: Конечно, да.
0: Просто, знаете, вот бывают такие девушки, которые, они из клуба вот сразу в постель прыгают. Я не такая.
1: Ты не такая, ты всего лишь до прихожей допрыгнула. Какие вопросы
0: конечно,
1: к тебе?
0: Да.
1: Какие к тебе вопросы?
0: Никаких.
1: Да.
0: Да. Можно зарядку, пожалуйста?
1: Зарядку. Так, где у меня зарядка?
2: Ты пока присаживайся на диван, пока я зарядку ищу.
0: На диван?
2: Ну, пока я ищу зарядку.
0: Только пока вы ищете зарядку.
1: Только пока я ищу зарядку, конечно. Ты не против, если я включу музыку? Я просто всегда ищу зарядку под музыку. Такая привычка.
0: А, ну если такая привычка, то конечно.
1: Только привычка.
0: Ну, это пока вы ищете зарядку.
1: Да, сразу выключу потом, конечно.
0: Конечно.
1: Сейчас, сейчас.
0: Что вы делаете? Что вы делаете?
1: Так,
0: что
1: в диване
0: делаете?
1: Нет зарядки. И если ты не против, я быстренько посмотрю в другой комнате,
0: окей? Да, конечно.
1: Секундочку,
0: да,
1: сейчас
0: хорошо.
1: Я быстренько.
0: Только вы знаете, если можно, пожалуйста, побыстрее, просто, ну, ситуация такая, а я-то не такая, не знаю, говорила, нет?
1: Ты знаешь, я искал зарядку в холодильнике, зарядку не нашел, но нашел шампанское.
0: Шампанское?
1: Да, как ты думаешь, может, пока я ищу зарядку шампанского?
0: Ну, разве что пока вы ищете зарядку.
1: Конечно, пока только ищу зарядку, конечно.
0: Не вижу преград.
1: Конечно, шампанское, что это? Это просто шампанское, это же, это не текила какая-то. Или мне найти текилу?
0: Шампанское подойдет.
1: Шампанское подойдет, конечно, конечно, конечно. Тем более будет меньше предметов, легче будет искать.
0: Тем более я сегодня уже текилу пила, давайте шампанское. Только, но, я не такая.
1: Конечно, вы не такая, вы что?
0: Опа. Еще. Я скажу, когда хватит. Еще. Буквально капельку. Чуть-чуть, вот чуть-чуть, еще немного, и еще капельку. Вот, ну вы в сумму, ну все, ну мне же много.
1: Я извиняюсь.
0: Ну
1: я
0: что
1: прошу,
0: вы делаете?
1: Я прошу прощения. Я красивых слов говорить не умею, поэтому давай.
0: Слушайте, я прошу прощения, вы сейчас на что-то намекаете, да? Я еще раз говорю, я не такая, я не знаю, что вы там себе нафантазировали.
1: Да что я себе нафантазировал? Я фантазировал последний раз 14 лет, ты что? Единственная моя фантазия – это найти зарядку.
0: О, хорошо.
1: Найти зарядку.
0: Просто... Просто, знаете, на самом деле, вот бывают такие девушки, они вот прям на все сразу готовы, на все.
1: Ужас!
0: Да! Да! А я знаю, чем такие истории заканчиваются. Вот, и, знаете, я не такая. Вот у меня подруга Анжелика. Вот она такая. И вы представляете, она однажды чисто случайно познакомилась с мужчиной вип-ложи Спартака, и уже на втором тайме они улетели в Дубай. Да.
1: Ой-ой-ой.
0: У нее всегда с собой купальник и загранник.
1: Вот это не мой тип женщины. Нет. Я не про... Я про отношения.
0: Да?
1: Да, да, да, конечно.
0: А что вы делаете?
1: Я просто помечаю места, где я уже искал зарядку. Ничего не подумайте, вы что?
0: Я?
1: Да,
0: да я и не подумала, вы
1: ничего
0: что?
1: Не
0: вот, вот моя подруга, ну, Анжелика. Вот она бы подумала. Вы знаете, у нее была ситуация, ей тайный поклонник подарил букет роз. Она не знала, кто именно. И на всякий случай со всей телефонной книжкой переспала.
1: Да вы что? Да вы что?
0: Да.
1: Сейчас я...
0: Вот, она такая.
1: Она такая.
0: Нет зарядки. А я не такая.
1: Я сейчас посмотрю в джакузи зарядку, секунду.
0: Да?
1: Это я просто, чтобы не забыть обратную дорогу.
0: Послушайте, а может вместо того, чтобы, ну, бегать, что-то искать, просто вспомнить, когда вы ее последний раз видели?
1: Точно!
0: Ну?
1: Точно! Я ее последний раз видел,
0: так.
1: Когда играл на саксофоне. Я сейчас сыграю на саксофоне и вспомню, где она.

0: знаете, вот моя подруга Анжелика, она однажды в самолете со стюардом переспала, чтобы пересесть в бизнес-класс.
1: Поколение «а», что тут скажешь?
0: Да.
1: Не вспомнила.
0: Да.
1: Вы знаете, мне нужна ваша помощь для того,
0: так,
1: чтобы найти
0: конечно.
1: Зарядку.
0: Конечно.
1: Вы не могли бы намазать мое тело этим лавандовым маслом, чтобы я мог протиснуться себе под кровать, посмотреть, вдруг зарядка под кроватью?
0: Ну, если это поможет найти зарядку.
1: Конечно, это поможет найти
0: конечно.
1: Зарядку, конечно.
0: Только чтобы помочь вам найти зарядку. Боже, боже, Катя, Катя, что ты делаешь, Катя? Я в 3 часа ночи в пентхаусе малознакомого мужчины брутального мажу его лавандовым маслом, боже мой, под мою шандон. Да моя подруга просто от зависти умерла бы.
2: Катя, сколько можно тебя ждать?
0: Анжелика!
2: Катя, так не делается! Я сижу, значит, в Логане, жду тебя, нюхаю какого-то таксиста, а ты тут шампусик попиваешь! Ты нормальная, Катя?
0: Так, Анжелика, что ты вообще сюда приперлась?
1: Вот зарядка на...
2: Я приперлась, потому что у меня Айкос разрядился!
1: Вот сейчас я найду зарядку на Айкос! Одну секунду! Сейчас, секундочку!
2: Послушай, мы с тобой договорились, что если через полчаса ты не спускаешься, значит, я поднимаюсь к тебе!
0: Ты, слушай, что случится за полчаса? Чего ты панику паникуешь?
2: Я панику паникую! Я тебя однажды оставила на 10 минут в ложе Спартака! Так ты взяла и в Дубай улетела!
0: Не начинай, а!
2: Послушай, а ты вообще зачем телефон выключаешь?
0: Как будто ты так не делаешь!
1: Я рад приветствовать вас! На борту нашего авиалайнера, названного в честь выдающегося итальянского режиссера Тинто Брасса. Пожалуйста, добро пожаловать в бизнес-класс.
0: А, ну конечно, я еще в клубе поняла, что ты кобель.
3: Короче, Катя, мне тут Гурам пишет.
0: Ну?
3: Они сейчас сняли какой-то лофт в Москва-Сити, едут тусить. Ты едешь?
0: Ну конечно, у Гурама точно есть зарядки.
1: Алло, ТНТ? Я согласен на ваш проект, а то с тех пор, как я ушел из Black Star, у меня с бабами вообще не клеится что-то. Давайте, я 14-го, да? Давайте, я готов. Давайте, да.
4: Слушай Comedy Radio, смотри на ТНТ. Comedy Radio, а с нами еще и клюет.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: На сцене Руслан Мухаметов!
2: Спасибо большое, да. Так, меня зовут, значит, Руслан Мухаметов, мне 38 лет. Я недавно ездил в отпуск на море. Я когда приехал, я понял, что нераздельное питание приводит к нераздельным купальникам. В Таиланде был, конечно, очень красивая страна. Там буквально райские пляжи. Но прикиньте, даже там есть вот недовольные люди, которым и там не угодили. Я видел, как там одна наша соотечественница в ресторане. Официанту жаловалась, что ей неправильно приготовили тайский суп. В Таиланде она тайцу объясняла. Вообще-то тайский суп не так готовится. Я думаю, ты в своем уме? Я прям представляю, как она в Японию прилетит, такая: ну ролл у вас фигня какая-то, блин. Где вот эта шапочка из майонеза? Где кляр? Шлюпните кляра нормальная. Вы что, в тануки не ели? Мне там веселее было только один раз, когда я увидел супружескую пару, они что-то стояли, смотрели на статую Будды, и муж сказал: «Не, ну Ленин лучше». Да, я поехал, значит, в отпуск со второй половинкой. Когда едешь отдыхать вот с женой или девушкой, то тебя начинают тащить в те места, куда ты сам никогда не поедешь. Поехали на одну изнурительную экскурсию, 12 часов, в конце которой надо было еще слона помыть. Я 12 часов по этим джунглям, как Рэмбо, бегал, и в конце мне говорят: а сейчас, Русик, поедем, ты еще слона помоешь. Я думаю, а я в этой схеме турист или кто, я не понимаю. Причем ей весело, она стоит, радуется, этот слон ее хоботом все облапал. Я на это смотрю, думаю, что-то я, когда свой хоботок достаю, ты так не радуешься. Ноль восхищения. Да, мы с ней еще отравились в этом отпуске, выпали из него на пару дней. Пару дней мы вот это джазу в номере давали. Джазовый номер у нас был. Но я никогда не думал, что я приду к этой мысли. Оказывается, ничто не сближает лучшие два человека, чем вместе просраться. Я ей на следующий день предложение сделал. Согласен? Согласен, это звучит так, как будто я посмотрел, такой: блин, ну это божественно просто. Хочу смотреть на это, пока смерть не разлучит нас. Это ужасное предложение было. Что это за предложение, где жених сначала умолял выйти из туалета, а потом выйти за него. И там на коленях стоял. Да, я через год сделал предложение. Как вы считаете, нормально или рановато? Я тоже считаю, что нормально, потому что в целом за год уже можно все понять. У меня... Да? Вот они. Да, за год можно все понять. Хотя у меня есть кен, который такой говорит: рановато, нужно еще подождать. Я не знаю, что мне ждать, когда станет хуже, и я разочаруюсь. Мне кажется, странно 7 лет встречаться, чтобы в конце такой: а я знал, что мы расстанемся. Это... У меня просто есть вот знакомый, который 10 лет встречается, все ждет подвоха. Сейчас она на 11-й год совместной жизни что-то отчебучит. Я уже жду, когда он скажет: да она старая уже. Там эту свадьбу все ждут. Больше всего эту свадьбу ждут их общие дети. Да, мы с ней, когда вернулись с отпуска, съехались, сняли квартиру, начали жить вместе. Девчонки, конечно, очень круто умеют заполнять пространство в квартире, но своими вещами. У меня ощущение, что я у нее живу. Знаете, когда она такая: ой, а я что-то свои вещи разложила, и у нас из свободных ящиков только почтовый остался. Как так получилось? Ума не приложу. Я там свои вещи разложил, они так убого на фоне ее выглядят. Я этот гель для душа поставил среди толпы умывалок. Они просто окружили его, как банда. Ну, как в этом меме, негры вокруг блондинки стали. Я думаю, ну все, мой гель для душа эту ночь точно не переживет. Я теперь понимаю, почему он называется «Три в одном». Да, конечно, все меняется, когда вот начинаете

жить вместе. Набор покупок в дом тоже сильно изменился. Недавно еду домой, она мне пишет сообщение: «Заедь, купи хлеб, чай и тест на беременность». Я думаю, может, я к чаю печеньки куплю? Вместо интригующих новостей. Как тебе такая история? Она мне говорит, это проверка была. Я хотел узнать, как ты отреагируешь. А я очень спокойно отреагировал. Я понял, что в 38 лет информация о задержке вообще никак не пугает. Она когда написала, я сразу такой: да что, я первый, кто ушел из семьи. Как-то разберется. Да, но по факту эта проверочка, она меня натолкнула на мысль, что когда появятся дети, то нужно снять квартиру побольше. Да, начал смотреть объявления в интернете. Оказывается, как у нас много объявлений, где нельзя снять квартиру с ребенком. Представляете, есть такая тема, да? Есть такая проблема. Ну, это ужас. А как у нас в стране с демографией собираются работать? Если с ребенком никуда не заедешь. Или на что они рассчитывают, что я сниму квартиру, а своему сыну скажу: ну а тебе удачи, малой, да? Прикиньте, я нашел одну квартиру, 100 тысяч в месяц стоит. То есть снимать 100 тысяч с ребенком нельзя. Я решил написать хозяйке, почему нельзя. Она мне говорит: да потому что я не хочу, чтобы ребенок фломастерами изрисовал мои обои. Я думаю, так это с фломастерами нельзя. Вы неправильно поняли. Да, конечно, так много вообще требований от владельцев квартир. Ужас. Я нашел одно объявление, там знаете, что было написано? У собственника могут быть дополнительные пожелания. Я думаю, а это что такое? Или что это? Он в какой-то момент ко мне приедет такой: слушай, а можешь каре бахнуть? Хочу, чтобы у меня в июне Гоголь жил. Да? Причем я когда разговаривал со своими родителями, у меня мама, она мне говорит: а нам вообще квартиру выдали, представляете, четырехкомнатную квартиру выдали. Она говорит: ты когда у нас родился, второй сын, мы приехали получать, и нам говорят: а у нас трешки закончились, а двухкомнатная вам не положенная, четырехкомнатную будете брать. Я прям представляю, как мой отец: как трешки закончились? А что ж мне с этой четвертой комнаты это делать? Видит Бог, я не хотел. Бильярдная так бильярдная. Все, спасибо большое вам, пока. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Елизавета Варвара Аранова.
2: Так, у меня недавно подруга выложила фотографию в купальнике и написала: «Я принимаю себя, мне плевать на мнение окружающих». А я эту фотографию 10 часов утверждала. Вообще, знаете, начался, когда ты 10 часов утверждаешь фотографию подруги, а она выкладывает другую. И ты сидишь такой: «Я что, насрана? Я не понимаю, мое мнение вообще учитывается здесь или что?» Я в таких случаях всегда захожу в комментарии и честно пишу: «Говно собачье». Но мне кажется, что нам, женщинам, пора расслабиться в плане фотографии, потому что это ужас какой-то. У меня есть фотография свадебной бабушки с дедушкой, и вот как она выглядит. Там стоит бабушка, и рядом дед зевает. Если что, там была куча фотографий, она была вот эта, потому что на других она плохо получилась. Серьезно, мы загнались. В 19 веке была модна посмертная фотография, то есть человек умирал, и вся семья с ним фоткалась. Вот это чил, я понимаю. Но сейчас такое невозможно. Если какую-то женщину так сфотографируют, она придет после смерти и скажет: «Удали». Потом придет еще раз, скажет: «И из удаленных, я мертвая, но не тупая». Серьезно. Нам нужно все принять себя уже, расслабиться. Нам нужен уровень принятия себя, как у моей другой подруги. Короче, я недавно ехала в метро, и она позвонила мне по фейстайму, чтобы показать сыпь на жопе. Я в метро. Возле меня люди сидят. Какая-то женщина посмотрела в мой телефон, потом посмотрела на меня и такая: «Извините». Я посмотрела на нее и сказала: «Нет, это вы извините». Ну я правда, я не понимаю, подруга, то есть ну тебе прям в названии приложения сказали, что должно быть в кадре. FaceTime. Ну, хочешь показать жопу, звони на Viber, в чем проблема? А есть в зале аэрофобы, поаплодируйте. О, я не аэрофоб, но у меня фобия аэрофобов. Да, то есть я вообще не боюсь летать, но я очень боюсь людей, которые боятся летать. Извините, аэрофобы, но я считаю, что вам нужно вообще запретить заходить в самолет, потому что ты можешь быть сколько угодно спокоен в самолете, сколько угодно не бояться летать, но если возле тебя сидит человек, который... трудно сохранять спокойствие. А у меня еще много друзей аэрофобов, и я заметила, что они зачем-то учат все факты про самолет. Они знают все про самолет, на чем мы летим, на какой высоте мы летим, какое давление за бортом. И я не понимаю, на что расчет. То есть, ну, они думают, что будет падать самолет, выйдет бортпроводник такой: «Ну что, погоняю вас по фактам». Либо вы говорите, на чем мы летим, либо мы летим разбиваться. Они же всегда обращаются к этой статистике, что типа по статистике авиакрушений гораздо меньше, чем автомобильных аварий. Я не понимаю, ну как это вообще облегчает вам жизнь? Мне вообще не будет легче, если я буду лететь в разбивающемся самолете, подойдет стюардесс и скажет: «Представляете, такая редкость». Я недавно, вот какой ситуация оказалась, короче, я была в самолете, и пилот случайно забыл выключить рацию. И прям в рацию сказал: «Сегодня жилой, ужинать не будем». И там весь самолет так перепугался, вы бы видели. Они в такой панике сидели, они такие: «А это ты не будешь ужинать, или мы все не будем? Что происходит вообще?» Потом он понял, что он не выключил рацию, заржал и выключил рацию. И люди весь полет летели в ощущение, что их везет какой-то негули сырный пилот. Ну, а мне, честно, проще стало. Я хотя бы увидела, что там за штурвалом бодрый человек. Меня гораздо больше пугают вот эти вялые пилоты, знаете, которые включают рацию такие:
3: «Победа!

0: Но я уважаю пилотов, правда. Я, честно, больше всего пилотов уважаю за их выдержку. Представляете, столько часов лететь возле рации и ничего не сказать не по делу. Хотя ты в миллиметре от прикола. Я бы точно не сдержалась. Я бы, знаете как, я бы просто буквально на секунду взяла бы рацию и такая, ой-ой-ой, и все. Все, спасибо большое, что послушали.
1: Слушай все сезоны, то только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио. Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
1: Встречайте зиму уверенно. С колеса даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
3: ОККО представляет.
4: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
5: Простые военные учения.
6: Главный сериал года в ОККО.
7: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
8: Я про это написать хочу.
6: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
9: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
11: Психолог, который привык решать все разговорами.
12: Ко мне можно с тревожностью.
11: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
13: Я псих, ты врач. Работаем.
11: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
14: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт «Интерскол Минимакс». Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь. Дрели и шуруповерты «Интерскол» от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
2: ООО «КЛ Стрит». ОГРН 116774678-0761. Город Москва.
15: Эй! Это последний рекламный ролик.
16: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
17: Мне с гусем.
16: Так они все с гусем.
17: Так я все и возьму.
18: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
19: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
0: Азбука Камеди Радио. Буква Г. Гарик Харламов.
2: Где мой Майбах? Майбах мой, где?
6: Игорь Николаевич, поцарапал, Игорь Николаевич.
2: Что ты поцарапал?
6: КамАЗ. И там такая ситуация была, Игорь Николаевич. У вас теперь 2 Майбаха.
0: Буква И. Иван Абрамов.
5: Я ненавижу пиво. Во-первых, во-вторых, невкусно. В-третьих, это что за магия, скажите? Ты выпил 2 литра, из тебя вышло 19. Это как вообще работает? Причем не сразу, а по чуть-чуть. По чуть-чуть. Когда только вышел из туалета и такой: «Да как так происходит-то?»
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
8: Павел, Снежок, Оля.
15: Девочки, я хочу поговорить, конечно, про вас. За время, пока существует Камеди, я рассказывал все. Какие вы странные, какие вы красивые. Рассуждал о ваших нравах, привычках, странностях, обо всем. Но в этот раз я решил прям копнуть вот в историю человечества. И оказывается, мужички, внимание, все самое ужасное и страшное на планете Земля изобрели мы, мужики. Все самое плохое на планете Земля. А все самое хорошее, доброе, светлое, все изобрели женщины. Женщины не изобрели сигареты, танк, нет автомата Калашниковой, нет пистолета Макаровой, нет ничего такого. Женщина изобрела бронежилет. Женщины как бы нам говорят: дебилы, не убивайте друг друга. Не надо. Менделеев изобрел водку, и все мужики гордятся, ходят, говорят, водяру мы изобрели. А женщины изобрели шампанское. Николь Клико взяла и изобрела шампанское. Я уверен, она стала вдовой Клико, потому что ее муж начал водяру в это время, которое изобрел Менделеев. У меня есть целый список. Реально, все, что изобрели мужчины, и все, что изобрели женщины. Под ваши аплодисменты, поехали. Внимание. Ядерная бомба, водородная бомба, миномет, пулемет, панельный дом серии ПМ-14, хрущевка, дрель, сверлить дрелью, делать весь ремонт только дрелью, только в выходные только дрелью. Будильник, химическое оружие, опарыши, копать опарышей, любить копать опарышей. Зимняя резина, полки для хранения зимней резины, лысая зимняя резина, полки для хранения лысой зимней резины. Атомная подводная лодка, МКАД, дюбеля на 200, дзюба, все голы дзюбы на DVD. Электрический стул, логотип ТВЦ, само ТВЦ. А вот что придумали женщины. Пилочка для ногтей, мюсли, повидло. Пиалка для повидла, ложечка для повидла. Чтобы пиалка для повидла подходила для ложечки для повидла. Икебана, макраме, салфеточки, влажные салфеточки, полувлажные салфеточки. Салфеточки как бы влажные, но не влажные. Салфеточки совсем не влажные, но выглядят как сухие, почти полувлажные. Бархатные завитки на платье. Детская коляска с прозрачной крышей, чтобы ребенок смог посмотреть на небушко. Проветрить спальню перед сном, если напукано.
5: Кстати, напердеть в спальне перед сном – мужское изобретение. Это мы, мужики, придумали.
15: А женщины придумали добавить в чай немного имбиря, уютно закутаться в плед, лайкать фотки подружки, хоть она и овца, чтобы просто поддержать эту...
5: А мужики...

0: И что придумали хорошего мужики? Ничего. Мужики придумали охлаждать арбузы в реке, охлаждать водку в реке. Короче, использовать реку как холодильник. Мыть руки пивасом, долго смотреть на стюардессы. Тихонько расширять пальцем дырку в кармане брюк. Нырять в купель бомбочкой, жарить зажигалкой рыбный пузырь и жрать это г***ще.
1: А женщины лапочки. Женщины придумали посылать воздушные поцелуи, разговаривать с комнатными растениями, улыбаться своему отражению в зеркале, спать с плюшевым мишкой, улетать с бокалом мартини, мазать ноги кремом, мазать руки кремом. Короче, жить в креме. Вот что придумали девчонки.
0: А мужики придумали пописать на снегу свое имя. А утром пойти проверить, есть там еще мое имя, а? Набухаться и учить детей приемам карате. Выхватить от детей по пьяни.
1: А женщины придумали подбирать сумочку под обувь, подбирать обувь под сумочку, всю жизнь находиться в этом замкнутом кругу. Сумочка, обувь, обувь, сумочка, сумочка, обувь. Ходить на эллипсе, вышивать крестиком, повесить шторку в ванной, чтобы не разбрызгалась вода. Протереть коврик в ванной, ведь немного воды все-таки разбрызгалась, блин. Написать на банках, где какие соленья и какого они года, иначе мужик, с которым ты живешь, точно отравится,
0: потому что это мужики придумали пробовать просроченную еду.
1: Вдруг нормальная еще, а? Вдруг она еще ничего, вдруг ее можно хавать еще, эту еду.
0: Мужики придумали бить сухую рыбу об край стола, несмотря на то, что та уже давно сдохла. Есть чебурек прямо перед свиданием, сильно прижимать жопу к дивану, чтобы пукать бесшумно. Поправлять член через карман пальто в остановке так, чтобы никто не заметил, а?
1: Женщины, дорогие, мы, мужики, понимаем это, признаем. Мы вот такие несовершенные, но мы вас любим.
2: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Я приглашаю на сцену Самвела Геновяна.
2: Спасибо. Слушайте, у меня мама мастер спорта по гимнастике, отец чемпион Армении по боксу, да? Но никаких доказательств этому нет вообще. То есть мне просто сказали, чтобы я их слушался, и все. Я говорю, какие-нибудь дипломы, грамоты, может быть. Они такие, а сгорело все, давай, не напоминай. Меня на борьбу дали. Занимался борьбой всю жизнь почти. Не очень хотел, но 10 лет отходил. Родителей не осуждаю, если честно, потому что, ну, то есть они поступили стереотипно, я их понимаю,

0: Появился коричневый мальчик, куда его еще? Ну, на борьбу, конечно. Чего он стоит на проходе? Пусть идет, людям в ноги проходит, правильно? Куда еще? На конькобежный спорт? Чтобы в конфликтных ситуациях я только зимой мог? Конечно, борьба. Поэтому, знаете, я восхищаюсь всеми южными ребятами, которые смогли, ну, выбрать хоть что-нибудь, кроме борьбы. Которые смогли выбраться из этой матрицы борьбы и сломанных ушей. В этом плане Цискоридзе вообще мой кумир, если честно. То есть я все детство ходил и думал, вот появятся у меня свои дети, я им точно дам свободу выбора. На самом деле это все так кажется всегда. То есть появляются свои дети, и ты неосознанно повторяешь сценарий. То есть мой старший сейчас хочет заниматься баскетболом, и мы с ним это обсуждаем, когда я его забираю с тренировки по борьбе. То есть я своих как воспитываю? Я им говорю, ребята, все получится. Мечтайте, планируйте, работайте, все получится. Все, что у вас в голове, все реализуем. И старший такой, баскетбол. Я говорю, кроме баскетбола все получится. Ну, братан, ну какой баскетбол? Я самый высокий в семье. То есть ты максимум будешь, как я, мать вообще на грани исчезновения. Какой баскетбол? Не знаю. Я еще, знаете, очень сложно понимать, где ты воспитываешь ребенка, а где уже мешаешь самовоспитываться. То есть я приведу пример. Значит, сыну я как-то купил коробку жвачек на маркете и в школе продал всю пачку, всю коробку. Как мы поняли, жене приходят смс-ки прям подряд. Знаете, 10 рублей, 20 рублей, 10 рублей, 20 рублей. Как будто жена вебкамщица, и чисто донаты летят. Тетенька, покажите сиськи. И приходит сын со школы такой, пап, прикинь, я продал всю коробку, а купил всю коробку, и мне еще осталось 400 рублей. И вот как его воспитывать? Я вижу, что он уже готов. Учительница позвонила, говорит, слушайте, я не стал ему делать замечания, ваш сын продавал в школе жвачки, поговорите с ним. А я думаю, о чем? Типа расширить поставки или что? А, нельзя продавать, я понял, это ваша точка, да, я понял, это у вас картель оказывается. Я сыну сказал, конечно, я говорю, слушай, дружище, говорю, в школе нельзя продавать ничего вообще. Школа для того, чтобы учиться. Учись, если не получится, в целом, ну, уже знаем, чем будешь заниматься. Вот так вот. Сын говорит, да, пап, ты не понимаешь, дело не в 400 рублях. Дело в том, что эти деньги вы мне не заплатили там за пятерки, за какие-то заслуги, а я их типа сам в дом принес. И я такой, офигеть, 12 лет, и все понял. Я говорю, поговори с мамой, и она, ну, ей 3-4, она дофига не поняла еще вообще, как семья работает. Народ, спасибо вам большое, дай бог здоровья, пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Салават Дюсингалиев, встречай!
2: Рад тут быть. Меня Салават зовут. Иногда беру электросамокат от... Простите. И там есть голосовой помощник. И голосовой помощник мне говорит: в наушниках небезопасно. Лучше послушаем, как звучит город. Я 2 метра проехал, и мне женщина такая: «Барон, чё встал? Езжай давай нах». И дальше я в наушниках ездил. Потому что город что хотел, то сказал, по-моему. Спасибо, город, я услышал. Да, мне 36 лет, я понял, что я стал медленнее. Например, если я вижу зеленый, но мигающий светофор, то я такой: «Не, мы ждем следующий светофор». Мне эта интрига в жизни нахрен не нужна, где я бегу, какой-то таксист делает «А-а-а!» и у меня отрывается тромб. Кому это нахрен надо вообще? Все говорят, что 36 – это возраст принятия. Но никто не добавляет принятие дохрена таблеток, БАДов и витаминов. Вот это... Потому что я уже устал это пить, если честно. Хотя, если бы мне в 20 сказали, что я каждый день буду пить БАД, я бы такой: зашибись, круто. А сухарики каждый день будут? Да, мне сейчас мои одногодки присылают рилсы, но в WhatsApp. Такая вот коллаборация, знаете. Если кто-то не знает, что это, потом узнаете когда-то. Их надо смотреть, это видео, их надо смотреть. Они еще картинки присылают, но картинки я в WhatsApp уже не загружаю, если честно. Они присылают, я просто на эту мутную фигню смотрю. Да, с 1 мая, походу. Что там еще он может прислать, правильно? Я из региона... Есть кто из регионов? Поплодите, из регионов. Есть кто? О, круто, круто, кайф. Обожаю смотреть на тех, кто не аплодирует. Москва тоже регион, если что. Просто... Вы просто на этот вопрос так реагируете, как будто из регионов. Это не ко мне. Меня ж когда рожали, меня как Симбу над Москва-Сити держали. Все, что за МКАДом, Симба... Это территория гиен. Они мы МКАД-то построили, чтобы они не перелазили. Они как-то... Они там дикари, они друг с другом расплачиваются. Наличкой, понял? Да, я из Астрахани, может, кто-нибудь в Астрахани был, полдерта в Астрахани был. Дальше, круто. Отличные ответы. Были или не были? Это хорошие ответы. Потому что один раз мне женщина выкрикнула: «Я почти была». Я говорю: «Как это почти?» Она говорит: «Ну, почти в Астрахани, в Архангельске». Я такой: «Ну да, это почти». Я же когда билет беру, говорю: «Можно в Астрахань?» Мне такие: «Не, в Астрахань нет, но есть в Архангельск». А похуй, давай я дальше дойду, если что. Когда приезжаешь в Москву, нужно учить московский ресторанный язык. Вы учили уже его? Потому что я когда приехал, я не знал, что заказывать. Мы пришли с друзьями куда-то на Патриках, и один говорит: «Мне карпаччо». Второй: «Мне ризотто». Я говорю: «Мне в рот не насыпать, самое главное». Там как-то сами, ребят, решайте. Я роллы заказывал. Роллы есть везде. Я в Астраханской области, и тут, но тут роллы, ну, прям роллы, да? Прям японцам можно показывать такие. А у нас вот тоже есть в Астраханской области роллы, но они больше не роллы, они больше из Астраханской области, знаете? Ну, знаете, как это бывает, что рецепт, он есть, и он идет, идет, и что-то там, морковка появляется, вот это... Знаете, вот это... Я еще видел в ресторанах, есть, знаете, такие... Иногда свечки подают. Я спросил, зачем свечки? Мне говорят: «Это чтобы сохранять температуру блюд». Я подумал: блин, как круто, как мы придумали. Потому что я вспомнил, когда мать готовила, как она нас заставляла сохранять температуру у блюд. Мы все кастрюли в зимнюю одежду заворачивали. Стойте, стойте. В нашу зимнюю одежду. У кастрюль не было своей одежды. В мое пальто самую вонючую хрень всегда заворачивали. Самое вот это. Чтобы по запаху понимали, что Салават к школе приближается. Я приходил, на какие-то парфюмы, я говорю: «Это гуляш, пожалуйста». У нас была картошка в мундире и в шинели. Это что такое вообще? Я ее чистил, она мне такая: «Ты служил вообще, стараюсь учить что-то». Английский. Поаплодируйте, кто английский старается учить, если кто старается учить английский. Отлично, спасибо. Я бы даже сказал thank you вам. Thank you, спасибо большое. Остальные, я вас вижу, как вы на меня смотрите. Вы такие: «Вы все знаете, что мы точно не выучим, да?» Вы все точно знаете, вы такие.

Да-да, давай, трати бабки на английский, давай. Я на эти бабки пиво куплю. Пиво, кстати, бир. Понял? Вот. Я стараюсь учить английский, да. У меня сейчас уровень минус интермедиат. Это я уверенно не знаю английский, знаете. Мне что-то говорят, я такой, это на английском говорят, понял? На самом деле не обязательно знать английский, если за границей разговариваешь не с англичанами. Я вот был в Таиланде, и я с тайцем говорил по-английски. Вообще круто поболтали с ним. С тайцами круто говорить, потому что я не знаю английский, он не знает английский, никто не знает английский. Мы с ним на своем, на выдуманном английском разговариваем просто. Просто как два ребенка, керри-мерри, бери-ферри, разошлись. Ты что такое вообще? Вот как я говорю за границей по-английски. 50% времени я говорю по-английски, 50% мы играем в крокодил. Это я начинаю, I want, I need, help me, твою мать. Ну, ты типа, все четыре стадии отрицания английского я прохожу. И потом такой, ладно, миниатюра. Мне вообще не нравится, как за границей они начинают сообщение, потому что они у всех первое, что спрашивают, where are you from? Я говорю, I'm from Russia. И он меня смотрит такой, ага, конечно. From Russia. Ты себя видел вообще? From Russia. Я тоже from Russia тогда, понял? Один, спасибо. Один очень воспитанный нашелся, он говорит, откуда ты прилетел? В Таиланд? Я говорю, из России. Он такой, а в Россию ты откуда прилетел? Я говорю, I was born in Russia. Он такой, окей. And your parents? Я говорю, born Russia too. Он такой, grandparents. Думаю, с Рюриковичем, что ты хочешь от меня? Тварь такая. Я в английском сейчас уверенно двигаюсь на уровне слоганов. Мне говорят, don't worry, я такой, be happy. Это... Мне говорят, just do it, я такой, ну поддувает, если такая фигня. Спасибо, у меня на этом все. Приятно было здесь быть, пока. Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Психолог, который привык решать все разговорами.
3: Ко мне можно с тревожностью.
2: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
4: Я псих, ты врач, работаем.
2: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
6: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Камеди-радио.
8: Камеди-радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Антон Иванов, Костя Бутусов и Рома Сафонов.
2: В московском ресторане.
3: О, ну здорово!
4: Здорово!
3: Здорово, рад видеть.
4: Ты чё такой хмурый?
3: Да у нас в организации крыса завелась, вот никак не могу поймать. А ты чё меня вызывал?
4: Слушай, я думаю, в этой спокойной обстановочке нам надо обсудить с тобой наши дела.
3: Давай, давай, к чему ты ведёшь?
4: Понимаешь, когда-то мы поделили сферы влияния в городе, но времена идут.
3: Ага, к чему ты клонишь?
4: Нужно всё переделить.
3: Так.
4: Что-то закрылось, что-то ушло из страны, что-то ушло, но не закрылось, что-то закрылось, но почему-то не ушло.
3: Давай ближе к делу.
4: Я предлагаю так. Завод пищевой соды мне, завод Toyota тебе. Завод ватных палочек мне, завод Hyundai тебе.
3: Подожди, подожди, подожди. Ты за кого меня держишь? Ты что, думаешь, я не знаю, что сейчас перспективнее? Слышь, так дела не делаются,
5: Год 2022. Ресторан «Московские вечера» — это место всегда привлекало туристов и бизнесменов столицы. Но сыскала дурную славу благодаря тому, что стала излюбленным местом представителей криминального мира всех мастей.
3: Я не понял, кто это?
4: Я не знаю, может, в ресторане какая-то программа началась?
3: Аниматор типа?
4: Ну.
5: В этот вечер в ресторан «Московские вечера» обсудить свои темные дела заглянули криминальные.

0: криминальные авторитеты Витя Костыль и Мамука Сухумский.
1: Слышь ты, Чепушила, ты кто такой? Ты откуда нас знаешь?
0: Спросил Витя Костыль.
2: Вали нафиг отсюда, придурок!
0: Добавил Мамука Сухумский.
1: Слышь ты, ты чё, бессмертный? Я тебя сейчас инвалидом сделаю!
0: 2022 год. Москва. Угроза «я тебя инвалидом сделаю» звучала скорее как обещание бесплатной парковки в центре города.
3: Мальчики, привет.
4: Присаживайтесь.
3: Мы не сильно задержались.
4: Это вам.
0: В этот момент в московские вечера нагрянули ночные бабочки. Неотъемлемый атрибут всех бандитских сходок. Компанию Сухумскому и Костылю в этот вечер решили скрасить Светка-холодильник, потому что в нее легко помещается ящик пива. И Катька-пандемия, потому что из-за нее за сутки заболело 2000 человек.
3: Вообще-то мы не проститутки. Мы инфлюенсеры.
5: Ага.
3: И бывшие участницы шоу «Холостяк».
0: Именно так себя любили называть проститутки.
2: Слышь, ты выдолба кусатый, ты чё наших тёлок оскорбляешь, а?
0: Казалось бы, кровавой бойни не избежать. Но они не подозревали, что на входе их уже поджидали оперативники.
2: Чё, какие оперативники?
0: Для Сухумского это и правда было неожиданностью. В отличие от Вити Костыля, который уже годами плотно сотрудничал со следствием.
2: Так это ты, Криса, да? Ах ты, зараза!
1: Да, мамука, кого ты слушаешь? А, ну фигню несет просто!
0: Из материалов уголовного дела. Виктор Синицын по кличке Костыль родился в 1979 году. С 1980-го плотно сотрудничал со следствием. Все.
2: Ты что, стучать начал раньше, чем ходить?
0: Оперативники были готовы к штурму. Они лишь ждали, пока Витя Костыль подаст сигнал.
2: Ты еще какой-то сигнал должен подать, да?
1: Да нет никакого сигнала!
0: Сигналом могло быть что угодно, например, отрицание сигнала.
1: Закрой свой рот, ущербыш!
0: Внезапная агрессия.
1: Иди.
2: Ну, Витя, я не ожидал от тебя такого. Мы с тобой столько пережили, да я бы никогда тебя не предал!
0: Сухумский давно планировал убийство Вити Костыля. Все должно было случиться сегодня. Именно для этого сюда и пришли две проститутки.
3: Да не проститутки мы, я вообще нумеролог.
5: Ага, я энергокоуч.
0: Да-да, те самые профессии, которые появились, потому что в шапке профиля в Инстаграм нельзя писать «проститутка».
1: Так, подожди, Мамука, ты что, серьезно хочешь меня убить?
2: Да что ты его слушаешь, а?
0: План был прост. Девушки должны были убить Витю Костыля сразу после бурного секса в номере отеля, куда они и должны были отправиться все впятером.
2: В смысле впятером?
0: Ну, в этих делах опытный взгляд со стороны еще никому не мешал.
1: Чего?
0: Ну нет, так нет. Итак, в ресторане повисло напряжение. Чья подстава сработает первой? Арест Мамуки или убийство Вичи?
2: Что нам делать, Витя?
1: Да ты не видишь, он просто нас рассорить хочет, и все.
2: Слушай, давай валить отсюда, потом уже решим наши проблемы.
1: Конечно, давай. Давай быстрее!
0: Год 2022. Москва. В пятницу в центре города найти свободный столик в ресторане, чтобы провести время с девчонками, почти невозможно. Но у нас получилось. Девчонки, угощайтесь, скоро поедем ко мне. Но это уже совсем другая история. С вами был Леонид Каневский. А с вами он еще будет. Че вы сидите? Пойдемте.
6: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Мы никого не хотим обидеть. И ты, пухляш в брекетах, думаю, с нами согласен.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Самвел Кафьян!
2: Что, 32 года, нет машины, никогда не было машины. Я не загоняюсь насчет этого. Загоняются женщины, которые со мной гуляют по 100 километров. Вот эти вот. Вышла на каблуках, по пути стерла до сандаль. Вот эти вот. Самвел, а куда пойдем, что брать? Бери сменку, и нормально будет.
3: Она говорит,
2: нет машин, нет денег. Да, девчонки, богачи не сидят за рулем, они сидят на заднем сиденье обычно. Поэтому всегда говорю, сейчас мой водитель подъедет. Он такой, у тебя есть свой личный водитель? Я говорю, да, и сегодня это Аким Джон, походу. Меня с детства не тянуло к машинкам, меня стебали. Сказал, что тебе куклы, куклы надо. Я так обижался, а сейчас думаю, а почему нет? Почему девочки присвоили себе куклы? Куклы крутая игра, да? Учит социализацию, распределению ролей. Советская кукла учит, как закатывать глаза. Вот так вот. Девочки с 3 лет готовы к жизни вообще в целом. Вот то за рулем, поаплодируйте, пожалуйста. Есть такие? Супер, супер, супер. Я слышал такую тему, что когда вы тормозите, чтобы нас пропустить, а мы очень медленно идем, вы беситесь. Да, вот этот пи***ц говорите, вот это вот, да? Давай быстрее. Откуда я это знаю? Окно открыто, я все слышу. Я вроде сейчас нормально зарабатываю на стендапе, ребят, нормально. Но объясните мне, вот в какой момент мне вот в кинотеатре попкорн будет недорогой, вот. С одной пошли в кинотеатр, он говорит, попкорн хочу. У меня такая принципиальная позиция, не брать ничего в рассрочку. Вот я такой человек. Но, пацаны, вам совет, берите 2 ведра попкорна, 2. Я зажал, 1 взял, это ошибка. Потому что я весь фильм смотрел не на экран, а то, что надо ускоряться. Потому что она так хавала быстро, она не брала, черпала вот так вот. Я думал, отвернусь, она туда нырнет, вот так вот. Все съела. И после этого мне даже не дала, прикиньте. А я слышал, что женщина с пустым ведром к беде. Я это слышал. Мне, знаете, что еще обидно, ребят? Раньше мы жили богато, но очень короткое время. То есть у меня есть старший брат, и он застал богатую жизнь, а я застал воспоминания брата, как ему было шикарно в то время. Брат вырос у меня транжира, а я экономный, понимаете? Он отцу подарил очень дорогие часы, я позвонил отцу, сказал, это от нас двоих. Я вот такой человек. Да. Старший брат у меня есть. У меня старший брат, и как и многие старше, он издевался над младшим, знаешь, в детстве, вот это, ты приемный, знаете, вот эту тему, да? Но я хочу сказать, что эти унижения тебя закаляют, на самом деле. Меня сейчас уже вообще ничем не бить, вообще. Мне недавно один мужик в комментариях написал, шуруй обратно к себе в горы. Я написал, оплати подъемник. Да. И знаете, часто родители просят старшего посидеть с младшим, да? Я просил этого не делать, либо только с понятыми, чтобы они фиксировали побои. Вот, он мне лося выписывал, леща. Вот, мне когда впервые позвали в контактный зоопарк, откуда я уже был, спасибо большое. Меня обижает, понимаете, ребят, что вот мнение младшего в восточных семьях вообще не учитывают. Ну вот что я заметил, что как только ты начинаешь зарабатывать больше родственников, сразу меняются все отношения. То есть я раньше играл в КВН бесплатно, мне говорили, Саул, ты клоун, шут. Сейчас я шутками деньги зарабатываю, они такие, артизм разговорного жанра. Мы всегда знали, что ты будешь в телевизоре, Самвел. Ты с 3 лет держал антенну у нас вот так вот.

Я, короче, с этого года начал маме отправлять деньги со стендапа, и прикиньте, она на аватарку семейного чата меня поставила. Да, мне кажется, начну отправлять чуть больше, она брату удалит из чата, потому что без дела сидит, пишет, я тебя люблю, пометить как спам достал. Еще недавно мама себе купила собаку, и теперь, походу, ее любит больше, чем нас с братом. Вот смотрите, меня зовут Самвел, брата они назвали Манвел, что уже невероятно креативно. Собачку знаете, как назвали? Джульетта. Вот если на наше семейное дерево посмотреть, она на него сыпет вот так вот, прямо на мою веточку. Родители уезжали на 3 дня, не знали, с кем оставить собаку, я им предложил сервис по передержке. Моя мама говорит, это что, нет, а вдруг ей там будет некомфортно? А то, что ты меня на всю лето к бабке отправляла, вот этот номер с видом на деда, вот этот вот. У меня до сих пор флешбеки, я вам серьезно говорю. Я... Просто ужас был для меня. Я недавно захожу в плацкарт, там пожилая бабка вот так лежала. Мне почему-то захотелось лечь валетом, вот так вот, знаете. Я отшушу эти пятки вот так вот. Но это ненормально, что все дети писали сочинения, как провели лето. Я хотел писать в органы опеки. Заберите меня, пожалуйста, туда, где надо подвязывать помидоры эти вонючие. Понимаете, это в российских семьях типа младшего любят больше всего. На армянских застольях младший — это вот гардеробщица. Это вот посудомойка и швейцар. У всех шел праздник, у меня шел стаж. Вот. Для меня Золушка — это документалка в первую очередь. Просто кошмар. Понимаете, вы хотя бы официантам чаевые даете. Мне давали советы в конце вечера. То есть какая-то бухая тетка подходила, говорит, Сал, запомни, никогда не доверяй мужикам. Что это за совет такой вообще? И вовремя лечи молочницу. Вот нахуй мне это знать было, я вообще не понимаю. Помните, когда миллиард гостей к вам домой приходил, табуреток на всех не хватало, и почему-то тебя сажали деду на коленки вот этому? Не к родному, какой-то левый дед был. У вас с ним общего только вот тарелка была. Еще дед до огурца не мог дотянуться, он твоей макушкой занюхал. Вот это вот. Что это за кошмар был вообще? Ну, может, поэтому моих ровесников проплешину вот здесь вот, знаете? Это дед втянул. Зато у деда в носу волос, блин, невероятное количество. Вот они перекочевали все. Все, ребят, на этом все. Спасибо большое, что послушали. Пока.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Оля Малащенко.
2: Так, сплетни люблю. Кто не любит, быстро похлопайте. Вы реально сидит в черной кофте. Обсудим ее. Не, извините. Я обожаю сплетни. Единственное, пацаны, потянитесь как-то по сплетням, пожалуйста. Не надо нам сухую информацию вот эту выдавать, факты свои сраные. И мне недавно друг говорит, вечером встретимся, и я тебе такую сплетню расскажу, ты охренешь. Я нарядилась, то есть. У меня вот тут в кармашке вспышка торчит, ведется видеосъемка. Он говорит, прикинь, Сашка с Лизой расстались. Я говорю, почему? Он говорит, я не знаю. Ты дебил, скажи честно. Он говорит, да неудобно было спросить. Мне неудобно, у меня подруга во Владивостоке на 3 часа ночи будильник поставила. Что я буду говорить? На задании был стажер, миссия провалена, что говорить? Кошмар. Понимаете, это детская эмоция. Я ждала эту сплетню. Я ждала, у меня вот тут в районе солнечного сплетения кипяточек разливался, я как ребенок ждала. Я уже один раз такой облом, ну, у меня был такой облом однажды в детстве. Знаете, когда? У меня на день рождения родственники денег подарили, и тут мама такая, купим на них тебе микроволновку. Спасибо, мам, мне. Я свои 100 чупа-чупсов разогревать не планировала. Огромное спасибо. Не, я хочу защитить сплетни, потому что вы, парни, почему-то осуждаете нас за них. Понимаете, это, ну, святое дело. Потому что вы вот как думаете? Вы думаете, нам нравится чужую жизнь обсасывать? Не пали меня. Нет. Конечно, нет. Мы, понимаете, хотим знать подробности чужой ошибки. Не потому что мы крысы вонючие делаем. Нет. Мы хотим знать, что, чтобы с нами этого никогда не случилось. Мы учимся на чужих ошибках. Мы подругам сразу это передаем. Не потому что мы язык за зубами держать не умеем. Дело не в этом. Мы хотим, чтобы и с ними этого никогда не случилось. Мы как МЧС, мы предупреждаем. Понятно? Да. Доставайте как-то детали, понимаете? Не надо вот эти нам просто мелочи какие-то, факты вы даете. Ну, мы сами можем все найти, это не проблема. Не заставляйте нас выпускать плохого полицейского, который сам все выяснит, да? Девчонки, есть у вас вот эта подружка, в которой ФСБшник умер, есть он? Ой, два монитора у нее. У меня есть любимая история. У меня у подруги парень ушел к другой девушке, более молодой, что ее разозлило, естественно. Поэтому она создала страницу левого парня в соцсетях, представляете? Нашла фотки, ну, тоже там с маркетплейса мужика в разных футболках загрузила. Да, симпатичный. Начала написывать этой девушке и увела девушку у бывшего. Вау! Вау! Я в восторге! Думаю, господи, ты создала новую личность, нашла фотки, переписывала с ней от лица парня и ни на одном из этапов не спросила себя, Люда, ты чё? Ноль. Вау. Не, ну, честно говоря, претензии не только по сплетням. Я вот, знаете, решила, думаю, открою мир дорогих ресторанов для себя. Сразу вопрос, что с рылами там вот у всех? То есть, почему лица грустные? Это правило есть, устрицы только в грустный рот заходят, вы не знаете? Что случилось? Я заказала рыбу, все грустные сидят, официант грустный мне эту рыбу несет, как будто мы ее отпиваем, я думаю, что... Там в какой-то момент на рояле заиграли, я думаю, форель влиятельная какая-то была. Я не могла ее есть. Нет.

0: Честно говоря, еще, ну, приборов много, я не разбираюсь. Мне там к рыбе принесли 3 вилки. Я думаю, так. Одна для рыбы, очевидно. Вторая, по старой доброй пословице, в глаз, верно? Третья, наверное, в подарок. Я забрала ее с собой. 3 вилки. Ужас. Но я, честно, заказала еще оливье. Там, я не понимаю, плохое соседство, ну что делать. Я заказала оливье. Ну-ка, расскажите, что входит в оливье. Ну-ка.
1: Горошек.
0: Картошка, колбаса. Да, реально. Приносит там, значит, лосось и яблоки. Официант думал, я не докопаюсь. Я говорю, ну-ка сюда иди. Я говорю, ты что? Он говорит, это классический рецепт оливье из детства. Думаю, разными детствами мы жили. Что? Я до 15 лет думала, что лосось — это маленький лось. Что происходит в ваших ресторанах? Вау! Давайте договоримся не добавлять в блюдо ничего, которое и так вкусное. Не надо ничего добавлять. То есть я за борщ убью. Реально, эту кинзу уберите. Я уже вижу, как какой-то шеф-повар стоит над моим борщом и такой: а, сюда бы киви. Да, не надо. Но мне реально некомфортно там, мне не нравятся люди там, потому что со мной там мужчина познакомился, да? И я думаю, я бегу отсюда, я эскортница за оливье с лососем, принципиально нет, я убегаю. И я думаю, ну, счет попросила, мне минут 15 несу счет, что долго в дорогом ресторане. Думаю, ну, не буду скандалить, как флиртово спрошу, где мой счет. И я прям репетирую, думаю, скажу, как же вы могли забыть про самое дорогое, что есть в вашем ресторане. Подходит официант, говорю, кокола! То есть по старой схеме вышла. Не, ну я пыталась, у меня просто рот в последний момент, такой маршрут перестроен, родная. Извини. Не, ну, честно говоря, я уже ориентируюсь в дорогих ресторанах. Я, знаете, как поняла, что все в порядке со мной, по чайничку в ресторане. То есть раньше денег не было, когда я в институте училась, я боялась кипяточка в чайник попросить. Я вот, ну, вот так вот. Я боялась за соседним столом услышать, скажут, бомжара здание. Сейчас уже нет, сейчас уже захожу, говорю, 7 кипятка за мой счет. Все, ноль проблем. Да, разбогатели, девчонки. Но мне не нравится, как общаются там. Ну, то есть вы не общаетесь так в жизни. Вот это вот слишком напыщено. Я зашла, мне говорит, не соблаговолите ли вы пройти за ваш столик? Я думаю, как я туалет здесь спрошу? Но я набрала силы, я говорю, не подскажете, где здесь туалет? Официант аж поперхнулся. Он говорит, вы имеете в виду комната отдыха? Я не отдыхаю там. И все, наоборот, все силы. Но я тоже, как бы, мне пальцев не клади. Я говорю, и я имею в виду место, где можно хорошенечко Дело в интонации же, верно? Ужас. Но я по-разному слышала, как туалеты называют. Вот уборная есть, дамская комната есть, комната отдыха. Пользуйтесь. Не провоцируйте меня. Я в какой-то момент зайду в заведение, скажу, не подскажете, где вот здесь место силы, да? Все, спасибо огромное, что послушали.
2: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: You're the proof.
1: Реклама на Камеди Радио.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
6: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
13: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
15: Да. Саша, осталось каких-то 60 секунд. И снова ржака. Подожди чуть-чуть, Саш.
16: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
17: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
18: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
19: Мы готовы удивляться.
18: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
19: Хочется на ТНТ.
20: На ТНТ.
21: На ТНТ.
18: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ.
22: 16+.
18: Битва моторов с 8 октября.

0: Ограничение по возрасту 12+.
1: Азбука Камеди Радио. Буква А. Андрей Скороход.
2: Ты самый типовый тип, Алик. В Москве два короля, Собянин и ты.
3: Да, он днем рулит, я ночью, да.
2: Алик, где ты работаешь?
3: У отца.
2: А кем?
3: Сыном.
1: Буква Т. Тимур Батрутдинов.
4: В 2008 году Эдуард перед веломарафоном съедает арбуз и уже на третьем километре становится обладателем желтых трусов лидера.
1: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
5: Дмитрий Ксенофонтов, встречайте!
6: Я из маленького города, живу в Москве 4 года. Недавно ездил к себе в родной город. Нет, с зубами все нормально. Так просто с друзьями повидаться. Все, встретились, собрались, общаемся, как у кого дела. И тут я понимаю, что дела хуже всех у меня. Ну, мы сидим, общаемся. Там один себе что-то уже участок какой-то купил. Другой баню доделывает. Третий себе дом двухэтажный строит. А я это все как-то слушаю и параллельно свою съемную московскую квартирочку вспоминаю. Малюсечку свою, писюсечку. Евро, нулевочку. И думаю, а я вообще ради чего в Москву переезжал? Может, обратно вернуться? Но знаете, возвращаться в родной город же тоже стыдно, да? Там же начнется вот это «А, шо, вернулся, да? Шо, а, выплюнула Москва, да? Ох!» И это только мать, да? А похлопайте только честно, кто считает, что Москва зажралась? Давайте, не стесняйтесь, кто считает, что... Просто, ну, честно, мне не кажется, что Москва зажралась. Я, честно, пытался зажраться, но тут такие цены, что особо не зажрешься. Я просто... Ну вот просто, например, я барбершоп, в который я вот всегда ходил, вот он сейчас стоит уже 3300. Я причем, когда переезжал в Москву, вот он стоил 1800. Потом мой барбер стал каким-то старшим барбером, стало 2300. Потом он стал каким-то топ-барбером, стало 2800. Сейчас он уже какой-то магистр барберов 3300. Я выбрал себе самого перспективного барбера в Москве или что? Мне кажется, я в следующий раз приду, скажут, его нет, он теперь министр экономики. Собака у меня есть маленькая. Собаку маленькую подстричь в Москве 4000 стоит. И это у младшего барбера. Не дай бог, талантливая, кажется. Просто, ну, в маленьких городах собак не стригут. Их стрижет лишай. Да бог с ним, не стригут их. В целом там и кормить-то не обязательно, но в регионах же собаки чисто на морально-волевых как-то выживают. Я вспоминаю, в Батайске у меня у родителей была собака, и они ее кормили что-то рано утром, и она уходила куда-то на весь день, ее никто не видел. И только спустя 2 года выяснилось, что там, оказывается, дальше по улице живет другая семья, которая кормила ее в обед, и они считают, что это их собака. Наверняка есть какая-то третья семья, куда эта заходила на бранч, я не знаю. Не думаю, что Москва зажралась. Вот, если Москва зажралась, почему все в Москву продукты передают? Из Москвы в регионы что-то никто продукты не передает. Из Москвы в регионы только вот эти пустые 3-литровые банки обратно едут. Это бесконечный круговорот. Колесо сансары из 3-литровых банок бесконечно вращается. Когда меня не станет, эта банка с огурцами будет кормить моих детей, а потом и их детей. Не знаю, как тут зажираться, честно. Вот у меня сейчас сдается ипотечная квартира тут в Москве, и мы обратились к дизайнеру, и она говорит, вы рассчитываете, сейчас в Москве такие цены, вам ремонт выйдет, ну, плюс-минус 10 миллионов. Я говорю, подождите, ну, нет, у меня нет таких денег. Ладно, 2. Но это будет прям плохой ремонт. И жена рядом, ты что, хочешь плохой ремонт? Вот это меня тоже, кстати, интересует одна тема. Знаете же вот этот извечный спор, должна ли девушка платить половину за счет в ресторане, да? Похлопайте, кто считает, что не должна? Так, а кто считает, что должна? Вон, один парнишка на секс не рассчитывает. Просто, как по мне, вот этот весь спор, это реально такой детский сад. Меня интересует, должна ли женщина скидываться на бетон. Мне вот эти роллы оплатить, честно, вообще не делать. Что там по поводу керамогранита? Какая позиция в обществе? Не знаю, не думаю, что москвичи зажрались. Москвички, возможно. У меня жена, как новоявленная москвичка, сейчас хочет себе сумку Louis Vuitton. Я у нее спросил, а тебе для чего вообще такая дорогая сумка? Она говорит, ты не понимаешь, сумка — это инвестиция. Ее, если что, можно через 10 лет продать дороже, как винтаж. Слыхали? Вы думали, это на Патриках с сумками Louis Vuitton эскортницы сидят? Так нет, это инвесторы. В маленьких городах вот этого понта брендовой одежды, кстати, вообще нет. У меня там в Батайске дядя ходит в спортивном костюме Gucci. Я его как увидел, я просто целый день ходил, мучился. Думаю, сказать ему, что это подделка, не сказать. В итоге говорю, дядя Сереж, а вы это, в курсе, что у вас спортивный костюм не оригинал? Он говорит, в смысле? Я что, лох покупать?

0: Оригинал.
1: Вот видите, прагматичное мышление. Мне кажется, дело вообще не в том, что Москва зажралась, а в том, что мы просто неэкономное поколение. Вот у меня у жены недавно сломался динамик на телефоне. Какая у нас первая мысль? Покупаем новый iPhone. Мы уже реально выходили из квартиры за телефоном. Я в последний момент говорю, а подожди, а дай я попробую. Я вот так вот взял ее телефон, взял вот так зубочистку, вот так 6 секунд в динамике поковырялся, и все. Все сломал нах. Но важно пытаться. Москва, попытайся не зажраться. Спасибо большое, у меня на этом все. Пока-пока. Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Сергей Зорик!
2: Так, чё, о чем поговорим? У меня, значит, проблемы с алкоголем. Это не то собрание, если что, ребята, вы не там аплодируете, да. У меня проблемы с алкоголем, я про это в Москве узнал, потому что там, откуда я приехал, ну, оказывается, здесь пиво – это тоже алкоголь, если что, вот. А там, откуда я приехал, если тип пьет пиво, ну, он либо на антибиотиках, либо за рулем, никаких проблем у человека. А в Москве все осознанные стали, я причем... заметил, что в Москве самые проработанные личные границы у алкашей на улице. Замечали? Когда он, я извиняюсь, что отнимаю ваше время. Если есть возможность, помогите, пожалуйста. Буду благодарен. Так приятно с человеком общаться, если честно. У меня бы друзьям поучиться личным границам у алкашей. Там вообще не так общаются ребята. Там просто пошли с нами бухать. Не хочешь, пи***ть? С днем рождения. Все, давай. Да, я... работаю над собой, стараюсь меньше пить, но и не запрещаю себе, если что. Да, я занимаюсь с психологом, и психологи учат любви к себе, не критиковать себя, принимать себя таким, какой ты есть. Из-за этого еще сложнее не бухать, если честно. Потому что раньше я напился, поругал себя и не пью какое-то время. Сейчас я напился, все я правильно сделал. Люблю тебя, Серега. Принимаю таким, какой я есть. Мне советовали клуб анонимных алкоголиков, но я не хочу туда идти. Я боюсь, что я недостаточно алкаш для этого мероприятия. Потому что, мне кажется, там у людей явно проблемы посерьезнее. Я боюсь, что они меня своими историями только вдохновят. Чистость, да? Сергей, расскажите о вашей проблеме. Да я, ребят, послушал, мне

0: Бухать и бухать в целом, не переживайте. Я пока еще пью через рот. На фантазию. Но я хочу разобраться с алкоголем до появления детей, потому что я не понимаю вот этих родителей. Знаете, у них ребенок, и они... А мы своему чуть-чуть пива даем. Чуть-чуть пива даем. Он так спит лучше. Чуть-чуть пива даем. И типа потом у психолога: не могу уснуть, пока не выпью. Чуть-чуть даем. Спит хорошо. Заговорил в 14, зато выспался. Спит хорошо. Чуть-чуть даем. В Москве, значит, я вот живу, появляются у меня какие-то деньги в Москве, но мне их стыдно тратить почему-то. Не знаю, перед родителями неудобно, не знаю, как это работает. Я если в баре пью коктейль за 700 рублей, у меня в голове появляется картина, как мать грустная на кухне сидит. Вот эта лампочка без люстры моргает, и она вот этот суп из слез доедает, потому что все откладывают, сыночку, на Москву. Не дай бог, он там в Москве без коктейля останется, надо все отправить. Я уже сам нормально зарабатываю. И я не знаю, где они деньги берут, но до сих пор она мне вот эту 1000-2 присылает. Ну, я 1-2 коктейля за ее здоровье выпиваю, конечно, чтобы не переживал человек. В регионе там и перед друзьями тоже неудобно. Нельзя показывать, что у тебя деньги есть. Не дай бог, ты там такси заказал. О, это Москва! Хоть на такси нас покатают. Лошадям выходной сегодня дадим. Не знаю, мне там стыдно за то, что у меня есть деньги, а в Москве мне стыдно за то, сколько их у меня есть. Я себе недавно вызвал такси эконом, и ко мне черный Мерседес приехал. И водитель сказал, что произошел сбой системы, надо перезаказывать, и начал звонить в поддержку. Да, и мне на замену прислали Солярис, и я ночью из черного Мерседеса пересел в этот желтый Солярис. Со стороны выглядело, как будто я этого водителя бизнеса обслужил там, если честно. Такой: да, дороговато у вас в Москве, я, наверное, на метро еще поезжу. В Москве еще все учатся осознанности, жить здесь, сейчас. И у меня вот это лучше получалось, когда денег не было, если честно. Знаете, вот это состояние, когда ты штаны постирал и без штанов живешь здесь, сейчас. Когда ты к корзине для белья подходишь, она: ну нечего предложить, братан. Уже даже средней вонючести все закончилось, ничем не могу помочь. Когда у тебя очень четко надо планировать стирку, у тебя ограниченное количество вещей, ты если не рассчитал, это мокрые трусы надеваются тогда вот это. Немножко летнего бриза добавим в это хмурое февральское утро. Пускай попа подышит чуть-чуть. Чуть-чуть пускай. Да, я рад, что можно уже на рынках не одеваться больше. Потому что я помню, в 14 лет мне было, и мне родители дали денег, и я первый раз в жизни на рынке сам себе купил штаны. Естественно, убудские они были. Но это ты дома уже понимаешь, да? Когда в стыде сгораешь перед семьей, уже все понятно становится. Потому что на рынке мне все подходит почему-то. Там эта тетка меня, сука, околдовала, вот эта продавщица. Это зеркало у них, сука, как из сказки. Ты всех красивей, всех милей, забирай, носи, не думай. Я потом не мог носить эти штаны, но и не носить их я тоже не мог. Если честно, ты просто в это кольцо семейного стёба попадаешь, когда: а чё ты штаны свои не носишь? Штаны какие купил и не носит, главное, где штаны твои? Потом, если надеваешь: ну что за штаны у него, вы посмотрите, какие штаны! Я сейчас в них, кстати, выступаю, если что. Вот эти штаны, 15 лет, как раз, идеально сидят. Да, 5 лет я уже в Москве живу. Все нравится, все получается, но у родителей до сих пор недоверие какое-то к тому, чем я тут занимаюсь. Я вот снимаюсь в передаче, у нас работа с продюсерами постоянно, какие-то согласования, утверждения. Я про это все родителям рассказываю. И мне мама говорит: сынок, может, они денег хотят? Я говорю: ма, таких денег, как у нас, они не хотят. Тут яйцами не принимают, если что. Родители успокаиваются, когда понимают, что ты этим можешь зарабатывать на жизнь. Ты первые деньги домой привозишь, отец сразу переобувается. Там вот это: а ты вообще как свои шутки придумываешь? Они ж не закончатся у тебя, эти шутки, сынок, я правильно понимаю? Давай там повеселее в Москве, надо ремонт дома делать. Про что шутишь, сынок? Да что-то вот, семья травмы. Ну хочешь, я матери чисто ради шутки телевизор купим с тобой новый. Да. Раньше, мне кажется, он меня за дурака считал. Сейчас уже все нормально. Сейчас он вас за дураков считает, раз вы платите за это, уже мы разобрались. Это нормально, что многим из вас не нравится эта шутка. Все, спасибо за внимание, спасибо, что послушали. Пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Найка Казиева.
2: Чувак, меня Найка Казиева зовут, я из Дагестана родом. Вот, что такое? Меня там не удерживали, нормально отпустили. Так вот, я в Москву приезжала учиться в театральный институт. Из примечательного меня вся родня провожала на вокзале. И они меня так жестко поддерживали, клянусь. Меня дядя вслед кричал: «Покарай эту Москву!» И я смотрю, такая, думаю, ну, я, конечно, покараю. Но, прикиньте, это они меня так поддерживали, но все равно агрессивно выглядело, потому что мы в такой среде существуем, ну, и нас даже так учат. У меня один раз учительница на уроке подняла, она говорит: «А ну-ка, быстро встань. Скажи, сколько там в этом русском языке подъезжал». А что я могу сказать человеку, который считает, что один родительный, потому что они превыше всего? В общем, мне 28 лет, и у меня мама просто очень сильно сейчас зациклена на внуках. У меня, естественно, никого нет. Просто, чтобы вы понимали уровень истерики, просто для моей мамы передача «Беременна в 16» — это передача про старородящих. Вот. Я рада бы что-то ей возразить, но просто я понимаю, что нас у нее четверо, хотя по кавказским меркам она все равно прям уверенная child-free считается. Вот. Сильно на меня стало давить. Я, в общем, погуглила, что делать, если от тебя хочет текать непонятная женщина. Вот. И мне интернет выдал информацию о том, что, оказывается, в России женщина может получить статус мать-героиня. Кто в курсе, поаплодируйте. Вау, мужики, вы чего? Вы тоже знаете? Нет, это круто, потому что в целом же вас эта информация не касается, и вы обычно к этому моменту, понятное дело, уходите из семьи. Короче, сейчас... посвящаю вас в курс дела. Статус мать-героиня присваивается женщине после рождения 10-го ребенка, при наступлении последнему 1 года от рождения и, внимание, при наличии в живых остальных детей этой матери. Прикиньте! Ну, какие дети? Мать жива? Никто не хочет спросить вообще, там нет? Просто, как по мне, любая мать-героиня. Потому что я знаю, что я точно не смогу. У меня такое здоровье, я кочихаю, группируюсь. Ну, типа, все. Мужики, давайте честно, это вы придумали. Честно, это не женщины придумали. Мне кажется, вас еще остановили. Там явно дальше было бы типа: не-не-не. Давай не 10, пусть будет 12, и пусть знаки зодиака не повторяются. Да. Еще касается, отношения надо заводить вообще. Я, вот честно, иногда мужчины вообще не мотивируют это делать, потому что я недавно ехала в метро и увидела, как парень с девушкой разговаривают. Ну, не в смысле меня удивило, что они в диалоге существуют, типа, женщине дали слово так необычно, типа, не настолько. Просто я в шоке была, что он ей говорил. Такой диалог, мне кажется, может быть только в Москве. Потому что он сидит и говорит ей: «Ты знаешь, я просто после предыдущих токсичных отношений стал не очень. Раньше я, знаешь, какой романтичный был». Я думаю, ты что, псина? Вот серьезно, фу!

объектного шизика, серьезно. Тем более, девочки, у вас в Москве есть потрясающая функция, недоступная на Кавказе. Расстаться. И, кстати, никому из вас двоих даже не нужно для этого умирать, понятно? Вот. И мне, ну, мне немножко совестно, конечно, стало, что я человека сравнила с псиной вслух, но потом думаю, ну нет, я поняла, что если мне такое попадется, я не буду его лечить, я буду доламывать. Что он после меня потом ходил в новых отношениях, говорил, я же вообще в предыдущих отношениях сам ходил. Реальная цель — довести его, чтобы он сам Лютов в новогоднюю ночь больше, чем собака, боялся, думал, что это я в него из травмата стреляю. Вот. Ну, отношения же, в принципе, сложная вещь. Да? Ну, типа, даже я это понимаю, потому что мне недавно подруга призналась, что, оказывается, она вообще без отношений не существовала, представляете? То есть она из одних отношений тут же переходила в другие. Я погуглила, даже в психологии есть название, если кто интересно, потом посмотрите. По-моему, проституция называется. Вот, смотрите. И недавно мне говорит, мне предложение сделали. Я говорю, классно, что сказала? Она говорит, я сказала, что я подумаю. Ну, потрясающе, конечно, само мнение, но меня не это удивило. Просто у нас на Кавказе само по себе предложение, чем у вас, слегка иначе делается. Там у нас тебе на улице подходит человек, дай бог один, да? Он так на тебя пальцем показывает и говорит, ты будешь подметать мой двор. И максимум, о чем ты можешь подумать, это удобный ли график, серьезно, максимум. Хотя в целом, наверное, я преувеличиваю. Может, у нас тоже все происходит красиво, с музыкантами, с цветами, просто из багажника не видно. Так, все, у меня все, спасибо большое! Камеди радио. Камеди радио. Камеди радио. Камеди радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положить.

0: Услуги оказывают ООО «Семагент» и ООО «Семь». Подробные условия на сайте a7defisagent.ru. Рекламодатель ООО «Семь». Созданное при участии Powerbank PSB.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
3: ПАО .ООО «Банк». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
4: Психолог, который привык решать все разговорами.
5: Ко мне можно с тревожностью.
4: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
6: Я псих, ты врач, работаем.
4: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает.
9: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
11: Азбука Камеди Радио. Буква Т. Тимур Батрутдинов.
12: 19 лет, молодой и неопытный Эдуард уговаривает себя сняться в эротической фотосессии. Он раздевается догола и несколько часов позирует перед камерой наружного наблюдения магазина «Пятерочка».
11: Буква В. Виктория Складчикова.
13: Я не хочу москвича, потому что, ну, во-первых, я сама из колхоза, еще этим попрекать будет, но даже не поэтому. Для меня гораздо важнее, знаете, какое качество мужчины? Когда он приехал откуда-то, работал, зарабатывал, копил, накопил и купил квартиру. Я такая, вот это ты целеустремленный. Ну, там, да, ему 72 уже, но сам порыв.
11: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет. Премьера.
14: Встречайте на сцене музыкальные силы камеди Дмитрий Сорокин, Андрей Аверин и Зураб Матуа. И помогать им будут Александр Волобуев и Роман Сафонов.
15: Для вас сочинская курортная песня.

0: Те, кто сегодня пришел с кольцами, похлопайте, смелее, не стесняйтесь. Но всех остальных мы ждем сегодня в 22.00 на наш концерт в кафе «Причал». Каждому пришедшему баклажка домашнего вина в подарок. Это были сочинские гитары. Увидимся!
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Гоша Рубайло, встречаем!
2: Так, что, я не так давно в Подмосковье.

В скованном лесу встретился с гадюкой. Шли компания друзей, она вылезла на тропинку. А знаете, да, чем гадюка отличается чисто внешне от обычного ужа? Кто знает? Отличие ужа от гадюки спокойно – это наличие двух желтых пятнышек. И мне мои друзья говорят: так у кого это, кто? Я говорю: на этом мои знания заканчиваются. Реально, я забыл самое главное. Так обидно. Забыть самое главное – это как надеть балетные лосины и забыть, что ты в тюрьме. Вот, например. Я загуглил, чтобы вы знали, у ужа есть два желтых пятнышка на башке, а у гадюки нет. То есть не бойтесь никого с желтыми пятнышками на башке. То есть максимум, что может сделать кто-то с пятнышками на башке, это развалить СССР. Так что... Да, расскажу о своих взаимоотношениях с природой. Меня тут позвали на зимнюю рыбалку. Отказался. Не знаю, мне кажется, никто не идет на зимнюю рыбалку за уловом прям. Мне кажется, на зимнюю рыбалку идут от семьи. Чего у тебя должно быть в семье, чтобы ты проснулся, на жену посмотрел и такой: пойду лучше 5 часов померзну. Вряд ли у тебя такая жена, да, которая хочется за жопу. Хоть? Скорее всего, у тебя такая жена, которая позавчера жопу на пуль села, и вы до сих пор найти его не можете. Вот такая. Бедолаги эти прутся со снастями в 6 утра по морозу с коловоротом. Знаете, да, что такое коловорот? Это штука, чтобы лунки бурить. Ни одно веселое мероприятие не будет связано со словом «коловорот». Коловорот. Звучит так, как будто тебе в поликлинике анализы вернули. Галя! Галя, неси ключи, у нас коловорот тут опять. Мужчина, ну неправильно, перестаньте, я не знаю. Летом на рыбалку тоже позвали, я чуть было не подорвался, но только потом узнал, что это компания, которая ловит рыбу, фоткается с ней и отпускает. Я подумал, что хорошо, что у нас полиция не так работает. Смотри, какого маньяка поймали, 80 килограммов, Серега, сфоткал, все, беги к своим, давай, давай. В отделении вот эта фотка, где все вот так сотрудники, он там лежит. Да, тоже такие добрые, рыбу отпускаем, едут потом с рыбалки, вот мы добряки, всю рыбу отпустили. А то, что она потом там с разорванным х**балом плавает, вам нормально это вообще? Ну, вряд ли у них там есть челюстно-лицевой хирург. Да, я понял, что только богатые рыбаки отпускают рыбу. То есть, если я сейчас вернусь в свой родной маленький сибирский город и скажу мужикам, которые сетью рыбу достали, говорю: а давайте всех отпустим. Там, скорее всего, я с порванным ртом уйду оттуда, мне кажется. Да, по грибы еще. Позвали по грибы тут летом. Я сразу уточнил, мы собираем или отпускаем тоже. Это... Я еще встретил чужого грибника. Мы шли вот так вот по лесу, он на встречу идет, мы такие друг другу. Я пошел на его территорию, он на мою. Оба с мыслью: ну-ка посмотрим, что ты там пропустил. И неприятно встретить чужого грибника. Но гораздо более неприятно, если встретил грибника, а у него в одной руке нож, а в другой нет ведра. И он идет за тобой по городу. Он еще и в камуфляже был. И думает: ты хочешь, чтобы тебя грибы не заметили? Позвали тут летом на отдых палаточный, отдохнуть с ночевкой в лесу возле речки. Отказался сразу. Ненавижу ночевать в палатках. Потому что я знаю, что нет-нет, да и придется идти какать в ночной лес. А никто не приходит из ночного леса с фразой: да что-то не получилось покакать. Там у всех получилось. Потому что ночной лес, он организован так, что есть очень тонкая разница между покакать в лесу и обоссаться в лесу. Каждый раз еще эта поездка начинается с фразы инициатора: я знаю одно охренное местечко. Вы приезжаете, а оказывается, не только он знает. Там дохрена компания уже вот так вот, там по вечерам соревнования колонок у кого громче. Там если между палатками в центре лагеря встанешь, какие-то уже миксы слышишь, типа «Сигма-сигма-бой, мальчик молодой». Потом, когда садятся, потом, когда колонки садятся, начинается эта битва гитаристов. У вас еще гитарист, как всегда, этот долбанутый, который играет только те песни, которые ему одному ведомы. «Подрыв и шум гранат шагает наш отряд». Иди, я не знаю ее. Пытаешься подпевать как-то, не зная текста. Там везде, если звук отключить, только твою аудиодорожку оставить, получится, что типа... Как будто, да, он хочет в хор устроиться. Да, комаров этих гадских кормить надо. Она же приехали, палатку поставили, что-то поехали на рыбалку, вернулись через 2 часа. Полная палатка комаров. Со стороны как будто мы просто приехали, домиком построили, уехали. Комары сидят такие: ну не зря мы 2 года ждали. На этапе котлована. Один на один ночью вот остаться в палатке с комаром — это ужас же. Ты уже всего себя отлупил. Этот летает, гундит. Мне кажется, я даже слышу, что он гундит. Типа: ну, пожалуйста, маленечко, хотя бы чуть-чуть. Ну, через пяточку неудобно. Я же беременная, ты меня слышишь. Все, бесишься уже, свет включил, вот, летает. Ловишь? В руке нет ни хрена. Со стороны как будто комар что-то классное сказал, ты такой ха-ха, подержал просто. Еще раздражают эти пьяные инициативы в палаточных отдыхах. Вот это: а давайте все ночью голые пойдем купаться. А то мне что-то не нравится, что наше количество не уменьшается. Это, как правило, женские инициативы. У мужиков другие. У мужиков где-то часа в 3 ночи начинается:

0: бухло заканчивается. Знаю, ларек. Километров 20. Максимум 300.
1: И вы в 9 утра уже в этом ларьке все в говне.
0: Потому что 10 раз машину вытаскивали откуда-то. А там прям вот этот деревенский ларек, где внутри даже в холодильнике жарко. Вот это вот. Где у продавщицы в тетрадке долговых расписок больше, чем у банка. Вот эта продавщица, которая с тобой разговаривает и не замечает, что у нее все это время муха по губам ползает. Еще собака всегда сидит в этом ларьке. Вот эта суровая сельская с прищуренным глазом. Вот эта суровая сельская собака, которая трахает другую собаку и тебе в глаза смотрит. Че? Ты следующий. Вот это. Но больше всего меня в своей компании пугает вот этот мужик, самый стойкий мужик, который страж костра. Вы уже ушли спать, уже кто-то просыпается, он один сидит, бухает, вот этот, который только дорогу до лагеря помнит. У него уже, ну, он просто майонезом с пальца закусывает, которого все предали, вот этот мужик. У него столько алкоголя в крови, его комары по два раза кусают, второй раз, чтобы опохмелиться вообще. Меня очень пугает этот мужик. Больше всего меня пугает, что каждый раз этот мужик – это я. Вот это.
1: Ну вот и все, ребята, пока.
2: Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Надя Джабраилова-Гослинг. Что ж, у меня сейчас в жизни такой период.

период, когда я живу одна, самостоятельно принимаю все решения, делаю, что я хочу. Поскорее бы это закончилось уже, потому что ноль верно принятых решений на моем счету. Рассказываю про последнее. Смотрите, мне никогда не нравился мой маленький подбородок. Я его решила исправить и вколоть в него филлеры. Не осуждайте меня, пожалуйста. Просто примите как факт, что женщине всегда в себе что-то не нравится, и это никогда не будет совпадать с мнением окружающих. То есть где-то может сидеть женщина, грустить, что у нее ужасный, огромный лоб, на нее окружающие будут смотреть и такие: что-то горбатая сегодня приуныла, реально нос повесила сидит. Я с чего-то взяла, что мне нужен подбородок побольше. Все, пришла к косметологу. И знаете, как понять, что процедура у косметолога прошла не так, как было нужно? Это если она на тебя в конце смотрит и такая: «Ира, иди сюда». Я никому не желаю попасть в такую ситуацию, когда над тобой вот так курят 7 косметологов. И такие: не, ну тут только ломать. Тут, ну. Смотрите, уже все в порядке. Просто когда мне кололи, мне иголкой попали прямо в сосуд. А сосуды, как объяснила косметолог, они очень маленькие и очень тоненькие. И попасть в него иголкой — это большая удача. Я думаю, так может тебе лучше в биатлон? Но я поняла, как же важно правильно уметь подать так себе информацию, да? Потому что она мне говорила такие фразы, как: уникальный случай, большая редкость, впервые в практике. Я от нее такая довольная ушла. С мыслью, что люди без некроза — это просто серая масса, да? Но, если что, косметолог не виновата, сразу скажу. Виновата я сама, конечно же. Потому что прежде чем идти что-то колоть, надо было посмотреть сначала в календаре красоты, благоприятный ли сегодня день для инъекций, конечно. Я не посмотрела. Потому что если у меня в жизнь добавится еще хоть один календарь, я сойду с ума. У меня уже есть рабочий календарь, календарь платежей, календарь менструации. Там Шуфутинский переворачивать уже. Самый странный, конечно, календарь менструации, потому что это такое приложение в телефоне, которое слишком радужно оформлено для того состояния, в котором я нахожусь. Вот меня о приближении месячных предупреждает пингвинчик. Милый пингвинчик. Ну, вы издеваетесь, можно как-то посерьезнее? Мне кажется, о приближении месячных, ну, должны предупреждать вороны. Причем не в приложении, а прям над домом у меня кружить, чтобы я на балкон выходила и такая... Не к добру это. Яйцеклетка умерла. Я не жалуюсь на месячные сейчас, если что. Ну, я к ним уже привыкла, естественно. Как ни странно, помогла ипотека. Знаете, для меня ипотека сейчас — это больше месячные. Потому что у меня тоже за неделю до платежа, знаете, тянет низ живота. Но я все вовремя плачу, потому что я тревожная. Есть ли еще тревожные люди в зале? Поаплодируйте. О. Но вы не тревожны, вот вы не тревожны. По-настоящему тревожны они не поаплодировали. Что они сидят такие: а, я сейчас похлопаю, со мной разговаривать начнут, я какую-то подписку оформлю, все. Буду ссать в кальянной за долги, спасибо, пожалуйста. Я тревожных людей обожаю сильно, потому что, ну, они лучшие, они никогда не опаздывают, они все вовремя делают, они везде вовремя приходят. Чтобы вы знали, все мероприятия задерживают из-за вот этих спокойных гаедов, которые: а мы попозже придем, там все равно задержат, да, потом идут по рядам со своими фонариками этими. А я бы, знаете, хотела, вот раз они такие спокойные, чтобы они в туалет приходили минут через 20 после начала, вот так. Просто у тревожных, ну, такого нет, мы всегда везде пораньше, мы даже просыпаемся раньше, чем будильник. Правда, инсульт у нас потом тоже пораньше, чем у остальных. Но, знаете, все-таки чуть-чуть мне мешает по жизни вот этот момент, что я не могу где-то расслабиться. Я из-за этого недавно случайно обидела мужчину. Мы с ним сидели в кафе, он за меня заплатил, мы разошлись, я сильно загналась и перевела ему обратно на карту деньги, 1500 рублей. И его это очень сильно задело, потому что наела-то я на 5000, конечно. Нет, маленькая была сумма, я ее перевела, и этого очень сильно обидело. Это задело его мужское достоинство. Оказывается, мужчин очень обижает, когда ты переводишь им мало, получается. Но я не хотела никого обидеть. Просто я, когда сижу с кем-то в кафе, с кем-то мужского пола, и нам приносят счет, у меня в голове очень много мыслей. Я начинаю думать: а кто мы друг другу? Это свидание или нет вообще? Много ли я скушала? Потянет ли он стейк из семги? Там еще эта, знаете, цена за 100 грамм, а сколько грамм в итоге решает судьба. Все в итоге я сижу, думаю, я буду ссать в кальянной за долги. Я буду ссать в кальянной. Вообще, еще эта пословица про рыбку съесть.

0: На всякий случай бифстроганов всегда заказываю. Ну, то есть, мне просто, понимаете, тоже, мне хочется и поесть нормально, и не чувствовать, что от меня кто-то что-то за это ждет. То есть, а я, кажется, придумала, как это сделать. В целом, есть вообще три схемы на свидании. Это когда ты просто попила с мужчиной кофе, ну, как бы и ты не наелась, ну, и он от тебя ничего взамен не ждет. Второй вариант — это когда ты плотно поужинала, как бы и ты наелась, но и он уже что-то ждет от тебя взамен. Нам нужен третий вариант. Это когда ты так много скушала, что он уже снова от тебя ничего не ждет. Потому что видит, что ты даже вдохнуть не можешь. Ну, я просто, ну, я одна в кафе салат никогда не заказываю. И подстраиваться на свидание тоже, ну, к этой схеме я не согласна. Я вертела все салаты. Вот эти, где креветка в газон упала. Это зачем? Поэтому я решила, что я лучше нормально поем, обижу мужчину и переведу ему потом эти деньги, чем, знаете, меня будут обвинять в том, что я какая-то там меркантильная. Я часто сейчас слышу, что женщин называют словом «тарелочница». Я вообще, когда услышала, думала, что это про вот этих женщин с РЕН-ТВ, которые «я тарелку видела, там НЛО летают», это да, это есть. Вообще, хотя мне кажется, тарелочница — это просто девчонки, которые до замужества хотят насладиться вот этим моментом, когда кормят тебя, прежде чем это на всю жизнь станет наоборот. Да, потому что потом всю жизнь это ты кому-то приносишь тарелки, и он не называется тарелочник, он называется глава семьи. Да? Хотя, по мне, ну, это какая-то группа инвалидности уже. Причем, мне кажется, только у нас в стране такая схема работает. Я думаю, ну, Нику Вуйчичу жена нет-нет да говорит, слушай, так хорошо села, может, сам допрыгнешь. Да? Все, у меня на этом все, спасибо.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Психолог, который привык решать все разговорами.
2: Ко мне можно с тревожностью.
1: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
3: Я псих, ты врач, работаем.
1: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
6: ОК Лестрит, ОГРН, 116-77-467-807-61, город Москва.
7: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГРН 102-770-0926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
8: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
9: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
8: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис, так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
9: Машина на года, сразу видно.
8: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – Контакт ИИ – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
11: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
12: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас.
13: Папа, что это за песня?
14: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
13: Это которым можно настроение менять?
14: Угу.
13: И на рюкзак вешать?
14: И не только.
13: Пап, нам пора в Перекресток.
14: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
15: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГРН 108-770-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
16: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
17: Зимой всегда кстати. Шины Виати Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виати. Всегда кстати.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
18: Карлашка и Батрудишка.
19: И поэтому все так произошло.
20: Здравствуй, мой случайный радиослушатель. Если ты слышишь что-то более отвратительное, чем помехи, это значит, что в эфире частота 66,6 FM, и ты слушаешь придорожное радио. Придорожное радио! Мы сами поем джинглы. Дальнобойщик сбил Эдуарда Сурового и принес к нам в студию умирать. И вот уже третью неделю у нас в студии поет, умирает, и, к сожалению, не умирает, автор и, к сожалению, исполнитель своих песен Эдуард Суровый.
6: позитивная.
20: Позитивная на придорожном.
6: Привел к себе я Лену заниматься сексом. Ой, хорошо. Ляжем на кровать мы и будем заниматься. Эх, хорошо. Лене будет хорошо, по колено у меня, по колено у меня. Лене будет хорошо. Знаете, люди все вокруг, по колено у меня, по колено у меня. Лене будет хорошо. Эй, ага, эй, хорошо.
20: В детстве Эдуарду Суровому наступил на ухо медведь. Плюнул в рот барсук, укусил за задницу лось и накакал на голову гепард. В общем, Эдуарду не понравилось в контактном зоопарке. В 19 лет Эдуард Суровый находит у себя женское начало. Но врачи успокаивают его и говорят, что это просто рот.
6: Блатная. Люблю я рыбу есть. Я знатный рыболюб. Но больше всех мне нравится минтай. Купил себе его, пожарил и поел. Остатки в холодильник я убрал.
20: А что здесь блатного?
6: Убрал минтая! Убрал минтая! Скормил коту!
20: Спонсор придорожного радио — интимное мыло душистик. Интимное мыло душистик, чтобы пах-пах. Узнав, что люди произошли от обезьяны, Эдуард Суровый покупает макаку и решает начать историю человечества заново.
6: Французская.
20: Французская на придорожном.
6: Как бы я хотел бы быть французом. Обожаю все французское. Жил бы с удовольствием в Париже. Ел бы я лягушек, пил вино. И я бы гулял бы по Монмартру, по бульварам и по скверам, и на пол.

0: пока в саратовском СИЗО убираю кал за петухами.
1: Сегодня фура сбила дворнягу, а значит, на придорожном радио будет рубрика «Готовим кролика со звездой». Если бы салфетки могли беременеть, то у Эдуарда Сурового было бы примерно 78 тысяч детей. Я не говорю уже про шторы.
2: Камеди радио. Камеди.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Эрнест Аржуманян, встречаем!
2: У меня мать в одну из бабушек деньги сливает. Знаете, вот эти бабушки с суперспособностями, которые нашептывают. Мать к ней ездит, она ей нашептывает.
3: С тебя 6500.
2: Вот это. Мать к ней 2 часа за город едет, возле поля машина поставила, по полю идет 40 минут, там изба стоит, в этой избе бабка, мать к ней подходит, бабка такая, тебя ждет долгая дорога. И мать обратно, вот это по дороге, по полям. Это очень модно, вот эти мистические движения, да, карты Таро сейчас у всех. У меня знакомая недавно купила эти карты Таро, я говорю, дай посмотрю, она говорит, не дам. Их нельзя трогать чужими руками, их нельзя трогать грязными руками, их нельзя трогать, когда ты пьяный. В общем, она их не трогала еще, она не знает, что за карты там лежат, просто... Я только учу эти новые тренды, новые слова. Со словом «абьюзер» я только справился, если честно. Всем же парням прилетело, что они абьюзеры, всех оскорбляют уже в открытую. Я думаю, что мы, парни, мы проиграли эту войну, где мы абьюзеры, мы объективно проиграли, потому что женский абьюз, он же тоже существует, и он намного мудрее, чем мужской, просто мужской тупой. Мы видим открытые платьики, и ты никуда не пойдешь. Она такая, абьюзер, спалила. Женский абьюз круче. Женский абьюз — это... Ты в этом пойдешь? Не-не, ладно, иди в этом. Делай, что хочешь, жизнь твоя. И ты такой, блин, может, не надо в бриджах на свадьбу идти, да? Если ты все-таки пошел в этой футболке, на которую он так сказал, ты потом ходишь у всех пацанов, такой, слушай, нормальная футболка вообще? Он такой, да, нормально, а у меня нормальная? Токсичные отношения, да, у всех появились сейчас. Есть в зале токсичные отношения у кого-то? Все идеальные отношения, круто. Или все такие, молчи. Я потому что это только у нашего поколения же появились токсичные отношения. У наших родителей же не было этого термина. У наших родителей это же самое называлось традиционные отношения, правильно? Потому что... Да. Если отец злой и всех бьет, значит, у него сегодня такое настроение. Ждем завтра. Может, завтра другой отец будет. Да. Нетоксичные родители были, когда у кого-то в гостях находились, помните? Когда мать такая, дорогой, передай соли, а отец такой, дорогой, держи 2 соли. Да. Не знаю, новые словечки эти, конечно. Тактильное еще появилось слово, его тоже раньше не было, тактильное. У меня друг недавно говорит, у меня девушка, она тактильная. Она рядом с другим типом сосется просто. Да, вообще этот прогресс мне сильно нравится, я люблю новый мир. Доставка еды, я вообще в шоке, я так поражаюсь доставке еды. Я недавно заказал еду заранее, думал, приеду домой, будет еда. Еду в автобусе, а он со мной едет. Я еще подумал, что из-за этих приложений мы же перестали к ним как к людям относиться. У вас бывало такое, что вам принесли какой-то деформированный пакет, испорченное яйцо, и ты такой пишешь в поддержку, жалуешься на него. Когда ты такой, а можно убить курьера и всю его семью, пожалуйста? Он не справился. Да. И какой-нибудь промокодик мне, пожалуйста. Рублей на 77. Блин, я в шоке с этого. С Bluetooth я вообще в шоке. Я вообще не представляю, как работает Bluetooth. У меня телефон в кармане, наушник в ухе. И где-то в этой области по воздуху музыка передается. Прикиньте. Я здесь рукой двигаю, она не прерывается, и нормально. Проводное я примерно знаю, как работает. Там по проводу музыка такая ля-ля-ля-ля-ля. И тебе в ухо. Это все понятно, как работает. Да, правда, непонятно. Да, спасибо.

0: Правда, непонятно, как она в моменте на два разделяется, но это уже ученым надо быть, чтобы понимать, по-моему. Я до сих пор в шоке, что интернет с космосом связан. Вы не в шоке? Что там в космосе работают люди, чтобы ты такой, почему я пержу после гороха? И там в космосе... Там в космосе люди такие... я еще 2 года семью не увижу, главное, чтобы ты знал, почему, братан. Все ради тебя вообще, браток. Да, спасибо большое, у меня на этом все.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Андрей Атлас! Недавно с женой отдыхали в Азии. Мы любим отдыхать в Азии, на самом деле. Меня всегда удивляло то, что в Азии очень легко взять мотоцикл в аренду. Ну, кто был, тот знает. Даже документы не нужны, серьезно. Я в прикол первый раз, когда брал документы, я говорю, да не может быть, что не нужны документы. Я им показал шоколадку Аленка. Ну, в прикол. Говорю, my documents. Так он смотрел вот так, типа. Окей. Я думаю, что окей? Кто сказал похож? Пожалуйста. Ипотеку поеду, там возьму тогда. Вообще пофигу. Единственное правило, за которым они прям сильно следят, обязательно нужен шлем. Водителю, пассажиру, вот это прям строгое правило. И вот мы с женой взяли мотоцикл в аренду. Мы стоим на парковке торгового центра, нам дали два шлема, нам уже надо ехать. Но мне приспичило в туалет. Я говорю, я сейчас, я забежал в кабинку общественного туалета, я сижу и понимаю, что зачем-то взял шлем с собой. Я сижу со шлемом, уже как бы заканчивать надо, я смотрю на туалетную бумагу, думаю, а как мне сейчас, ну, я же не на пол его поставлю, правильно? Да. Мне стыдно, но 30 секунд своей жизни я сидел на унитазе в шлеме. И это были, честно скажу, страшные 30 секунд, потому что, ну, ты очень переживаешь. Больше всего я боялся, что сейчас кто-нибудь зайдет. И что я буду говорить? Я еду, отошел. Непонятно. Я прям представил, заходит вьетнам.

принципе, вот честно, мне так стрёмно всегда с продавцами разговаривать, знаете, про вот эти скидки, кэшбэки. Потому что я прям вижу, что сейчас он скажет: «Ой, жирному начислите, пожалуйста, скидочку». На сырниках надо было экономить, а не товарах на наших. Вот у нас есть вот это, знаете, желание в нас, о нас ничего не должны плохого подумать. Я раньше по старой работе, я очень часто летал в Китай, и мне там приходилось по стране перемещаться. Я в основном перемещался поездом. Это удобно. У них быстрые поезда, классные, удобные. И там есть такой прикол, когда поезд идет долго, ты где-то через час, они на экран выводят ролик, где девочка в спортивном костюме говорит: «Мы засиделись, давайте сделаем зарядку». И все китайцы встают и начинают делать зарядку. Это очень заразительно, клянусь. Я тоже с ними вставал и делал зарядку. Во-первых, потому что, ну, как я сказал, заразительно. Во-вторых, это странно, если все азиаты работают. И один толстый русский такой: «Давай, давай, работаем». И я помню, когда я делал эту зарядку, так прикольно было. У меня вот эта мысль, знаете, промелькнула. Сермяжная такая. Я такой: «Блин, почему у нас такого нет?» А потом я как-то ехал с Апсаном из Москвы в Питер и увидел там на экран тоже в середине пути выпускают ролик, где парень говорит: «Мы засиделись, а ну-ка давайте сделаем упражнение». Ни одна не встала. Ни одна, клянусь. Я еще смотрю по сторонам и такой: «Да вы че? Да вы, я понял. Вы просто не понимаете, насколько это круто, это заразительно. Каждый боится быть первым, правильно? Каждый боится, что его осудят. Ну, я думаю, я-то знаю, как это круто. Поэтому... я беру удар на себя. Я встаю с этого кресла, вот так выхожу в проход под этот ролик. Вижу, как эти уже с телефонами вот так вот сидят. Типа: «Давай, давай, давай, давай, давай». Поэтому я просто такой: «А, верните фильм, что это за говно, мы не будем этим заниматься». Просто прогнулся, прикиньте, как стыдно. У меня вот реально, у меня болит спина, я хожу лечить ее. Я с остеопатом уже занимаюсь, сколько, 3-й год получается. И он мне говорит: «Тебе реально надо делать упражнения. Ну, типа, у тебя сидячая работа, раз там в 2-3 часа вставай, делай упражнения». А упражнения, пацаны, не как у Стэтхэма, там, знаете, что-нибудь вот такое. Там прям вот это вот всякое. Я говорю: «Я не буду». Он говорит: «Почему?» Я говорю: «Ну, потому что у меня в офисе нет специального помещения, где я один могу делать упражнения. Там везде люди». Он говорит: «А люди что, не понимают, что это для здоровья?» Я говорю: «Люди понимают. Но люди, с которыми я работаю, они комики. Вот, вот такие вот. Один раз делаешь вот эту вот, вот, вот эту все, тебя переименуют Андрюха Орел, ты будешь до конца жизни. У всех будут вот эти, знаете, заходы, типа: Андрюх, планерочка в 3, залетишь». Они поразвешивают объявления по всему офису, типа: «Не кидайте жвачки, на асфальт Андрей давится». Вот это что-то начнется. Не-не-не-не-не, спасибо большое. Это мы проходили. И он мне говорит: «Вы себя слышите? То есть вы хотите мне сказать, что вы лучше будете больным?» Я говорю: «Но адекватным, да. Чем я буду со здоровой спиной, но городским сумасшедшим». Вот этим, знаете, с которым никто не общается, которого на корпоратив даже не хотят звать. Такие: «Не-не-не, потом со всех рилсов его вырезать. У нас еще курица на второй его триггернет, не надо». И потом они в офисе веселятся, я один хожу с офигенно ровной спиной, вот так в окна заглядываю, типа: «Ну, да, конечно. Круто там, что там, алкоголем налили, нет? Опа! Весело, конечно». Просто, на самом деле, это, конечно же, все неправильно, и вот это наше желание производить правильное впечатление, желание нравиться, но в первую очередь связано с нашей тревожностью, на самом деле. Если в зале вот есть люди, которые узнают себя в моих историях, я хочу сказать, это все тревожность, на самом деле. И чем это плохо? Смотрите, есть одна деталь, которой мы с вами вообще не уделяем внимания. В своем желании понравиться незнакомым людям мы очень часто делаем больно нашим близким, потому что мы хотим быть хорошими за их счет, понимаете? То есть их чуть-чуть опустить, а самим как бы приподняться. Я расскажу вам на примере. Мы с женой как-то ехали в такси. И таксист очень веселый парень, разговорчивый, но он не русский, он из каких-то республик. И разговор хорошо идет, и он в какой-то момент говорит: «Вот у нас в Душанбе». И у меня жена говорит: «А Душанбе это где?» А я сам как бы не особо знаю. Но таксист смотрит на меня и такой типа... Я понимаю, что он мне доверяет. Я включаюсь моментально. Я ему такой типа... И жена мне типа: «Чё ты ржёшь?» Я говорю: «Ну ты чё, не знаешь, где Душанбе?» Она говорит: «А ты чё, знаешь?» Я говорю: «Ну, я знаю. А мы, понимаете, мы слишком давно вместе. Она слишком хорошо меня знает. Она почуяла запах крови, и она такая: «Где? Давай, давай, где?» Я говорю: «Так я знаю, где». Она говорит: «Ну говори, где?» Я смотрю на таксиста типа: «Брат!» И он такой: «Это?» Она ему: «Тихо!» Отвечает господин Атлас, пожалуйста. Ситуация патовая. Я понимаю, что надо что-то делать, но я же не могу признать свою несостоятельность. Я говорю: «Давай, я тебе подскажу». Заканчивается на «стан». Думаю, ну я же по-любому попал, правильно? Там и Узбекистан, и Кыргызстан, и теплый стан, ну хоть куда.

0: Куда-то я воткнулся. Она такая, да ты просто не знаешь. Этот водитель говорит, Таджикистан. Я такой, Таджикистан, конечно, ты чё? И вот у нее в глазах вот это, знаете, типа, ты крыса. А у него такое, типа, тепло прям. Мы едем дальше, я думаю, вот интересный ты человек, Андрей. Этот твой новый братан сейчас с этим теплом уедет, ты его никогда больше не увидишь. А останешься ты с человеком, который вот сейчас рядом с тобой испепеляет тебя взглядом. Понятное дело, что он этого так не оставит, она будет мстить. Потом вечером мы ляжем спать, я такой, типа, а что ты у нас? Она будет говорить, я тебе подскажу твой план на вечер, заканчивается на стурбация. Удачи. Друзья, спасибо огромное, вы классная публика, рад был для вас выступать.
1: Камеди-радио. Камеди-радио. Камеди-радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.

0: для счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка «Точка.Банка» всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. «Точка.Банк».
3: АО «Точка.ОО Банк. Точка». Срок акции по 15 декабря 2026. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на «Точка.ком» 18+ реклама.

0: стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Психолог, который привык решать все разговорами.
2: Ко мне можно с тревожностью.
1: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
3: Я псих. Ты врач. Работаем.
1: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
4: Пароль ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Камеди Радио. Мы как мороженое на двух палочках. Можем позволить себе немножечко лишнего.
9: Камеди Радио.
10: Добрый день, таксисты! Здравствуйте, работники офисов! Привет, домохозяйкам! Поклон депутатам, баклан мореходам, капкан лесорубам, эквек хлебопекам! Всем привет, ребята! Это, на минуточку, главное развлечение страны Каламбурятии – Казибота-шоу!
11: Категория 16+.
12: Привет, народ! Привет, это Казибота-шоу. Давайте так по-простому, без каких-то пафосных представлений, пафосных объявлений. Просто лучшая программа страны. Вот мы вам об этом сказали, и просто живите с этой информацией. Здравствуйте! Здравствуй, Пичуев!
13: Здравствуйте, друзья! Мы, знаете, вот просто как минералочку, которую вечером поставили в холодильник, а с утра ты ее открыл и сделал вот этот глоток понедельника. Да-да. Такой же необходимый и такой же вот базовый минимум. Святослав Савченко.
12: Роскошный максимум. Андрей Ромашко.
13: И где-то посерединке Виталик Вязовцев, наш редактор.
12: Да, ну, как вы понимаете, все у нас по классике. Традиционно ваша любимая программа в начале недели, вечерком. Что еще может быть лучше, чем послушать нашу передачу? А какие рубрики, вы спросите у нас? Вы как будто не знаете, как будто первый раз пришли к нам в гости. У нас будут две новости, потом будут великие гугличи, как всегда, по понедельникам. А потом гороскоп полистаем какого-нибудь известного человека. Так что устраивайтесь поудобнее, потому что, как говорили в шоу «Звезды», устраиваться неудобно, я смысла не вижу. Поехали.
9: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
14: Антон Иванов, Костя Бутусов. Встретим.
15: Итак, давайте представим. Москва, вечер, кафе. Первое свидание после интернет-знакомства.
16: Привет.
15: Привет, Катя.
16: Да. Присяду?
15: Конечно, конечно, присаживайся. Наконец-то мы встретились.
16: Наконец-то, да, согласна.
15: Слушай, я сразу понял, что ты особенная.
16: Правда?
15: Просто в наше время такая редкость, когда у девушки в ленте подряд 10 фоток в одежде.
16: Слушай, ты мне тоже очень понравился. Ты первый парень, который закидал мой директ фотками своего лица.
15: Не хочу забегать вперед, но мне кажется, что мы очень подходим друг другу.
16: Мне тоже кажется, что у нас есть много общего.
15: Я в этом уверен. Ну что, давай узнаем друг друга поближе.
16: Я за. Ну, расскажи что-нибудь о себе, чем ты занимаешься, где работаешь.
15: Слушай, я работаю в банке, стандартный офисный график с 9 до 18. Ну, собственно, как у всех. А ты где?
16: А я на фрилансе. Вообще никакого графика. Засыпаю под утро, просыпаюсь ближе к вечеру.
15: Прикольно. Ну, это нормально, что у людей разная занятость,
16: ну,
15: да?
16: Ну, разные у людей.
15: Конечно, да.
16: А как ты отдыхаешь?
15: О, я люблю проводить время за городом.
16: За городом?
15: Уехать, это, знаешь, вот от суеты, свежий воздух, природа, рыбалка. Обожаю. Да. А ты?
16: А если честно, город люблю. Суета, бешеный ритм, все, что нужно под рукой.
15: А в интернете что любишь смотреть?

0: Ведь я вот люблю подкасты всякие, стендап, а ты?
1: А я в интернете вообще ничего не смотрю, телевизор же есть. Кстати, смотрел, как в шоу «Маска» Чумаков в костюме Чебурашки перепел «Рамштайн»?
0: Да я телевизор полгода не включал.
1: Да?
0: И теперь, наверное, еще дольше включать не буду.
1: Угу. Что-то как-то разное у нас пока все.
0: Да, пока как-то все разное, но ничего страшного. Мы же, в конце концов, не песни Анны Асти, что прям одинаковыми быть, да?
1: Ну да.
0: Ну чем-то мы должны отличаться.
1: Слушай, а какой у тебя любимый фильм?
0: У меня «Славные парни», а у тебя?
1: «Бесславные ублюдки».
0: Прикольно, прям все два слова мимо.
1: А музыку какую любишь?
0: Я люблю ретро.
1: О! Ну и я люблю ретро.
0: Наконец-то.
1: Ну, наконец-то совпало. А что конкретно любишь? Я хай-фай.
0: А я «Боже, царя храни».
1: А, настолько ретро?
0: Да.
1: Даже и здесь не подходим, получается.
0: Слушай, ну ничего страшного. Мы, в конце концов, не Россия и Зимбабве, что прям единомышленниками быть, да?
1: Ну да, действительно. А, может быть, еды закажем?
0: Конечно.
1: Во время еды как раз за ужином что-то общее найдется.
0: Отличная мысль, конечно.
1: Конечно.
0: Молодой человек,
1: старина!
2: Да-да, я вас слушаю.
0: Здравствуйте, а что вы можете нам посоветовать?
2: Знаете, у нас очень вкусная паста в сливочном соусе.
0: Ой, давайте, обожаю сливочный соус.
1: Слушайте, только не сливочный, у меня лактозная непереносимость.
2: Тогда, может быть, салат из морепродуктов?
1: Уже слюнки текут.
0: Подождите, слюнки, у меня просто дикая аллергия на морепродукты, я сразу опухаю, пятнами покрываюсь.
2: Тогда, может быть, окрошка?
1: Окрошка?
0: Ты тоже любишь окрошку?
1: Обожаю, ну вот
0: сапал. Наконец-то.
2: А вам на чем?
0: На кефире.
1: Да блин.
0: Ладно, ничего не надо.
1: Несите все.
0: Слушай, ну как-то мы друг другу понравились в интернете?
1: Ну да, мне понравилось твое имя.
0: Саша?
1: В смысле Саша? Че, реально, я ненавижу это имя. Там было написано «Алекс», я думал, ты Алексей. Подожди, подожди, а сколько тебе лет?
0: Мне 33 года.
1: Фу, я ненавижу это число.
0: Ой. Слушай, ну мы же нравимся друг другу.
1: Ну, нравимся.
0: Тогда, может быть, черт эту информацию, а? И просто сблизимся в прямом смысле и поедем сразу ко мне.
1: А что у нас в планах? Привяжешь меня к кровати, сорвешь одежду и покажешь мне животную страсть.
0: Да нет, я планировал посадить тебя на диван, укрыть пледом, напоить чаем, показать свой детский фотоальбом.
1: А как же секс?
0: Какой секс? Подожди, я сексом на первом свидании не занимаюсь.
1: А я только на первом и занимаюсь. Если на первом этого нет, то второго у меня и не бывает.
0: Блин, я так хотел серьезных отношений.
1: Блин, я так хотел и секса на одну ночь.
0: Завести семью, нарожать детей.
1: В смысле детей? Я child-free.
0: В смысле child-free? Я хочу минимум четверых. Да, таких свиданий у меня еще не было.
1: У меня такие все.
0: Слушай, ну не могут быть два человека такими разными. Наверняка что-то есть. Давай
1: ну,
0: с принципа пройдем небольшой опросик.
1: Давай,
0: готово?
1: Давай,
0: поехали.
1: Давай.
0: Айфон.
1: Андроид.
0: Зенит.
1: Спартак.
0: Кошки.
1: Собаки.
0: БМВ.
1: Овал.
0: Слизерин.
1: Гриффиндор.
0: Антанта.
1: Тройственный союз.
0: Чешская порно.
1: Словацкая.
0: Да вот же, блин, рядом были.
1: О чем думаешь?
0: О нас. А ты?
1: Куда пропали солисты группы «Фактор 2»?
0: Капец, мы даже думаем о разном. Мы с тобой разные люди, разные. Как глаза у Паши Техника. Как Инстаграм Ивлеевой до вечеринки и после. Как Медведев в телевизоре и в Телеграм.
1: И что нам делать?
0: Давай пойдем от обратного. Если мы не можем найти то, что нам нравится, наверняка нас что-то бесит. Например, вареный лук. Ну, вареный лук, ну это же отстой, это же вкус помоев.
1: Фу. Обожаю, это вкус детства.
0: А звук вот от пенопласта, там стекло, ну это же звук ада.
1: Этот звук напоминает мне голос матери.
0: А как так-то, а? Что же еще есть? Сталин, репрессии, расстрелы. Ну кто любит Сталина, а? Еще и первый размер. А я люблю большие сиськи.
1: Не поняла.
0: Ладно, все, забыли. Окей? Последний шанс.
1: Не последний, а крайний.
0: Заткнись! Крайний шанс! Вот прививка, прививка. Здесь ее всем ставили в детстве. Она же у тебя наверняка есть.
1: Я антипрививочница!
0: Время только с тобой потерял. Мы не подходим друг другу. Понятно? Все, лучше позалипаю в телефоне.
1: А я посмотрю в окно.
0: Новости всегда одинаковые. Что-то кологривый задолбал.
1: Что?
0: Что?
1: Тебя тоже задолбал кологривый?
0: Да!
1: И меня!
0: Наконец-то! Я люблю тебя!
1: Я хочу детей!
0: Кологривый задолбал!
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Хочешь добавить спорта в свои будни? Купи треники. Камеди Радио. Мы на спорте.
1: Так, Пичугин.
2: Что, кто? Там,
1: да, парочку новостей можешь предоставить слушателям?
2: Может, одну?
1: Нет, давай, смотри, две. У нас по плану две новости. Ты должен их рассказать. Ну, если будет одна, я тоже, знаешь,
2: хорошо,
1: не обижусь.
2: Хорошо.
0: Козебота шоу на Камеди Радио.
2: Пишешь ли ты комментарии, Святослав?
1: Mm-mm.
2: Не пишешь, да?
1: Слушай, я реально вот не пишу комментарии.
2: Ладно,
1: мне кажется,
2: ладно,
1: за всю жизнь штуки три написал.
2: Ладно, все, все, ответил.
1: Тебе неинтересно?
2: Хватит, ответил,
1: а
2: нет.
1: А ты пишешь?
2: Нож,
1: нет. Я хочу диалог.
2: Нож рассказывает.
1: Я диалог хочу, не хочу, чтобы нож рассказывал.
2: Злые комментаторы чаще всего переписываются с людьми, похожими на них самих.
1: А, то есть рыбак рыбака комментит издалека.
2: Да. Команда ученых из Германии и США пригласила 520 взрослых американцев поучаствовать в их эксперименте. Добровольцев распределили по 6 закрытым сообществам, где испытуемым предстояло целый месяц обсуждать с другими людьми 20 острых тем. От иммиграционной политики до прогресса в области ИИ. Раз в неделю каждый человек заполнял анкету о своем отношении к актуальному спору. Сообщества были устроены по-разному. Ученые никак не вмешивали в жизнь других, двух из них, mm-hmm. и платили за активность в двух других группах.
1: Вот я хочу выйти.
2: Да. Еще две группы были подключены к системе модерации. Добровольцам поступали напоминания о необходимости вести себя вежливо.
1: Но, как правило, сейчас это указывается, да? Вот у нас в сообществе принято таким образом себя вести.
2: Многие не проявляли особой активности. Всего 331 человек хотя бы раз оставил комментарий в сообществе.
1: То есть, ну, это чуть больше половины из всей репрезентативной выборки.
2: Самый активный пользователь отправил 114 сообщений, а средний показатель был 17. Слышь, какой разброс.
1: Это за какое время? Сколько они не неделю, да?
2: Да.
1: А, месяц. За месяц.
2: Ученые заметили, что чаще в дискуссии не участвовали те, кому обсуждение казалось чересчур неуважительным или бесполезным.
1: Угу.
2: Вот. При этом люди, которые все-таки решались оставить комментарии, писали активнее, если попадали в токсичную атмосферу.
1: Но ты начинаешь обороняться.
2: Да.
1: Да, то есть если тебе что-то написали, ты сразу начинаешь вот каким-то образом действовать.
2: А в онлайн-дискуссиях часто доминирует небольшая группа активных пользователей, в то время как большинство хранят молчание. Это разрыв видимости может искажать представление об общественном мнении и усиливать парализацию.
1: Так, блин, ну смотри, вот у тебя вышел ролик, например, и у него 10 миллионов просмотров.
2: Да.
1: Под роликом, предположим, 5000 комментариев.
2: Так.
1: Так понятно, что эти комментарии не отражают общественное мнение по поводу этого ролика, потому что высказались только те, кого совсем сильно зацепило.
2: Да.
1: Но общественное мнение же формируется из всех 10 миллионов посмотревших.
2: Конечно.
1: Ну это же очевидно.
2: Очевидно.
1: Ну, то есть, очень мало людей на самом деле оставляют комменты. Редко.
2: Редко.
1: Ну если брать вот... сравнение. Количество просмотров, количество отзывов.
2: Да.
1: Я не пишу никогда, потому что мне кажется это странным. Мне интересно пролистать, может быть, чужие мнения, но добавлять что-то свое, я все равно останусь при нем, при этом мнении свое. Но вступать в дискуссию и доказывать, что я прав, я вообще терпеть не могу.
2: Да-да-да. Вот без различия, никакого внимания, это прям лучшее, что можно сделать с человеком, который тебе хейтанул.
1: Да, потому что вот когда ты сам выкладываешь контент, ты неизбежно сталкиваешься с тем, что ну кому-то нравится, а кто-то пытается тебя задеть, достать. Угу. И, конечно же, он ждет твоей реакции. То есть, конечно же, он питается тем, что ты ему ответишь. И я никогда этого не делаю.
2: Да, то же самое.
1: Ни
2: я...
1: на хорошие, ни на плохие.
2: Знаешь, у меня даже иногда возникает желание написать комментарий, я пишу, и потом понимаю, что его могут, ну, не так понять. Угу. Двусмысленно. Потому что не хочется всегда писать в лоб. Хочется какую-то заковырочку сделать.
1: А вот
2: вопрос... а люди не поймут, что это заковырочка, шутка какая-то.
1: А вот еще возникает вопрос, зачем? То есть, ты пишешь комментарий для чего? То есть, вот ты хочешь поделиться реально своим мнением, ты хочешь, чтобы тебя заметили, ты хочешь принизить других, что очень часто в комментариях бывает, да? То есть, когда выкладывают клип, а я один такой, кто не слушает песни Бузовой, ну, а я единственный считаю, что Юра Борисов на самом деле бездарный актер, какой ему Голливуд. То есть, ты пытаешься самоутвердиться за счет человека, который к тебе не имеет никакого отношения, который тебя никогда не узнает. То есть, тебе становится хорошо, когда ты делаешь другому плохо. Мне не нравится такой подход. Поэтому вот я, как бы, комментарий не пишу
2: вообще. Не, я говорю, если я пишу, то у меня только добро и позитив.
1: Вот да, да.
2: Я, ну, кстати... Потому что мало этого у нас в жизни. Написать гадость очень легко, потому что ты делаешь это в порыве чаще всего.
1: Да, поэтому лучше себя сдержать.
2: Сказать доброе слово человеку, который сделал какой-то годный контент, или даже плохо провел какую-то программу.
1: Да неважно.
2: Неважно, конечно. Пишите,
1: заходите, друзья, в Ютубе на канал Сава Шоу и пишите мне только позитивные комментарии. Пожалуйста.
0: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Гамлет Караян!
2: Я очень толерантный человек, сильно толерантный. Единственное, мне так нравится слово «нигер». Сильно нравится, да, сильно. И я недавно понял то, что только в нашей стране, только в России... Нормально, что я говорю «в нашей стране, в России»? Не злитесь? Все хорошо? Все нормально? Я заметил, что только в России толерантность и расизм в одном предложении очень легко могут увидеться. Я недавно случайно сказал слово «нигер», и меня поправили. Мне сказали, вообще-то «нигер» некорректно говорить. Понял? Ты хач. Поэтому я очень рад, что я сейчас живу в городе Ростов-на-Дону. Я так люблю этот город, классный там. Да, спасибо большое. Да, спасибо, спасибо. Очень рад, что живу в городе Ростов, потому что там ко мне все толерантны. В Ростове даже непонятно, кто какой национальности. Там просто все пропитано донским колоритом и все. Я вам клянусь, у нас в Ростове армяне гэкают. Я один раз видел конфликт, как армянин вышел и сказал, слышишь ты, ганд. Да, классно, классно. У меня сейчас межнациональный круг общения. У меня есть друг осетин, потрясающий парень. Я благодаря ему узнал то, что осетины бывают крестьяне и мусульмане. Кто знал про это, похлопайте. Да, молодцы, молодцы. А когда мы начали с ним дружить, я не знал, какой именно он веры, и мы вышли с ним гулять, была Пасха, я думаю, ну я свой рот не открою. Я буду молча идти рядом с ним. В конце дня он не выдержал, говорит, не стыдно. Целый день со мной гуляешь, даже не поздравил. Я говорю, блин, братан, извини, я не знал, что тебя поздравлять можно, Христос воскрес. Он говорит, ты баран, я мусульманин, день рождения сегодня. Да, в Ростове комфортно. Единственное, с кем мне комфортно, если честно, это с армянами, чуть-чуть некомфортно. У кого есть друзья армяне, похлопайте, пожалуйста. А, нифига себе. Нифига себе. Вот так звучат аплодисменты людей, которые ни копейки не займут больше никому. Вот они сидят, все перед вами. Некомфортно, потому что в Ростове все армяне прокачаннее, чем я. Вот это некомфортно. У нас есть в Ростове, у армян такая игра, она называется «Я заплачу». Это когда вы сидите в ресторане, вам приносят счет, и два армянина в компании начинают спорить, кто закроет счет, хотя на двоих, ну, 453 рубля. Понимаете, они даже скинуться не закроют. Мы один раз с моими друзьями-армянами пошли в ресторан, покушали нам, принесли счет, мы вкусно, шикарно поели, и у них этот покер начался. Знаете, один такой, я заплачу. Второй такой, нет, брат, так нельзя, ты в тот раз платил. Первый такой, ладно, брат, ни тебе, ни мне. Гамлет, заплатишь? Ужасно. Кто был у психолога вообще хоть раз? Похлопайте, пожалуйста. Есть такие? А, да? У меня есть друг, которому надо к психологу пойти. Он кавказец, он такой непроработанный, у него столько проблем. Главная его проблема в том, что всю жизнь к нему так все плохо относились. То, что когда сейчас даже хорошо относятся, он уже не знает, как себя вести, понимаете? Он недавно выложил фотографию в соцсети, ему комментарий пришел, написали, такая фотка хорошая, мне так понравилось. И он отвечает, еще бы тебе не понравилось, черт. Прикиньте? А потом жалуются, что у него фотосессии не заказывают. Фотограф так себя не ведет, братан. Я понимаю, откуда в нем столько агрессии. Я понимаю, это прекрасно. Потому что мы, кавказские дети, мы с детства обделены любовью и лаской со стороны наших родителей, понимаете? Я и мой папа, мы вообще не кенты. Мы вообще не друзья, это 100%. У нас даже хобби всегда были разные. Я всегда любил в компьютер играть, а он при мне восхищался детьми своих друзей. Как с ним дружить мне? Я мог играть в компьютер, он подходил такой, а у Гургена сын в GTA IP открыл. И уходил. Думаю, ну это не друзья. Зато сейчас, в эпоху социальных сетей, пахан у меня завел Инстаграм и думает, то, что я его лучший друг. У кого родители инстой пользуются? У кого такая же проблема, похлопки? Я не знаю, куда от этого деться. Мне папа каждый день рилсы скидывает. Я не знаю, что с ними делать, потому что эти рилсы, они меня больше обижают, я вам честно скажу. Все рилсы одинаковые, я расскажу сейчас. Какой-то невероятно успешный стендап-комик говорит шутку на тысячный зал. Смех, овации, видео заканчивается. Да, мне кажется, что пахан что-то хочет мне сказать, если честно, этими видосиками. То, что я еще недостаточно хорош, мне надо поработать, меня так обижает это. Я решил папе один раз отомстить, я папе скинул видео, как какой-то олигарх дарит сыну спорткар. Пахан посмотрел и написал говно. Полное говно. Я хуже видео не видел. Потом пишет, а, нет, видел. И мне мой стендап кидает. Я думаю, блин, я тебе хоть что сделал вообще. Спасибо. В конце давайте расскажу. Я армянин грузинского происхождения. Я очень люблю грузинскую кухню. Единственное, меня сейчас бесит то, что грузинская кухня популярная. Потому что я всю свою сознательную жизнь своим русским друзьям советовал грузинскую кухню. Меня никто не слушал. Сейчас эта кухня популярная. Мне ее советуют в ответ. Я вот эта бедолага, который вам TikTok скинул, вы не посмотрели, потом мне же отправили. Это я вот стою сейчас. Ко мне недавно мой русский...

0: русский друг подходит, говорит: «Гамлет, а ты хинкали пробовал?» Я думаю, дурак, у меня духи с хмеля сунели. Ты как думаешь? Пробовал я. Он говорит: «Пойдем хинкали покушаем». Мы пошли в хинкальную, нам официантка приносит хинкали, он берет вилку, берет ножик. Я думаю, взял, ну и в очко и иди вместе с этим. Это так больно. Он начинает ножом хинкали резать, ножевое ранение у меня. Я клянусь вам, мне так больно. У него вся тарелка в этом бульоне, я думаю, да похуй, я как собака за ним вылизывать начинаю. Мы поели, и он начал превращаться вот в этого гурмана, знаете, который во всем разбирается. Он такой: «Да, вкусно, но грузинскую кухню надо в Грузии есть». Я был недавно в Грузии. Как готовят грузины? Грузинская кухня – отвал башки. Грузины – боги кухни. Я говорю: «За ты меня. Что ты ел в Грузии?» Он говорит: «Том-ям, брат». Все, спасибо огромное, ребят. Пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди Радио. Камеди Радио. Радио. Радио. Радио. Камеди Радио.
1: Так, дорогие друзья, ну что ж, а сейчас вас ждет, как всегда, в начале недели рубрика «Великие гугличи». Это очень полезная, на самом деле, рубрика, поэтому вооружитесь блокнотами и ручками, будете потом комкать бумагу и ручку в стену кидать. А сейчас у нас вакансии.
2: Для людей с большими запросами начинаются «Великие гугличи».
1: Алекс, вот тебе предлагается два вида отдыха. Поход. Ну, в каких-то очень красивых местах. Или городской туризм. Что ты выберешь? Ну, это бесплатно, и то, и другое. То есть тебе вот оплачивают полностью, вот что ты выберешь? Ну, экзотический какой-то лес, там, не знаю, горы. Ну,
3: да, экзотический лес, горы, пойдет.
1: Или интересный город, где ты не был. Ну, условно, Токио.
3: Токио.
1: Выбираешь Токио.
3: Да.
1: Значит, ты не принят на эту вакансию собеседование.
3: Ай, блин!
1: Собеседование завалил. Советчик по приключениям на лоне дикой природы нужен.
3: Советчик? Ну, ты не так идешь. Ну, ноги переставляй лучше, да? Спину
1: держи. Ну, вот почему два левых ботинка?
3: Че ты туда смотришь? Туда смотри.
1: Такой, да,
3: че встал? Давай, не надо отдыхать.
1: Очень назойливый. 1000 евро плюс 500 евро за каждое приключение. Требования. Интерес к путешествиям, исследованиям, приключениям и диким местам. Беззаветная любовь к свежему воздуху.
3: Вот они всегда одно и то же пишут, да? Где желание наживы. Жажда заработать денег.
1: Не-не-не, это не важно. Они всегда, знаешь, за скобки выносят. Потому что деньги — это мирское, а здесь про высокое. Значит, надо любить дикую природу, живописные пейзажи, уметь изъясняться на английском. Но, вот тут интересно, вычурный иностранный акцент

0: будет только плюсом. Как в американских фильмах, когда говорят с русским акцентом, да? Вы черный. Понимание того, как используют социальные сети для популяризации своего контента, уметь импровизировать, желание странствовать, уверенность в себе. Будешь ездить по дикой местности, к ближайшему орешнику, посещать интересные места и достопримечательности, походы, проживание в полевых лагерях, скалолазанье, езда на велосипеде. Вот это ты любишь. Это ты любишь. Водные виды спорта и т.д. Будешь записывать видосы про свои увлекательные, забавные, уникальные впечатления, делиться ими со всем миром, демонстрировать привлекательность дикой местности, снимать сюжеты, исследовать пешие туристические маршруты. Ну, такой блогер, который будет проводником в мир экстремального туризма.
1: Да, блогер-турист.
0: Ну, такого,
1: да?
0: Софт-туризма.
1: Путешествуешь, снимаешь что-то на видюху, да, и выкладываешь.
0: Да, да, да. В самых диких уголках планеты. Ты будешь их, можешь самому, кстати, выбрать. Бурные реки, крутые горы, первозданные леса прилагаются. А бесплатно огромный набор снаряжения от лучших мировых производителей, шанс стать невероятно популярным и известным кумиром для миллионов туристов и авантюристов. Ну, вот они так всегда пишут, вот когда блогер
1: требуется. Ну, да, конечно. Если ты сам же можешь этим заниматься.
0: Ну, да. Да? Да. Но тут у тебя мотивация.
1: Мотивация,
0: тебя...
1: денежка сразу тебе дается.
0: Ну, да, тебя это структурирует немножко. То есть ты можешь говорить, вот я бы хотел стать блогером, путешественником и снимать контент из лесов, полей и рек. Но пока ты соберешься, тут тебе говорят, вот оферта, вот договор, вот тебе рюкзак и вот точка, куда ты едешь. Все, у тебя уже точный есть маршрут, структура появляется. И ты говоришь, ну да, теперь я готов. Ну что, хорошая работа?
1: Да, хорошая работа, конечно. Вот эти все приключения, я слышал, вот у меня сосед, он занимался такой фигней и ходил на сплавы.
0: Ага.
1: Но у них там были сплавы не такие по горным рекам, вот на плотах, а медленное, спокойное течение.
0: Lazy River такие,
1: да? Плывут, да, целый день наблюдают за природой, ну, где-то побыстрее, где-то помедленнее, потом они ставят лагерь, им в лагерь привозят заранее все продукты, дрова, напитки.
0: Ну, то есть такое, это не экстремальный туризм, а больше развлекательный.
1: Да, я говорю, да ну, на плоту где-то там что-то. Потом рафтинг, думаю, да ну, жуть какая, рафтинг, они там прыгают на этой лодке несчастно. И когда в Турции мне выпал жеребий участвовать в рафтинге, я сначала офигел, а потом, конечно, кайфанул.
0: То есть понравилось?
1: Мне понравилось, конечно.
0: Ну, видишь, это вот вопрос того, что глаза боятся, руки делают. То есть тебе лень? Это же лень.
1: Лень.
0: Ну, мы все ленимся, что-то новое пробовать.
1: Это в холодной воде задницу мочить.
0: Куда-то ехать, что-то делать, да. Но когда ты оказываешься в этом, знаешь, люди же вот так и находят что-то свое. То есть, ну, никто же не родился, условно, бейсджампером, да, или скалолазом, или там велогонщиком. Они же когда-то это попробовали, и наверняка никто не говорил, быстрее, вот прям спать не могу, жду, когда я воткну крюк в стену огромной скалы отвесной. Попробовал, втянулся. Поэтому, конечно, в жизни надо много всего пробовать, искать.
1: Да,
0: и с каждым годом все, конечно, сложнее переступать через лень, но это надо делать.
1: Надо делать,
0: это
1: если необходимо. Вспоминайте фильм «Всегда говори да».
0: Вот, да, это прямо руководство к действию.
2: Реклама на Камеди Радио. Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru. Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Ценный совет от геморроя и его бед. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавей LF7 на сайте хавей.ру. 12+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Ты на новом авто? Поздравляю. Что за модель? Доволен?
13: Это KGM Torres, бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
14: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новой марки. Рекомендуешь?
13: Конечно.
15: Пап, а можно я цвет выберу?
14: Можно.
10: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
16: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
17: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
18: Все, все, это последний рекламный ролик.
19: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет «Женский стендап».
20: Встречайте Настю Веневитина.
21: Так, ну что, я хотела с вами поделиться хорошей новостью. Надеюсь, вы порадуетесь за меня. Я закрыла ипотеку в Москве. Спасибо. 5 миллионов не хватало, брала их, собственно, в ипотеку, очень много работала, целый год рвала жопу, вообще ни от чего не отказывалась. Потом родители 4,5 добавили, все, я закрыла ипотеку, все хорошо. И они мне сразу сказали, говорят, Настя, только ты никому об этом не рассказывай, потому что в Москве очень много злых, завистливых людей. Я думаю, как себе это представляете? Что я вот вам сегодня рассказала, ко мне завтра приставы приходят, такие, можешь неделю перекантоваться у тебя? И я поняла, о чем родители говорили, потому что открылся портал с просьбами от друзей. Мне сразу друг сказал, говорит, Настя, пропиши моего ребенка у себя. Мне подруги говорили, что по этой квартире мужики попрут. Но я не думаю, что с детьми и женами, что происходит вообще. И он говорит, есть один нюансик, одного ребенка нельзя прописать, надо еще и мать. Я думаю, а что дальше? Мать одну нельзя, мы же как-никак цыгане, правильно? И вот через полгода я уже, эта женщина, которая к вам в метро подсаживается, говорит, у меня же раньше квартира в Москве была. А теперь жив в другом культурном городе, да? Я слышала это выражение, типа, дал бог зайку, дастся лужайка. Ну, кого хрена конкретно мою лужайку приперлись? Он еще гениально зафиналил эту просьбу свою. Он говорит, слушай, мы тебе вообще хотели денег предложить, но ты ж не возьмешь. Я даже скажу, давай чуть побольше. Это ваш любимый мужской. Я хотела тебе цветы подарить, но 3700. Я, честно, народ, не хочу вот этими вопросами заниматься, пока это слишком сложно для меня. У меня главная задача пока – это доказать соседям, что я владелица квартиры. Потому что я у себя в подъезде самая молодая, и бабки не верят, что это моя хата. Потому что я не выгляжу так, как будто я ее купила. Я выгляжу так, как будто кто-то на нее нас... и мне сдает. Они еще соседи эти докапываются по любому поводу. Еще рассказываю с последним, что случилось. Я недавно уехала на гастроль на 3 дня, и мне ночью первого дня звонит соседка, говорит, Настя, сделайте музыку потише. А меня нет дома. Либо меня очень весело грабят. До меня начинает доходить. Что происходит. У меня дома умная колонка. Видимо, кошка на нее села. Но у меня вопрос к колонке. Если ты умная, ты что, не смогла меня от кошачьей жопы отличить? Или ты наверх смотрела, такая, блин, какая акустика, включаю. И меня еще, знаете, удивило, как соседка умудрилась выпендриться жилплощадью в этом коротком диалоге. Знаете, как она сформулировала вообще свой запрос? Она говорит, это соседи снизу жалуются. У них тоже однушка, деваться некуда. У меня-то двушка. В спальне не слышно, а в зал выхожу. У меня же зал чисто покружится, такая старая. Я думаю, ну добивай. Говорит, странно, что у тебя музыка играет, ты ж одинокая. Я говорю, слушайте, я не знаю, чем вам помочь. Попробуйте крикнуть в стену «Алиса, стоп!». Если не поможет, тогда уже «Отче наш». Попробуйте. Она мне звонит через полчаса и говорит: слушай, я не знаю, что помогло. Либо ты что-то с телефона выключила, либо мы всеми соседями собрались.

0: и кричали тебе в замочную скважину. Представляете эту картину? Все соседи у моей двери кричат: «Пожалуйста, хватит!» Как будто в лифте объявление «Потише» не сработало, да? Конечно, я с телефона выключила. Я еще напоследок вам вот что хотела рассказать, признаться даже. Мне 26 лет, я уже больше 4 лет живу отдельно от родителей, и все это время не могу им признаться, что у меня есть татуировки, потому что они люди другого поколения, они не поймут. Знаете, а мне хочется казаться хорошей дочерью, а я уже все свои отмазки израсходовала, они уже догадываются, что это... А там еще татуировки такие, знаете, которые родителям не покажешь. У меня вот здесь вот в центре груди синий огонек. Я знаю, что начнется, если им показать. Будет вот это. Как ты с ним будешь в старости смотреться? Господи, ну буду бабка с огоньком. Как Успенская, да? Тем более там к старости все отвисит, можно будет прикрыться, если что. При большом желании даже на спине все нормально. И я понимаю, когда взрослые осуждают татуировки, это ожидаемо. Но когда ровесники начинают это делать, это вообще странно. Мне подруга недавно предъявила, говорит: «Настя, как ты могла сделать татуировку, если ты крестная моего ребенка?» Пришлось сказать, что огонь благодатный. Мне его тоже раз в год видят на крещение, когда я в купальнике выхожу. Да? Я еще не люблю отвечать на вопрос, что значит твои татуировки, потому что, честно говоря, ни хрена не значит. Я люблю людям давать шанс угадать, потому что иногда их трактовки намного круче, чем мои. Мне недавно сказали: «Синий огонь — это отсылка к Данко, что он вырвал свое сердце и вел людей за собой». Я думаю, что вы вспомнили, отвалите от певца. Господи, что вы тоже придумали? Недавно один парень говорит: «А огонек голубой — это потому что газ?» Ты дебил, эти сиськи скинула? Типа, прилично пыталась сказать, поняли? Если там татуировки не было, ты мне что написал? Как тебе акушерка аккуратно пупок завязала? Еще недавно мне прилетел, говорят: «А ты в курсе, что девушки с татуировками доступней?» Ну, я поэтому и била. Я поэтому и била. Прям фук мне, чтобы кто-то со знанием английского, понимаете? Хотя бы так. Ну и надо, наверное, уже родителям рассказать, потому что не хочется, чтобы они случайно об этом узнали. Чтобы их позвали на опознание, они такие: «Не, ну один в один Настя». Ну вот это безвкусица, это куда вообще? Ну это никуда. Ну, хотя, с другой стороны, что со мной такого должно случиться, чтобы от меня только сиськи остались, я не знаю. Поэтому решила, расскажу с телевизора, расскажу из женского стендапа, потому что с телека вообще что угодно можно говорить. Я могу стоять и говорить: «Я шпал, у меня татуировки, они такие наши показывают. Зовите бабушку». У меня на этом все, народ. Спасибо, что послушали. Пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди-радио. Камеди-радио.
1: Ну что, Александр Витальевич, еще какие-нибудь интересные вакансии в рубрике «Великий Гуглич» расскажем? Давай.
2: Специальный проект для тех, кто ужинает за компьютером едой из интернета. «Великие Гугличи». На флуди от радости.
3: Есть еще одна вакансия, ответственная за снабжение и снаряжение арктических и антарктических экспедиций.
1: Арктический, антарктический.
3: Просто туда-сюда, да, на 40 тысяч километров. 40 тысяч, да, у нас? Или по экватору Земля у нас 40 тысяч?
1: Не больше? Сколько по экватору? Ну, она где-то так, наверное, да.
3: Ладно, 90-120 тысяч долларов в год.
1: Это очень хорошие деньги.
3: Не в месяц, потому что от Арктики до Антарктики далековато, правда.
1: От Арктики до Антарктики.
3: Опыт закупки всего необходимого для путешествия на самых разнообразных торговых площадках, оптом в розницу. Слышишь, от тебя зависит, что возьмут, что не возьмут в поездку.
1: Ну, кстати, да.
3: Слышишь, а ты взял спички и батарейки?
1: Я PlayStation взял.
3: А варежки?
1: Я взял PlayStation, вот, и чипсы взял еще. Тапки взял.
3: Да, да, да.
1: Я же тебе сказал, больше 40 тысяч километров протяженность экватора.
3: Экватора?
1: Да.
3: Сколько?
1: 40 тысяч 75. Ничего не знаешь, сидишь. Ничего.
3: У меня ясно, объективно обсуждать личные персональные вопросы, хорошо владеть письменным английским, опыт длительного проживания, работы путешествий в диких местах, жизнь и работа с небольшими командами, глубокие знания полевого оборудования, использование обслуживания этого оборудования, логично и лаконично доносить необходимую информацию. Вот это хорошо.
1: Логично, лаконично доносим информацию.
3: Обязанности. Отвечать за закупку и управление запасами экспедиционного оборудования и припасов на борту судна, включая электронику, радиоприемники,
1: прикольно,
3: прицелы, бинокли, оборудование для разбития лагеря. Нам надо разбить лагерь, нам нужна пушка, гильотина, да, и разрушитель стен в виде тарана.
1: Надо разбить лагерь срочно.
3: Береговое снаряжение, экипировку, оборудование для обеспечения безопасности, пищу и другое.
1: То есть все ты?
3: Да, да, да.
1: И то есть реально, вот как ты говоришь, если ты что-то забыл, за борт пищу я.
3: Составлять планы сезонной инвентаризации, организовывать разгрузку, хранение оборудования экспедиционного Судна. Во время экспедиции выступать в роли ключевого участника команды, отвечать за хранение и выдачу припасов. О, да у тебя
1: прикольно.
3: Же все карты на руках.
1: Прикольно, прикольно, да.
3: Вот, а также обеспечивать командой всем необходимым экипировкой, оборудованием. Разрабатывать инновации, способствующие существенному улучшению снаряжения экспедиции. Прием, упаковка. Короче, ты главный.
1: Что-то очень много. Ну, ты завхоз.
3: Завхоз, да.
1: Ты завхоз на корабле, по сути. Но звучит... Это, конечно, скорее всего, такая проза жизни, да? То есть, в итоге окажется. Но звучит, представляешь, как ты на закупе на арктической экспедиции на корабле.
3: Да. Класс.
1: Очень киношно.
3: Нам нужен огромный гарпун для кита.
1: Да, да, да. Такой в толстом свитере под горло, в рубчик. У тебя эта шапка, как у Жака Ива Кусто, да, красная, да, да, на макушке.
3: И ты на Авито.
1: Резиновые сапоги.
3: Купить гарпун.
1: Гарпун недорого найти БУ.
3: Вот, во Владимире есть БУшный.
1: Так, надо товароведьбы послушать у печея с Савой. Вдруг что там попадется полезное. А большая часть года это морские сухопутные путешествия по Арктике и Антарктике. Представляешь, какие деньги люди платят для того, чтобы там оказаться, а тебе за это еще и зарплата.
3: Ну, это, видишь, исследовательская команда. Это люди, которым, ну, не так много надо, как тем, кто едет отдыхать.
1: Да, да, это правда. Но все равно в этом, конечно, есть вот какое-то такое... Это, знаешь, как будто такое приключение, которое хочется испытать.
3: Конечно,
1: вот, вот
3: конечно.
1: Вот так скажем.
3: Когда смотришь на людей, которые приезжают куда-то в Кейптаун, что ли, садятся на ледоход, как,
1: да,
3: как он называется?
1: Ледокол.
3: Ледокол.
1: На ледоход. На ледоруб садятся и скачут.

0: по берегу.
1: И едут в самую-самую Антарктику туда.
0: Ну, это само. Ну, у меня есть знакомые, которые в такие путешествия отправлялись. И это, конечно, очень круто.
1: Ты на ледоколе доходишь куда можно.
0: Да.
1: Лагерь небольшой на льдине.

0: Ну а теперь, дорогие друзья, мы обратимся к нашей замечательной общественно-бесполезной рубрике. Она называется «Гороскоп». Здесь изучаем известного человека сквозь призму различных астрофизических чушей.
1: Гороскоп.
2: Сегодня у нас прикольный дяденька в гостях.
0: Нравится уровень нашего, вообще, уровень подачи информации в нашем шоу.
2: Да,
0: ну, это прикольный дяденька.
2: Наверное, вы видели его чаще всего в роли доктора Купитмана.
0: Но сейчас, наверное, уже нет. Вот раньше. Сейчас, наверное, да. Сейчас это все-таки Демиург Выживалите.
2: Да, сейчас Выживалите, конечно. Угу. Вот... Это Купитман сам лично к нам пришел.
0: Купитман.
2: С коньяком, да. Я помню.
0: Купитман. Завтра Микки Маус у нас в гостях.
2: Вадим Демчук. Российский актер театра, кино, телевидения, сценарист, педагог, писатель, создатель авторских проектов на радио, телевидении, в интернете и театре.
0: Един во множестве лиц, скажем так. Он действительно много чем занимается. Но вот именно телевизионное воплощение сейчас у него, наверное, вот самое известное, это в этом реалити.
2: Слушай, годиков-то немало.
0: Немало.
2: 63-го.
0: 13 марта 63-го года родился. Он, а по знаку зодиака, соответственно, кто? Рыбы.
2: Да, как мы с тобой.
0: Да, все, собственно, можем переносить из того, что я сейчас прочитаю, и на нас с тобой. Вас отличают энергичность, любознательность и стремление к духовному развитию. Ну вот, пожалуйста, все совпало. Вы страстно подходите ко всему, что считаете достойным внимания, и готовы вкладывать время и силы в свои увлечения. Вы обладаете многогранной личностью, которая постоянно ищет новые впечатления и знания. В процессе самопознания ваша внутренняя гармония сочетается со стремлением к внешнему самовыражению. Но это очень... От внутреннего к внешнему.
2: Это все правильно.
0: По театральной школе, да. На протяжении всей жизни вы постоянно ищете истину и более глубокий смысл бытия. Ну, вот этим мы занимаемся, действительно. Мы рыбы такие.

0: В китайском гороскопе у нас Вадим Демчик, купетман, черный кот.
1: Оу. Он жил за углом?
0: Да, в отличие от других котов, этот обладает сильным внутренним стержнем.
1: Кот со стержнем нужен вам?
0: Редко показывает свой истинный характер малознакомым людям, предпочитая действовать лишь словами. Обладает врожденным тактом, утонченными манерами, виртуозно избегает любых конфликтов.
1: Кстати, похоже, действительно. Вот это описание похоже на Вадима Демчика.
0: Приятный собеседник. Да, и он умеет слушать также.
1: Слушай, ну вот здесь действительно вот по китайскому гороскопу сильное попадание, но давай переместимся ближе к нам, к славянам, потому что есть славянский гороскоп, а по нему он волк. Волк наделяет человека независимым, гордым и свободолюбивым характером, исключительной интуицией и способностью мгновенно мобилизовать силы в критический момент. Волки невероятно преданы всей семье и близкому кругу, ну то бишь своей стае, ради защиты которых готовы пойти на любые жертвы, как, хотя к посторонним людям они часто относятся настороженно и скрытно. Но это, в принципе, свойство любого человека. Близко подпускать родных и близких и не очень сильно подпускать к себе людей, которых ты не знаешь. Значит, сильные целеустремленные стратеги, прирожденные исследователи, плюс тонкое чутье на финансовые перспективы. Вот этого нам не хватает, хотя бы рыбы, но не волки, видимо. И жизненные опасности. Однако им важно учиться доверять окружающим, чтобы не остаться в полной изоляции. Ну, тоже совет, который, в принципе, применим к любому человеку.
0: Ну, нормальному человеку, кто хочет жить в обществе, и чтобы тебя воспринимали как нормального человека.
1: Ну, да, да.
0: В кельтском гороскопе купетман Липа.
1: А купетман-то Липа!
0: Рожденный в этот период обладает невероятной интуицией, богатым воображением и гибким умом. Липа наделяет человека обаянием, практичностью, глубоким стремлением к гармонии, из-за чего он органически не выносит конфликтов. Проявляет дипломатичность, мягкость и врожденное чувство такта. Такая личность может казаться расслабленной и плывущей по течению, но проявляет в нужный момент хватку, выносливость и способность к быстрому внутреннему возрождению.
1: 92% совпадений сегодня, ребят.
2: Реклама на Камеди Радио.
3: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
4: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
2: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
5: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
13: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
14: Да ладно?
13: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
14: Хорошая история.
13: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
15: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
16: Эй, осталось каких-то 60 секунд, и снова ржака. Подожди чуть-чуть.
17: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
18: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
19: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy. Значит, настоящий друг.
1: Камеди радио. Камеди радио.
2: Казибота шоу. Глаза боятся, а уши слушают.
3: Категория 16+.
4: Здрасте. Да, это Казибот Шоу. Вы абсолютно правильно услышали, друзья. Ваши любимые передачи на вашей любимой станции. Мы приветствуем вас в рамках нашего шоу и в рамках второго часа нашей программы. Давайте поаплодируем Александру Пичуеву. Замечательный парень.
5: Большое спасибо. У нас в студии сегодня великолепный человек. Очень красивый отец. Смешной друг. И заслуженный радиоведущий России.
4: Это я, да?
5: Святослав Савченко, ты, да.
4: Одетый хлыщ, приложение к мотоциклу, весельчак, Андрей Ромашко.
5: Человек, который управляет.
4: Кот. Так, значит.
5: Святослав Савченко.
4: Какой это Святослав
5: ты?
4: Савченко?
5: Андрей Ромашко, это ты?
4: Виталик Вязовцев,
5: это вон там.
4: Виталик Вязовцев не представил. Все, пока дед поплыл, я брошу ему спасательный круг. Впереди у нас тяжелые
5: котики. Садись ко мне в лодку.
4: И анализирую этого. Вот такие рубрики будут. Представляете? Вот это да.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
6: На сцене Демис Карибидис и Марина Кравец. Представьте, где-то на одном из пляжей острова Бали.
7: Ой, Мась, ты чувствуешь, как здесь реально классно на Бали, а? Чувствуешь, да? Мась, ты рад? Ты рад, Мась? Ты рад, Мась? Ой, здесь лайф в полной палитре раскрывается. Мы здесь открываем наши чакры, потому что мы должны внедрить себя в поток энергии через ось планеты. Мась, слышишь, через ось. Ой. Это единение с единственным объединением единственных единств. Единственное единое единство единение, Мась.
8: Мась, давай этот коктейльчик тормозни чуть-чуть, хорошо?
7: Ты не переживай, все нормально, Мась, реально. Господи, как я счастлива, что наконец-то оторвала тебя от твоей этой дурацкой работы. Я наконец-то вырвала тебя из царства вот этих принтеров, степлеров, подписи, печатей, эти бесконечные зумы с невыспавшимися людьми.
8: С китайцами.
7: С китайцами. Ой, Мась, ты последний раз отдыхал? Никогда. Слышишь, расслабься. Просто расслабься и приконнективайся к вселенскому unbelievable. Вот и все. Ты знаешь, что Бали — это Bluetooth для соединения с мирозданием на глобальном невербальном уровне, Мась. Открой астрально-кармические шлюзы и подключись к моментально-ментальному космосу. Так изи.
8: Я сейчас кармически к ГЛОНАССу пытаюсь подключиться, знаешь? Потому что у меня 4 автовоза с китайскими машинами на границе с Киргизией стоят. И если я сейчас ментально-моментально с ментами не порешаю, мне астрально-ректально шлюзы вскроют, понимаешь? Вот я сижу и думаю про это, а не про твою астральную хрень вот эту вот.
7: Какой ты напряженный, Мась, ну реально. Ты обещал не думать о работе. Я смотрю, ты и думаешь о работе. А работа, мой дорогой, никуда не денется.
8: А твоя Блиновская то же самое думала, да.
7: Знаешь, вот ты не понимаешь, до сих пор не понимаешь. Просто попроси Вселенную, она тебе все даст. Вот я попросила Вселенную, и она дала мне тебя.
8: Вселенная, видимо, Forbes читает.
7: Кто был на Бали, тот понял жизнь.
8: У нас в городе так про тюрьму говорили.
7: Мась, вот ты просто напряженный какой-то, а тебе надо просто отдохнуть. Кстати, я распланировала наш отдых. Сегодня в бич-клабе вечеринка только для своих. Там будут Кравц, муж Айзы, экс-подруга Гуфа Яна, басист Батишты, клавишник Клавы Коки, бывший флейтист Киркорова.
8: Дава?
7: Да, Дава. Кстати, потом мы можем заехать в провинцию Джунгтху и поплавать с дельфинами. Ты знаешь, кстати, что дельфины — это единственные плавающие млекопитающие, которые могут испытывать оргазм?
8: Где ты такое вычитала?
7: В смысле вычитала? Это входит в стоимость. Еще я тебя записала на самый дорогой массаж. Называется «Массаж простоты».

0: Массаж простоты?
1: Да. Ты рад, что ты записан, Мас?
0: Конечно. Видимо, какой-то простой массаж.
1: Какой-то,
0: да?
1: Простой, но очень эффективный массаж простоты.
0: Да, простой массаж.
1: Это что за звук? Ты что, взял телефон с собой на пляж? Мы же договаривались, что ты на пляж не берешь телефон и на Бали вообще не берешь с собой трубку.
0: Малыш, это экстренный. Это суперэкстренный телефон. Это самый на случай ЧП максимальный. На случай катастрофы.
1: Нет.
0: Это, послушай, этот номер знает только мой зам Сидоренко, и все.
1: Сказала нет. Ты мне обещал. Все, никаких телефонов.
0: Можно я просто посмотрю, если это не... Просто посмотрю и все.
1: Если ты возьмешь трубку, я возьму вещи и перееду в другой отель. Ты понял меня?
0: Если это не Сидоренко, я не буду брать трубку. Пожалуйста, можно я просто посмотрю? Можно просто и все?
1: Нет, дай сюда телефон.
0: Ну, пожалуйста.
1: Дай сюда телефон.
0: Я просто посмотрю
1: и все. Дай сюда телефон. Ну, это какой-то незнакомый номер. Все, успокойся, отдыхай.
0: Почему Сидоренко с незнакомого номера звонит, а? Точно что-то случилось, точно что-то произошло. Дай просто, пожалуйста, дай я перезвоню просто на секундочку.
1: Миша, ну успокойся, ну с чего ты взял вообще, что это Сидоренко звонит?
0: Я чувствую, у меня задняя чакра сжимается, когда Сидоренко звонит. Потому что все звонят просто, понимаешь, тен-тен-тен-тен-тен-тен, а Сидоренко звонит тен-тен-тен-тен-тен-тен.
1: Успокойся, сейчас уже даже никто не звонит, Миш.
0: Все, второй звонок, это звоночек. Дай я просто, пожалуйста, я посмотрю просто. И все, мне спокойнее на душе станет.
1: Тебе от этого спокойнее станет?
0: Спокойнее станет. Ну дай, пожалуйста, я возьму.
1: Миша, нет, я категорически против, потому что ты берешь трубку, это надолго. Ты помнишь, мы отдыхали в Турции? Ты взял трубку, ответил на телефонный звонок и пошел. Пока тебя таможенники в Сирии не остановили. Тебя через посла возвращать пришлось. Нет, Миша, я против. Сиди на чакре ровно, я тебя прошу. И не надо портить наш отдых своей дурацкой работой. И в конце концов, у тебя в офисе 300 человек, что они без тебя не справятся, что ли? Алло.
0: И правда, что они не справятся.
1: Отдыхай, я сказала, и радуйся.
0: Что там могло случиться? Что могло произойти? Я все приготовил, все сделал заранее, все, чтобы они неделю ничем не занимались просто. Я воду в кулерах поменял, все, я в принтерах бумагу новую заправил, запасную бумагу рядом положил, сверху положил бумагу, написал «бумага», чтобы они понимали, во всех ручках пасту проверил, все, чтоб ручки писали, заглушки от детей на окна поставил, на розетки заглушки поставил, мягкие наклейки на углы столов приклеил, стиков купил, ящик целый в центре офиса поставил, чтоб все знали, чтоб все видели, что могло случиться, что могло случиться. Да все, что угодно могло случиться.
1: Миша, я тебя умоляю, мы должны купить мне платье. Потом мы должны поехать на рынок купить мне манго. Ты должен пофотографировать меня на пляже. Потом ты должен на мопеде отвезти меня на фуд-массаж. Ты должен отдыхать, Миша.
0: Ну все, дай, пожалуйста, дай я возьму, пожалуйста.
1: Нет.
0: Пожалуйста.
1: Сидоренко звонит на Вайбер.
0: 100% катастрофа.
1: Да почему катастрофа?
0: У меня Вайбер не установлен на телефоне.
1: Хватит, все. Все, успокойся уже. Ну, выпей коктейль, расслабься, Миш.
0: Ой-ой-ой. Все, трындец. Сидоренко на чайку звонит. Алло, Сидоренко! Алло, не слышно, что ты говоришь? Что случилось?
1: Миша, ты в себе вообще, ты нормальный.
0: Да, все, что
1: успокойся, ты? Господи, ты возьми ты свой телефон, на, позвони сам этому Сидоренко.
0: Спасибо большое. Я
1: все.
0: Быстренько, буквально.
1: Ну, это
0: я
1: невозможно,
0: просто посмотрю,
1: но я тебя просила, ну.
0: Алло, Сидоренко?
2: Михаил Петрович?
0: Да, Сидоренко, это я. Что случилось?
2: Это Сидоренко.
0: Я знаю, я говорю, что случилось? Говори, что случилось?
2: Здравствуйте.
0: Да пошел ты нафиг, я говорю, что случилось, скажи мне.
2: Михаил Петрович, это, не отвлекаю.
0: Да нет, ты тварь конченая, говори, что случилось, я тебе говорю, быстро.
2: Это, удобно говорить вам?
0: Да, удобно, говори, что случилось.
2: Я буквально на два слова.
0: Да вот, говори, что случилось, Сидоренко.
2: Ага. Сейчас, секунду.
0: А ты... 100% что-то случилось. Дай я быстренько, просто одна нога здесь, другая там. Я 4 дня туда и обратно, пожалуйста. Дай смотаюсь в офис, пожалуйста,
1: ну,
0: я тебя
1: Миша,
0: прошу.
1: Ну, пожалуйста, я тебя прошу. Ну, нет, ну, не надо. Ну, не накрой, все в порядке.
0: Алло, алло.
2: Алло, Михаил Петрович.
0: Сидоренко, что у вас случилось, скажи мне?
2: Ничего не случилось. Все хорошо. Я МКАД перебегал.
0: Какой нахрен МКАД? Я тебе говорю, что случилось, тварь?
2: Обычный МКАД, 10-полосный, тут в районе Лосиного острова.
0: Рассказывай, что произошло, давай, с самого начала, давай.
2: Ага, я встал, почистил зубы.
0: Ты, закрой рот, я тебе говорю, что случилось, скажи.
2: Вы стоите или сидите? Вам лучше сесть.
0: Не каркай, я говорю, рассказывай, что случилось. Автовозы, Сидоренко, они едут?
2: Автовозы? едут.

0: Машины не едут.
1: Что? Почему не едут? В смысле не едут?
0: Ну так они же на автовозе. Как они на автовозе будут ехать?
1: Ты полудурок, ты можешь объяснить, что произошло? Ты можешь сказать?
0: Короче, нашу схему накрыли.
1: Так, во-первых, не называй мою схему нашей, и скажи мне, что произошло. Автовозы границу проехали?
0: Автовозы проехали, машины нет.
1: В смысле автовозы проехали, машины нет?
0: Так я же вам объяснил. Машины на автовозах, они стоят, не могут проехать.
1: Ты полудурок, объясни мне, что происходит, я тебе говорю.
0: Слушайте, это все цветочки, есть информация посерьезней.
1: Серьезно? Давай говори.
0: Короче, сегодня приходили люди из РФ. Сказали, если завтра не будет миллионов рублей, вам яйца оторвут.
2: Езжай, Миш, я все понимаю.
1: Я быстренько, одна нога, Миш, здесь, другая там. Сейчас, я быстро.
0: Алло, Михаил Петрович? Ну как, все получилось? Получилось от жены отмазаться? Я вроде все правильно сказал, как вы мне на бумажке написали. Кстати, я, как вы сказали, виллу на соседнем острове забронировал. Шампанское диджея заказал. Девочек привез. Но есть одно но. Я что-то в заказе напутал. Короче, приехали не девочки, а леди-бои. Они все обшарабашенные. Я в туалете от них спрятался. Это они не руками стучат. Не езжайте сюда, тут опасно.
1: Мася, телефон забыл. Телефон оставил. О, все. Думаю, ехать, не ехать. Задницей чувствую, что...
2: Езжай, Миш, там без тебя не справятся.
1: Я быстренько, Мася.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Слушай, пока нас не закрыли.
1: Так, ну что, сейчас немножечко шизы ждет наших радиослушателей. Это рубрика «Тяжелые котики». Мы никогда не знаем, что из нее получится. Получается из нее, как правило, не бог весть что. Но, ребят, как умеем, как умеем.
2: Все настолько хорошо, что дальше ехать не...

0: погода. Позитив, любовь, весна. Птички поют, доллар 30 копеек. Надевай розовые очки и слушай рубрику «Тяжелые котики».
1: Главные новости к этому часу. Четырех крупнейших пивоваров Японии заподозрили в сговоре. Регулятор подозревает, что компании согласовывали между собой повышение цен, и под поверку попали одни из самых известных алкогольных брендов страны. Ранее все компании объясняли рост стоимости своей продукции подражанием производства и дистрибьюции. Теперь следователи выясняют, принимали ли производители эти решения самостоятельно или действовали сообща.
2: Да какая разница, кто вообще пьет это японское пиво? Кого он нужен? Когда вообще все же люди сейчас все на ЗОЖе, все на здоровье. Люди не покупают, разоряются, выпрыгивают в окошки, владельцы пивоварен, говорят, я разорю. Ой, и вы вылетают. Все, никто не берет. Все пьют смузи, воду, чаи. Все, крупнейшие пивовары Японии, 4. А сколько их там вообще? Ну-ка, вот любого на улице останови, спроси. Назови мне навскидку 4 крупнейших пивоваров Японии. Кого они назовут? Балочка 3, 4, 5, 6. Все, максимум. Поэтому плевали мы на японское пиво, все, и будем бродить сами без дрожжей. Идем дальше, это не новость, а ерунда.
1: В Сербии анонсировали начало прокладки трубопровода из Греции. Соединение будет связано с газовым интерконнектором Греция-Северная Македония, который в настоящее время строится. Причем завершение строительства греческого участка ожидается до конца 2026 года, а участка в Северной Македонии до 2027. Ожидается, что экспортные объемы терминала достигнут 9,5 миллиардов кубометров газа в год.
2: И нам что до этого? Нам какая разница? Что нам до этих терминалов? Что такое вообще? Знаете, какой вообще гимн Северной Македонии? Дон-дон, Македон-дон, Македон-дон-дон-дон-дон. Все, там одна строчка вообще. Это не гимн, а какой-то рилс из ТикТока. Поэтому, что там, какой газовый интерконнектор? Зачем вам газ? Зачем? Все, купили две бутылки Эвиана с газом, открыли, в трубу вставили, все, дом отоплен. Поэтому плевали бы на Сербию, на Грецию с высокой колокольни. И кухня у вас тяжелая, и оливки у вас не свежие. Все, тьфу на вас, идем дальше. Не новость, а ерунда какая-то. Следующий.
1: В Канаде создали Национальный совет по искусственному интеллекту. В состав совета войдут представители государства, сектора, бизнеса, академических и научно-исследовательских кругов, а также технологической отрасли. Совет будет консультировать правительство по таким вопросам, как расширение использования искусственного интеллекта, разработка и контроль национальной инфраструктуры ИИ.
2: ИИ? Что такого интересного в этом? Что им делать с искусственным интеллектом в Канаде? Он им зачем? Что? Сироп они и так делают. Не знаю, что там еще все. Хоккей играю. Все, список закончился у меня. Что им с этим ИИ делать, а? Не надо, ребят, хватит. Вы, если это запустите, искусственный интеллект, все, вы вообще перестанете работать. Как говорят у вас в Канаде, будете только ИИ пинать. Поэтому нам это неинтересно. Это новость, ерунда. Давайте перейдем к чему-то более важному.
1: Озорной попугай устроил грандиозное модное дефиле прямо посреди гостиной и покорил пользователей соцсетей.
2: Ну вот. Вот про озорного попугая хочется, конечно, поговорить очень подробно. Вот это любопытно.
1: А птица решила, что хозяйская примерка новых нарядов не может проходить без главного эксперта по стилю. Как только в комнате развернули блестящее вечернее платье, пернатый расценил это как вызов. Он мгновенно расправил свои яркие крылья, заблокировал проход к зеркалу и начал гордо вышакивать по ковру, пританцовывая и затмевая своей красотой любые дизайнерские новинки. Попытка аккуратно обойти маленького кутюрье закончилась тем, что попугай грациозно взмахнул крыльями и случайно набросил на себя легкий шелковый шарф.
2: Ну, это прям, ну, мультик. Ну, просто мультик какой-то. Ой, как интересно.
1: Оказавшись в плену высокой моды, он ничуть не смутился. Замер в царственной позе и издал победный крик, требуя заслуженных аплодисментов.
2: Ну, еще бы! Конечно, это ж целый попугай-кутюрье. Рядом с ним сейчас находится наш собственный попугай. Алло! Ну, ответьте.
3: Алло.
2: Николай Топоров.
3: Да, я звоню вам, Светлана. Такие новости.
2: Что случилось?
3: Попугай запутался в шарфе и помер. Представляете?
2: Не может быть.
3: Задушил себя сам. Нашли его в шкафу.
2: У нас же...
3: Голова.
2: Это
3: а на шее шарф.
2: Так это не он.
3: Шелковый. А, это не он?
2: Не он, это давно было, это не попугай.
3: То есть я могу... Вам другую новость надо рассказать?
2: Конечно, это не этот, не изубить Кешу. Это другой. Расскажи, что с попугаем. У нас программа позитивная.
3: Что ему будет, он попугай? Я поймать не могу. У меня сачок уже сломался, руки в крови, ноги стер, а он летает придурочный по квартире, каркает.
2: Вообще жалко вас, конечно, очень, Николай. Держите, бинты выехали.
4: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Артур Гафаров!
2: Привет. Меня зовут Артур Гафаров. Я неизвестный комик. Чтобы вы понимали уровень моей популярности, со мной иногда фотографируются после выступлений, но на мой телефон. Я это потом сам выкладываю, сам их отмечаю. Мне недавно написали «удали». Я в Москву переехал недавно, 2 года тут живу. Мне очень нравится. Очень крутой город, очень прогрессивный. Настолько прогрессивный город Москва, что тут девушки стали первые с парнями знакомиться. Представляете себе? Я недавно ехал в метро, мне приходит уведомление на телефон. Вам хотят отправить заметку по аирдропу. Я нажимаю «принять», что там написано? «Парень в красной кепке, ты очень милый». А я был не в красной кепке. А парень в красной кепке прямо передо мной сидел. И мы в какой-то момент уже всем вагоном в упор на него смотрим. А он сидит испуганный, потерянный. Я думаю, блин, а вдруг у него андроид? Ему одному эта заметка не пришла. Я уже хотел было ему показать. Потом думаю, нет, если я покажу, все подумают, что это я отправлял. Мне вообще, знаете, мне очень нравится, что девушки стали знакомиться первой. Это очень круто, я считаю. Потому что с вами, девчонки, невозможно стало познакомиться. Вы очень токсично отвечаете, очень грубо, когда к вам подходишь. Я как-то хотел познакомиться с девушкой, я к ней подхожу, и она такая...
3: Не интересует.
2: Блин, я как будто интернет предлагаю. Знаю, я думаю, лучше, девчонки, вы знакомьтесь, реально. Лучше вы подходите первой, для вас же самих. Потому что вам сильно проще начать это...

0: отношения с парнем, который вам нравится. Гораздо проще. Потому что мы парни добрые. Мы парни настолько добрые и хорошие люди, что некоторые из нас не откажут, даже если женаты уже, представляете? Знаете таких парней, которые такие: «Мое сердце принадлежит тебе, но член муниципальный». Да, вы еще, девчонки, кстати, подарки не умеете парням дарить. Я вот, например, ни разу в своей жизни не дрался, вообще никогда. И мне как-то раз девушка подарила сертификат на одно занятие по боксу с фразой «Будешь меня защищать». Я думаю, а кто тебе угрожает, что одна тренировка поможет? Хасбик? Я прихожу к этому тренеру, говорю: вот хочу научиться защищать себя в уличной драке. И тренер мне говорит: если угрожает драка, Артур, лучше убегай. Я говорю: а если с девушкой? И он такой: ну беги быстрее девушки. А я, если что, не такой человек, который в случае чего убежит. Я астматик. У меня другая стратегия самообороны, если что. Я считаю, что не нужно драться, нужно разговаривать. Я как-то раз сидел в баре, ко мне подошел бухой мужик и такой: я тебе сейчас втащу. Я ответил: нет, спасибо, и он ушел. У меня еще коронная фраза есть: если драка неизбежна. Я смотрю противнику прямо в глаза и говорю: я напишу заявление. Это всегда работает. Я единственное подумал, как же глупо было бы начать конфликт с таким же парнем, как я. Просто два додика стоят, у кого быстрее госуслуги загрузятся. Выиграет тот, за кем мама приедет. У меня для вас все. Большое спасибо, что послушали. Всем пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: радио.
1: Немножко посерьезнее надо, да, Святослав?
2: Да, конечно. Ну, станция-то все-таки, ух, какая, очень серьезная.
1: Анализировать?
2: Ну, смотря, что ты вкладывал в то, что хотел сказать изначально, но вообще, да, будем анализировать этого.
3: Ложитесь на кушетку, расслабьте галстук. Психологи готовы начать прием. Мозгодробительная страничка «Анализируй это О».
1: Разбираемся с вашими вопросами и болтаем о своих. Правда ли, вот, что человечество остановилось в развитии?
2: Нет, конечно, абсолютная чушь вообще, полнейшая. Человечество сейчас находится на пике своего развития, как и в любую другую отчетность.

0: отчетную точку времени. Потому что человечество, как и все, что угодно другое, движется вперед всегда. И то, что вам в каких-то сферах, возможно, кажется откатом или стагнацией, так это просто потому, что где-то технологии достигают пика. Это как обвинять какие-то крупнейшие корпорации, которые изготавливают, например, гаджеты, в том, что они каждые 11 месяцев не выпускают тебе устройство, которое должно полностью перевернуть твою жизнь. В айфонах, ну ничего не меняется, уже 2 года! Понимаешь, ну, ребята...
1: А как тебе, Святослав, вот эти разговоры про заговоры нефтедобывающей отрасли...
0: Ой, я люблю.
1: ...против изобретателей, там, например, двигателей на водородной тяге?
0: Слушай, я с годами стал фанатом вот бритвы Аккама. Вот если есть какое-то простейшее объяснение, то, скорее всего, оно и правда. То есть я вот в такие заговоры не верю. И вот в эти лобби я не верю и тому подобное. Просто так мир развивается. Это просто удобно. Какие-то вещи, они просто удобнее. Понимаешь, что вот и все. Пока вот удобнее на нефти, а не на водороде. Станет она дешевле, значит, появится водород. Если бы это было так, мы бы до сих пор топили углем.
1: Ну, Святослав, а как тебе история с холодильником, который изобрели?
0: История с холодильником просто отдельно. Ну,
1: придумал человек холодильник и не мог его получить на него сертификат и вообще внедрить в общество, потому что компании, которые привозили лед, глыбы льда, тащили кораблями, зарабатывали большие деньги и имели свои, так сказать, связи в тех органах, которые принимают законы.
0: Нет, ну, наверное, какие-то лобби существуют, но мне кажется, что не такие глобальные, Саш. И в любом случае, мы сейчас живем в мире очень компактном, благодаря информационным технологиям. И если бы здесь это бы... Ну, это, я не верю в такие глобальные, знаешь, всемирные лобби. Это только во вселенных Марвел работает. То есть, если бы это не работало бы в одной стране лобби, ну, значит, другой бы оно не случилось. То есть, здесь бы не было бы водородных двигателей, грубо говоря. Значит, кто-то бы обскакал наоборот, понимаешь, благодаря этому, тому, что они перешли до водорода. Так же, как ну, на Green Energy вот переходят же постепенно, так или иначе, на электродвигатели переходят.
1: Да, а сколько разговоров насчет того, что в Green Energy выходит хуже?
0: Грязнее, чем бензин. Чем бензин. Чем нефть. Слишком сложные процессы глобальные. Мы с тобой сейчас пытаемся упростить это все до того, что сидит на троне доктор Дум, понимаешь, и у него перед ним пульт и 6 кнопок. И вот он таким образом управляет. Мир как бы и сложнее, и проще устроен одновременно. Сложнее в том смысле, что очень сложно кому-то отдельному влиять на какие-то глобальные процессы, а проще в том, что как раз ну нет вот этого совета иллюминатов, которые по рубильнику что-то решают.
1: Есть. А почему вот...
0: Есть. Человек, мне нравится аргумент
1: я
0: принимается.
1: Я такой вот классный, талантливый, сижу на диване, смотрю в телевизор, там уродов каких-то показывают, которые миллионы зарабатывают. За то, что в рекламе вот они снимаются.
0: Да-да-да.
1: Вот, там вот сыграл в колобке, вот, там еще в рекламе похихикал рядом с красивой бабой. Все, бабки получил. А я такой нормальный мужик, сижу здесь.
0: Вот здесь я с тобой согласен. Я тоже немножечко не понимаю, почему вот кинопродюсеры и телепродюсеры, они не ходят по домам. А почему они не приходят, вот не звонят в двери, не говорят, здравствуйте, Геннадий Пичуев, 22 года лежали, узнал о вас, почувствовал, что вы живете на улице Юных Ленинцев, дом 17, корпус 5, квартира 17. Хочу вас позвать в фильм.
1: Вот.
0: Даже, знаете, даже и не надо сниматься. Вот вам просто 100 миллионов и лежите дальше. Я вот тоже не понимаю.
1: Хороший мужик вы, да?
0: Вот просто человек хороший. Я дальше по следующим квартирам пошел. Не понимаю, почему так не происходит. Почему они не идут к людям, которые лежат и ждут предложения. Очень странно.
1: А потому что все вот эти вот... Как они?
0: Да кого угодно подставляй сюда. Да. Рептилоиды.
1: Рептилоиды это все сделают.
2: Реклама на Камеди Радио. Он мой номер один,
3: моя половина. Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
3: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Шапка, носки, еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
8: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
9: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
10: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
11: Да ладно.
10: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
11: Хорошая история.
10: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
12: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
13: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
14: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
13: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
14: Машина на года, сразу видно.
13: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
15: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
16: Камеди Радио и ТНТ представляет «Женский стендап».
17: Встречайте, Лилия Аверина.
18: Я несколько лет живу в Москве, мне очень нравится. Мне нравится, что вы за собой здесь следите, ухаживаете. Ну, такое чувство, как будто у вас брекеты прям в ОМС входят. Мне кажется, это все Собянин. Он такой чует, у нас по ровной плитке ходят люди с кривыми зубами. У меня подружка поставила себе брекеты, на них какие-то цветные резинки. Ну, это не выглядит озорно, это как будто на велосипедные спицы намотала жвачку. Да, поделюсь с вами радостной новостью, которая со мной недавно произошла. Замуж вышла, вот, пожалуйста. Да, да. Ну, мне 32 года, это мой первый брак, это вообще нетипично для моей семьи. У меня мама замужем была 5 раз. Ну, она так часто меняет фамилию, как будто находится в розыске. Я так не хочу, я хочу одну фамилию на всю жизнь. Поэтому я сразу мужу сказала, что оставляю свою. Ну, вы прикиньте, у меня было 4 отчима. Ну, я к третьему старалась уже не привязываться. Я смотрю, как мужик вещи распаковывает, и думаю, ну я бы на твоем месте так не спешила. У нас в семье текучка больше, чем в Иванушках. Наш вон от предыдущего стульчак не остыл. Ну, я поэтому не верю прям в идеальные отношения. Честно скажу, бесит вот эти пары, которые каждый день фотки друг с другом выкладывают, пишут посты благодарности в соцсетях. Видели это? Реально невозможно. Вот уже 1031 день мы вместе. Ты моя крепость, ты моя опора. Ну, мы не выкладываем фотки друг с другом, чтобы потом не удалять. Муж недавно выложил фотографию, подписал с любимой. На ней нет меня, на ней PlayStation 5. Знаешь, подруга, она снова в активном поиске, недавно была на свидании, уже наученная горьким опытом, прям напрямую спросила у парня, ты женат? Как вы думаете, что он ей ответил? Он сказал, ну давай разберемся, что такое женат. Ты имеешь в виду венчание или роспись в ЗАГСе? Мужчины, блин, если ты женат, ты женат все время, в любом городе. Ну нет такого, что брак это что-то территориальное, да? Что если ты во Франции, то ты вошел в другую женщину под нейтральным флагом.

0: Что, значит, мы с мужем поругались недавно из-за денег. Он говорит, что я покупаю всякую хрень. Ну, я просто по дому покупаю какие-то вещи, он не замечает. Мне кажется, он думает, что ему туалетную бумагу приносит какая-то жопная фея. Ну, реально, если бы не я, он бы неделю сидел без туалетной бумаги, я клянусь вам. Там бы в ход все шло. Салфетки, тетрадки, документы. Он бы в какой-то момент такой, а, так вот почему СНИЛ заламинирован, да? От меня сейчас жестко требуют детей. Жестко требуют детей. Вообще не ожидала такого от гинеколога. Реально, мне врач прямо на приеме говорит, вам уже 32, вам рожать надо. А я в этот момент даже лица ее не вижу, но прям в матку мне это говорит. Я думаю, ты что, с ней напрямую решила договориться? Ну, бесит, что тебе говорят, рожай, рожай. Люди, у которых дети у самих случайно получились. Ну, это не такая пара, которая 3 года ходит в центр планирования семьи. Нет. Там она случайно на вписке не туда села, да? У него из контрацепции при себе была только вот эта челка, знаете? Ну, непонятно, это челка или штрих-код. Мне кажется, он с ней к кассам самообслуживания подойдет, его пробьют, как бананы. Что, мы недавно с мужем летали в свадебное путешествие в Дубай. Я понимаю, вы рады за меня, но нет всего сердца, да? Мы были там на самом высоком небоскребе в мире. Ну, я в восторге. Я хожу все, фотографирую. У него есть позитивных впечатлений, когда он оттуда из туалета вышел. И такой, прикинь, я выше, чем птицы. Мы с мужем впервые были в Дубае. Мы не знали, что это столица эскорта. Оказывается, наш отель вообще не семейный. Ну, в нем в основном отдыхали деды с молоденькими эскортницами. Со стороны похоже на очень... Хоспис. У меня на этом все. Спасибо большое. Пока.
1: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Камеди Радио.
1: Так, ну что, мы летим дальше, дорогие друзья. Это Козибот Шоу, рубрика «Анализирую это». У нас впереди много интересного.
2: Анализирую это.
1: Так, смотри, вопрос.
3: Чего?
1: Перестали здороваться на работе. Все, ну не здороваются на работе. Поработал в должности маркетолога на одной работе 8 лет. Потом, знаете, решил уволиться. Хотел отдохнуть от всего, переосмыслить, чем хочу заниматься. И, знаете, снова устроилась на эту же работу, в ту же компанию.
3: То есть не переосмыслил.
1: Не переосмыслил, получается. Угу. Должность такая же, но странное дело. Коллеги, с которыми я раньше очень даже хорошо общался, иногда просто не здороваются. А я им говорю «привет». В ответ молчание – это все. Тут зависит от того, как вы уходили. Итак, сегодня последний день в этой помойке. Вы, ублюдки, оставайтесь на своих местах навеки. Вы сгниете на этих должностях без карьерного роста. Да вы боитесь даже морду от ноутбука поднять, чтобы попросить прибавку в 3%. Светлана Степановна, вот Светлана Степановна, 22 года в этой фирме. Мышь мышью, тупая как пробка, а сидит и работает, потому что знает, что больше она нигде не пригодится. А я ухожу за лучшей жизнью в новый горизонт. Пока! Бах, дверь!
3: Прошло 8 лет.
1: Здравствуйте, я вот опять здесь. Вот. Я так что-то походил, подумал, наверное, опять буду здесь работать. Вот. Здравствуйте, Светлана Степановна. Здравствуйте. Очень хорошо. Стабильность, признак мастерства. Здорово, что вы столько лет на одном месте. Вот. Вы прямо душа этой фирмы.
3: Может быть и так.
1: Может быть. Ну, как будто, вот, знаешь, похоже. Ну, правда, когда ты уходишь из какой-то фирмы, наверное, на тебя будут странно смотреть, когда ты возвращаешься на ту же должность.
3: Странно, конечно.
1: Типа погулял, но, ты походил, знаешь, ничего лучше не нашел. Как будто бы ты нигде не пригодился.
3: Да, понимаешь? Но это не повод выглядит. Не здороваться. Нормальные человеческие отношения в коллективе от этого не зависят. Карьерный, там, успешно карьерный ты человек или нет.
1: Да, это правда. Как бы вот здесь действительно. Но, слушай, мы не знаем подробностей.
3: Да. Каким образом? Ну, чаще всего это, да, как ты правильно сказал, не плюй в колодец, из него придется напиться тебе потом. Ушел, и потом начинаешь рассказывать за глаза. Ой, слушай, я работал просто вот чисто на пару. Просто из... Как бы... Я не знаю даже, почему там работают. Деньги мало, там, коллектив дрянь. Все, да, вот так вот рассказывают.
1: Как будто, да.
3: Вот. Короче, мы не знаем всех тонкостей. Может, вы человек просто плохой очень.
1: Просто так не перестают здороваться. Да. Давай так скажем. Если ты всем делал добро и с тобой перестали общаться, ну, вряд ли. Не верю в такую ситуацию.
3: Святослав, ладно, давай. Ты как человек, который добился всего, о чем можно мечтать.
1: Если мечтать об очень небольших вещах.
3: Если у вас ограниченная
1: Если у вас фантазия и беда, то да.
3: Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, что нужно, чтобы стать великим. Давай, по пунктам.
1: Ну, во-первых, постоянно что-то делать. Это первое. Развиваться в какой-то сфере. Неважно, вы архитектор, вы инженер, дизайнер, может быть, вы отличный мойщик окон, писатель или музыкант. Просто планомерно идти, делать.
3: Мне кажется, знаешь, что нужно делать?
1: А, кстати, если ты великим...
3: Надо накопить 10 тысяч. Столько стоят примерно мотивационные курсы, как стать великим.
1: Первое занятие, да.
3: Первое занятие. Сходи и послушай лекцию.
1: Вариант. Да, вариант. Может быть, это. Но на самом деле никто же не становится... мне кажется, великие люди, они не считают себя великими. Ну, по-настоящему великие. Наши великие композиторы. Ну, вот Чайковский же, наверное, ну, вряд ли сидел и думал.
3: Да ты, я не знаю,
1: Ну, я крут.
3: Каким он человеком был?
1: Ну, я молодец. Я, конечно, мощный. Не, может быть, я допускаю это. Просто если ты сидишь и думаешь, как бы мне стать великим, ты точно ничего не добьешься. Вообще, если просто сидеть и думать, размышления, они ну, ни к чему не приводят. Если ты не Диоген, или Сократ,
3: но
1: или Сенека.
3: Стал великим.
1: А тогда другого ничего не было. Тогда кроме философов развлечений никаких. Философы — это Netflix прошлого. Люди собирались и слушали философов. Понимаешь, по вечерам.
3: Ну да,
1: Сократа
3: да.
1: Новый сезон слышал?
3: Контента нет никакого нового. Надо в сериальчик какой-то посмотреть,
1: ну да? Ну да, говорит, все, сегодня на Сенеку пойдем. Говорят, у него там прям классно. А на разогреве кто? Ну, на разогреве у него Цицерон. В общем, чтобы стать великим, надо очень много чего делать. Просто так стать надо хотя бы с дивана для начала.
0: Камеди Радио.

0: Рубрика «Анализируя то» продолжается на Камеди Радио. Ваша любимая передача, ваша любимая программа. И здесь сейчас будет еще ответ на вопросы.
1: Ложитесь на кушетку. Расслабьте галстук. Психологи готовы начать прием. Мозгодробительная страничка «Анализируй это О».
2: Святослав,
0: да.
2: Скажи мне, пожалуйста, вот каким людям, пишут нам слушатели, можно официально плохо относиться?
0: Да, наверное, никаким. Как-то официально выходить, бумагу получить какую-то. Типа, все, теперь я отношусь плохо вот к Степану.
2: Ну, есть, знаешь, вот это, типа, ДПСники.
0: А, категории. Ты категории, про категории, да. Людей, да?
2: Но это неофициально.
0: Неофициально как бы не
2: получится. Официально нельзя никому относиться плохо. Это закон. Потому что и к тебе, дурак, будут плохо относиться, если не будет такого закона.
0: Факт. Это правда, да, действительно. Поэтому, ну, вообще, это же тоже, вот мы с тобой часто говорим там, а вот как мы сегодня рассуждали про негативные комментарии в интернете, это же тоже вот туда же, в ту же копилку. То есть какой-то хейт неоправданный, плохо относиться к кому-то, так ты будешь разрушать себя. Человеку, в принципе, все равно. Ну, вот тебе сказали, вот это, а ты знаешь, что там, например, кто-то тебя терпеть не может? Вот тебе сказали, вот я тебе такую информацию сообщу. Uh-huh. Слушай, я говорю, тут разговаривал с чуваком, но тебя печу его, прям терпеть не могу вообще. Совершенно бездарный чувак. Вот как он пробился? Ну, ты это услышишь, но тебе будет неприятно.
2: Неприятно,
0: конечно. Ну, три минуты. Понимаешь? Ну, три минуты тебе будет неприятно. Ну, подумаешь ты об этом и забудешь. А он к тебе плохо относится все время. То есть, понимаешь, что? Он, может быть, за тобой следит, за твоими успехами или неудачами. Вот как вот у меня есть там какие-то люди, которые вот на YouTube-канал я захожу, вижу, оставил негативный комментарий мне. Думаю, гляну историю моего взаимодействия с ним. И он там пару лет оставляет эти комментарии. Понимаешь? То есть он каждый раз, он как бы питается этим негативом. То есть вот если мне что-то не нравится, я просто это перестаю смотреть, слушать, читать, общаться. То есть ты чего от меня ждешь, если я тебе не нравлюсь? Mm-hmm. Что со мной такого произойдет, что ты изменишь свое мнение? Ну, не нравится. А он как бы вот продолжает себя этим подпитывать. То есть я-то на это обратил внимание и забыл, а он как бы сидит, а, вышел еще ролик. Опять дрянь наверняка.
2: Да, ему скорее буду смотреть.
0: Да, вот это очень странно, да? Когда люди, конечно, вот таким, конечно, питаются.
2: Да, вот реально, как мы уже сказали, самый действенный способ — это просто не обращать внимания, угу, и никак не реагировать. Не пишите ничего в ответ на плохие комментарии. И не, да, отвечайте просто на них.
0: Двигайтесь на изиках.
2: Если вам гадость какую-то ставить, скажут в лицо, если можно без каких-то либо последствий физически человека как-то избить, и не сесть за это.
0: Завуалировал. Как-то человека физически избить.
2: Да. Ну, там, толкнуть случайно.
0: Да.
2: Или в солнечное сплетение, или щелкнуть пальцем в глаз. А, ну, как будто ты нечаянно это сделал.
0: Действительно, это же такое распространенное движение.

0: рукой. Я хотел чабушку сбить с ресницы.
1: Да.
0: Щелкнуть пальцем, ну, конечно, в глаз.
1: Что-то просто не обращайте внимания.
0: Не является
1: офертой. Улыбнись негодяю в лицо.
0: Хороший совет. Правильный. А вот скажи, а почему не всем умным людям живется счастливо? Как умному человеку сделать свою жизнь счастливой? Во-первых, это все настолько вот опять условно. Вот вы, наверное, считаете себя умным, да, раз вы написали это письмо как бы в третьем лице, но, скорее всего, про себя, чтобы вот умный, но не счастливый. Во-первых, что такое ум? Ум, интеллект, бытовой ум, начитанность. Это все разные вещи, кругозор. Можно быть умным идиотом абсолютным. Можно быть человеком, который прекрасно разбирается в ядерной физике, но не в состоянии сам надеть штаны. Ну, разные люди бывают.
1: Да, конечно,
0: бывает бытовая
1: конечно.
0: Смекалка. Бывают люди, которые сверх, например, интеллектуально развиты, но при этом совершенно не социализированы.
1: Да, ну и ужасный человек в плане там семейных отношений.
0: Да,
1: может быть.
0: Да. Как вот, кстати, большинство, ну не большинство, хорошо, но многие известные ученые. Когда ты начинаешь читать их биографию, у тебя волосы дыбом встают.
1: Да, писатели, творчество которых мы читаем, узнавая о их личной жизни, волосы дыбом встают.
0: Да.
1: Вот где страшно.
0: Да, поэтому умный и счастливый не равенство, знак там. Вообще, чем, мне кажется, тем меньше о чем-то задумываешься, тем более счастливым
1: конечно.
0: Ты
1: вот
0: живешь.
1: В студии умный и счастливый человек.
0: Да.
2: Реклама на Камеди Радио. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
3: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной.
4: Папа, что это за песня?
5: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
4: Это которую можно настроение менять?
5: Угу.
4: И на рюкзак вешать?
5: И не только.
4: Пап, нам пора в «Перекресток».
5: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке». Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правила акции, количество призов, срок эмиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток». ОГН 10870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный. Динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
8: Да. Саш, осталось каких-то 60 секунд. И снова ржака. Подожди чуть-чуть, Саш.
9: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
10: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
11: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
12: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
13: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
2: Камеди Радио. Камеди Радио.
14: Смешнее Стивена Кинга, эротичнее Достоевского, реалистичнее Стругацких. Казибота-шоу на Камеди Радио.
15: Категория 16+.
0: Так, ну что, дорогие друзья, это

0: Все еще Кэзи Вот Шоу на Кэвиди Радио. Супер ваша любимая передача. Впереди у нас третий час. Внутри него находится Александр Пичуев.
1: Да, внутри этого часа так же каким-то образом поместился объемный юморист Святослав Савченко.
0: Объемный юморист. Здесь же Андрей Ромашко, звукоинженер, чудеснейший наш.
1: И волнительный редактор Виталий Вязовцев.
0: Да, у нас впереди, кстати говоря, музыкальная игрушечка. Называется Музяо. Собственно, вот очень простое название. Далее нас ждет с вами золотая Казибота. Это, как вы понимаете, премия за все везде и почему. Ну и множество других интересных рубрик уже не сегодня, а завтра. А вот это базовый минимум на третий час понедельника.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
3: Веселый, смешной
4: и заряжающий.
3: Иван Половинкин. Смотрите, я холостой, я хожу на свидание, и я последнее время заметил, что у некоторых девушек стали охреневшие запросы. Парни, а поаплодируйте, кто тоже заметил, что у некоторых девушек стали охреневшие запросы. Братан, не надо прям ей в лицо вот так вот. Дел, не надо. Не-не-не, здесь таких нет. Вы что, к нам в камеди только святые ходят, конечно. А мне почему-то попадаются только охреневшие. Серьезно, так и есть. Я недавно был на свидании, пришел с цветами, и мне девушка сказала, если бы хотел произвести впечатление, мог бы подарить букет из 101 розы. И я подумал, а почему именно 101 девушки? Ну, 85 тоже красиво. Если их не считать, смотрится как 101. Я один раз подарил и прокатило. Парни, мне кажется, у нас должны быть такие же запросы. Девушки, давайте так. Все, кто хочет себе букет из 101 розы, должны назвать 101 позу. Я думаю, где-то на трех розах мы и остановимся, да? Вы знаете, что самый популярный запрос в интернете про 101 розу – это купить 101 розу дешево. Вы понимаете, у нас у мужиков уже деньги заканчиваются за таких девушек. Я не удивлюсь, если скоро в интернете появятся такие запросы, типа «Сколько раз дать кровь, чтобы купить ей Биркин?» «Как слетать на Мальдивы за баллы? Спасибо!» Причем, девушка, букет из 101 розы, он через 3 дня завянет. А он стоит, как Дайсон. Представляете, вам дарят Дайсон, а его через 3 дня нужно выбросить. Блин, ну как вам объяснить? Ну, представляете, вы нам дарите что-то дорогое. Вот что вы нам такого дорогого дарите, чтобы вам было понятно? Вы ж нам не дарите ничего дорогого. А последнее время, кстати, я заметил, что девушки стали любить пионы. Пионы, потому что они самые дорогие. Самые дорогие. Никто не хочет гвоздики, потому что они самые дешевые. Мне, кстати, одна девушка недавно сказала, мы не хотим гвоздики, потому что считается похоронные цветы. Парни, придумал лайфхак. Нужно ввести тренд и всех хоронить только с пионами. Конечно, чтобы девушки их разлюбили, конечно. И на кладбище на стакан водки вместо хлеба айфон вот так класть. Чтобы девушки только Android себе хотели. И такие завышенные запросы реально у многих. Я знаю девушек, которые на полном серьезе говорят, я поеду на свидание, если парень мне вызовет только бизнес-такси, потому что я люблю, когда мне открывают двери. Таких могу понять. Честно, она привыкла. Привыкла. Она всю жизнь у себя в деревне на автобусе ездила. Там двери сами открывались, у нее привычка. Одна мне недавно написала, «Ваня, у меня абонемент в фитнес-зал вырос в цене, и на новый денег не хватает». Я говорю, «На сколько вырос?» Она говорит, «На 10 тысяч, теперь 190 стоит». Я говорю, «Ну, десятку могу скинуть». И она что-то пропала. Но самое популярное требование у таких девушек в последнее время – это, конечно, «Я хочу путешествовать». Конечно, все куда-то едут в поисках духовности. Ну как куда-то? На Бали. На Бали. Конечно, на Бали. На Бали. Никто не хочет в тур по Золотому кольцу, да? Хотя именно там духовность. На Бали ты с папиком, в Золотом кольце ты с батюшкой. Конечно, Золотое кольцо круче. Что-то я не слышал ни одной истории, что чтобы поехать в Суздаль, нужно было кому-то отс***ть. Нет. Конечно, Золотое кольцо круче. Окей, девушки, говорите, что любите путешествовать. Класс. Поаплодируйте, кто был во Владимире? Иваново, Ярославль. Ну вот мы и выяснили, кто где родился, да, девчонки? Единственное, что там связано с духовностью, это то, что на некоторых девушках, которые вернулись с Бали, можно крест поставить. А еще, кстати, такие девушки в последнее время очень сильно полюбили Большой театр. Ну, потому что 500 косарей туда билет стоит, вот почему. Мне одна девушка недавно говорит, «Вань, я так люблю театр, давай сходим в Большой на Щелкунчика». Я говорю, «Там в партер мест нет». Она говорит, «Я не хочу в партер, я хочу на Щелкунчика».

0: Такой, вот как ты любишь театр, все понятно. Кстати, у таких девушек появился гимн свой, да, песня «Базовый минимум». Кто слышал? Да-да, для тех, кто не слышал, слова песни такие. «Айфон купи, ресторан плати, без повода подари мне кольцо с моим именем». Это базовый минимум. Вот то, что она перечислила, 1400 тянет. Слушайте, у нас МРОТ в стране 27 тысяч. По-хорошему, слова в этой песне сейчас должны звучать так. «Айфон 4 купи, Бургер Кинг плати, без повода подари мне стакан с моим именем». Это базовый минимум. Просто это требование к парню на первом свидании, представляете? Слушайте, даже инстасамка несколько лет назад пела: «Эту сумку мне муж купил, эти роликсы муж купил». То есть, понимаете, по меркам песни «Базовый минимум», песня инстасамки получается пропаганда традиционных ценностей. Я не думал, что когда-то это скажу со сцены Comedy Club. Слушайте инстасамку! Женщина дельные вещи говорит! Походу, не зря ее в Госдуму звали. У меня на этом все, пока!
1: Слушай Comedy Radio, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио. Для сильных и не медиазависимых женщин.
1: Вот и она, долгожданная забава. Ну, чем еще заняться в понедельник? Поиграться?
2: Ток музяо, ток хардкор.
3: Единственные люди на планете, которые находят смысл в русской попсе. Уже заодно это им нужно поставить маятник. То есть папоротник. В общем, музяо.
1: Правила стары, как этот мир. Мы с Авой пересказываем текст песни. Песня русская, вы ее слышали, может быть, даже знаете. А если хотите побороться за приз, нужно прислать нам сообщение.

0: сообщение в телегу 917-505-1001. Как песня называется, кто ее поет?
1: Если сообщение ваше будет по счету
0: 27-м,
1: то вы чемпион. Сегодня, кстати, достаточно такая непростая песня, я бы сказал. Но тем не менее, интро этой песни звучит на английском языке, где девушка говорит парню: «Не боись, чувачок!» И она обращается к нему по имени. Вот. А имя его – это как литературное произведение крупной формы. Он говорит: «Можешь это потрогать? А хочешь поплясать со мной, да?» Да? Как бы все это на английском.
0: А сообщает. Я даже не помню, что там был такой...
1: Ну, я вот интро. Тоже. Я вообще песню очень плохо помню, честно говоря. Дальше она говорит: «Остановись!» Говорит, имеет сквешчен к вам. Вот здесь очень такая философская мысль. Какое количество мужа Лейсан Утяшевой требуется, чтобы стать подобным гигантом размышлений?
0: Да, да. Ну, она говорит,
1: никак не помог, я думаю, сейчас никому я.
0: И это вот нужно сделать, когда тебя окружает люди, зависящие только от денег. Здесь это имеется в виду.
1: Ну, видимо, да. Он заставил проснуться.
0: Растормошил практически.
1: Растормошил,
0: внутри,
1: да,
0: ее органа прям палитру различных
1: цветов.
0: Цветов, да.
1: Да. Но по факту он как бы физически здесь, а ментально где-то еще. И говорит, что все, что он переживает, оно в сундуке. Где-то находится в сундуке, и найти это очень сложно.
0: И припев. Она говорит: «А посчитай-ка, какое количество кругляшков вот этих газа находится внутри напитка с цитрусом».
1: Хотя молчи. Молчи. Я вижу, что тебе плевать на то, что я тебе сейчас какие-то вопросы задаю. Я в этот момент своими зубами впиваюсь в кожаные штуки, эти самые зубы, прикрывающие от ветра.
0: Да, а своими гляделками она рыскает по сторонам.
1: Угу. И она говорит: «Тут ты еще не мужик, ты еще не дед, ты, так сказать, в начальной
0: подросточек.
1: Стадии». Подросточек. И явно не в курсе, говорит она, и дальше сразу переходит в припев, что у меня идет сейчас литературная деятельность. Угу. Раздумываю над произведением крупной формы, посвященной человеку противоположного пола, который фактически заменяет мне, ну, социум, солнышко, да все на свете.
0: Угу. Прогуливаюсь, она говорит, и постоянно совершаю сферические какие-то движения.
1: Да. И говорит, это my decision было. А говорит, и говорит, все, что в голову пришло, перенесу на бумагу, а затем девушкам, которые являются мне достаточно близкими, хоть и не родственницами.
0: Да, отмечу всех в почте, делаю сент.
1: Да, отправлю. Вот. Ну и дальше она все нам по кругу и рассказывает.
0: Сижу
1: о том,
0: тут,
1: что
0: пописываю,
1: идет
0: вот,
1: работа.
0: Сочиняю.
1: Да, она как Лев Толстой, понимаешь? А во втором куплете она нам сообщает о том, что есть такие ситуации, когда человеку, ну вот прям видно, нехорошо, вот прям вот козявит, а ты не в состоянии это исправить. Вот не получается.
0: Да.
1: Вот сделать так, чтобы он холодным потом не покрывался.
0: А я, говорит, верю. И для меня Бог — это пламя.
1: Да. И фильмы, в которых много эпизодов, они идут на канале, где работает...
0: Святослав Савченко.
1: Такая подсказка. Друзья, угадывайте, что же это было за песня. 917-505-1001. Наша телега. 27-е сообщение получит приз.
2: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Михаил Зубарев!
2: Здравствуйте! Здравствуйте! Значит, что, у меня есть сын, ему 2,5 года, и когда он родился, все вокруг говорили, что это только поначалу так сложно. Кто-нибудь знает, когда это ублюдское начало заканчивается вообще? Есть предположение? Правда? Мне реально, мне с каждым днем нужны все более веские аргументы, чтобы не бить детей, понимаете? Чем просто нельзя. А он как будто знает, что я его никогда не ударю, и специально меня провоцирует, знаете? Он может завтракать, взять тарелку и прям глядя мне в глаза, вот так вот ее на пол скинуть. Я потом единственное, как могу отыграться, это на детской площадке с горки его прям вот так вот сильно толкнуть. Поняли? Вообще-то в нашем поколении придумали, что бить детей нельзя. У моих родителей такого не было, и ничего, я нормальный вырос. Это в нашем поколении придумали, что бить детей нельзя. У моих родителей такого не было, и ничего, я нормальный вырос. Это в нашем поколении придумали, что бить детей нельзя. У моих родителей такого... Ну я, если что, шучу. Я шучу, я не хочу ударить своего сына. Мало ли, вдруг в зале кто-то из органов опеки сидит, мне это не нужно. Я вообще насчет этого не сильно переживаю, если честно. Что бы я ему ни сделал, что бы я ему ни сказал, он все равно через 20 лет у психолога будет мать пи***ть. Поэтому мне вообще все равно. Да, сильно жизнь изменилась с появлением сына. Я теперь за рулем вынужден тихо ездить. Вот у кого есть машина, не даст соврать. Ты когда на дороге на кого-то сорвался, ты приезжаешь домой, как будто очищенный, знаете, проработанный. Вот это твоя терапия, поняли? Сейчас, когда сын в машине, особенно когда он спит, я просто агрессивно шепчу. Я как учительница музыки в детском саду на утреннике, знаете? Вот это. И там напротив меня обычно такой же бедолага сидит. Мы с ним просто в крокодила рубимся, поняли? Пытаемся друг другу объяснить, кто из нас конченый. Да не то, что матерные слова, я некоторые даже обычные слова не могу при нем произносить. Мы когда вот в магазин вместе ходим, я жене продукты, которые сыну нельзя, предлагаю как умалишенный, знаете? Родная, ты не хотела бы сегодня случайно мороженое? Питение? Шоколад? Ну просто глухонемой решил чаепитие устроить. Приходится это все в крысу хавать. Мне 29 лет.

0: Нет, я осознанный человек, у меня высшее образование, я жру мороженое у себя на толчке в туалете. Так вот, вообще. Там жена иногда стучится, говорит, ну имей совесть, не один дома живешь, ну давай, я же тоже голодная, ты что? Вообще тяжело наслаждаться едой, когда ты папа, потому что отец в семье, он же на уровне с псиной где-то находится, да, я правильно понимаю? И то собаке бывает что-то нельзя, а папа все съест, да? Ты не хочешь? Папа доест, конечно. Папа доест. Папа и за мной доест. Если что, весь этот шмурдяк в сковородку кинем, два яйца разобьем, он с кайфом захавает. Вообще за уши не оттащишь его. Они все самое лучшее всегда едят. Мне постоянно сня какая-то достается. Хотя я продукты домой покупаю, понимаете? Я приехал на рынок, выбрал этот манго. Огромный, спелый, вкусный, ароматный манго. А дома просто кость от него сосу. Это как вообще... Я теперь понимаю, почему отец всегда любил потроха, куриную шею, рыбий пузырь. Потому что это изначально ни за кем доедать не надо, поняли? Это сразу его еда. В отдельный тазик ее складывали. Еще мать сейчас начала говорить, что вы, давайте второго заводить. Как будто врач мне сказал, тебе что, простуда на губах? Вот бы еще ячмень в глазу выскочил. Все, классная тема. Я за сына боюсь своего, если честно. Потому что, когда в семье появляется младший, то старший автоматически становится гнидой. Я младший сын в семье, я знаю, о чем я говорю. Детство было веселым. Вы когда-нибудь ели репчатый лук с полной уверенностью, что это просто сорт яблока такой? Вам когда-нибудь показывали справку о том, что ты приемный? С печатью и подписью. Я все детство любил шоколадные шарики на завтрак, и мне брат в деревне показал, как они появляются. Я весь день за козой с тарелкой молока вот так вот собирал и ходил. Конечно, приходилось подлостью на подлость отвечать. Знаете, когда брат решил с девочкой в кино сходить, а я, оказывается, тоже этот фильм не смотрел. Как я любил его обламывать, реально. Мне кажется, даже типу с заячьей губой меньше отказывали, чем ему, отвечаю. Я еще за жену переживаю, потому что я был на совместных родах, и после того, что я увидел, я вообще по-другому начал относиться к женщинам, которые родили, честно. Вы богини, правда. Ну, вы знаете, на что вы себя обрекаете, вы все время, всю жизнь будете за ним смотреть, и все равно на это идете, правда. У меня жена до сих пор отпрашивается. Миш, можно я, пожалуйста, с девочками пойду кофе попью? Я думаю, да иди, конечно. Ты что, больная, что ты мне сына родила? Ты понимаешь, через что ты прошла вообще? Беременность, токсикоз, роды. Ты имеешь право ко мне по имени не обращаться. Отвечаю, вот такие у тебя полномочия. Собралась, иди куда хочешь. Даже если я тебя на пороге остановил и спросил, ты куда, ты обязана мне ответить, тебе не должно. Вот так должно. Ребят, спасибо, вы чистый кайф. Всем пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru. Let's go.

0: Так, ну что, давай подведем итоги нашей игры, а потом к «Золотой казиботе». Какая песня сегодня была?
1: Вот эта песня была.
0: Давайте посмотрим.

0: Это винтаж, Роман. Есть угадавшие?
1: Есть угадавшие, да, конечно. Ну, легко.
0: Да как легко? Сложная песня.
1: Легко. Оказалось, 9835 номер телефона нашего победителя. А сейчас мы узнаем, кто же будет победитель в нашей премии.
0: Нет, сейчас мы только узнаем номинантов. Не опережай события.
2: Премия, получить которую не хочет никто, а слушают все. Самый престижный трэш в мире. Золотая Казибота. За все, везде и почему.
1: Ну, в общем, как-то так получается.
3: Так как?
2: Да, дружок, с тебя мы еще не начинали. Номинант номер один.
1: Газета рассказывает, в Сингапуре сбой в парковочном приложении выставил водителю счет за 20 лет стоянки.
0: Нормально. Я на минуту. Мне в магазин буквально, и я вернусь.
1: Водитель был ошеломлен.
0: Ошеломлен?
1: Цензурно выразился сингапурец.
0: Я ошеломлен.
1: Когда увидел на парковочном шлагбауме сумму к оплате более чем в 100 тысяч долларов за стоянку. А стоял всего 5 минут, ты правильно сказал. Произошло это на парковке в районе рядом со школой, когда мужик привез туда ребенка. По словам автомобилиста, он оставил машину в пределах бесплатного периода и рассчитывал уехать без оплаты. А, хитрюга, есть 15 минут, да? Типа я сейчас заеду, хоп-хоп, и все.
0: Вот тебе, пожалуйста, и прилетело.
1: Однако экран показал, стоянка 7204 дня. Ну и с лишним 22 часа.
0: Ладно, 7204 дня, но еще 22 часа и 51 минута, ну вы что?
1: А позже он позвонил на горячую линию, оператор объяснил, что система не зафиксировала въезд его бортового устройства, хотя шлагбаум открылся. Угу. Автомобилист добавил, что ему повезло, терминал не списал деньги с его карты.
0: Ну, это
1: могли бы сразу.
0: Прикинь бы, он офонарел.
1: Пользователи раскритиковали парковочную систему, предположив, что за ней стоят очень молодые и неопытные программисты. А может, очень жадные и молодые?
0: Просто молодые предположили. И, наверное, это блондины. Скорее всего, 1.72 и 43 размер ноги. Наверное, такие вот они. Почему они это предположили? Слушай, ну сбои бывают. Ну, бывают, реально, конечно, у любой системы бывают сбои.
1: Они бывают как в минус, так и в плюс, когда человеку приходят какие-то триллиарды.
0: Ну да, правда, потом возвращать приходится. Это даже менее приятно, честно говоря, мне кажется, чем вот когда. Но ты же понимаешь, что ты не стоял 20 лет на стоянке.
1: Да.
0: Когда эти деньги падают, все, ты же через долю секунды уже их присваиваешь. Но они сразу твои. У тебя же как голова работает? Ты сразу уже распределил по полочкам, куда эту сумму можно потратить.
1: Сколько тебе не хватает.
0: Нисколько не хватает, а потом тебе это еще и отдавать. Поэтому, конечно, номинируем. Будете, ребят, в Сингапуре, обязательно проверяйте паркоматы.
2: Смотри-ка, еще кто-то вляпался. Номинант номер два.
0: Кто на Бали не бывал, тот виллу не сжигал. Сообщает нам СНОП. На Бали турист хотел прогнать паука.

0: и сжег виллу.
1: Молодец.
0: А мы такие с тобой истории, кстати, вот рассказывали подобные.
1: Да, да, да, из-за насекомых все. Угу, угу. Не из-за людей, которые сумасшедшие.
0: Не-не-не, это все клопы виноваты. Инцидент произошел в деревне Тибубененг в округе Бадунг. Ты там бывал не раз.
1: Я там живу.
0: Печу там особняк. 45-летний Гара Прану заметил паука в ванной и хотел отпугнуть его с зажженным листом бумаги.
1: Ну чем еще, правильно?
0: Вот, блин, я вот просто каждый раз, знаешь, вот такие истории слушаешь и пытаешься поставить себя на место людей. Вот я вот в отеле в ванну зашел, паук. Вот, пойду бумагу подожгу. А что?
1: Так и спички надо, и бумагу, этих вещей-то мало.
0: Где, да, ну, паук двухметровый. Вот подожгу, да, я факел пойду, возьму в подземелье сейчас, вернусь и спалю его. Вот, а после того, как он сгорел, мужчина ушел в другую комнату. Ну, дело сделано. Паук сгорел, я спать. В полиции считают, что горящую бумагу, вероятно, подхватил ветер. Она задела крышу, покрытую древесной щепой. Перекрытие загорелось, огонь распространился на все здание. Турист выбрался из виллы, но все содержимое полностью сгорело. И ущерб на 2 миллиарда рупий. Это 9,3 миллиона рублей. В результате никто хоть не пострадал, огонь не перекинулся в соседние дома. Да. А он как, типа, бросил подожженную бумагу, ну, паук сгорел и ушел, а бумага дальше горит?
1: Все бывает, Святослав.
0: А как он попал в эту виллу? Как он дверь открыл? Человек с таким вот вообще разумом.
1: Может быть, он гений, но в другой сфере.
0: Может быть, в страто. Номинируем.
2: Реклама на Камеди Радио.
3: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
7: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Семечки от

0: Капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
5: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fit.fitauto.ru.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ.

0: Банк сильной страны. Пао-банк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета деньги в деле. В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету деньги в деле. Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: SG Energy значит настоящий друг.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
2: Встречайте, Оля Малащенко.
3: Что ж, выяснила про себя вещь. Не умею добрые дела делать, представляете? Вы, кстати, тоже, скорее всего, я расскажу. Я, значит, недавно выхожу из дома, вижу, идет бабка с тяжелыми пакетами. Бабушка. Я думаю, я помогу, и я довела ее до квартиры, но потом весь день я хожу и такая, я извиняюсь, вселенная, когда мне это воздастся? Реально, я весь день в приложение банка заходила, думаю, должно же было что-то упасть, реально. Я уже перед тем, как сделать доброе дело, я не просто жду, что мне это воздастся, а я прям заказываю уже, понимаете? То есть я эту бабку довела, она говорит, милочка, спасибо. Я думаю, бабка, не благодари, ты всего лишь пешка в этой сделке, успокойся. Реально, я думаю... А когда со мной это случилось, ну, Баня, когда я гнидой стала, понимаете? Потому что я очень четко помню момент, когда я иду в детстве и такая, господи, я никогда тебя ни о чем не просила. Я сделаю что угодно, пусть будет пятерка, помните? Сейчас вообще все поменялось. Сейчас ты с возрастом не просишь, чтобы вселенная тебе что-то дала. Ты просишь, чтобы тебя забрала, да? Типа, господи, пусть будет одна полоска. Я сделаю что угодно. Реально. Я понимаю, почему так происходит. Потому что ты с возрастом черствеешь, ты понимаешь, что какие-то желания никогда уже не сбудутся. Ну, в плане, я в детстве мечтала выйти замуж за Киркорова. Слава богу, не сбылось, реально. Что у меня папа видит кого-то в перьях, тут же стреляет, понимаете? Ну, такой птицы у меня еще не было, реально. Просто, понимаете, добрые дела сложнее делать, да? Знали, есть правила добрых дел. Значит, если ты сделал доброе дело, нельзя никому рассказывать, то обнуляется. Я извиняюсь, моя бабка обратно на улицу с пакетами откатилась. Стоит такая, вот подруги растрандела. Реально. Я, наверное, считаю, добрые дела надо рассказывать. Но всего есть грань, да? Я вот, мне иногда попадаются ролики в соцсетях, где блогеры добрые дела на камеру снимают. Видели? Я вот смотрю, думаю, ну это не ради добрых дел делается, да? Это ради просмотров. Я еще всегда смотрю, думаю, ну у тебя же не с первого дубля это получилось. Реально. По-любому же был момент, где ты такой, да бабка... Давай сначала снимем, потом булку откусишь. Ну, честно говоря, говорят, что подобрее стать, надо парня завести, слышали? Я, значит, работаю над этим. Я недавно на свидание сходила, похлопьте мне, я раз в год хожу, да. Я раз в год хожу, возвращаюсь, думаю, а, вот почему так редко. Я, значит, рассказываю. Он мне говорит, пойдем погуляем. Уже, да, мне 30 лет, пойдем погуляем. Может быть, еще на стройке посидим? Ну, хорошо. Мы, значит, гуляем. Он мне говорит, пойдем купим кофе. Запомните, это очень точная формулировка. Купим кофе. Да? Значит, подходим к этому окошку с кофе. Он покупает себе кофе. Я, знаете, сама себе кофе покупать не стала, потому что меня эта ситуация и так как взбодрила. Реально. 200 рублей. Я досмотрела, как он пьет кофе, да? И, честно сказала, ничего не получится и ушла. И я, значит, мужикам на работе рассказала, мне говорит, Оль, так нельзя было делать, ты сломала человеку психику. Я? А у меня, знаете, было два варианта, как сделать. Вот первый, честно сказать, уйти. Второй сказать, поехали ко мне. Иди в душ. Он выходит из душа, и я ему на дверь такая... 200 рублей! Значит, как надо было сделать, девчонки, делюсь. Надо было тактично досидеть до конца свидания и потом просто не отвечать. Как вам схема? Я не согласна, что мне 30 лет, я ценю себя и свое время. Очень тяжело сидеть на свидании, когда ты понимаешь, что в это время ты могла лежать, да? Знаете, почему правду нельзя было сказать? Знаете, почему? Мужчины ранимые. Мужчины ранимые, думаю, так они ранимые, потому что мы им правду не говорим. Надо тренировать ранимость. Тренировать щит. Мир жесток, мужики, понимаете? Реально. Поэтому я...

0: Девчонки, если у вас есть муж, парень, вы его любите, да? Ну не поленитесь перед работой ему крикнуть: «Эй, лох, тебя мать не любила! Хорошего дня!» Пусть идет! Но это если хотите, как я, в одиночестве гнить, пожалуйста, используйте. Просто про женщин нет стереотипа, что мы ранимые, да? Но не потому, что мы ранимые, мы привыкли, понимаете? Я недавно была в кафе и подслушала вот такой диалог двух женщин. Одна говорит: «Так, на обед 30 минут, 15 минут едим, 5 минут жалуемся, 10 минут плачем». Я думаю: «Нифига!» Взрослые женщины на поесть на 5 минут побольше, да, себе выделили хорошо. Ей так жалко, что я уходила, что так хотелось посмотреть, как она орёт: «Наташа, жри быстрее, не укладываемся!» Я, знаете, честно говоря, я панические отношения боюсь заводить, потому что все отношения, которые я вижу вокруг, мне все не нравятся. Я объясню. Я недавно была на свадьбе у подруги, и там вышла ее тетя тост говорить. Она же говорит: «Вика, брак — это сложно. Если тебя выбесил муж, не ругайся на него, закройся в ванной, помой туалет, помой кафель, тебе станет легче». Слава богу, мой тост был следующий. Я говорю: «Вика, если тебя выбесил муж, не ругайся на него, закрой его в ванной, пусть помоет туалет». Реально. Пусть помоет кафель. Ты посмотришь, отвечаю, тебе станет легче, реально. Это что такое? Меня так бесит. Взрослое поколение, особенно женщины, тебе затирают до сих пор, что ты забыть должна отвечать за мужа. Я борюсь с этим, реально. Мне недавно бабушка начала вот это все рассказывать, я его так посадила. Я говорю: «Бабушка, я для мужчины в первую очередь партнер, поняла?» Она говорит: «Поняла, только правильно будет портной, Оль, портной». Все, мне там все, спасибо, что послушали.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди радио. Камеди радио. Камеди радио.
1: Так, идем дальше, дорогие друзья. Премия за все везде и почему. Золотая Козибот. Впервые на этой неделе. Под ваши аплодисменты. Александр Пичуев, следующего номинанта.
2: Ребята, остановитесь, хватит. Давайте третьего и все.
3: Ньюс рассказывает. В Австралии полицейские задержали водителя, который управлял автомобилем с помощью коленей.
1: Чужих. Держал колени в руках.
3: Управлял оленей. Одновременно намазывая бейгл сливочным маслом.
1: Five o'clock.
3: Сэр, курьезный, но крайне опасный инцидент произошел в городе Тумба.
1: Почему я на тебя посмотрел в этот момент, когда ты это решил показать?
3: На оживленной четырехполосной дороге внимание сотрудников дорожного патруля привлек кроссовер Honda, который двигался по трассе весьма необычным образом. Когда стражи порядка
1: боком
3: или задом поравнялись с машиной, обнаружили, что 29-летний мужчина полностью убрал с руля руки и вместо этого удерживал руль коленями. Ну, если люди ездят на машине давно, признайтесь, ну, все так делали иногда. Ненадолго.
1: Да?
3: Да.
1: Ты пока так всегда в одной ездишь? Руке...
3: Нет.
1: Ты пока что, я бейгу руке... намазываешь?
3: Пока в одной руке держал булочку, а другой аккуратно распределял по ней масло ножом. Эстет. Офицеры незамедлительно приказали водителю...
1: Самовар кипел рядом еще у него.
3: Прижаться к обочине и прижмись ко мне заодно. И остановить транспортное средство. Диалог между патрулем и австралийцем зафиксировала нагрудная камера полицейского. На вопрос о том, почему мужик посчитал такую поездку хорошей идеей, он честно признался, ну, глупо поступил.
1: Пока.
3: Свои действия объяснил сильным голодом, заявив, что работал с самого раннего утра и просто не успел позавтракать.
1: Да, но это, возможно, я извиняюсь, был бы его последний завтрак, потому что это супер опасно.
3: В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что голод был далеко не единственной проблемой. Мужчина управлял машиной по временным правам. Срок регистрации транспортного средства истек 3 дня назад.
1: Он был пьян.
3: В итоге за невнимательное вождение и использование незарегистрированного автомобиля нарушителю выписали крупный штраф в размере примерно на наши 65 тысяч рублей. Вот придурок, ехал бы спокойно и тихо, никто бы тебя не трогал.
1: Вывод.
3: Ну серьезно, если ты, значит, наоборот, едешь аккуратно, тебя остановят. Если едешь дерзко, тебя остановят и накажут.
1: Так.
3: Едь, как все. Угу. Все, тебя не тронут. Я не говорю, что надо все-таки поощрять на нарушение.
1: Но все равно нельзя водить коленями машину, мазать бейгл и плюс еще и без документов. Ну, как бы тут много минусов, Саш. А ты просто ему советуешь не палиться.
3: Да.
1: Ну, ты чего?
3: Ну, да это Австралия, Саш.
1: Осуждаем.
3: Нам все равно, что там у них.
2: Да не может быть, есть еще 4-й номинант.
1: Так, ну и финальный на сегодня претендент на золотую Козиботу. Это вот, Саш, ты сейчас оценишь.
3: Царь?
1: Это царь новости. Угу. В Турции кот 45 минут отбивался от воровок, не пуская их в квартиру.
3: Может,
1: в эти моменты, конечно, жалеешь, что у нас нет видеотрансляции, пока сейчас бы посмотреть бы это вот ролик, как он 45 минут отбивается. Это интересно очень. Инцидент произошел в Кючук-Чекмедже.
3: Где?
1: В Кючук-Чекмедже. Бывал там?
3: В Кючуке. Я бы не смог купить билеты туда.
1: Таксиста бы никогда не объяснил. Приехал бы на Войковскую. Мне в Кючук-Чекмедже. 4 женщины, личность которых еще не установлена, проникли в многоэтажный жилой дом. Они ограбили одну из... Это воровайки были. Их же четверо как раз. Они ограбили одну из квартир и решили на этом не останавливаться.
3: А ты не услышал, да, когда я вначале
1: Нет,
3: сказал
1: не слышал.
3: Про воровайк?
1: Нет, но я здесь вот подал в нужном моменте.
3: Конечно, собака.
1: Не собака, а кот тут. Злоумышленницы отправились к еще одной квартире, которая находилась на 12 этаже. В этот момент хозяев не было дома. Они открыли дверь, однако пройти дальше не смогли. Их встретил кот по кличке Мучизе.
3: А почему не Кючук-Чекмедже?
1: Не, это же сериал. Мучизе из Кючук-Чекмедже. Он живет в квартире уже 8 лет. Говорит, я живу в этой квартире уже 8 лет.
3: Постучись в мою дверь.
1: Питомец стал лапами бить преступниц, не давая пройти дальше.
3: А он что, размером с собаку был?
1: Да, очень большой кот. Он 8 лет же выбахал. Брали, думали, малюсенькие, а вырос с корову. Он их удерживал 45 минут. Злоумышленницы пытались оттолкнуть Мучизе ногами, но он не уходил. В результате воровки решили покинуть квартиру. То есть, реально, 4 женщины,
3: да.
1: 45 минут сражались на пороге квартиры с котом. Вы нас за кого принимаете? Во-первых, наверняка нет никакого Кючук-Чекмедже. Виталик выдумал
3: для
1: город.
3: Для начала.
1: Хозяйка.

0: Александр Витальевич, подготовьте-ка, пожалуйста, нам статуэтку. Будьте так любезны. Я вам сейчас напомню всех номинантов, а вы нам ее сделаете, будьте добры.
1: Вы придумали статуэтку? Ну-ка, расскажите.
0: Значит, у нас имеется сегодня сбой на парковке в Сингапуре, где водитель на 5 минут остановился, а счет его выписали за 20 лет стоянки.
2: Да. А в Сингапуре, я офигел от парковки в натуре, да, сказал чувак?
0: Да, я думаю, что примерно так оно и было, но, к счастью, все там решилось. В отличие от Бали, где турист увидел паука в ванной, говорит, ну-ка подожгу-ка я его. Поджег и сжег всю виллу, заодно получив ущерба на 9,3 миллиона рублей на наши деньги.
2: Да, прикольно, ребят, сказали, что горящий паук, пока убежал и кричал, поджег крышу.
3: Я гоню, спасите меня!
0: Знаешь, как вот каскадеры, которые потом прыгают в реку какую-то или их водой обливают помощники. В Австралии задержали водителя, который делал себе бейгл с маслом, пока ехал, и рулил машиной коленями.
2: Да, вот надо учиться намазывать масло ногами, а руками рулить.
0: Ну, ногами-то тоже надо на педали жать. Тоже неудобно.
2: Ну,
0: надо ладно. Есть, Саш, пока стоишь, а не в пути. Ну и главная новость дня – это кот, который 45 минут удерживал 4 воровок и не давал им попасть в квартиру в Кючукчекмедже в Турции. Посещайте курорты Кючукчекмедже. Давай, Пичуев.
2: Так, ну сегодня у нас статуэтка выглядит в виде огромного пожара. Это горит вилла, которую сжег турист на Бали, который хотел сжечь паука. Вот эту виллу тушит кот, который 45 минут отбивался от воровок. Если он 45 минут дрался с 4 женщинами, он легко может потушить виллу. А также он легко заплатит и за мужика, который в Сингапуре из-за сбоя получил счет в 100 тысяч долларов за стоянку.
0: Ну и на паркомате, помимо того, что там написано, что счет 100 тысяч долларов, есть еще одна надпись «Премия за все везде и почему». Золотая казибота от Савы и Пичуева. Александр Витальевич, будь добр, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, сбой в парковочном приложении Сингапура достоин победы?
2: Да ну нет, наверное, Сав, это ошибка, мы не будем ее награждать, правильно?
0: Я с тобой согласен.

0: Согласен. А вот паук, турист и сгоревшая вилла.
1: Ну, сумасшедших мы тоже не поощряем никогда.
0: Хорошо. Водитель, который коленями рулил.
1: Плохо нарушать правила.
0: Плохо нарушать. А кот, который 45 минут защищал квартиру в Кючук-Чикмедже.
1: Ну, конечно. Хозяйка его просто погладила, а мы его наградим.
0: А куда мы отправим эту статуэтку?
1: В Кючук-Чикмедже.
0: Почти.
2: Разбирайте декорации, увозите стулья и мойте руки. Премия за все везде и почему закрывается. Прощайтесь со слушателями, дайте им уже отдохнуть.
0: Ну что, первый рабочий день на этой неделе. С почином тебя, Александр Витальевич, поздравляю.
1: Ну, тяжело же.
0: Нормально, сейчас вкатимся, дальше легче пойдет. Каждый раз я себя так уговариваю. До встречи завтра, дорогие друзья. Козебот Шоу к вам обязательно вернется и будет снова вас в эти холодные октябрьские деньки радовать. Александр Пичуев. Кючук-Чикмедже всем. Александр Пичуев.
1: Да, ребятушки, сегодня как раз тот день, когда обещаешь себе лечь пораньше спать, чтобы завтра проснуться веселым, отдохнувшим и бодрым, а не уставшим, как Святослав Савченко.
0: Да, и для этого ставьте на будильник классную музыку, как та, что играет у Андрея Ромашки.
1: Или заведите кота, как наш редактор Виталик.
0: Да, или съездите в Кючук-Чикмедже. Все, Кисуни, целую вас, если вы девушка.
1: Пока.

0: радиокушатели, Козебота шоу закрывается.
1: Реклама на Камеди Радио. Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
2: Мой шанс заработать денежек.
1: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
3: Это издевательство над звездами.
1: Идеальное ограбление. В пятницу в 19:30 на ТНТ. Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает.
9: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
11: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
12: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
13: Он мой номер один, моя половина.
14: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
15: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.

0: Павел Воля!
1: Слушайте, только недавно лето было. Я все лето провел в свадьбах. За это лето было столько свадеб, сколько не было за всю жизнь. Я надел все туфли, все костюмы. Я пьянел на одной свадьбе и похмелялся уже на другой. Я так часто был на свадьбах, что я поймал на одной свадьбе букет невесты, и меня отметелили подруги. Я все лето катался по Подмосковью с букетами. Я просто пахучий барыга развозил туда-сюда. Я серьезно, я покупал цветы в одном и том же месте, и через 2 месяца продавец меня спросил: «Брат Слисан, все у вас нормально? Где так накосячил? Зачем ты столько берешь, а?» Ну, правда, летом женились все, ребята, все. Не женился только ленивый. Хотя и он женился. Харламов. Поздравим его. Свершилось. Ура. Честно, это была царь-свадьба. Рассказать вам про свадьбу Харламова? Да? Да, вы же мой 8Б. Все расскажу. Давайте сначала. Где была свадьба, да? Свадьба была капец как далеко. Ну, серьезно, потому что в последние годы, ну, согласитесь, да, тренд праздновать свадьбы далеко. Есть такое? Кто бывал на свадьбах, которые далеко? Я за все лето не был ни на одной свадьбе, которая была бы в Москве, серьезно. Все время фигачишь куда-то за город, в лес. Садишься в машину, красивый, наглаженный весь, и куда-то 8 часов ты едешь. Там за окном меняются деревья, погода уже, типы растительности. Надо стрелки перевести, часовые пояса меняются. И ты доезжаешь, и банкетный зал, и сразу за ним дальневосточный гектар начинается. И, кстати, побывав на всех свадьбах за это лето, я пришел к выводу, что... Ну вот жених с невестой, ну максимально непрактично выбирают одежду. Но вот жених на жаре, в черном костюме, еще жилетка у него, рубашка, с него течет все. Думает, еще хорошо что-то дышится. Придушу, блин, бабочка себя вот здесь вот так вот. А платье невесты, а? Ну километровые белые платья. На природе месяц грязь она этим всем ходит. Ну платье за время... Снизу чернеет потихонечку, гниет, как будто кто-то курит невесту. Снизу оттуда. И платье сверху леди, а снизу уже молодой человек. А? Просто Иришка чики-пики там уже снизу. Ну, а это все на других свадьбах. На свадьбе Гарика и Кати все было классно, серьезно. Все было красиво. Ну, я уверен, что это заслуга Кати. Ну, потому что девочки все организовывают. Это девочки общаются с организаторами. Как они слышат организаторов? Здесь будет арка из шаров. Так, вот здесь вот у нас цветы будут по всему залу. А в конце шикарный салют такой будет. Женихи же по-другому слышат организаторов. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, 700 тысяч. Бла-бла-бла-бла-бла-бла, желтые 500 тысяч. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, и 2 миллиона. Рассадка, кстати, отдельный момент. Я уверен, Гарик не занимался рассадкой, но я сидел, короче, вот как. Я сидел спиной к сцене, между 2 незнакомыми людьми. Передо мной стоял гигантский букет белых цветов каких-то. И вся еда была за ним. Я был как камышовый кот, блин, на охоте. Селедка. И туда, обратно. Нет, это еще не все. Слева от меня стояла огромная колонка, которая прямо в ухо фигачила всю свадьбу. Я очень слышал всю свадьбу, но не понимал, потому что там... Вот так прямо из огромной колонки. Просто вызов оттуда, как дьявола был. Я не мог ничего поесть, потому что от звука колонки еда просто... Я смотрел, блин, тверк индейки у меня была она на тарелке. Выплясывала. Еще расстояние от меня до колонки было примерно 7 сантиметров, и там все время сновала официантка, весь вечер с огромным подносом. Мне просто в какой-то момент хвостом форели, блин, вот так висок побрило. Кондиционер еще висел так близко, прям дул, прямо в шею, так дул, блин, так джиган не дул никогда, просто задувал. Короче, к концу свадьбы у меня вытек глаз, защемило спину, разорвало ухо. Я ничего не поел, потому что Карло решил, что я шмель, блин, и питаюсь цветами. Но мне было веселее всех, это было самое лучшее место. Харлашка, если ты его придумал, спасибо тебе. Я получил кайф, удовольствие. Хуже, чем я, сидел только Андрюха Бебуришвили. Андрюха Бебуришвили сидел за столом один. Серьезно. Огромный большой круглый стол, и он сидел там один. Он в какой-то момент подошел ко мне, говорит: «Паш, можешь что-то сказать, чтобы ко мне кого-то подсадили? На меня люди смотрят, как будто у меня обезьянья оспа. Пожалуйста, давай что-то решаем». Я подзываю Харламова, говорю: «Там Бебур переживает, объясни ему». Харламов подходит и ему говорит: «Андрюх, Бебуришвили, не переживай, с тобой сядет Сосо Павляшвили». Рассадка по-харламовски, так.

0: Бебришвили Павляшвили за один стол.
1: Сусо, кстати, пришел со всей семьей. И, знаете, сказал такой красивый тост. И после этого тоста я понял, что Сусо нужно только в финале вечера выпускать. Потому что он говорит такие тосты, что после его тоста даже тост мамы звучит так, как будто она тебя не любит. Но я вам скажу, что это была офигенная, классная, невероятная свадьба. Очень культурная. Да, да, да. Я поздравляю Харламова, я поздравляю Катю. Эти аплодисменты им. Но надо сказать, что свадьба не свадьба, если ее не было в Comedy Club, правильно? Да. Дамы и господа, свадьба прямо сейчас, здесь, в Comedy Club. Итак, встречайте, Гарик Харламов и Катя Харламова.
2: Ему 43.
3: Ему 43.
2: Ему 43. Последний шанс для Екатерины взвесить свое решение.
4: Дорогие Катя, Гарик и серьги Кати. Сегодня по-настоящему особенный день. Уважаемые гости, на ваших глазах два сердца сплелись в одно. Но не будем о здоровье Гарика, с этим пусть разбираются его кардиологи. Катенька, я еще когда смотрела сериал «Гусар», думала, боже, какая чудесная пара. Но ты выбрала Гарика. С другой стороны, тебе достался мужчина в самом расцвете денег. Вообще здесь, на Рублевке, это не редкость, когда молодая, красивая девушка выходит замуж за богатого деда. Гарик, между вами с Катей 12 лет разницы.

0: молодожены.
1: У вас там кукушка смеется.
0: Пока прикрутите свою. Слово предоставляется друзьям жениха.
2: На свадьбах молодые часто пускают голубей. Гарик в таком возрасте, что пускает голубей непроизвольно. Поэтому мы решили, что Гарику традиции не подходят. Поэтому мы просто хотели бы вручить подарок.
3: А что подарить человеку, у которого все есть, и человеку, у которого скоро все будет? Внесите подарок!
2: Подарок!
4: Ей повезло!
5: Ей повезло!
6: Ей повезло!
7: Ей повезло, что она не знает его так же долго, как мы.
3: Это медицинская карта Гарика. Так сказать, сюрприз жениха.

0: брачующиеся, мы заказали свадебные кольца по вашим размерам сегодня утром. Поэтому их нужно надеть как можно скорее, пока фаланги Гарика не стали еще толще. Перед тем, как вы обменяетесь кольцами, я обязана сказать, если кто-то против этого брака, пусть скажет об этом прямо сейчас, либо замолчит навеки.
1: Да отстань ты, говорю, блин, я трезвая. Гарик, а что тут происходит, а? 10 лет с тобой, муж и жена на сцене. Любое видео в интернете, посмотрите. Комментарии. Идеальная пара, когда же они поженятся? Для кого я это пишу, а? Я не понимаю, вы из разных миров. Зачем тебе молодая жена, ты из куф? Тебе нужна скуфиня. Ладно, бог с ним, забирай его. Забирай, Катя, этот хот-дог. Забирай этот вот арбузный живот, эти перепелиные ножки, эти говяжьи щечки. Что, так жрать захотелось? О! Уже прям желчь подкатила. Горько.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.
3: Да мы роды у свиньи принимали. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Я приглашаю на сцену Самвела Геновяна.
2: Спасибо. Женат, 13 лет, женат на русской девочке. Все хорошо у нас. Теща вообще великолепная, честно. У нас не понимаю людей, у которых проблемы с тещами. То есть у меня отличные отношения. Мы с первого дня, как познакомились с тещей, я просто сказал, что она красивая. Она сказала, что у меня светлая душа. И вот лицемерие за концепцию взяли, и офигенно вообще живем. С тестем тоже хорошие отношения. Я его уважаю, люблю, но вообще мы не общаемся, потому что он неразговорчивый очень. Просто молчит 13 лет. Мне вообще кажется, что функция тестя заключается в том, чтобы молчать и ждать, когда вот зять оступится, и только тогда включаться. Типа, вот я же говорил, что он гадон, пожалуйста. У меня еще свой комплекс перед тестем. Мне до сих пор стыдно. Ну, это мой армянский комплекс, на самом деле. Мне до сих пор стыдно за то, что я сплю с его дочерью. Мне кажется, ну нельзя так. Я каждый раз с ним здороваюсь с чувством вины. Типа, здравствуйте, извините, пожалуйста. Она еще хачи родила, я надеюсь, она вам все рассказывает. Тесть залетает в мою жизнь раз в полгода с какими-то странными, неподъемными просьбами и исчезает просто. Последний раз, о чем он попросил, прям цитата. Мы у них на даче, заходит в комнату, цитирую. И говорит: «Самвельчик, нужно дерьма принести на участок». Не так, что он ходил по участку голый, я за ним с лопатой бегал. Нет. Удобрение, говорит: «Самвельчик, там, короче, кони насрали недалеко. Просто принеси сюда под дерево, раскидай». Ни разу не видел этих коней, если честно. Он говорит: «Да-да, это кони, я тебе точно говорю, Самвел, это... Ты спишь обычно, они утром приходят, какают тут с Айкосом, с кофе садятся, в общем, какают. Найдешь, Самвел, нафиг тебе такой нос большой, иди разберешься, где навоз, где трава». Я говорю: «Может быть, купим, товарищ тесть, удобрение, давайте я куплю». Оно продается. Он говорит: «Зачем покупать, он же лежит, ты здесь стоишь, нифига себе». Теща еще впряглась, говорит: «Самвелчик, мы не покупаем удобрение, потому что там химия, прикиньте». Она говорит: «Там химия». Я на нее смотрю, я думаю, а фиолетовый цвет волос прям сам Бог тебе послал, наверное, да? Не химия. Что за неуважение к науке вообще? Почему мы из всех школьных предметов только химию всегда используем в негативном ключе? Типа, фу, это химия. Не трожь, это химия. Не ешь, это химия. Нет такого, что кто-то шлепнулся с 9 этажа, мы такие: это физика, пожалуйста, да? Но опять-таки, под чем-то химия. Впервые за 34 года пошел собирать навоз, и я был почему-то уверен в том, что я там буду один. Я им говорю: «Там очередь была, человек 5 ходят за лошадьми с лопатами, как грибники, только говнюки, просто ходят, что-то собирают». Я на это все смотрю, я думаю, что у нас с экономикой вообще происходит? Я еще за самую жирную лепешку драться должен здесь вообще. Я последний раз за говно дрался, когда, ну, Зара закрывалась, тогда прям дрался. Здесь не хотелось тестя огорчать, потому что, ну, посмотреть его глазами на ситуацию, он не ставил сверхзадачу. Он не говорил там: «Самвел, обеспечь мою дочь, купи ей квартиру», да? Он просто говорит: «Кони нас домой». Я такой: «Я не справился, тесть». Еще и след от копыта на лбу. Я такой: «Я не смог». «Все, все, доча, беги, он вообще дебил, даже говно домой принести не может». Тесть еще просит его называть отцом, и вообще это отдельный параграф в моей жизни. Я его называю дядя Миша. Он говорит: «Называй меня отец». Я думаю, называй меня Педро. Что это за ролевые игры? Мы еще клички выбираем. Можно я Бэтмен тогда? Он говорит: «Называй меня отец». «Какой тебе дядя Миша?» Я думаю: «Конечно, отец». Я просто, ну, за 13 лет нашего сотрудничества раз 5 видел, как он при мне ругался по телефону с армянами по работе, клал трубку и зачем-то мне высказывал. «Самвельчик, ну вот без обид, ну вот с вами делай, ну вот без обид». Я говорю: «С кем? С нами? У нас чат общий у армян, думаешь? Я их даже не знаю, дядь Миш». Он говорит: «Отец, называй меня отец». Мне вообще кажется, что меня разыграть хочешь, чтобы я его как-то назвал отцом. Он такой: «Какой тебе отец? Ты себя видел?» Еще говорит, аргумент. Еще говорит: «Моя же дочь называет твоих родителей мама и папа. И ты, говорит, нас называй мама и папа». А я ему как объясню, что мои родители хорошие люди, они этого достойны. Понимаете, почему я тебя должен называть? Это вы так дочь воспитали, что она кого попала мама и папа называет, правильно? Я вам больше скажу, она и меня папа иногда называет в каких-то ситуациях. Народ, спасибо вам большое, дай бог здоровья, пока.
0: Комедия.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Сауле Юсупова.
2: Что, люблю сидеть дома последнее время, вообще никуда не выхожу. Вот весь отпуск просидела дома. Муж везде любит лазить постоянно. Мне говорит, что ты сидишь, иди, выйди. Я думаю, нахрен идти, я купила квартиру. Я буду в ней сидеть. Я пока каждый рубль не отобью, я из нее не выйду, понятно? Правда? А что удобно, да? Захотела в ресторан, заказала доставку. Захотела на море, после себя попшикала. Очень советую, кстати. Просто, ну, у меня ипотека на 30 лет, представляете? Когда я ее... Это мой банк. Когда я закрою ипотеку, мне будет 60. Не факт, что я вообще доживу до этого. Со своей везучестью, скорее всего, я внесу последний платеж и начнут бесплатные хаты раздавать, знаете? Причем мою заберут и ее отдадут. Вот. Ну, мне 30, мужу 40. Мы его на всякий случай не прописывали, потому что сколько ему осталось еще там? Ну, правда. Я вообще на него смотрю, мне иногда кажется, что он за каждый секс годом жизни расплачивается. Иначе почему он так дышит, знаете? Там вообще непонятно, это он или вытяжка. Просто поймите, когда я жила в деревне, я не мечтала о своей квартире в Москве, понимаете? Я мечтала хотя бы день не доить корову. Знаете, когда с утра подоил, потом весь день воняешь. Еще одноклассники ходят, угорают над тобой, ты говоришь, я хотя бы, в отличие от вас, сиськи живые трогала, понятно? Ужас, представляете? Но... Нет, я выхожу из квартиры, не так, что я постоянно сижу, но когда родственники приезжают, потому что, ну, я им говорю, вот спальня, вот кухня, я пошла, после себя проветрите. Ну, потому что они так обесценивают, мне тетка недавно говорит, сколько квадратов, я говорю, 60. Она говорит, ой, такая маленькая. Я думаю, а ты в дырку срешь? На улице. Ты в туалет с фонарем ходишь. Ну, ненормально. Нет, хоть мы в ипотеку взяли квартиру, но это такое грандиозное событие для нас было. Настолько, что мы даже делали новоселье, представляете? Позвали друзей, пришли друзья мужа и подарили нам, представляете, коньяк за 250 тысяч рублей. Прикиньте, коньяк за 250 тысяч. Я смотрю, как муж колы за 60 запивает. Мы как семья алкашей. Он пьет, я плачу, сижу. Но... Вообще... Они еще подарили, сказали, откройте по хорошему поводу. А у нас самый хороший повод, нам подарили коньяк за 250 тысяч рублей. Муж говорит, я придумал повод. Давай ты родишь мне сына, и я открою коньяк. Я говорю, ты дебил, ты цену видел? Давай ты мне родишь сына, и я открою коньяк. Ну, я так поняла, что этот подарок подарили его холостые друзья, потому что, давайте честно, ни одна жена не позволит купить такой подарок. Мы, девчонки, да, дарим нужные подарки, но с подвохом. Типа, дарю тебе сертификат спа-салон на 3000. Ты приходишь, тебя на 30 развели еще. Ты думаешь, подарю тебе сертификат на колоноскопию на 3000, да? Чтобы врачи сказали, какой диагноз? Мы шланг без камеры засунули. До вас дойдет. Недавно ко мне подруга в гости приезжала, а она такая богатая, стильная тёлка такая, знаете. Мы поехали на садовод, потому что, ну, мне надо было. И она в прикол купила себе кроссовки Balenciaga за 1000 рублей, прикиньте. И она их одела, а на ней так классно смотрится, прям как настоящие. Там даже не видно, что по-русски написано. Там... Просто я недавно брату старшему подарила брендовую сумку, и он задолбал, он ходил каждые 5 минут. А, она точно оригинальная, она точно оригинальная. Я думаю, ты гаишник из Челябинска, на тебе все как подделка выглядит, понимаете? Реально. Мне кажется, чтобы на тебе вещи классно смотрелись, надо иметь уверенность в себе и чувство стиля какое-то. У меня вообще нет ни уверенности в себе, ни чувства стиля, потому что я в деревне на базаре всегда одевалась. Ну, а в деревне ты модный, когда ты в новом. У нас так и говорили. Блин, ему так идет костюм тройка. Жаль, при жизни не узнали. Но... Поэтому я не покупаю себе бренды никогда, потому что я часто езжу к деревню, к родителям. Ну, попробуйте там объяснить, что вот эта дрявая кофта 200 тысяч стоит. Они скажут, ну, а кошка в этом рожала. Сейчас дед носит. Но... Я один раз по-модному оделась, приехала в деревню, мне батя сказал, я с Петей не здороваюсь, понятно? Нет, ну брендовые вещи у меня есть, одна. Значит, несколько лет назад уже с женским стендапом был концерт в Дубае, я купила себе первую брендовую сумку, я такая счастливая была. Проблема в том, что я еще ни разу ее не носила, потому что у меня не подходит к ней одежда, понимаете? Ну, потому что она коричневая, а под нее надо другое лицо. Ну, правда, это сейчас меня накрасили, одели, блин. В жизни я с ней смотрюсь так, как будто я у хозяйки ворую, знаете? Говорю, еще раз в унитаз засыпьте, манго стащу. Все, у меня на этом все. Всем большое спасибо.
0: Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Предприниматель. Ты не один. Экспертная поддержка «Точка банка» всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть «Точка банк».
6: ПО «Точка», ООО «Банк», «Точка». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф «Базовая бухгалтерия» 0 на 1 год. Подробности на «Точка.ком» 18+ реклама.
7: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
8: Мы готовы удивляться.
7: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
8: Хочется на ТНТ.
9: На ТНТ.
10: На ТНТ.
7: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ.
11: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
12: ООО «КЛС Стрейт», ОГРН 116774678-0761, город Москва.
13: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года при покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
14: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
15: Саша Волобуев, встречайте! Эта песня про москвичей. Вы все очень разные, самоидентичные, но у вас есть одно общее качество. Вы все не из Москвы. Песня про корни. Все виды устриц, Алена.

и делает там. Дима с пакетиком ходит за пуделем в парке, чтобы поднять экскременты холеной рукой. Но только нагнется и скажут в нем корни Батайска: ты че это трогать прям будешь? Сделай вид, что не твой. Это ж вообще удобрение, считай перегной. Твой внутренний провинциал стул, чтоб курить, в подъезд выставлял. Если упала креветка на пол, он подует и съест. В Большом театре чуток задремал, выезд на МКАД проспал. И 8 лет дома хранит из ЦУМа пакет. Любой необычный, с веревочной ручкой, картонный пакет. На Тесле, смотря в телефон, Оля мчит по проспекту, но Порш тормозит перед ней, создав инцидент. Калуга из Оли кричит: соси-ка ты жопу. А из Порше Волгоград: соси жопу в ответ.

вложился в Росгосмосинвест, нефтесыр, квас, транзит. Но сидя в вип-ложе во время футбольного матча, Воронеж в нем скажет с восторгом: «Гля, негр бежит!» Твой провинциал внутри звонит, а не звонит. Банки пустые везет в Таганрог мамке своей. Не хочет, чтоб стриг мужик, секс назовет чих-пых. Приехав в Орел, расскажет друзьям, кто из звезд...

плачешь, если услышишь вот это, ты всегда подпоешь. Малолетние ш**вы вместе с вами.

0: песни хлопал и ржал провинциал. И в комментариях ее обосновал тоже провинциал. Спасибо!
1: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Вадим Постили!
2: Так, значит, я Вадим Постильный. Недавно открыл себе ИП. У меня ИП называется Вадик. Хочу попозже ООО открыть, чтобы было «О, Вадик». Чтобы люди в налоговой сразу понимали, что я даун. Знаете, чтобы у них ни капли сомнений в этом не возникло никогда. Когда я какую-то декларацию не отправил, они такие: «Да это Вадик, что вы хотели от него?» Бухгалтер мне дали, чтобы помогал, но этот больше душит. Постоянно вопросы задают: «А это откуда вот сомнительное поступление?» Я говорю: «Удали. Удали его. Сомнительное поступление. Если бы не сомнительное поступление, денег вообще бы не было никаких». Хотя я его понимаю, то есть, глядя на мою морду, кажется хитрую, что я все украл. Знаете, откуда деньги? Я такой: да там. Заработал. Помощника мне еще дали, персонального менеджера в банке, чтобы он помогал. Этот вообще не помогает ни за пивом, ни за сигаретами, никуда не ходит. Все сам. Еще такие обязанности странные, можно с ним консультироваться по поводу расходов. Я ему теперь по всей фигне звоню. Недавно с Магнолией набираю, говорю: брат, тут сырки по акции. Влетаем. Это реально странные привилегии. Какие-то банковскую ячейку мне выделили. Банковскую ячейку. Денег выделите мне. Я положу их туда. Банковскую ячейку. Чего мне класть туда? Ну, я думаю, в пакет надо просто прийти, закинуть им туда. Чтобы они такие: это что такое? Это ИП Вадик. Да, ведь я тут в сырки вложился. Вот дивиденды, пожалуйста. Странные. 9 проходок в бизнес-зал в аэропорту мне дали на год. Декабрь, у меня осталось еще 9. Думаю, 31 декабря съездить, посидеть там просто весь день. Проводить всех. Ребят, давайте, я тут на зарядках, езжайте там, привет всем передавайте. Что, не веришь уже в эти звонки, даже когда полезные, да? Всегда какой-то протест внутренний. Мне в этом плане нравится компания. Знаете, московский интернет есть местный. И там на телефоне, мне нравится, там одна и та же тетка, Тамара, она вам наверняка звонила, она одна там работает. Знаете, Тамарку. В общем, она мне как-то звонит, и сразу видно. Она говорит: здравствуйте, у нас интересное предложение для вас есть. Будете слушать. Я говорю: да-да, расскажите, мне реально нужен интернет. И я через телефон видел, как она такая: да. А у тебя что, интернета до сих пор нету, придурок? Не знаю, как вы, я быстро к интернету хорошему привык, потому что если у меня не работает интернет минуту, я уже звоню везде ругаться, в администрацию интернета говорю, мне говорят: спутник, я говорю: соединяйте. Спутник. Я вот это ругаюсь сюда, я говорю: я извиняюсь, с какой стати? С какой стати за весь месяц плачу 2 минуты, кто вернет мне? Они всегда одно и то же говорят: проверьте баланс, может, баланс у вас не пополнен. Я такой: я дебил, по-вашему, думаете? Дебил? Смотришь на баланс и такой: наверняка забавно это со стороны выглядит, как ты переобуваешься, да, когда такой: где мой интернет? Да нету и нету, бог с ним, появится кто-то. Ничего страшного. Круто, Москва, но тем не менее, тут есть некоторые моменты, типа вот у меня возле дома есть магазин продуктовый. Продукты просто. Я прихожу туда как-то купить клубнику, и продавца спрашиваю: вкусная ли клубника? Она говорит: а когда я вас обманывал? Раз семена меня обманывал, реально. Короче, купил эту клубнику, прихожу домой, и невкусно. Обманул. А мне уже 100 лет, что решил взять эту клубнику и обратно пойти. И я пока... я пока шел, я понял, что мне клубника вовсе-то и не нужна была. Мне нужен был конфликт. Потому что обратно я шел в более приподнятом настроении. И я говорю: здравствуйте, клубнику у вас покупал. Он такая: да? Не помню вас. Я говорю: ты что, я один здесь у тебя хожу, твой магнит, ИП Сономян твой на ИП Вадике выезжает. Вкусная клубника. Мне невкусно было. Он такая: да? А мне вот вкусно было. И мы в тупике. Потому что она, видимо, занимается с психотерапевтом и разговаривает со мной через «я-послание». То есть о своих ощущениях мне рассказывает. А мне вкусно было. Что я тут скажу? Ты, у тебя неправильный рот, дура, меняй рот свой. Но она, видимо, долго занимается. Она мне еще совет дала. Она говорит: знаешь, что сделаю? Добавь туда сахар, йогурт. Я говорю: а клубнику? Нахер. Правильно я понимаю? Все, на этом все. Спасибо большое, что послушали. Пока.
0: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, наша королева Белла. Что есть хорошая новость, я переехала. Впервые в жизни живу одна. Потрясающе, вообще никто не рассказывал. А, плохая новость тоже есть. Я только переехала, у меня уже в подъезде. Я звонила в управляющую компанию. Я впервые в жизни сказала фразу «помяните мое слово». И я тут же испугалась, потому что, мне кажется, это вот так вот и начинается. Сначала ты говоришь «помяните мое слово», потом в офисе распечатаешь бумажку «не с***». И все, тебя выбирают старшие по подъезду. Да, я звонила в управляющую компанию, рассказала им о своей ситуации. Мне говорят, спасибо за обращение, оно будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней. Я думаю, а мне что все это время делать, из дома не выходить? Зато смело могу говорить фразу, я столько говна повидала. Да, я была дома с подругой в этот момент, и я ей говорю, слушай, мне кажется, или пахнет. Она говорит, сейчас гляну. Она выходит в коридор, заходит обратно и говорит, слушай, по ощущениям нас какой-то старый мужик. Я думаю, я вообще не хочу знать, почему тебе знакомы эти ощущения. Я маме тоже нажаловалась. Я говорю, мама, у меня насрать в подъезде. Мама говорит, бедный человечек, не дошел. Я говорю, мам, я видела, что там. Это не человечек. Ты сделал какой-то моральный урод без принципов и аллергии на лактозу точно. Я хозяйке тоже набрала, рассказала ей. Она говорит, не знаю, никогда такого не было. Вот вы переехали и вот... Что у меня произошло расставание с человеком, с которым я была вместе 2 года. Очень сложно, правда, тяжело. Давно не было эмоциональных привязанностей. И в целом меня мотало жестко. Хотелось и каре, и на пилон. Я прям тяжело, серьезно, правда. И мне, как и любой девчонке, было интересно, он смотрит мои сторис или нет. А у меня 40 тысяч подписчиков. Понятно, что не все эти люди смотрят, но листать все равно долго, поэтому я сделала как? Я добавила его в близкие друзья. Выложила сториз для близких друзей, то есть для одного близкого друга. Смотрит, лайфхак дарю вам, если что. Но проблема в том, что мы с ним расстались зимой. Это не прикольно и холодно. Я вообще, я поняла, что нужно...

порвались одноразовые трусы. Просто в какой-то момент легче дышать стало. Я вот... Поняли? Ужас. Я смотрю на массажистку, она пошла за вторыми, я смотрю, у нее третьи из кармана торчат. Я думаю, мне тут вообще никакого доверия нет, если честно. Да, не получилось расслабиться на массаже. Потому что я понимаю, что я поправилась, я еще не успела вот это тело полюбить. Это в целом очень сложно полюбить и принять себя в мире, где есть нетактичные люди. Это я о своей массажистке. Она мне после сеанса говорит, я бы тебе еще посоветовала антицеллюлитный. Я думаю, я бы посоветовала тебе закрыть свой рот. Понятно? Целлюлит. Это называется дополнительные места для поцелуев. Я объясню, почему я завелась. Я просто понимаю, что мое тело не будет таким, как 18, да? Поэтому очень бесят мужчины, например, которые лайкают мои старые худые фотографии. Этой девчонки больше нет, да? На свиданиях это исключительно ваша проблема, потому что я уже заказываю пепперони с сырным бортиком. Думаю, сейчас нормально похаваем, помянем эту малышку. Ее больше нет. Честно? Меня правда удивляет, как в мире, где тебе советуют антицеллюлитный массаж, есть мужчины, которым все это нравится. И они мотивируют ничего с собой не делать. А мне периодически такие пишут. Пишут что-то типа, мне нравятся женщины, у которых есть за что подержаться. И мне всегда смешно. Я представляю, что есть за что подержаться во время секса и в метро, если поручень вдруг далеко оказался. Да, буквально на днях написал один такой мужчина. Он сказал, что я ему нравлюсь, что ему в целом нравятся женщины, у которых есть за что подержаться, есть за что потискать. Я ему пишу, ага, все вы так говорите, а потом задыхаетесь. По матрасу стучите, как в UFC. Да, но он тоже не растерялся, очень смешно. Он говорит, вообще-то я умею задерживать дыхание на 5 минут. Да. Я думаю, респект, но, как по мне, маловато. Честно, на самом деле я поняла, что, наверное, не нужно переживать по поводу своей внешности. Мы все прекрасны, да? И еще всем нравятся разные. Единственное, что я до сих пор не понимаю, так это почему женщины в теле нравятся очень худым мужчинам. Вы видели эти пары? Поаплодируйте. Да, да. Я просто себя в таких отношениях не вижу. Я понимаю, что я большая, но я хочу на фоне своего мужчины выглядеть малышкой, хрупкой девчонкой. А если наоборот, и он сверху, так он на мне как на водном матрасе бултыхаться будет? Да, когда ты понимаешь, что поза наездницы точно нет, потому что эта поездка не будет долгой. Когда ты смотришь, он посинел уже, думаешь, ну, тут маршрут перестроен, мы едем в травмпункт. У меня все, спасибо большое, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Планы на выходные опять на уровне дивана? Поднимем их на 140 метров. Солнце Москвы. Самое высокое колесо обозрения в Европе. 18 минут 40 секунд над столицей. Встречаемся у южного входа в ДНХ. 0+.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
6: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
7: Мой шанс заработать денежек.
6: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
8: Это издевательство над звездами.
6: Идеальное ограбление. В пятницу в 19:30 на ТНТ.
9: А вот и последний рекламный ролик. Вот он.
10: ОККО представляет.
11: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
12: Простые военные учения.
10: Главный сериал года в ОККО.
13: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
14: Я про это написать хочу.
10: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
0: Азбука Камеди Радио. Буква А. Андрей Скороход.
15: 300 тысяч? А за что 300 тысяч, Таня?
16: Сережа, во-первых, не кричи, во-вторых, надень трусы, а то мне кажется, что ты мне угрожаешь.
0: Буква Г. Гарик Харламов.
17: Когда я на почте служил ямщиком, ко мне постучался косматый проктолог.
18: Послушай.
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
19: На сцене неподражаемый, смешной, лучезарный, харизматичный
20: Костя Блютуз Бутузов. Прямо сейчас.
21: Москва, квартира, случай в семье.
22: Саша, а где ключи от твоей машины? Я что-то не могу их найти.
21: А ключи?
22: Да.
21: А...
22: Ты что, опять на ней ездил, что ли?
21: Ну да, до магазина. Но ты не переживай, я сиденье вернул, как было.
22: В последний раз, Саша, понял меня? Значит, я поехала, у меня очень важная встреча, апероль-сессия. А где-то часов через 5 мы с девочками уже будем дома. Ты все помнишь, да, что нужно сделать?
21: Да, в принципе.

0: Саша, а почему ты еще дома? Когда ты пойдешь в пункт выдачи, я не понимаю.
1: Да я думал, ты уйдешь и пойду. Что там у тебя? Блузка?
0: Саша, боди.
1: Да, схожу. Померяю. Сфоткаюсь, тебе отправлю.
0: Хорошо, Саша. А когда ты уборку собирался сделать? Мы в таком бардаке живем.
1: Понимаешь, Катя, такой вопрос. Я подумал...
0: Что ты подумал? Я не слышу.
1: Я просто...
0: Саша, громче. Саша, форсани, я не слышу еще раз. Что?
1: Ну, может, мы это, ну... Клининг разок вызовем.
0: Саша, какой клининг? Ты живешь в какой-то своей реальности. Пожалуйста, вернись в реальность нашей семьи. А семья — это про партнерство. Про то, что мы идем вместе к одной цели. Какая общая цель нашей семьи? Давай.
1: Мы тебе на квартиру копим, чтобы ты чувствовала себя в безопасности.
0: Правильно.
1: И вот даже то, что у меня сегодня день рождения, вообще не влияет.
0: Саша, я не понимаю, а ты что, недоволен моим подарком, что ли?
1: Да я все доволен. Я вот даже вот видео смотрел, как с этим гончарным кругом работать. Слушай, я тут еще подумал, а может я на этот раз на свой день рождения своих друзей тоже позову?
0: Ну зови, пожалуйста, кто тебе запрещает,
1: да?
0: Господи.
1: А можно я Зюзю позову?
0: Только не Зюзю.
1: А можно я Игоряна тогда позову?
0: Игоряна тоже нельзя. Саша, никого из моих бывших нельзя. Мы это уже обсуждали 1000 раз. Ну что, каждый день рождения одно и то же, я не понимаю. Ладно, все, Саша, я побежала, у меня нет времени. Все, давай,
1: ладно.
0: Про боди не забудь.
1: Ай, ладно. Сейчас чуть в интернете посижу и пойду боди мерить.
2: Эй, ты, лох. Слушай меня, лох.
1: Я?
2: Да, ты, лох.
1: Что за фигня?
2: Чё, перелистнул? Лох.
1: Откуда он знает, что я перелистнул?
2: По статистике, 90% лохов перелистывают. А теперь слушай сюда, лох.
1: Я не лох!
2: Заткнись, лох.
0: Извините.
1: Да блин, чё, я с Рилсом разговариваю?
2: Ты чё, лох, с Рилсом разговариваешь?
1: Да бред какой-то.
2: Чё, свалить от меня хотел, лох? Меня зовут Брутал Мужикян. И я учу жалких тряпок быть мужиками. Если работник пункта выдачи знает тебя в лицо, если ты видишь его чаще, чем сиськи своей жены, если тебе надоело выпрашивать секс с протянутым членом...
1: Блин, у нас тут чё, камеры?
2: Тебе не надоело, что бабы тобой помыкают? Не для этого тебя мать с бабкой воспитывали. Ты хочешь стать альфа-самцом?
1: Ну, хочу.
2: Я спрашиваю, ты хочешь стать альфа-самцом?
1: Хочу.
2: Тогда подписывайся на мой частный телеграм-канал. Там все советы.
1: Лох. Секс я выпрашиваю. Ничего я секс не выпрашиваю. Катя еще в прошлом году запретила секс выпрашивать. Блин, еще кто-то платит за эти советы. Интересно, сколько стоит?
0: Ну-ка.
1: 500 рублей? Да не, не буду подписываться. Ну, алло, да, Катюш, в смысле в инсте онлайн? Наверное, какой-то глюк. Я уже бегу твое боди мерить, ага. Да, помню, что зеркало искажает, поэтому попрошу охранника меня сфотографировать, да. Пока. Наверное, все-таки подпишусь.
2: Ну вот ты и в моем частном телеграм-канале, лох. Ко мне часто приходят такие, как ты. Никчемные, убогие, вонючие, обос...
1: Хватит!
2: Да это говорю. Жалкозрелищные, узкоподстриженные, каблукопридавленные, пакетоносящие. Пойми, сейчас ты нужен только для того, чтобы проверять на тебе, прокисло молоко или нет.
1: Да я же уже заплатил 500 рублей, хватит мне обсирать.
2: Ты хочешь получать секс, когда его желаешь ты?
1: Хочу.
2: Хочешь, чтобы твой тестостерон затапливал соседей сверху?
1: Хочу.
2: Хочешь, чтобы когда ты заходил в вагон метро, тебя сразу все хотели?
1: Хочу.
2: Я же говорю, ты лох, какой еще нахрен метро? Ну, у меня есть способ тебе помочь. Слушай меня внимательно. Первое задание для настоящего мужика.
1: Ну, наконец-то.
2: Подписывайся на мой премиум телеграм-канал за каких-то 10 тысяч рублей.
1: Опять развод какой-то. Да, Катюш, выхожу. Вот уже куртку застегиваю. Молоко? Да, попробовал утром. Прокисло. Хорошо, куплю новое. Угу.
3: Так. 10 000? Да пофиг.
2: Если ты здесь, значит, ты не такой лох, как я думал. Беру свои слова обратно, но не все. Лох пока остается. Хочешь стать мужиком?
1: Хочу.
2: Хочешь не знать таких слов, как Султан Сулейман и Бурак Озчивит?
1: Хочу.
2: Хочешь ставить лайки тёлкам, не забирая их обратно на следующий
1: день? Конечно, хочу.
2: Хочешь начать писать стоя?
1: Хочу.
2: Значит, ты готов.
1: Да, я готов.
2: Тогда подписывайся на мой бизнес-суперджет Black Aurus Ultra VIP Ultima Platinum Luxury Village Louis Vuitton канал. Там будешь только ты и Криштиану Роналду.
1: Да пофиг, не вопрос, сколько денег?
2: Только сегодня бешеный дисконт. Какие-то жалкие 100 000.
1: 100 000? Да капец, блин, 100 000. А если Катя узнает? Так, ладно. Здравствуйте. Это банк? А можете у моей жены отключить смс-уведомление?
4: Да, с моей карты. Да, по возможности без уведомления об отключении.
1: Все, да? До свидания.
3: Все, теперь она точно не узнает.
2: Да ну на! Ты самый мощный лох, который мне попадался. Думаю, я готов тебе кое-что предложить, но не знаю, сможешь ли ты.
1: Да я смогу, смогу, конечно.
2: Ну, я не уверен до конца, что твоя лоховская аура ушла.
1: Да ушла, я тут проветрил.
2: Наверняка еще осталась чмошная аура.
1: Да блин, а.
2: Но я помогу тебе избавиться от нее. Открою тебе секретное знание.
1: Спасибо.
2: Запоминай. Тебе нужно купить индивидуальную консультацию за 1 000 000 рублей.
1: Какой нахуй 1 000 000 рублей? Это уже, блин, чересчур. Это понятно же все это. Это все инфо-цыгане эти все. Это шарлатаны эти все дебильные. Ой, ну ладно, Катя пришла, блин. Фух, ладно, чуть не развели эти мошенники.
2: Ну, привет, лох.
1: Ты?
2: Где мой 1 000 000, лох?
1: Пошел вон! Не буду я ничего платить!
2: Чувствую, запахло тестостероном.
1: Тебе, а не 1 000 000! Лобок ходячий!
2: Вот он! Вот это первобытное животное Салтуфьева!
1: Пошел нахуй отсюда! Гном-переросток!
2: Да! Теперь я вижу, что мой метод подействовал. Ты больше не лох, ты мужик.
1: Да?
2: Да. Чувствуешь, стало чуть-чуть тяжелее стоять, потому что появились яйца.
1: Да, какое-то незнакомое ощущение.
2: Ну что, стоит это 1 000 000?
1: Конечно, стоит. Теперь я мужик. Пошла нахрен эта Катя!
2: Правильно!
1: Да!
2: Ей от тебя нужны были только деньги.
1: Только деньги!
2: В отличие от меня.
1: Да!
2: Поэтому переводи 1 000 000.
1: Все, перевожу. Перевожу тебе 1 000 000. Пошла на нахрен со своими
2: этими... Да, пошла на нахрен.
1: Боди со своей этой блузкой или что у нее там...
5: Саша, ты обалдел, да?
1: Катерина!
6: Судьба каждого из наших героев сложилась трагически. Саша умер от инфаркта, когда зашла жена. У Кати от обилия тестостерона выпали волосы и вырос кадык. А Брутала Мужикяна арестовали за то, что у него было раздробленное ИП. Его посадили в тюрьму, и теперь у него раздробленное ИП.
7: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Мы знаем, что вы слушали прошлым летом. Осень на Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Гоша Рубайло!
2: Так, что, мне 41 год исполнился вот недавно. Нет. Это не праздничное событие, если честно. Я вообще помню, что после 40 лет сам к себе относишься как мать к своему годовалому ребенку. Прям сильно радуешься, если хорошо в туалет сходил и хорошо поспал. Вот две вещи. Главное, чтобы не одновременно. Секс уже не на первом месте, скажу честно. То есть, если бы мне после майских шашлыков предложили на выбор либо секс с Ириной Шейк, либо прям полностью покакать, я бы сказал: Ира, извини, но мне надо бежать, дела, пойми, дела. Да, уже помню, что я уже стареть начал. Потихоньку начал в мужичка уже превращаться из мужчины. В мужичка. У которого в лексиконе есть фраза: а теперь с лучком попробуй. Вот это. Который не думает, а кумекает. Вот это я уже. У меня уже первый звук мужичковый появился. Первый сигнал, что я превращаюсь в мужичка, это звук... Что-то нагнулся. С антресоли взял. А я уже знаю, что такое антресоль. Есть еще второй звук, финализирующий, который значит, что ты уже точно загрузился в мужичка. Это когда к тому звуку добавляется неслышимое ругательство. Когда такое... Если у вас есть, поздравляю, вы мужичок. А вообще после 40 лет от каких-то вещей отказываешься навсегда. То есть я вот, например, уже прекратил втягивать живот в очко. Не мое. Битва проиграна. Надо признать. Я уже вот этот мужичок, который в метро сидит, едет, у него между двух пуговиц рубашки глазок вот этот появляется. Шпион московского метро. Сам спит, наблюдение работает. Вот это я. Я за осанкой. За осанкой тоже уже не слежу, как выяснилось. Катался тут на лошади на базе отдыха, там был фотограф, говорит: давай я тебя пофотаю, тебе фотки скину. Я думаю, круто, будут фотки, где я, рыцарь. Конечно, там по факту был рыцарь на фотографиях. Но там был такой рыцарь, которому в спину стрелой попали, он две недели мертвый ездит, лошадь задалбливает вот так. Меня на эту лошадь как будто из поварешки вот так положили, у меня там грация каши у меня там. Мне еще лошадь стеснялась, на каждой фотке отвернутая вот такая. Да, вообще... После 40 лет организм преподносит сюрпризы, и всегда неприятные. Я тут недавно так сильно закашлялся, что у меня защемило мышцу под лопаткой, вот здесь. Я начал ее проминать, свело сухожилие тут. Я же думаю, да так и останусь уже, что я? Каждый новый шаг ухудшает ситуацию, по-моему. Мне врач говорит: тебе нужен массаж. Но пока ты до массажа не дошел, чтобы тебе при кашле не было больно, ты при кашле максимально сильно своди лопатки друг к другу, вот так. В целом было нормально, но в какой-то момент я просто что-то иду по Москве и такой... Это, типа, кашляет маэстро здесь, если что. Так неудобно было. Двух курьеров сбил. Да, прописали массаж. А мы с моей девушкой делаем друг другу дома массаж. Вот этот домашний массаж. Я еще называю его беспонтовый. Вот этот. У нас даже масла массажного нет. Всякой фигней пользуемся. Гош, оливка вроде не воняет. Давай я тебя намажу. Я в результате лежу. Ловушка для мух. Вот я кто... Вот в этом семейном массаже непонятно, когда остановиться его делать. Да? Там нет такого, что время, все. То есть у меня девушка намекает всегда. То есть я...

Она мне делает массаж, я слышу там где-то сзади. Ой, это все, это значит, процентов 20 заряда осталось. Ты на нее смотришь, она красненькая, реально уже. Меня просто веселит, что она своей усталостью сигнализирует мне о скором окончании сеанса. То же самое, что если тебе стриптизерша приват танцует, через 50 минут встала и такая: «Ой, Наташка, хрусти меня-то». Да, мне, конечно, вот этот домашний массаж не помог от моей лопатки. Я пошел в профессиональную студию массажа. Я вообще понял, что профессиональный массаж бывает двух категорий. Первая – это когда тебя мнут приятно, но неэффективно. И вторая – это когда массажисты закончили мединститут по специальности фашизм. Я про вот эти массажи, где себя чувствуешь школьным лохом, который: «А, да Серега, да больно, да Серега! Да поставлю я тебе 5 за четверть». Моего массажиста звали Богдан Богданович, на всю жизнь запомнил. Вообще изначально испытывал недоверие к человеку, чей отец так любит слово «Богдан». Как он меня больно мял, ребята. Мы со стороны были похожи на двух ММА-щиков, один из которых взял другого на болевой, а рефери пошел просто куда-то. Он меня и так победил, и так победил, и так победил. Я уже лежу, думаю: «Твою же, что тебе надо-то от меня? Хочешь, я тебе видеоизвинения запишу, я не знаю». Я в какой-то момент на кушетке на это лежу и думаю: «Заяву на него накатаю». Я прям представил, как я со слезами на глазах на кукле следователям показываю, где меня трогал дядя. И каждый раз он меня мял и все время спрашивал: «А так больно? А так боль?» И всегда больно. Но в какой-то момент я обоссался, когда он сказал: «Сейчас, потерпите, будет больно». Я думаю, он мне что сейчас сделает вообще? Васаби в глаза вотрет, я не знаю. Он говорит: «Я вам сейчас буду тянуть ногу». И начал тянуть ногу, ну, по ощущениям, до Иркутска, сука. Потом на пятки перешел. У меня вообще пятки — самая черствая часть в организме. То есть я однажды полчаса на природе стоял, только потом понял, что в костре. Вот, ну, настолько. Я даже пемзой не пользуюсь, просто пятку о пятку тут, там все работает. Ну, так было больно. Я говорю: «Что вы делаете?» Он говорит: «Это массаж, стоп». Я говорю: «Правильно говоришь, мужик, массаж, стоп. Все, я и сам так хотел, но это невозможно уже». Я вообще, знаете, что понял? Я понял, что если у вас на работе говнистый начальник, подарите ему сертификат на такой массаж. Он будет думать, что это забота, а по факту вы ему дадите через одно рукопожатие. Вот что вы сделаете. Ну, это все, ребят. Спасибо большое. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Варвара Щербакова.
2: Все, хватит. Так что, порадуйтесь за меня. У меня в жизни недавно случилось важное событие. Мне за рулем выписали первый штраф. Да. Благодарю. Благодарю. Просто тонко решила напомнить, что езжу за рулем. Короче, да, мне выписали первый штраф. Самое важное здесь даже не это. Здесь самое главное — это небольшая предыстория. Дело в том, что за 3 часа до этого события я виделась со своей подругой, и она мне рассказывала о том, что появилось новое приложение госуслуги авто. Она говорит, очень удобно, просто показываешь инспектору QR-код, он его сканирует, видит все твои документы, типа, круто. Я говорю, блин, классно, я обязательно скачаю, только ты знаешь, меня еще ни разу никто не останавливал. Также я спустя 3 часа. Мне гаишник говорит, покажите ваши документы, я счастливая, достаю телефон, а инспектор увидел этот QR-код и сделал: «О, сейчас, бедолага мне». Вернулся с этим планшетом, там чехол, книжка, как у матери вот такой. Но я вам честно скажу, меня это порадовало, честно. Я рада, что в этой ситуации не только я одна жертва современных технологий, правда. Потому что я вам признаюсь по секрету, я нарушила не просто так. Во всем виноват навигатор. Это он меня заставил повернуть налево через сплошную линию. Я не хочу. И, кстати, парковщик тоже сам виноват. Нельзя вот так вот на себя показывать женщине, у которой ПМС. Но я реально, меня так бесят навигаторы. Вас нет? Ну, просто, я понимаю, это чудо технической мысли, безусловно. Но как же сложно в них разбираться. Реально. В Москве особенно. Тут же реально, ну, ты проехал один поворот, и вот я уже дальше еду до Хабаровска. Но я вообще не первый раз уже в стендапе бухчу на современные технологии. Второй. Не, правда, я искренне считаю, что некоторые технологии — это прям перебор, правда. Потому что у меня тут один знакомый установил себе на входную дверь новомодный вот этот видеозвонок. Понял? Теперь каждый раз, когда кто-то проходит мимо его квартиры, ему на телефон приходит уведомление: «Кто-то приблизился». Если я иду в темном переулке, и мне на телефон приходит уведомление: «Кто-то приблизился», имейте в виду, что кто-то обоссался. Тут же вообще. Но самое мое любимое среди современных технологий — это роботы-курьеры. Видели вот эти машинки, которые с антенкой возят еду, почту? Какие они бедолаги, реально. Ну, мне их так жалко. Я просто видела видос в интернете, как 2 мужика его прям через проезжую часть переносили, как бабушку. Ну. Со стороны выглядело, как будто им для водочки не хватает 3-го. Ну, они серьезно, они просто бедолаги. Вообще, как они оказались не готовы к нашим российским реалиям? Но мне кажется, что именно это их и закалит, да? Они прогрессируют, они научатся разговаривать. Он скоро вам будет звонить и говорит: «Это робот! Я подъехал!» Так, я не бабка, если что, да? Не так, что я сегодня возмущаюсь роботами, а завтра уже ору: «Никакого Wi-Fi! Это от дьявола! Микроволновка — это вредно, греть еду воспоминаниями!» Нет, конечно, но просто я реально считаю, что во всех современных технологиях, направлениях, трендах есть, ну, что-то прикольное по задумке. Но давайте честно, как правило, реализация хромает капец, правда. Потому что я недавно была в Иннополисе, это научный город под Казанью такой, там живут ученые, что-то создают, изобретают. И у них по городу ездит беспилотное такси, то есть без водителя. Круто, да? Но спереди на пассажирском сидении сидит мужик. Ну, оно и понятно, технологии новые, да, их надо контролировать. Надо, чтобы обязательно был человек, который вовремя скажет: «В очко себе побибикаем!» Андроид едет. Все, у меня все, спасибо большое.
0: Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Битва моторов. С 8 октября в кино.
5: На кону судьба, эй, выкинь свои деньги. Выкинь свои силы, свои нервы. Вера, ее проверяет только время. С пеплом улетают все твои надежды.
6: Ограничение по возрасту 12+.
7: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
8: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
9: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГРН 102-770-00-926-61. Возможно, изменение расписания полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
15: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
0: Азбука Камеди Радио. Буква В. Виктория Складчикова.
16: Ну, мне коллега, он мне говорит: Вика, знаешь, что вино любишь? Нашел для тебя такое недорогое, бюджетное. 4000. Я говорю: за сколько литров? Он мне говорит: не, ну можно же выпить, что, литры, бокал вина и спать. Я только одно вино знаю, кстати, которое прям вот реально, бокал вина и спать. Это рубиновый браслет в Анапе. Там реально бокал и спать. И просыпаешься не в кровати, а в Абхазии уже.
0: Буква Г. Гоша Рубайло.
17: Я уже помню, что я уже стареть начал. Потихоньку начал в мужичка уже превращаться из мужчины. В мужичка, у которого в лексиконе есть фраза: а теперь с лучком попробуй. Вот это. Который не думает, а кумекает. Вот это я уже. У меня уже первый звук мужичковый появился. Первый сигнал, что я превращаюсь в мужичка, это звук...
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
18: Сейчас появилось много разных психологов, которые проводят тренинги. И мы представляем вам самого лучшего.
0: Устал от усталости? Переживаешь из-за переживаний? Думаешь, счастья не бывает? Это не так. Более того, это не так. Всемирно известный психолог. Он выступал в таких странах, как Россия, Беларусь. Встречайте! Человек, который обязательно нарежет эту встречу на рилсы. Виктор. Полностью проработано.
19: Здравствуйте. Меня часто спрашивают, как стать счастливым? Вспомните, кто самые счастливые люди из ваших знакомых? Кто радуется жизни, несмотря ни на что? Я представляю вам свой курс «Будь дебилом». Когда вы заплатили за этот курс 500 тысяч рублей, вы уже сделали первый шаг. Быть дебилом – это счастье. Вспомните пару, которая вдвоем несется на одном электросамокате. Они полны радости. Они живут здесь и сейчас. Ведь жизнь коротка, конкретно у самокатчиков. Не стесняйтесь быть дебилом, ведь их все любят. Если бы не они, кто бы звал вас побухать в среду? Именно благодаря их желанию посверлить мы встаем по утрам вовремя. Именно благодаря им мы все узнали, что в WhatsApp есть сторис. Сейчас я научу вас, как стать дебилом. Старайтесь не стараться. Особенно, когда придумываете пароли. Это заповедь номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Скоро зима, поэтому все купите короткие носки. А если не хотите тратиться, делайте подвороты, тогда же лучше. Ну и, конечно же, заведите YouTube-канал, сейчас самое время. Обратимся к цифрам. Вот типичный день дебила. Запоминайте. 20% сон, 10% еда, 30% просмотр фильма непосредственно Каха, 40% непосредственно Каха 2. И главное, никогда не думайте. Думать — это не обязательно. Доверьтесь судьбе. Знаки, они повсюду. Вселенная укажет, что вам делать. Вы можете смело доверять моему экспертному мнению. Ведь за свою жизнь я прочитал более 3 книг. Кстати, все вы должны сегодня купить мою книгу «Дебил, деблю и буду дебить». Читать не обязательно, купить обязательно. Перейдем к вашим вопросам. Так, пожалуйста, да.
20: Виктор, здравствуйте. А как дебилу разбогатеть?
19: Это не так просто. Но если приложить максимум усилий и каждый день тапать хомяка, все получится.
20: Спасибо.
19: Следующий. Угу.
21: Виктор, а научите меня быть дебилом.
19: Расскажите о себе.
21: Я недавно взял кредит на свадьбу.
19: Мне больше нечем у вас учить. Следующий. Да, вот девушка, да.
22: Виктор, а как девушке научиться тупить?
19: О, это гораздо проще.
22: В смысле?
19: Вы схватываете на лету.
22: Кого?
19: Браво. Да-да, девушка, вы.
23: Виктор, а у меня получится стать дебилкой? Просто сегодня раскладывала Таро...
19: Гарантированный успех. Закончим с вопросом. Сейчас мы перейдем к методике, которая работает в 100 случаях из 3. Конечно же... Аффирмация.

Расслабьтесь. Мысли медленно уходят из вашей головы. Все мысли покидают вас. Все. Даже мысль, что вы сейчас занимаетесь какой-то фигней, тоже покидает вас. Услышьте ваш внутренний голос. Всегда доверяйте ему. Если внутренний голос говорит, что после водочки можно выпить шампанское, выпейте. Если внутренний голос говорит, что пора домой, завтра на работу, шел бы он в жопу, этот внутренний голос. Вы дебил. Вы живете без забот. Поздравляю. Вот я и сделал вас счастливыми. Увидимся в следующий раз на моей новой лекции «Мужской взгляд на женскую энергию».

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Артем Винокур.
2: Значит что, 4 года уже в Москве живу. Представляете, 4 года в Москве живу. Только в Москве узнал, что, оказывается, у меня, как у человека, всегда права были. Представляете? Офигеть. Я до этого просто в Курске жил, там вот этой темы нет. Ну, там просто стоишь, тебе подходит, хрень ты тут стоишь. Ты такой, правда, что я тут стою? Просто отходишь. Ну, а в Москве к тебе подходит, хрен ли тут стоишь такой, ты имею право. Руки убери, это Зара, руки убери. А, интересно. Блин, во мне в Москве просыпается вот этот правовой гражданин. У вас не бывает такого? Да? Когда, знаете, вот это в магазин, когда заходишь такой, вторую кассу открываем. Я считать умею. Раз, два, три, четыре, больше 4 человек. Вторую кассу, пожалуйста, я стою, жду. Да, и такое только... В Москве можно спросить, понимаете, ну, в регион съездите, вот это, в Пятерочку зайдите, скажи, там, вторую кассу открой, ты там работать сядешь. Тебе фартук, бейджик выдадут. Да, чё, значит, недавно водил, значит, собаку к ветеринару. Офигел, как дорого, боже, как дорого. Вы водили? Как дорого, мне когда счет показали, я такой, кнопом, мы идем прикрепляться к поликлинике. Как раз в очередях там пособачишься нормально. А еще ветеринар такой интересный попался. Вот это, знаете, которому с чем не придешь, у него на все один совет. Надо усыплять, надо усыплять. Может, ты собаку посмотришь? Нет, вначале?

0: просто градусник в жопу я засунул такой, надо усыплять. Как ты понял вообще? Что так под лапку нельзя подложить, я подержу ее. Просто офигеть вообще, я сидел еще, недоумевал, конечно, смотрел прейскурант. Там у них есть вот такая графа, как они подрезают уши и хвосты собакам. Вы слышали такое? Подрезают уши и хвосты собакам, аргументируя. Я спрашиваю, зачем он такой? Ну, это бойцовские породы. А как вы решили вообще, что это бойцовское? Что ты искал? Дай лапу, он тебе в борду дала. Как вы поняли? В смысле бойцовское? Потому что она с детства юристом стать хотела. Дайте шанс собаке. Ну, отрежьте ноги, ставьте ножи туда, пилу на спину. Чтобы люди подходили, такие, это что, овчарка? Болгарка. Что за жизнь вообще? Что за жизнь вообще у собак вообще, понимаете? Полтора года и уже уши подрезали, хвост отрезали, яйца отрезали. И потом такие, что она какая-то злая? Да, конечно, она людей только ножницы видела. Да, офигеваю, конечно, удивляюсь. Я еще не очень понимаю ветеринара в плане, что я отучился на врача, я на стоматолога учился. И там надо, короче, 17 тысяч лет где-то учиться, чтобы один вид лечить. Один человека. 17 тысяч лет, и то ты иногда к какому-то врачу приходишь, такой, что? Я не знаю, что это, я вам к другому врачу идите. Да ты 5 лет отучился, ты всех животных лечишь, да? В смысле, да. И хомяка, и кота, да. И зебру, и льва, да. В смысле, так это разные животные. Ой, я тебя умоляю, умирают одинаково, столько колешь на раз, отлетают вообще. Всех лечат, и змею они лечат. Нахрен змею лечить, я не понимаю, что здесь случилось? Ну развяжи ее, что? Что, ее вообще не ветеринар должен лечить? Ее должен лечить тип с дудочкой, знаете, чтобы он пел, она такая, да нормально, брат, уже ничего не болит, знаешь. На баре синим. Не, слушайте, я не надо только думать, что я там козел. Я понимаю, есть хорошие ветеринары. Я не говорю, что все ветеринары плохие. Я знаю, есть хорошие. Я знаю, Эйс Вентура, Айболи, доктор Дулиттл. Крутые вообще ветеринары. Ни разу никого не усыпили, понимаете? Айболита вы с детства помните. Вы помните Айболита? Вы читали в детстве, да? А вы в осознанном возрасте читали? Да? Что-то вы слишком веселые, если вы читали. Там расчлененка, вы помните? Не помните? А я, пожалуйста, я для этого здесь. Я все напомню вам, ребята. Там в один момент приходит зайчиха и приносит зайчонка, которому трамваем отрубило ноги. Спокойной ночи. Это Балабанов. Ну, груз 200 повеселее, нет? Я еще понимаю, если бы там в этой истории, ну, была лиса, которой хвост отрубили. Я лисам и сам помочь могу, просто в секс-шопе хвостик купил, все дела. Тут несложно. Какая-то жесть. Но Айболит молодец, представляете, он пришил ему новые ножки. Я только в 27 лет подумал, а ты не хочешь рассказать, откуда у тебя новые ножки, а? Я сейчас полицию вызову. Откуда у тебя новые ножки? Ты что, в азбуку вкуса ходил? Это, зайчонок, будь аккуратнее, у тебя теперь вторая пара ножек копченые. Офигеть вообще. Не, ну молодец, молодец, но на этом все не закончилось. Помните, что было дальше? Дальше приходит шакал и рассказывает, что Айболит говорит, там у бегемотиков в Африке, они заболели. И Айболит как врач интересуется. Говорит, а что же с ними случилось? И шакал начинает перечислять по списку. Он говорит, у них ангина, скарлатина, дифтерит, аппендицит, малярия и бронхит. Им... Вот их усыпляйте быстрее, пока эта зараза не разнеслась. И шакала тоже усыпляйте, он с ними контактировал. Ну, Айболит молод, даже здесь не усыпил. Вы представляете, что за герой? Даже здесь не усыпил. Даже здесь пошел лечить. Он их вылечил. Знаете, чем он их лечил? Шоколадками. Он Веливонка, понимаете? Странно, что не холсом раздал. Не, на самом деле он лечил не только шоколадками, он еще и ставил им градусник. Я такой, ну я даже догадываюсь, куда. Спасибо, народ, за внимание!
1: Слушай Comedy Radio, смотри на Comedy Radio. Барбара Стрейсенд.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Сейчас на сцене Расул Чебдаров.
2: Так, знаете, пока ребята там выступали, смотрел на вас. И вот что я подумал. Я подумал, что круто, что вы такие красивые, потому что я вам завидую. Потому что когда ты красив, мир по отношению к тебе менее суров, понимаете? Ну, скажем, даже когда вы умираете, вас немного больше жаль, понимаете, что я имею в виду? Ну, скажем, когда умирает красивый, все такие, почему Господь забирает лучших? Когда умирает некрасивый, все такие, как мучился. Я понимаю, что я красив, да, но не безусловно. Знаете, есть безусловно красивые парни. Знаете, вот эти, которые, вот эти, которым все прощают, понимаете? У меня друг такой один есть, недавно зашел с ним в магазин, меня попросили надеть маску, а его, блин, улыбнуться, прикиньте. Да, я понимаю, что я красив, да, но не безусловно, как я говорил, красив с некоторыми атрибутами, к примеру, борода. Без бороды отвратительный человек, просто. Недавно сбрил бороду, смотрю на себя в зеркало, такой, это Робокоп без шлема какой-то, клянусь вам, просто. Я еще и волосатый стал, невероятно волосатый, причем резко. Ну, я до 20 лет был красивый, голубоглазый славянский мальчик, прикиньте. Потом волосы захватили мое тело полностью. Самое смешное, что я, короче, начали на груди вначале расти волосы. И росли в форме креста. Я смотрел в зеркало, думал, блин, что-то намечается, да, походу? Я чего-то не знаю, да, видимо? Меня куда-то к вашему вызывают, да? Да, не знаю. Я еще, знаете, часто на такси сейчас езжу, потому что у меня Range Rover. И я уже, честно говоря, устал от таксистов. Меня напрягают мои земляки, пуэрториканцы. Объясню, что я имею в виду. Мои земляки кавказцы, кто не понял. Я люблю своих земляков. Кавказцы прикольные, мне очень нравятся. Но вот что бы я хотел сказать своим землякам, кавказцам, которые хотят устроиться на работу в такси. Братья, никогда не идите работать в такси бизнес-классом. Вот что они сделают. Они сначала дадут тебе Мерседес Е200, черный, понимаете? И за все это придется платить унижениями, открыванием дверей, понимаете? Давайте сразу объясню. Короче, когда ты молодой кавказец, тяжело прислуживать, реально очень тяжело. Я помню даже по своему примеру, когда только лишь приехал в Москву, я неделю проработал официантом и уволился оттуда, мотивировав это, типа, я что, вам официант, что ли? Прикиньте. Я вызываю такси, там приезжает кавказец. Очень важная ремарка, это был каменный кавказец. Для тех, кто не знает, давайте опять объясню, что кавказцы делятся на два фундаментальных типа. На каменных хачей и на фруктовых хачей. Каменные хачи, вы все их видели, они в напряжении всегда. Который на мир чисто через ноздри смотрит, понимаете, да? А фруктовый он такой, знаете, такой добрый, летний, такой, мой брат, иди сюда, это чуть-чуть от меня возьми. Возьми немножечко, это тоже от меня. И бараньего говна тебя туда насыпал. Короче, я вызываю такси, там стоит парняга, каменный кавказец, уже с открытой дверью.

0: Я дурак, нет бы сказать ему, братка, все нормально, все устраивает, как кайф, езжай, хочешь, я за руль сяду, туда сяду, чуть покатаемся, а потом поменяемся. Я вместо этого такой ему, а можете ехать немножечко быстрее, просто я опаздываю на презентации, окей, в руках ничего нет, просто, знаете, в пустоту. Но я подумал, круто, что он работает, да, если пацаны, если нашли работу, работайте, потому что серьезная проблема, да, на Кавказе, безработица, не потому что там работы нет, а потому что у нас амбиции, понимаете, невероятные, мы все хотим прокурорами работать, минимум, знаете, все вот так, у меня один друг, плюс друг у меня один есть, который вообще нигде не работает, нигде, я говорю, может, на работу уже устроишься, братан, и он такой, да чем мне сейчас на работу устраиваться, время терять? Сейчас меня дядька на работу устроит. Для тех, кто не знает, объясню. Дядька в кавказской мифологии – это...
1: С ума сойти, что за персонаж.
0: Понимаете? Даже если твой дядька абсолютно никто, полный лох, ты всегда можешь про него что-нибудь выдумать. Типа, у меня так-то дядька на букве Ё две точки держит. Понимаете? Мне вообще один кент говорил, что у него дядька... Мне вообще один друг говорил, что у него дядька, смотрящий за Готэмом. Прикиньте... Я вообще хочу эту идею продать куда-нибудь, знаете, на Запад, Марвелу какому-нибудь, знаете, чтобы у них был персонаж кавказский дядька. Прикиньте, у Человека-паука был бы не дядя Бен, а дядя Арсен. Прикиньте. Да, хочу продать, хочу, чтобы был персонаж такой, реально, прикиньте, стоят эти супергерои, что-то, и с неба звук такой, типа... Такие, что, это что, это вертолет? Нет, это кавказский дядька летит на кальяне. И он такой... Приземляюсь, такой, что случилось, не понял, что случилось? Чисто суету навел, знаете, такой... Чо? И суетного пулемета всех расстрелял. И они такие, да блин, вот на работу хотим устроиться куда-нибудь. И он такой, все понял, одну секундочку, и навсегда из твоей жизни исчез. Спасибо, народ, вы хорошая публика. Спасибо, пока, всего хорошего, до свидания.
2: Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Камеди Клаб с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
3: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Андрей Скороход и Демис Карибидис.
2: В пятницу где-то в Москве в одной из квартир, да? Леха, спасибо тебе вообще. Прикинь, сидим в одном офисе напротив друг друга и до сих пор не знаем друг друга. Представляешь, классный корпоратив был, выпили, познакомились, все по
3: душам. Да, корпоратив прям классный был. Если честно, вот ты мне раньше не нравился. Я думал, что ты прям, ну, тварь, если честно. Но когда ты на корпоративе бутылку абсента из горла выпил, а потом бутылку в голову начальницы кинул, я понял, что ты прям хороший человек.
2: Это я в тебя кидал, ты увернулся просто. Слушай, может, зайдем ко мне все-таки, а 50 грамм выпьем, так сказать, завершим корпорат, а?
3: Ну, у тебя дома кто-нибудь есть?
2: Да жена, ну, она спит уже, она...
3: Ну, как-то неудобно, ну.
2: Да прекрати, она спит, она жила возле железной дороги, она...
3: Ну, давай.
2: Давай, только просто тихо, и все, окей?
4: Тихо,
2: давай, все.
4: Заходи. Одевай тапочки, одевай.
3: А у тебя темно, здесь не видно ничего.
4: Тапочки вот здесь, ага.
3: Где? А, вот,
4: а. Ага, да.
2: Да кота, не кота, тапки одень, говорю, кота.
4: Тихо, только тихо.
2: Ты каблуки жены одела. Я говорю, одень тапки, что ты делаешь?
4: Ага.
3: Слушай, а куда куртку можно повесить?
4: На стену повесь давай.
2: Куда ты в окно выкинул куртку? Ты чё, ку-ку?
4: Кстати, только тихо просто.
3: Тихо.
4: Спит, да. Я телек включу, чтобы посветлее было, да?
3: О, слушай, что пить будем?
2: Слушай, а давай выпьем то, что на корпоративе пили, чтоб не смешивать, да?
3: Так мы все пили.
2: Ну, у меня все есть.
4: Чувак, сейчас я принесу.
3: Все, ага, не смешивайте, давай.
2: Секунду. Шампанское будешь?
3: Давай,
2: сейчас я открою, подожди.
3: Открыл.
2: Наливай.
3: Что наливать? Тут пусто тебе.
2: Коньяк будешь?
3: Хороший?
2: Нет.
3: Буду.
2: Сейчас я принесу, сейчас. У меня есть, сейчас, секунду. Давай. Открывай.
3: А что, это у тебя бои без правил идут, что ли?
2: Нет, дом 2, просто без звука, он похож очень. Я пойду проверю, жена спит или нет. Только тихо ты, ага. Так, спит, да, давай.
3: За нас, за вас, за Северный Кавказ.
2: А, стоял и деньги были. Давай, да.
3: Слушай, а зачем тебе дома портрет Путина?
2: Я его возле счетчика повесил, он так медленнее крутится. Да.
3: Давай
2: выпьем, да. Я проверю, спит она или нет, ладно?
3: Давай.
2: Спит еще, да.
3: Слушай, а можно я тоже схожу, проверю, спит она или нет?
2: Не надо, спит она, все.
3: Ладно, у тебя воды не будет попить.
2: Слушай, вода только в ванной, это через жену надо идти. Надо к... А, я придумал, иди сюда. Высунь голову в окно. Давай, высунь побольше. Ага, вот так, да.
3: А что это такое?
2: Это у соседей кондиционер капает, давай пей. Холодненько, да?
3: Холодненько.
2: Пей.
5: Слушай, классный был корпорат. Давай ко мне заглянем по 50 капель. Только тихо, у меня жена спит.
6: Хорошо, я тихо, давай.
3: Ты кто такой вообще?
5: Ты кто такой?
6: Тише.
3: А это кто?
5: Тише.
3: А ты кто такой?
2: Зашли в квартиру ко мне, смотри.
3: Тихо,
2: у меня жена спит там. Тихо, слышишь?
5: Это моя жена спит.
2: А я твоя жена, у меня жена спит. Вы что, ко мне домой зашли?
5: Это твоя жена, это моя жена.
2: Это моя жена.
5: Это моя жена.
2: Это моя квартира, у меня чпокал только жена.
5: Что, ты чпокал мою жену?
2: Тихо, жена спит. Тихо, это моя жена там спит.
5: Какая-то твоя жена, это моя.
2: Послушайте, это улица, 26 бахийских комиссаров, 13, 9 этаж, 25 квартира.
5: Это улица Бахрушина, 69, 19 корпус, 60 этаж.
3: Подождите, я посмотрю в геолокации. Это улица Мира 3.
2: А, мы все ошиблись. Уходим, давайте, уходим, только тихо.
7: Мальчики, не уходите.
2: Я сейчас извинюсь и вас...
3: Я тоже извинюсь.
0: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Слушай нас в день зарплаты. Поржем вместе.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Виктор Комаров!
2: Я когда с женой познакомился, у нее уже была кошка, которую она нашла на улице где-то в подворотне. Кошка со временем состарилась, она умерла. И недавно жена подходит и говорит: «Вить, мне нужна кошка, я кошатница». Я говорю: «Ну, пойдем искать». Она говорит: «Я хочу бенгальскую». Я говорю: «Ну, если найдем». Она говорит: «Вить, мы не найдем. Бенгальская — это такой окрас, как у леопарда». Я говорю: «Я понял, что бенгальская — это не ту, которую нужно поджигать». Я говорю: «Сколько она стоит?» Она говорит: «30 000 рублей». Я говорю: «Не, слишком большая разница, та была бесплатная». В итоге, что вы думаете, через пару дней прихожу домой, и на кровати лежит этот, а рядом кошка. Как вы понимаете, мы иногда ругаемся с женою, и недавно ругались, и в ссоре она мне просто заявила: «Знаешь что, Витя, мне кажется, ты со мною ради секса». И мы вот так вот смотрим друг на друга и вместе заржали. Ради какого секса? Семейного секса? Это не то мероприятие, ради которого ты будешь человеком. Это не то мероприятие, которым можно шантажировать человека. Типа: «Все, никакого секса, как и на прошлой неделе, когда мы не были в ссоре». У нас сейчас дополнительная сложность. У нас дети начали спать с нами. Сначала начал старший приходить, потом с ним начал приходить младший, потому что он к старшему прицеп, у него своего мнения нет, он вообще слабохарактерный. А жена старшего научила приходить тихо. Ну, типа, чтобы он не будил. Просыпались когда-нибудь от ощущения, что на тебя кто-то смотрит? Он еще приходит весь укутанный. Она ему фонарик купила, чтобы не страшно было. В итоге ты открываешь глаза, он стоит, говорит: «Папа, ты описался?» В один из таких приходов он приходит и говорит: «Пап, мне кажется, у меня под кроватью кто-то есть». В такие моменты включаешь отца, чтобы поднять свой родительский авторитет. Говоришь: «Сына, пока папа дома, бояться ничего не надо. Пойдем разберемся, кто у тебя под кроватью». Я шел очень уверенно, потому что я знаю, скорее всего, выдумал. Я еще нож с собой взял. Я захожу в комнату, у него под кроватью кто-то есть. У него просто вот так ящики подкроватные, просто ходит с ходуном. Я включил все мужество, чтобы не толкнуть его в комнату и не закрыть за ним дверь. Пожертвуем одним ради спасения большинства. В итоге я стою, у меня просто по спине вот так ручей. Мне 35, и я откидываю варианты: «Это не демоны, Витя». В итоге до меня доходит: «Это кошка. Забралась под кровать, не может выбраться, вот и паникует». Я говорю: «Сынок, это кошка». Он говорит: «Пойдем посмотрим». Я говорю: «Это кошка. Не нужно проверять папу, нужно доверять папе». Все, пойдем спать в гостиницу. Я не против, что дети спят с нами. Они ко мне не жмутся. Они к матери жмутся, да? Потому что не нужно мыться перед сном. И ей крайне некомфортно. О, я когда последний прихожу домой, и они уже спят в нашей кровати, она меня всегда встречает, говорит: «Переноси их». Я уверен, она в голове добавляет: потому что по интонации идеально подходит. Я не знаю, что делать, если ребенок тебя застукает во время секса. Главное, что я знаю, что не нужно делать, это потом с ним разговаривать. Потому что я однажды своих родителей застукал, и они решили со мной это обсудить. Зачем? Я бы сделал вид, что этого не было. Очень легко. Батя решил меня заругать. Говорит: «Виктор, надо стучаться!» Я думаю: «Куда? В свою комнату? Может, вы локации какие-то другие выбирать будете?» Да, у нас, конечно, дверь на замке, и то мы не сразу замок на дверь поставили, потому что мы думали, что мы такие родители, у которых дверь открыта всегда для... Ставьте замок сразу, я вам говорю, сразу ставьте замок. Я уже через неделю вот так дверь ногой просто держал. У нас в двери еще матовые стекла, я его как бы с той стороны вижу, и я ему говорю: «Уходи. Уходи, я не пущу тебя». Дети же, ну, еще не шибко умные. Он говорит: «Я ушел», и стоит. Поэтому зачастую мы выбираем заняться сексом днем. Как это происходит? Ставите мультики, жена еще добавляет: «Дети, у нас с папой серьезный разговор». Я напрягаюсь в этот момент, потому что я сексом хотел заняться. А если это аллегория, то, мать, на пару слов. Я трахал за бат все мультики. У меня на 3 кота уже рефлекс. Мне единственное не нравится под Аркадия Паровозова. Потому что я когда слышу «Аркадий», я думаю, я не дотягиваю. Я не дотягиваю до Аркадия. То же самое и с семейной романтикой. Люди думают, что у семейных пар нет романтики, их съедает бытовуха. Во-первых, это полная правда. Но когда случаются романтичные моменты, они ценятся намного больше, потому что их намного сложнее сделать. Как пример. На 14 февраля я супруге решил подарить стих. Выучил стих. Купил по пути букет цветов. Приезжаю с букетом. Меня встречает старший, говорит: «О, цветы, можно я подарю?» Я говорю: «Сейчас». Мне цветов надо как-то заехать на стих. слишком нужно быть самоуверенным, чтобы без цветов 14 февраля приходить домой и просто говорить «стих». В итоге я дарю ей цветы. Она говорит «спасибо большое, очень приятно». А дело в том, что я выучил стихотворение Алексея Толстого «Средь шумного бала случайно». И по схеме нужно было сразу начать читать стихотворение. Но стихотворение Алексея Толстого «Средь шумного бала случайно» так и начинается. «Средь шумного бала случайно» со слова «средь». А я в жизни очень редко употребляю слово «средь». Практически никогда. У меня нет диалога с женой, где я говорю «Где мои носки?» Она говорит «Витя, средь другой одежды». В итоге я забыл. В итоге я просто вот так вот молчаливо стою. Стою так долго, что она вынуждена еще раз повторить, просто немножечко громче, «Спасибо большое!» Пауза затягивается, я думаю, надо как-то заполнить паузу, а я нервничаю и слишком агрессивно говорю «Стих!» Звучало так, как будто я от нее требую стих. Как Дедушка Мороз. Получила подарок, становись на табуретку, читай стихотворение. Через какое-то время я, слава богу, вспоминаю «Средь шумного бала случайно в тревоге мирской суеты» и так далее, и так далее. Там самое важное последнее четверостишье, которое звучит так. «И грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю». И мы идем к этому четверостишью, она просто в восторге. Она такая: «Боже мой, я тебя не заслуживаю». Я надеюсь, она так думала. И перед самым последним четверостишьем младший говорит: «Какать». Это вообще не в рифму было, если что. Она его тут же подхватывает, несет в туалет, я иду за ней, и последние две строчки я дочитывал уже, глядя ей в глаза на фоне какающего ребенка, говорю: «Люблю ли тебя, я не знаю, но есть ощущение, что мы неправильно кормим ребенка». И знаете, как она оценила? Знаете, она меня на весь день отпустила. Если вы в отношениях и читаете ей стих, вряд ли она когда скажет: «Езжай, делай, что хочешь». Такого не произойдет, если вы в отношениях, и вы читаете ей стихотворение, и кто-то из вас говорит «какать». Если она, то она не ценит эти отношения. Если вы, то это странный выбор стихотворения. Друзья, спасибо. Всего самого наилучшего.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Найка Казиева. Вопрос к вам важный. Это очень сильно сейчас, очень сейчас важно. Ответьте честно. 30+ кому? Потому что... Все, я люблю вас, мне приятно, что вы есть. Это очень хорошо, потому что мне самой 31, для меня это важно, что вы тоже здесь. Вот. Просто для, чисто для справедливости. Меньше 30 тоже есть, да, кому-то? Угу, все. И нехорошо. И не нужно мешать нам. Ладно? Нет, опять же, нет, честно, я шучу, я правда очень круто отношусь ко всем возрастам, просто я поняла, что, ну, с возрастом, что мне больше нравится выступать перед людьми, у которых чуть меньше времени осталось, потому что вы как за каждую шутку цепляетесь искренне. Так приятно, если честно. Но мне... На самом деле, мне просто возраст, ну, возрастная вся эта история, это сильно актуальна, потому что вот мне 31, а моему молодому человеку 20. Вот, вот, реально. Да. Покажу мужикам, что значит под себя воспитывать. Реально. Нет, просто... реально, он еще, знаете, такой, он коренной петербуржец такой у меня, типа, парадная, поребрик, и я. Кафешка, вот такая. Просто я... почему-то кажется, что он с мной встречается, потому что думает, что я винтаж. Вот мне реально... Я такой, как эта женщина взрослая к моим вельветовым штанам подходит? Сейчас вот свой тренч надену, и в колледже все описываются реально. Такой я стильный. Я, кстати, все это время думала, что его родители круто к нашему союзу относятся, что они как-то рады, а потом я чуть присмотрелась и поняла, что они не то чтобы рады, они скорее улыбаются. И я, конечно, я на себя их глазами посмотрела, ну, конечно, они улыбаются. Представляете, ну вот мне 31, я из Дагестана, привел ребенок, да? Вот, и тоже... И он еще им объявил, что я профессионально занимаюсь стрельбой и тайским боксом. Я говорю, конечно, они улыбаются, люди, я террористка, конечно, они улыбаются. Там еще мама так мило по кухне бегает, суетится, видимо, чтобы я в нее не попала. Реально, честно, они так мило себя ведут, как будто, знаете, как выдры в дикой природе. Вот, знаете, они, потому что они, когда хищника чувствуют, они тоже замедляются, улыбаются, детей показывают, вот так вот. Но мы в целом настроены серьезно, потому что мы вот дальше пошли, но чуть-чуть оказалось сложнее познакомить зумера с дагестанской семьей. Вот. А я его, ну, я специально, я его домой, ну, типа, в логово, я не повела его, мы собрались в ресторане на нейтральной территории, и вот вы себе не представляете, насколько...

0: насколько тяжело было моей семье делать вид, что они адекватные. Это... Потому что мать посыпалась тут же вообще, если честно. Она вдруг начала на сильно русском языке разговаривать. На вот таком сильно русском. Мы заходим, такая: «Александр, дня». И она вот где-то... Во-первых, она никогда так не общалась. У нас люди начинают в Махачкале так разговаривать, когда Путин приезжает. Все, больше у тебя нет причин для этого. На самом деле все круто проходило. Все проходило невероятно тепло. Но на это знакомство неожиданно приехал мой дальний родственник. Вот, а дальний родственник, попытаюсь вам объяснить, что это значит, там уровень родства дословно звучит как: «Да она мне как сестренка». Знаете, вот это... То есть мы не родственники, то есть друг другу. И в какой-то момент я вижу, как он, решил как старше себя проведить, и он уводит моего молодого человека на улицу разговаривать. Я думаю: что, куда ты его повел разговаривать? Это не планировалось. Думаю, он и так сидит. В Абаске, ему 20 лет. Он в шоке вообще, он с дагестанцами за одним столом сидит. Он реально, он никогда в жизни так с кавказцами близко не общался. Он даже как шаурму покупал, там стекло было, понимаете? Никогда. И правда, единственное, что могла делать, я просто сидела через окно, куда они пошли, и просто, вы не представляете, а мой, он такой, культурный, он в пальто, и я вижу, как мой родственник сажает его в очень старую газель, очень старую, а мой Шаша утром пил смузи, понимаете, это вот, и то немножко подавился, потому что, апельсинка не до конца пробил, вот, и... Но, с другой стороны, знаете что, мне правда было приятно, что наконец наша семья увидела вместе, и все поняли, почему мы друг друга выбрали, потому что, несмотря на нашу разницу в возрасте, для нас обоих это первые отношения. И это даже немножко скучно, если честно, потому что мне нужен драйв, мне нужен скандал иногда. Вот. А он какой-то хороший человек попался мне, реально. Я думаю... с ним спорить, на чем-то скандал строит, что я ему скажу, а вот если бы тонули я, например, и твоя воспиталка. Просто вот как бы... И он правда говорит: я думал, что ты первый захочешь себе, потому что ты постарше. Вот, а сейчас, говорит, я хочу. Я говорю: нет, подожди, я серьезно к этим вещам отношусь, мне еще тебя на ноги тоже ставь, потому что все серьезно. Все, спасибо большое, что послушали.
1: Слушай все сезоны, то только на comedyradio.ru.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Прямо сейчас на сцене Камеди Клаб.
2: Привлекательный, харизматичный, шикарный
1: Иван Половинки.
3: Слушайте, парни, а поаплодируйте, кто приехал со своей девушкой или женой? Поаплодируйте. Я тоже приехал с девушкой отдыхать в Сочи, потому что она мечтала. Она мечтала, да, поругаться в другой локации. Реально, постоянно ругаемся, постоянно. Знаете, из-за чего? Из-за всего, нахуй. Из-за первый раз в жизни, из-за всего. Мы первый раз поругались из-за того, что не могли выбрать ресторан, который ей нравится. Мы просто 2 часа вот так по Сочи ходили, и ей ничего не нравится. Я говорю, ты понимаешь, ресторан, который ты придумала, его не существует. Ну, не бывает такого ресторана. Она же как ресторан представляет, что он находится на горе, и оттуда открывается прекрасный

на пляж, на море, на пальмы, на город, на закат, на восход, на статую свободы, на Эйфелеву башню, на египетские пирамиды, на бывшего, который валяется в канаве. Ну, на все, на что приятно смотреть. Я говорю, ты понимаешь, не существует такого ресторана, не существует. И знаете, встречаясь со своей девушкой, вот что я понял. Вообще все девушки живут в каком-то кино, а мужики живут в реальности. Мы поэтому и ругаемся, потому что все не так, как вы себе представляете, девушки. Девушки все хотят, как в кино, вот все хотят. Допустим, она мне говорит, Ваня, давай погуляем ночью по Сочи. И ведет меня куда-то в темноту, а мне от набережной страшно отходить. А ей не страшно, потому что она представляет, что все будет как в фильме. На нас выйдут вот так хулиганы и скажут, эй, мы сейчас вас будем грабить. И я как в индийском фильме так, ха, 10 приемов, они все лежат, и мы с ней под красивую музыку на мотоцикле уезжаем в титры. Но в жизни же все будет не так. В жизни меня наваляют за 4 секунды так быстро, что я даже не успею сказать, я не с ней. Девушки, поймите, мы, мужики, мы не мыслим по-киношному. Нам поэтому даже на этапе знакомства с девушкой всегда сложно. Мы поэтому всегда в тупую просто подходим. «Привет, давай знакомиться, я Ваня». А почему нам девушки отказывают? Потому что она в голове уже представила картинку знакомства. А ты ей мечту избил, ты ногами истоптал ее мечту своим «Привет, я Ваня». Она себе как представила знакомство с мужчиной? У нее сломалась машина. Она вот так вот на обочине стоит возле этой машины. Мимо проезжают абьюзеры, газлайтеры, скорпионы, Никиты, те, кто живет с мамой. И тут мимо едет он на красном Мазерате из Милана в Париж через Адлер. И несмотря на то, что он спешит по своим миллиардерским делам, он останавливается, чтобы ей помочь. И он так выходит и говорит, «Вы такая красивая девушка». И она такая, «Вы, наверное, говорили это миллиону женщин». И он такой, «Да». Но сейчас я впервые это делаю искренне. У них у обоих слипаются жопы и закручивается роман. Вы представляете, как по-убски мы выглядим у нее в глазах, когда подходим и такие, привет, давай знакомиться, я Ваня. Иди нахуй, Ваня, ты не из кино. Конечно, конечно, так и есть. Мы обычные мужики, вы поймите, мы прямолинейные. Мы поэтому много чего не понимаем. Вот эта женская претензия. Я на тебя обиделась, ушла, а ты за мной даже не пошел. Да, конечно, не пошел. Ты сказала не подходить к тебе, я поэтому и не пошел. Парни, а она же кино хочет. Она же хочет, как в фильме, когда она говорит, я обиделась и пошла. И тут же полил дождь, она вот так идет, ей навстречу парочки влюбленные идут вот так вот. Люди, она идет заплаканная, и тут едет трамвай, а я за него вот так зацепился, за этот трамвай, и начинаю читать стихи, которые сам написал, про то, что она великолепная,

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Евгений Чеботков, встречайте!
2: Я много работаю. Да, я недавно по работе летал в Дубай. И я прилетел туда, и я сразу понял одну вещь, одну простую вещь. Если ты летишь в Дубай, будь, пожалуйста, уверен, что ты независтливый человек. Потому что тебе же худо будет. Я приехал с приятелем туда, мы шли по улице, его трясти начало. Просто, ну, физически, то есть буквально. Он такой... Я говорю, что случилось? Смотри, там пробка вся из Ламборгини. Я говорю, и что? Он смотрит на меня. Ты что, в этот момент не ощущаешь себя нищим дерьмом? Я говорю, нет. И он, глядя мне прямо в глаза, говорит, да у тебя проблемы с башкой. Он помогал мне организовать там выступление. И он в какой-то момент забегает за кулисы и говорит, Женька, там это... Какой-то криптомиллионер в зале. Он сидит такой весь деловой. Я ему уже и фруктовую нарезку сделал. Я ему уже и коктейль подарил. Я думаю, что я ему еще могу сделать? Я говорю, эй, погоди, зафиксируй сейчас в себе это ощущение и в следующий раз ударь себя по лицу так сильно, как только сможешь, если вздумаешь осуждать красивую девушку за рулем спорткара. Потому что тебя... Ну, тебя буквально трясет, потому что ты заперт в мужском теле. Ну, это факт. Я на выступление хотел позвать свою одноклассницу. У меня одноклассница уже 10 лет живет в Дубае. Я звоню и говорю, Жанка, я приехал. Она говорит, ой, Женя, как круто очень. У нее акцент такой дебильный появился. Причем она кроме русского никого не знает. Но она говорит, как круто, а мы с мужем улетели из Дубая на курорт отдыхать. Я надеюсь, типа, в Анапу. Но я и стал спрашивать, и... А потом я подумал, как же здорово, что я ее не позвал. Потому что я ее однажды звал на выступление, это было отвратительно. Во-первых, она вела себя на стендап выступлении, как на музыкальном. То есть я уступал, она вот так плечиком делала, вот так. Классное настроение. И у нее был позитивный хеклинг. Знаете, негативный хеклинг, это когда люди выкрикивают в зале, да? Что они выкрикивают обычно? Они выкрикивают, не смешно, не интересно. Нурлан, здесь будет то же, что в LA, да?

0: Но есть и позитивный хэклинг. Да, как у нее, потому что каждый раз, когда звучал смех в зале, она кричала: «О, молодец, Жень, хорошо! Хорошо, продолжай! О, мой одноклассник! О, молодец!» Мы решили там сходить в аквапарк, самый большой аквапарк в мире. Мы там пошли на самый большой грандиозный аттракцион. Огромный, огромный надувной такой круг. И вы, компания, должны скатываться. Всей компании, и там перед этим надо взвешиваться. И мы встали всей компанией. У нас брынк зеленый, все окей. После нас стоит компания. Парень, девушка и такая прям, такая крупная девчонка. Такая большая. Они встают, у них красный. И администратор, он такой... Я такой, да, тяжело, и тебе, и платформе, я понимаю. И он зовет главного администратора, темнокожий парень подходит, у него рация, тут наушники, еще рация. Я думаю, это профик. Он знает, как в таких ситуациях себя вести, стопудово. Он подходит и говорит: «See, it's red light, right? That means it's too heavy, right? That's because she's really fat». Я думаю, договаривай уже. And fucking ugly, верно? Я в итоге просто сбросили оттуда. Неприятно было. Находиться рядом было неприятно. Я вообще болезненное ощущение весь прошлый месяц испытывал, потому что я за прошлый месяц удалил все зубы мудрости. За прошлый месяц все зубы мудрости. В клинике, конечно, не сам, но я познакомился с чуваком. Он работает пиарщиком зубной клиники. Он говорит: «Я пиарщик зубной клиники». Я говорю: «Вау, такой нет работы». Он говорит: «Надо удалять. Удали зубы мудрости. Все. Даже если они тебя не трогают, удаляй». Я говорю: «Ну а зачем-то же нужны? Зачем-то же они во рту у меня есть?» «Не-не, это атавизм, это у предков наших древних было, чтобы грызть кости и всякие объедки». Я думаю, в таком мире живем, может нахрен оставить? Он мне говорит: «Они у тебя ровно стоят, это 2-3 минуты на один зуб». Я думаю, окей, это немного, 2-3 минуты на зуб. Я прихожу в эту клинику, они смотрят, говорят: «У вас они реально очень ровные, это минута-полторы на зуб». Я думаю, где третий врач, который зайдет, скажет: «У Маши нахрен нет зубов, вот они, все у вас, они настолько ровно стоят». Я думаю, пиарщик зубной клиники, он говорит: «Не бойся, я с тобой прям сяду в кабинете врача, чтобы ты не переживал, для моральной поддержки». Я думаю, пиарщик зубной клиники сейчас, в наши дни, это фигня. 20 лет назад, вот это должен быть пиарщик, потому что 20 лет назад, сейчас анестезия вкололи, не больно, 20 лет назад. Меня однажды так сверлили, как будто я что-то знаю. Я помню, там из анестезии было только: «Ну все». Эта женщина-врач, она начинает тянуть внизу, она тянет внизу. Полтора часа только один зуб она мне тянула. Она его тянет. Она говорит: «У вас, видимо, какая-то костная структура крепкая. Видимо, у вас это зубная структура крепкая. И, видимо, десна, видимо, крепкая». Я думаю, она скажет: «И, видимо, надо было мне два курса доучиться все-таки в университете». В итоге она тянула, остановилась, говорит: «Все, я его достать не могу. Будем пилить». Я открываю глаза, она вся в крови. Мой друг, который для моральной поддержки, без сознания. Я думаю, как бы я без тебя справился? Она пилит, говорит: «Сейчас будет хруст. Хруста не боимся». Я думаю, я не боюсь хруста. Я боюсь после хруста услышать: «Ой, вот это я боюсь». Хруста не боюсь. Я потом выхожу в коридор, понял, какая я сволочь все-таки внутри. Я просто, я честно сказать, там сидит девушка, трясется вся в очереди, вот так. Дрожит. Там администратор говорит: «Как прошло?» Я говорю: «Нормально. Но зубы на куски мне могли бы и не пилить. Я же все-таки на чистку пришел». Хотя вообще самое удивительное из этой истории, что есть такая профессия, реально пиарщик зубной клиники. Хотя мне все эти рекламы, пиар, мне очень нравятся эти профессии. Я работал в рекламе долго. Я работал с брендом Snickers. Я помню самую крутую историю. Нам сказали: «Ребят, давайте придумаем, как продавать батончик спортсменам. Как сделать так, чтобы спортсмены покупали? Как сделать?» Я думаю, вы совсем в смысле низкого мнения об интеллектуальных способностях спортсменов? Типа он не разберется, что ему за рекламу надо снимать. Типа: «Эй, спортсмен, вот здесь что-то... Так это надо... Но мы в итоге придумали. Мы думали и придумали, как продавать сникерс спортсменам. Боже, храни киберспортсменов, да? Потому что они... Многие, понятно, не могут. Они жестко на ПП. Пицца, пепперони. Но до некоторых мы достучались. И я их очень уважаю, при том, что один киберспортсмен реально очень некрасиво со мной поступил. 4 года назад я... Я узнал, что есть один киберспортсмен, его зовут Павел Чеботков. Я написал ему во ВКонтакте, я пишу: «Привет, Павел, у нас с тобой одинаковые фамилии. Как круто, что ты киберспортсмен. Желаю тебе стать чемпионом мира, я всем буду врать, что мы с тобой родные братья». Это я написал, я отправил ему, такой смайлик, и все, я отправил. Ничего плохого. 4 года назад было, помню, как сейчас, он мне через минуту отвечает. Пересылает мое сообщение мне же, и сверху пишет: «Пацаны, зырьте, что за придурок». Вы представляете, ну, я успел это видеть, он тут же это удалил, мне так обидно стало. Я думаю: «Окей, Павел Чеботков, я тебя понял. Я не буду тебе ни мстить, ни ругаться на тебя, ни блокировать, ни писать тебе гадости. Я тебя отомщу по-другому. Я 4 года назад пообещал себе, что я стану настолько известным, что каждый раз, когда Павел Чеботков будет гуглить свое имя, Google будет писать: скорее всего, вы искали Евгения Чеботкова». Спасибо большое за внимание.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Bring the action.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Саша Муратова.
2: Давайте сразу начну. Я тут неожиданно заметила, что незнакомые люди воспринимают меня слишком всерьез. Я была на дне рождения, там была большая компания, много незнакомых людей. Ко мне подходит какая-то незнакомая девушка, говорит, ты почему не пьешь? И я почему-то ей сказала, что мне завтра за руль, мне еще фуру перегонять. И ушла. Проходит час, она ко мне подходит, говорит, ты знаешь, я все время про это думаю. А как ты на фуре ездишь? Ты же такая маленькая, что, наверное, неудобно. Я думаю, а ты что, серьезно решила, что я дальнобойщик? Ну, я была нормально одета, музыка играла, я не насвистывала. Ну, а допустим, могла подумать, мы не знакомы. Но мы на сцене выступаем с шутками. Я думала, что, ну, люди понимают, что это шутки. Меня вообще поражает, как люди воспринимают информацию некоторую, которую по телевизору там показывают, в интернете пишут. Тут, значит, в интернете когда-то была новость, что Криштиану Роналдо живет с мамой. Потому что она там в детстве, короче, очень ему сильно помогала, сейчас он ей так благодарен. И вот так в интернете за это загнобили. Ему там пишут, как так можно, маменькин сынок. Какая-то женщина вообще написала, я считаю, если мужчина живет с мамой, он ничтожество. Кем бы он ни был. Вот мой Андрей. Ему 37, он уже сам с 29 лет снимает себе однушку. Я думала, она в конце добавит, так 40, надеюсь, мы перестанем за нее скидываться. Ну, прикиньте, как человек сравнение работает. То, что Криштиану Роналдо один из лучших футболистов мира, там самый высокооплачиваемый. Ну, ничтожество, только потому что с мамой живет. А Андрей снял себе однушку и уже молодец. Но если что, годовой доход Роналдо 116 миллионов долларов. В целом он может снять себе Андрея. Но я, если честно, ну, после этой новости тоже пересмотрела свои взгляды.

0: И я потом с подругой это обсуждала, она говорит, ты ну, какой-то расчетливый, прагматичный человек, а как же любовь, ты что, не веришь во второй половинке, а я нет. Ну, она прям верит, прям настолько, что у нее каждые полгода новая половинка. Ну, я ей пытаюсь объяснить, что даже чисто математически не сходится, она не вырубается, почему. Ну, я так поняла, если женщина меняет много плохих партнеров, она не шлюха, а гуманитарий. А есть кто верит во второй половинке в зале? Это доказанный факт, уже посчитали вероятность встретить свою вторую половинку. Условно, это тот человек, который идеально там, вам, нам подходит. Эта вероятность равна 1 к 285 тысячам. Прикиньте, это очень мало. Ниже только вероятность, что Айкос перестанет вонять. 1 к 285 тысячам. Я посчитал, мне при такой вероятности в Москве подходят 24,5 мужчины. Ну, это же не только моя вероятность. Это, ну, мы все сейчас в Москве. Для вас тоже 24 человека. Ну, даже те, кто в отношениях, вы же понимаете, что вы сейчас не с теми. Но для вас, для каждого, есть по 24 человека, с кем вы могли быть максимально счастливы, вы вместо этого идете на компромисс с собой. Ну, чтобы встретить хотя бы одного из этих 24, надо, чтобы на протяжении 20 лет через вас вот так потоком проходили сотни людей. По идее, шанс встретить свою вторую половинку имеет только женщина, которая сидит в будке в метро. Они же поэтому нас на всех так в упор смотрят. Ну, понятно, что это все расчеты. У природы другая задача, чтобы мы размножались, поэтому там мой главный страх вообще влюбиться с первого взгляда. Я правда, я очень боюсь увидеть человека, решить, что это мое, а потом услышать, как мое говорит, а наложите нам тирамису. Ну и все, я уже ничего сделать не смогу. Я такая, ну попробуем как-то без голосовых. Ну реально, да, мне походу, ну такое грозит. Я тут за собой заметила, мне знаете, ну я не знаю, поймете меня сейчас, нет, мне короче всегда в мужчинах очень нравились красивые мужские руки. Понимаете, о чем я? Вот, слава богу. А недавно я поняла, что мне еще больше нравится, когда мужчина крутит руль одной рукой вот так, знаете? Ну, я вообще не знаю, что со мной в этот момент происходит. Я теперь в такси на всякий случай сажусь сзади водителя. И прошу лишний раз не разворачиваться. Ну, для меня это вообще необъяснимо. Я в своей машине попробовала, у меня так не получается. Ну, может, потому что я так не умею. Но это любому мужику идет. Даже вот эти, знаете, в торговых центрах, которые на машинках пол моют. Ну, даже они это круто делают. Я когда это вижу, думаю, да хорош уже, сейчас же еще раз протирать придется. Все, у меня там все, спасибо.
1: Камеди радио. Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Встречайте, Никита Никитин, Антон Иванов, Екатерина Шкуро и Марина Федункин. Итак, ситуация. Кабинет директора мясокомбината где-то в Кончепецке.
2: Наташа, сейчас с минуты на минуту приедет проверка с Москвы, будут меня чехвостить. Что там у нас по авокадо?
3: Авокадо не нашли, но есть сильно неспелые груши. Визуально не отличить.
2: Неси быстрее, они же ничего другого не едят. Быстрее. Вот.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Екатерина, я из главного офиса нашего агрохолдинга в Москве.
2: Очень приятно. Первый раз трогаю женщину не с шершавой рукой.
4: Давайте ближе к делу.
2: Чем обязаны?
4: Ваш мясокомбинат входит в наш агрохолдинг, и вы на первых позициях по убою скота, но сейчас остро стоит вопрос о вашем увольнении.
2: Вот те нате. Мы что, какую-то поставку задержали? Это Лена, это из-за этой логистики. Сейчас я ей позвоню, ее индюшачьи мозги выбью, нафиг.
4: Нет, вы доставляете все в срок.
2: Тухлятину какую-то привезли. Ну это Федор. Не переживайте, я его весь цех раком поставлю, заставлю это мясо жрать.
4: Да нет же, дело в том, что вы не соответствуете этике нашей компании.
2: В смысле? Я ж в брюках.
4: Я имею в виду морально-этические нормы.
2: Не понимаю.
4: Дело в том, что преимущественное количество наших покупателей – женщины. И в последнее время начало расти их недовольство. Все началось с вашего видео поздравления на 8 марта вашим работницам. Давайте вспомним.
2: Давайте.
5: Уважаемые бабы, с Международным бабским днем. Бабьего счастья вам и цветы.
2: Ну?
4: И что это?
2: Что трогательное видео, в цеху все слезу пустили.
4: Почему вы позволяете себе называть ваших работниц бабами?

0: Ну а как они еще поймут, что я к ним обращаюсь?
1: Ну вы что, не понимаете, что это оскорбительно, это может их обидеть?
0: Да что тут такого, это ж как нигеры. Это не обидно, просто факт. Ну а как мне еще их называть?
1: Женщины!
0: А, вы серьезно? Ну какие женщины? Женщины это где-то там, в сережках на каблуках. У нас бабы. Ну у них в термосах не капучино, а борщ с мясом. Они его пьют. Ну, они же это, во время обеденного перерыва коровьей головой в футбол играют. Ну, женщины же, когда друг друга видят, не говорят, вот она, намотана.
1: Вы сексист?
0: Нет, я за КПРФ.
1: Что?
0: Я просто так всегда отвечаю, когда в вопросе не разобрался.
1: Сексизм – это то, что вы обзываете женщину бабой, потому что ей может быть обидно.
0: Ну, давайте у нее узнаем. Наташ, женщину Валю позови.
2: Кого?
0: Бабу Валю, позови.
2: А, сейчас.
0: Все.
3: Че лысый звал? Че, опять девчонки кровью башкой окно разбили, да?
0: Да нет. Важный вопрос. Валь, ты баба?
3: Ты вот что такое спрашиваешь? Ну я ж в цеху-то при тебе рожала.
1: Валентина, подскажите, пожалуйста, вас не обижает, что ваш начальник называет вас баба Валя?
3: Ну, а как я по-другому пойму, что он именно ко мне обращается?
1: Вы сейчас можете сказать мне всю правду. Он вам больше ничего не сделает, я вам помогу.
3: Точно поможешь?
1: Обещаю.
3: Пойдем, корову подержишь за ноги? Я ей промеж глаз всеку.
1: Я имею в виду с вашим начальником вам помочь.
3: Ну, а его-то зачем за ноги держать? Я ему и так всеку.
0: Валь, иди, наверное. Там девчонки со свиней уши посрезали, кушают, а ты без десерта останешься. Иди. Иди.
3: Что звал?
0: Иди. Все. Ну, и как я ее притесню, когда она у нас лучший мясник?
1: Ну тогда почему вы не используете феминитивы?
0: С ними ощущения не те.
1: Феминитивы.
0: Ощущения не те.
1: Феминитивы – это когда вы используете окончание в профессии, чтобы было понятно, что это женщина.
0: А, то есть не мясник, а мясника. Мясникса. Мясникца. Мясничка, мяснуха, мясничка, ему уволим ее тогда.
1: Вот ее-то как раз-таки мы не уволим, а вас уволим, потому что ваше неуважительное отношение к вашим же сотрудникам создает негативную атмосферу.
0: Да какое, ну что вы говорите такое, мы тут все душа в душу, никто никого не обижает, это вот у кого угодно спросите, хоть у Оли Шпалы, хоть у Вити шлеп ноги.
1: Вы еще и бодишеймингом занимаетесь?
0: Не, это дорого, это надо ласты покупать, хлеб, отвертку, пока не угадываю.
1: Бодишейминг – это оскорбление человека по внешним данным.
0: Ну нет, я их так не оскорбляю, я идентифицирую.
1: Что вы несете? Вы понимаете, что вы абьюзер и токсик? Указывая на физические недостатки человека, вы можете нанести ему психологическую травму.
0: Ну давайте узнаем. Наташа, позови ко мне Витю этого, выше среднего телосложения.
2: Жирного или толстобрюхого?
0: Первого.
2: А эта селедка губастая ушла?
0: Это не забивайте голову, это до вас у меня тут просто была селедка губастая. Это, в общем, не про вас. Еще тут. О, вот
4: Витька. Вызывал, лысый.
1: Здравствуйте, Виктор.
4: Ух, ё-моё, живая! А я думал, ты опять у тебя в кабинете резиновую куклу надуваешь.
0: Ну вот, Витька жирный. И как мне еще по-вашему его называть?
1: По имени.
0: Ну как-то странно, Витя.
1: Виктор, скажите, вас не оскорбляет, что ваш начальник называет вас, простите, жирным?
4: Так это ж прикол! Ха! Просто я на комбинате самый худой. Ха-ха! Меня поэтому в прикол называют жирный.
1: То есть вам не обидно?
4: Так а что обидно, я же не жирный.
1: Ну как это не жирный? Ну вы жирный.
4: Вот сейчас обидно было.
0: Ну зачем вы человека обидели? Он же сейчас на диету сядет. Нам что вот эти обрезки теперь? Что с ними делать? Выкидывать?
1: То есть для вас это все шутки, да? Вы понимаете, что вы ужасный, вы отвратительный руководитель?
0: Да я все для моих орлят, чтобы они счастливыми были. Ну, я вот так иногда иду по цеху, смотрю, девчонки грустные стоят. Думаю, дай-ка подойду сзади, вот так вот по жопе. Хопа! Но обязательно со звуком, потому что удар они могут не почувствовать. На звук всегда реагируют.
1: Подождите, это что, это сексуальное домогательство?
0: Это вежливость. Это как хорошего дня пожелать только руками.
1: То есть вы вмешиваетесь в личное пространство женщин без

0: согласие?
1: Не знаю. Срочно бабу Валю позовите.
2: Что ж ты меня лысый мотаешь туда-сюда?
1: Валь, скажи, у нас есть где-то на предприятии какие-то сексуальные домогательства?
2: Ну ты спросил-то, надо сесть, подумай, так с кондачка-то ведь как.
1: Ну вспоминай! Вспоминай!
2: Да не, дождешься от вас, ага.
0: Валентина, вас, ваш же начальник прямо сейчас трогает за грудь.
2: Ты ку-ку, что ли? Вот у меня грудь. По технике безопасности заправлена в штаны.
0: Так все. Вы можете смело собирать свои вещи, потому что больше вы здесь не работаете.
1: Фух. Не так я себе последний рабочий день представлял. Думал, меня бык собьет или мне памятник из фарша сделают. Ну, вот так. Ладно, поеду тогда.
2: Че, ладно-то? Ты че тут устроила-то, а? Мы как без него? Мы же как корова без головы. Ну, какое-то время там побегаем, а дальше-то что?
0: Но он не соблюдает нормы новой этики.
2: Какая этика? У нас скотобойня. Мы тут божьи законы иногда-то не соблюдаем. Вы скажите, вы что к нам сюда все возите, какую-то ерунду-то, а? У нас из вашего московского привезенного только списанные трамваи и коронавирус прижились.
0: Но у вас из-за него абсолютно не френдли атмосфера.
2: А ну-ка иди сюда. Смотри, я убиваю корову, мужики вешают тушу на крюк, я ее свежую, потом разрезаю на куски и расфасовываю по пакетам. Вот. Мне в какой момент надо подумать, что у нас, блин, не френдли атмосфера. Нас и так тут, знаешь, на работе, как с мужиков спрашивают, да когда он нас по жопам-то бьет, мы хоть вспоминаем, что мы женщины. Понимаешь? Душа радуется. Убивать хочется.
0: Вы правы. Я прошу прощения, что вторглась в ваше личное пространство и навязываю вам нормы, которые вам чужды. Приступайте к работе, я, пожалуй, поеду.
1: Шо? Шо?
0: Ну, хорошей дороги пожелать.
1: О, где моя вежливость? Хоба! До свидания.
2: У меня тоже что-то день сегодня такой.
1: О, ладно. Хоба!
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Лучше слушать нас, чем звонить бывшей.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: На сцене Роман Косицын.
2: Так, я в 2006 году закончил юрфак и с тех пор вообще не работал по профессии. Но все мои друзья до сих пор присылают мне какие-то договоры на проверку. Один недавно прислал, говорит: «Рома, можешь посмотреть?» «Могу». «И ты можешь. И твоя собака может. Твой договор не может посмотреть только слепой. Крот, Стиви Вандер и те, кто говорят: «Что, в холостяке участвуют эскортницы? Ничего себе». Люди не хотят разбираться, что у юристов есть специализации. У меня была, например, административно-правовая договор, это больше гражданско-правовая. Ко мне приходить с договором, это все равно, что беременная придет к стоматологу, скажет: «Можешь посмотреть, что там? Ты же врач? Ну, посмотри, что там». Слава богу, я не врач, потому что у нас третий друг уролог, вот он, бедолага, это... Ну, в переписке с ним фоток больше, чем текста, если честно. Все шлют ему фотку своих гениталий и подписывают: «Посмотри, это нормально». Я подумал, а какой смысл слать фотки урологу? Если тебе самому кажется, что что-то не так по фотке, ну, вряд ли будет все нормально. Вряд ли он посмотрит на фотку и такой: «Не переживай, сейчас же весна, сейчас все зеленое. Сейчас летом красным станет, созреет, да. Когда осенью пожелтеет и начнет опадать, ты забегай давай». Так, я похож на кавказца, но не имею никакого отношения к Кавказу. Меня восхищают то, как они общаются. У меня было выступление. Все прошло круто. После него подходит огромный кавказец в татухах, сфоткался со мной, отмечает меня в сторис. Я смотрю на фотки, стоит он, я, и на мне написано: «Это что за убийца плохого настроения?» Я думаю... Я в этот момент понял всех одиноких женщин за 30, которым говорят: «Ай, королева!» У меня там фотки начал что-то комментировать, я там на одной фотографии плыву на корабле по реке, сзади Кремль, и он подписал: «Четкий парень, влажных прогулок мастер». Я подумал, а можно жену к тебе отправить на мастер-класс, чтобы она научилась меня хвалить? Чтобы я приходил домой, она такая: «На нас соседи в суд подают». Я такой: «Почему?» «Потому что я смотрела на твою фотографию и затопила их». Меня восхищает и подача, и формулировки кавказцев. Вы видели, как они делают комплименты женщинам? «Чё за ноги? Чё за грудь? Чё за лицо? Ва-я!» Ну, Есенину приходилось писать длинный стих, потому что он не мог так быстро формулировать. Если бы Есенин был кавказцем, мне кажется, он бы писал одностишье. Он бы такой: «Шагане, ты моя шагане, ва-я!» Кавказцы профессионально хвалят, да. Русская похвала немного другая. Русская похвала – это когда тебя хвалят и при этом вспоминают все предыдущие провалы, все. Русская похвала – это: «Молодец, сегодня не обосрался, красава». У нас и слов для похвалы не так много. Ну какие слова для похвалы у нас? «Молодец», «умница», «красавец». С 13 века не поменялись со сказок. Серьезно, у нас, когда делаешь что-то большее, чем «молодец», тебе говорят: «Блин, нет слов». У нас круто хвалят человека, когда от него что-то нужно, да, когда надо, это вообще... Мне всегда друзья пишут: «Рома, посмотрел стендап, ты самый смешной, займи до понедельника десятку». Я ненавижу занимать деньги людям, потому что они не возвращают. Я вообще ненавижу, когда не возвращают. Аплодируйте те, кто кому-то занимал и ему не возвращали. Ну, нас же Ложков здесь собрали как раз всех. Это же мы с вами те люди, которым неудобно не занять, неудобно занять, потом неудобно не возвращать, да? Нам удобно ходить за глаза человека пи***цем называть. Вот это нам удобно. Надеюсь, так не со всеми долгами, да? Нет такого, что ты супружеский долг вовремя не отдал, и жена по общим друзьям ходит и такая: «Слышали, Ромка, это мой пи***ц, оказывается». Ты такой: «Я готов вернуть», она такая: «Да, уже не надо, я у соседа перезаняла, ты ему...»

0: лодке. Это меня успокаивает. Так я представляю, что что-то разминировало. Если человек в очереди начинает бухтеть, я говорю, так, сейчас тише, главное не ошибиться. Красное или зеленое?
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru. Comedy Radio.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Алексей Щербаков.
3: Слушай, есть серьезный вопрос, который меня очень волнует. Скажите, пожалуйста, с каких это пор перестало быть позорным носить брекеты? Я что-то не знаю. Что-то упустил и... Просто сейчас все, кто носит брекеты, они что-то фотографируются там. Выкладывают вот. Радостные какие-то. На улицу выходят, друзья у них есть. Это... Когда закончилась чемырёшка, просто... Просто мы чемырили всех, вот, я не знаю. В мое время человек ставил брекеты и пропадал на полтора года. И мне ставили брекеты. Только в то время это было не брекеты, а пластина. Вы знаете, пластина, вот, блюдское какое-то приспособление, я не знаю, что-то... Что-то из фильма «Пила», вот, я не знаю, вот. Мне поставили, говорят, тебе носить ее полтора года. А я носил где-то... Минут 11 там получилось. Да. То, что это реально, это такое, вот, в нем невозможно было делать ничего. Вот ни поговорить, ни пожрать, ничего нельзя было. Отсутствовали шипящие в разговоре просто. Я говорю, скажи, шишка. Простите. Серьезно. Все, что мог сказать в этой вот

0: В этих брекетах это вот было. Там слюни лились так, чтобы бульдоги отворачивались, думали. Фу. И просто это очень все серьезно, я считаю. Вот сейчас перестало быть позорным носить брекеты. Что потом? Перестанет быть позорным носить очки? Дальше что? Рыжие станут частью общества? Куда? Куда это все? Я понимаю, что зал большой. И, скорее всего, есть в зале люди с брекетами. Им, наверное, ну, неприятно, что я сейчас говорю, да? Но, слушайте, нам тоже неприятно, что вы здесь. И... У меня есть сын, и он сейчас просит меня домашнее животное какое-то, а я не хочу никакой домашнее животное. Я не хочу вообще с этим связываться никак. Ну, единственное, на кого я готов, реально, так это, ну, хомяк. Ну, потому что он ненадолго, да? Какой-нибудь задерживался хомяк вообще? Вот. Нет, они мрут без конца. Это просто, вот у меня был хомяк в детстве, прожил несколько дней, а потом сбежал. Он прям сбежал. Ему погрошили свежую газету, он прочитал последние новости. Надо валить из этой страны, это просто... Просто, и они сейчас просят собаку, они, ну, вот и жена, и ребенок говорит, может быть, собаку? А я хочу собаку, но я хочу большую собаку, но я не могу позволить себе большую собаку в маленькой квартире. А маленькая собака, вот, это не собака, это маленькая лупоглазая беспомощная какой-то, просто я ненавижу, она постоянно, она что-то дрожит без конца. Вот это вот собачий Стивен Хокинг, знаете? Реально, такой собаке нужна вот не хозяйка, такой собаке нужна сиделка, вот. И для них же еще море аксессуаров каких-то постоянно. Какие-то там шубы, какие-то там маленькие тапочки, свитерочки. Вот единственный аксессуар, который реально подойдет этой собаке, это маленькая инвалидная коляска, капельница и плед. Вот. Чтоб ты выкатывал ее утром. Ты выкатываешь утром на балкон, она там... И специальная кнопка, чтобы лаять. Они же еще стоят 1100, представляете? У меня машина 100 тысяч стоит. И да, это кусок, но она хоть куда-то меня довезет, понятно? Хоть куда-то я на ней доеду. А на этом я куда? Да куда я на ней доеду? Даже две. Я запрягу двух в упряжку, скажу «на!» И вот просто будет в два раза больше «на!». Нет. Слушайте, тяжело было найти машину за 100 тысяч, потому что это иномарка на автомате. Я, конечно, настрадался. Но смотрите, там столько объявлений, там реально. Я звоню по одному объявлению, все нормально. Я звоню мужику, говорю, как состояние машины? Он говорит, до пожара идеальное. Говорю, горело? Он говорит, да. Счастливо. Просто я сразу бросал трубку, я нашел другое объявление, которое написано, продавец Ирина, все нормально. Я звоню, отвечает мужик, алло. Я говорю, а Ирину можно позвать? Он говорит, а кто ее спрашивает? Я понимаю, что на том конце провода ревнивый урод. Я думаю, какая разница, кто ее спрашивает? Иру, позови быстро. Иру, сюда позови. Ты кто там? Я спрашиваю, ты кто такой? Я говорю, Иришку быстро к телефону мне, быстро. С ней все в порядке? Иришку быстро сюда. Он же, Ира, Ира, иди сюда. Подходит Ира, говорит, алло. А я же понимаю, что он рядом стоит, да? Вряд ли он так, это тебя? Ты пошел, да? Она говорит, алло. Я говорю, ты что, ему еще ничего не сказала? Она говорит, это кто? Я говорю, а он рядом стоит? И просто невероятно, невероятно неправдоподобно отвечаю. Говорю, видимо, я ошибся. Наверное, это другая Ирина. До свидания. До скорого. Я не знаю, что там закончилось, правда. Я неплохой человек. Я просто люблю прикалываться. Очень люблю прикалываться. Я даже за рулем, знаете. Ну, не то, что я сажусь за таксистом, потом на всей скорости, типа, угадай, кто? Нет, я так не делаю. Просто я очень люблю прикалываться за рулем. Я недавно отвез жену в салон красоты, и она сказала, подожди мне полтора часа. А мне очень было впадло ждать полтора часа, это очень долго. Я решил как-то скоротать время. Я выехал на улицу и полтора часа ездил по городу. За каким-то мужиком. Спасибо, у меня все.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
2: Встречайте, Александр Волобуев!
3: Часто мы можем слышать от женщины такую фразу. Ну что, тебе было сразу сложно извиниться? Уважаемые женщины, нам извиняться несложно. Нам сложно понять, за что.
2: Ну что ты опять грустишь?

хвалил. Прости, что тело я запустил, что душ за собой не помыл, что сын за мной мат повторил. Прости, что мой сексуальный пыл меньше минуты был. Прости, Кристин,

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Современная молодежь перестала слушать, писать дворовые песни, потому что увлекается компьютером, всякой лабудой электронной. Вот, мы решили исправить ситуацию. Цифровая дворовая.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Сергей Зорик!
2: Так, Сергей Зорик меня зовут, я, значит, приезжий в Москву. Пробую здесь разные интересные штуки, какую-то хорошую жизнь. Недавно вот попробовал фобо, вот, знаете, да, фобо. Такая острая азиатская еда. Кто не знает, значит, рассказываю. Смотрите, фобо, берется второе, заливается кипятком. Вот это вот такое блюдо фобо. У тебя трехлитровая кастрюля, там макароны, мясо, овощи, водичкой все залили, вот, пожалуйста. Просто там, откуда я приехал, мы такое свиням сливали, а здесь вот, приятного аппетита, Серег, 400 рублей, давай сюда, кайфуй, наслаждайся жизнью. Классная штука, да. И мне, короче, фобо нельзя есть в общественном месте, потому что, ну, я заказал, и рядом девочки сидели, и они тоже кушали такое блюдо, и они так по-инстаграмовски ели что-то на палочке, ля-ля-ля, фа-фа-фа, а я рядом просто... У меня слюни...

Ой, придумали, конечно, лучшее оправдание моему алкоголизму, вот это крафтовое пиво. Типа, я не алкаш, я гурман. Но с пивом же так не работает, потому что пиво – это самый неромантичный напиток. Ну, не получится сделать красивый вечер и предложение своей девушке под пиво. Что это такое, дорогая? Мы с тобой давно... И она, ой-ой-ой, давай быстрее, ссать охота жутко. Да, что еще? В жизни сейчас такая ситуация у меня. Я сейчас живу со своей бывшей девушкой. Вот. Короче, да. Поговорили, решили расстаться, но... я не пойму, вы счастливы за меня или наоборот? Или за нее? Короче, мы решили расстаться, но из-за московских цен на аренду жилья мы не можем себе это позволить. Вот. Мы, по сути, сейчас просто копим на расставание. Вот такие отношения. И сейчас все лучше стало. Вот, расстались, и секс лучше стал сразу, если что. Потому что она мне картошки нажарила. Что, я не человек, что ли? Конечно, добро пожаловать, присаживайтесь. Какие вопросы? За картофан легко. Но мы с ней договорились, пока вместе живем, ни с кем, кроме друг друга, не спать. Да? Она говорит, Сереж, мне будет очень больно, если ты с кем-то переспишь. Я говорю, за это вообще не переживай, это не будет проблемой, даже когда мы разъедемся. Вообще расслабься. Да и мне, я тоже переживаю, мне, если честно, было бы неприятно, если бы она кого-то привела. Не хочу, что там, сидеть как кот. Ну, они там что-то делают. Чувак такой, блин, я не могу, он смотрит. И она такая, все нормально, продолжай, он ничего не понимает, давай. Но девчонки разные тоже бывают, конечно. Я когда вижу пару, в которой парень выглядит красивее, чем девушка, я думаю, ну ты паучиха. Сети свои раскидала, поняли? Он даже понять ничего не успел. Что там, приколы, комплименты, вкусная еда, алкоголь. Все, вот он, никуда не денется. Уже идет с ней на бачату, думает, что это его решение. Вот такой чувак. Что еще? За меня как-то девушка на свидании заплатила. Мужики, ощущения невероятные, если честно. Будет вариант, попробуйте. Всем рекомендую. Да, я что-то загонялся, сколько выйдет по бабкам. В итоге мы поужинали, она говорит, оставь, я закрою. Господи, так приятно. Я сижу, думаю, да, я твоя с***. Приятно, приятно, когда девушка платит за тебя. Но я бы не хотел, чтобы у моей девушки были богатые родители, потому что я не хочу стать типом, который на бате женится. Знаете, вот этот, который... А мы у них денег не берем, они нам просто помогают. Просто 7,5 миллионов на хату добавили. 500 же у нас было, правильно? Все нормально, просто помогают. За 7,5 миллионов 500 рублей хату взяли. Чуть-чуть помогли нам, и все. Все сами, все сами. Главное, сами. Мы их не просили, они сами. Мы спокойно жили у них в соседней комнате, я не знаю, что они. Мне наоборот нужно, чтобы ее родители были для самоутверждения. Что мы приезжаем, и мать там бегает. Ой-ой-ой, дети приехали, а у нас забор сломан. И я на 3000. Да. Да, вот так хочется. А в целом у меня требования к девчонкам вообще минимальные. Я из 60-летней могу замутить без проблем, если что. Ну а что, очки снял и погнали, какие проблемы? У меня зрение минус 5, 60, минус 5, 55, это даже не пенсионный возраст, ребята. Молодуху урвал, считай, вообще, какие проблемы? Мне вот такой вариант больше подходит, да. Подходит больше вот такое с родителями, потому что легко будет. Они легко общий язык найдут, потому что они ровесники. Что я приведу? Вот, знакомьтесь, Надежда Васильевна. Вы же хотели внуков. Вот, у нее есть, пожалуйста. Никаких проблем. И не надо будет с ее подругами вот это дружить, налаживать отношения. Зачем? Просто один раз на Пасху съездили, обошли всех, и все. И... Очень удобно. Мотайте на ус, мужики, старухи, тема. Что еще? Я стараюсь в жизни что-то добиться и заметил такую штуку. У меня в целом в жизни все нормально, ровно до того момента, пока я матери не позвоню. Ты звонишь, привет, мам, как дела? Так как у нас дела? Одноклассник твой, Витька, повесился. А у него двое детей. И теперь его мать воспитывает его детей. А мы с отцом, наверное, так и не дождемся, да, сыночек? Вообще, вам если в жизни не хватает мотивации, позвоните матери и скажите, что у вас все хорошо. Ну, мать замотивирует круче любого Тони Робинса. Ты звонишь, все хорошо у тебя, все хорошо, ни квартиры, ни семьи, все хорошо, сынок. Витька, вон хоть и повесился, но в своей квартире, у тебя ж вообще ни хрена нет. Все, ребята, спасибо большое, хорошего вечера, до свидания. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Андрей Бибулишвили.
2: Слушайте, у меня недавно начала появляться девушка. Они у меня как сыпь. Начинаются, проходят. Возможно, это взаимосвязано. Короче, на самом деле действительно появилась девушка. И проблема в том, что на первом же свидании я дал ей ключи от своей квартиры. Во-первых, как выяснилось, потому что я очень сильно ее люблю. А во-вторых, мне нельзя пить водочку. Мне кажется, после этого поступка можно внести меня в красную книгу, как редкий вид дебила. В общем, и мы съехались с девушкой. И знаете, что я выяснил? Что девушки абсолютно не ценят личное пространство. Они вообще не знают, что это. Сейчас вы поймете, что я имею в виду. Смотрите, девушки не умеют смотреть фильмы, правда. Вас просто не обучили этому. Я объясню, что я имею в виду. Мы смотрели с моей девушкой «Список Шиндлера». Это очень серьезный фильм. Во мне что-то еврейская кровь. Я считаю, что этот фильм один из самых важных в истории человечества. Он и «Зомбоящик». В общем, мы смотрим этот фильм. Там очень напряженная сцена, где унтер-офицер целится в рабочих, сигареты, помните, да? И она говорит: «Стоп! Стоп! Нажми на паузу!» Я такой: «Ну, началось. Ну, все. Ну, отлично». Она говорит: «Стоп! Стоп! Я знаю этого актера». Я говорю: «Чего не знакомишь?» Она говорит: «Стоп, стоп, я покажу тебе с ним трейлер». Я говорю: «Трейлер фильма, время другого фильма». Классная идея, супер. Хорошо, давай так жить. Окей, в общем, мы ставим, естественно, на паузу фильм. Она заходит в YouTube, пишет: «Трейлер с Фассбендером». Мы смотрим трейлер какого-то говна с Фассбендером. А теперь, внимание, в списке Шиндлера нет Фассбендера. Актера зовут Лиам Нисон. Он выглядит, как и пишется, не как Фассбендер. Ну, в общем, мы продолжаем смотреть фильм с Фассбендером, потому что я не люблю спорить. Фильм идет 3,5 часа, список Шиндлера, мы смотрели его 5. В общем, я на нее приорал, она потихоньку успокоилась, начала смотреть. В общем, мы смотрим, фильм тяжелый, очень напряженный, очень грустный. Она такая: «А, будешь чай?» Я такой: «Нет, я не хочу чай». Она говорит: «А я не буду без тебя чай». Я говорю: «Значит, мы оба не будем чай». Она говорит: «Ну, я хочу чай». Я говорю: «Я не хочу чай». Она говорит: «Может быть, зеленый чай?» Я говорю: «Нет, зеленый чай вообще не пью». Она говорит: «Ты просто не пробовал хороший зеленый чай». Я говорю: «Ладно, завари. Завари. Проблема в том, что я картавлю. И получилось не завари, а иди-ка ты в жопу, может, мы посмотрим фильм уже? Сколько можно вообще?» Девушкам плевать на личное пространство, абсолютно плевать. Еще телефонные звонки эти, я это ненавижу. Знаете, как понять, что телефонный разговор с девушкой будет ни о чем? Когда слово «привет» длится дольше секунды. Типа: «Привет». Ну, понятно, ну все. Окей, окей. После этого никогда не бывает полезной информации. Никогда. Типа: «Привет». Чего-то важного. Никогда. Типа:

0: А меня насилуют где-то в лесу. У нас горит квартира. Такого не бывает никогда. Всегда какая-то бессмысленная чушь. Трата моего времени. Типа там, привет, а я на заправке. Можно телефон так положить на 20 минут, уйти. Алло. А можно кофе без сахара? Это я не тебе. Не мне, прикиньте. Не мне. А я что, я стою, я заварил. А это не мне. Что теперь, выливать, что ли? Я же просто кофе не пью, я чай пью. Ненавижу все это. Еще эта фраза, почему ты отписался от меня в Инстаграме? Вот, повод поругаться в 21 веке. Почему ты отписался? Да, отписался. Потому что я 700 сториз в день, ты как Бузова. Это невозможно, каждый шаг. Мне кажется, если за нами следят, у моей девушки самый ленивый ФСБшник. Самый ленивый. Ему не надо делать ничего вообще. Он такой, я понял, идешь, все. Он, да, мне даже жалко его. Он такой, да остановись. Новая прическа, каре, френч, я все понял, да, отличный день. Кстати, недавно ее аккаунт в Инстаграме заблокировали, кто-то пожаловался. Не знаю кто, но я купил ему эту одежду. Еще вообще никакого личного пространства, правда, никакого личного пространства. А еще моя девушка любит спать в обнимку, несмотря на раздельные кровати. Я не понимаю. Объясните девушке, почему вы так спите, почему вы так сжимаете это, почему мне воздуха не хватает, реально, просто какое-то удушение какое-то, я как будто сплю с Хабибом, просто что меня что-то душит. Это же ужасно вообще, дышать нечем, блин, реально. А еще она спит в моей рубашке, в которой я хожу по улице, иногда выступаю, моя любимая рубашка. Я думаю, в следующий раз уснуть в ее платье. Не фоткаться в нем, пока ее нет дома, без трусиков, а лечь и спать в нем ей назло. Показательно. Почему нельзя спать так же, как мы занимаемся любовью? Ну, каждый у себя дома. Почему нужно вместе и душить меня? А еще девушки постоянно берут наши телефоны. Я считаю, что мужские телефоны брать нельзя. Смотри, телефон, слово телефон, мужского рода. Он мой. Не трогай его. Видите, легко проверить. Не надо. Сейчас даже на последних айфонах есть такая функция распознавания лица. Она называется Face ID. Ты от моего телефона. Погуляй где-нибудь, займись этим. Просто смотрите, мужской телефон — это наш ящик Пандоры, это наш тайник, его не нужно трогать. И да простят меня все парни в этом зале, но я сейчас расскажу нашу тайну. Почему мужской телефон нельзя трогать? Девочки, послушайте сюда. Мужской телефон нельзя трогать, потому что там есть список подарков и сюрпризов, которые мы собираемся вам сделать. Там сюрпризы, там список сюрпризов, которые мы пытаемся вам сделать, собираемся. Также там есть стихи, которые мы пока стесняемся вам прочитать. Они еще сырые. Также там есть список имен для наших будущих детей. Если, конечно, будет девочка. Просто мы ваши телефоны не берем. Мы их берем один раз в М-видео, там, в магазине. Мы берем, отдаем вам, и все. Нам плевать на них. А где ваше доверие? Где? Нет его. Но есть еще, знаете, то, что добило почти нашу крепкую семью. В общем, я очень люблю играть в видеоигры. И моя девушка на это обиделась. Недавно взяла джойстик и спрятала его в мусорку. На что я как бы разозлился, взял все ее фотографии и спрятал на сайте Путан. Потому что так не делается. Это ненормально. Я игроман по своей натуре, это так, да, я игроман. Для тех, кто не знает, я объясню. Игроман — это человек, который очень любит играть в видеоигры, у которого парадоксально огромный член. И вот. Недоверчивый смех, я не понял. Вы не верите мне? Просто игры — это мое личное пространство, понимаете? Не лезьте в мое личное пространство. Когда я играю, я убегаю от забот, от работы. Я пью чай, когда хочу в играх. Я это ценю, это время. И мы с друзьями играли недавно у меня дома, и она такая, о, а что, если я возьму и выдерну это все дело из розетки? Я же не знаю, что такое инстинкт самосохранения вообще. И реально подошла и дернула, реально дернула. Смотри фильм «Троя»? Вот столько людей ее било. Потому что это ненормально. Нет, это наше личное пространство, поймите это. Да нет, на самом деле, естественно, мы ей ничего не сделали, просто очень обиделись, я там на нее повонял, хватит, хватит. Так ни к чему не пришли. Я к чему это, милые дамы, смотрите, цените личное пространство парней. Не надо трогать, как мы же так не делаем. Мы не обращаем внимания там, на что у вас надето, мы вас никак не третируем, не берем ваш телефон, не спрашиваем, кто это написал, а кто это позвонил. Или спрашиваем. Есть такое, да? Да, есть? Да, есть? Блин, это все мимо вообще получается, да, весь монолог? Ладно, извините тогда.
1: Цените личное пространство друг друга. С вами было приятно. Спасибо большое. Пока-пока.
2: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Маргарита Родина!
2: Нас, конечно, очень часто спрашивают, как вы вообще в женском коллективе. Слушайте, мы, правда, мы очень дружим девочками, мы всегда друг друга поддерживаем. Там, когда едем в отпуск, всегда привозим подарки. Ну, как подарки? Вот у нас сейчас Зоя отдыхала, и она всем девочкам привезла блокноты, а мне икону. Я думаю, а зачем она мне? У меня такая уже есть. Ну, мне в этом коллективе даже не с кем поменяться. Хотя вон еще, да, пару лет Ира Мягкова подтянется. Но знаете, в чем прикол? Что я смотрю на эту икону, она мне так нравится. Я думаю, Рит, ну все, ну уже признай, уже хватит молодиться, ты тетка. И знаете, мне прям кайфово от этого осознания, потому что ну я к этому шла всю жизнь, я всю жизнь хожу с пакетом. Ну, я устала молодиться, я уже устала быть все время на приколе, делать вид, что мне нравится электросамокат, я задолбалась ходить в худи. Ну какое худи? Я мужа хоронила. Ну, А у меня из черного было только худи с надписью «No problems». И вот смотрите, как только я вот это признала, да, все, свой возраст, у меня сразу поперло. Ну что, поздравьте меня, я встречаюсь с парнем, прикиньте. Я говорю с парнем, потому что он меня моложе на 12 лет. Я в восторге, честно была, пока я не поняла, что он вообще мне не подходит. Это прям, ну, я вот сейчас объясню. Ну, во-первых, он быстро ходит, да? А это прям проблемка, понимаете? Мне 44 года, я так быстро уже не могу ходить ни ногами, ни по-маленькому. Ну, он прям бодрый, понимаете? Он где-то впереди, я позади с одышкой. Там со стороны кажется, что сын мать в больницу ведет. Во-вторых, вот эти вот, слушайте, смайлики эти вонючие. А что, вот кому-то мешали точки и скобки? Ну, вы что понапридумывали? Вот какие-то эмодзи, какие-то стикеры. Просто он мне недавно присылает смайлик баклажана. Я думаю, что ты хочешь, рагу? Ну, я не знала. Это мне потом девочки из женского стендапа объяснили. Говорит, Рита, ты что, дура? Смайлик баклажана означает серьезно, фиолетовый. Ну, сходите к врачу. Ну как-то о таких вещах надо предупреждать. Я же его использую по прямому назначению. Я представляю, как он удивился, когда на его смайлик чёрная написала: «Сегодня вечером будет рататуй». У нас еще разный образ жизни. Вот прикиньте, он так поздно встает. Он мне в 12 часов пишет «доброе утро». Я думаю, серьезно? Ну, я уже ужинаю. Ну, у меня трое детей, у меня дед, у меня талоны к врачу. Я в 5 утра уже нет-нет куда-то еду на автобусе.

я прям, мы правда, мы живем очень разными жизнями. Я не знаю, как ему объяснить, как я живу. Вот чтобы вы поняли, у меня недавно сломался кран в ванной, нам перекрыли воду, у меня дед засел в туалете, пока младший ждал очереди, он навалил штаны. В этот момент у меня кошка начала блевать на мои кроссовки. Выходит дочь, говорит, я не могу жить в этом аду. И он мне пишет, какое кино тебе нравится? Иди на... Артхаус, я в нем живу. Ну какой мне молодой мужик? Мне нужен мужик, который выжил в 90-е, который тоже прошел через ад, который сейчас изолентой может вообще все починить, и зубы, и унитаз. Которому вообще не надо ничего объяснять, он все понимает. Он тоже, когда видит шланг, он вздрагивает, потому что у него тоже была колоноскопия. Мне еще подруги говорят, ой, ладно, что ты паришься, ну просто встречайся с ним для секса. А я уже здесь тоже не особо вывожу, да? Я вот раньше, честно, я вам клянусь, я вот шутила над такими ситуациями, ну как-то чисто гипотетически, а недавно я сама в ней оказалась. Короче, прикиньте, меня недавно после секса на скорой забрали в больницу. Ну, у меня, мне прям стало плохо, у меня там началась тахикардия, у меня там стали закатываться глаза, у меня прервалось дыхание. Возможно, это был оргазм. Но я подумала, что это инсульт. Прикиньте, нет, все нормально, меня привезли, да, осмотрели, прописали уколы. Уколы после секса, не после того, как меня собака укусила. Хотя и там слюной обляпали. Но я хотя бы думала, что это страсть, а не бешенство. Ну еще мне доктор говорит, ну как же, вы же взрослая женщина, вы уже как-то занимаетесь сексом, как-то без оргазмов. Я думаю, а зачем им вообще тогда заниматься, да? Я и так уже эту рекомендацию не по своей воле выполняла, вон, 20 лет с бывшим мужем. Сейчас думаю, может, я зря на него наезжала, не скорострел заботливый. Ну, то есть, прикиньте, мне сейчас секс возможен только под наблюдением терапевта. Ну, я вот раньше подходила к дому, видела где-то у подъезда стоит скорая, я думала, блин, кому-то плохо. Сейчас думаю, блин, у кого-то праздник. Ну, я теперь прям реально, я прям боюсь умереть. Зато я так стала понимать свою мать. Знаете, когда мать вам в пятницу вечером вдруг пишет, если со мной что-то случится, деньги под матрасом. Думаешь, ну, понятно. Но в этой ситуации, конечно, мне больше всего жалко мужчину. Ну, прикиньте, как он испугался. Ну, под ним женщина откинулась. Ну, вот что делать в такой ситуации? Все мы знаем, что делать с мертвой штукой. Что делать с мертвой Маргарит Николаевной? Вряд ли бы он меня прям в багажник запихнул, да? У меня и при жизни-то суставы не очень сгибались. Но зато благодаря этой ситуации я теперь точно знаю, какие мужчины мне нравятся. То есть я прям, вы знаете, раньше смотрела на мужчину и думала, ну, я хочу с тобой жить. Сейчас я смотрю и думаю, ну, я готова под тобой умереть. Я теперь вот этого, знаете, вот этот Райан Гослинг, это все мне не нравится. Ну куда? Ну человек ни разу никого не хоронил. Он же даже не знает, что такое кутья. А вот Прохор Шаляпин. Все, у меня на этом все. Спасибо большое. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Денис Карибидис, Марина Кравец и Тимур Каштан Батрутдинов. Мы покажем эпизод из жизни очень странной московской семьи, в которой муж ведет себя как жена, а жена ведет себя как муж.
2: Привет, дорогой.
3: Привет.
2: Ты чё такой?
3: Какой такой?
2: Слушай, ну что ты такой заведенный? Ну что произошло? Рассказывай, давай.
4: Ребята завтра едут на рыбалку.
2: Ну, так поезжай с ними, отдохни, развейся. Леску разноцветную я тебе дарила, и блесна у тебя есть что-то?
4: Ничего ты не понимаешь. У меня крючки есть, а наживки нет.
2: И что?
4: Мне нечего надеть. Мне нечего надеть на крючок. Тем более там этот придурок, быть Мишка, я не хочу.
2: Что Мишка сделал?
4: Этот урод покрасил гараж.
2: Ну и что тебе?
4: В такой же цвет, как у нас.
2: Слушай, тогда поехали со мной, одевайся.
4: Куда?
2: А, мы с девчонками в бар едем модный приговор смотреть, давай там. Только я тебя об одном прошу, пожалуйста, не надевай вот эти вот свои рубашки, которые ты вечно до пупа расстегиваешь, и эй, вот мое пузо, все на тебя пялятся.
4: Ну я же с тобой.
2: Короче говоря, все, мы никуда не едем, я остаюсь дома.
4: К нам приезжает мой папа.
2: Папа?
4: Что ты так смотришь, это мой папа.
2: Нормально все.
4: Надо его встретить в аэропорту.
2: Я не могу, у меня совещание.
4: А, папа пусть сам тащит эти тяжелые сумки,
2: пусть
4: да?
2: Сам тащит.
4: Мы с Мишкой ходили по магазинам.
2: Так.
4: Ну там на авторынке. Просто Мишке надо было, я просто за компанию с ним пошел.
2: Ну и что?
4: Ходил и случайно купил себе летнюю резину.
2: Зачем тебе летняя резина? У тебя уже 3 комплекта летней резины в твоем крашеном гараже.
4: Ты не понимаешь, это же Пирелли.
2: Зачем тебе 4 комплекта летней резины?
4: Я что, все лето в одном и том же ездить буду?
2: Да я вообще не хочу, чтобы ты водил.
4: Что ты опять начинаешь эту тему?
2: Ну, малыш, ну... Ну, сон. Ну, зая. Да что я с тобой вообще базарю? Тут время только трачу.
4: Обними меня.
2: Ну что ты у меня такой заведенный? Ну что? Что произошло?
4: Ты постоянно на работе, я постоянно один засыпаю.
2: Ну что? Ну что я могу сделать? Сейчас, секунду, Алло, да.
4: Кто тебе звонит?
2: Это по работе, да. Значит, там такая ситуация, на 4 фуры с платьями. Ты можешь мне дать поговорить немножко?
4: Вообще-то я тебя обнимаю!
2: Светлана Дмитриевна, я перезвоню, да. Ну, извините, да. Я не знаю, как с тобой быть вообще. Просто какой-то маразм.
4: Папа!
5: Обязательно, когда я приезжаю, в трусиках и в лифчике ходить? Могли бы и встретить отца.
4: Нет, по нам некогда, мы же не можем тити от дивана оторвать.
5: Значит так, я не для того тебя воспитывал, сын, чтобы с этой оставлять. Собирайся, мы уезжаем отсюда.
2: Значит так, не надо вмешиваться в нашу семью, он никуда не поедет.
4: А что ты за меня решаешь? Я никуда не поеду.
2: Знаете что? Разбирайтесь-ка вы сами, уеду я.
4: Папа, стой! Пап, что ты наделал? Ты разрушил семью мою, па! Что ты делаешь?
5: Так вот как ты с отцом заговорил.
4: Па!
5: Это я же тебя бриться научил. Спать в носках! А теперь отец во всем виноват, да! Так, все, поехали со мной.
2: И что ты не уехал?
3: Я не могу уехать.
2: Почему?
3: Я был у врача.
2: И что?
4: Мы будем миллионерами.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
6: Погромче, Андрей Калмачевский!
7: Ура! Супер! Хочу вам рассказать про свой развод. Я был в браке 5 месяцев. Как офигел фотограф, когда он прислал фотки, а я такой, а уже не надо, братан, уже все. Было так. Получается, она, моя бывшая жена, мне изменила, попыталась скрыть измену и меня выставить виноватым в разводе. Я понимаю, тема не праздничная, поэтому сразу говорю, концовка хорошая этой истории, она в конце сгорит в аду. Естественно, так это все заканчивается. Да. Как было? То есть мы сыграли свадьбу, и я месяца через 4 уехал в тур со стендапом, а она пошла на встречу выпускников, и там мне изменила. То есть история такая, да. О чем до сих пор думаю, если честно, капец, у них дружный класс. Ну, вот так-то. Честно, этому я даже завидую как-то. Смотрите, если вы триггеритесь, потому что у вас какая-то там своя история была, я вот что хочу сказать, я понял, нельзя сравнивать истории измен, они разные. Ко мне как-то зритель подошел, и он дрожит, и он говорит, сильно зацепила вот твоя история про развод, потому что я недавно пережил то же самое. Единственное, мне не изменяли, я изменял. Вот оцените аналогичность его истории. Я это слушаю, думаю, хорошо, он хотя бы не сказал «Тебе привет от 11-го Б, от всех наших там, Андрюха!» Я, если честно, вообще не ожидал измены, абсолютно. Сам не знаю, почему не ожидал. Мы когда поженились, мне было 34, ей 21. Теперь я знаю, теперь мне объяснили. У нас в обществе маленький возраст прощает измену. То есть мне все сказали такие, ну ты чего, ну она же маленькая. Все в рот тащит, видимо, скорее всего. Меня, наверное, задела не только измена, а то, как она дальше себя стала вести. То есть я возвращаюсь из тура, она мрачная. Я думаю, наверное, соскучилась. Я говорю, идем позавтракаем в кафе возле дома. И мы идем в кафе, завтракаем. И она вдруг говорит, слушай, Андрей, а как ты относишься к тройничку? А у меня в семье, как и у вас, наверное, это необычная тема завтрака. Ну, так-то. Ну, а что-то мужское, вот это вот любопытство, оно что-то щелкнуло, я думаю, спрошу. Я говорю, а что будет за девушка? И она вот тут оскорбилась. Она такая, в смысле девушка? Как будто я что-то не так сказал. Если, ну вот хоть один мужчина в мире, которому женщина предлагает тройничок, и он такой, о, супер, Серегу позовем. Вот это будет вечеринка. У него плойка новая, FIFA 26, вот это мы угорим. Правда, мужчина, вот вы слышите слово «тройничок», вы какой состав представляете? Три мужика. Конечно, я понимаю. Ну, а дальше она просто стала мне каждый день говорить, ты меня обидел. Я такой, чем? И она молчит. Я только потом понял, что она делала. Она пыталась во мне найти причину, которая оправдает ее измену. А у меня один вопрос. У измены вообще есть такое понятие «уважительная причина»? Типа, ты почему изменила? Да я не хотела. Ну, стала жертвой телефонных мошенников. Действовала по их указанию. Они сказали перевести им средства. Там плохо ловила. Мне послышалось посадить другу детство. Я думала, я защищаю инвестиции. То есть она уже так хотела вот в те другие отношения, что у нее претензии ко мне, к нашему браку начались такие, которые я даже не могу исправить. То есть я ей говорю, мы можем поговорить про нас? И она такая, а что тут говорить? У тебя некрасивые руки. А это странно, потому что, ну, эти руки, ну, как минимум, в нашем с ней сексе участвовали. Обидно, если она в этот момент думала, ох, лучше б веткой. И тут понеслось вообще, она мне, ты не мужчина, я тебя не уважаю. И я ей просто говорю, так что, развод? И она молчит. Я говорю, ладно, я вот опять на пару дней уеду выступать, а ты реши. И вот я уехал. И уже вот в этом туре я узнал про измену. Тут нет крутой истории, к сожалению, как я узнал. Было так. Я поделился подозрениями с другом, и мой друг переспал с ее подругой, и через нее все выяснил. Да. Он с ней и сейчас спит, говорит, вдруг еще какая-то информация появится. Это дело себя не исчерпало, Андрюха. Ну и понятно, я вернулся домой уже, дома ее не было ее вещей, и не было

0: моих вещей. Вот можете меня считать мелочным, но я просто не понимаю некоторые вещи. То есть, ну, там пропали мои рубашки, моя мебель, наушники, щетка для кошки, иконы. То есть я думаю, ну ладно, измена, но это вот в целом каким надо быть человеком? Ну, у кошки в жизни одна вещь была. Вот это вот щетка просто. Я домой захожу, кошка вот такая просто вот. И она даже не может чихнуть, она такая, это не мяу, это Андрюха уже какой-то. Ну что дальше? Дальше мы это... Когда мы уже встретились вот в этом МФЦ, чтобы разводиться, она там устроила целый спектакль. Она расплакалась, у нее тушь течет, ей водичку принесли. А я думаю, да она сильная, вы что? Ну, она книжный шкаф в одиночку вынесла. Это не самый слабый человек. Но что я узнал? Ты когда мужчина, и вы разводитесь, то тебя никто не защищает. Никто. То есть я-то думал, ну вот сейчас тут восторжествует справедливость, она же мне, ну, изменила там после свадьбы. А измена после свадьбы, ну, это она уже не только меня предала, она весь Грибоедовский ЗАГС предала, как будто бы, да. ЗАГС – это какое учреждение? Государственное – это госизмена. Ну, я думал, ее выведут оттуда. Но там работают женщины, и они в ней видят свою маленькую женщину. И в тебе они автоматически только плохое видят. То есть они такие, ты мужик, которому за 30, у тебя был один брак, который продлился 5 месяцев. Ты абьюзер, ты газлайтер. То есть я им скажу, нет, не изменили. Они скажут, так ты еще и лох. Вообще молодец, девчонка, что сделала это с ним, он заслужил. Но мне, честно, хотелось только узнать, что она мне скажет. И она мне последнее, что сказала, сразу скажу, оставляю себе твою фамилию. Прикиньте, я не могу этому помешать. То есть она была Носова, теперь она вот Калмачевская. Но я уже сидел, молчал, я уже боялся, чтобы они не сказали, теперь ты Носов. Притом Наташка. Честно, я просто не сталкивался до этого вот с каким-то воровством именно личности. То есть я помню, когда-то, ну вот была история, когда, помните, Элван уходил от Тимати, и у него лейбл отсудил псевдоним, и это было странно. Но, согласитесь, еще более странно было бы, если бы Элван ушел от Тимати, и такой, а мне пофиг, я теперь тоже Тимати. Вот это. То есть мне, честно, вот кажется, у нас в стране не хватает какого-то хотя бы одного официального закона, который мужчин хоть чуть-чуть бы защитил во время развода. Ну вот чтобы фамилию свою мужчина мог бы забрать себе целиком. Либо, если женщина изменила, выбрать фамилию ей. Можно по-честному, как бы двойную. Вот эту девичью и вот эту разведенковскую. Чтобы она в МФЦ такая, кто я отныне? Мария Михайловна Носова, хренк Носова. Ага, дальше сложнее будет жить, конечно. На этом, пожалуй, мы и закончим. Спасибо, пока.
1: Слушай все сезоны только на Камеди Радио.
2: Камеди Радио.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
2: Карина Михараджан.
3: У меня недавно случилось неприятное событие. Я узнала, что у меня низкий рейтинг в Убере. Вы знали, что пассажиров тоже оценивают? Едут такие, что-то Карина как-то хреново едет. Я при ней не могу говорить на своем, она, блин, все понимает. Это не всегда видно в приложении. Мне сказал таксист, говорит, я вас не повезу, у вас рейтинг тройка. Короче, теперь я, как типичная армянка, всегда выходя из такси, говорю, оценка поставьте, пожалуйста. Я вообще не понимаю, в какой момент нас стали оценивать люди из сферы услуг, что дальше. Я закажу Яндекс.Еду, курьер приедет, скажет, я ничего не привез. Лучше вам вообще после шести не есть. Я еще как женщина очень люблю загоняться наперед. Я как-то загналась до слез, представив, что развелась с мужем. А мужа нет. Еще же люди помогают загоняться. Я недавно летала в Екатеринбург, и мне в аэропорту на стойке регистрации сказали, так, девушка, нужна справка от гинеколога, что вам в вашем положении можно летать. Супер! Сейчас позвоню своему гинекологу, спрошу, можно ли летать после Маккомбо. Не, я все понимаю, да, приняли за беременную, но я не знаю, что делать в этой ситуации. Странно стоять доказывать. Типа, да я не беременна, хочешь, пробей в живот. И я уже привыкла к бестактности от людей, но недавно прилетела от сайта, я хотела заказать себе одежду, выбрала свой размер, и сайт выдал товары, которые подойдут женщинам с вашим размером. Знаете, что там? Сережки. Серьезно? Только сережки? Как мне теперь одеваться? Делать из них кольчугу? Ну да, Sunlight же поэтому и закрывается. Карина все купила. А у меня есть подруга, она помешана на психологии, психосоматике. У меня недавно был ячмень, она мне сказала, это все потому, что ты смотришь на людей злым взглядом. Ну точно, ячмень смотришь злым взглядом, инфаркт вы никого не любите, геморрой вы слишком много на себя берете. Я вообще не понимаю, почему сейчас все связывают с психологией. У меня вот на заставке телефона стоит хачапури. Ну потому что рабочий стол — это в первую очередь стол. И мне одна знакомая сказала, Карин, ты чё, это же визуализация. Вот у меня стоит Порш, потому что я хочу Порш. Ну, посмотрим, кто быстрее придет к своей цели. А недавно видео с моим выступлением выложили в армянский паблик, и там какой-то чувак в комментариях написал, какой позор, женщина не должна выступать на сцене, ты больше не армянка. Прикиньте, меня лишили национальности. В смысле, больше не армянка? Это чё, как Netflix? Скоро придет уведомление, у вас заканчивается подписка. Советую продлить. Иначе будете просто носатой русской. Мне вообще часто прилетает, что я что-то не так делаю, как армянка. Я недавно хотела купить вино, кассир оказался армянин, говорит, я не продам, звони отцу. Но я знала, что в школу вызывают родители. У вас когда-нибудь вызывали родители в красно-белое? Алло, здравствуйте, Карина стала себя плохо вести, она покупает не Арарат. Меня вообще удивляет, что армяне говорят, что я как-то неправильно себя веду, просто русские всегда говорят, что я максимально правильная. Типа, капец, с Кариной скучно, видите ли, какие-то традиции мешают пить из пупка. Просто представь, что это за родителей. Я понимаю, вам сложно понять, потому что у вас нет таких жестких традиций. Я вообще не представляю, чтобы кто-то сказал, мне русские традиции не позволяют это сделать. Ни разу ни одна моя русская подруга не говорила, ты чё, какой Лонг-Айленд, сегодня же яблочный спас. Да, у нас реально жесткие традиции. Мы недавно сидели всей семьей, обсуждали нашу общую знакомую. Папа говорит, она не очень, я видела ее в Тиндере. И вот армянское общество настолько консервативное, что мы дальше обсуждали, что эта девочка не очень. Никто не спросил, что женатый человек делает в Тиндере. Ну, как оказалось, он там сидит, чтобы проверять, чтобы нас с сестрами там не было. По крайней мере, мы с мамой в это поверили. Очень удобная схема. Типа, ты нахрена стриптизерши вызвал, просто убедить.

0: Видится, что это не наша дочь.
1: У меня сейчас родители не одобряют сайты знакомств, знакомства на улице. Я вообще не знаю, как я выйду замуж. Я сейчас начала понимать бабок, которые просто накрашены и сидят у подъезда. Меня еще бесит, что моим мужчиной обязательно должен быть армянин. То есть я даже в фантазиях, даже на секунду не могу представить, что я с Колином Фарреллом. Ну что это за фантазия с любимым актером, где я просто говорю, что прям вообще родственников в Армении нет. У меня все, вы кайфовые, спасибо.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
3: Тимур Каштан Батрутдинов и Гарик Бульдог Харламов.
4: Так, ну все, пора. Леночка.
3: Да, Виктор Геннадьевич.
4: Все, Леночка, я исчезаю, мне пора.
3: Куда вы исчезаете, Виктор Геннадьевич?
4: Мне пора на боулинг, меня ждут друзья.
3: Виктор Геннадьевич, еще 11 часов утра, что вы несете?
4: Леночка, все, я исчезаю.
3: Виктор Геннадьевич, вы просили мне напомнить вам, что вы генеральный.
4: Я генеральный, Леночка.
3: Вы генеральный, сегодня понедельник, вы на работе, к вам пришли гости.
4: Мне срочно надо в
3: боулинг. Вы генеральный директор нашего холдинга, Виктор Геннадьевич.
4: Леночка, все, я в боулинге, целую, пока.
3: Виктор Геннадьевич, к вам пришел человек, он хочет купить ваш холдинг за 80 миллиардов рублей.
4: Все, хорошо, я в боулинге, Леночка, все.
3: Виктор Геннадьевич, 80 миллиардов рублей они хотят вложить в ваш холдинг.
4: Сколько?
3: 80 миллиардов рублей.
4: Ну что ж вы сразу не сказали, Леночка. Пусть приходят в боулинг, мы решим все дела там.
3: Виктор Геннадьевич, это очень серьезный человек, он вас в пятницу ждет.
4: Да, а сегодня что?
3: Понедельник, 11 утра.
4: Ну,
3: примите
4: хорошо.
3: Человека.
4: Леночка, запускайте, ладно, черт с ним. Запускайте.
3: Заходите, Виктор Геннадьевич ждет.
5: Спасибо,
3: вас.
5: Вот вам шоколадка.
3: Спасибо и вам, заходите.
6: Здравствуйте, Виктор Геннадьевич. Разрешите представиться, Степан Дмитрюк.
4: Да ладно, просто Степа, садись. Выкладывай, как на духу, что?
6: Ну, дело в том, что мы подсчитали прибыль вашего предприятия за прошлый год и решили, что...
4: Секундочку, а да, Леночка?
3: Виктор Геннадьевич, гость будет чай или кофе?
4: Чай и кофе, может быть.
6: Нет, давайте сразу к делу, я уже 3 часа вас жду.
4: Леночка, мы сразу к делу.
3: Спасибо, Виктор Геннадьевич.
4: Спасибо, Леночка. Так, так, что?
6: Так вот, мы подсчитали доходы вашей фирмы за прошлый год и решили инвестировать.
3: Виктор Геннадьевич.
4: Да, Леночка.
3: Я забыл спросить, а вы будете чай или кофе?
4: Я буду чай и кофе, не знаете?
6: Я не знаю, вы если вы хотите.
4: Леночка, я буду чай или кофе, скажите.
3: Вы не будете, вы обычно кулер пьете.
4: Я пью кулер, Леночка. Спасибо огромное. Спасибо, моя хорошая. Ну, что у вас там? Рассказывайте.
6: В общем, я составил бизнес-план.
4: Так, и что? И что?
6: Ну, и я бы хотел бы вам продемонстрировать его.
4: Пожалуйста, продемонстрируйте.
6: Но это у меня на электронной почте, мне надо бы зайти в интернет для этого. У вас есть Wi-Fi?
4: Леночка?
3: Да, Виктор Геннадьевич.
4: А у нас есть Wi-Fi?
3: У нас есть Wi-Fi, Виктор Геннадьевич.
4: У нас есть Wi-Fi?
6: Ну, я могу воспользоваться вашим Wi-Fi?
4: Леночка?
3: Да, Виктор Геннадьевич.
4: А он может воспользоваться нашим Wi-Fi?
3: А кто он, Виктор Геннадьевич?
4: Вы кто?
6: Степан Дмитрюк.
4: Степа!
3: Так пусть заходит, Виктор Геннадьевич.
4: Да, пожалуйста, заходите, что вы, я не знаю, будете заходить?
6: Ну, прости, я могу зайти в ваш Wi-Fi, да?
4: Пользуйтесь, конечно. Леночка, да,
3: да, Виктор Геннадьевич?
4: Да-да.
3: Он звонили? Зашел в Wi-Fi, Виктор Геннадьевич?
4: Вы зашли в Wi-Fi?
6: Нет, я бы зашел в Wi-Fi, только я не знаю, как зайти в ваш Wi-Fi. У вас какая сеть?
4: Леночка?
3: Да, Виктор Геннадьевич?
4: А у нас какая сеть?
3: У нас наша сеть. Наша сеть Wi-Fi.
4: У нас наша сеть Wi-Fi.
6: Но здесь много сетей.
4: Леночка?
3: Да, Виктор Геннадьевич?
4: Там много сетей.
3: Где много сетей, Виктор Геннадьевич?
4: Здесь сети.
6: Ну, в вашем Wi-Fi очень много сетей, а.
4: Леночка, у нас много сетей в Wi-Fi.
3: Я вас поздравляю, Виктор Геннадьевич.
4: Поздравляю вас! Все, счастливо, я в боулинг.
6: Подождите. А какая из этих сетей ваша?
4: Леночка.
3: Да, Виктор Геннадьевич.
4: А какая из этих сетей наша?
3: Из каких сетей, Виктор Геннадьевич?
4: Из каких сетей вы хотели бы знать?
6: Ну, из этого множества сетей, которые открывают ваш Wi-Fi.
4: У нас Wi-Fi открывает много сетей. Какой наш?
3: Вы должны выбрать нашу сеть, Виктор Геннадьевич.
4: Все очень просто. Выбирайте нашу сеть.
6: Но какая из этих сетей ваша?
4: Наша сеть? Какая, Леночка?
3: Виктор Геннадьевич, простите?
4: Простите.
6: Да не за что, я просто спрашиваю, какая ваша сеть?
4: Леночка, все в порядке. Какая наша сеть?
3: Виктор Геннадьевич, я правильно поняла? Вы хотите зайти в нашу сеть?
4: Вы хотите зайти в нашу сеть?
6: Да, я хочу зайти в вашу сеть.
4: Очень хотелось бы зайти.
3: Так все очень просто. Выберите в сетях нашу сеть. В настройках надо...

0: выбрать сети.
1: В настройках выбирайте сети.
0: Он спросит, какую сеть вы хотите выбрать.
1: Кто спросит, Леныч?
0: Wi-Fi.
1: Wi-Fi спросит. Спросит, какую сеть хотите?
2: Так не, он у меня уже спросил, какую сеть я хочу. И здесь нету сети, наша сеть.
1: Нету нашей сети, Лена.
0: Виктор Геннадьевич, как может не быть нашей сети? Калипсо 1703.
1: Калипсо 1703, вы что, издеваетесь?
2: Ваша сеть Калипсо 1703.
1: Это наша сеть.
2: Ну что же вы сразу не сказали, что это сеть ваша?
1: Сразу, Лена, в конце концов.
0: Виктор Геннадьевич.
3: Да, Леночки.
0: Вы просили напомнить, что вы опаздываете в боулинг.
3: Я опаздываю в боулинг.
2: Подождите, я попытаюсь войти с вашего компьютера. Имя пользователя.
3: Леночка.
0: Да, Виктор Геннадьевич.
3: А кто пользуется этим компьютером?
0: Виктор Геннадьевич, введите в имя пользователя Виктор Геннадьевич.
3: Введите имя пользователя Виктор Геннадьевич.
2: Виктор Геннадьевич.
3: Виктор Геннадьевич.
2: Неверное имя.
3: Леночка, у нас есть Wi-Fi?
0: Виктор Геннадьевич, у нас Wi-Fi пруд-пруди в офисе.
3: У нас Wi-Fi пруд-пруди. Заходите.
2: О, без пароля зашел.
3: О, Леночка, мы вошли.
0: Куда мы вошли, Виктор Геннадьевич?
3: Мы куда вошли?
2: В интернет.
3: Мы вошли в интернет.
2: Смотрите. Значит, согласно графику QZ... Объемы продаж могут увеличиться, если в первом квартале мы инвестируем в производство первые 40 миллионов рублей. При благоприятных условиях рынка следующие 40 миллионов, в принципе, могут калери... Вы меня слушаете?
3: Слушаю.
2: Я еще раз повторю. Согласно графику QZ, объемы продаж могут увеличиться, если в первом квартале мы инвестируем в производство именно... Вы что, не слушаете меня, что ли?
3: Я вас слушаю, продолжайте.
2: Согласно графику QZ, объемы продаж могут увеличиться, если в первом квартале мы инвестируем в производство 40 миллионов. При благоприятных условиях рынка следующие 40 миллионов коррелируются в 120 тысяч чистой прибыли при отсутствии коррупции данной операции. Вы что, опять не слушаете меня?
3: Я все слышу. Я все слышу.
2: Вы слышите меня?
3: Согласен.
2: А вы можете повторить то, что я вам сказал?
3: Согласно графику QZ, объемы продаж могут увеличиться, если в первом квартале мы инвестируем в производство 40 миллионов, то при благоприятных условиях рынка следующие 40 миллионов коллектируются в 120 тысяч. Тысячи прибыли при отсутствии коррупции в данной операции.
2: Вы простите, что я на вас голос повысил. Вы же... Вы меня внимательно слушали. Я просто... Просто мне показалось, что вы спите и не внимать.
3: Надя.
2: Что?
3: Ниже.
1: Ну что, в боулинг?
2: В боулинг.
1: Да, в боулинг. Пойдемте, там мы договоримся. Дядюшка, мы в боулинг!
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

фельдшера, да, фельдшер приехали, говорит, одевайтесь, одевайтесь, мы одеваемся, приезжаем в поликлинику, и только в поликлинике врач говорит, где документы? Мы говорим, нет. И врач, блин, без документов нельзя. Я думаю, в смысле нельзя? Я вообще не помню, чтобы в «Доктор Хаус» в сериале вот так везли типа в реанимацию, у него такой был штырь в башке, кровяка, просто вот так кровяка, выходил «Доктор Хаус», такой, так, стоп, где полис? Снилс где? Пускай из комы выходит, в госуслуги заходит, показывает и обратно ложится. Сейчас не приму. Мужчина с насморком и паспортом, проходите, пожалуйста. Курточку, да прям на штырь вешайте, все равно без дела пока валяется мужчина, правда? И мы там пришли к этому педиатру, там этот педиатр, ребята, я вам клянусь, мы вот так полтора часа простояли в очереди, и мы заходим, и этот педиатр, я вам клянусь, вот он буквально вот так секунду потрогал Варю, вот так буквально, вот так секунду, раз-два. И потом просто сел на час, отвернулся, реферат в компьютере заполняет, знаете, как будто мы его обидели чем-то, он просто так отвернулся. И там еще, ребята, при всем уважении, там был дедушка, но там по скорости он был, знаете, просто как ленивец из Зверополиса, просто... И так час. Я так боялся в конце часа услышать фразу, блин, забыл язык поменять, теперь все на русский перепечатывать. Подождете еще часик, пожалуйста. И там почему-то этот врач, что он со мной общался так, как будто я тоже учился в медицинском, знаете, как будто я с ним на одном курсе. Когда он говорит, а у вас у дочки, слушайте, произошла сатурация костных тканей. Я думаю, дяденька, я еле страстил, что 202 кабинет на втором этаже, пожалуйста, у меня бахилы, шиворот на выворот, ты угораешь? И так тяжело, я не знаю, бабушек, дедушек нет, то тоже. Вот дедушка, там, я вообще... Я помню, помните, когда тебе бабушка с дедушкой поздравляют с днем рождения, бабушка подходит, говорит, это от нас дедушка. Ну, блин, давай тоже не будем, да, там дед просто кивнул, просто тебя вот так проводил на кухню, там ноль было интереса. И не помогают никак. И говорят, возьмите няню, няню возьмите. Но как выбрать няню? Это страшно, оставить ребенка с неизвестным человеком. Говорят, посмотрите отзывы, отзывы, ребят, а там все отзывы, там все молодцы, сука, няни, все пятерки. Там нет ни одной няни, которая была бы одна звезда и комментарий, мразь, просто мразь. Кухню прокурила, ребенку леща дала, вот так вот, конфеты скавала, икону украла, мужа и семью увела. Мы приходим домой, ребенок говорит, вечер в хату, ужасная няня, не берите, нет. Все молодцы. Но я недавно охренел и увидел, что на сайте нянь был мужик-няня, был няня-мужик, Василий, 55 лет, и он сам про себя пишет, меня зовут Василий, я люблю смотреть за чужими детьми. Я думал, алло, полиция, чисто сердечно, человек написал, признался, приезжайте, забирайте. Ну просто, ну я бы обосрался, если бы Василий вот так стоял с моей дочкой в руках и такой, мы купаться, и Василий счастливый в плавках вот так стоит, улыбается. Ну это страшно, но есть профессии, где ну мужик, ну не подходит просто. Вот. Ну правда, няня нет, вот недавно к нам приходил тип травить тараканов, просто вот мужик. Вот тут я верю, прям все органично, он просто разулся, полдела сделал, он еще был такой усатый, я думаю, он с ним просто как старший поговорит с тараканами, типа, ребята, здесь не орудуем, это наш друг, все уходим, понимаете, и они все покинут квартиру. И еще, когда у тебя ребенок, мама, вот эта подруга есть, вот эта подруга, у которой ребенок развивается в 1000 раз быстрее, чем ваш, есть эта подруга? Может, это Даня гребаный, как он меня задрал, это Даня, вундеркинд, это Даня, у которого все получается быстрее, чем у дочки моей. И она еще, когда свою Даню хвалит, она в ту же секунду мою дочь обсирает неосознанно. Когда она говорит, а у вас во сколько Варька научилась ходить? Не научилась, а мой Даня, представляешь, мой Даня. Я ж не рожал, он сам из меня вот так пешком вышел, ты представляешь? Он пешком вышел, вот так акушером руки пожал за работу, спасибо большое, мужики, что приняли, хорошо поработали вообще. В МФЦ на третьем этаже права получил, домой сам отвез Даня в 3 дня. Представляешь? И первые слова у Дани были «мазефазы» на английском сразу. Ты представляешь, какой Дани у меня? И я смотрю на свою дочь, просто я ей 9 месяцев, она так всю ногу сосет, просто на потолок смотрит так. Я думаю, ну, уйдем после 9-го, я не знаю, что-то придумаем. Наверное, ПТУ, наверное, будешь швеей. Спасибо большое за внимание, ребят. Спасибо, что прослушали. Пока-пока. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Прямо сейчас новое видео от группы USB.
2: Европа закрыта. В Дубае опасно. Нашим богачам больше некуда ездить отдыхать. Летом они будут вынуждены ютиться на Рублевке, в своих душных 1500-квадратометровых особняках, стоящих на тесных 50-гектаровых участках, в духоте вековых сосен, пропитанных невыносимым запахом чистого кислорода. Для всех невыезжабельных богачей мы представляем наш магазин элитных товаров для загородного дома «Все для Village», где вы найдете эксклюзивные товары и услуги для элитной загородной жизни. Только в нашем магазине вы сможете приобрести эксклюзивный садовый инвентарь. Золотая тяпка Prada, выполненная из золота 999-й пробы. Мотыга Veneta с янтарной рукояткой. Лопата Premiata и ведро Rolls-Royce созданы для тех, кто хочет иметь в своем элитном хозяйстве достойную лопату и люксовое ведро. Также у нас вы найдете эксклюзивные резиновые сапогуччи из кожи Наппа всего за 379 999 рублей. А еще не пропустите хит этого сезона – топор Шкайен, созданный для любителей скоростной рубки дров. А если ты соберешь Total Look, луевые треники, луевые тапки и луевую майку, то получишь скидку на эксклюзивный улей Vuitton с дизайнерскими брендированными французскими пчелами. Ваша жена без ума от плодовых деревьев? У нее на участке уже есть 16 яблонь, а она хочет больше? Подарите ей новую 17-ю яблоню Pro Max на 512 яблок в год. Закажи яблоню Pro Max прямо сейчас и получи чучело Миу-Миучело, одетое в коллекцию Миу-Миу прошлого года, чтобы отпугивать ворон от яблоневого сада. Мечтаете удобрять свои плодовые деревья только элитным навозом? Вам помогут лучшие рублевские новозалье Вашерон Константинович и Патек Филиппович. Установил своим коровам GPS-датчик слежения, но навигатор показывает, что они в Шереметьево. Пастух Макс ловит коров даже на парковке и возвращает их в ваш коровник. Ваш элитный дом приехали ваши элитные друзья, и вы думаете, чем их элитно удивить? Приготовьте им ужин на эксклюзивном мангале итальянского бренда «Шашлинелло Маринелли». Закажите мангал «Шашлинелло Маринелли» прямо сейчас, и в подарок вы получите раздуватель углей «Дуйсон» и «Казан» и «Сен-Казан», в котором вы можете приготовить элитный хьюго-борщ. А если ты хочешь удивить своих гостей чем-то еще, затопи для них дизайнерскую баню «Дольче Габбани». При строительстве «Дольче Габбани» мы используем только сосну и исключительно голубые ели. Закажи «Дольче Габбани» прямо сейчас и получи в подарок эксклюзивный «Дольче Гамак». Натяни с другом итальянских дизайнеров между двух сосен. Делайте покупки в элитном магазине «Все для Village» от группы USB. «Все для Village» – для богачей, которые не выезжают за границу. Зачем ездить туда и тратить деньги им, если можно жить здесь и тратить деньги нам?
0: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.
3: Ни хао, мосикерен. Камеди и Радио. Мы вещаем из будущего.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Инга, 300 коляс и тысяч.
2: Ну что, я сразу с вами интимным поделюсь. Короче, я тут недавно решила накачать себе губы, вот, и через 2 недели пошла их назад откачивать. То, что, понимаете, я поняла, что, ну, мне такое не идет. У меня вечно недовольное лицо, понимаете? На мне это не выглядит секси. Никто не думает, вау, какая телочка. Все думают, она расстроилась.

Я еще работаю в кофейне, но странно, с большими губами говорит что-то типа: «Ребята, в этом месяце денег не будет». Я все вложила в лицо компании. Я еще, вот знаете, что заметила? Что все мужчины, они всегда за естественную красоту. Вот похлопайте мужчину, кто так считает. Естественно, многие. Но, мужики, вот я вас раскусила. Потому что мужики, они всегда за естественную красоту, против всяких вмешательств, а потом он тебя бросает и начинает встречаться с той, у кого из естественного только кадык. Да, девочки? Мне кажется, мужчины, они не замечают вмешательств, понимаете? Они не замечают шрамы, потому что они за всю свою жизнь кучу шрамов видели, понимаете? Когда мужик видит шрам под грудью, он не думает, что грудь сделана. Он думает: вот это ей неудачно аппендицит вырезали. Я еще поняла, что вот мы, женщины, почему мы делаем губы? Потому что вот сколько бы у тебя не было высших образований, какая бы у тебя ни была крутая карьера, хочется, чтобы хоть раз в жизни тебя приняли за эскортницу, понимаете? Чтобы хоть разочек тебе бабка в спину крикнула. И ты такая: да, это я. Еще хотела вам пожаловаться. У меня тут недавно произошел случай. Я вызвала такси, мне таксист написал в чате: «Здравствуйте, а вы девственница?» Представляете? Это что за вопрос от таксиста? Я думаю, у тебя там что, настолько неудобное сиденье? Я, естественно, отменила поездку, написала службу поддержки. И знаете, что они сделали? Прислали мне промокод на 300 рублей. Видимо, на восстановление девственности. Чисто ее пластырем заклеить. Но я еще подумала, что мы сейчас все пошли такие придирчивые. Если низкий рейтинг у таксиста, то я никуда не поеду. А вот раньше, во времена моего студенчества, как было? Ты в 4 утра после клуба вызываешь такси вот так, с руки, да? И там же не было никакого рейтинга. Там единственная надежда на то, что человек хороший, это если у него на бардачке иконы стоят. Просто, знаете, ну, с другой стороны, я поняла, что если ты в 4 утра с подругами вызываешь такси, то там, скорее всего, о своей безопасности нужно думать не вам, да, а таксисту. Вы знаете вот эту ситуацию, когда ты запихиваешь пьяную подругу в такси, и таксист на тебя смотрит и такой: а вы с нами поедете? А я не поеду. Удачной поездки. Вы, главное, Анну Асти не включайте, а то увидите, как человек одновременно и поет, и блюет. Еще хотела вам рассказать, я работаю в кофейне, я много работаю с молодежью, и я поняла, что меня очень бесит современная молодежь. Вот похлопайте, кого они тоже бесят. О, спасибо, спасибо, что вы держали. Вот. Но я объясню, просто они сейчас, знаете, пошли такие хрупкие, чувствительные. Чтобы вы понимали, у меня в кофейне 2 человека на антидепрессантах, у одного больная спина, у другой хронические мигрени. Такое ощущение, будто у меня не модная кофейня, а хоспис. У меня сейчас один парень отпросился в отпуск на месяц из-за того, что ему нужно поехать на ретрит. Представляете? У них сейчас какие-то новые проблемы. Я вообще не знаю, как с этим работать. У тебя один на ретрит уехал, у другого чакру забило, у третьего заложило, не дышит. Одна я среди них адекватная. Стою и думаю: ну я, конечно, сама дура. Не надо было нанимать на работу водолеев. Но если честно, мне в чем-то нравится современная молодежь, потому что они более свободные, они могут легко говорить «нет». У меня сейчас девочка познакомилась в интернете с парнем, пригласила его к себе домой на секс, он перед ней разделся, ей что-то не понравилось, она сказала: извини, секса не будет, и отправила его домой. Представляете? Блин, это так круто, так смело, просто свайпнула влево человека. Я бы так не смогла. Просто, ну, мне 34. Мне кажется, у меня бы не было секса с человеком в такой ситуации, только если бы он передо мной разделся, снял штаны, а там еще одни штаны. Ну, не хочется как-то начинать прелюдию с фразы: «Это кто у нас тут так замерз?» Просто я еще, чтобы вы понимали, я такой человек, мне все время как-то неловко. Я думаю: блин, человек все-таки с пересадками, в метель, к тебе добирался. Мне кажется, на такой случай у тебя дома должны быть какие-то, я не знаю, welcome подарочки. Типа, секса не будет, но вот фруктовая корзина. Там главное в такую же ситуацию не попасть, что тебе потом парень говорит: Инга, извини, секса не будет, но вот Коркунов и душа монаха. Так сказать, тройничок. Я еще вот думаю, интересно, вот что я так сильно испугала? Мне кажется, чем ты старше, тем тебе сложнее удивить чем-то не тем с телом, да? Ты уже просто ищешь человека, у которого суставы хрустят в той же тональности, что у тебя, да? Просто, понимаете, ну, мне 34. Это такой возраст, когда у тебя на прикроватной

0: тумбочке лежит одновременно и смазка, и согревающая мазь. Там главное ничего не перепутать. Что тебе потом парень говорит: Инга, а так и должно жечь? Не должно. Еще хотела вам к хорошим новостям перейти. Я недавно взяла ипотеку. Вот. О, спасибо. Да. Но у меня квартира на первом этаже, и мне говорят, обязательно нужно ставить решетки от воров. Но если честно, у меня вообще нечего воровать. Но мне друг говорит: Инга, это очень плохо, потому что если к тебе вламываются воры, а у тебя нечего брать, они тебе в отместку на кровать. Чего? Это что вообще за ситуация, где я звоню в полицию, они говорят: а что у вас взяли? Я такая: если честно, ничего не взяли, даже немножко положили. Что они такие: у вас вообще есть подозреваемые? Я такая: тут только два варианта. Или Эмбер Хёрд, или овчарка. У меня на этом все. Спасибо большое. Вы супер кайф.
1: Камеди. Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Павел, Снежок, Воля. Поднимите руки, у кого есть домашние животные. Ладно, хорошо, у кого собаки? Смотри, собачники.
2: Да, это мой, да, да.
1: Хорошо, классно. У кого кошки? Сидят люди и тихо ненавидят друг друга сейчас. Просто из-за того, что одних писают дома, а других на улицу надо выводить.

0: Слушайте, я вот к чему завожу этот разговор. Просто у меня тоже есть кот, котенок. Какое-то количество времени назад он появился у меня дома. Ему сейчас 1 год, я не знаю, что делать. Ему чуть больше года, это реально котенок. Пород называется Мейн-кун, зовут Бумер. В нем 20 килограмм. Как бы вам объяснить, как я живу дома? В общем, когда он идет в туалет, я не иду в туалет. По ощущениям могу вам сказать, на что это похоже, как будто ты хочешь зайти в туалет, где уже какает взрослый мужик какой-то. Еще 20 минут потом этот мужик что-то закапывает там громко очень. Но одно хорошо, он не гадит в обувь, она ему мала. Он очень здорово мурчит. Примерно как дизель 1.6 работает. Вот так вот. Док-док-док-док-док-док-док-док-док-док-док-док-док. Он мощнее Део Матис. Ну, он и жрет больше Део Матис, если честно. Я на еду этого кота трачу больше, чем на себя в студенческие годы. Я, кстати, все жду, когда он сам начнет зарабатывать что-то. Потому что при таком весе и виде он мог бы хотя бы телефоны у метро отнимать. Утром приходит такой ласковый, вообще такой хороший. Знаете, у кошек есть эта привычка. Они садятся тебе на грудь и начинают так лапами, чтобы ты вставал. Я каждый раз просыпаюсь, мне кажется, что мне снился сон, где меня менты бьют 8 человек. Я вам просто про крайности, в которых мы, люди, дошли с нашими животными, которых мы одомашнили. У Аверина маленькая собака, такие вот, которые трясутся и не знают, сдохнут они, не сдохнут сейчас, что произойдет. Дрищ-терьер я называю этих собак. Я к Аверину приезжал со своим котом, он ее в другую комнату вывел, чтобы она ее как крысу не закошмарила, эту собаку, и не гоняла бы еще ее голову бы. Веселилась. Вот эта вот собака у Аверина, она сожрала кусок колбасы, но у нее настолько мало мозгов, что она не врубается, что ей нельзя есть эту колбасу. Аверин вызвал скорую. Вот для этого. Приехала скорая, посмотрели ее, так пощупали, сказали, все нормально, 16 500. Ребята, вы понимаете, что это 16 500? Вот это вот.
1: Не.
0: Вы понимаете, что этой проблеме собаки и кошки где-то 1000 лет? Кто-то задавал себе вопрос, какого хрена мы приручили их? Ведь куча других животных есть всяких разных. Давайте пофантазируем, чего мы не приручили енота, к примеру? Это же классно, енот-полоскун, по крайней мере, это дома как-то... Кто-то скажет, что ну, собаках много видов, а енот-то один всего. Ребята, это мы вывели много видов собак. Если бы мы трудились над енотом, были бы там домашний енот, енота-берман какой-нибудь, кавказский енот большой. А кошка, почему мы решили вдруг, что кошка это классно? Типа, кошка ловит мышей. Мы дебилы, надо было сразу приручать мышей. Кошка тупой посредник между нами и мышами, понимаете? Мы в какой-то момент ошиблись и неправильно начали приручать неправильных животных. Мы взяли и зачем-то приручили лошадь. Как мы вообще догадались приручить лошадь? Типа, лошадь для езды, лошадь быстро ездит. Ребята, гепард быстрее лошади. Гепард изящнее лошади. Гепард круче. Надо было приручать гепарда. Серьезно. Одно название какое красивое. Гепардодром. Кормить гепарда не надо. Просто его на Ленинградку отпустил, он побегал 15 минут, вернулся сытый. Все. Какие бы песни бы были другие. Только с гепардом по полю вдвоем, с гепардом вдвоем по полю идем. Лошадь умерла, горе, гепард умер, коврик, во. Ну правда, мы, люди, просто не врубаемся. Серьезно. А никогда не задумывались, что мы кого-то из животных любим? Мы моя кошка, кошечка моя. А кого-то просто ненавидим и мочим их все время. Таракана, как увидим, что... А-а-а, тараканы, на! За что? Что он рыжий, усатый и плохо выглядит? Джигурда, рыжий, усатый и плохо выглядит. Мы же не говорим, что... А-а-а, Джигурда! Тараканы классные. Надо приручить тараканов, ребята. Они, бедняги, в стояке там где-то... Ждут, когда ты просто освободишь им кухню. Они самые древние. Тараканы за время, пока они на земле, они научились вести себя культурно. Они много еды не просят. Они не писают в ботинки. Тараканы скромные. Кошка, ты включаешь свет, она лежит, я ей все пофигу, что ага, пришел козел, проходи. Лежит. Только ты на кухню зашел, включил свет, тараканчики сразу, ой, простите, мы тут покушали немножко. Мы в стояк, к себе в стояк. Ты босс, я таракан. Давай, давай. Ладно, бог

0: ним. У кого-то дома есть рыбки? Как вообще можно догадаться дома завести рыбок? Рыбы тупые. Они даже не врубаются, что ты хозяин. Вы знаете, что у рыбы память 3 секунды? Вы понимаете, что каждая встреча с вами для нее... Ого! Неожиданность. Она... О! Это кто? Это что за морда такая? О! Ух ты, камень. Это что? Это камень, да? Йо! Это ты кто? А попугаев люди держат дома, типа, вот попугай у меня, скажи, попка дурак, да это ты дурак, попка. Че его учить разговаривать, попугай в институт не поступит, не выиграет выборы в депутаты, попугай не поедет на Евровидение и красиво со скрипачом не выступит. Он попугай, тупой диктофон на 5 слов. Вы учите попугаев разговаривать? Бесполезно, да. А кто-то сидит и, давай, Рома. Если хочется кого-то научить разговаривать, надо дома завести гаишника. Его научить разговаривать. Посадить его, чтобы он сидел на палочке на своей. Это ему добрый вечер. Документы, пожалуйста. Документы, пожалуйста. Не ту птицу мы учим разговаривать, ребята. У сокола хотя бы суперзрение. Надо было испокон веков учить сокола разговаривать. Чтобы он сидел дома, смотрел в окно все время и знал бы только одно слово. Жена. Увидел, когда она на Войковской с работы в метро заходит. И тебе, жена. Ты, Лена, Света, собираемся, уходим. Давай. Ага. Собака едет в машине и смотрит в окно просто. Ты ей окно откроешь, она... Не дальше. Зачем это вообще? Жирафа надо было приручить. Серьезно. Он хотя бы в люк высунулся бы и смотрел далеко. Увидел ГАИ тебе. Тун-тун-тун-тун по торпеде. Он предупредил, гаи, сбрасываем. Мы приручили овцу, козу, корову. Самое лучшее мясо у омара. Надо было приручать омаров сразу. Представьте себе, как красиво. Утро, горы, чабан на гепарде. У него отара омаров и 2 кавказских енота. С двух сторон все это охраняет. Красиво. Мы не тех животных дома держим. Надо держать крокодила. Не можешь купить ремень, вырасти. Чтоб жена к тебе подходила, говорила, послушай, дорогой, мне нужна новая сумка. Ну, давай убьем Эдика. Я не за. Ну, давай. Лежит, ждет. Сразу решен вопрос. Ой, Эдика не будем убивать, он такой хорошенький. У уссурийских тигров осталось мало. Чего мы их не возьмем себе в квартиры и не научим ходить в лоток? А? Путин молодец. В костюме журавля показал журавлям, как надо лететь. Так и мы давайте брать с нашего президента пример. Тоже поселить уссурийских тигров дома и показать женой в костюмах тигров, как надо. Вот на самом деле хотел бы отметить. Владимир Владимирович, вы большой молодец. Вот этот ваш пример, когда вы полетели впереди журавлей, чтобы показать им, как надо летать, это классно.
1: Я уже даже вижу, как Зюганов в костюме лосося показывает,
0: как надо на нерест идти лососем.
1: Пусть политики берут пример.
0: А лососи откуда они знают, как надо? Если им не покажет человек с опытом и с таким уважением, они же собьются с пути, молодец.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
3: Сергей Агафонов!
4: Так, смотрите, 32 года мне. Недавно задумался над тем, чтобы поставить брекеты. Короче, смотрите, по сути, не такая серьезная проблема. У меня зубы ровные, но они в 2 ряда. Не в смысле нижний-верхний, я не идиот, нет. Нет такого, да. Сразу все. Да, вы хлопаете, бабки в метро крестятся. Да, надо ставить брекеты, потому что вообще, по сути, у меня верхняя челюсть ровная. Я говорю, а мне можно клыки просто убрать? Мне говорят, а как вы без клыков? Я думаю, а что, как я без клыков? Ну, антилопу отдали? Да. Ну, во всех платных клиниках говорят, надо ставить брекеты. Я пришел в бесплатную, говорю, можно что-то сделать? Говорят, ну, надо рвать. Ну, да и все. Я даже опешил, я говорю, простите, а как я без клыков? Она говорит, а что, как ты без клыков? Антилопу одолеешь? Я говорю, я понял.

0: Мы на одной волне с тобой. Ну, я думаю, доктор разрешила все-таки, да? Ну, мне сделали анестезию, подходит женщина с клешнями, смотрит мне в рот и говорит: «Ого, а вам говорили, что у вас эти зубы очень высоко?» Я говорю: «Ну, позови повыше кого-нибудь. Я стремянку возьми, я что сделаю сейчас?» Ну, я говорю: «Вообще, меня 11 лет за это в школе. Если сейчас ты начнешь, я...» Она говорит: «Нет, вы не поняли, они просто у вас настолько высоко, что вы вот сейчас, мы сейчас дернем, и вы можете ослепнуть». А мне тогда это зачем? Будет очень ровно, но я не увижу, у меня... Поэтому я смирился немножко с зубами, сейчас о брекетах не думаю, начал заниматься другим здоровьем. Я за прошлый год похудел на 35 килограмм. По медицинским показаниям застрял в аппарате МРТ. Лечу желудок, меня, оказывается, убивает фастфуд. Да, я курю 20 лет, а шлепнут меня крылышки в итоге. Вот такая печальная ситуация. Я пришел к врачу, доктор прописал мне диету номер 3. Кто не знает, что такое диета номер 3? Знаете? Да. Вот эти грустные аплодисменты. Смотрите, для тех, кто не знает, что такое диета номер 3, очень просто определиться. Смотрите на блюдо, если теоретически это вкусно, вам это нельзя. Все. Недавно в ресторане заказывал салат с рукколой, потому что мне больше ничего нельзя. Подходит официант, говорит: «Вы знаете, с салатом с рукколой прекрасно сочетается малопрожаренный стейк». Я говорю: «Я знаю». Еще малопрожаренный стейк прекрасно сочетается с 2 литрами пива. Я 10 лет так сочетал. Теперь заказываю салат с рукколой, отстань от меня. Авокадо любите? Да его, и все! Авокадо, мне говорят: «Ты неправильно готовишь с авокадо». Смотри, берешь белый хлеб, сверху на хлеб мажешь творожный сыр, сверху на сыр выкладываешь авокадо, сверху на авокадо малосоленую семгу. Я говорю: «Замечательно, зачем авокадо?» Ну, нет ощущения, что в этом рецепте и без него все идеально. Да. Но знаете, что самое обидное? По диете номер 3 из всего этого перечня мне можно только авокадо. Да, ну я, конечно, не мог не спросить. Я говорю: «Доктор, скажите, пожалуйста, как обстоят дела с алкоголем, или я пойду повешусь в коридоре?» Сразу он говорит: «Нет, не переживайте, алкоголь вам можно, но умеренно». Я думаю: «Замечательно, я свою меру знаю, я 10 лет не б***ал, я все умею этим пользоваться». Он говорит: «Ну вот, например, пиво вам можно 300 миллилитров в сутки». Такой же нервный смех у меня был. 300 миллилитров в сутки. Ну, смотрите, лайфхак. Мне можно 300 миллилитров в сутки, я всю неделю держу себя в руках. И нормальное воскресенье. Ну, короче, смотрите, мне доктор сказал, что в принципе можно не пить медикаменты, можно не сидеть на диете, можно все по-другому сделать, надо провести одну медицинскую процедуру, чтобы все нормализовалось. Процедура называется пересадка кала. Тихо, я понимаю. Пересадка кала. Значит, смотрите, это берут микрофлору здорового человека, подсаживают вам в кишечник, и она там все нормализует. Это он мне потом объяснил. Ну, потому что, когда он изначально это сказал, я подумал, что он хочет мне чужого говна. Но это... Я загуглил, такая процедура действительно существует, он не придумал ее. В Москве эта процедура, трансплантация, стоит 700 тысяч рублей. Угу. За такие бабки вам... Представляете? Важно то, что в регионе эта процедура стоит 300 тысяч рублей. Я, конечно, знал, что в Москве продукты дороже, но то, что на выходе тоже... Все, ребята, у меня все. Большое спасибо, что послушали. Кайф.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru. Comedy Radio.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Стас Старовойтов.
3: Мне недавно в руки попала книга «7 навыков высокоэффективных людей». Кто ее читал, поаплодируйте. Немного высокоэффективных людей у нас здесь. Каждый в зале читал что-то подобное, в смысле, что это изменит его жизнь. Но я не верю во все эти книги по мотивации, потому что они там дают не очень правильные советы, которые для нашей ментальности не работают. Типа, думай позитивно, больше работай, раньше вставай. Нет. Как обналичить материнский капитал, когда у тебя нет детей? Вот, навыки высокоэффективных людей у нас в стране. Сейчас тема очень популярна, сейчас очень много таких профессий, типа лайф-коуч. Знаете, лайф-коуч. Тренер по жизни. Я не знаю, я не верю во все это. Я считаю, что если тебе нужен тренер по жизненному росту, какой-то лайф-коуч или ментор, женись, пожалуйста. Такие лекции будут проходить. Охренеешь просто. Каждый день подписочка бесплатная на всю жизнь. Только пришел, прижал жопу к дивану, тут же лектор выходит и говорит: «Валерий! Валерий, зачем ты здесь?» «В смысле, это моя хата». «Неправильный ответ, Валерий!» «Чтобы сделать меня счастливой». «Почему ты еще не на работе?» «Я только с нее пришел. Ты говоришь словами лузера. Ты проиграешь». «Сейчас я объясню тебе, что такое эффективность. Внимание на экран». «Нет экрана в доме, Валерий!» «Взял жопу в руки, пошел работать!» Все, и ты замотивирован. Я вам клянусь, семейные люди самые счастливые. Самые счастливые, потому что их мечты сузили. Туннельное мышление. Никто не заморачивается, кто я по жизни, какие у меня жизненные планы, какие у меня цели. Есть две мечты. Сдриснуть на работу, сдриснуть с работы. Все. Две мечты, которые реализуются каждый день в течение всей жизни. Есть у вас такое? Нет? Ну, think positive, народ. Подумайте об этом. Поэтому мы с таким удовольствием смотрим эту рекламу, типа Old Spice, где красивый афроамериканец лежит на рояле. Прекрасно пахнет и заявляет, что он хозяин морей, что он капитан, да? А эти чувачки сидят где-то у себя в офисе на потном совещании. Так хочется брызнуть на себя этим дезодорантом Old Spice, взять нож, подойти к кулеру офисному, чтобы сделать течь, кричать: «У нас течь! Мы тонем в рутине!» И пока кто-то меняет этот кулер, просто лечь и лежать. Поменять табличку с менеджера по продажам на «хозяин морей», и все, тишина. Потому что с ароматом Old Spice капитан тебе любое море по колено. Сечете, о чем я говорю? Я считаю, что женщины самые главные мотиваторы. Самые главные. Невероятно тебя мотивируют, потому что они четко знают, как все должно быть. У тебя лично. Четко. Мотивируют во. Главное требование

0: женщины к мужчине, это «сделай что-нибудь». Главная просьба у мужчины к женщине – «пожалуйста, не сделай здесь ничего, не трогай, я тебя умоляю. Я здесь все настроил уже». Неправда, ну, девушки не ценят возможности ничего не делания. Да, я не видел ни одной древнегреческой статуи, где баба просто вот так сидела. Нет, они всегда на движу, у них здесь какая-то амфора, виноград, сертаки, дети. Единственная статуя Венера Милосская, но она без рук, потому что оторвали руки, Венера, тебе не надо их сувать, куда попало здесь.
1: Comedy Radio и ТНТ представляет Comedy Club.
2: Встречайте, на сцене почти все резиденты Comedy Club. Деловое совещание в офисе на Патриках.
3: Так, ребят, у меня серьезное заявление. Угу. Слушайте, мне кажется, у меня есть ответ на вопрос, который мы обсуждаем весь месяц.
4: Да?
3: Я провел аналитику, взвесил все за и против и понял, что моноколесо – это все-таки не моя история. Это не про мою эстетику. Я больше про электросамокаты.
4: Дань, ты что прикалываешься? Какие электросамокаты? Это опасно. У меня друг на электросамокате въехал в женщину с коляской и разбил себе MacBook.
5: Капец.
4: Ребят, сорян, что отвлекаю, но нам нужно типа провести мит.
6: По какому поводу мит?
4: Я типа хотел предупредить, что сегодня к нам в офис придет Виктор Палыч.
3: Это вот этот душный?
4: Так, ребят, давайте потолерантнее. Это все-таки мой отец. И основатель нашей строительной компании.
7: Вань, основатель это как? Как это?
4: Ну, это типа человек, за чьи бабки вы из Балашихи на Патрики переехали.
7: Что?
4: И
7: что?
4: Ну, фаундер!
7: Круто.
4: Он, походу, уже приехал, вот он мне звонит. Блин, говорил, не звони, пиши в телегу. Что за пассивная агрессия?
8: Привет, Ванька, привет.
4: Привет, пап, привет. Ну что, как отдохнул, как Дубай стоит?
8: Стоит, Ванька, стоит, да. И Дубай хорошо, не переживай. Вот. У вас как дела тут?
4: Ой, у нас все ок. Кстати, ребята, кто новенький, знакомьтесь, это Виктор Палыч, фаундер и соаунер нашей строительной компании.
8: Ну, генеральный директор, грубо говоря, чтобы всем понятнее было. Смотри, слушай, ну молодых парней ты нанял, да? Не то, что раньше тут одни старые пердуны работали, да? Смотри, в новый офис мы переехали, даже отделку не успели сделать.
3: Это лофт, Виктор Палыч.
8: Да, да, я и говорю, надо отделку сделать. Мы же строительная фирма, да? Люди придут ремонт заказывать, а у нас, получается, у самих ремонта нет. Как
4: так? Пап, ты приехал меня контролировать?
8: Нет, Ванька, ты что, Ванюш? Мы же договорились, ты главный. Вот я просто вчера это был в Дубаях, сидел в этом ресторане мясном, как его этого, локти у которого соленые эти.
3: Насред Гакче.
8: Будь здоров, вот. Значит, сидел в ресторане, думал, дай корпоративной картой расплачусь. Да, попробовал, не прошла, представляешь? Зашел посмотреть счета нашей фирмы, а там минус 900 миллионов, Вань, за месяц. Ванечка, как так, а, Ванюш?
4: А, пап, ты про это? Да вообще не парься. Просто я сейчас переделаю компанию. Мы строим вместо этой старой совковой шляпы современной, основанной на общих ценностях и свободы от любых форм дискриминации, горизонтальный safe space с консенсусным принятием решений.
8: Ух ты ж, нифига себе. А подожди, а человейники? Человейники вы в Химках строите?
4: Что?
7: Что?
8: Ну, человейники, когда можно окно открыть и с человеком из соседнего дома вот так, блин, за руку поздороваться. Человейники, а? Человейники, когда с 8 до 5 работаешь, а потом с 5 до 8 парковочное место ищешь. Ну, коробки такие разноцветные, Ваня, коробки разноцветные, на которых наша фирма больше всего денежек заработала, а?
4: А, пап, нет, наша строительная компания не про деньги.
8: А про что ваша компания?
7: Ну, мы больше про ценности.
3: Да, про комфортный workspace для всех и каждого.
7: Да.
8: Так, значит, вот, Вань, насчет про всех и каждого. Я тут это, посмотрел твою зарплатную ведомость. Есть у меня такой советик тебе, Ванечка, чтобы мы с тобой через месяц-два с собаками за еду драться не начали. Дальше только Дикси, сына. Надо кого-то уволить. Очень много, Вань, кого надо уволить.
4: Пап, ну это уже too much. Ты что, у нас комфортная, френдли атмосфера, да? Это мы как семья тут. Это как кинуть друзей.
8: Вот, кинуть друзей. Начни с того, с чего я начинал. Это работает, Ваня. Кинуть друзей, это ж очень просто.
4: Пап, ты, конечно, извини, но здесь каждый важен. Уволь одного и рухнет все.
8: Все, да. А ну да, я посмотрю, кто у тебя работает. Давай, так, любой человек, да, все рухнет, значит. Ага, бариста, это что такое? Это вот у тебя работает бариста, это что, это можно уволить? Это кто 145 тысяч рублей в месяц зарабатывает? Что он делает?
4: Кофе.
8: В смысле?
4: Он делает кофе.
8: Ходит по эфиру.

0: Эфиопии, собирает зерна, да? Потом на таможне в себя засовывает. Так он работает?
1: Нет, он для нас, для всех в нашем офисе делает кофе.
0: А нахрена тебе для этого отдельный человек, а? У тебя снизу кофейня, сверху кофейня. У тебя офис на Патриках, Вань. Здесь куда пальцем не ткнешь. Тут то в шалфей попадешь, то в кофейню.
1: Пап, камон, пойми, мы как семья. Уволить Бориса, как потерять брата.
2: Да, с него начинается день. Он заряжает всех в 12 утра зарядом бодрости и своим позитивным вайбом рассказывает всякие интересные факты.
0: А ты у нас кто?
2: Я бариста.
0: Вот и пошел на... сюда.
2: А вы знали, что в Ирландии нет кротов?
0: Как и тебя в нашей компании. Я говорю, пошел на...
3: Подождите, если уйдет он, уйду и я.
0: А ты кто?
3: Я обжарщик кофе.
0: Пошел на... Два. Так, видишь, Вань, все просто.
1: Вань. Все сидят. Пап, нельзя так увольнять людей. Нужно встретиться в комфортной атмосфере, выделить сильные стороны, похвалить.
0: Ваня, я их не трогать хочу, я их увольняю. Ты понимаешь? У тебя в строительной фирме работает человек, получает 200 тысяч в месяц. Массажист! В строительной фирме массажист!
1: Алло, пап! Ну нам нужен массажист, у нас сидячий образ жизни.
0: Послушай, сидячий образ жизни у моего крановщика, который в зеркала заднего вида не смотрел. Ай, ай, как хорошо. Какие крепкие руки, а? Ты, наверное, массажист.
1: Да.
0: Ты пошел на... тогда.
1: Ну, пап!
0: Кто, пап, у тебя в строительной компании повар-веган? Кто из вас повар-веган, а?
4: Я повар-веган.
0: А зачем ты здесь нужен?
4: У нас не все в фирме едят мясо.
0: А кто не ест мясо?
4: Массажист. Я ему делаю фалафель.
0: Отлично, что вы рядышком сидите. Берите друг друга за фалафель и пошли нахрен отсюда.
4: Понял.
0: Кстати, Вань, ты будь Вань. Аккуратнее, у него очень крепкие руки.
4: Да я знаю.
1: Вань, что происходит?
3: Какое так, происходит, а?
0: Короче, зайдете к юристу, он вам все оформит.
1: У нас нет юриста.
0: Что ты сказал?
1: У нас нет юриста.
0: Как нет юриста? Подожди, а где? А где юрист? Где Геннадий Степанович?
1: Мы его уволили, он токсичный.
5: Ну, вообще.
0: То есть я правильно понимаю, у вас в строительной компании нет юриста, но есть бариста. Да? А нельзя было юристу 5000 в месяц доплачивать, чтобы он вам кофе варил? Называли бы его юриста. Барбер, блин, кто барбер? Барбер кто? Ты барбер?
5: Нет.
0: Ну ты же по-любому, блин, знаешь, что из них барбер.
5: Вот он.
0: А ты кто?
5: Кальянщик.
0: Не строитель.
5: Нет.
0: А нахрен ты нужен? Ты кто?
6: Корпоративный психолог.
5: Нам, кстати, надо поговорить. Мне кажется, у меня травма.
0: Так закройтесь оба, закройтесь оба. Хорошо, хорошо, ладно. И вишенка на торте. Кто из вас бесполезных ушлепков? Битбоксер.
7: Я.
0: Пошел.
7: Понял.
0: Фу, Вань, что-то мне плохо, а?
1: Садись, садись, пап, садись.
0: Так. Плохо. Вы что, я ж тебе фирму рабочую я ж тебе передал. Все ж было хорошо. Все ж хорошо было. Тебе просто нужно было выучить слово «переделайте» на узбекском. И все. Вань. Рабочая фирма с госзаказами, с тендерами. Чем вы тут занимаетесь?
1: Пап, 21 век. Работать на государство зашквар. Мы все эти уже госконтракты уже давно расторгли.
0: Я тебе сейчас хлебало расторгну, баран. Чем вы занимаетесь тут, я спрашиваю?
1: Мы строим приюты для бездомных собак. Это волонтерская имиджевая история.
0: Вань, послушай, я в 90-х группу «Стрелки» по саунам возил. Вот это имиджевая история, Вань. Меня так и называли. Валера, поющие соски. Фу, что-то сердце, давление у меня упало.
1: Сиди, я сейчас тебе помогу.
0: Как, скорую вызвать?
1: Нет, я позову Борису, сделаю кустырику. Так, массаж. Давай,
0: фалафель,
1: быстро.
0: Ой, как хорошо. Вань, слушай, а ты и правда молодец. Посмотри, какой коллектив сколотил, а? Ребята все слаженно работают, дружно. Правда, как настоящая семья.
1: Пап, ну наконец-таки ты меня хвалишь.
0: А я тебя не хвалю. Я выделяю твои сильные стороны. Перед тем, как тебя уволить. А на твою зарплату мы вернем юриста.
1: Ну, пап.
0: А ты давай, иди в эту неформальную атмосферу. Ты душный, поддержите его, ребят.
8: Иди, да,
9: слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Матвей Мышакин, встречаем!
2: Ой, спасибо, спасибо большое, спасибо. Так, что вот, Матвей зовут, да, мне 19 лет, я 2005 года рождения, то есть... Вот это постоянно, когда я говорю людям, какого я года рождения, там вот эта игра начинается, знаете? То есть люди вспоминают, что они в 2005 делали, и мне зачем-то рассказывают, то есть как будто мне интересно. Типа, ты пятого? Не, ну щегол, щегол, конечно. У меня уже сын тогда был, я такой, бать, да я знаю, то есть я чуть-чуть с ним даже знаком. Но сильнее меня раздражают вот эти, знаете, непрошенные советы. То есть я их часто где слышу. Это когда какой-то праздник, к нам приезжают вот эти дальние родственники. Первый раз в жизни их вижу. И я на кухню захожу воды попить, и в чью-то ловушку, но попадаю. Вот это какой-то дядя Юра мне на уши садится, и там вот это начинается. Матвей, по жизни главное характер. Характер главное по жизни. А у меня, если бы характер был, я бы тебя уже послал. Ты... Еще вот эти постоянные претензии от родителей. Каждый раз, когда приезжаю к ним в гости, одна и та же претензия, что я, видите ли, о своей личной жизни ничего не рассказываю. Хотя и они мне никогда не рассказывали. То есть сколько раз у меня вот это было, я по дому хожу, чувство, что конфликт произошел. Я к матери подходил, такой, типа, все нормально. И никогда не было, что мать такая, да, конечно, нет. Короче, там такая ситуация, слушай, да, там никогда, там всю жизнь один и тот же ответ. Вот это, иди у папаши своего спроси. Я... К папаше подходишь, он вообще не в курсе, что произошло. Это... Но более распространенная практика – это ходить и молчать. Можно просто молчать, но лучше ходить, чтобы люди видели, что ты вопросом озадачен. Потому что я вот это помню еще в 10. Вот это поссорились, 3 дня ходят молчать. У нас семья на вот этом авиарежиме просто как-то двигается, я... И как бы мне никто причину не объяснял. Я это вообще с другими событиями связывал. Я думал, капец у вас реакция, что я контурные карты попросил купить. Я... Или вам тоже бабушка 500 рублей дала и сказала, никому не рассказывать. Вы так же двигаетесь теперь. Я...

Я вот это замечал, чем меньше слов они говорили, там движения громче становились. Знаете, когда тебе мать не тарелку дает, а вот это фризби с борщом начинается просто. И даже вещи, которые, ну,

так их складывал, еще на тебя смотрел, а я стоял, обтекал и думал, давай я перед тобой и перед Хопком прямо сейчас извинюсь, если надо. То есть ты скажи, что меня вот это удивляло? Никогда не видел, как мирятся. То есть, не, сейчас спасибо за это, но раньше для меня какой-то парадокс был. То есть 3 дня ходят молчат, на 4-й день я просыпаюсь, у нас семья, как из рекламы печенья. Что-то... Да, да, 2 года уже живу один, и, если честно, денег что-то уже сильно не хватает. То есть я потихоньку начинаю забывать, как выглядят вещи не 3 в 1. То есть я вот поэтому о своей личной жизни ничего не рассказываю. Я бедолага, понимаете? То есть я... А когда ты бедолага, так сложно кого-то найти. У меня из-за этого так критерия к девушкам спали. Я честно скажу, мне вот эта большая грудь, упругая попа, мне вот это не надо. Христианское милосердие есть у кого-нибудь? Я... Спасибо, спасибо. Я из-за того, что не хватает денег, вынужден на вот эти гадские подработки ходить. Понимаете, о чем я? Когда ты в 3 утра на какой-то остановке стоишь, вот эта остановка, на которой в кино все из тюрьмы выходят, и за тобой этот пазик с алкашами заезжает, и вы вот монстры по часовой оплате куда-то едете просто. Я, может быть, буду груб, но как я уже с алкашами не могу работать? Это какие негигиеничные люди, оказывается. То есть, вот мы с ним стоим, общаемся, а я на его налет на зубах смотрю, и думаю, а вот тут если с Кёрхера пройтись, поможет вообще, нет? То есть я... Ты еще, чем дольше в этот рот смотришь, замечаешь, там зубов как будто нет одинаковых. Там что-то один с кариесом, второй по диагонали вот так срезан, третий с дыркой насквозь. Я думаю, ты на брелке его носил, что происходит? Там, чтобы эти зубы спасти, остается надеяться, что это молочный у него еще. Да, и меня вот это еще такое явление там раздражает, как... Стажировка. Кто не знает, что это такое, это когда ты работаешь как все, а платят, ну, дай бог, то есть я... Меня вот эта фраза раздражает. А мы хотим посмотреть, как вы работаете. Покажите, как вы платите. Меня вот эти, знаете, на подработках вот эта техника безопасности тоже бесит. Там на нее всем так плевать, но все делают вид, что это очень важно. То есть мне вот это говорят, каску надень. Я говорю, зачем мне каску? Они говорят, а если плита на тебя упадет? Ну, не поверишь, что я в домике. Ты серьезно? Это просто плита 3 тонны весит и каска оранжевая просто. Ты уверен, что мне поможет? Да, я вот оставлял вакансию, что ищу работу. И мне позвонила контора, которая предоставляет услуги муж на час. Сильно мимо, ребята, вы... Они говорят, нет, Матвей, нам от вас ничего не требуется, только личный транспорт. Я говорю, у меня нет ни прав, ни машины. И они такие, а подойдет даже велосипед. Какой одноколесный, чтобы мы атмосферу цирка до конца здесь поддерживали. Я звоночек мне что-то приделать и буду по городу ехать, зинь-зинь, разойтись, муж на час едет к вам. Я для кого фотку оставлял? У меня на профиле была фотка. Я же не выгляжу как муж на час. Я скорее выгляжу как доп-услуга, знаете, то есть проказник на час. Я не такой мастер, который приедет, такой, хозяйка, принимай работу. Я скорее такой, хозяйка, со сместителем вообще не знаю, что там у тебя, если честно. Домашнего есть что похлебать у тебя? У меня на этом все, ребят, спасибо. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Дамы и господа, на сцене Костя Бутусов.
2: Ситуация простая. В частной клинике.
3: Геннадий Олегович, здравствуйте.
4: О, Роман Борисович, здравствуйте, проходите, рад видеть,
3: Вы знаете, я просто шокирован вашим сервисом.
4: Да.
3: Во всех клиниках нужно бахилы надевать, а у вас вот красивые синие кожаные туфли выдают.
4: У нас все для клиентов, а для вас у меня хорошие новости.
3: Так.
4: Дело в том, что мы наконец-то нашли результаты ваших анализов, да?
3: Ну, слава богу.
4: Понимаете, просто они были под грудой бумаг, которые скопились, пока я был в отпуске в Мексике, да.
3: И что там?
4: Шикарно. Знаете, белоснежные пляжи, текила, памятники майя. Вы, кстати, слышали, что основное блюдо у майя была кукуруза, да? Поэтому неудивительно, что по майянской мифологии бог-творец Хунап создал человечество из кукурузного початка.
3: Геннадий Олегович, не хочу прерывать вашу передачу «Непутевые заметки». Что-то вы другое хотели, Роман.
4: Точно, я хотел подарить вам подарок из Мексики. Вот маленький, как вы, кактус.
3: Огромное, как вы, спасибо. Что там по анализам?
4: А, анализы, точно. О них я и хотел с вами поговорить. Роман Борисович, присядьте.
3: Давайте.
4: Понимаете, дело в том, что ваши анализы, они, мягко говоря, не очень хорошие. И, к сожалению, я вынужден сообщить, что вам осталось жить 4 минуты. Да.
3: Сколько? 4?
4: Роман Борисович, на вашем месте я бы не тратил время на переспрашивание.
3: То есть вы полмесяца были в отпуске, полмесяца искали мои анализы, сейчас 3 минуты мне рассказывали про каких-то сраных майю и кукурузу. Минуту, блин, подбирали слова, чтобы сказать, что мне осталось жить 4 минуты, я правильно понял?
4: Что вы кричите? Мы сделали все, что было в наших силах. Ну, такова жизнь, все мы когда-то уйдем.
3: Вот именно, что все когда-то, я через 4 минуты, блин! Подождите, это какая-то фигня. Вы, наверное, ошиблись там что-то. Проверьте, у тебя
4: там ошибочка. Давайте посмотрим. Так, ну вы же Ковалев.
3: Ну нет, конечно, я Трофимов, блин.
4: А, тогда все правильно.
3: Твою мать! Я же пришел к вам с вросшим волосом, блин!
4: Понимаете... Понимаете, просто ваш волос врос слишком глубоко. Да, 2 миллиметра от сердца.
3: Такого не может быть. Это частная клиника. Я вам за прием 300 тысяч отдал.
4: Понимаете, дело в том, что вы не доплатили 200 рублей за смс-оповещение с результатами анализа.
3: 200 рублей! Блин, так, и когда вы узнали?
4: А, честно говоря, я ваши анализы посмотрел еще за день до поездки в Мексику, да.
3: А что, сразу позвонить нельзя было?
4: Ну, сами понимаете, долгожданный отпуск, чемоданное настроение. Туда прилетел, закрутился, завертелся в бачате.
3: В бачате! А что... Телефон. Телефон есть. Знаете, такая...
4: Мы же не звери. Новости по телефону сообщать, а?
3: Слышь, ты урод, блин, я тебе столько денег заплатил. Быстро думай, как мне жизнь продлить. Давай, думай, быстро.
4: Ну, я не знаю, мы, конечно, можем вам сделать эвтаназию, чтобы вы не мучились.
3: Блин, я еще и мучиться буду.
4: Да, последние 20 секунд.
3: Ладно. Лекарство есть какое-то?
4: Есть. Слушайте, есть, конечно, одни таблетки, которые теоретически могут продлить вам жизнь на 10 лет.
3: Да давай.
4: Подождите, там есть нюанс. Они начинают действовать через 6 минут.

0: мог сначала про таблетки сказать, а потом сообщить про 4 минуты, блин?
1: Ну как вы себе это представляете? Я же не мог, когда вы зашли, сказать «глотай, потом все объясню», а? Вы бы меня не так поняли.
0: Мог, блин, я бы правильно тебя понял, сглотнул бы и жил потом нормально, блин. Мне обидно, как у этих кавказцев волосы на всем теле растут. Ничего, живут по 100 лет, блин. А у меня вылез на соске одинокий, жизнь мне испортил.
1: Роман Борисович, ну успокойтесь, успокойтесь, вам нельзя нервничать.
0: Нервничать мне нельзя, да? Я тебя сейчас убью, и меня максимум на 2,5 минуты посадят. Так что давай думай, как жизнь мне продлить, блин?
1: Слушайте, ну есть, конечно, выражение «смех продлевает жизнь».
0: Во! Шути давай!
1: Подождите, я врач, у меня циничные шутки.
0: Шути давай, блин!
1: Хорошо. Роман Борисович, во Владивостоке вы уже умерли.
0: Ни хрена не смешно. Похоже, мне осталось 20 секунд, у меня начались муки.
1: Нет, вы просто сели на подарочный кактус. У вас еще целая минута, целая минута.
0: Целая минута, и что я успею за эту минуту?
1: Ну, я не знаю, может быть, вы хотите что-то сделать, что не попробовали в жизни. Там, сделать татуировку, прыгнуть с парашютом, заняться сексом с мужчиной.
0: Точно, я никогда не прыгал с парашютом. Какой здесь этаж?
1: Цокольный.
0: Блин. Ладно, надо просто успокоиться и принять свою смерть. Геннадий Олегович, спасибо большое, что вы разделяете этот последний день вместе со мной. Вы хороший человек, наверное. И хреновый врач, точно. Прощайте.
1: Подождите, Роман Борисович, а как же цепляться за жизнь? Где эти фразы «я готов на любые деньги, лишь бы жить»? Где это все?
0: А смысл? Вы же сказали, мне ничего не поможет. Прощайте.
1: Роман Борисович, не поверите, вспомнил в последнюю секунду. Есть лекарство от вашей болезни, в тумбочке завалялось. А стоит каких-то 3 миллиона, но здоровье дороже денег. Колю?
0: Дорого.
1: Роман Борисович, удача схватила вас за вросший волос. Акция на ваш укол. 1 миллион вместо 3. Колю?
0: Не надо.
1: Роман Борисович, ликвидация клиники. Укол стоит 30 тысяч.
0: Не надо.
1: Черная пятница, 700 рублей.
0: Нет.
1: 100 рублей на телефон, кинь мне просто.
0: Не кинь я тебе ничего.
1: Стики, стики, есть желтые стики.
0: Да нет у меня стики.
1: Да ничего-нибудь, да ничего-нибудь.
0: Да ничего у меня нету, блин. Я еще минуту назад понял, что тебе от меня только деньги нужны, блин. В какую частную клинику не придешь, везде какие-то интересные диагнозы вы ставите. То натоптышь вот-вот сейчас надавит на седалищный нерв, блин. То заусенец перекрыл дыхательные пути. Что за фигня вообще? Хватит обманывать бедных, богатых людей.
1: Роман Борисович, то есть вы правду хотите, да?
0: Ну, конечно.
1: Вы правду хотите, да?
0: Ну,
1: хорошо, хорошо, скажу все, как есть на самом деле. Просто
0: давайте.
1: Не хотел вас расстраивать. Понимаете, дело в том, что у вас очень редкое заболевание. Цистит мочки уха. Но, у меня есть целебные сережки.
0: То есть не получается не врать, да?
1: Да не получается, я
2: стараюсь. Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Мы как жижа от салата. Чё, любишь нас?

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Надя Джабраилова.
2: Я недавно развелась. Не пугайтесь, я не буду петь, если что, все нормально. Да, я развелась, и я поняла, что я вообще не в курсе, ну, кто я как отдельный человек. Типа, какие у меня там интересы, предпочтения. Ну, по ощущениям, я сейчас до нашего мировоззрения за бывшим. Ну, вот вряд ли же это прям мое осознанное мнение, что зумба для чепушил. Но, с другой стороны, я из Челябинска, это у меня, может, и от мамы. Я не знаю. Просто я еще такая ведомая, знаете, я вот раньше жила с родителями, я думала, как родители. Потом я жила с мужем, думала, как он. Я сейчас живу с кошкой, мне страшно. Походу, есть риск родить семерых от кого-то из двора. Что... Если что, вот этот совет, типа, просто вспомни, что тебе нравилось до брака, он не работает, потому что я мужа встретила в 21 год, мне тогда нравилось что? Бритни Спирс и джинсы с такой низкой посадкой. И получается, что я в браке совершила классическую женскую ошибку, я забросила все остальные сферы своей жизни. Я объясню, почему так происходит. Потому что я вот некоторые хобби отмела на уровне идей. Меня сейчас поймут женщины, которые хоть раз пытались заниматься йогой при муже. Потому что вот что я поняла. Наклоняться нельзя в браке и в тюрьме. В тюрьме с этим даже попроще. Ты хотя бы понимаешь, что тебе за это будет, да? В браке куча вариантов. Там пнуть тебе... Снять штаны, просто сделать... Все вот эти действия человека, который твоему отцу говорил, я о ней позабочусь. Да? Ну, я, конечно, читала, что когда ты остаешься один на один с собой, это очень полезное время, много нового про себя узнаешь. Но это правда. Вот что я узнала. Короче, я вот раньше ела роллы чисто за компанию с мужем. А сейчас поняла, что мне, как отдельной личности, на эти роллы абсолютно, ну, не хватает на карте. И... Ладно, не настолько, конечно, не настолько. Я нормально зарабатываю, но чисто психологически сложно перестроиться, что я теперь за все плачу сама, потому что, представляете, до этого 7 лет за меня на кассе платил мужчина. Я сейчас после слов «можете оплачивать», еще какое-то время просто стою. Мне один раз кассир сказала: «Девушка, вас видно». Но с другой стороны, сейчас в продуктовом такие цены, вы видели? Мне кажется, сейчас все после слов «с вас 4900» какое-то время еще тоже просто стоят. Вот эта душа отходит у кого-то занять. Мне вообще кажется, что самое грустное в расставании — это снова свою карту к Уберу привязывать. Потому что сейчас все эти смс-ки мне приходят, мне вообще не нравится. Я стала понимать этих душнил, которые типа «А я сегодня 10 тысяч километров прошла». Все, я теперь такая же. Ребята, да пойдемте, тут недалеко, пойдем. Я знаю дорогу до Внуково. Ну, мне 29, я сейчас вообще многие приоритеты пересматриваю в жизни. Я вот раньше думала, что для надежной жизненной опоры очень важно найти хорошего мужчину. Сейчас я понимаю, что нет. Ну, для надежной жизненной опоры очень важно найти хорошего юриста, бухгалтера, стоматолога, психотерапевта. Если у тебя еще водонагреватель есть, все, ты нагнула жизнь.

такая, такая. Вот у нее налоги заплачены, помыты. Это... У меня есть такая знакомая, ей 42 года, у нее свой человечек есть уже вообще везде. Там, и на пати, и на ярмарке меда. Но она молодец, потому что с возрастом проблемы у тебя становятся чуть серьезнее, да? Там уже какой-то просто мужчина не поможет их решить. Но смотрите, если ты в 20 лет кому-то посреди ночи пишешь «приезжай скорее», значит, тебе одиноко. Если ты в 30 лет кому-то посреди ночи пишешь «приезжай скорее», значит, случилась какая-то... Ну, тебе там твой мужчина вообще не поможет, скорее всего, потому что, ну что, он приедет там с вином, с букетом цветов, и ты ему, типа, «чё стоишь, черпай!» Вот я живу одна, у меня недавно сломалась лейка для душа. Если что, эти два факта никак не связаны между собой. Сейчас. Поняли, да, про какой я стереотип говорю? Такое дурацкое. Мне кажется, что лейку для душа, для своих утех используют только какие-то женщины с очень исправными коммуникациями в доме. Потому что у меня с этим проблемы. Там сосед смыл, у меня ожог. Мне это тоже... Короче, сломалась лейка. Я хотела сначала попросить знакомого прийти починить, но я не стала, потому что мужчины часто вот эту просьбу прийти что-то починить, они ее воспринимают как намек на секс. Ну, когда ты другу говоришь, типа, приходи ко мне починить микроволновку, и он такой, я тебя понял, надо кого-то разогреть. Ну, а мне вот это не надо, я не стала просить, потому что не хочу я попасть в эту ситуацию, когда ты чуть-чуть за ним не проследила, он уже стоит, подмывается. И вот вы стоите, он с голым... Ты с этой тысячей. Мне кажется, что в этой ситуации самое сложное — это сдержаться и не сказать: «Ой, я еще переживала, что это у меня мелочью». Все, у меня на этом все. Спасибо. Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Вадим Галыгин. Добрый вечер, уважаемые телезрители. У нас в гостях министр новосозданного в России Министерства фэшена и гламура Вадим Симачевич Зайцеславцев. Здравствуйте, Вадим Симачевич. Санкции, кругом санкции. Гламурные девушки волнуются, что же будет, если перекроют все, идущее с запада.
2: Все неважно. Гламурным телкам волноваться не надо. Допустим, перекрывают поставки ботокса из Франции.
1: Так.
2: Да? Все, тут выходим мы.
1: Тут?
2: Сгущенка. В губы женщине вкачивается сгущенное молоко.
1: Так.
2: Мужиков от бат будет не отодрать, потому что все мы с детства любим пососать сгущенку через дырочку.
1: Вадим Симачевич, давайте поконкретнее. К чему готовится Россия?
2: Что? Да все равно. Косметику запретят. Вы были на косметическом концерне Зинаида?
1: Нет.
2: Где огромный шнек в чане перемалывает румяна из свеклы, нет?
1: Бог миловал, Вадим.
2: Ну, концерт Зинаида, еще реклама сейчас идет по телевизору. ОАО Зинаида. Вера, Надежда, Зинаида. Нет?
1: Нет?
2: Ну, я вас уверяю, там все нормально. Вот я вам хочу сказать, вот, женщина, а если вдруг пропадет силикон,
1: ну,
2: который,
1: да,
2: идет к нам
1: вдруг
2: из Швейцарии и Польши?
1: И что сделает Россия?
2: Вы с ним. Липецкий завод грелок уже идет нам навстречу.
1: Так.
2: И можно будет абсолютно легко грудь себе сделать на 2, на 3, да, на 6 литров. И такая ситуация везде. Просто везде. Вы не представляете, наше министерство фэшена, мы же сотрудничаем со всеми предприятиями.
1: Да вы что?
2: С оборонкой. Вы знаете что? Специально для гламурных телок разработано и придумано, знаете что?
1: Что?
2: Суперспорткар. Дорогущая машина, которая называется «Ламборджигули». В «Ламборджини» двери открываются вверх.
1: Наверх.
2: Здесь они открываются
1: вниз.
2: Внутрь. Вот она идет, гламурная телочка, тут пакеты, в зубах пакеты из ЦУМа.
1: Да.
2: Вот так вот дверь пихнула.
1: И уже села
2: и попадает в салон, простите, в спа. Салон автомобиля. В «Ламборджигулях» спа-салон. Там нет ни сидений, ни диванов, там стоит огромная ванна джакузи и работает Wi-Fi. Все.
1: Вадим Симачевич.
2: Больше телкам в машине ни хрена и не надо.
1: А есть ли у вас вменяемые предложения?
2: Подожди.
1: Потому что как-то это звучит как-то как космос.
2: По-моему, замечательно. Она пришла, штет, села, все, собачку и в тачку.
1: Кстати, вот, а что вы будете делать, если из-за границы перестанут поступать гламурные собачки?
2: Вот. Мы уже поработали.
3: Ой, какая хорошая собака, какая красивая.
2: Бритый ёж. Это лучший питомец. Лучший. Во-первых, это очень удобно. Мозг одинакового размера с хозяйкой. Во-вторых, рацион питания. Фрукты, овощи, грибы.
1: Так.
2: Ну, вы знаете, но самое главное, что волнует всех, это если вдруг пропадут бренды.
1: Вот если будет... пропадут бренды, в стране наступит модный коллапс.
2: Не наступит.
1: А что вы предлагаете?
2: Мы уже собрали всех самых модных российских дизайнеров и разработали новую линейку отечественную. Будем носить наш.
1: Подробнее.
2: Подробнее. Для зэков своя одежда будет. Кензона.
1: Кензона.
2: То есть у зэков появится на своя на одежда.
1: То есть у всех слоев населения будет своя брендовая,
2: да,
1: одежда.
2: Да, у хулиганов всяких. У хулиганов будет Луи Витек.
1: Так.
2: Пожалуйста, носи, не хочу. Даже в России мы задумались про оппозицию. Своя одежда будет у оппозиционеров.
1: Как называется?
2: Роберто Навалли.
1: А где ее носить?
2: Вы знаете, в основном дома. Мы подумали про всех, про коммунистов.
1: И
2: мы
1: что?
2: Разработали Эрмениджильда Зюга. Специально для Зюганова. Все, пожалуйста, ходи, красуйся.
1: Еще что?
2: Про всех подумали. Даже про женщин преклонного возраста. И то у нас хватило мозгов подумать, потому что бабушки российские хотят выглядеть стильно.
1: Но одежды нет.
2: Одежды нет.
1: Вы придумали бренд.
2: Для старушек-модниц Валентино Терешково.
1: И что за одежда?
2: Просто космос.
1: Что еще?
2: Для подвыпивших женщин придумали отдельно Макс Ш***а. Вот такая штука.
1: Вадим Павлович, наша программа подходит
2: хорошо
1: к концу. Давайте
2: быстро. Даже если введут санкции, не будет парфюмов, мы уже придумали и сейчас запустим сеть парфюмерных магазинов Летуаль. Чем мы можем гордиться уже сегодня? Это аромат, который специально в Питере разработали. Называется он Шанель номер 14.
3: Почему 14?
2: Математика простая. Так. Наши химики взяли Шанель номер 5
3: так.
2: и Балтику девятку. Все. То есть все будет нормально. Модники, модницы, пожалуйста. Гламур на модных руках.
3: А мужчины?
2: Мужчины что носят? Часы.
3: Да.
2: Да. То есть нужны вот эти модные аксессуары. Хотя слово «аксессуары» иностранное. Есть же наше, емкое русское слово «причиндалы». И подмосковный причиндаловый завод уже выпустил замечательные часы.
3: Какие?
2: Пожалуйста. Вашерон Константин Дзю. Первые в мире часы с боем. И вместо заводной головки косичка. И потом кукушка. Дзю. Дзю. Все, два часа.
3: Скажите, а из вменяемых предложений что-то есть, Вадим Симачев?
2: Вы знаете, долго могу рассказывать. Я вам хочу сказать, что даже если запретят Запад все, эмбарго будет на все, мы справимся. Потому что есть же еще Беларусь. В Беларуси вообще главный дизайнер страны собрал все бренды, всех производителей объединил в мощнейший супер-бренд.
3: Как называется бренд?
2: Он называется «Версаше». Вер Саше. Мы Саше верим, Саша верит в нас. Я уже, вы знаете, мне надо бежать. Я могу сказать, что гламур России, благодаря нашему министерству, в надежных руках. Я вам говорю это как чиновник. Все, мне пора в Госдуму, у нас заседание по понтам. Всего доброго.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
4: Ярослав Авдеенко.
5: Смотрите, почему выступаю с инструментом, сейчас вам объясню. Дело в том, что я занимаюсь музыкой уже 26 лет, представляете, вот такая информация. Меня отдали в музыкальную школу, когда мне было 6 лет. И кто ходил в музыкальную школу, тот знает, что там есть целый подготовительный год для какого-то инструмента. И я весь этот год играл на треугольнике. Год играл на треугольнике, стал пианистом, это нормальная практика. У меня друг играл на ложках, стал гитаристом. Знакомая девочка играла на дудочке и стала Но... Да, меня мать отдала в музыкальную школу, она меня очень любит, даже слишком, мне кажется, потому что каждое утро начинается не с кофе, а с открыток в WhatsApp с пожеланием хорошего дня от матери. Знаете, да, эти открытки от матерей, которые вот эти? Пускай счастливым будет этот день, веселым будет и подарит вдохновение. И полным радости, улыбок и тепла пусть будет каждое мгновение. Но я напомню, это открытка от матери, поэтому там в какой-то момент неожиданно начинает появляться православие. И ангел пусть благословение посылает, Господь пусть дарит путеводную звезду. И помни, кто Великий пост не соблюдает, навечно будет мучиться в аду. А. Слушайте, у матери сейчас новый фетиш, просто мне 32, она очень сильно внуков от меня хочет. А я понимаю, что дети — это достаточно ответственно, чтобы завести детей, это нужно с женой куда-то сходить, романтик некий устроить, вернуться домой, зажечь свечи, включить эротичную музыку. Вот здесь проблема, потому что для меня эротичная музыка до сих пор вот это. А, почувствовали? Вот многие не видят, но я вижу, как сейчас горят глаза людей, кому за 30. Вы не представляете, там прям... Они прям на автомате по сторонам смотрят, нет ли рядом родителей. Да, что-то прикольное, да? Ассоциация сразу со старым порно 80-х и 90-х годов, да? Помните, вот этот волосатый, кучерявый, там еще у актрис всегда прически, как у молодого Филиппа Киркорова. Причем по всему телу. Помните, да, там еще ролики всегда начинались. Ой, простите, пожалуйста, мне нечем заплатить за пиццу, может быть... Потом вот эта штука идет, да, сразу. Саксофон играет. Пошла атмосфера, белая дымка. Саксофон на самом деле очень важная вещь в музыке для старого порно. Настолько, что саксофонист прям мог в кадре стоять, если что. И все классно. И тут в какой-то момент ты слышишь вот это. Уля-ля, вас издаст. I'm so hard, my lieben. И все вроде эротично звучит.

0: но это все портилось вот этим. Да, да, молодец. Вот так, голубожа, голубожа. Хорошо, хорошо, хорошо. Заходил этот усатый порно-актер. Видели, да, в старой порнухе всегда усатый порно-актер. Не знаю. Я думал, такая музыка очень сильно возбуждает, но я тут недавно включил телек, а там в «Поле чудес» барабан также крутится. И смотрите, какое совпадение. Мужик с усами. Женщины с прическами. Слушайте, давайте объективно, если бы Якубович прям снимался в порнухе, ну, во всех тех костюмах, которые ему дарят, да, лысый из Бразерс был бы просто лысый, вот прям. Там бы так ролики начинались. Вы банкрот, готовьте рот. Я вот что понял. Слушайте, мы разбалованное поколение, очень разбалованное, потому что у нас есть такая штука, как музыка для секса. Кто-то занимался сексом под музыку, поаплодируйте, пожалуйста, не стесняйтесь. Вот вы и спалились, жители панельного дома. Так. Слушайте, я как музыкант решил для себя эту тему открыть. Вот что понял. Музыка для секса всегда существовала. И для каждого поколения она своя. Если для моих родителей это что-то типа «Энигмы», да, то я подумал, а под что наши бабушки с дедушками? Мне кажется, дед просто с утра встал, радиоприемник включил, а там то раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Закончили упражнение. Да, смотрите, я искал идеальную музыку для секса, правда, пытался. Я зашел ВКонтакте, ну где еще искать, правильно? Написал, музыка для секса, целый плейлист. Первый трек, знаете, как звучал? Вот так. Вот, т***ться и плакать, вот что. Слушайте, давайте вернемся к тому, с чего начинали. Завелись, тихо. Вот что я подумал. Очень классная музыка, да, достаточно эротичная, но она мне не будет ассоциироваться с чем-то сексуальным, потому что вот этот сексуальный голос Энигмы этой солистки уже 60 лет, представляете? А я вот не знаю, как представлять себе секс со взрослой женщиной и что это такое. Мне кажется, это что-то два в одном. Это и потратиться, и на концерт «Золотого кольца» сходить. Там 100% по звукам будешь типа такого «Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой». В этой ситуации главное, дождитесь оргазма, пожалуйста, потому что я уверен на 100%, что оргазм у взрослой женщины будет выглядеть примерно вот так. Ой! Вся! У меня для вас все, спасибо большое!
1: Слушай все сезоны, то только на comedyradio.ru. Comedy Radio.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
2: Вика Складчикова!
3: А давайте похлопайте, дарили айфоны кому-нибудь, ну? А давайте по максимуму. На отдых кого мужик возил? Давайте, девушки, похлопайте. Давайте за пределы МКАД куда-нибудь подальше. Нет, это нормально, если вас повез там ваш парень. Я хочу поговорить о девушках, знаете, которые там 19 лет, она нашла какого-то богатого старика, развела его, и он ее свозил в Доминикану. Я думаю, да, ты увидела океан, но что до этого, два месяца ты видела? Что никто не хочет видеть. Что он уже сам лет 20 как не видит. Не знаю, я просто считаю нормально ехать на отдых за счет деда, если это твой дед, тебе 7 лет, и вы едете в Анапу лечить гайморит. Вот тогда нормально. Я вообще подумала, я хочу сломать систему, сама заработать на Доминикану и взять с собой бедного старика. Я прям вот здесь, около, в парке его возьму, чтобы он ладью вот так поднимал, а поставил уже на песочек. И смотрите, для чего я хочу это сделать. Я хочу, чтобы там его начала разводить какая-нибудь молодая тёлка, думая, что он богатый. Смеялась там с его шуток про пенсию в 7 тысяч рублей и Чапаева, а на утро, когда все случилось уже, узнала, что шутка была только про Чапаева. Сейчас меня девушки, наверное, поймут. Слушайте, очень много в последнее время развелось извращенцев в соцсетях, очень много. Они там свои фото там просто пачками рассылают. Я просто, знаете, что не понимаю? Зачем сейчас это слать нам в 21 веке? У нас есть интернет. Если нам надо посмотреть, мы прогуглим. Я понимаю, если ты в 86-м отправил, там, в СССР, когда секса не было, чтобы баба открыла и такая, ой, что это? Новый фикус или что-то чехословацкое? Тогда да. Но просто если вы сейчас это нам шлете, должно быть что-то необычное. Удиви меня, чтобы я открыла такая, о, он еще и пылесосит. Ну, что-то такое. Просто... Мужики, вы поймите, мы не то, что не хотим на это смотреть, нет. Просто все однотипно. Ну, будьте покреативнее как-то, я не знаю, на ладошке. Ну, придумайте что-то, старайтесь как-то. Мне очень много извращенцев пишут в последнее время. Я не отвечаю им. Но один мне недавно очень странно написал. Он мне написал: «Виктория, здравствуйте, хочу предложить вам куни или ремонт». Последовательность устраивает. Просто почему «или», почему не «и»? Ну, масса женщин, которым и то надо. Я вообще думаю, как ты объединил эти два понятия? Не, ну давайте объективно. Ремонт сложнее. Как минимум, никто не заставит переделывать. Что типа какая безвкусица, до этого было лучше. Еще рабочие за собой не убрали. Говорили мне русского мастера, обещали еврокуни, ничего не сделали. В итоге все делали таджики. Ну, я не скажу, что я выбрала, но дома у меня прикиньте. Нет, я просто, знаете, к чему? Нелогично же так подкатывать к незнакомой девушке. Прикинь, к тебе баба подкатила в клубе и такая: «Минет или услуги нотариуса?» Я думаю, это единственный человек, который объединил эти два понятия. Они больше нигде не пересекаются в жизни, нигде. Вот смотрите, есть передача «Школы ремонта», но нет школы куни. Хотя, может, надо, чтобы так же взяли обычную московскую семью, показали, какой у них плохой, нелепый куни. Все, прям видно, что давно ничего не делано, все коробками завалено. Все. И в конце счастливая семья, и муж такой: «Сан Саныч, спасибо. Если бы не вы, сам бы не справился». Все, ребята, у меня все. Спасибо.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
4: На сцене Камеди Марина Кравец и Александр Волобуев. Под ваши аплодисменты.
5: Отношения между странами очень напоминают отношения между мужчиной и женщиной. Поэтому мы сейчас поем, пожалуй, про самую известную пару в большой политике.
6: Под ваши аплодисменты.

0: по сути, мне не нужен рыжий. Я поверила в себя, как видишь, пока ты рыжий мне мозги мурыжил. Независимая стала, слышишь?
1: Ты вернись ко мне, родная, я молю, я тебя в Старбаксе кофе на

0: На словах ты Лев Толстой, я вижу. А через 4 года, слышишь, боюсь, опять твоя поедет крыша.
1: Может, заново с тобой мы начнем, может, о плохом забудем, обо всем, может, все же позовешь к себе на чай.
0: Хорошо, давай на майских приезжай.
1: Я пока что не могу на майских.

0: на хоккей.
1: Thank you very much, Александр Волобуев.
2: Марина Кравец.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Гарик Харламов и Андрей Скороход.
2: Перенесемся в кабинет представителей самой загадочной профессии на планете Земля. Итак, в кабинете у астролога.
3: Веб-камера работает. Здравствуйте, дорогие зрители моего YouTube-канала. И мы начинаем мой вебинар по теме астрология, луна и ее влияние на потенцию и на посадку помидоров. Ну что ж, что такое луна? Давайте разберем для начала. Луна у нас представляет из себя, значит, месяц, обычный месяц. Это неполная луна. И вот фаза полной луны, пожалуйста. Так вот.
4: Здравствуй,
3: Вы мне?
4: Тебе. Ты астролог моей жены.
3: Какой жены?
4: Моей богатой и тупой жены.
3: Вы сейчас описали большинство моих клиенток.
4: Моя жена не большинство, моя жена меньшинство. Она очень богатая и очень тупая.
3: А, вы муж скоробогатька Алевтины
4: Витольдовны. Витольдовны, да. Ты знаешь, что она очень богатая? Очень богатая. У нее все. Заводы, пароходы, рынки. Все у нее. Щебень у нее. А я? Я очень-очень бедный чиновник. Очень бедный. Моя жена очень богатая, а я очень бедный. Ты чувствуешь связь?
3: Да, чувствую, что она успешнее вас.
4: Нет, нет. Нет, все мое переписано на нее. Понимаешь ты или нет?
3: Да.
4: Ты позавчера сказал ей никуда не выходить и ничего не подписывать.
3: Да, дело в том, что Марс был в седьмом доме.
4: А у меня юрист сидел в седьмом доме. Весь день ждал, когда она придет и перепишет мой завод на себя.
3: Поймите, Марс был слаб по отношению к Юпитеру.
4: Мне трешка светит, ублюдок!
3: Марс был слаб по отношению к Юпитеру. Был риск несчастного случая.
4: Так, все, я тебя сейчас буду просто резать прямо здесь, понял?
3: Подождите, подождите, стойте. Я всего лишь астролог.
4: Да, тогда я сейчас тебе на твоем астролячем объясню. Значит, если она не подпишет сейчас документы, приедут сюда два близнеца из Абхазии и сделают из себя деву. Понял ты,
3: Подождите, подождите, я не при чем, я всего лишь оракул.
4: Сейчас тебе будет и оракул, и анакул.
3: Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь, я прошу вас, успокойтесь. Хотите, я составлю вам прогноз астрологически по китайскому календарю?
4: Да, давай.
3: Вот вы, например, какого года рождения?
4: 79-го.
3: Значит, вы свинья.
4: О, я тебя сейчас буду резать прямо здесь, понял ты?
3: Подождите. Подождите, подождите, я вижу, что вы... Вы внутри не такой.
4: Не такой.
3: Вы внутри не такой. Вы внутри добрый. Это...
4: Я не такой.
3: Мне кажется, это просто ваше детство.
4: Мое детство.
3: Вас, наверное, в детстве били.
4: Били меня. Да. Я не такой.
3: Серьезно.
4: Ты думаешь, я действительно поведусь на эту... Я сейчас буду тебя резать прямо здесь.
3: Подождите, успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь.
4: Что? Может быть, по какому-то еще календарю ты хочешь что-то сказать?
3: Хорошо, давайте погадаю вам по календарю друидов.
4: Ну-ка.
3: Например, по календарю друидов я кедр.
4: Ты вот это вот помнишь, вот это вот, помнишь что-нибудь такое? Ты моей жене втюкал за 5000 евро оберег. Оберег. От всего оберегай, да? Ну-ка, держи. Ну, оберегай тебя. Оберегай тут тебя. Или вот это вот что такое? Вот это, что это такое? Ты за 15000 евро втюхал моей жене, это что?
3: Это ниточка желания.
4: Ниточка желания это, да?

0: угадай желание.
1: Отстаньте от меня.
0: На, помогайте. Помогайте.
1: Помогите. Стойте.
0: Прямо сейчас ты едешь ко мне домой и говоришь моей жене, чтобы она подписала все документы. Понял?
1: Я не могу никуда уехать, у меня вебинар.
0: Что ты там рисовал? Там нас люди смотрят, да?
1: Да.
0: Это что, месяц? Это луна? Значит так, смотри, вот здесь добавляется линия судьбы, вот это вот Альфа Центавра, вот это Сириус, Сириус, вот это линия жизни, линия судьбы. А вот это знаешь что?
1: Что?
0: Это Млечный Путь. И вот это.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
3: Никита Шевчук, встречайте.
4: Спасибо, что пришли. У меня вчера был день рождения. Да, ну, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Да. 35 лет мне исполнилось. Вот тут-то всегда такая, да, реакция. Я вот с вами, у меня такая же реакция. 35, это вот, да. А знаете, что я понял? Чем старше, тем сложнее себя обманывать в светлом будущем. Я вчера загадал, чтобы не было хуже. Я даже не задувал свечи, я просто тьфу-тьфу-тьфу, вот так вот сделал. Главное здоровье, вот как, да? Есть? Есть такое? Главное здоровье. Зачем мне вот это все? Главное, да, съемная квартира, но в ней здоровый человек. Поаплодируйте, кто считает, что главное – это здоровье. Как много больных людей. Спасибо, что пришли. Ну вы же могли лежать сейчас, вы понимаете? Вы вообще понимаете, что вы упускаете? Лежание, наверное, самое лучшее. Когда ты лежишь без обуви, без носочков, все дышит. Хочешь писать, но так хорошо, что все равно лежишь вот это. Нашел на теле что-то, что можно выдавить. Вообще хорошо, понимаете? Терпишь, терпишь, не идешь. Я всегда подсознательно понимаю, чем дольше терпеть, тем и там приятнее же будет, правильно? Да? Могли бы лежать. А вы сидите, что отвратительно. Здесь есть молодые люди, там, 18-20 лет. И вот, видите, как я несчастлива. У остальных болит спина. У остальных есть люди, которые не слушают меня, потому что они хотят вот это, чтобы хрустнуло. Кстати, есть такое, что когда хрустнуло, на секунду кажется, что организм начал вырабатывать. Есть у вас такое? Когда ты на секунду, дискотека! Я не считаю, что здоровье – это главное. Я считаю, что главное, на что ты потратишь здоровье. Вот у меня есть друг, который бросил пить, курить, сейчас ведет здоровый образ жизни. И я считаю, что это достаточно глупо – тратить здоровье на здоровье. Потому что зожники все равно умирают. Я не знаю, знают ли они, но они умирают. Каждый раз, когда он выкладывает, как он бегает, я пишу в комментариях: «От смерти не убежишь». Каждый раз. На всякий случай. Чтобы это не было сюрпризом, понимаете? А кто-то бегает? Прекрасные люди, прекрасные, прекрасные. Я думал извиняться. Нет, смотрите, я не говорю, что бегать плохо. Бегать хорошо. Утром бегать, конечно, хорошо. Но в это же время встречать рассвет бокалом шампанского и видеть, как тебе завидуют бегуны, а ты им кричишь в спину: «Ваше здоровье, вы все равно умрете!» Ну, по-моему, лучше, нет? Смотрите, я не пропагандирую алкоголь. Алкоголь – это ужасно. Но бег хуже. Алкоголь – это ужасно, курение – ужасно. Я курю, кто-то курит сигареты, поаплодируйте. Девушка, мы с вами умрем раньше. Но и вот все, кто курит, мы умрем раньше, но мы увидим больше. Курильщики больше видят, потому что, чтобы покурить, мы выходим. Вы понимаете, мы выходим. Пока вы тут сидите, ждете официанта, там собаки слиплись на улице, ничего себе. Надо все попробовать, я так считаю. Вот мне 35 лет, я все попробовал, на что хватило денег и смелости. Да, почти ничего, потому что я бедный трус. Смотрите, я объясню. У меня есть деньги на проститутку, но я боюсь, что я могу что-то подхватить, на что не хватит денег вылечиться. Каждый раз хочу проститутку, и трус внутри меня говорит: «Не-не-не, мы это не потянем, надо за квартиру платить еще, понимаете?» Иду заморожен, потому что я бы уже как-то распланировал что-то полезать, понимаете? Стою возле этого мороженого, и трус внутри меня снова говорит: «Ангину мы тоже не потянем». В итоге я иду с печеньем, хотя очень хочу к проститутке. Очень сильно. Запомните меня, увидите меня на улице с печеньем, даже не приближайтесь. Я очень злой. Ни разу не отправлял девушкам фотографию. Не потому что воспитанно, а потому что мне страшно. Ну страшно, ну куда оно уходит, понимаете? Я не просто не фоткал, даже камеру просто не наводил на него. Потому что я боюсь, я навожу камеру, он как QR-код срабатывает, и на госуслуги меня, понимаете? Здравствуйте, Шевчук Никита Григорьевич, здрасте. Но недавно пришлось, потому что я точно так же выступал, и девушке в зале понравилось мое выступление. Она нашла меня в соцсетях, мы начали с ней переписываться, флиртовать, и она мне отправляет интимную фотографию. И я понимаю, что, ну, надо ответить. Ну, не напишешь же: «Я в транспорте».

водителя. Ну нет, ну. Надо ответить. И вот о чем я впервые в жизни задумался. На фото обязательно должен быть... Смотрите, это не вопрос моей лени.

0: женщины. Но большинство женщин не такие. Большинство женщин вот здесь им нравится чувство юмора, и той девушке понравилось чувство юмора. И вот о чем я подумал. Зачем отправлять, если вялый намного смешней? Ну вы понимаете, что это как Стэтхэм и Пьер Ришар, понимаете? Ну то есть это очень что-то смешное. Само по себе смешно. А если взять вот эту подушечку для иголочек и положить на нее вялый... И просто отправить ей, подписать, пришел с работы, лежу. Понимаете? Ну как смешно. Как смешно. А если есть возможность, можно какой-то маленький пледик накинуть, понимаете? Зажигалкой изобразить камин. Это и матери можно отправить уже. Это... Ну у тебя все хорошо, у тебя все, у тебя есть камин. Во всем опять же виновата женщина. Она мне отправила интимную фотографию, но не пошлую. То есть она в белье, понимаете? То есть она такую подвесила интригу. Я покажу, но не все. А у меня было хорошее настроение, я такой думаю, ну я же тоже могу как бы заинтриговать. Поэтому я достал из трусов кусочек. Чуть-чуть. Но знаете, не совсем чуть-чуть, чтобы она не подумала, что за странная бирка. Ну, чуть-чуть, то есть больше достал, отправил ей и подписал «Ку-ку». Мне так всегда обидно, потому что, ну, люди смеются, а она почему-то не ответила, понимаете? Она почему-то мне не ответила. Обидела меня сильно. Но единственное, что меня успокаивает, она же умрет, правильно? Нет, вы неправильно поняли, меня не успокаивает факт ее смерти, нет. Она умрет, а перед смертью, ну, перед глазами пролетает вся жизнь, понимаете? И в какой-то момент, там, после института и офиса, ку-ку! И бабушка рассмеется, понимаете, как круто будет. Ой. У лучшего друга родился сын. Зря, вы еще не понимаете, чему вы аплодируете, вы еще не понимаете, чему вы аплодируете. Он его назвал в свою честь. Да, он менеджер в «Перекрестке», имеет право, вот, понимаете, называть в свою честь фартовое имя. На самом деле, я не знаю, почему так делают, но это странно, когда называют свою. Я понимаю, если вы королевская семья, Александр I, Александр II, ну, это красиво звучит, но Сан Саныч I, Сан Саныч II, это уже какая-то перекличка алкашей, нет, ну? Никогда не назову сына Никита, никогда. А дочь не назову Алиса. Вот я так решил... Я объясню, почему. Не хочется звать дочь, и чтобы включалась колонка. Понимаете, ну странно это. Или хочешь музыку послушать, дочь прибежала. Ну. Но самое главное, поаплодируйте, если вы тоже считаете, что имя сильно влияет на судьбу человека. Да? Вау, круто. Круто, что мы все такие. Вас случайно не Алиса зовут? Не Алиса? Как вас зовут?
1: Катя.
0: Катя. Для шутки было бы хорошо, что вас звали Алиса. Вы Алиса, вы готовы? Давайте, смотрите, я сейчас спрошу еще раз, мы только все, чик-чик. Я спрошу, есть ли в зале Алиса, вы поднимите руку. Давайте поаплодируем Кате, она помогает комикам. Так вот, я решил не называть дочь Алиса. Есть, кстати, в зале Алисы. Вот вы знаете, я Катя тоже не назову, потому что они ведутся на всякую, понимаете? Ну как, ну вы же знаете. Спасибо большое, Кать, спасибо большое.
2: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: А вот и наступило то волшебное мгновение, когда мы встретимся на этой сцене с Демисом Карибидисом, Андреем Авериным и очаровательной Мариной Кравец. Добрый вечер, здравствуйте! Наступило лето, в пригожий денек на Черноморском побережье Кавказа. Под ваши аплодисменты.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось?
3: Ты же клиент?
2: Да. А я в ресторан, да, пришел?
3: Здравствуй, мой дорогой.
2: Здравствуй.
3: Здравствуй. Мы рады тебя приветствовать в самом лучшем в Сочи в ресторане в мире.
2: А мне, кстати, сказали, что классное место, можно классно
3: покушать,
2: отдохнуть.
3: Супер, конечно.
2: Отдохнуть.
3: Ты видел вывеска на улице у нас? Кавказский...
2: А там что-то какие-то закорючки?
3: Это не закорючки, а кавказский муа.
2: Кавказский.
3: Так, ресторан так называется. Ты
2: классно,
3: что, у нас повар так мясо готовит, люди кушают, потом у них желудок вылазит, он так аплодирует сам.
2: Классно вообще.
3: Я тебе говорю, у нас рыбу готовят, дельфины подплевают, вылазят, говорят, и нам приготовьте такую рыбу.
2: Вообще супер.
3: У нас вице-губернатор как-то с делегацией заходил, увидел наши блюда, у него слюнки потекли. Он говорит, вся делегация споткнулась на этих сплюнках, упала, вот, все в крови мы оставили на память.
2: Это прекрасно.
3: У нас супер ресторан, ты что?
2: Мне вот ваш ресторан посоветовали.
3: Кто посоветовал?
2: Девушка моя.
3: Как ему зовут?
2: Кому?
3: Твоему девушку.
2: А, Света. Мы с ним в Сочи познакомились.
3: В Сочи?
2: Да.
3: А, это то, что вокруг нашего ресторана город. Вот это там?
2: Да. Она сказала, классный ресторан, пойдем посидим.
3: Молодец твоя девочка умница. Она молодец, я ее ручки целую. Я ее ручки целую, ручки. Вот так все целую, шею. Вот ртом, которым говорила, целую этот рот. Все, вот так целую.
2: Тихо.
3: Только до сюда, все.
2: Послушайте, пожалуйста, у меня вот такая проблема. У нас сегодня романтический вечер, но...
3: Я сам люблю эш, всегда люблю. Я когда есть свободная минута, сразу
2: Единственное, что я давно на отдыхе потратился, у меня всего лишь 8100 рублей.
3: Что?
2: 8100 рублей.
3: Подожди.
2: Что?
3: Подожди, все.
2: Что случилось?
3: Я привыкну к этой маленькой цифре, сейчас, секунду.
2: И поужинать надо. И вот не хочется, чтобы за 800 переваливало. Ну что, поможете мне?
3: Конечно, что мне надо делать?
2: Ну значит, она когда вот сядет за стол, начнет блюдо заказывать. Если блюдо больше 8100 рублей,
3: так...
2: говорите, нет его.
3: Нет его,
2: нет
3: все,
2: его.
3: Я понял,
2: классно.
3: Какой разговор.
2: Да. Вот она, кстати, идет.
3: Где?
2: Вот.
3: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
4: Здравствуйте.
3: Я хочу сказать здравствуйте, не получается просто язык сам так крутится.
2: Садись, пожалуйста.
3: Присаживайтесь, пожалуйста. У нас все есть. Мы рады приветствовать вас в нашем ресторане.
4: Мне девчонки про него столько рассказывали, что здесь очень вкусно.
3: У нас все есть. Заказывайте что угодно, пожалуйста.
4: Потрясающие вина, большой выбор и классная музыка.
2: Выбирай.
4: Я очень благодарна тебе.
3: Что-то будете заказывать?
4: Да, давайте, наверное, начнем с Дон Периньон, Брют Розе, пожалуйста. Я очень рада, что мы с тобой увиделись именно здесь.
3: Нет его.
4: Как нет?
3: Вот так нет его. Вчера гаишники бухали, выпили, все. Нету Розе.
2: Нету.
3: Нету, эти все бутылки разлетелись, как пирожки. Пирожки, кстати, не хотите?
2: Мы, кстати, будем пирожки. Да, конечно, будем пирожки.
3: Будем, да? Сколько?
4: Сколько?
2: А сколько пирожков мы хотим?
3: 30 пирожков.
2: 30 пирожков.